0: нужно предпринять? Евгений Перельчук подробнее.
1: У компании Wildberries, которая давно имеет дело с атаками беспилотников, и у Озон, которая столкнулась с ними совсем недавно, нет единого подхода к возмещению убытков и страхованию от подобных случаев. Глава Wildberries Татьяна Ким, с одной стороны, говорила о том, что удары ВСУ по складам являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому возмещать убытки компания по закону не обязана. С другой стороны, заявляла, что тысячам селлеров выплаты все же проводятся. Другой вопрос – объем этих выплат. На их скромный размер продавцы жаловались в соцсетях. Продавцы на Озон после происшествий в Оренбурге и в Самарской области обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса в графе «Покрытие массовых повреждений» есть строчка про падение летательных аппаратов и их обломков, но только если случай признаны терроризмом или диверсией. Как мы знаем, такая классификация от Следственного комитета происходит не всегда. На этом основании селлеры делают вывод, что Озон что-то может выплатить, но в случае большого ущерба у компании будет юридически обоснованный путь отхода от таких выплат, продолжает селлер Сергей.
2: Продаем велозапчасти и велоаксессуары, продаем на всех площадках. Мы почти полностью отказались на том же Озоне от ФБО. Мы мало храним товаров на складе Озона. В основном это товары, которые только возвращаются от клиентов после заказов. Озон всегда очень неохотно вообще что-либо возмещает. Единственное, может быть, они действительно сейчас как-то постараются тебе повысить репутацию, может быть. Некоторые условия немного поменяли в плане, например, штрафов на ФБС. Они сейчас отменили со вчерашнего дня за отмены, за просрочку товаров. Я думаю, что действительно полностью возмещений всем не будет. Наверное, будет это примерно так же, как и на ВБ, когда, ну, каким-то людям отдельным что-то понемногу. Много историй есть. Кому там 1000 рублей, кому 10 тысяч скидывают. Полных возмещений всем селлерам, товары которых пострадали, я думаю, что все-таки не будет.
1: Озон в своих правилах страхования прямо указывает, что договор покрывает риски от пожара, взрыва, затопления, стихийного бедствия, транспортной катастрофы, разбойного нападения. И отдельной строкой выносит падение БПЛА. Но с оговоркой, только в случае квалификации по статьям терроризма или диверсии. Другие военные риски страхование пока не покрывает, заявили в маркетплейсе. После инцидента в Самарской области Озон ввел ряд льгот для селлеров, в том числе перевозку уцелевших товаров на другие склады, отмену платы за размещение товаров с пострадавшего объекта, компенсацию стоимости упаковки продукции и ряд других. Нет там самого главного – возмещение стоимости уничтоженного товара. Пока ключевые страховые партнеры маркетплейсов Росгосстраху Wildberries и Ингосстраху Озон не готовы брать на себя возмещение от ударов беспилотников по складским комплексам. Татьяна Ким ранее призвала страховые компании прийти к решению, которое бы включало эти риски в договоры, но пока покрытия нет. Правда, у селлера есть возможность заключить отдельный договор со сторонней страховой компанией. После того, как первый шок на рынке спал, некоторые страховщики стали брать на себя риски ударов беспилотников. Главное четко прописать в договоре все виды ущерба и классификацию происшествия, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
3: После атак на склады страховые компании перестали брать на страхование склады с добавлением риска терроризма и диверсии, потому что это очень убыточно и было на время приостановлено. Сейчас это обратно возобновляется, страхование по такому риску. По обычному полису, который для каждого склада выдается, риск диверсии и терроризма является исключением, то есть тем самым форс-мажорным обстоятельством, при котором страховые компании освобождаются от выплаты. Если у вас в полисе будет только написано падение летательных аппаратов, тогда в этом случае выплаты не будет. На будущее я бы, конечно, рекомендовала в такую страховку, если есть такая возможность, включать не просто теракт и диверсию, а также и просто падение летательных аппаратов.
1: Краткий итог. Ни у Wildberries, ни у Озон пока нет официально закрепленных гарантий по возмещению прямых убытков от уничтоженного имущества на складах. Компании производят выплаты на добровольной основе, оценивая свои возможности. Если такие возможности закончатся, прекратятся и выплаты. Селлер может подстраховать себя сам, заключив расширенный договор со сторонней страховой компанией, если она, конечно, за такой риск возьмется. Евгений Перельчук, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
0: В субботу акции Озон на Мосбирже упали на максимальные для выходного дня 3%. Потери были и у АФК-система, которая владеет крупным пакетом акций Озона. Владимир Путин заявил, что ситуация с топливом в России по-прежнему создает неудобства для людей, и пока решены не все вопросы. По словам президента, проблему держит на контроле премьер Михаил Мишустин, и для этого создана специальная комиссия. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что несколько НПЗ уже завершили ремонт и начали поставлять на рынок дополнительные объемы топлива. Правительство ожидает роста предложения. Начал ли рынок уже выходить из кризиса, и когда ситуация должна окончательно разрешиться, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: Ситуация остается крайне нестабильной. Есть два фактора со стороны предложения. Это по заявлениям Новака уже выходят из ремонтов некоторые НПЗ. Соответственно, предложение должно увеличиться. Ну и плюс все те меры, которые были приняты, в том числе разрешение производить и продавать даже Евро-2 топливо. Все это, по идее, должно сейчас оказать позитивное влияние на рынок российский. Второй фактор – снижение объемов потребления, которое ожидается с начала сентября. По бензину традиционно август – это пик объем потребления. Из сентября спрос на бензин снижается. У нас географическое изменение происходит. Условно говоря, с юга на Москву все это потребление смещается на север, Москву, московские регионы и так далее. Для Москвы, наверное, это не совсем хороший сигнал, потому что в Москве, наоборот, летом потребление бензина меньше, чем на осенне-весенний период. Но в целом для всего топливного рынка страны сентябрь – это позитив. Абсолютные показатели снижаются. Увеличение предложения и снижение спроса, они должны стабилизировать рынок при одном обстоятельстве, что у нас не будет ухода на ремонты внеплановые, еще каких-то крупных предприятий. А такие попытки мы видим. Украина продолжает попытки ударить по российским НПЗ, поэтому все равно мы упираемся в главный стратегический вопрос. Можем ли мы обеспечить безопасность НПЗ? Сейчас ситуация идет по пути нормализации, но безусловно говорить, что она уже нормальная, не приходится, потому что даже в Москве есть довольно серьезный дефицит бензина. И на заправках, где есть бензин, выстраиваются большие очереди, зачастую, может быть, даже больше, чем в первую волну.
0: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Как регионы переживают топливный август? Судя по карте сервиса «Где бензин?», проблем с топливом нет на Дальнем Востоке, Чукотке и Камчатке. Как рассказали собеседники «Бизнес FM», Сочи отходит от пика кризиса, но выезд из города лотерея. В Новосибирске очереди и двойные цены. В Центральной России на трассе М8 топлива нет. А вот Иркутск – островок спокойствия.
5: Корреспондент интернет-издания «Сочи1.ру» Анна Грицевич.
6: В Сочи сейчас ситуация более-менее нормальная. Если еще недели две назад бензин нужно было добывать там по двое суток стоять в очередях, то сейчас уже 2 часа это считается нормальным. Ну, можно даже там за 40 минут заправиться. То есть мы так понимаем, что пока у нас сезон еще продолжается, то в приоритетном порядке как-то Сочи обеспечивается топливом. Все переживают, как будет, когда он закончится. Проблема уехать куда-то на побережье в другой город, в Геленджике, в Новороссийске, бензина вообще нет, и на трассе тоже. Вот муж мой вчера ездил в Анапу и нигде не смог заправиться, пока не заехал в Сочи. И в Сочи умудрился залить, в Дагомысе нормально. Цены на коммерческих заправках, конечно, сумасшедшие. Мы даже вот видели 165 за литр. Канистры наливают, хотя каждый день мэрия в своих отчетах про бензин пишет, что не наливают, что запрещено. Но наливают, удается как-то запастись даже немножко.
5: Москвичка Нина вернулась в эту пятницу из Архангельской области.
7: Туда ехала в прошлой пятнице. Ситуация была более-менее нормальная. Заправляться можно было. Даже не бросалась на первую попавшую заправку, а там ждала, когда у меня будет меньше полбака. В обратную сторону я ехала в Вологодской области, в северной части, вот до Вологды. Более-менее нормально. Вот, собственно, я там и заправилась. Дальше, ближе к Ярославлю, уже пустые были. Ярославская область пустая вся. Ну, может быть, если съезжать с трассы где-то искать, не знаешь, что там. Все, что вдоль трассы, вдоль М8, все было пустое. Там местами даже дизеля нет. Первый бензин я увидела ближе к МКАДу в Москве с ужасными очередями. Вот где я заправлялась, это был Лукойл. Обычная цена, это 70 с чем-то, по-моему. Были частные заправки. Разница от 99 до 130. Стоимость 95 за литр. Но можно было залить в канистру, и не было ограничений на заправку. Где я заправлялась, там было ограничение 40 литров.
5: Главный редактор новосибирского новостного паблика АСТ-54 Дмитрий Кондратьев.
8: В основном у нас заправки «Газпромнефть». Там цена не изменилась, но Там большие очереди, машин, ну, наверное, 30-20 на подъезде стоит. Не везде есть все виды топлива, на некоторых был только 95-й бензин, Татнефть. Они подняли цены, если на Газпромнефти 95-й стоит 67 рублей с копейками, то на Татнефти 135, 92-й 125, то есть почти два раза разница. Ну и даже на Татнефти сегодня уже были очереди.
9: А в канистры наливают?
8: Честно говоря, не видел ни одного человека наливающего канистры. Но я думаю, что можно и по лицу получить канистры наливать.
9: Очередь как быстро проходит?
8: Если там станция машин мест на 6-8, да, колонок, то ну там очереди примерно ну, 30-40 придется постоять.
9: Есть ли какие-то заправки, вот, может быть, вы проезжали, чтобы вообще не было бензина?
8: Да, были несколько заправок, были без бензина. Ну, в основном их только дизель продается. А 92-го, 95-го, 98-го, 100-го нет.
5: Журналист из Иркутска Екатерина Вырупаева.
10: Бензин есть разный, цены не выросли. На Роснефти очереди небольшие, стандартные, 3-4 машины на колонку, ну 5 максимум. Я простояла 15 минут, залила полный бак, без проблем. На БРК, это Байкальская региональная компания, независимая, тоже есть разный бензин, и тоже цены не выросли, очередей нет. На Крайсе мелькала сегодня информация, что там ограничения по заливу в канистры. И не на всех Крайс заправках есть 95-й бензин. Но дефицита нет, очередей нет.
0: Но есть и хорошие новости. По словам вице-премьера Александра Новака, в России нет проблем с предложением дистоплива и керосина. Сложности сохраняются только с бензином.
11: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Российское разноденежье времен гражданской войны подвигло население к сочинению веселых народных прозвищ для всевозможных бонов, купюр и банкнот. Украшенные орнаментом из фруктов чеки Армавирского отделения Госбанка получили название «Грушовки». Чеки Архангельского отделения с изображением моржа, естественно, моржовки. Чеки Читинского отделения серого цвета – воробьи. Колокольчиком называлось 1000 рублей вооруженных сил Юга России с изображением царь-колокола. А кузнецами – 50-рублевки так называемые центры Сибири с отпечатанными на них молотом, лопатой и киркой. Ну а лимонами и лимардами, конечно, миллионы миллиардов в разных купюрах. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Германия может лишиться высшего кредитного рейтинга ААА из-за рекордной госзадолженности и низких темпов роста экономики. Об этом пишет газета «Бильд» со ссылкой на рейтинговое агентство Standard & Poor's. Ранее Федеральное статистическое ведомство страны сообщило, что уровень государственной задолженности Германии в прошлом году вновь обновил рекорд, достигнув 2,7 триллионов евро. В следующем году государственные расходы оцениваются в 629 миллиардов, из них 196,5 – это новые долги. То есть почти каждый третий евро финансируется за счет заимствований. А это означает, что Берлину придется выплачивать все больше процентов. В текущем году около 30 миллиардов евро, в следующем году 42 миллиарда, а до 30-го года задолженность по процентам увеличится до 81 миллиарда евро. Президент США Дональд Трамп совершил в июне более 1000 операций с ценными бумагами. Как пишет Bloomberg, общая сумма сделок оценивается в диапазоне от 78 до 263 миллионов долларов. Крупнейшей стала продажа акций биржевого инвестиционного фонда Vanguard Group на сумму от 5 до 25 миллионов долларов. В прошлом году Трамп совершил более 21 тысячи операций с ценными бумагами. Часто всплески активности были привязаны к рыночным событиям, которые он сам инициировал. В Белом доме заявляют, что конфликта интересов нет, поскольку инвестиции Трампа находятся под независимым управлением. Bloomberg предупредил о надвигающемся дефиците качественного кофе. Урожай сильно пострадал во время ливней в Бразилии, поэтому хорошие зерна арабики будет тяжелее достать. Обильные осадки не только задержали сбор урожая, но и ухудшили его качество. Дожди смыли около 20% кофейных ягод с деревьев, а оставшиеся вымокли либо подверглись заражению. Влияние дождей уже сказалось на ценах. Фьючерсы на арабику выросли примерно на 35% с июня. В то же время проблема с качеством зерен означает, что на сертифицированных складах в США и Европе количество кофе приблизится к самому низкому уровню в 21 веке. Импорт арбузов из Грузии в Россию достиг в июле рекордных 766,5 тысяч долларов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году, когда поставки составили 415 тысяч 800 долларов. Россия остается ключевым рынком сбыта грузинских арбузов. В июле страна потребила 72% экспорта этой ягоды. Помимо России, Грузия поставляла арбузы еще на два зарубежных рынка – в Армению и в Белоруссию. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держи.
0: Вы слушаете «Бизнес FM» в студии Ольга Кокорекина. Рекорд «Дота 2». Команда из четверых россиян и украинцев третий раз стала победителем International 2026, главного турнира года по этой игре, обыграв другую российскую команду «Team Vision». Team Spirit стала первой командой в истории, которой удалось завоевать главный трофей трижды. За победу команда получила около 1,5 миллиона долларов. Всего призовой фонд турнира, который проходил в Шанхае, превысил 3,3 миллиона долларов. Команда последние несколько лет базируется в Белграде. Всего за победу в турнире боролись 16 киберспортивных коллективов. При этом первые 4 места заняли команды, большинство игроков которых россияне. Кроме упомянутых, это еще Boom Boys и Team Яндекс. Говорит главный редактор Кибера, медиа о киберспорте и видеоиграх Кирилл Новокщенов.
13: Победа конкретно Team Spirit была скорее неожидаема. Team Spirit, мне кажется, шли примерно 4-5 фаворитом перед началом International и в целом провели слабый сезон относительно других наших команд. Победа российской команды в целом была скорее ожидаема, потому что среди 8, наверное, команд-фаворитов, которые выделяли, 4 были нашими российскими командами. Ну и главным фаворитом перед началом турнира была Parivision, которая проиграла Спиритом в финале. В топ-4 прошли все российские команды. Этому есть несколько факторов. Российские игроки, российские команды в последние годы выделяются. И это связано как с тем, что у нас появляются больше талантов. Например, в составе победителей Spirit был игрок Not Me. Вот как раз это человек, которого фактически открыли там в последние год-два. Во-вторых, поколение, которое было сильным и там средним в начале 20-х, где-то осталось, где-то прокачалось. Там те же, например, игроки Spirit, Магомед Калапс Халилов и Илья Ятор Мулярчук. Они же 5 лет назад выиграли Инт и 3 года назад выиграли. И вот сейчас как бы они по-прежнему в топе. А в других регионах скорее упадок. В Европе и в Китае в первую очередь. Там Европа и Китай всегда поставляли сильные команды. Конечно, отчасти где-то и везение, потому что в этом сезоне так получилось, что наши команды вообще со всеми трансферами угадали. Там и идеальная замена в Spirit, идеальная замена в Parivision. Ну и, конечно, с сеткой тоже можно сказать, что там повезло, что, например, Spirit упала на нероссийскую команду в нижней сетке, и там Bad Boom Team тоже упала на нероссийскую команду. Например, они бы могли выбить друг друга, и тогда в топ-4 пролезла бы какая-то команда не из России.
0: Кирилл Новокщенов, главный редактор Кибера. Победа Team Spirit – закономерный итог. Команда закалена поражениями, а поддержка трибун Шанхая придала игрокам силы, говорит фанатка Team Spirit Инга Великая.
14: То, что в полуфинале в International по Dota 2 оказались наши российские команды, это было ожидаемо. У нас хороший скилл, у нас прекрасная подготовка, прекрасная дисциплина. Ребята, юные дарования, которые готовы улучшать свою форму, побеждать. У них, наверное, самое большее стремление продвигать наш регион на таких высочайших турнирах. Team Spirit — это такая команда, которых закаляют поражения, и они делают хорошие выводы и начинают просто показывать свою форму все лучше. лучше и лучше. Зляться, так сказать. Но короля не убить. Поэтому зверя нет сильнее дракона. Спирит — гордость региона. То, что Team Vision оказались в гранд-финале, они это заслужили. У них тоже прекрасные игроки. И их форма давала понять, что гранд-финал — это будет Team Spirit и Team Vision. Ну, плюс еще, конечно же, очень важна поддержка на аренах. Нашу команду любят в Шанхае. Ее поддерживают, и трибуны взрываются, когда происходит какой-то файт на карте. И ребята это все слышат через наушники, им придают это силы. И мы готовы срывать их, свои голоса, в их поддержку, чтобы они с уверенностью шли только вперед и вперед.
0: Инга – великая фанатка Team Spirit. Сразу после завершения International 2026 игроки Dota 2 из разных стран начали жаловаться на проблемы со сбоями в игре. По данным SteamDB, пиковый онлайн Dota 2 за последние сутки превысил 1 000 000 игроков. Абсолютный рекорд Dota 2 остается гораздо выше. В марте 2016 года игра одновременно собрала почти 1 300 000 человек. Приветственный коктейль, опера и диджей-сет. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». В ней участвовали 10 столичных медучреждений. Посетители проходили профилактическую диагностику и первичный чекап, причем в форме досуга. Параллельно в поликлиниках шли концерты, кинопоказы, тренировки и мастер-классы. О том, как это было, Диана Чебанова.
15: Обычно посещение поликлиники совершенно не ассоциируется вот с этими звуками. Медучреждений столицы стали похожими на тематические ночные клубы в ночь на 23 августа. Только клубы скорее вечерние, потому что в полночь вечеринка закончилась. Да и тема не вполне тусовочная, зожная, без алкоголя, вместо него кислородные коктейли и с полезными фруктово-овощными перекусами. Из развлечений — экспресс-диагностика, консультация врача, анализ крови или главный хит мероприятия – биоимпедансный анализ. Так можно узнать состав своего тела, количество жировой, мышечной массы, воды, костной ткани. Все это на фоне концертов, кинопоказов, тренировок, творческих мастер-классов. Ночь в поликлинике провела москвичка Юлия и рассказала Бизнес ФМ, как это было.
16: Было много взрослых и моего возраста. Удивила программа. Были как бы такие welcome-дрипки, кислородные коктейли. Можно было выбрать либо арбузик, либо дымку. Все такие были приветливые, дружелюбные. Я сделала биоимпеданс, были физиотерапевтические тесты и сдала кровь.
9: Биоимпеданс — процедура, что подразумевает?
16: Это такой аппарат, на который ты становишься, и тебе твои параметры по типу роста, веса, проводимости по мышцам, позвоночник, очень много показателей. Если вот без очередей, наверное, можно было минут за 40 пройти, но было большой ажиотаж, в очереди стояло на биоимпеданс часа 2.
15: Очереди – это, пожалуй, главный недостаток ночи в поликлинике. С этим надо что-то делать, рассказала москвичка Александра.
17: Нам очень понравилось, но вот есть некоторые моментики, которые, если доработать, было бы вообще очень здорово. Мало ориентировали людей. Допустим, мы не знали, что там еще есть какие-то тесты. То есть мы стояли полтора часа в очереди на биоимпедансный анализ. И нам только под конец уже сказали, что вы можете не тратить время, пока стоите в очереди, пройдите тесты функциональные. Потому что это вот прям напомнило поликлиники в регионах, где ты сидишь полтора-два часа в очереди, как раньше в советских поликлиниках. На биоимпедансный анализ не попали. Честно говоря, не хватило терпения. Увидели лекцию на втором этаже, аквагрим. Мне показалось, что даже самим врачам это понравилось. Все были веселые, приветливые. Они тоже там пили кислородные коктейли и были на одной волне с пациентами.
15: На здоровую вечеринку нужно было сначала зарегистрироваться в приложении Емиас. Через него москвичи получили анонс с таким текстом: «Привет, спишь? Поликлиника нет. В субботу после 20:00 чекап, музыка и тренировки». По факту прийти могли все, даже без регистрации, рассказала Бизнес ФМ заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники номер 220 в Пресненском районе Москвы Оксана Учаева.
18: Докторам было интересно пообщаться с пациентами, провести профилактическую беседу. Намного проще мероприятие, не целенаправленно на прям лечение болезни, а все-таки оно профилактического уровня. Регистрация была не обязательной. Кто-то приходил зарегистрированный, но и незарегистрированных людей всех принимали под свободные. Поликлиники работали до последнего пациента. Дольше работали. работали, чем запланировано.
9: Но это было не утомительно вот для врачей?
18: Нет, ну какие-то воодушевленные сотрудники тоже присутствовали на культурном мероприятии, отдыхали и работали, это было как два в одном.
15: При этом пройти все эти процедуры, включая самые востребованные, можно и в обычном режиме, но в этом и суть задумки – показать оснащение столичных поликлиник. Что касается формата, врачи говорят, все способы хороши для пропаганды профилактики болезней. Диана Чубанова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Акцию «Ночь в поликлинике» повторят в Москве вечером 28 августа.
11: Другим наука с Сергеем Корзуном.
19: В физическом смысле разрезание – это процесс, который включает в себя сразу несколько. Локальное разрушение, трение, деформацию и распространение трещины. Острое лезвие уменьшает расход энергии. Режущие свойства ножа определяются как минимум двумя параметрами – радиусом закругления кромки и углом клина, который раздвигает разрезанные части. Повышение остроты работает до некоторого предела. В экспериментах с эластичными материалами идеальный радиус кромки составил примерно 120 нанометров, а дальнейшее его уменьшение выигрыша не давало. Некоторые виды нанопокрытий значительно уменьшают трение. Металлическое стекло с цирконием на 50%, а тефлон примерно на 80%. Но тефлон легче отслаивается. Острота заточки ножа может повлиять на качество пищевых продуктов. В опыте с яблоками сорта Golden Delicious тупое лезвие вызывало большее потемнение на срезе, а при разрезании дыни тупой нож был даже причиной появления нежелательных запахов и накопления этанола. У листовых овощей сам факт нарезки запускает программу ответа на повреждения, включая окисление фенольных соединений и гибель клеток. Для брокколи измельчение за 90 минут до обжарки изменяло химический состав. А вот помидор начинает сильнее пахнуть только после нарезки или жевания, когда соединяются ранее разделенные внутри плода ферменты и субстраты. В хирургии эталоном остается холодный стальной скальпель. Он не приводит к термическому некрозу тканей. Электрохирургический разрез дает меньшую кровопотерю, но заживление может длиться дольше. При операциях на роговице глаза предпочитают алмазные ножи с чрезвычайно тонкой, твердой и стабильной кромкой.
11: Другим наука на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
12: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. ТАСС не ожидает до конца августа приезда в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визиты в Киев и Москву отложены, пишет агентство со ссылкой на источник. Он предположил, что для этого есть причины. Финляндия получила ноту от России с просьбой запретить демонстрации перед российским посольством в день выборов в Госдуму. В МИДе страны сообщили, что Хельсинки получили уведомление об открытии избирательного участка в российском посольстве с просьбой усилить меры безопасности возле него. Ранее в МИДе России сообщили, что аналогичные ноты направлены во все внешнеполитические ведомства зарубежных стран. Большинство граждан Германии полагают, что канцлер Фридрих Мерц не сможет сохранить свой пост до следующих парламентских выборов, запланированных на 2029 год. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного британским институтом YouGov по заказу агентства ДПА. Согласно опубликованным данным, 36% респондентов ожидают замены Мерца на посту главы правительства до выборов, причем каждый пятый прогнозирует его отставку уже до конца этого года. Лишь треть участников исследования полагают, что нынешний канцлер сохранит должность как минимум до 2029 года. Китай отложил на неопределенный срок запуск лунной миссии Чан-Э-7. Аппарат не соответствует условиям запуска, считают в китайском агентстве пилотируемых космических полетов. Других подробностей не приводится. Чан-Э-7 – это автоматическая межпланетная станция, которая должна была исследовать южный полюс Луны, в том числе затененные кратеры и искать воду. Запуск аппарата относится к четвертой фазе лунной программы КНР, цель которой – подготовка к высадке космонавтов на Луне в 30-е годы. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ждать ли возобновления посреднических усилий США в урегулировании конфликта на Украине и когда? Источник ТАСС сообщил, что приезд в Москву спецпосланника Трампа Уиткофа, разговоры о котором ходили в последнее время, откладывается на неопределенный срок. Нет ясности относительно встречи президентов России и США на предстоящем саммите АТЭС. Как это все понимать? Комментарий Георгия Бофта через минуту. Сразу несколько стран ЕС выступили за введение налога на сверхприбыль для нефтяных компаний. Авторы инициативы указывают, что война в Иране обеспечила резкий рост доходов нефтяников и предлагают им поделиться, на что хотят направить налог, который окрестили взносом солидарности. Владелец антикварного магазина, у которого Росгвардия изъяла старинное оружие на 100 миллионов рублей, готовит иск в Верховный суд. Дмитрий Щекотов уверен, что законом об обороте гражданского и служебного оружия, на который ссылаются силовики, к его коллекции отношения не имеет. Так ли это? Наша редакция попыталась разобраться в нюансах. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Американский переговорный трек завис в неопределенности. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что если Владимир Путин и Дональд Трамп будут присутствовать на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября, то неизбежно встретятся и переговорят. Ушаков добавил, впрочем, что от американской стороны на этот счет пока никаких сигналов не поступало. На этом фоне появилось сообщение госагентства ТАСС о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер вряд ли посетят Россию до конца августа. Визит отложили. Что происходит? Комментарий политолога Георгия Бофта.
20: Путин и Зеленский обменялись заочными посланиями, из которых следует, что для новых переговоров нет никакой основы. Как известно, в конце июня Киев объявил 40-дневную кампанию давления на Россию, проводя массированные удары по инфраструктуре, логистике и нефтепереработке, рассчитывая тем самым принудить Москву к завершению войны. Срок истек 5 августа. Путин вернулся к этой дате, назвав данную затею изначально очередной авантюрой Киева и его западных кураторов. По его словам, Киев сам открыл ящик Пандоры, а значит, получит ответ по наиболее чувствительным отраслям своей экономики. Тут все в точности соответствует логике эскалации. Взаимные удары по экономике стали самостоятельным театром военных действий, и Москва считает, что запас прочности здесь у нее больше. Заодно Путин назвал поступающие предложения по регулированию экзотическими и неприемлемыми. После этих слов визит спецпосланников Трампа действительно стал неактуальным. Тем более, что они не подтвердили свою поездку в Киев, где ни разу еще даже не были. Президент России отметил главное – рассуждать о том, что могло бы быть положено в основу договоренности преждевременно. Иными словами, есть не разногласия по пунктам, а самих пунктов просто еще нет никаких. Эти заявления Путин совместил с рассуждениями о предстоящих думских выборах, которые, по его словам, должны подтвердить способность системы противостоять внешнему давлению, шантажу и агрессии. Фраза хорошо ложится в текущий контекст. Пока в Киеве спорят о легитимности власти без выборов, Москва предъявляет сам факт голосования как доказательство легитимности, а заодно как инструмент легализации присоединенных территорий, где голосование пройдет по общероссийским правилам. У Зеленского нашелся свой месседж. Так он обозначил новый коридор возможностей для завершения войны с декабря текущего года до конца лета следующего. После этого в США уже начнется новая президентская кампания. Посему дипломатия, по логике Зеленского, станет невозможной. Но ведь еще недавно он же говорил о возможности окончания войны до конца нынешней осени, привязывая это к промежуточным выборам в Конгресс. Что обсуждается сейчас по существу в качестве возможного формата прекращения огня, Зеленский тоже описал. По его словам, один из вариантов, который прорабатывают США и Европа, предусматривает взаимный отход сторон от линии фронта и создание буферной свободной экономической зоны под управлением третьей стороны. Может, оно и выглядит гладко для кого-то, но вот только Москва не готова заканчивать войну без выхода ВСУ из Донбасса, на что Киев не согласен ни при каком варианте. Правда, Киев, если верить Зеленскому, готов обсуждать прекращение ударов по энергетике и аграрной инфраструктуре, но только на взаимной основе. Москва, заявил украинский президент, ранее отклонила предложение о прекращении атак на суда в Черном море, поскольку добивалась расширения такого моратория на энергетику. Официальных подтверждений именно такой постановки вопроса от Кремля не было. Зеленский тут настаивает на симметрии. Сельское хозяйство за сельское хозяйство, энергетика за энергетику. С российской же точки зрения отношения. Симметрии здесь нет и быть не может, поскольку зерновой коридор и российская нефтепереработка – это разновесные категории. У них также разная уязвимость. Ну а поскольку обмен отрасль на отрасль одна из сторон всегда сочтет невыгодным, то на этом, видимо, все и застопорилось. Зеленский вообще решил пройтись по широкому кругу обострившихся сюжетов. Так, выборы во время войны он назвал цунами для государства, которое расколет Украину. Конфликт с экс-министром обороны Федоровым, как раз требующим выборов, он описал как чужую игру. По коррупционным скандалам заявил, что к нему лично вопросов у антикоррупционных органов нет. Заодно сообщил, что Илон Маск отказал в использовании системы Starlink над Россией, из-за чего Трамп при их недавней встрече прямо сказал ему, что тот его обманул. Все эти заявления сделаны ровно ради того, чтобы показать, что система управления все еще цела, причем без всяких выборов. На этом фоне в Киев на празднование Дня независимости прибыли лидеры 6 балтийских стран. Они же ведущие спонсоры Киева. Однако Уитков и Кушнер, которые вроде тоже собирались, не приедут, что лишний раз подчеркивает факт пробуксовки всего американского переговорного трека. Потом в календаре относительно далекий ноябрьский саммит АТЭС в Китае, где, по словам Юрия Ушакова, Путин и Трамп неизбежно встретятся, если оба будут. То есть сама по себе встреча описана как возможность, чуть ли не случайная и необязательная, а не как важный, непременный, судьбоносный саммит, где могли бы быть приняты некие прорывные решения. Нет для таких решений условий, потому что... При этом центр тяжести войны, похоже, бесповоротно сместился в экономику, где каждая сторона считает себя относительно сильнее. Россия за счет глубины и мощи своей ресурсной базы, Украина за счет асимметричной дальнобойности по логистике и нефтепереработке. Поэтому, на самом деле, чисто гипотетически, торг о взаимных мораториях мог бы стать единственным предметным переговорным сюжетом. Однако и он пока что в тупике.
12: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Владелец антикварного магазина в Москве лишился 100 миллионов рублей за одну ночь. В такую сумму он оценил последствия конфискации антикварного оружия, проведенной Росгвардией. Ведомстве нам заявили, что у изъятия были основания. Суды встали на сторону Росгвардии. Разбираемся в том, какой правовой статус у антикварного оружия и надо ли оформлять лицензию. Евгений Перельчук подробнее.
2: Кортики, мечи, сабли, шпаги и мушкеты. 435 единиц антикварного оружия. Культурные ценности стоимостью от 50 тысяч до нескольких миллионов рублей оказались вывезены Росгвардией за одну ночь после внеплановой проверки из антикварного салона «Стрелец». Его владелец, индивидуальный предприниматель Дмитрий Щекотов, рассказал нашей редакции, что имел экспертизу от Минкультуры о том, что постановление правительства о мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия не относится к культурным ценностям. С 2016 года Дмитрий покупал на зарубежных аукционах антикварное оружие, завозил его в Россию как объекты культурной ценности, продавал их потом любителям военной истории, исправно платил налоги, и претензий к нему со стороны контролирующих органов не было. А потом что-то произошло.
21: Пришли ко мне проверяющие из Росгвардии, хотели узнать, имеются документы, экспертизы, как бы на что я ответил, имеются, но сейчас предоставить не могу, потому что надо искать. После этого сотрудники позвонили начальнику, сказали, что тут оружие, и он, соответственно, дал команду, что все надо изымать. Это было неожиданностью, потому что за все это время никто не приходил, никто не предупреждал, никакие письма не отправлялись о том, что надо исправить нарушения. По сути, по закону об оружии и по уголовному кодексу это антикварное оружие никак нельзя использовать, кроме того, как его на стенку повесить. Все это оружие складировали в оружейной комнате отдела МВД Гальянова. Но я сомневаюсь, что там условия подходят.
2: Мы обратились за разъяснениями в Росгвардию. Там нам пояснили, что юридическому лицу или ИП для продажи антикварного оружия требуется лицензия на торговые операции с гражданским оружием. И какого-то особого статуса у антикварного оружия нет. А причин, почему его могут изъять, очень много, говорит в РИО замначальника Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Москве подполковник полиции Сергей Хлебников.
22: Во-первых, за грубое нарушение лицензионных требований, условий продажи, хранения оружия, в частности, осуществления деятельности, не в месте, разрешенном для торговли этим оружием. Также необеспечение условий сохранности оружия, то есть помещениями, соответствующие установленным требованиям по технической укрепленности, и не исключение доступа посторонних лиц к этому оружию. Также за нарушение, связанное с продажей оружия без сертификата соответствия или декларации о соответствии гражданского и служебного оружия, оружия, не имеющего номера и клейма, в том числе имеющего культурную ценность, копии старинного антикварного оружия, реплик, и оружия, запрещенного к обороту на территории Российской Федерации. Если говорить про старинное антикварное оружие, то запрещается реализация оружия, изготовленного для стрельбы патронами.
2: Как добавили в Росгвардии, антикварному салону необходимо не только лицензию получить, но обеспечить нужные условия по сохранности оружия и заодно запретить доступ к нему посторонних лиц. Другими словами, установить специальные шкафы, замки, сигнализацию, обеспечить температурный режим вплоть до определенной влажности воздуха. Наш пострадавший бизнесмен Дмитрий на это говорит, что все это обеспечение – платная услуга Росгвардии и стоит от 2 до 4 миллионов рублей. Важно помнить, что не все старое оружие является антикварным, но лицензию на его продажу иметь нужно, говорит адвокат Сорен Аванесян.
1: В соответствии с федеральным законом об оружии, к старинному антикварному оружию относится огнестрельное оружие, выпущенное до конца 1899 года, непригодное для стрельбы современными патронами, и холодное оружие, выпущенное до конца 1945 года. То есть, условно говоря, какая-нибудь аркебуза будет являться старинным антикварным оружием, а винтовка Мосина образца 1891 года, но выпущенная в начале 20 века, старинным антикварным оружием, согласно вот этому положению, являться не будет. Торговля гражданским оружием подлежит лицензированию. Статья 3 федерального закона об оружии. Антикварное старинное оружие также относит к категории гражданского оружия.
2: Первые суды встали на сторону Росгвардии. Однако Дмитрий намерен дойти до Верховного суда. Вероятно, он поставит точку в вопросе, считать ли антикварное оружие только лишь объектом культурной ценности и можно ли применять к нему нормы и требования оружия гражданского. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: На Камчатке эвакуировали туристов, которые в субботу застряли у вулкана Плоский Толбачик. После сильных дождей местная река Студеная вышла из берегов и размыла единственную подъездную дорогу к вулкану. Людям пришлось провести ночь на туристических стоянках, прежде чем за ними отправили вертолеты. Всего вывезли 152 человека. Туристов оказалось больше, чем значилось в официальных списках. Первоначально власти рассчитывали эвакуировать 117 человек. Медпомощь никому не понадобилась. Группа туроператора Like Me Trip оказалась одной из последних, кому удалось выехать еще до того, как проезд окончательно размыло. Рассказывает руководитель компании Александр Мартыненко.
3: Мы делаем туры на Толбачик уже без малого 7 лет. Можем сказать, что это всегда приключение. Последние 10 километров дороги в среднем и мы, и любые другие турфирмы преодолевают за 4 часа. Дорога это действительно не самое простое. А тут еще и начались паводки. Наша группа была одной из последних, которой удалось выбраться с Толбачика. Дорога уже была сложная. Река начала размывать колею. Какие-то машины ехали к нам навстречу, и вот они и застряли там. Мы используем проходимый транспорт на больших колесах. Гид у нас очень опытные, были в этих местах не один раз. Ну и в целом мы не переживаем, что группы застрахованы и зарегистрированы в МЧС. Наши гости радуются удаче, что успели проскочить до того, как попасть на новостные сводки. Но даже если бы не успели выехать, то это как будто было бы даже дополнительным бонусом. Полет на вертолете тоже был бы воспринят позитивно, так как стоимость вертолетов прогулок сейчас под 100 тысяч рублей. Ну и можно понаблюдать с иллюминатора за извержением ключевской сопки. Службы МЧС сработали грамотно и оперативно, все туристы были обеспечены теплыми палатками, одеждой, еду доставляли из соседних лагерей. Камчатка всегда нам подкидывает сюрпризы и приходит готовиться и к планам Б, и к плану С.
0: Александр Мартыненко, туроператор. Чтобы вывести всех туристов, понадобились 7 вертолетных рейсов. Размытый проезд Толбачику продолжают восстанавливать.
4: Компании и корпорации.
23: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
4: Бизнес и власть.
23: Россельхознадзор временно запретил обращение нескольких серий ветеринарных вакцин Мультикан-8 и Мультикан-6 производству компании Ветбиохим. Под ограничение попали 4 серии со сроками годности до начала 2028 года. Поводом стали сообщения о гибели собак в Ярославской области после применения одной из этих вакцин. Производитель заявляет, что претензий не получал, а ветклиники используют другие серии и не фиксируют проблем. Расследование продолжается. Американская платежная система Visa, которая ограничила работу в России еще в 2022 году, подала заявки на регистрацию двух товарных знаков в России. Документы поступили в августе. Они охватывают 25 классов от фармацевтики, медицинских изделий до ювелирных украшений, одежды, кормов для животных и даже услуг телемедицины и косметологии. В списке также присутствуют товары с аутентификацией через NFT. В Роспатенте поясняют, такие заявки – это способ защитить бренд от подделок, даже если компания, например, и не работает на рынке. Напомним, карты Visa внутри России продолжают работать через национальную систему платежных карт.
5: Сделки.
23: Американский технологический гигант NVIDIA заключил сделку с AI-стартапом Poolside на сумму 6 миллиардов долларов, пишет Wall Street Journal. Цель – создать мощную модель искусственного интеллекта, которая сможет конкурировать с китайскими разработками DeepSeek и Kimi K3. В рамках соглашения NVIDIA получит доступ к технологиям стартапа и примет в штат значительную часть его инженеров. Стоит отметить, что китайские AI-модели, по данным Bloomberg, показывают сопоставимые результаты при значительно меньших затратах. Даже несмотря на ограничения США на поставку передовых чипов в КНР. Сделка NVIDIA – попытка удержать лидерство в этой гонке. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Как откроется рынок в понедельник? Рубль укрепился, акции упали, нефть дорожает. Неделя на российском рынке запомнилась разнонаправленной динамикой. Рубль сначала упал до локальных минимумов, но затем уверенно укрепился. Основной поддержкой стала подготовка экспортеров к налоговым выплатам 28 августа и высокие цены на нефть. Официальный курс доллара от ЦБ подешевел до 82 рублей 92 копеек. Brent за неделю подорожало более чем на 6% и стоит около 94 долларов за баррель. Причина – напряженность на Ближнем Востоке. Российский рынок акций начинает неделю под давлением. Инвесторы обеспокоены ударами по складам «Озон» в эти выходные, говорит инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
6: На самом деле украинская атака на логистический центр «Озона» может негативно повлиять не только на котировки «Озона», которые непременно должны снизиться на открытии, но и на всю динамику российского фондового рынка. То есть фондовый рынок России может открыться негативно. Ну и также в течение недели может быть снижение, потому что геополитический фон, а геополитика сейчас является самым важным фактором, по-прежнему остается крайне нервным и напряженным. Единственное, что может поддержать фондовый рынок, это относительно дорогая нефть. Я думаю, что котировки Brent могут подорожать 95 долларов за баррель на фоне экономической блокады Ирана США и также на том, что Армузский пролив остается перекрытым, и это создает дефицит на мировом рынке углеводорода. Поэтому нефть будет дорожать, и это может сырьевым лагом оказать поддержку рублю. Но, с другой стороны, влияние нефти на российскую валюту снизилось из-за валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила. Рубль, несмотря на то, что немножко откорректировался в сторону укрепления на прошлой неделе, в рамках технической коррекции вновь может перейти к снижению из-за того, что по косвенным данным усилился отток капитала, растет импорт и также процентные ставки сейчас все-таки уже не такие высокие, и это снижает поддержку курса рубля. Поэтому рубль может незначительно ослабеть на предстоящей неделе и подойти к уровню примерно 84 рубля за доллар.
0: Сергей Суверов, УК «Рекапитал». Рынок ждет волатильная неделя. Нефть в районе 90-92, рубль будет плавно слабеть, а золото, скорее всего, будет топтаться на месте. Безусловно, отечественному рынку акции добавят негативы атаки на склады «Озона», говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
7: Если уж совсем быть точным, то склады не «Озона», а тех, кто арендует склады у «Озона», но на самом деле это котировкам не сильно помогает. Ну, это было вполне логичным ожидать такие же удары по «Озону». «Озон» некоторое время назад начал особо дорогостоящие товары из крупных складов распределять по своим ПВЗ. Так что, по идее, ущерб для «Озона» должен быть существенно меньше. Но понятно, что рынок слухами полнится. На этом фоне и бумаги «Озона», и бумаги АФК, как основного бенефициара «Озона», тоже снижаются. В целом, наверное, неделя ожидается относительно волатильный. Тут мы будем продолжать следить за данными по инфляции. В среду мы будем продолжать следить за событиями на Ближнем Востоке, потому что они через стоимость цен на нефть будут влиять через приток иностранной валюты к нам на рынок, на курс. Пусть с некоторым лагом, но все равно будут. Ну и также будем внимательно следить за сезоном отчетности. Неделя одна из самых насыщенных с точки зрения отчетов за первое полугодие по МСФО. Очень много кто отчитывается. И я думаю, на самом деле, если это будут позитивные отчеты, то они могут общий такой геополитический негативный фон нивелировать рынку. По нефти пока что-то в районе $90 за баррель, где-то плюс-минус в этих диапазонах. 90-92 по паре рубль-доллар. Пока, наверное, ждем продолжения плавного ослабления рубля. Куда-то в районе 83-84 к концу недели. К евро в 99,5-100. По юаню в район 13.
0: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст».
12: Футболисты «Спартака» обыграли «Зенит» в матче 5-го тура чемпионата России. Красно-белые набрали 12 очков и идут на втором месте в таблице, а лидирует по-прежнему Краснодар. 5 побед в 5 встречах, на этот раз над махачкалинским «Динамо». Все подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: Перед матчем в Тушине прозвучал гимн России в честь гимнастки Ангелины Мельниковой, болельщицы «Спартака», которая на чемпионате Европы в Загребе завоевала 3 золотые медали. Ей вручили цветы, а также футболку с номером 7. При поддержке такой титулованной поклонницы «Спартак» в матче с «Зенитом» вышел вперед достаточно быстро. Угловой на 12-й минуте, удар Манфреда Угальда, серия рикошетов и мяч отскоком от Вильмара Бариоса влетает в сетку. «Зенит» побежал вперед, но до перерыва «Спартак» забил еще раз Роман Зобнин издалека прицельно пробил в нижний угол. Во втором тайме «Спартак» потерял Руслана Литвинова. Защитник получил травму в стыке с Монтуаном и смог покинуть поле только с посторонней помощью. А затем передвигался на специальной коляске со слезами на глазах. Похоже, там что-то серьезное. Под конец матча нервы были на пределе. Вторую желтую карточку получил Максим Глушенков и был удален. «Спартак» счет сохранил и вышел на второе место. Краснодар в Махачкале испытал определенные проблемы, но свои очередные 3 очка взял. До 79-й минуты вратарь «Динамо» Тимур Магомедов выручал, но бразильский защитник Жубал сотворил шедевр, забив гол в падении через себя. Затем уже пришла пора Станислава Агацева показать свое мастерство, и в итоге горожане счет удержали, как и лидерство в таблице. А «Динамо» Московская одержала волевую победу над родиной. В первом тайме бело-голубые пропустили роскошный гол после сольного прохода, обводящим ударом в девятку, забил испанец Икер Посо. Но затем пришло время Константина Тюкавина. До перерыва он восстановил равновесие, а во втором тайме оформил дубль. Антон Миранчук сделал счет 3-1, и до финального свистка он не изменился.

0: Акрон вместе с факелом расположился на самом дне. Команды делят 15 и 16 место, набрав по 2 очка после 5 игр. Чуть выше, на непривычной 14 строчке, Локомотив. После 5 матчей у команды Михаила Галактионова 3 очка и ни одной победы. В дерби Лока выглядел слабее ЦСКА, и если бы не вратарь Антон Митрюшкин, счет мог бы быть гораздо крупнее, чем 3-2. С другой стороны, Сергей Пеняев показал, что готов к роли лидера атак после ухода Алексея Батракова. Да и вернувшийся из крыльев Сергей Бабкин смотрелся неплохо. Главный редактор «Ведомости Спорт РБ» Гран Гитадарян считает, что в продаже Алексея Батракова в «Галатасарай» и Артема Крупукаса в «Зенит» для «Локомотива» плюсов больше, чем минусов. На медали по итогам сезона рассчитывать вряд ли стоит. Но в общей сложности на этих двух трансферах Лока гарантированно заработал более 30 миллионов евро.
1: Наши клубы должны научиться продавать и быстро находить замену. РЖД порядка 4-5 миллиардов в год отдает Локомотиву в качестве партнерства, спонсорства. И если посмотреть на сумму, которую получил Локомотив за Батракова, это, по сути, половина тех денег, которые отдает РЖД. Футбол все-таки 11 человек играет, а не один Батраков. То же самое и касается Крупукаса. Поэтому эти все потери, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе к краху Локомотива точно не приведут. Команда будет так в семерке, в восьмерке в конце сезона. Шторм пройдет, игроки будут куплены. Локомотив, по сути, с двух сделок получил просто огромные деньги, космические деньги.
0: Бывшего капитана Лока Дмитрия Баринова в ЦСКА преследуют неудачи. Мало того, что игра не клеится, так еще и травму получил. Армейский клуб объявил, что у опорного хавбека повреждение крестообразной связки. Через 2 недели после МРТ будет выбрана дальнейшая тактика лечения, но обычно срок восстановления в таких случаях – несколько месяцев. Есть риск, что в этом году Баринов на поле уже не выйдет. Ранее не меньше, чем на полгода выбыл Мойзес. ЦСКА испытывает проблемы в игре, теряет лидеров, но при этом пока идет без поражений. Дмитрий Игдесамов выжимает из команды все, что может. Армейцы замыкают тройку лидеров. 5-й тур завершится в понедельник. В Калининграде «Балтика» примет «Казанский Рубин». Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Американец Мэтт Райф впервые попробовал себя в роли стендап-комика в 15 лет на школьном конкурсе талантов. Получив признание у однокашников, Мэтт стал выступать в клубах. Но настоящий успех пришел к нему в 2021, когда Райф начал выкладывать короткие ролики с выдержками из своих юмористических номеров в популярных соцсетях. Изначально Мэтт задумывал это как рекламу своих выступлений. Но его едкие видео об отношениях, работе и гендерных проблемах оказались популярны сами по себе и стали стремительно набирать просмотры. Сегодня основная аудитория комика в интернете. У Райфа 45 миллионов подписчиков и личное состояние порядка 50 миллионов долларов. Зарабатывает он на рекламе, живых выступлениях, съемках в кино и на телевидении и на инвестициях в стартапы. Блогер на Бизнес FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
3: Говорю с Вадимом Мамонтовым, путешественником, основателем компании Russia Discovery. И задаю ему вопрос в духе язычников или шаманов. Просит ли он у места, у земли, к которому едет и везет людей, разрешение их принять?
4: Мне кажется, что то, насколько место становится гостеприимным для путешественников, связано не с просьбами вот в моменте, а оно скорее связано с настроем тех людей. И вот в прошлом году, как раз когда мы шли к острову Врангеля, нам невероятно повезло с погодой. Мы видели просто огромнейшее северное сияние, и мы просто не могли спуститься вниз, потому что хотелось впитывать это. Потом было очень много солнечных дней, нам повезло с китами невероятно, нам повезло с большим оленьим стадом. И я считаю, что вот это, наверное, стало просто следствием общего настроя тех людей, их открытости, их готовности принимать плохую погоду как еще одно приключение, а не как какое-то обременение, которое нужно, несомненно, как-то там стремиться преодолевать.
3: А как настроиться на испытание погоды? Вот когда весь год ждешь этой далекой поездки, Вадим, а там такое.
4: Если вот человек исповедует внутри себя не то, что я заплатил деньги, поэтому вот подайте мне 1, 2, 3, 4, 5, а я отправляю в это путешествие, я понимаю, что погода, состояние моря, они могут нести любые коррективы в наше передвижение.

0: Но могут случиться неожиданности, и нужно быть просто к этому готовым. Если человек так настроен, то, как правило, это позволяет открыться в погоде, открыться месту в каком-то максимальном благополучии для его открытия, для его познания.
1: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. В Краснодаре после атаки беспилотников погибли двое детей, еще 7 несовершеннолетних и 2 взрослых пострадали. Обломки дрона упали на круглосуточный детский центр в Прикубанском округе города. Также этой ночью в Краснодаре загорелся склад. Озон сотрудников эвакуировали, предварительно пострадавших нет. Обломки беспилотников также повредили жилые и строящиеся многоквартирные дома. Прокуратура Краснодарского края организовала горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва может расценивать прямое участие Великобритании в ударах по российской территории как участие в войне. Об этом он сказал в программе «Москва. Кремль. Путин». «Мы точно так же имеем право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями», – заявил Лавров. Он также отметил, что Россия будет учитывать действия Великобритании и других стран НАТО и Евросоюза. Международные платежные системы Visa и MasterCard могут все же вернуться в Россию, но им для этого придется выдержать весьма жесткую конкурентную борьбу за российских клиентов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, чтобы вернуть свои утерянные позиции в России, Visa и MasterCard должны будут заново заинтересовать пользователей, в первую очередь инновациями и современными сервисами, которые могли бы быть способны составить конкуренцию активно развивающейся отечественной платежной системе. Напомним, Visa и MasterCard покинули российский рынок весной 2022 года. Российский космонавт Сергей Тетерятников, входящий в экипаж миссии Крю-13 к Международной космической станции, надеется на продолжение сотрудничества между Россией и США после завершения совместной работы на станции. Космонавт напомнил, что МКС однажды завершит свое существование. Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщал, что госкорпорации и НАСА договорились о продлении работы Международной космической станции до 2030 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Вслед за Wildberries ВСУ нацелились на Озон. На выходных украинские беспилотники дважды атаковали логистические комплексы компании. Сначала в Самарской области, потом в Оренбургской. Работа обоих складов остановлена. Как рынок отреагирует на удары по объектам второго по величине маркетплейса России? И смогут ли селлеры компенсировать потери за счет договоров страхования? Когда ждать заметных подвижек в решении топливной проблемы? Владимир Путин заявил, что контроль за ситуацией ведется на самом высоком уровне. Работает спецкомиссия под руководством главы правительства. С нехваткой бензина столкнулась большая часть страны, но есть и исключения. Бизнес FM изучил топливную карту России и обнаружил регионы, которые кризис обошел стороной. Проверить здоровье, а заодно поднять настроение. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». Помимо велкам-дринков на входе, посетители ждали кинопоказы, творческие мастер-классы, сеты от диджеев, выступления оперных певцов и много что еще. Своими впечатлениями участники акции поделились с Business FM. Подробности в ближайшем эфире. Атака беспилотников на склады «Озон» поставила перед селлерами вопрос о возмещении убытков. Многие продавцы впервые обратились к пункту договора о таком возмещении и узнали о том, что выплаты проводятся только в случае признания происшествия терактом или диверсией. А такое признание со стороны официальных органов происходит далеко не всегда. Стандартные страховки от маркетплейсов военные риски не покрывают. Что можно предпринять? Евгений Перельчук подробнее.
6: У компании Wildberries, которая давно имеет дело с атаками беспилотников, и у Озон, которая столкнулась с ними совсем недавно, нет единого подхода к возмещению убытков и страхованию от подобных случаев. Глава Wildberries Татьяна Ким, с одной стороны, говорила о том, что удары ВСУ по складам являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому возмещать убытки компания по закону не обязана. С другой стороны, заявляла, что тысячам селлеров выплаты все же проводятся. Другой вопрос – объем этих выплат. На их скромный размер продавцы жаловались в соцсетях. Продавцы на Озон после происшествий в Оренбурге и в Самарской области обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса в графе «Покрытие массовых повреждений» есть строчка про падение летательных аппаратов и их обломков, но только если случай признаны терроризмом или диверсией. Как мы знаем, такая классификация от Следственного комитета происходит не всегда. На этом основании селлеры делают вывод, что Озон что-то может выплатить, но в случае большого ущерба у компании будет юридически обоснованный путь отхода от таких выплат, продолжает селлер Сергей.
7: Продаем велозапчасти и велоаксессуары, продаем на всех площадках, мы почти полностью отказались на том же Озоне от ФБО. Мы мало храним товаров на складе Озона, в основном это товары, которые только возвращаются от клиентов после заказов. Озон всегда очень неохотно вообще что-либо возмещает. Единственное, может быть, они действительно сейчас как-то постараются тебе повысить репутацию, может быть. Некоторые условия немного поменяли, в плане, например, штрафов на ФБС, они сейчас отменили со вчерашнего дня за отмены, за просрочку товаров. Я думаю, что действительно полностью возмещений всем не будет. Наверное, будет это примерно так же, как и на ВБ, когда каким-то людям отдельным что-то понемногу. Много историй есть, кому там 1000 рублей, кому 10 000 скидывают. Полных возмещений всем селлерам товара, которых пострадали, я думаю, что все-таки не будет.
6: Озон в своих правилах страхования прямо указывает, что договор покрывает риски от пожара, взрыва, затопления, стихийного бедствия, транспортной катастрофы, разбойного нападения. И отдельность строкой выносит падение БПЛА, но с оговоркой, только в случае квалификации по статьям терроризма или диверсии. Другие военные риски страхование пока не покрывает, заявили в маркетплейсе. После инцидента в Самарской области Озон ввел ряд льгот для селлеров, в том числе перевозку уцелевших товаров на другие склады, отмену платы за размещение товаров с пострадавшего объекта, компенсацию стоимости упаковки продукции и ряд других. Нет там самого главного – возмещение стоимости уничтоженного товара. Пока ключевые страховые партнеры маркетплейсов Росгосстраху, Wildberries и Ингостраху Озон не готовы брать на себя возмещение от ударов беспилотников по складским комплексам. Татьяна Ким ранее призвала страховые компании прийти к решению, которое бы включало эти риски в договоры, но пока покрытия нет. Правда, у селлера есть возможность заключить отдельный договор со сторонней страховой компанией. После того, как первый шок на рынке спал, некоторые страховщики стали брать на себя риски ударов беспилотников. Главное четко прописать в договоре все виды ущерба и классификацию происшествия, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
8: После атак на склады страховые компании перестали брать на страхование склады с добавлением риска терроризма и диверсии, потому что это очень убыточно и было на время приостановлено. Сейчас это обратно возобновляется, страхование по такому риску. По обычному полису, который для каждого склада выдается, риск диверсии и терроризма является исключением, то есть тем самым форс-мажорным обстоятельством, при котором страховые компании освобождаются от выплаты. Если у вас в полисе будет только написано падение летательных аппаратов, тогда в этом случае выплаты не будет. На будущее я бы, конечно, рекомендовала в такую страховку, если есть такая возможность, включать не просто теракт и диверсию, а также и просто падение летательных аппаратов.
6: Краткий итог. Ни у Wildberries, ни у Озон пока нет официально закрепленных гарантий по возмещению прямых убытков от уничтоженного имущества на складах. Компании производят выплаты на добровольной основе, оценивая свои возможности. Если такие возможности закончатся, прекратятся и выплаты. Селлер может подстраховать себя сам, заключив расширенный договор со сторонней страховой компанией, если она, конечно, за такой риск возьмется. Евгений Перельчук, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
5: В субботу акции Озон на Мосбирже упали на максимальные для выходного дня 3%. Потери были и у АФК-система, которая владеет крупным пакетом акций Озона. Владимир Путин заявил, что ситуация с топливом в России по-прежнему создает неудобства для людей, и пока решены не все вопросы. По словам президента, проблему держит на контроле премьер Михаил Мишустин, и для этого создана специальная комиссия. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что несколько НПЗ уже завершили ремонт и начали поставлять на рынок дополнительные объемы топлива. Правительство ожидает роста предложения. Начал ли рынок уже выходить из кризиса и когда ситуация должна окончательно разрешиться, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
9: Ситуация остается крайне нестабильной. Есть два фактора со стороны предложения. Это по заявлениям Новака уже выходят из ремонтов некоторые НПЗ. Соответственно, предложение должно увеличиться. Ну и плюс все те меры, которые были приняты, в том числе разрешение производить и продавать даже Евро-2 топливо. Все это, по идее, должно сейчас оказать позитивное влияние на рынок российский. Второй фактор – снижение объемов потребления, которое ожидается с начала сентября. По бензину традиционно август – это пик. Объем потребления. Из сентября спрос на бензин снижается. У нас географическое изменение происходит. Условно говоря, с юга на Москву все это потребление смещается на север, Москву, московские регионы и так далее. Для Москвы, наверное, это не совсем хороший сигнал, потому что в Москве, наоборот, летом потребление бензина меньше, чем на осенне-весенний период. Но в целом для всего топливного рынка страны сентябрь – это позитив. Абсолютные показатели снижаются. Увеличение предложения и снижение спроса, они должны стабилизировать рынок при одном обстоятельстве, что у нас не будет ухода на ремонты внеплановые, еще каких-то крупных предприятий. А такие попытки мы видим. Украина продолжает попытки ударить по российским НПЗ, поэтому все равно мы упираемся в главный стратегический вопрос. Можем ли мы обеспечить безопасность НПЗ? Сейчас ситуация идет по пути нормализации, но безусловно говорить, что она уже нормальная, не приходится, потому что даже в Москве есть довольно серьезный дефицит бензина. И на заправках, где есть бензин, выстраиваются большие очереди, зачастую, может быть, даже больше, чем в первую волну.
5: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Как регионы переживают топливный август, судя по карте сервиса «Где бензин?», проблем с топливом нет на Дальнем Востоке, Чукотке и Камчатке. Как рассказали собеседники «Бизнес-ФМ», Сочи отходит от пика кризиса, но выезд из города лотерея. В Новосибирске очереди и двойные цены, в Центральной России на трассе М8 топлива нет. А вот Иркутск – островок спокойствия.
10: Корреспондент интернет-издания «Сочи1.ру» Анна Грицевич.
11: В Сочи сейчас ситуация более-менее нормальная. Если еще недели две назад бензин нужно было добывать там по двое суток стоять в очередях, то сейчас уже 2 часа это считается нормальным. Ну, можно даже там за 40 минут заправиться. То есть мы так понимаем, что пока у нас сезон еще продолжается, то в приоритетном порядке как-то Сочи обеспечивается топливом. Все переживают, как будет, когда он закончится. Проблема уехать куда-то на побережье в другой город, в Геленджике, в Новороссийске, бензина вообще нет, и на трассе тоже. Вот муж мой вчера ездил в Анапу и нигде не смог заправиться, пока не заехал в Сочи. И в Сочи умудрился залить, Богомысье нормально. Цены на коммерческих заправках, конечно, сумасшедшие. Мы даже вот видели 165 за литр. Канистры наливают, хотя каждый день мэрия в своих отчетах про бензин пишет, что не наливают, что запрещено. Но наливают, удается как-то запастись даже немножко.
10: Москвичка Нина вернулась в эту пятницу из Архангельской области.
12: Туда ехала в прошлой пятнице. Ситуация была более-менее нормальная. Заправляться можно было. Даже не бросалась на первую попавшую заправку, а там ждала, когда у меня будет меньше полбака. В обратную сторону ехала в Вологодской области, в северной части, вот до Вологды, более-менее нормально. Вот, собственно, я там и заправилась. Дальше, ближе к Ярославлю, уже пустые были. Ярославская область пустая вся. Ну, может быть, если съезжать с трассы где-то искать, не знаешь, что там. Все, что вдоль трассы, вдоль М8, все было пустое. Там местами даже дизеля нету. Первый бензин я увидела ближе к МКАДу в Москве с ужасными очередями. Вот где я заправлялась, это был Лукойл, обычная цена, там 70 с чем-то, по-моему. Были частные заправки, разница от 99 до 130, стоимость 95 за литр. Но можно было залить в канистру, и не было ограничений на заправку. Где я заправлялась, там было ограничение 40 литров.
10: Главный редактор новосибирского новостного паблика АСТ-54 Дмитрий Кондратьев.
13: В основном у нас заправки «Газпромнефть». Там цена не изменилась, но там большие очереди. Машин, наверное, 30-20 на подъезде стоит. Не везде есть все виды топлива. На некоторых был только 95-й бензин. «Татнефть» они подняли цены. Если на «Газпромнефть» 95-й 167 рублей с копейками, то на «Татнефти» 135, 92-й 125. То есть почти два раза разница. Ну и даже на «Татнефти» сегодня уже были очереди.
14: А в канистры наливают?
13: Честно говоря, не видел ни одного человека, наливающего канистры. Но я думаю, что можно и по лицу получить. Канистры наливать.
14: Очередь как быстро проходит?
13: Если там станция машин мест на 6-8, да, колонок, то там очереди примерно минут 30-40 придется постоять.
14: Есть ли какие-то заправки, вот, может быть, вы проезжали, чтобы вообще не было бензина?
13: Да, были несколько заправок, были без бензина. Ну, в основном их только дизель продается. А 92-го, 95-го, 98-го, 100-го нет.
10: Журналист из Иркутска Екатерина Вырупаева.
15: Бензин есть разный, цены не выросли. На Роснефти очереди небольшие, стандартные, 3-4 машины на колонку, 5 максимум. Я простояла 15 минут, залила полный бак, без проблем. На БРК, это Байкальская региональная компания, независимая, тоже есть разный бензин, и тоже цены не выросли, очередей нет. На Крайсе мелькала сегодня информация, что там ограничения по заливу в канистры. И не на всех Крайс-заправках есть 95-й бензин. Но дефицита нет, очередей нет.
5: Но есть и хорошие новости. По словам вице-премьера Александра Новака, в России нет проблем с предложением дистоплива и керосина. Сложности сохраняются только с бензином.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Из этого торгового комплекса можно не выходить неделями, поскольку кроме множества магазинов, ресторанов и кинотеатров, в нем расположен еще и отель. Но больше всего дубайский Mall of the Emirates ценит любители горнолыжного спорта. Sky Dubai – это первый горнолыжный комплекс на Ближнем Востоке, построенный под крышей, а также неотъемлемая и самая популярная часть молла. Одновременно на искусственных склонах могут кататься 1500 человек. Подъем на 60 метров, 5 спусков разной экстремальности, в том числе первый в мире крытый черный бриллиант высочайшего уровня сложности длиной 400 метров. К вершинам склонов доставляют подъемники, а у их подножья на площади в 3000 квадратных метров расположены трассы для саней и бобслея, уступы для скалолазания, ледяная пещера и кинотеатр. Так, мол, и так, мол, на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Германия может лишиться высшего кредитного рейтинга ААА из-за рекордной госзадолженности и низких темпов роста экономики. Об этом пишет газета «Бильд» со ссылкой на рейтинговое агентство Standard & Poor's. Ранее Федеральное статистическое ведомство страны сообщило, что уровень государственной задолженности Германии в прошлом году вновь обновил рекорд, достигнув 2,7 триллионов евро. В следующем году государственные расходы оцениваются в 629 миллиардов, из них 196,5 – это новые долги. То есть почти каждый третий евро финансируется за счет заимствований. А это означает, что Берлину придется выплачивать все больше процентов. В текущем году около 30 миллиардов евро, в следующем году 42 миллиарда, а до 30-го года задолженность по процентам увеличится до 81 миллиарда евро. Президент США Дональд Трамп совершил в июне более 1000 операций с ценными бумагами. Как пишет Bloomberg, общая сумма сделок оценивается в диапазоне от 78 до 263 миллионов долларов. Крупнейшей стала продажа акций биржевого инвестиционного фонда Vanguard Group на сумму от 5 до 25 миллионов долларов. В прошлом году Трамп совершил более 21 тысячи операций с ценными бумагами. Часто всплески активности были привязаны к рыночным событиям, которые он сам инициировал. В Белом доме заявляют, что конфликта интересов нет, поскольку инвестиции Трампа находятся под независимым управлением. Bloomberg предупредил о надвигающемся дефиците качественного кофе. Урожай сильно пострадал во время ливней в Бразилии, поэтому хорошие зерна арабики будет тяжелее достать. Обильные осадки не только задержали сбор урожая, но и ухудшили его качество. Дожди смыли около 20% кофейных ягод с деревьев, а оставшиеся вымокли либо подверглись заражению. Влияние дождей уже сказалось на ценах. Фьючерсы на арабику выросли примерно на 35% с июня. В то же время проблема с качеством зерен означает, что на сертифицированных складах в США и Европе количество кофе приблизится к самому низкому уровню в 21 веке. Импорт арбузов из Грузии в Россию достиг в июле рекордных 766,5 тысяч долларов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году, когда поставки составили 415 тысяч 800 долларов. Россия остается ключевым рынком сбыта грузинских арбузов. В июле страна потребила 72% экспорта этой ягоды. Помимо России, Грузия поставляла арбузы еще на два зарубежных рынка – в Армению и в Белоруссию. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Рекорд Dota 2. Команда из 4 россиян и украинцев третий раз стала победителем International 2026, главного турнира года по этой игре, обыграв другую российскую команду Team Vision. Team Spirit стала первой командой в истории, которой удалось завоевать главный трофей трижды. За победу команда получила около 1,5 миллиона долларов. Всего призовой фонд турнира, который проходил в Шанхае, превысил 3 300 000 долларов. Команда последние несколько лет базируется в Белграде. Всего за победу в турнире боролись 16 киберспортивных коллективов. При этом первые 4 места заняли команды, большинство игроков которых россияне. Кроме упомянутых, это еще Boom Boys и Team Яндекс. Говорит главный редактор Кибера, медиа о киберспорте и видеоиграх Кирилл Новокщенов.
17: Победа конкретно Team Spirit была скорее неожидаема. Team Spirit, мне кажется, шли примерно 4-5 фаворитом перед началом International и в целом провели слабый сезон относительно других наших команд. Победа российской команды в целом была скорее ожидаема, потому что среди 8, наверное, команд-фаворитов, которые выделяли, 4 были нашими российскими командами. Ну и главным фаворитом перед началом турнира была Parivision, которая проиграла Спиритом в финале. В топ-4 прошли все российские команды. Этому есть несколько факторов. Российские игроки, российские команды в последние годы выделяются. И это связано как с тем, что у нас появляются больше талантов. Например, в составе победителей Spirit был игрок Not Me. Вот как раз это человек, которого фактически открыли там в последние год-два. Во-вторых, поколение, которое было сильным и там средним в начале 20-х, где-то осталось, где-то прокачалось. Там те же, например, игроки Spirit, Магомед Коллапс Халилов и Илья Ятор Мулярчук. Они же 5 лет назад выиграли Инт, и 3 года назад выиграли, и вот сейчас как бы они по-прежнему в топе. А в других регионах скорее упадок. В Европе и в Китае в первую очередь. Там Европа и Китай всегда поставляли сильные команды. Конечно, отчасти где-то и везение, потому что в этом сезоне так получилось, что наши команды вообще со всеми трансферами угадали. Там и идеальная замена в Spirit, идеальная замена в Parivision. Ну и, конечно, с сеткой тоже можно сказать, что там повезло, что, например, Spirit упала на нероссийскую команду в нижней сетке, и там Bad Boom Team тоже упала на нероссийскую команду. Например, они бы могли выбить друг друга, и тогда в топ-4 пролезла бы какая-то команда не из России.
5: Кирилл Новокщенов, главный редактор Кибера. Победа Team Spirit – закономерный итог. Команда заклина поражениями, а поддержка трибун Шанхая придала игрокам силы, говорит фанатка Team Spirit Инга Велик.
18: То, что в полуфинале The International по Dota 2 оказались наши российские команды, это было ожидаемо. У нас хороший скилл, у нас прекрасная подготовка, прекрасная дисциплина. Ребята, юные дарования, которые готовы улучшать свою форму, побеждать. У них, наверное, самое большее стремление продвигать наш регион на таких высочайших турнирах. Team Spirit — это такая команда, которых закаляют поражения, и они делают хорошие выводы и начинают просто показывать свою форму все лучше и лучше. Злятся, так сказать. Но короля не убить. Поэтому у зверя нет сильнее дракона. Спирит — гордость региона. То, что Team Vision оказались в гранд-финале, они это заслужили. У них тоже прекрасные игроки. И их форма давала понять, что гранд-финал — это будет Team Spirit и Team Vision. Ну, плюс еще, конечно же, очень важна поддержка на аренах. Нашу команду любят в Шанхае. Ее поддерживают, и трибуны взрываются, когда происходит какой-то файт на карте. И ребята это все слышат через наушники, им придают это силы. И мы готовы срывать их свои голоса в их поддержку, чтобы они с уверенностью шли только вперед и вперед.
16: Инга – великая фанатка Team Spirit. Сразу после завершения International 2026 игроки Dota 2 из разных стран начали жаловаться на проблемы со сбоями в игре. По данным SteamDB, пиковый онлайн Dota 2 за последние сутки превысил 1 000 000 игроков. Абсолютный рекорд Dota 2 остается гораздо выше. В марте 2016 года игра одновременно собрала почти 1 300 000 человек. Приветственный коктейль, опера и диджей-сет. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». В ней участвовали 10 столичных медучреждений. Посетители проходили профилактическую диагностику и первичный чекап, причем в форме досуга. Параллельно в поликлиниках шли концерты, кинопоказы, тренировки и мастер-классы. О том, как это было, Диана Чебанова.
19: Обычно посещение поликлиники совершенно не ассоциируется вот с этими звуками. Медучреждений столицы стали похожими на тематические ночные клубы в ночь на 23 августа. Только клубы скорее вечерние, потому что в полночь вечеринка закончилась. Да и тема не вполне тусовочная. Зожная, без алкоголя, вместо него кислородные коктейли и с полезными фруктово-овощными перекусами. Из развлечений – экспресс-диагностика, консультация врача, анализ крови или главный хит мероприятия – биоимпедансный анализ. Так можно узнать состав своего тела, количество жировой, мышечной массы, воды, костной ткани. Все это на фоне концертов, кинопоказов, тренировок, творческих мастер-классов. Ночь в поликлинике провела москвичка Юлия и рассказала Бизнес-ФМ, как это было.
20: Было много взрослых и моего возраста. Удивила программа. Были как бы такие welcome-дрипки, кислородные коктейли. Можно было выбрать либо арбузик, либо дымку. Все такие были приветливые, дружелюбные. Я сделала биоимпеданс, были физиотерапевтические тесты и сдала кровь.
14: Биоимпеданс — процедура, что подразумевает?
20: Я такой аппарат, на который ты становишься, и тебе твои параметры по типу роста, веса, проводимости по мышцам, позвоночник, очень много показателей. Если вот без очередей, наверное, можно было минут за 40 пройти, но был большой ажиотаж, в очереди стояла на биоимпеданс часа 2.
19: Очереди – это, пожалуй, главный недостаток ночи в поликлинике. С этим надо что-то делать, рассказала москвичка Александра.
21: Нам очень понравилось, но вот есть некоторые моментики, которые, если доработать, было бы вообще очень здорово. Мало ориентировали людей. Допустим, мы не знали, что там еще есть какие-то тесты. То есть мы стояли полтора часа в очереди на биоимпедансный анализ. И нам только под конец уже сказали, что вы можете не тратить время, пока стоите в очереди, пройдите тесты функциональные. Потому что это вот прям напомнило поликлиники в регионах, где ты сидишь полтора-два часа в очереди, как раньше в советских поликлиниках. На биоимпедансный анализ не попали. Честно говоря, не хватило терпения. Увидели лекцию на втором этаже, аквагрим. Мне показалось, что даже самим врачам это понравилось. Все были веселые, приветливые. Они тоже там пили кислородные коктейли и были на одной волне с пациентами.
19: На здоровую вечеринку нужно было сначала зарегистрироваться в приложении Емиас. Через него москвичи получили анонс с таким текстом. «Привет, спишь? Поликлиника нет. В субботу после 20:00 чекап, музыка и тренировки». По факту прийти могли все, даже без регистрации, рассказала Бизнес-ФМ заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники номер 220 в Пресненском районе Москвы Оксана Учаева.
22: Докторам было интересно пообщаться с пациентами, провести профилактическую беседу. Намного проще мероприятие, не целенаправлено на прям лечение болезни, а все-таки оно профилактического уровня. Регистрация была не обязательной. Кто-то приходил зарегистрированный, но и незарегистрированных людей всех принимали под свободные. Поликлиники работали до последнего пациента. Дольше работали, чем запланировано.
14: Но это было не утомительно вот для врачей?
22: Нет. Ну, какие-то воодушевленные сотрудники тоже присутствовали на культурном мероприятии. Отдыхали и работали. Это было как два в одном.
19: При этом пройти все эти процедуры, включая самые востребованные, можно и в обычном режиме. Но в этом и суть задумки – показать оснащение столичных поликлиник. Что касается формата, врачи говорят, все способы хороши для пропаганды профилактики болезней. Диана Чубанова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
16: Акцию «Ночь в поликлинике» повторят в Москве вечером 28 августа.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
0: За год на первичном рынке Москвы дисбаланс между количеством покупательских запросов на квартиры с отделкой и их числом в экспозиции удвоился. Вырос с 20 до 40%, подсчитали в компании «Инкомнедвижимость». Разрыв увеличивается за счет дефицита. В масс-маркете, например, около 80% покупателей ориентированы на варианты с частичной или полной отделкой. Приобретение жилья в бетоне предполагает дополнительные финансовые и временные траты. Поэтому готовые лоты вымываются, а новых на рынок выходит все меньше. Количество предложений с отделкой в некоторых проектах за год сократилось на четверть. Девелоперы стараются оптимизировать себестоимость строительства и удешевить сами объекты. Ведь в массовом сегменте отделка добавляет около 10-15% к цене квадратного метра, поясняют в компании. И на первичном рынке Подмосковья, по оценкам аналитиков ГК ФСК, основа сегодняшнего предложения – квартиры без отделки. Их доля достигла 65 с хвостиком процентов против 51 с хвостиком год назад. При этом квартир с чистовой отделкой за тот же год стало меньше почти на 30%, а лотов с предчистовой отделкой на 46 с небольшим процентов. И как гласит статистика ЦИАНа, во многих крупных российских городах меняется структура сделок по виду отделочных работ. Девелоперы все реже предлагают варианты с чистовой отделкой. Если взять 40 крупнейших городов страны, то в целом доля сделок с полностью готовыми квартирами в 2026 году составляет 18%. Против 19% годом ранее и 32% 5 лет назад. При этом активно растет доля квартир с черновой отделкой. С 4% 5 лет назад до 13% в 2026 году. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
16: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. ТАСС не ожидает до конца августа приезда в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визиты в Киев и Москву отложены, пишет агентство со ссылкой на источник. Он предположил, что для этого есть причины. Финляндия получила ноту от России с просьбой запретить демонстрации перед российским посольством в день выборов в Госдуму. В МИДе страны сообщили, что Хельсинки получили уведомление об открытии избирательного участка в российском посольстве с просьбой усилить меры безопасности возле него. Ранее в МИДе России сообщили, что аналогичные ноты направлены во все внешнеполитические ведомства зарубежных стран. Большинство граждан Германии полагают, что канцлер Фридрих Мерц не сможет сохранить свой пост до следующих парламентских выборов, запланированных на 2029 год. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного британским институтом YouGov по заказу агентства ДПА. Согласно опубликованным данным, 36% респондентов ожидают замены Мерца на посту главы правительства до выборов, причем каждый пятый прогнозирует его отставку уже до конца этого года. Лишь треть участников исследования полагают, что нынешний канцлер сохранит должность как минимум до 2029 года. Китай отложил на неопределенный срок запуск лунной миссии Чан-Э-7. Аппарат не соответствует условиям запуска, считают в китайском агентстве пилотируемых космических полетов. Других подробностей не приводится. Чан-Э-7 – это автоматическая межпланетная станция, которая должна была исследовать южный полюс Луны, в том числе затененные кратеры и искать воду. Запуск аппарата относится к четвертой фазе лунной программы КНР, цель которой – подготовка к высадке космонавтов на Луне в 30-е годы. Новости на обязательно. Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ждать ли возобновления посреднических усилий США в урегулировании конфликта на Украине и когда? Источник ТАСС сообщил, что приезд в Москву спецпосланника Трампа Уиткофа, разговоры о котором ходили в последнее время, откладывается на неопределенный срок. Нет ясности относительно встречи президентов России и США на предстоящем саммите АТЭС. Как это все понимать? Комментарий Георгия Бофта через минуту. Сразу несколько стран ЕС выступили за введение налога на сверхприбыль для нефтяных компаний. Авторы инициативы указывают, что война в Иране обеспечила резкий рост доходов нефтяников и предлагают им поделиться. На что хотят направить налог, который окрестили взносом солидарности. Владелец антикварного магазина, у которого Росгвардия изъяла старинное оружие на 100 миллионов рублей, готовит иск в Верховный суд. Дмитрий Щекотов уверен, что закон об обороте гражданского и служебного оружия, на который ссылаются силовики, к его коллекции отношения не имеет. Так ли это? Наша редакция попыталась разобраться в нюансах. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Американский переговорный трек завис в неопределенности. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что если Владимир Путин и Дональд Трамп будут присутствовать на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября, то неизбежно встретятся и переговорят. Ушаков добавил, впрочем, что от американской стороны на этот счет пока никаких сигналов не поступало. На этом фоне появилось сообщение госагентства ТАСС о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер вряд ли посетят Россию до конца августа. Визит отложили. Что происходит? Комментарий политолога Георгия Бофта.
1: Путин и Зеленский обменялись заочными посланиями, из которых следует, что для новых переговоров нет никакой основы. Как известно, в конце июня Киев объявил 40-дневную кампанию давления на Россию, проводя массированные удары по инфраструктуре, логистике и нефтепереработке, рассчитывая тем самым принудить Москву к завершению войны. Срок истек 5 августа. Путин вернулся к этой дате, назвав данную затею изначально очередной авантюрой Киева и его западных кураторов. По его словам, Киев сам открыл ящик Пандоры, а значит, получит ответ по наиболее чувствительным отраслям своей экономики. Тут все в точности соответствует логике эскалации. Взаимные удары по экономике стали самостоятельным театром военных действий, и Москва считает, что запас прочности здесь у нее больше. Заодно Путин назвал поступающие предложения по регулированию экзотическими и неприемлемыми. После этих слов визит спецпосланников Трампа действительно стал неактуальным. Тем более, что они не подтвердили свою поездку в Киев, где ни разу еще даже не были. Президент России отметил главное – рассуждать о том, что могло бы быть положено в основу договоренности преждевременно. Иными словами, есть не разногласия по пунктам, а самих пунктов просто еще нет никаких. Эти заявления Путин совместил с рассуждениями о предстоящих думских выборах, которые, по его словам, должны подтвердить способность системы противостоять внешнему давлению, шантажу и агрессии. Фраза хорошо ложится в текущий контекст. Пока в Киеве спорят о легитимности власти без выборов, Москва предъявляет сам факт голосования как доказательство легитимности, а заодно как инструмент легализации присоединенных территорий, где голосование пройдет по общероссийским правилам. У Зеленского нашелся свой месседж. Так он обозначил новый коридор возможностей для завершения войны с декабря текущего года до конца лета следующего. После этого в США уже начнется новая президентская кампания. Посему дипломатия, по логике Зеленского, станет невозможной. Но ведь еще недавно он же говорил о возможности окончания войны до конца нынешней осени, привязывая это к промежуточным выборам в Конгресс. Что обсуждается сейчас по существу в качестве возможного формата прекращения огня, Зеленский тоже описал. По его словам, один из вариантов, который прорабатывают США и Европа, предусматривает взаимный отход сторон от линии фронта и создание буферной свободной экономической зоны под управлением третьей стороны. Может, оно и выглядит гладко для кого-то, но вот только Москва не готова заканчивать войну без выхода ВСУ из Донбасса, на что Киев не согласен ни при каком варианте. Правда, Киев, если верить Зеленскому, готов обсуждать прекращение ударов по энергетике и аграрной инфраструктуре, но только на взаимной основе. Москва, заявил украинский президент, ранее отклонила предложение о прекращении атак на суда в Черном море, поскольку добивалась расширения такого моратория на энергетику. Официальных подтверждений именно такой постановки вопроса от Кремля не было. Зеленский тут настаивает на симметрии: сельское хозяйство за сельское хозяйство, энергетика за энергетику. С российской же точки зрения соотношения. Симметрии здесь нет и быть не может, поскольку зерновой коридор и российская нефтепереработка – это разновесные категории. У них также разная уязвимость. Ну а поскольку обмен отрасль на отрасль одна из сторон всегда сочтет невыгодным, то на этом, видимо, все и застопорилось. Зеленский вообще решил пройтись по широкому кругу обострившихся сюжетов. Так, выборы во время войны он назвал цунами для государства, которое расколет Украину. Конфликт с экс-министром обороны Федоровым, как раз требующим выборов, он описал как чужую игру. По коррупционным скандалам заявил, что к нему лично вопросов у антикоррупционных органов нет. Заодно сообщил, что Илон Маск отказал в использовании системы Starlink над Россией, из-за чего Трамп при их недавней встрече прямо сказал ему, что тот его обманул. Все эти заявления сделаны ровно ради того, чтобы показать, что система управления все еще цела, причем без всяких выборов. На этом фоне в Киев на празднование Дня независимости прибыли лидеры 6 балтийских стран. Они же ведущие спонсоры Киева. Однако Уитков и Кушнер, которые вроде тоже собирались, не приедут, что лишний раз подчеркивает факт пробуксовки всего американского переговорного трека. Потом в календаре относительно далекий ноябрьский саммит ОТЭС в Китае, где, по словам Юрия Ушакова, Путин и Трамп неизбежно встретятся, если оба будут. То есть сама по себе встреча описана как возможность, чуть ли не случайная и необязательная, а не как важный, непременный, судьбоносный саммит, где могли бы быть приняты некие прорывные решения. Нет для таких решений условий, потому что... При этом центр тяжести войны, похоже, бесповоротно сместился в экономику, где каждая сторона считает себя относительно сильнее. Россия за счет глубины и мощи своей ресурсной базы, Украина за счет асимметричной дальнобойности по логистике и нефтепереработке. Поэтому, на самом деле, чисто гипотетически, торг о взаимных мораториях мог бы стать единственным предметным переговорным сюжетом. Однако и он пока что в тупике.
16: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Владелец антикварного магазина в Москве лишился 100 миллионов рублей за одну ночь. В такую сумму он оценил последствия конфискации антикварного оружия, проведенной Росгвардией. Ведомстве нам заявили, что у изъятия были основания. Суды встали на сторону Росгвардии. Разбираемся в том, какой правовой статус у антикварного оружия и надо ли оформлять лицензию. Евгений Перельчук подробнее.
3: Кортики, мечи, сабли, шпаги и мушкеты. 435 единиц антикварного оружия. Культурные ценности стоимостью от 50 тысяч до нескольких миллионов рублей оказались вывезены Росгвардией за одну ночь после внеплановой проверки из антикварного салона «Стрелец». Его владелец, индивидуальный предприниматель Дмитрий Щекотов, рассказал нашей редакции, что имел экспертизу от Минкультуры о том, что постановление правительства о мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия не относится к культурным ценностям. С 2016 года Дмитрий покупал на зарубежных аукционах антикварное оружие, завозил его в Россию как объекты культурной ценности, продавал их потом любителям военной истории, исправно платил налоги, и претензий к нему со стороны контролирующих органов не было. А потом что-то произошло.
4: Пришли ко мне проверяющие из Росгвардии, хотели узнать, имеются документы, экспертизы, как бы на что я ответил, имеются, но сейчас доставить не могу, потому что надо искать. После этого сотрудники позвонили начальнику, сказали, что тут оружие, и он, соответственно, дал команду, что все надо изымать. Это было неожиданностью, потому что за все это время никто не приходил, никто не предупреждал, никакие письма не отправлялись о том, что надо исправить нарушения. По сути, по закону об оружии и по уголовному кодексу это антикварное оружие никак нельзя использовать, кроме того, как его на стенку повесить. Все это оружие складировали в оружейной комнате отдела МВД Гальянова. Но я сомневаюсь, что там условия подходят.
3: Мы обратились за разъяснениями в Росгвардию. Там нам пояснили, что юридическому лицу или ИП для продажи антикварного оружия требуется лицензия на торговые операции с гражданским оружием. И какого-то особого статуса у антикварного оружия нет. А причин, почему его могут изъять, очень много, говорит в РИО замначальника Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Москве подполковник полиции Сергей Хлебников.
7: Во-первых, за грубое нарушение лицензионных требований, условий продажи, хранения оружия, в частности, осуществления деятельности, не в месте разрешенном для торговли этим оружием. Также необеспечение условий сохранности оружия, то есть помещения, не соответствующие установленным требованиям по технической укрепленности, и не исключение доступа посторонних лиц к этому оружию. Также за нарушение, связанное с продажей оружия без сертификата соответствия или декларации о соответствии гражданского и служебного оружия, оружие, не имеющего номера и клейма, в том числе имеющего культурную ценность, копии старинного антикварного оружия, реплик, и оружие, запрещенного к обороту на территории Российской Федерации. Если говорить про старинное антикварное оружие, то запрещается реализация оружия, изготовленного для стрельбы патронами.
3: Как добавили в Росгвардии, антикварному салону необходимо не только лицензию получить, но обеспечить нужные условия по сохранности оружия и заодно запретить доступ к нему посторонних лиц. Другими словами, установить специальные шкафы, замки, сигнализацию, обеспечить температурный режим вплоть до определенной влажности воздуха. Наш пострадавший бизнесмен Дмитрий на это говорит, что все это обеспечение – платная услуга Росгвардии и стоит от 2 до 4 миллионов рублей. Важно помнить, что не все старое оружие является антикварным, но лицензию на его продажу иметь нужно, говорит адвокат Сурен Аванесян.
6: В соответствии с федеральным законом об оружии, к старинному антикварному оружию относится огнестрельное оружие, выпущенное до конца 1899 года, непригодное для стрельбы современными патронами, и холодное оружие, выпущенное до конца 1945 года. То есть, условно говоря, какая-нибудь аркебуза будет являться старинным антикварным оружием, а винтовка Мосина образца 1891 года, но выпущенная в начале 20 века, старинным антикварным оружием, согласно вот этому положению, являться не будет. Торговля гражданским оружием подлежит лицензированию. Статья 3 федерального закона об оружии. Антикварное старинное оружие также относит к категории гражданского оружия.
3: Первые суды встали на сторону Росгвардии. Однако Дмитрий намерен дойти до Верховного суда. Вероятно, он поставит точку в вопросе, считать ли антикварное оружие только лишь объектом культурной ценности и можно ли применять к нему нормы и требования оружия гражданского. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
16: На Камчатке эвакуировали туристов, которые в субботу застряли у вулкана Плоский Толбачик. После сильных дождей местная река Студеная вышла из берегов и размыла единственную подъездную дорогу к вулкану. Людям пришлось провести ночь на туристических стоянках, прежде чем за ними отправили вертолеты. Всего вывезли 152 человека. Туристов оказалось больше, чем значилось в официальных списках. Первоначально власти рассчитывали эвакуировать 117 человек. Медпомощь никому не понадобилась. Группа туроператора Like Me Trip оказалась одной из последних, кому удалось выехать еще до того, как проезд окончательно размыло. Рассказывает руководитель компании Александр Мартыненко.
8: Мы делаем туры на Толбачик уже без малого 7 лет. Можем сказать, что это всегда приключение. Последние 10 километров дороги в среднем и мы, и любые другие турфирмы преодолевают за 4 часа. Дорога это действительно не самое простое. А тут еще и начались паводки. Наша группа была одной из последних, которой удалось выбраться с Толбачика. Дорога уже была сложная. Река начала размывать колею. Какие-то машины ехали к нам навстречу, и вот они и застряли там. Мы используем проходимый транспорт на больших колесах. Гид у нас очень опытные, были в этих местах не один раз. Ну и в целом мы не переживаем, что группы застрахованы и зарегистрированы в МЧС. Наши гости радуются удаче, что успели проскочить до того, как попасть на новостные сводки. Но даже если бы не успели выехать, то это как будто было бы даже дополнительным бонусом. Полет на вертолете тоже был бы воспринят позитивно, так как стоимость вертолетов прогулок сейчас под 100 тысяч рублей. Ну и можно понаблюдать с иллюминатора за извержением Ключевской сопки. Службы МЧС работали грамотно и оперативно, все туристы были обеспечены теплыми палатками, одеждой, еду доставляли из соседних лагерей. Камчатка всегда нам подкидывает сюрпризы и приходит готовиться и к планам Б, и к плану С.
16: Александр Мартыненко, туроператор. Чтобы вывести всех туристов, понадобились 7 вертолетных рейсов. Размытый проезд Толбачику продолжают восстанавливать.
2: Компании и корпорации.
9: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Бизнес и власть.
9: Россельхознадзор временно запретил обращение нескольких серий ветеринарных вакцин Мультикан-8 и Мультикан-6, производство компании Ветбиохим. Под ограничение попали 4 серии со сроками годности до начала 2028 года. Поводом стали сообщения о гибели собак в Ярославской области после применения одной из этих вакцин. Производитель заявляет, что претензий не получал, а ветклиники используют другие серии и не фиксируют проблем. Расследование продолжается.
10: Американская платежная система Visa, которая ограничила работу в России еще в 2022 году, подала заявки на регистрацию двух товарных знаков в России. Документы поступили в августе. Они охватывают 25 классов от фармацевтики, медицинских изделий до ювелирных украшений, одежды, кормов для животных и даже услуг телемедицины и косметологии. В списке также присутствуют товары с аутентификацией через NFT. В Роспатенте поясняют, такие заявки – это способ защитить бренд от подделок, даже если компания напрямую не работает на рынке. Напомним, карты Visa внутри России продолжают работать через национальную систему платежных карт.
2: Сделки.
10: Американский технологический гигант NVIDIA заключил сделку с AI-стартапом Poolside на сумму 6 миллиардов долларов, пишет Wall Street Journal. Цель – создать мощную модель искусственного интеллекта, которая сможет конкурировать с китайскими разработками DeepSeek и Kimi K3. В рамках соглашения NVIDIA получит доступ к технологиям стартапа и примет в штат значительную часть его инженеров. Стоит отметить, что китайские AI-модели, по данным Bloomberg, показывают сопоставимые результаты при значительно меньших затратах. Даже несмотря на ограничения США на поставку передовых чипов в КНР. Сделка NVIDIA – попытка удержать лидерство в этой гонке. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM» в студии Ольга Кокорекина. Как откроется рынок в понедельник? Рубль укрепился, акции упали, нефть дорожает. Неделя на российском рынке запомнилась разнонаправленной динамикой. Рубль сначала упал до локальных минимумов, но затем уверенно укрепился. Основной поддержкой стала подготовка экспортеров к налоговым выплатам 28 августа и высокие цены на нефть. Официальный курс доллара от ЦБ подешевел до 82 рублей 92 копеек. Брент за неделю подорожало более чем на 6% и стоит около 94 долларов за баррель. Причина – напряженность на Ближнем Востоке. Российский рынок акций начинает неделю под давлением. Инвесторы обеспокоены ударами по складам «Озон» в эти выходные, говорит инвест-стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
11: На самом деле украинская атака на логистический центр «Озона» может негативно повлиять не только на котировки «Озона», которые непременно должны снизиться на открытии, но и на всю динамику российского фондового рынка. То есть фондовый рынок России может открыться негативно. Ну и также и в течение недели может быть снижение, потому что геополитический фон, а геополитика сейчас является самым важным фактором, по-прежнему остается крайне нервным и напряженным. Единственное, что может поддержать фондовый рынок, это относительно дорогая нефть. Я думаю, что котировки Brent могут подорожать 95 долларов за баррель на фоне экономической блокады Ирана США и также на том, что Армузский пролив остается перекрытым, и это создает дефицит на мировом рынке углеводорода. Поэтому нефть будет дорожать, и это может средним лагом оказать поддержку рублю. Но, с другой стороны, влияние нефти на российскую валюту оно снизилось из-за валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила. А рубль, несмотря на то, что немножко откорректировался в сторону укрепления на прошлой неделе, в рамках технической коррекции вновь может перейти к снижению из-за того, что по косвенным данным усилился отток капитала, растет импорт и также процентные ставки сейчас все-таки уже не такие высокие, и это снижает поддержку курса рубля. Поэтому рубль может незначительно ослабеть на предстоящей неделе и подойти к уровню примерно 84 рубля за доллар.
5: Сергей Суверов, УК «Арикапитал». Рынок ждет волатильная неделя. Нефть в районе 90-92, рубль будет плавно слабеть, а золото, скорее всего, будет топтаться на месте. Безусловно, отечественному рынку акции добавят негативы атаки на склады «Озона», говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
12: Если уж совсем быть точным, то склады не «Озона», а тех, кто арендует склады у «Озона», но на самом деле это котировкам не сильно помогает. Ну, это было вполне логичным ожидать такие же удары по «Озону». «Озон» некоторое время назад начал особо дорогостоящие товары из крупных складов распределять по своим ПВЗ. Так что, по идее, ущерб для «Озона» должен быть существенно меньше. Но понятно, что рынок слухами полнится, на этом фоне и бумаги «Озона», и бумаги АФК, как основного бенефициара «Озона», тоже снижаются. В целом, наверное, неделя ожидается относительно волатильный. Тут мы будем продолжать следить за данными по инфляции. В среду мы будем продолжать следить за событиями на Ближнем Востоке, потому что они через стоимость цен на нефть будут влиять через приток иностранной валюты к нам на рынок, на курс. Пусть с некоторым лагом, но все равно будут. Ну и также будем внимательно следить за сезоном отчетности. Неделя одна из самых насыщенных с точки зрения отчетов за первое полугодие по МСФО. Очень много кто отчитывается. И я думаю, на самом деле, если это будут позитивные отчеты, то они могут общий такой геополитический негативный фон нивелировать рынку. По нефти пока что-то в районе $90 за баррель, где-то плюс-минус в этих диапазонах. 90-92 по паре рубль-доллар. Пока, наверное, ждем продолжения плавного ослабления рубля. Куда-то в районе 83-84 к концу недели. К евро в 99,5-100. По юаню в район 13.
16: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст». Футболисты «Спартака» обыграли «Зенит» в матче 5-го тура чемпионата России. Красно-белые набрали 12 очков и идут на втором месте в таблице, а лидирует по-прежнему Краснодар. 5 побед в 5 встречах, на этот раз над махачкалинским «Динамо». Все подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
13: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: Перед матчем в Тушине прозвучал гимн России в честь гимнастки Ангелины Мельниковой, болельщицы «Спартака», которая на чемпионате Европы в Загребе завоевала 3 золотые медали. Ей вручили цветы, а также футболку с номером 7. При поддержке такой титулованной поклонницы «Спартак» в матче с «Зенитом» вышел вперед достаточно быстро. Угловой на 12-й минуте, удар Манфреда Угальда, серия рикошетов и мяч отскоком от Вильмара Бариоса влетает в сетку. «Зенит» побежал вперед, но до перерыва «Спартак» забил еще раз Роман Зобнин издалека прицельно пробил в нижний угол. Во втором тайме «Спартак» потерял Руслана Литвинова. Защитник получил травму в стыке с Монтуаном и смог покинуть поле только с посторонней помощью. А затем передвигался на специальной коляске со слезами на глазах. Похоже, там что-то серьезное. Под конец матча нервы были на пределе. Вторую желтую карточку получил Максим Глушенков и был удален. «Спартак» счет сохранил и вышел на второе место. Краснодар в Махачкале испытал определенные проблемы, но свои очередные 3 очка взял. До 79-й минуты вратарь «Динамо» Тимур Магомедов выручал, но бразильский защитник Жубал сотворил шедевр, забив гол в падении через себя. Затем уже пришла пора Станислава Агацева показать свое мастерство, и в итоге горожане счет удержали, как и лидерство в таблице. А «Динамо» Московская одержала волевую победу над родиной. В первом тайме бело-голубые пропустили роскошный гол после сольного прохода, обводящим ударом в девятку, забил испанец Икер Посо. Но затем пришло время Константина Тюкавина. До перерыва он восстановил равновесие, а во втором тайме оформил дубль. Антон Миранчук сделал счет 3-1, и до финального свистка он не изменился. У «Динамо» вторая победа в сезоне, но говорить о том, что команда вышла из кризиса, пока рановато. Как минимум до следующего тура, считает коллега Михаил Типков, зам главного редактора издания «Спорт-24».
17: По качеству, в принципе, если не брать именно оборонительную игру, в атаке все было хорошо, и «Динамо» наиграл даже больше, чем на 3 мяча. Отметим особенно, что Тюкавин наконец-то открыл счет своим голам в этом сезоне, сделал дубль. Если бы его не заменили, может, он на хет-трик бы претендовал. Будет интересно посмотреть за следующим матчем «Динамо» с «Локомотивом». Все-таки соперник хоть и в кризисе, но «Локомотив» есть «Локомотив». Это дерби-то такое посложнее, чем дерби первое в истории с родиной.
15: Крылья Советов одержали первую победу в сезоне. Со счетом 3-0 футболисты

0: Итогом сезона рассчитывать вряд ли стоит, но в общей сложности на этих двух трансферах Лока гарантированно заработал более 30 миллионов евро.
1: Наши клубы должны научиться продавать и быстро находить замену. РЖД порядка 4-5 миллиардов в год отдает Локомотиву в качестве партнерства, спонсорства. И если посмотреть на сумму, которую получил Локомотив за Батракова, это, по сути, половина тех денег, которые отдает РЖД. Футбол все-таки 11 человек играет, а не один Батраков. То же самое и касается Карпухаса. Поэтому эти все потери, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе к краху Локомотива точно не приведут. Команда будет так в семерке, в восьмерке в конце сезона. Шторм пройдет, игроки будут куплены. Локомотив, по сути, с двух сделок получил просто огромные деньги, космические деньги.
0: Бывшего капитана Лока Дмитрия Баринова в ЦСКА преследуют неудачи. Мало того, что игра не клеится, так еще и травму получил. Армейский клуб объявил, что у опорного хавбека повреждение крестообразной связки. Через две недели после МРТ будет выбрана дальнейшая тактика лечения, но обычно срок восстановления в таких случаях несколько месяцев. Есть риск, что в этом году Баринов на поле уже не выйдет. Ранее не меньше чем на полгода выбыл Мойзес. ЦСКА испытывает проблемы в игре, теряет лидеров, но при этом пока идет без поражений. Дмитрий Игдесамов выжимает из команды все, что может. Армейцы замыкают тройку лидеров. Пятый тур завершится в понедельник. В Калининграде «Балтика» примет казанский «Рубин». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Американец Мэтт Райф впервые попробовал себя в роли стендап-комика в 15 лет на школьном конкурсе талантов. Получив признание у однокашников, Мэтт стал выступать в клубах. Но настоящий успех пришел к нему в 2021, когда Райф начал выкладывать короткие ролики с выдержками из своих юмористических номеров в популярных соцсетях. Изначально Мэтт задумывал это как рекламу своих выступлений. Но его едкие видео об отношениях, работе и гендерных проблемах оказались популярны сами по себе и стали стремительно набирать просмотры. Сегодня основная аудитория комика в интернете. У Райфа 45 миллионов подписчиков и личное состояние порядка 50 миллионов долларов. Зарабатывает он на рекламе, живых выступлениях, съемках в кино и на телевидении и на инвестициях в стартапы.
3: Блогеры на Бизнес ФМ. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
4: SaaS-покалипсис. Новое слово из Кремниевой долины. Предсказание обвала компаний, предлагающих облачные сервисы масштаба предприятия. Причина – искусственный интеллект и агенты, способные самостоятельно решать задачи, требующие нескольких действий, анализа данных, взаимодействия с другими приложениями. Пример из недавних. Adobe представила пакет Coworker для организации маркетинговых компаний. Когда с продажами что-то пошло не так, агенты Adobe способны выбрать проседающую аудиторию, разработать адресную стратегию, найти и создать необходимый креатив и самостоятельно провести АБ-тестирование и запустить кампанию в интернете. Еще более радикальный подход представила Salesforce. Идея стратегов платформа – полностью открыть ее для агентов. Благодаря новой архитектуре создатели агентов на основе любых популярных систем искусственного интеллекта смогут получать доступ к инструментам Salesforce. Облачный сервис становится прослойкой между агентом и данными. Непонятно, как в этом случае будет организована тарификация. Раньше CRM-платформы брали подписку по числу рабочих мест. Но кто в новых условиях работник и что из себя представляет его место, еще предстоит определить. Как пишут коллеги из издания VentureBeat, в мире, где агенты могут самостоятельно рассуждать, принимать решения и действовать на их основе, точно ли бизнесу все еще нужны CRM с традиционным графическим интерфейсом? Ответ на этот вопрос не очевиден. Сервисы масштаба предприятия превратились в скелет, на котором держится корпоративная культура. Структура компании, сложившаяся в деловые практики, вряд ли все это можно в один момент заменить агентом. Обвал рынка корпоративного софта – не то, что случится в обозримом будущем, но теперь понятно, что это событие в принципе возможно, и слово для него уже найдено.
3: Сумма технологий на Бизнес ФМ.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
6: В
5: Краснодаре после атаки беспилотников погибли 2 детей, еще 7 несовершеннолетних и 2 взрослых пострадали.

0: Обломки дрона упали на круглосуточный детский центр в Прикубанском округе города. Также этой ночью в Краснодаре загорелся склад «Озон». Сотрудников эвакуировали, предварительно пострадавших нет. Обломки беспилотников также повредили жилые и строящиеся многоквартирные дома. Прокуратура Краснодарского края организовала горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва может расценивать прямое участие Великобритании в ударах по российской территории как участие в войне. Об этом он сказал в программе «Москва. Кремль. Путин». «Мы точно так же имеем право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями», – заявил Лавров. Он также отметил, что Россия будет учитывать действия Великобритании и других стран НАТО и Евросоюза. Международные платежные системы Visa и MasterCard могут все же вернуться в Россию, но им для этого придется выдержать весьма жесткую конкурентную борьбу за российских клиентов. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, чтобы вернуть свои утерянные позиции в России, Visa и MasterCard должны будут заново заинтересовать пользователей, в первую очередь, инновациями и современными сервисами, которые могли бы быть способны составить конкуренцию активно развивающейся отечественной платежной системе. Напомним, Visa и MasterCard покинули российский рынок весной 2022 года. Российский космонавт Сергей Тетерятников, входящий в экипаж миссии Крю-13 к Международной космической станции, надеется на продолжение сотрудничества между Россией и США после завершения совместной работы на станции. Космонавт напомнил, что МКС однажды завершит свое существование. Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщал, что госкорпорации и НАСА договорились о продлении работы Международной космической станции до 2030 года. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, студию Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Вслед за Wildberries ВСУ нацелились на Озон. На выходных украинские беспилотники дважды атаковали логистические комплексы компании. Сначала в Самарской области, потом в Оренбургской. Работа обоих складов остановлена. Как рынок отреагирует на удары по объектам второго по величине маркетплейса России? И смогут ли селлеры компенсировать потери за счет договоров страхования? Когда ждать заметных подвижек в решении топливной проблемы? Владимир Путин заявил, что контроль за ситуацией ведется на самом высоком уровне. Работает спецкомиссия под руководством главы правительства. С нехваткой бензина столкнулась большая часть страны, но есть и исключения. Бизнес ФМ изучил топливную карту России и обнаружил регионы, которые кризис обошел стороной. Проверить здоровье, а заодно поднять настроение. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». Помимо велком-дринков на входе, посетители ждали кинопоказы, творческие мастер-классы, сеты от диджеев, выступления оперных певцов и много что еще. Своими впечатлениями участники акции поделились с Бизнес ФМ. Подробности в ближайшем эфире. Вторая атака беспилотников на склады «Озон» поставила перед селлерами вопрос о возмещении убытков. Многие продавцы впервые обратились к пункту договора о таком возмещении и узнали о том, что выплаты проводятся только в случае признания происшествия терактом или диверсией. А такое признание со стороны официальных органов происходит далеко не всегда. Стандартные страховки от маркетплейсов военные риски не покрывают. Что можно предпринять? Евгений Перельчук подробнее.
3: У компании Wildberries, которая давно имеет дело с атаками беспилотников, и у Озон, которая столкнулась с ними совсем недавно, нет единого подхода к возмещению убытков и страхованию от подобных случаев. Глава Wildberries Татьяна Ким, с одной стороны, говорила о том, что удары ВСУ по складам являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому возмещать убытки компания по закону не обязана. С другой стороны, заявляла, что тысячам селлеров выплаты все же проводятся. Другой вопрос – объем этих выплат. На их скромный размер продавцы жаловались в соцсетях. Продавцы на Озон после происшествий в Оренбурге и в Самарской области обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса в графе «Покрытие массовых повреждений» есть строчка про падение летательных аппаратов и их обломков, но только если случай признаны терроризмом или диверсией. Как мы знаем, такая классификация от Следственного комитета происходит не всегда. На этом основании селлеры делают вывод, что Озон что-то может выплатить, но в случае большого ущерба у компании будет юридически обоснованный путь отхода от таких выплат, продолжает селлер Сергей.
4: Продаем велозапчасти и велоаксессуары, продаем на всех площадках. попытках мы почти полностью отказались на том же Озоне от ФБО. Мы мало храним товаров на складе Озона. В основном это товары, которые только возвращаются от клиентов после заказов. Озон всегда очень неохотно вообще что-либо возмещает. Единственное, может быть, они действительно сейчас как-то постараются тебе повысить репутацию, может быть. Некоторые условия немного поменяли. В плане, например, штрафов на ФБС они сейчас отменили со вчерашнего дня за отмены, за просрочку товаров. Я думаю, что действительно полностью возмещения всем не будет. Наверное, будет это примерно так же, как и на ВБ, когда каким-то людям отдельным что-то понемногу. Много историй есть, кому там 1000 рублей, кому 10 тысяч скидывают. Полных возмещений всем трейлерам, товары которых пострадали, я думаю, что все-таки не будет.
3: Озон в своих правилах страхования прямо указывает, что договор покрывает риски от пожара, взрыва, затопления, стихийного бедствия, транспортной катастрофы, разбойного нападения. И отдельной строкой выносит падение БПЛА. Но с оговоркой, только в случае квалификации по статьям терроризма или диверсии. Другие военные риски страхование пока не покрывает, заявили в маркетплейсе. После инцидента в Самарской области Озон ввел ряд льгот для селлеров, в том числе перевозку уцелевших товаров на другие склады, отмену платы за размещение товаров с пострадавшего объекта, компенсацию стоимости упаковки продукции и ряд других. Нет там самого главного – возмещение стоимости уничтоженного товара. Пока ключевые страховые партнеры маркетплейсов Росгосстраху Wildberries и Ингосстраху Озон не готовы брать на себя возмещение от ударов беспилотников по складским комплексам. Татьяна Ким ранее призвала страховые компании прийти к решению, которое бы включало эти риски в договоры. Но пока покрытия нет. Правда, у селлера есть возможность заключить отдельный договор со сторонней страховой компанией. После того, как первый шок на рынке спал, некоторые страховщики стали брать на себя риски ударов беспилотников. Главное четко прописать в договоре все виды ущерба и классификацию происшествий, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
5: После атак на склады страховые компании перестали брать на страхование склады с добавлением риска терроризма и диверсии, потому что это очень убыточно и было на время приостановлено. Сейчас это обратно возобновляется, страхование по такому риску. По обычному полису, который для каждого склада выдается, риск диверсии и терроризма является исключением, то есть тем самым форс-мажорным обстоятельствам, при котором страховые компании освобождаются от выплаты. Если у вас в полисе будет только написано падение летательных аппаратов, тогда в этом случае выплаты не будет. На будущее я бы, конечно, рекомендовала в такую страховку, если есть такая возможность, включать не просто теракты, диверсию, а также и просто падение летательных аппаратов.
3: Краткий итог. Ни у Wildberries, ни у Озон пока нет официально закрепленных гарантий по возмещению прямых убытков от уничтоженного имущества на складах. Компании производят выплаты на добровольцев вольной основе, оценивая свои возможности. Если такие возможности закончатся, прекратятся и выплаты. Селлер может подстраховать себя сам, заключив расширенный договор со сторонней страховой компанией, если она, конечно, за такой риск возьмется. Евгений Перельчук, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: В субботу акции «Озон» на Мосбирже упали на максимальные для выходного дня 3%. Потери были и у АФК-система, которая владеет крупным пакетом акций «Озона». Владимир Путин заявил, что ситуация с топливом в России по-прежнему создает неудобства для людей, и пока решены не все вопросы. По словам президента, проблему держит на контроле премьер Михаил Мишустин, и для этого создана специальная комиссия. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что несколько НПЗ уже завершили ремонт и начали поставлять на рынок дополнительные объемы топлива. Правительство ожидает роста предложения. Начал ли рынок уже выходить из кризиса и когда ситуация должна окончательно разрешиться, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
6: Ситуация остается крайне нестабильной. Есть два фактора со стороны предложения. Это по заявлениям Новака уже выходят из ремонтов некоторые НПЗ. Соответственно, предложение должно увеличиться. Ну и плюс все те меры, которые были приняты, в том числе разрешение производить и продавать даже Евро-2 топливо. Все это, по идее, должно сейчас оказать позитивное влияние на рынок российский. Второй фактор – снижение объемов потребления, которое ожидается с начала сентября. По бензину традиционно август – это пиковый объем потребления. Из сентября спрос на бензин снижается. снижается. У нас географическое изменение происходит. Условно говоря, с юга на Москву все это потребление смещается на север, Москву, московские регионы и так далее. Для Москвы, наверное, это не совсем хороший сигнал, потому что в Москве, наоборот, летом потребление бензина меньше, чем на осенне-весенний период. Но в целом для всего топливного рынка страны сентябрь – это позитив. Абсолютные показатели снижаются. Увеличение предложения и снижение спроса, они должны стабилизировать рынок при одном обстоятельстве, что у нас не будет ухода на ремонты внеплановые, еще каких-то крупных предприятий. А такие попытки мы видим. Украина продолжает попытки ударить по российским НПЗ, поэтому все равно мы упираемся в главный стратегический вопрос. Можем ли мы обеспечить безопасность НПЗ? Сейчас ситуация идет по пути нормализации, но, безусловно, говорить, что она уже нормальная, не приходится, потому что даже в Москве есть довольно серьезный дефицит бензина. И на заправках, где есть бензин, выстраиваются большие очереди, зачастую, может быть, даже больше, чем в первую волну.
2: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Как регионы переживают топливный август? Судя по карте сервиса «Где бензин», проблем с топливом нет на Дальнем Востоке, Чукотке и Камчатке. Как рассказали собеседники «Бизнес FM», Сочи отходит от пика кризиса, но выезд из города лотерея. В Новосибирске очереди и двойные цены, в Центральной России на трассе М8 топлива нет. А вот Иркутск – островок спокойствия.
7: Корреспондент интернет-издания «Сочи1.ру» Анна Грицевич.
8: В Сочи сейчас ситуация более-менее нормальная. Если еще недели две назад бензин нужно было добывать там по двое суток стоять в очередях, то сейчас уже 2 часа это считается нормальным. Ну, можно даже там за 40 минут заправиться. То есть мы так понимаем, что пока у нас сезон еще продолжается, то в приоритетном порядке как-то Сочи обеспечивается топливом. Все переживают, как будет, когда он закончится. Проблема уехать куда-то на побережье в другой город, в Геленджике, в Новороссийске, бензина вообще нет, и на трассе тоже. Вот муж мой вчера ездил в Анапу и нигде не смог заправиться, пока не заехал в Сочи. И в Сочи умудрился залить, в Дагомысе нормально. Цены на коммерческих заправках, конечно, сумасшедшие. Мы даже вот видели 165 за литр. Канистры наливают, хотя каждый день мэрия в своих отчетах про бензин пишет, что не наливают, что запрещено. Но наливают, удается как-то запастись даже немножко.
7: Москвичка Нина вернулась в эту пятницу из Архангельской области.
9: Туда ехала в прошлой пятнице. Ситуация была более-менее нормальная. Заправляться можно было. Даже не бросалась на первую попавшую заправку, а там ждала, когда у меня будет меньше полбака. В обратную сторону я ехала в Вологодской области, в северной части, вот до Вологды. Более-менее нормально. Вот, собственно, я там и заправилась. Дальше, ближе к Ярославлю, уже пустые были. Ярославская область пустая вся. Ну, может быть, если съезжать с трассы где-то искать, не знаешь, что там. Все, что вдоль трассы, вдоль М8, все было пустое. Там местами даже дизеля нет. Первый бензин я увидела ближе к МКАДу в Москве с ужасными очередями. Вот где я заправлялась, это был Лукойл. Обычная цена, это 70 чем-то, по-моему. Были частные заправки, разница от 99 до 130. Стоимость 95 за литр. Но можно было залить в канистру, и не было ограничений на заправку. Где я заправлялась, там было ограничение 40 литров.
7: Главный редактор новосибирского новостного паблика АСТ-54 Дмитрий Кондратьев.
10: В основном у нас заправки «Газпромнефть». Там цена не изменилась, но там большие очереди. Машин, ну, наверное, 30-20 на подъезде стоит. Не везде есть все виды топлива. На некоторых был только 95-й бензин, «Татнефть». Они подняли цены. Если на «Газпромнефти» 95-й стоит 67 рублей с копейками, то на «Татнефти» 135, 92-й 125. То есть почти 2 раза разница. Ну и даже на «Татнефти» сегодня уже были очереди.
7: А в канистры наливают?
10: Честно говоря, не видел ни одного человека, наливающего канистры. Но я думаю, что можно и по лицу получить канистры наливать.
7: Очередь как быстро проходит?
10: Если там станция машин мест на 6-8, да, колонок, то ну, там очереди примерно минут 30-40 придется постоять.
7: Есть ли какие-то заправки, вот, может быть, вы проезжали, чтобы вообще не было бензина?
10: Да, были несколько заправок, были без бензина. Ну, в основном их только дизель продается. А 92-го, 95-го, 98-го, 100-го нет.
7: Журналист из Иркутска Екатерина Вырупаева.
11: Бензин есть разный, цены не выросли. На Роснефти очереди небольшие, стандартные, 3-4 машины на колонку, ну 5 максимум. Я простояла 15 минут, залила полный бак, без проблем. На БРК, это Байкальская региональная компания, независимая, тоже есть разный бензин, и тоже цены не выросли, очередей нет. На Крайсе мелькала сегодня информация, что там ограничения по заливу в канистры, и не на всех Крайс заправках есть 95-й бензин. Но дефицита нет, очередей нет.
2: Но есть и хорошие новости. По словам вице-премьера Александра Новака, в России нет проблем с предложением дистоплива и керосина. Сложности сохраняются только с бензином.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Первым рестораном в привычном понимании этого слова стал парижский Grand Auvergne de Londres. Его открыл в 80-х годах 18-го столетия Антуан Бовилье, повар одного из французских аристократов. Своим клиентам Антуан предлагал еду и обслуживание, как в Версале. В просторном помещении под хрустальными люстрами стояли столы, накрытые скатертями из дорогого тонкого полотна. Посетителям предлагали меню, а в нем изысканное блюдо и вина из собственных обширных погребов. Заказы принимали и разносили элегантные, безупречно вышколенные официанты. Grand Taverne de Londres стал излюбленным местом встреч политиков, состоятельных людей искусства и аристократии. Больше 10 лет это был единственный ресторан такого класса. К началу 19 века их открылось в Париже более 500. Рестораны. Начало. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Германия может лишиться высшего кредитного рейтинга ААА из-за рекордной госзадолженности и низких темпов роста экономики. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на рейтинговое агентство Standard & Poor's. Ранее Федеральное статистическое ведомство страны сообщило, что уровень государственной задолженности Германии в прошлом году вновь обновил рекорд, достигнув 2,7 триллионов евро. В следующем году государственные расходы оцениваются в 629 миллиардов, из них 196,5 – это новые долги. То есть почти каждый третий евро финансируется за счет заимствований. А это означает, что Берлину придется выплачивать все больше процентов. В текущем году около 30 миллиардов евро, в следующем году 42 миллиарда, а до 30-го года задолженность по процентам увеличится до 81 миллиарда евро. Президент США Дональд Трамп совершил в июне более 1000 операций с ценными бумагами. Как пишет Bloomberg, общая сумма сделок оценивается в диапазоне от 78 до 263 миллионов долларов. Крупнейшей стала продажа акций биржевого инвестиционного фонда Vanguard Group на сумму от 5 до 25 миллионов долларов. В прошлом году Трамп совершил более 21 тысячи операций с ценными бумагами. Часто всплески активности были привязаны к рыночным событиям, которые он сам инициировал. В Белом доме заявляют, что конфликта интересов нет, поскольку инвестиции Трампа находятся под независимым управлением. Bloomberg предупредил о надвигающемся дефиците качественного кофе. Урожай сильно пострадал во время ливней в Бразилии, поэтому хорошие зерна арабики будет тяжелее достать. Обильные осадки не только задержали сбор урожая, но и ухудшили его качество. Дожди смыли около 20% кофейных ягод с деревьев, а оставшиеся вымокли либо подверглись заражению. Влияние дождей уже сказалось на ценах. Фьючерсы на арабику выросли примерно на 35% с июня. В то же время проблема с качеством зерен означает, что на сертифицированных складах в США и Европе количество кофе приблизится к самому низкому уровню в 21 веке. Импорт арбузов из Грузии в Россию достиг в июле рекордных 766,5 тысяч долларов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году, когда поставки составили 415 тысяч 800 долларов. Россия остается ключевым рынком сбыта грузинских арбузов. В июле страна потребила 72% экспорта этой ягоды. Помимо России, Грузия поставляла арбузы еще на два зарубежных рынка – в Армению и в Белоруссию. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Рекорд Dota 2. Команда из четверых россиян и украинцев третий раз стала победителем International 2026, главного турнира года по этой игре, обыграв другую российскую команду Team Vision. Team Spirit стала первой командой в истории, которой удалось завоевать главный трофей трижды. За победу команда получила около 1,5 миллиона долларов. Всего призовой фонд турнира, который проходил в Шанхае, превысил 3 300 000 долларов. Команда последние несколько лет базируется в Белграде. Всего за победу в турнире боролись 16 киберспортивных коллективов. При этом первые 4 места заняли команды, большинство игроков которых россияне. Кроме упомянутых, это еще Boom Boys и Team Яндекс, говорит главный редактор Кибера, медиа о киберспорте и видеоиграх Кирилл Новокщенов.
13: Победа конкретно Team Spirit была скорее неожидаема. Team Spirit, мне кажется, шли примерно 4-5 фаворитом перед началом International и в целом провели слабый сезон относительно других наших команд. Победа российской команды в целом была скорее ожидаема, потому что среди 8, наверное, команд-фаворитов, которые выделяли, 4 были нашими российскими командами. Ну и главным фаворитом перед началом турнира была Parivision, которая проиграла Спиритом в финале. В топ-4 прошли все российские команды. Этому есть несколько факторов. Российские игроки, российские команды в последние годы выделяются. И это связано как с тем, что у нас появляются больше талантов. Например, в составе победителей Spirit был игрок NotMe. Вот как раз это человек, которого фактически открыли там в последние год-два. Во-вторых, поколение, которое было сильным и там средним в начале 20-х, где-то осталось, где-то прокачалось. Там те же, например, игроки Spirit, Магомед Калапс Халилов и Илья Ятор Мулярчук. Они же 5 лет назад выиграли Инт и 3 года назад выиграли. И вот сейчас как бы они по-прежнему в топе. А в других регионах скорее упадок. В Европе и в Китае в первую очередь. Там Европа и Китай всегда поставляли сильные команды. Конечно, отчасти где-то и везение, потому что в этом сезоне так получилось, что наши команды вообще со всеми трансферами угадали. Там и идеальная замена в Spirit, и идеальная замена в Parivision. Ну и, конечно, с сеткой тоже можно сказать, что там повезло, что, например, Spirit упала на нероссийскую команду в нижней сетке, и там Bad Boom Team тоже упала на нероссийскую команду. Например, они бы могли выбить друг друга, и тогда в топ-4 пролезла бы какая-то команда не из России.
2: Кирилл Новокщенов, главный редактор Кибера. Победа Team Spirit – закономерный итог. Команда закалена поражениями, а поддержка трибун Шанхая придала игрокам силы, говорит фанатка Team Spirit Инга Великая.
14: То, что в полуфинале The International по Dota 2 оказались наши российские команды, это было ожидаемо. У нас хороший скилл, у нас прекрасная подготовка, прекрасная дисциплина. Ребята, юные дарования, которые готовы улучшать свою форму, побеждать. У них, наверное, самое большее стремление продвигать наш регион на таких высочайших турнирах. Team Spirit — это такая команда, которых закаляют поражения, и они делают хорошие выводы и начинают просто показывать свою форму все лучше и лучше. Злятся, так сказать. Но короля не убить. Поэтому зверя нет сильнее дракона. Spirit — гордость региона. То, что Team Vision оказались в гранд-финале, они это заслужили. У них тоже прекрасные игроки. И их форма давала понять, что гранд-финал — это будет Team Spirit и Team Vision. Ну, плюс еще, конечно же, очень важна поддержка на аренах. Нашу команду любят в Шанхае. Ее поддерживают, и трибуны взрываются, когда происходит какой-то файт на карте. И ребята это все слышат через наушники, им придают это силы. И мы готовы срывать их свои голоса в их поддержку, чтобы они с уверенностью шли только вперед и вперед.
2: Инга – великая фанатка Team Spirit. Сразу после завершения International 2026 игроки Dota 2 из разных стран начали жаловаться на проблемы со сбоями в игре. По данным SteamDB, пиковый онлайн Dota 2 за последние сутки превысил 1 000 000 игроков. Абсолютный рекорд Dota 2 остается гораздо выше. В марте 2016 года игра одновременно собрала почти 1 300 000 человек. Приветственный коктейль, опера и диджей-сет. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». В ней участвовали 10 столичных медучреждений. Посетители проходили профилактическую диагностику и первичный чекап, причем в форме досуга. Параллельно в поликлиниках шли концерты, кинопоказы, тренировки и мастер-классы. О том, как это было, Диана Чебанова.
15: Обычно посещение поликлиники совершенно не ассоциируется вот с этими звуками. Диана 10 медучреждений столицы стали похожими на тематические ночные клубы в ночь на 23 августа. Только клубы скорее вечерние, потому что в полночь вечеринка закончилась. Да и тема не вполне тусовочная. Зожная, без алкоголя, вместо него кислородные коктейли и с полезными фруктово-овощными перекусами. Из развлечений экспресс-диагностика, консультация врача, анализ крови или главный хит мероприятия – биоимпедансный анализ. Так можно узнать состав своего тела, количество жировой, мышечной массы, воды, костной ткани. Все это на фоне концертов, кинопоказов, тренировок, творческих мастер-классов. Ночь в поликлинике провела москвичка Юлия и рассказала Бизнес-ФМ, как это было.
16: Было много взрослых и моего возраста. Удивила программа. Были как бы такие велкам-дрипки, кислородные коктейли. Можно было выбрать либо арбузик, либо дымку. Все такие были приветливые, дружелюбные. Я сделала биоимпеданс, были физиотерапевтические тесты и сдала кровь.
17: Биоимпеданс, процедура, что подразумевает?
16: Это такой аппарат, на который ты становишься, и тебе твои параметры по типу роста, веса, проводимости по мышцам, позвоночник. Очень много показателей. Если вот без очередей, наверное, можно было минут за 40 пройти, но был большой ажиотаж, в очереди стояла на биоимпеданс часа 2.
15: Очереди – это, пожалуй, главный недостаток ночью в поликлинике. С этим надо что-то делать, рассказала москвичка Александра.
18: Нам очень понравилось, но вот есть некоторые моментики, которые, если доработать, было бы вообще очень здорово. Мало ориентировали людей. Допустим, мы не знали, что там еще есть какие-то тесты, то есть мы стояли полтора часа в очереди на биоимпедансный анализ, и нам только под конец уже сказали, что вы можете не тратить время, пока стоите в очереди, пройдите тесты функциональные. Потому что это вот прям напомнило в поликлинике в регионах, где ты сидишь полтора-два часа в очереди, как раньше в советских поликлиниках. На биоимпедансный анализ не попали. Честно говоря, не хватило терпения. Увидели лекцию на втором этаже, аквагрим. Мне показалось, что даже самим врачам это понравилось. Все были веселые, приветливые. Они тоже там пили кислородные коктейли. И были на одной волне с пациентами.
15: На здоровую вечеринку нужно было сначала зарегистрироваться в приложении ЕМИАС. Через него москвичи получили анонс с таким текстом. «Привет, спишь? Поликлиника нет. В субботу после 20:00 чекап, музыка и тренировки». По факту прийти могли все, даже без регистрации, рассказала Бизнес-ФМ заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники номер 220 в Пресненском районе Москвы Оксана Учаева.
19: Докторам было интересно пообщаться с пациентами, провести профилактическую беседу. Намного проще мероприятие, не целенаправленно на прям лечение болезни, а все-таки оно профилактического уровня. Регистрация была не обязательной. Кто-то приходил зарегистрированный, но и не зарегистрированных людей всех принимали. Вход свободный. Поликлиники работали до последнего пациента. Дольше работали, чем запланировано.
17: Но это было не утомительно вот для врачей?
19: Нет. Какие-то воодушевленные сотрудники тоже присутствовали на культурном мероприятии. Отдыхали и работали. Это было как два в одном.
15: При этом пройти все эти процедуры, включая самые востребованные, можно и в обычном режиме. Но в этом и суть задумки. Показать оснащение столичных поликлиник. Что касается формата, врачи говорят, все способы хороши для пропаганды профилактики болезней. Диана Чубанова, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
2: Акцию «Ночь в поликлинике» повторят в Москве вечером 28 августа.
20: Между делом с Кирой Альтман.
21: Говорю с Вадимом Мамонтовым, путешественником, основателем компании Russia Discovery. И задаю ему вопрос в духе язычников или шаманов. Просит ли он у места, у земли, к которому едет и везет людей, разрешение их принять?
22: Мне кажется, что то, насколько место становится гостеприимным для путешественников, связано не с просьбами вот в моменте, а оно скорее связано с настроем тех людей. И вот в прошлом году, как раз когда мы шли к острову Врангеля, нам невероятно повезло с погодой. Мы видели просто огромнейшее северное сияние, и мы просто не могли спуститься вниз, потому что хотелось впитывать это. Потом было очень много солнечных дней. Нам повезло с китами невероятно. Нам повезло с большим оленьим стадом. И я считаю, что вот это, наверное, стало просто следствием общего настроя тех людей, их открытости, их готовности принимать плохую погоду как еще одно приключение, а не как какое-то обременение, которое нужно, несомненно, как-то там стремиться преодолевать.
21: А как настроиться на испытание погоды? Вот когда весь год ждешь этой далекой поездки, Вадим, а там такое?
22: Если вот человек исповедует внутри себя не то, что я заплатил деньги, поэтому вот подайте мне раз, два, три, четыре, пять, а я отправляюсь в это путешествие, я понимаю, что погода, состояние моря, они могут нести любые коррективы в наше передвижение, но могут случиться неожиданности, и нужно быть просто к этому готовым. Если человек так настроен, то, как правило, это позволяет открыться в погоде, открыться месту в каком-то максимальном благополучии для его открытия, для его познания.
21: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
20: Между делом на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. ТАСС не ожидает до конца августа приезда в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визиты в Киев и Москву отложены, пишет агентство со ссылкой на источник. Он предположил, что для этого есть причины. Финляндия получила ноту от России с просьбой запретить демонстрации перед российским посольством в день выборов в Госдуму. В МИДе страны сообщили, что Хельсинки получили уведомление об открытии избирательного участка в российском посольстве с просьбой усилить меры безопасности возле него. Ранее в МИДе России сообщили, что аналогичные ноты направлены во все внешнеполитические ведомства зарубежных стран. Большинство граждан Германии полагают, что канцлер Фридрих Мерц не сможет сохранить свой пост до следующих парламентских выборов, запланированных на 2029 год. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного британским институтом YouGov по заказу агентства ДПА. Согласно опубликованным данным, 36% респондентов ожидают замены Мерца на посту главы правительства до выборов, причем каждый пятый прогнозирует его отставку уже до конца этого года. Лишь треть участников исследования полагают, что нынешний канцлер сохранит должность как минимум до 2029 года. Китай отложил на неопределенный срок запуск лунной миссии Чан-Э-7. Аппарат не соответствует условиям запуска, считают в китайском агентстве пилотируемых космических полетов. Других подробностей не приводится. Чан-Э-7 – это автоматическая межпланетная станция, которая должна была исследовать южный полюс Луны, в том числе затененные кратеры и искать воду. Запуск аппарата относится к четвертой фазе лунной программы КНР, цель которой – подготовка к высадке космонавтов на Луне в 30-е годы. Новости на обязательство. Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ждать ли возобновления посреднических усилий США в урегулировании конфликта на Украине и когда? Источник ТАСС сообщил, что приезд в Москву спецпосланника Трампа Уиткофа, разговоры о котором ходили в последнее время, откладывается на неопределенный срок. Нет ясности относительно встречи президентов России и США на предстоящем саммите АТЭС. Как это все понимать? Комментарий Георгия Бофта через минуту. Сразу несколько стран ЕС выступили за введение налога на сверхприбыль для нефтяных компаний. Авторы инициативы указывают, что война в Иране обеспечила резкий рост доходов нефтяников и предлагают им поделиться, на что хотят направить налог, который окрестили взносом солидарности. Владелец антикварного магазина, у которого Росгвардия изъяла старинное оружие на 100 миллионов рублей, готовит иск в Верховный суд. Дмитрий Щекотов уверен, что закон об обороте гражданского и служебного оружия, на который ссылаются силовики, к его коллекции отношения не имеет. Так ли это? Наша редакция попыталась разобраться в нюансах. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Американский переговорный трек завис в неопределенности. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что если Владимир Путин и Дональд Трамп будут присутствовать на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября, то неизбежно встретятся и переговорят. Ушаков добавил, впрочем, что от американской стороны на этот счет пока никаких сигналов не поступало. На этом фоне появилось сообщение госагентства ТАСС о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер вряд ли посетят Россию до конца августа. визит отложили. Что происходит? Комментарий политолога Георгия Бофта.
3: Путин и Зеленский обменялись заочными посланиями, из которых следует, что для новых переговоров нет никакой основы. Как известно, в конце июня Киев объявил 40-дневную кампанию давления на Россию, проводя массированные удары по инфраструктуре, логистике и нефтепереработке, рассчитывая тем самым принудить Москву к завершению войны. Срок истек 5 августа. Путин вернулся к этой дате, назвав данную затею изначально очередной авантюрой Киева и его западных кураторов. По его словам, Киев сам открыл ящик Пандоры, а значит, получит ответ по наиболее чувствительным отраслям своей экономики. Тут все в точности соответствует логике эскалации. Взаимные удары по экономике стали самостоятельным театром военных действий, и Москва считает, что запас прочности здесь у нее больше. Заодно Путин назвал поступающие предложения по регулированию экзотическими и неприемлемыми. После этих слов визит спецпосланников Трампа действительно стал неактуальным. Тем более, что они не подтвердили свою поездку в Киев, где ни разу еще даже не были. Президент России отметил главное – рассуждать о том, что могло бы быть положено в основу договоренности преждевременно. Иными словами, есть не разногласия по пунктам, а самих пунктов просто еще нет никаких. Эти заявления Путин совместил с рассуждениями о предстоящих думских выборах, которые, по его словам, должны подтвердить способность системы противостоять внешнему давлению, шантажу и агрессии. Фраза хорошо ложится в текущий контекст. Пока в Киеве спорят о легитимности власти без выборов, Москва предъявляет сам факт голосования как доказательство легитимности, а заодно как инструмент легализации присоединенных территорий, где голосование пройдет по общероссийским правилам. У Зеленского нашелся свой месседж. Так он обозначил новый коридор возможностей для завершения войны с декабря текущего года до конца лета следующего. После этого в США уже начнется новая президентская кампания. Посему дипломатия, по логике Зеленского, станет невозможной. Но ведь еще недавно он же говорил о возможности окончания войны до конца нынешней осени, привязывая это к промежуточным выборам в Конгресс. Что обсуждается сейчас по существу в качестве возможного формата прекращения огня, Зеленский тоже описал. По его словам, один из вариантов, который прорабатывают США и Европа, предусматривает взаимный отход сторон от линии фронта и создание буферной свободной экономической зоны под управлением третьей стороны. Может, оно и выглядит гладко для кого-то, но вот только Москва не готова заканчивать войну без выхода ВСУ из Донбасса, на что Киев не согласен ни при каком варианте. Правда, Киев, если верить Зеленскому, готов обсуждать прекращение ударов по энергетике и аграрной инфраструктуре, но только на взаимной основе. Москва, заявил украинский президент, ранее отклонила предложение о прекращении атак на суда в Черном море, поскольку добивалась расширения такого моратория на энергетику. Официальных подтверждений именно такой постановки вопроса от Кремля не было. Зеленский тут настаивает на симметрии: сельское хозяйство за сельское хозяйство, энергетика за энергетику. С российской же точки зрения симметрии здесь нет и быть не может, поскольку зерновой коридор и российская нефтепереработка – это разновесные категории, у них также разная уязвимость. Ну а поскольку обмен отрасль на отрасль одна из сторон всегда сочтет невыгодным, то на этом, видимо, все и застопорилось. Зеленский вообще решил пройтись по широкому кругу обострившихся сюжетов. Так, выборы во время войны он назвал цунами для государства, которое расколет Украину. Конфликт с экс-министром обороны Федоровым, как раз требующим выборов, он описал как чужую игру. По коррупционным скандалам заявил, что к нему лично вопросов у антикоррупционных органов нет. Заодно сообщил, что Илон Маск отказал в использовании системы Starlink над Россией, из-за чего Трамп при их недавней встрече прямо сказал ему, что тот его обманул. Все эти заявления сделаны ровно ради того, чтобы показать, что система управления все еще цела, причем без всяких выборов. На этом фоне в Киев на празднование Дня независимости прибыли лидеры 6 балтийских стран. Они же ведущие спонсоры Киева. Однако Уитков и Кушнер, которые вроде тоже собирались, не приедут, что лишний раз подчеркивает факт пробуксовки всего американского переговорного трека. Потом в календаре относительно далекий ноябрьский саммит АТЭС в Китае, где, по словам Юрия Ушакова, Путин и Трамп неизбежно встретятся, если оба будут. То есть сама по себе встреча описана как возможность, чуть ли не случайная и необязательная, а не как важный, непременный, судьбоносный саммит, где могли бы быть приняты некие прорывные решения. Нет для таких решений условий, потому что. При этом центр тяжести войны, похоже, бесповоротно сместился в экономику, где каждая сторона считает себя относительно сильнее. Россия за счет глубины и мощи своей ресурсной базы, Украина за счет асимметричной дальнобойности по логистике и нефтепереработке. Поэтому, на самом деле, чисто гипотетически, гипотетически торг о взаимных мораториях мог бы стать единственным предметным переговорным сюжетом. Однако и он пока что в тупике.
2: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Владелец антикварного магазина в Москве лишился 100 миллионов рублей за одну ночь. Такую сумму он оценил последствия конфискации антикварного оружия, проведенной Росгвардией. Ведомстве нам заявили, что у изъятия были основания. Суды встали на сторону Росгвардии. Разбираемся в том, какой правовой статус у антикварного оружия и надо ли оформлять лицензию. Евгений Перельчук подробнее.
4: Кортики, мечи, сабли, шпаги и мушкеты. 435 единиц антикварного оружия. Культурные ценности стоимостью от 50 тысяч до нескольких миллионов рублей оказались вывезены Росгвардией за одну ночь после внеплановой проверки из антикварного салона «Стрелец». Его владелец, индивидуальный предприниматель Дмитрий Щекотов, рассказал нашей редакции, что имел экспертизу от Минкультуры о том, что постановление правительства о мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия не относится к культурным ценностям. С 2016 года Дмитрий покупал на зарубежных аукционах антикварное оружие, завозил его в Россию как объекты культурной ценности, продавал их потом любителям военной истории, исправно платил налоги, и претензий к нему со стороны контролирующих органов не было. А потом что-то произошло.
5: Пришли ко мне проверяющие из Росгвардии, хотели узнать, имеются документы, экспертизы, как бы на что я ответил, имеются, но сейчас предоставить не могу, потому что надо искать. После этого сотрудники позвонили начальнику, сказали, что тут оружие, и он, соответственно, дал команду, что все надо изымать. Это было неожиданностью, потому что за все это время никто не приходил, никто не предупреждал, никакие письма не отправлялись о том, что надо исправить нарушения. По сути, по закону об оружии и по уголовному кодексу это антикварное оружие никак нельзя использовать, кроме того, как его на стенку повесить. Все это оружие складировали в оружейной комнате отдела МВД Гальянова. Но я сомневаюсь, что там условия подходят.
4: Мы обратились за разъяснениями в Росгвардию. Там нам пояснили, что юридическому лицу или ИП для продажи антикварного оружия требуется лицензия на торговые операции с гражданским оружием. И какого-то особого статуса у антикварного оружия нет. А причин, почему его могут изъять, очень много, говорит в РИО замначальника Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Москве подполковник полиции Сергей Хлебников.
6: Во-первых, за грубое нарушение лицензионных требований, условий продажи, хранения оружия, в частности, осуществления деятельности, не в месте разрешенном для торговли этим оружием. Также необеспечение условий сохранности оружия, то есть помещение, не соответствующее установленным требованиям по технической укрепленности, и не исключение доступа посторонних лиц к этому оружию. Также за нарушение, связанное с продажей оружия без сертификата соответствия или декларации о соответствии гражданского и служебного оружия, оружие, не имеющего номера и клейма, в том числе имеющего культурную ценность, копии старинного антикварного оружия, реплик, и оружие, запрещенного к обороту на территории Российской Федерации. Если говорить про старинное антикварное оружие, то запрещается реализация оружия, изготовленного для стрельбы патронами.
4: Как добавили в Росгвардии, антикварному салону необходимо не только лицензию получить, но обеспечить нужные условия по сохранности оружия и заодно запретить доступ к нему посторонних лиц. Другими словами, установить специальные шкафы, замки, сигнализацию, обеспечить температурный режим вплоть до определенной влажности воздуха. Наш пострадавший бизнесмен Дмитрий на это говорит, что все это обеспечивает платная услуга Росгвардии и стоит от 2 до 4 миллионов рублей. Важно помнить, что не все старое оружие является антикварным, но лицензию на его продажу иметь нужно, говорит адвокат Сурен Аванесян.
23: В соответствии с федеральным законом об оружии, к старинному антикварному оружию относится огнестрельное оружие, выпущенное до конца 1899 года, непригодное для стрельбы современными патронами, и холодное оружие, выпущенное до конца 1945 года. То есть, условно говоря, какая-нибудь аркебуза будет являться старинным антикварным оружием, а винтовка Мосина образца 1891 года, но выпущенная в начале 20 века, старинным антикварным оружием, согласно вот этому положению, являться не будет. Торговля гражданским оружием подлежит лицензированию. Статья 3 федерального закона об оружии. Антикварно-старинное оружие также относит к категории гражданского оружия.
4: Первые суды встали на сторону Росгвардии. Однако Дмитрий намерен дойти дойти до Верховного суда. Вероятно, он поставит точку в вопросе, считать ли антикварное оружие только лишь объектом культурной ценности и можно ли применять к нему нормы и требования оружия гражданского. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
0: На Камчатке эвакуировали туристов, которые в субботу застряли у вулкана Плоский Толбачик. После сильных дождей местная река Студеная вышла из берегов и размыла единственную подъездную дорогу к вулкану. Людям пришлось провести ночь на туристических стоянках, прежде чем за ними отправили вертолеты. Всего вывезли 152 человека. Туристов оказалось больше, чем значилось в официальных списках. Первоначально власти рассчитывали эвакуировать 117 человек. Медпомощь никому не понадобилась. Группа туроператора Like Me Trip оказалась одной из последних, кому удалось выехать еще до того, как проезд окончательно размыло. Рассказывает руководитель компании Александр Мартыненко.
7: Мы делаем туры на Толбачик уже без малого 7 лет. Можем сказать, что это всегда приключение. Последние 10 километров дороги в среднем и мы, и любые другие турфирмы преодолевают за 4 часа. Дорога это действительно не самое простое. А тут еще и начались паводки. Наша группа была одной из последних, которой удалось выбраться с Толбачика. Дорога уже была сложная. Река начала размывать колею. Какие-то машины ехали к нам навстречу, и вот они и застряли там. Мы используем проходимый транспорт на больших колесах. Гид у нас очень опытные, были в этих местах не один раз. Ну и в целом мы не переживаем, что группы застрахованы и зарегистрированы в МЧС. Наши гости радуются удаче, что успели проскочить до того, как попасть на новостные сводки. Но даже если бы не успели выехать, то это как будто было бы даже дополнительным бонусом. Полет на вертолете тоже был бы воспринят позитивно, так как стоимость вертолетных прогулок сейчас под 100 тысяч рублей. Ну и можно понаблюдать с иллюминатора за извержением Ключевской сопки. Службы МЧС сработали грамотно и оперативно, все туристы были обеспечены теплыми палатками, одежды, еду доставляли соседних лагерей. Камчатка всегда нам подкидывает сюрпризы и приходит готовиться и к планам Б, и к плану С.
0: Александр Мартыненко, туроператор. Чтобы вывести всех туристов, понадобились 7 вертолетных рейсов. Размытый проезд к Толбачику продолжают восстанавливать.
20: Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
20: Бизнес и власть.
8: Россельхознадзор временно запретил обращение нескольких серий ветеринарных вакцин Мультикан-8 и Мультикан-6 производства компании Ветбиохим. Под ограничение попали 4 серии со сроками годности до начала 2028 года. Поводом стали сообщения о гибели собак в Ярославской области после применения одной из этих вакцин. Производитель заявляет, что претензий не получал, а ветклиники используют другие серии и не фиксируют проблем. Расследование продолжается. Американская платежная система Visa, которая ограничила работу в России еще в 2022 году, подала заявки на регистрацию 2 товарных знаков в России. Документы поступили в августе. Они охватывают 25 классов от фармацевтики, медицинских изделий до ювелирных украшений, одежды, кормов для животных и даже услуг телемедицины и косметологии. В списке также присутствуют товары с аутентификацией через NFT. В Роспатенте поясняют, такие заявки – это способ защитить бренд от подделок, даже если компания напрямую не работает на рынке. Напомним, карты Visa внутри России продолжают работать через национальную систему платежных карт.
20: Сделки.
8: Американский технологический гигант NVIDIA заключил сделку с AI-стартапом Poolside на сумму 6 миллиардов долларов, пишет Wall Street Journal. Цель – создать мощную модель искусственного интеллекта, которая сможет конкурировать с китайскими разработками DeepSeek и Kimi K3. В рамках соглашения NVIDIA получит доступ к технологиям стартапа и примет в штат значительную часть его инженеров. Стоит отметить, что китайские AI-модели, по данным Bloomberg, показывают сопоставимые результаты при значительно меньших затратах. Тратах, даже несмотря на ограничения США на поставку передовых чипов в КНР. Сделка NVIDIA – попытка удержать лидерство в этой гонке. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. Как откроется рынок в понедельник? Рубль укрепился, акции упали, нефть дорожает. Неделя на российском рынке запомнилась разнонаправленной динамикой. Рубль сначала упал до локальных минимумов, но затем уверенно укрепился. Основной поддержкой стала подготовка экспортеров к налоговым выплатам 28 августа и высокие цены на нефть. Официальный курс доллара от ЦБ подешевел до 82 рублей 92 копеек. Brent за неделю подорожало более чем на 6% и стоит около 94 долларов за баррель. Причина – напряженность на ближнем
2: Ближнем Востоке. Российский рынок акций начинает неделю под давлением. Инвесторы обеспокоены ударами по складам «Озон» в эти выходные, говорит инвест-стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
1: На самом деле украинская атака на логистический центр «Озона» может негативно повлиять не только на котировки «Озона», которые непременно должны снизиться на открытии, но и на всю динамику российского фондового рынка. То есть фондовый рынок России может открыться негативно. Ну и также и в течение недели может быть снижение, потому что геополитический фон, а геополитика сейчас является самым важным фактором, по-прежнему остается крайне нервным и напряженным. Единственное, что может поддержать фондовый рынок, это относительно дорогая нефть. Я думаю, что котировки Brent могут подорожать $95 за баррель на фоне экономической блокады Ирана США и также на том, что Армузский пролив остается перекрытым, и это создает дефицит на мировом рынке углеводорода. Поэтому нефть будет дорожать, это может средним лагом оказать поддержку рублю. Но, с другой стороны, влияние нефти на российскую валюту снизилось из-за валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила. Рубль, несмотря на то, что немножко откорректировался в сторону укрепления на прошлой неделе, в рамках технической коррекции вновь может перейти к снижению из-за того, что по косвенным данным усилился отток капитала, растет импорт, и также процентные ставки сейчас все-таки уже не такие высокие, и это снижает поддержку курса рубля. Поэтому рубль может незначительно ослабеть на предстоящей неделе и подойти к уровню примерно 84 рубля за доллар.
2: Сергей Суверов, УК «Арикапитал». Рынок ждет волатильная неделя. Нефть в районе 90-92. Рубль будет плавно слабеть, а золото, скорее всего, будет топтаться на месте. Безусловно, отечественному рынку акции добавят негативы атаки на склады «Озона», говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
9: Если уж совсем быть точным, то склады не «Озона», а тех, кто арендует склады у «Озона», но на самом деле это котировкам не сильно помогает. Ну, это было вполне логичным ожидать такие же удары по «Озону». «Озон» некоторое время назад начал особо дорогостоящие товары из крупных складов распределять по своим ПВЗ. Так что, по идее, ущерб для «Озона» должен быть существенно меньше. Но понятно, что рынок слухами полнится. На этом фоне и бумаги «Озона», и бумаги АФК, как основного бенефициара «Озона», тоже снижаются. В целом, наверное, неделя ожидается относительно волатильный. Тут мы будем продолжать следить за данными по инфляции. В среду мы будем продолжать следить за событиями на Ближнем Востоке, потому что они через стоимость цен на нефть будут влиять через приток иностранной валюты к нам на рынок, на курс. Пусть с некоторым лагом, но все равно будут. Ну и также будем внимательно следить за сезоном отчетности. Неделя одна из самых насыщенных с точки зрения отчетов за первое полугодие по МСФО. Очень много кто отчитывается. И я думаю, на самом деле, если это будут позитивные отчеты, то они могут общий такой геополитический негативный фон нивелировать рынку. По нефти пока что-то в районе $90 за баррель, где-то плюс-минус в этих диапазонах. 90-92 по паре рубль-доллар. Пока, наверное, ждем продолжения плавного ослабления рубля. Куда-то в районе 83-84 к концу недели. К евро в 99,5-100. По юаню в район 13.
2: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст».
15: Футболисты «Спартака» обыграли «Зенит» в матче пятого тура чемпионата России. Красно-белые набрали 12 очков и идут на втором месте в таблице, а лидирует по-прежнему «Краснодар». 5 побед в 5 встречах, на этот раз над махачкалинским «Динамо». Все подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
20: Футбол с Григорием Гуреевым.
10: Перед матчем в Тушине прозвучал гимн России в честь гимнастки Ангелины Мельниковой, болельщицы «Спартака», которая на чемпионате Европы в Загребе завоевала 3 золотые медали. Ей вручили цветы, а также футболку с номером 7. При поддержке такой титулованной поклонницы «Спартак» в матче с «Зенитом» вышел вперед достаточно быстро. Угловой на 12-й минуте, удар Манфреда Угальды, серия рикошетов и мяч отскоком от Вильмара Бариоса влетает в сетку. «Зенит» побежал вперед, но до перерыва «Спартак» забил еще раз Роман Зобнин издалека прицельно пробил в нижний угол. Во втором тайме «Спартак» потерял Руслана Литвинова. Защитник получил травму в стыке с Монтуаном и смог покинуть поле только с посторонней помощью. А затем передвигался на специальной коляске со слезами на глазах. Похоже, там что-то серьезное. Под конец матча нервы были на пределе. Вторую желтую карточку получил Максим Глушенков и был удален. «Спартак» счет сохранил и вышел на второе место. Краснодар в Махачкале испытал определенные проблемы, но свои очередные 3 очка взял. До 79-й минуты вратарь «Динамо» Тимур Магомедов выручал, но бразильский защитник Жубал сотворил шедевр, забив гол в падении через себя. Затем уже пришла пора Станислава Агацева показать свое мастерство, и в итоге горожане счет удержали, как и лидерство в таблице. А «Динамо» Московская одержала волевую победу над родиной. В первом тайме бело-голубые пропустили роскошный гол после сольного прохода, обводящим ударом в девятку забил испанец Икер Посо. Но затем пришло время Константина Тюкавина. До перерыва он восстановил равновесие, а во втором тайме оформил дубль. Антон Миранчук сделал счет 3-1, и до финального свистка он не изменился. У «Динамо» вторая победа в сезоне, но говорить о том, что команда вышла из кризиса, пока рановато. Как минимум до следующего тура, считает коллега Михаил Типков, зам главного редактора издания «Спорт-24».
11: По качеству, в принципе, если не брать именно оборонительную игру, в атаке все было хорошо, и «Динамо» наиграл даже больше, чем на 3 мяча. Отметим особенно, что Тюкавин наконец-то открыл счет своим голам в этом сезоне, сделал дубль. Если бы его не заменили, может, он и хитрик бы претендовал. Будет интересно посмотреть за следующим матчем «Динамо» с «Локомотивом». Все-таки соперник хоть и в кризисе, но «Локомотив» есть «Локомотив». Это дерби-то такое посложнее, чем дерби первое в истории с родиной.
10: Крылья Советов одержали первую победу в сезоне. Со счетом 3-0 футболисты самарского клуба разгромили тольяттинский «Акрон». Подопечные Сергея Булатова улучшили свое положение, но не очень сильно. Теперь они 12-е. «Акрон» вместе с «Факелом» расположился на самом дне. Команды делят 15-е и 16-е место, набрав по 2 очка после 5 игр. Чуть выше, на непривычной 14-й строчке, «Локомотив». После 5 матчей у команды Михаила Галактионова 3 очка и ни одной победы. В дерби «Локо» выглядел слабее ЦСКА. И если бы не в

0: на сумму, которую получил «Локомотив» за Батракова, это, по сути, половина тех денег, которые отдает РЖД. Футбол все-таки 11 человек играет, а не один Батраков. То же самое и касается Карпухаса. Поэтому эти все потери, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе к краху «Локомотива» точно не приведут. Команда будет так в семерке, в восьмерке в конце сезона. Шторм пройдет, игроки будут куплены. «Локомотив», по сути, с двух сделок получил просто огромные деньги, космические деньги.
1: Бывшего капитана «Лока» Дмитрия Баринова в ЦСКА преследуют неудачи. Мало того, что игра не клеится, так еще и травму получил. Армейский клуб объявил, что у опорного хавбека повреждение крестообразной связки. Через две недели после МРТ будет выбрана дальнейшая тактика лечения, но обычно срок восстановления в таких случаях несколько месяцев. Есть риск, что в этом году Баринов на поле уже не выйдет. Ранее не меньше чем на полгода выбыл Мойзес. ЦСКА испытывает проблемы в игре, теряет лидеров, но при этом пока идет без поражений. Дмитрий Игдесамов выжимает из команды все, что может. Армейцы замыкают тройку лидеров. Пятый тур завершится в понедельник. В Калининграде «Балтика» примет «Казанский Рубин». Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Американец Мэтт Райф впервые попробовал себя в роли стендап-комика в 15 лет на школьном конкурсе талантов. Получив признание у однокашников, Мэтт стал выступать в клубах. Но настоящий успех пришел к нему в 2021, когда Райф начал выкладывать короткие ролики с выдержками из своих юмористических номеров в популярных соцсетях. Изначально Мэтт задумывал это как рекламу своих выступлений. Но его едкие видео об отношениях, работе и гендерных проблемах оказались популярны сами по себе и стали стремительно набирать просмотры. Сегодня основная аудитория комика в интернете. У Райфа 45 миллионов подписчиков и личное состояние порядка 50 миллионов долларов. Зарабатывает он на рекламе, живых выступлениях, съемках в кино и на телевидении и на инвестициях в стартапы. Блогеры на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Альметьевск, Татарстан. 150 тысяч жителей. Судьбу деревни Альметьево решила найденное рядом с ней в начале 20 века месторождение нефти. Теперь это центр юго-восточной экономической зоны Республики Татарстан и четвертый по численности населения город в ее составе. Как появлялись города на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. В Краснодаре после атаки беспилотников погибли двое детей, еще 7 несовершеннолетних и двое взрослых пострадали. Обломки дрона упали на круглосуточный детский центр в Прикубанском округе города. Также этой ночью в Краснодаре загорелся склад. Озон сотрудников эвакуировали предварительно пострадавших. Нет, обломки беспилотников также повредили жилые и строящиеся многоквартирные дома. Прокуратура Краснодарского края организовала горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва может расценивать прямое участие Великобритании в ударах по российской территории как участие в войне. Об этом он сказал в программе «Москва. Кремль. Путин». «Мы точно так же имеем право рассматривать гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями», заявил Лавров. Он также отметил, что Россия будет учитывать действия Великобритании и других стран НАТО и Евросоюза. Международные платежные системы Visa и MasterCard могут все же вернуться в Россию, но им для этого придется выдержать весьма жесткую конкурентную борьбу за российских клиентов. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, чтобы вернуть свои утерянные позиции в России, Visa и MasterCard должны будут заново заинтересовать пользователей, в первую очередь инновациями и современными сервисами, которые могли бы быть способны составить конкуренцию активно развивающейся отечественной платежной системе. Напомним, Visa и MasterCard покинули российский рынок весной 2022 года. Российский космонавт Сергей Тесерятников, входящий в экипаж миссии Крю-13 к Международной космической станции, надеется на продолжение сотрудничества между Россией и США после завершения совместной работы на станции. Космонавт напомнил, что МКС однажды завершит свое существование. Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщал, что госкорпорации НАСА договорились о продлении работы Международной космической станции до 2030 года.

0: 2020 года. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Вслед за Wildberries ВСУ нацелились на Озон. На выходных украинские беспилотники дважды атаковали логистические комплексы компании. Сначала в Самарской области, потом в Оренбургской. Работа обоих складов остановлена. Как рынок отреагирует на удары по объектам второго по величине маркетплейса России? И смогут ли селлеры компенсировать потери за счет договоров страхования? Когда ждать заметных подвижек в решении топливной проблемы? Владимир Путин заявил, что контроль за ситуацией ведется на самом высоком уровне. Работает спецкомиссия под руководством главы правительства. С нехваткой бензина столкнулась большая часть страны, но есть и исключения. Бизнес ФМ изучил топливную карту России и обнаружил регионы, которые кризис обошел стороной. Проверить здоровье, а заодно поднять настроение. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». Помимо велком-дринков на входе, посетители ждали кинопоказы, творческие мастер-классы, сеты от диджеев, выступления оперных певцов и много что еще. Своими впечатлениями участники акции поделились с Бизнес ФМ. Подробности в ближайшем эфире. Атака беспилотников на склады «Озон» поставила перед селлерами вопрос о возмещении убытков. Многие продавцы впервые обратились к пункту договора о таком возмещении и узнали о том, что выплаты проводятся только в случае признания происшествия терактом или диверсией. А такое признание со стороны официальных органов происходит далеко не всегда. Стандартные страховки от маркетплейсов военные риски не покрывают. Что можно предпринять? Евгений Перельчук подробнее.
3: У компании Wildberries, которая давно имеет дело с атаками беспилотников, и у Озон, которая столкнулась с ними совсем недавно, нет единого подхода к возмещению убытков и страхованию от подобных случаев. Глава Wildberries Татьяна Ким, с одной стороны, говорила о том, что удары ВСУ по складам являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому возмещать убытки компания по закону не обязана. С другой стороны, заявляла, что тысячам селлеров выплаты все же проводятся. Другой вопрос – объем этих выплат. На их скромный размер продавцы жаловались в соцсетях. Продавцы на Озон после происшествий в Оренбурге и в Самарской области обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса в графе «Покрытие массовых повреждений» есть строчка про падение летательных аппаратов и их обломков, но только если случай признаны терроризмом или диверсией. Как мы знаем, такая классификация от Следственного комитета происходит не всегда. На этом основании селлеры делают вывод, что Озон что-то может выплатить, но в случае большого ущерба у компании будет юридически обоснованный путь отхода от таких выплат, продолжает селлер Сергей.
4: Продаем велозапчасти и велоаксессуары, продаем на всех площадках, мы почти полностью отказались на том же Озоне от ФБО. Мы мало храним товаров на складе Озона, в основном это товары, которые только возвращаются от клиентов после заказов. Озон всегда очень неохотно вообще что-либо возмещает. Единственное, может быть, они действительно сейчас как-то постараются тебе повысить репутацию, может быть. Некоторые условия немного поменяли, в плане, например, штрафов на ФБС, они сейчас отменили со вчерашнего дня за отмены, за профсрочку товаров. Я думаю, что действительно полностью возмещения всем не будет. Наверное, будет это примерно так же, как и на ВБ, когда каким-то людям отдельным что-то понемногу. Много историй есть. Кому там 1000 рублей, кому 10 000 скидывают. Полных возмещений всем селлерам, товары которых пострадали, я думаю, что все-таки не будет.
3: Озон в своих правилах страхования прямо указывает, что договор покрывает риски от пожара, взрыва, затопления, стихийного бедствия, транспортной катастрофы, разбойного нападения. И отдельность строкой выносит падение БПЛА, но с оговоркой, только в случае квалификации по статьям терроризма или диверсии. Другие военные риски страхование пока не покрывает, заявили в маркетплейсе. После инцидента в Самарской области Озон ввел ряд льгот для селлеров, в том числе перевозку уцелевших товаров на другие склады, отмену платы за размещение товаров с пострадавшего объекта, компенсацию стоимости упаковки продукции и ряд других. Нет там самого главного – возмещение стоимости уничтоженного товара. Пока ключевые страховые партнеры маркетплейсов Росгосстраху, Wildberries и Ингостраху Озон не готовы брать на себя возмещение от ударов беспилотников по складским комплексам. Татьяна Ким ранее призвала страховые компании прийти к решению, которое бы включало эти риски в договоры, но пока покрытия нет. Правда, у селлера есть возможность заключить отдельный договор со сторонней страховой компанией. После того, как первый шок на рынке спал, некоторые страховщики стали брать на себя риски ударов беспилотников. Главное четко прописать в договоре все виды ущерба и классификацию происшествия, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
5: После атак на склады страховые компании перестали брать на страхование склады с добавлением риска терроризма и диверсии, потому что это очень убыточно и было на время приостановлено. Сейчас это обратно возобновляется, страхование по такому риску. По обычному полису, который для каждого склада выдается, риск диверсии и терроризма является исключением, то есть тем самым форс-мажорным обстоятельством, при котором страховые компании освобождаются от выплаты. Если у вас в полисе будет только написано падение летательных аппаратов, тогда в этом случае выплаты не будет. На будущее я бы, конечно, рекомендовала в такую страховку, если есть такая возможность, включать не просто теракт и диверсию, а также и просто падение летательных аппаратов.
3: Краткий итог. Ни у Wildberries, ни у Озон пока нет официально закрепленных гарантий по возмещению прямых убытков от уничтоженного имущества на складах. Компании производят выплаты на добровольной основе, оценивая свои возможности. Если такие возможности закончатся, прекратятся и выплаты. Селлер может подстраховать себя сам, заключив расширенный договор со сторонней страховой компанией, если она, конечно, за такой риск возьмется. Евгений Перельчук, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: В субботу акции «Озон» на Мосбирже упали на максимальные для выходного дня 3%. Потери были и у АФК-система, которая владеет крупным пакетом акций «Озона». Владимир Путин заявил, что ситуация с топливом в России по-прежнему создает неудобства для людей, и пока решены не все вопросы. По словам президента, проблему держит на контроле премьер Михаил Мишустин, и для этого создана специальная комиссия. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что несколько НПЗ уже завершили ремонт и начали поставлять на рынок дополнительные объемы топлива. Правительство ожидает роста предложения. Начал ли рынок уже выходить из кризиса и когда ситуация должна окончательно разрешиться, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
6: Ситуация остается крайне нестабильной. Есть два фактора. Со стороны предложения, это по заявлениям Новака, уже выходят из ремонтов некоторые НПЗ. Соответственно, предложение должно увеличиться. Ну и плюс все те меры, которые были приняты, в том числе разрешение производить и продавать даже Евро-2 топливо. Все это, по идее, должно сейчас оказать позитивное влияние на рынок российский. Второй фактор – снижение объемов потребления, которое ожидается с начала сентября. По бензину традиционно август – это пик объем потребления. Из сентября спрос на бензин снижается. У нас географическое изменение происходит. Условно говоря, с юга на Москву все это потребление смещается на север, в Москву, московские регионы и так далее. Для Москвы, наверное, это не совсем хороший сигнал, потому что в Москве, наоборот, летом потребление бензина меньше, чем на осенне-весенний период. Но в целом для всего топливного рынка страны сентябрь – это позитив. Абсолютные показатели снижаются. Увеличение предложения и снижение спроса, они должны стабилизировать рынок при одном обстоятельстве, что у нас не будет ухода на ремонты внеплановые, еще каких-то крупных предприятий. А такие попытки мы видим. Украина продолжает попытки ударить по российским НПЗ, поэтому все равно мы упираемся в главный стратегический вопрос. Можем ли мы обеспечить безопасность НПЗ? Сейчас ситуация идет по пути нормализации, но, безусловно, говорить, что она уже нормальная, не приходится, потому что даже в Москве есть довольно серьезный дефицит бензина. И на заправках, где есть бензин, выстраиваются большие очереди, зачастую, может быть, даже больше, чем в первую волну.
2: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Как регионы переживают топливный август? Судя по карте сервиса «Где бензин?», проблем с топливом нет на Дальнем Востоке, Чукотке и Камчатке. Как рассказали собеседники «Бизнес FM», Сочи отходит от пика кризиса, но выезд из города лотерея. В Новосибирске очереди и двойные цены. В Центральной России на трассе М8 топлива нет. А вот Иркутск – островок спокойствия.
0: Корреспондент интернет-издания «Сочи1.ру» Анна Грицевич.
7: В Сочи сейчас ситуация более-менее нормальная. Если еще недели две назад бензин нужно было добывать там по двое суток стоять в очередях, то сейчас уже 2 часа это считается нормальным. Ну, можно даже там за 40 минут заправиться. То есть мы так понимаем, что пока у нас сезон еще продолжается, то в приоритетном порядке как-то Сочи обеспечивается топливом. Все переживают, как будет, когда он закончится. Проблема уехать куда-то на побережье в другой город, в Геленджике, в Новороссийске, бензина вообще нет, и на трассе тоже. Вот муж мой вчера ездил в Анапу и нигде не смог заправиться, пока Кубани, заехал в Сочи. И в Сочи умудрился залить, в Дагомысе нормально. Цены на коммерческих заправках, конечно, сумасшедшие. Мы даже вот видели 165 за литр. Канистры наливают, хотя каждый день мэрия в своих отчетах про бензин пишет, что не наливают, что запрещено. Но наливают, удается как-то запастись даже немножко.
8: Москвичка Нина вернулась в эту пятницу из Архангельской области.
9: Туда ехала в прошлой пятницу. Ситуация была более-менее нормальная, заправляться можно. Было даже, не бросалась на первую попавшую заправку, а там ждала, когда у меня будет меньше полбака. В обратную сторону я ехала в Вологодской области, в северной части, вот до Вологды, более-менее нормально. Вот, собственно, я там и заправилась. Дальше, ближе к Ярославлю, уже пустые были. Ярославская область пустая вся. Ну, может быть, если съезжать с трассы где-то искать, не знаешь, что там. Все, что вдоль трассы, вдоль М8, все было пустое. Там местами даже дизеля нету. Первый бензин я увидела ближе к МКАДу в Москве с ужасными очередями. Вот где я заправлялась, это был Лукол, обычная цена, это 70 чем-то, по-моему. Были частные заправки, разница от 99 до 130, стоимость 95 за литр. Но можно было залить в канистру, и не было ограничений на заправку. Где я заправлялась, там было ограничение 40 литров.
8: Главный редактор новосибирского новостного паблика АСТ-54 Дмитрий Кондратьев.
10: В основном у нас заправки «Газпромнефть». Там цена не изменилась, но там большие очереди. Машин, ну, наверное, 30-20 на подъезде стоит. Не везде есть все виды топлива. На некоторых был только 95-й бензин. «Татнефть» они подняли цены. Если на «Газпромнефть» 95-й стоит 67 рублей с копейками, то на «Татнефти» 135, 92-й 125. То есть почти два раза разница. Ну и даже на «Татнефти» сегодня уже были очереди.
8: А в канистры наливают?
10: Честно говоря, не видел ни одного человека, наливающего канистры. Но я думаю, что можно и по лицу получить.
8: Очередь как быстро проходит?
10: Если там станция машин мест на 6-8, да, колонок, то ну, там очереди примерно ну, 30-40 придется постоять.
8: Есть ли какие-то заправки, вот, может быть, вы проезжали, чтобы вообще не было бензина?
10: Да, были. Несколько заправок были без бензина. Ну, в основном их только дизель продается. А 92-го, 95-го, 98-го, 100-го нет.
8: Журналист из Иркутска Екатерина Вырупаева.
11: Бензин есть разный, цены не выросли. На Роснефти очереди небольшие, стандартные, 3-4 машины на колонку, ну 5 максимум. Я простояла 15 минут, залила полный бак, без проблем. На БРК, это Байкальская региональная компания, независимая, тоже есть разный бензин, и тоже цены не выросли, очередей нет. На Крайсе мелькала сегодня информация, что там ограничения по заливу в канистры. И не на всех Крайс заправках есть 95-й бензин. Но дефицита нет, очередей нет.
2: Но есть и хорошие новости. По словам вице-премьера Александра Новака, в России нет проблем с предложением дистоплива и керосина. Сложности сохраняются только с бензином.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Особая пенсия. Устав о пенсиях и единовременных пособиях был введен в России указом императора Николая I в 1827 году. Это была не всеобщая пенсия, а служебно-сословная система для военных и гражданских чиновников, их вдов и детей. Право на пособие имели служащие в чинах, что были указаны в табеле о рангах, и назначалась выплата только за беспорочную службу. Участие в военных походах учитывали как год за два. Генералы, высшие сановники и профессорская элита могли получать до 4000 рублей в год. В современных деньгах это примерно полмиллиона долларов. Крупным судебным и административным чиновникам назначалась пенсия примерно вдвое меньше. Уездный судья мог рассчитывать на 790 рублей в год, а минимальная пенсия для канцелярских служащих составляла ежегодные 100 рублей. Особая пенсия на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Германия может лишиться высшего кредитного рейтинга ААА из-за рекордной госзадолженности и низких темпов роста экономики. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на рейтинговое агентство Standard & Poor's. Ранее Федеральное статистическое ведомство страны сообщило, что уровень государственной задолженности Германии в прошлом году вновь обновил рекорд, достигнув 2,7 триллионов евро. В следующем году государственные расходы оцениваются в 629 миллиардов. Из них 196,5 – это новые долги. То есть почти каждый третий евро финансируется за счет заимствований. А это означает, что Берлину придется выплачивать все больше процентов. В текущем году около 30 миллиардов евро, в следующем году 42 миллиарда, а до 30-го года задолженность по процентам увеличится до 81 миллиарда евро. Президент США Дональд Трамп совершил в июне более 1000 операций с ценными бумагами. Как пишет Bloomberg, общая сумма сделок оценивается в диапазоне от 78 до 263 миллионов долларов. Крупнейшей стала продажа акций биржевого инвестиционного фонда Vanguard Group на сумму от 5 до 25 миллионов долларов. В прошлом году Трамп совершил более 21 тысячи операций с ценными бумагами. Часто всплески активности были привязаны к рыночным событиям, которые он сам инициировал. В Белом доме заявляют, что конфликта интересов нет, поскольку инвестиции Трампа находятся под независимым управлением. Bloomberg предупредил о надвигающемся дефиците качественного кофе. Урожай сильно пострадал во время ливней в Бразилии, поэтому хорошие зерна арабики будет тяжелее достать. Обильные осадки не только задержали сбор урожая, но и ухудшили его качество. Дожди смыли около 20% кофейных ягод с деревьев, а оставшиеся вымокли либо подверглись заражению. Влияние дождей уже сказалось на ценах. Фьючерсы на арабику выросли примерно на 35% с июня. В то же время проблема с качеством зерен означает, что на сертифицированных складах в США и Европе количество кофе приблизится к самому низкому уровню в 21 веке. Импорт арбузов из Грузии в Россию достиг в июле рекордных 766,5 тысяч долларов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году, когда поставки составили 415 тысяч 800 долларов. Россия остается ключевым рынком сбыта грузинских арбузов. В июле страна потребила 72% экспорта этой ягоды. Помимо России, Грузия поставляла арбузы еще на два зарубежных рынка – в Армению и в Белоруссию. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина.
2: Рекорд Dota 2. Команда из четверых россиян и украинцев третий раз стала победителем International 2026, главного турнира года по этой игре, обыграв другую российскую команду Team Vision. Team Spirit стала первой командой в истории, которой удалось завоевать главный трофей трижды. За победу команда получила около 1,5 миллиона долларов. Всего призовой фонд турнира, который проходил в Шанхае, превысил 3 300 000 долларов. Команда последние несколько лет базируется в Белграде. Всего за победу в турнире боролись 16 киберспортивных коллективов. При этом первые 4 места заняли команды, большинство игроков которых россияне. Кроме упомянутых, это еще Boom Boys и Team Яндекс. Говорит главный редактор Кибера, медиа о киберспорте и видеоиграх Кирилл Новокщенов.
13: Победа конкретно Team Spirit была скорее неожидаема. Team Spirit, мне кажется, шли примерно 4-5 фаворитом перед началом International и в целом провели слабый сезон относительно других наших команд. Победа российской команды в целом была скорее ожидаема, потому что среди 8, наверное, команд-фаворитов, которые выделяли, 4 были нашими российскими командами. Ну и главным фаворитом перед началом турнира была Parivision, которая проиграла Spirit в финале. В топ-4 прошли все российские команды. Этому есть несколько факторов. Российские игроки, российские команды в последние годы выделяются. И это связано как с тем, что у нас появляются больше талантов. Например, в составе победителей Spirit был игрок Not Me. Вот как раз это человек, которого фактически открыли там в последние год-два. Во-вторых, поколение, которое было сильным и там средним в начале 20-х, где-то осталось, где-то прокачалось. Там те же, например, игроки Spirit, Магомед Калапс Халилов и Илья Ятор Мулярчук. Они же 5 лет назад выиграли Инт, и 3 года назад выиграли, и вот сейчас как бы они по-прежнему в топе. А в других регионах скорее упадок. В Европе и в Китае в первую очередь. Там Европа и Китай всегда поставляли сильные команды. Конечно, отчасти где-то и везение, потому что в этом сезоне так получилось, что наши команды вообще со всеми трансферами угадали. Там и идеальная замена в Spirit, идеальная замена в Prevision. Ну и, конечно, с сеткой тоже можно сказать, что там повезло, что, например, Spirit упала на нероссийскую команду в нижней сетке, и там Bad Boom Team тоже упала на нероссийскую команду. Например, они бы могли выбить друг друга, и тогда в топ-4 пролезла бы какая-то команда не из России.
12: Кирилл Новокщенов, главный редактор Кибера. Победа Team Spirit – закономерный итог. Команда закалена поражениями, а поддержка трибун Шанхая придала игрокам силы, говорит фанатка Team Spirit Инга Великая.
14: То, что в полуфинале в International по Dota 2 оказались наши российские команды, это было ожидаемо. У нас хороший скилл, у нас прекрасная подготовка, прекрасная дисциплина. Ребята, юные дарования, которые готовы улучшать свою форму, побеждать. У них, наверное, самое большее стремление продвигать наш регион на таких высочайших турнирах. Team Spirit – это такая команда, которых закаляют поражения, и они делают хорошие выводы и начинают просто показывать свою форму все лучше и лучше. Злятся, так сказать. Но короля не убить. Поэтому зверя нет сильнее дракона. Spirit – гордость региона. То, что Team Vision оказались в гранд-финале, они это заслужили. У них тоже прекрасные игроки. И их форма давала понять, что гранд-финал – это будет Team Spirit и Team Vision. Ну, плюс еще, конечно же, очень важна поддержка на аренах. Нашу команду любят в Шанхае. Ее поддерживают, и трибуны взрываются, когда происходит какой-то файт на карте. И ребята это все слышат через наушники. Им придает это силы. И мы готовы срывать их свои голоса в их поддержку, чтобы они с уверенностью шли только вперед и вперед.
12: Инга – великая фанатка Team Spirit. Сразу после завершения International 2026 игроки Dota 2 из разных стран начали жаловаться на проблемы со сбоями в игре. По данным SteamDB, пиковый онлайн Dota 2 за последние сутки превысил 1 000 000 игроков. Абсолютный рекорд Dota 2 остается гораздо выше. В марте 2016 года игра одновременно собрала почти 1 300 000 человек. Приветственный коктейль, опера и диджей-сет. В Москве прошла первая акция «Ночь в поликлинике». В ней участвовали 10 столичных медучреждений. Посетители проходили профилактическую диагностику и первичный чекап, причем в форме досуга. Параллельно в поликлиниках шли концерты, кинопоказы, тренировки и мастер-классы. О том, как это было, Диана Чебанова.
15: Обычно посещение поликлиники совершенно не ассоциируется вот с этими звуками. Медучреждений столицы стали похожими на тематические ночные клубы в ночь на 23 августа. Только клубы скорее вечерние, потому что в полночь вечеринка закончилась. Да и тема не вполне тусовочная, зожная, без алкоголя, вместо него кислородные коктейли и с полезными фруктово-овощными перекусами. Из развлечений – экспресс-диагностика, консультация врача, анализ крови или главный хит мероприятия – биоимпедансный анализ. Так можно узнать состав своего тела, количество жировой, мышечной массы, воды, костной ткани. Все это на фоне концертов, кинопоказов, тренировок, творческих мастер-классов. Ночь в поликлинике провела москвичка Юлия и рассказала Бизнес-ФМ, как это было.
16: Было много взрослых и моего возраста. Удивила программа. Были как бы такие welcome-дрипки, кислородные коктейли. Можно было выбрать либо арбузик, либо дымку. Все такие были приветливые и дружелюбные. Я сделала биоимпеданс, были физиотерапевтические тесты и сдала кровь.
17: Биоимпеданс — процедура, что подразумевает?
16: Это такой аппарат, на который ты становишься, и тебе твои параметры по типу роста, веса, проводимости по мышцам, позвоночник. Очень много показателей. Если вот без очередей, наверное, можно было минут за 40 пройти, но было большой ажиотаж. В очереди стояла на биоимпеданс часа 2.
15: Очереди – это, пожалуй, главный недостаток ночи в поликлинике. С этим надо что-то делать, рассказала москвичка Александра.
18: Нам очень понравилось, но вот есть некоторые моментики, которые, если доработать, было бы вообще еще очень здорово. Мало ориентировали людей. Допустим, мы не знали, что там еще есть какие-то тесты. То есть мы стояли полтора часа в очереди на биоимпедансный анализ. И нам только под конец уже сказали, что вы можете не тратить время, пока стоите в очереди, пройдите тесты функциональные. Потому что это вот прям напомнило поликлиники в регионах, где ты сидишь полтора-два часа в очереди, как раньше в советских поликлиниках. На биоимпедансный анализ не попали. Честно говоря, не хватило терпения. Увидели лекцию на втором этаже, аквагрим. Мне показалось, что даже самим врачам это понравилось. Все были веселые, приветливые. Они тоже там пили кислородные коктейли и были на одной волне с пациентами.
15: На здоровую вечеринку нужно было сначала зарегистрироваться в приложении ЕМИАС. Через него москвичи получили анонс с таким текстом. «Привет, спишь? Поликлиника нет. В субботу после 20:00 чекап, музыка и тренировки». По факту прийти могли все, даже без регистрации, рассказала Бизнес-ФМ заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники номер 220 в Пресненском районе Москвы Оксана Учаева.
19: Докторам было интересно пообщаться с пациентами, провести профилактическую беседу. Намного проще мероприятие, не целенаправлено на прям лечение болезни, а все-таки оно профилактического уровня. Регистрация была не обязательной. Кто-то приходил зарегистрированный, но и незарегистрированных людей всех принимали. Вход свободный. Поликлиники работали до последнего пациента. Дольше работали, чем запланировано.
20: Но это было не утомительно вот для врачей?
19: Нет. Ну, какие-то воодушевленные сотрудники тоже присутствовали на культурном мероприятии. Отдыхали и работали. Это было как два в одном.
15: При этом пройти все эти процедуры, включая самые востребованные, можно и в обычном режиме. Но в этом и суть задумки – показать оснащение столичных поликлиник. Что касается формата, врачи говорят, все способы хороши для пропаганды профилактики болезней. Диана Чубанова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
12: Акцию «Ночь поликлиники» повторят в Москве вечером 28 августа.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
21: САС-покалипсис. Новое слово из Кремниевой долины. Предсказание обвала компаний, предлагающих облачные сервисы масштаба предприятия. Причина – искусственный интеллект и агенты, способные самостоятельно решать задачи, требующие нескольких действий, анализа данных, взаимодействия с другими приложениями. Пример из недавних. Adobe представила пакет Coworker для организации маркетинговых компаний. Когда с продажами что-то пошло не так, агенты Adobe способны выбрать проседающую аудиторию, разработать адресную стратегию, найти и создать необходимый креатив и самостоятельно провести АБ-тестирование и запустить кампанию в интернете. Еще более радикальный подход представила Salesforce. Идея стратегов платформа – полностью открыть ее для агентов. Благодаря новой архитектуре создатели агентов на основе любых популярных систем искусственного интеллекта смогут получать доступ к инструментам Salesforce. Облачный сервис становится прослойкой между агентом и данными. Непонятно, как в этом случае будет организована тарификация. Раньше CRM-платформы брали подписку по числу рабочих мест. Но кто в новых условиях работник и что из себя представляет его место, еще предстоит определить. Как пишут коллеги из издания VentureBeat, в мире, где агенты могут самостоятельно рассуждать, принимать решения и действовать на их основе, точно ли бизнесу все еще нужны CRM с традиционным графическим интерфейсом? Ответ на этот вопрос не очевиден. Сервисы масштаба предприятия превратились в скелет, на котором держится корпоративная культура. Структура компании, сложившиеся деловые практики, вряд ли все это можно в один момент заменить агентом. Обвал рынка корпоративного софта – не то, что случится в обозримом будущем, но теперь понятно, что это событие в принципе возможно, и слово для него уже найдено.
1: Сумма технологий на Business FM.
22: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. ТАСС не ожидает до конца августа приезда в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визиты в Киев и Москву отложены, пишет агентство со ссылкой на источник. Он предположил, что для этого есть причины.
3: Финляндия получила ноту от России с просьбой запретить демонстрации перед российским посольством в день выборов в Госдуму. В МИДе страны сообщили, что Хельсинки получили уведомление об открытии избирательного участка в российском посольстве с просьбой усилить меры безопасности возле него. Ранее в МИДе России сообщили, что аналогичные ноты направлены во все внешнеполитические ведомства зарубежных стран. Большинство граждан Германии полагают, что канцлер Фридрих Мерц не сможет сохранить свой пост до следующих парламентских выборов, запланированных на 2029 год. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного британским институтом YouGov по заказу агентства ДПА. Согласно опубликованным данным, 36% респондентов ожидают замены Мерца на посту главы правительства до выборов, причем каждый пятый прогнозирует его отставку уже до конца этого года. Лишь треть участников исследования полагают, что нынешний канцлер сохранит должность как минимум до 2029 года. Китай отложил на неопределенный срок запуск лунной миссии Чан-Э-7. Аппарат не соответствует условиям запуска, считают в китайском агентстве пилотируемых космических полетов. Других подробностей не приводится. Чан-Э-7 – это автоматическая межпланетная станция, которая должна была исследовать южный полюс Луны, в том числе затененные кратеры и искать воду. Запуск аппарата относится к четвертой фазе лунной программы КНР, цель которой – подготовка к высадке космонавтов на Луне в 30-е годы. Новости на обязательно. Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Ждать ли возобновления посреднических усилий США в урегулировании конфликта на Украине и когда? Источник ТАСС сообщил, что приезд в Москву спецпосланника Трампа Уиткофа, разговоры о котором ходили в последнее время, откладывается на неопределенный срок. Нет ясности относительно встречи президентов России и США на предстоящем саммите АТЭС. Как это все понимать? Комментарий Георгия Бофта через минуту. Сразу несколько стран ЕС выступили за введение налога на сверхприбыль для нефтяных компаний. Авторы инициативы указывают, что война в Иране обеспечила резкий рост доходов нефтяников и предлагают им поделиться, на что хотят направить налог, который окрестили взносом солидарности. Владелец антикварного магазина, у которого Росгвардия изъяла старинное оружие на 100 миллионов рублей, готовит иск в Верховный суд. Дмитрий Щекотов уверен, что законом об обороте гражданского и служебного оружия, на который ссылаются силовики, к его коллекции отношения не имеет. Так ли это? Наша редакция попыталась разобраться в нюансах. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Американский переговорный трек завис в неопределенности. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что если Владимир Путин и Дональд Трамп будут присутствовать на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября, то неизбежно встретятся и переговорят. Ушаков добавил, впрочем, что от американской стороны на этот счет пока никаких сигналов не поступало. На этом фоне появилось сообщение госагентства ТАСС о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер вряд ли посетят Россию до конца августа. Визит отложили. Что происходит? Комментарий политолога Георгия Бофта.
4: Путин и Зеленский обменялись заочными посланиями, из которых следует, что для новых переговоров нет никакой основы. Как известно, в конце июня Киев объявил 40-дневную кампанию давления на Россию, проводя массированные удары по инфраструктуре, логистике и нефтепереработке, рассчитывая тем самым принудить Москву к завершению войны. Срок истек 5 августа. Путин вернулся к этой дате, назвав данную затею изначально очередной авантюрой Киева и его западных кураторов. По его словам, Киев сам открыл ящик Пандоры, а значит, получит ответ по наиболее чувствительным отраслям своей экономики. Тут все в точности соответствует логике эскалации. Взаимные удары по экономике стали самостоятельным театром военных действий, и Москва считает, что запас прочности здесь у нее больше. Заодно Путин назвал поступающие предложения по регулированию экзотическими и неприемлемыми. После этих слов визит спецпосланников Трампа действительно стал неактуальным. Тем более, что они не подтвердили свою поездку в Киев, где ни разу еще даже не были. Президент России отметил главное – рассуждать о том, что могло бы быть положено в основу договоренности преждевременно. Иными словами, есть не разногласия по пунктам, а самих пунктов просто еще нет никаких. Эти заявления Путин совместил с рассуждениями о предстоящих думских выборах, которые, по его словам, должны подтвердить способность системы противостоять внешнему давлению, шантажу и агрессии. Фраза хорошо ложится в текущий контекст. Пока в Киеве спорят о легитимности власти без выборов, Москва предъявляет сам факт голосования как доказательство легитимности, а заодно как инструмент легализации присоединенных территорий, где голосование пройдет по общероссийским правилам. У Зеленского нашелся свой месседж. Так он обозначил новый коридор возможностей для завершения войны с декабря текущего года до конца лета следующего. После этого в США уже начнется новая президентская кампания. Посему дипломатия, по логике Зеленского, станет невозможной. Но ведь еще недавно он же говорил о возможности окончания войны до конца нынешней осени, привязывая это к промежуточным выборам в Конгресс. Что обсуждается сейчас по существу в качестве возможного формата прекращения огня, Зеленский тоже описал. По его словам, один из вариантов, который прорабатывают США и Европа, предусматривает взаимный отход сторон от линии фронта и создание буферной свободной экономической зоны под управлением третьей стороны. Может, оно и выглядит гладко для кого-то, но вот только Москва не готова заканчивать войну без выхода ВСУ из Донбасса, на что Киев не согласен ни при каком варианте. Правда, Киев, если верить Зеленскому, готов обсуждать прекращение ударов по энергетике и аграрной инфраструктуре, но только на взаимной основе. Москва, заявил украинский президент, ранее отклонила предложение о прекращении атак на суда в Черном море, поскольку добивалась расширения такого моратория на энергетику. Официальных подтверждений именно такой постановки вопроса от Кремля не было. Зеленский тут настаивает на симметрии: сельское хозяйство за сельское хозяйство, энергетика за энергетику. С российской же точки зрения симметрии здесь нет и быть не может, поскольку зерновой коридор и российская нефтепереработка – это разновесные категории, у них также разная уязвимость. Ну а поскольку обмен отрасль на отрасль одна из сторон всегда сочтет невыгодным, то на этом, видимо, все и застопорилось. Зеленский вообще решил пройтись по широкому кругу обострившихся сюжетов. Так, выборы во время войны он назвал цунами для государства, которое расколет Украину. Конфликт с экс-министром обороны Федоровым, как раз требующим выборов, он описал как чужую игру. По коррупционным скандалам заявил, что к нему лично вопросов у антикоррупционных органов нет. Заодно сообщил, что Илон Маск отказал в использовании системы Starlink над Россией, из-за чего Трамп при их недавней встрече прямо сказал ему, что тот его обманул. Все эти заявления сделаны ровно ради того, чтобы показать, что система управления все еще цела, причем без всяких выборов. На этом фоне в Киев на празднование Дня независимости прибыли лидеры 6 балтийских стран. Они же ведущие спонсоры Киева. Однако Уитков и Кушнер, которые вроде тоже собирались, не приедут, что лишний раз подчеркивает факт пробуксовки всего американского переговорного трека. Потом в календаре относительно далекий ноябрьский саммит АТЭС в Китае, где, по словам Юрия Ушакова, Путин и Трамп неизбежно встретятся, если оба будут. То есть сама по себе встреча описана как возможность, чуть ли не случайная и необязательная, а не как важный, непременный, судьбоносный саммит, где могли бы быть приняты некие прорывные решения. Нет для таких решений условий, потому что. При этом центр тяжести войны, похоже, бесповоротно сместился в экономику, где каждая сторона считает себя относительно сильнее. Россия за счет глубины и мощи своей ресурсной базы, Украина за счет асимметричной дальнобойности по логистике и нефтепереработке. Поэтому, на самом деле, чисто гипотетически, торг о взаимных мораториях мог бы стать единственным предметным переговорным сюжетом. Однако и он пока что в тупике.
12: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Владелец антикварного магазина в Москве лишился 100 миллионов рублей за одну ночь. В такую сумму он оценил последствия конфискации антикварного оружия, проведенной Росгвардией. Ведомстве нам заявили, что у изъятия были основания, суды встали на сторону Росгвардии. Разбираемся в том, какой правовой статус у антикварного оружия и надо ли оформлять лицензию. Евгений Перельчук подробнее.
0: Кортики, мечи, сабли, шпаги и мушкеты. 435 единиц антикварного оружия. Культурные ценности стоимостью от 50 тысяч до нескольких миллионов рублей оказались вывезены Росгвардией за одну ночь после внеплановой проверки из антикварного салона «Стрелец». Его владелец, индивидуальный предприниматель Дмитрий Щекотов, рассказал нашей редакции, что имел экспертизу от Минкультуры о том, что постановление правительства о мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия не относится к культурным ценностям. С 2016 года Дмитрий покупал на зарубежных аукционах антикварное оружие, завозил его в Россию как объекты культурной ценности, продавал их потом любителям военной истории, исправно платил налоги, и претензий к нему со стороны контролирующих органов не было. А потом что-то произошло.
5: пришли ко мне проверяющие из Росгвардии, хотели узнать, имеются документы, экспертизы, как бы на что я ответил, имеются, но сейчас предоставить не могу, потому что надо искать. После этого сотрудники позвонили начальнику, сказали, что тут оружие, и он, соответственно, дал команду, что все надо изымать. Это было неожиданностью, потому что за все это время никто не приходил, никто не предупреждал, никакие письма не отправлялись о том, что надо исправить нарушение. По сути, по закону об оружии и по уголовному кодексу это антикварное оружие никак нельзя использовать, кроме того, как его на стенку повесить. Все это оружие складировали в оружейной комнате отдела МВД Гальянова. Но я сомневаюсь, что там условия подходят.
0: Мы обратились за разъяснениями в Росгвардию. Там нам пояснили, что юридическому лицу или ИП для продажи антикварного оружия требуется лицензия на торговые операции с гражданским оружием. И какого-то особого статуса у антикварного оружия нет. А причин, почему его могут изъять, очень много, говорит в РИО замначальника Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Москве подполковник полиции Сергей Хлебников.
6: Во-первых, за грубое нарушение лицензионных требований, условий продажи, хранения оружия, в частности, осуществления деятельности, не в месте, разрешенном для торговли этим оружием. Также необеспечение условий сохранности оружия, то есть помещение, не соответствующее установленным требованиям по технической укрепленности, и не исключение доступа посторонних лиц к этому оружию. Также за нарушение, связанное с продажей оружия без сертификата соответствия или декларации о соответствии гражданского и служебного оружия, оружие, не имеющего номера и клейма, в том числе имеющего культурную ценность, копии старинного антикварного оружия, реплик, и оружие, запрещенного к обороту на территории Российской Федерации. Если говорить про старинное антикварное оружие, то запрещается реализация оружия, изготовленного для стрельбы патронами.
0: Как добавили в Росгвардии, антикварному салону необходимо не только лицензию получить, но обеспечить нужные условия по сохранности оружия и заодно запретить доступ к нему посторонних лиц. Другими словами, установить специальные шкафы, замки, сигнализацию, обеспечить температурный режим вплоть до определенной влажности воздуха. Наш пострадавший бизнесмен Дмитрий на это говорит, что все это обеспечение – платная услуга Росгвардии и стоит от 2 до 4 миллионов рублей. Важно помнить, что не все старое оружие является антикварным, но лицензию на его продажу иметь нужно, говорит адвокат Сурен Аванесян.
7: В соответствии с федеральным законом об оружии, к старинному антикварному оружию относится огнестрельное оружие, выпущенное до конца 1899 года, непригодное для стрельбы современными патронами, и холодное оружие, выпущенное до конца 1945 года. То есть, условно говоря, какая-нибудь аркебуза будет являться старинным антикварным оружием, а винтовка Мосина образца 1891 года, но выпущенная в начале 20 века, старинным антикварным оружием, согласно вот этому положению, являться не будет. Торговля гражданским оружием подлежит лицензированию. Статья 3 федерального закона об оружии. Антикварно-старинное оружие также относит к категории гражданского оружия.
0: Первые суды встали на сторону Росгвардии. Однако Дмитрий намерен дойти до Верховного суда. Вероятно, он поставит точку в вопросе, считать ли антикварное оружие только лишь объектом культурной ценности и можно ли применять к нему нормы и требования оружия гражданского. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
12: На Камчатке эвакуировали туристов, которые в субботу застряли у вулкана Плоский Толбачик. После сильных дождей местная река Студеная вышла из берегов и размыла единственную подъездную дорогу к вулкану. Людям пришлось провести ночь на туристических стоянках, прежде чем за ними отправили вертолеты. Всего вывезли 152 человека. Туристов оказалось больше, чем значилось в официальных списках. Первоначально власти рассчитывали эвакуировать 117 человек. Медпомощь никому не понадобилась. Группа туроператора Like Me Trip оказалась одной из последних, кому удалось выехать еще до того, как проезд окончательно размыло. Рассказывает руководитель компании Александр Мартыненко.
23: Мы делаем тур на Толбачик уже без малого 7 лет. Можем сказать, что это всегда приключение. Последние 10 километров дороги в среднем и мы, и любые другие турфирмы преодолевают за 4 часа. Дорога это действительно не самое простое. А тут еще и начались паводки. Наша группа была одной из последних, которой удалось выбраться с Толбачика. Дорога уже была сложная. Река начала размывать колею. Какие-то машины ехали к нам навстречу, и вот они и застряли там. Мы используем проходимый транспорт на больших колесах. колесах. Гид у нас очень опытный, были в этих местах не один раз. Ну и в целом мы не переживаем, что группы застрахованы и зарегистрированы в МЧС. Наши гости радуются удаче, что успели проскочить до того, как попасть на новостные сводки. Но даже если бы не успели выехать, то это как будто было бы даже дополнительным бонусом. Полет на вертолете тоже был бы воспринят позитивно, так как стоимость вертолетных прогулок сейчас под 100 тысяч рублей. Ну и можно понаблюдать с иллюминатора за извержением Ключевской сопки. Службы МЧС работали грамотно и оперативно, все туристы были обеспечены теплыми палатками, одежды и еду доставляли из соседних лагерей. Камчатка всегда нам подкидывает сюрпризы, и приходится готовиться и к планам Б, и к плану С.
12: Александр Мартыненко, туроператор. Чтобы вывести всех туристов, понадобились 7 вертолетных рейсов. Размытый проезд в Толбачику продолжают восстанавливать.
8: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
9: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров. Успеть за 10 секунд на Business FM. FM. Вначале был бизнес.
10: Как появлялись города?
22: Архангельск, 340 тысяч жителей. С середины 16 века жители деревень и монастырей на берегах Белого моря торговали с англичанами и голландцами. В 1584 году вокруг Михаила Архангельского монастыря был построен город-крепость для торговли и защиты северных рубежей.
10: Как появлялись города на Business FM.
22: Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
22: Бизнес и власть.
11: Россельхознадзор временно запретил обращение нескольких серий ветеринарных вакцин Мультикан-8 и Мультикан-6, производство компании Ветбиохим. Под ограничение попали 4 серии со сроками годности до начала 2028 года. Поводом стали сообщения о гибели собак в Ярославской области после применения одной из этих вакцин. Производитель заявляет, что претензий не получал, а ветклиники используют другие серии и не фиксируют проблем. Расследование продолжается. Американская платежная система Visa, которая ограничила работу в России еще в 2022 году, подала заявки на регистрацию 2 товарных знаков в России. Документы поступили в августе. Они охватывают 25 классов от фармацевтики, медицинских изделий до ювелирных украшений, одежды, кормов для животных и даже услуг телемедицины и косметологии. В списке также присутствуют товары с аутентификацией через NFT. В Роспатенте поясняют, такие заявки – это способ защитить бренд от подделок, даже если компания, например, прямой не работает на рынке. Напомним, карты Visa внутри России продолжают работать через национальную систему платежных карт.
22: Сделки.
11: Американский технологический гигант NVIDIA заключил сделку с AI-стартапом Poolsight на сумму 6 миллиардов долларов, пишет Wall Street Journal. Цель – создать мощную модель искусственного интеллекта, которая сможет конкурировать с китайскими разработками DeepSeek и Kimi K3. В рамках соглашения NVIDIA получит доступ к технологиям стартапа и примет в штат значительную часть его инженеров. Стоит отметить, что китайские AI-модели, по данным Bloomberg, показывают сопоставимые результаты при значительно меньших затратах. Даже несмотря на ограничения США на поставку передовых чипов в КНР. Сделка NVIDIA – попытка удержать лидерство в этой гонке. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
12: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Как откроется рынок в понедельник? Рубль укрепился, акции упали, нефть дорожает. Неделя на российском рынке запомнилась разнонаправленной динамикой. Рубль сначала упал до локальных минимумов, но затем уверенно укрепился. Основной поддержкой стала подготовка экспортеров к налоговым выплатам 28 августа и высокие цены на нефть. Официальный курс доллара от ЦБ подешевел до 82 рублей 92 копеек. Brent за неделю подорожало более чем на 6% и стоит около 94 долларов за баррель. Причина – напряженность на Ближнем Востоке. Российский рынок акций начинает неделю под давлением. Инвесторы обеспокоены ударами по складам «Озон» в эти выходные, говорит инвест-стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
13: На самом деле украинская атака на логистический центр «Озона» может негативно повлиять не только на котировки «Озона», которые непременно должны снизиться на открытии, но и на всю динамику российского фондового рынка. То есть фондовый рынок России может открыться негативно. Ну и также в течение недели может быть снижение, потому что геополитический фон, а геополитика сейчас является самым важным фактором, по-прежнему остается крайне нервным и напряженным. Единственное, что может поддержать фондовый рынок, это относительно дорогая нефть. Я думаю, что котировки Brent могут подорожать 95 долларов за баррель на фоне экономической блокады Ирана США и также на том, что Армузский пролив остается перекрытым, и это создает дефицит на мировом рынке углеводорода. Поэтому нефть будет дорожать, и это может средним лагом оказать поддержку рублю. Но, с другой стороны, влияние нефти на российскую валюту снизилось из-за валютных операций Минфина в рамках бюджетного правила. А рубль, несмотря на то, что немножко откорректировался в сторону укрепления на прошлой неделе, в рамках технической коррекции вновь может перейти к снижению из-за того, что по костным данным усилился отток капитала, растет импорт, и также процентные ставки сейчас все-таки уже не такие высокие, и это снижает поддержку курса рубля. Поэтому рубль может незначительно ослабеть на предстоящей неделе и подойти к уровню примерно 84 рубля за доллар.
12: Сергей Суверов, УК «Арикапитал». Рынок ждет волатильная неделя. Нефть в районе 90-92. Рубль будет плавно слабеть, а золото, скорее всего, будет топтаться на месте. Безусловно, отечественному рынку акции добавят негативы атаки на склады «Озона», говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
14: Если уж совсем быть точным, то склады не «Озона», а тех, кто арендует склады у «Озона», но на самом деле это котировкам не сильно помогает. Ну, это было вполне логичным ожидать такие же удары по «Озону». «Озон» некоторое время назад начал особого дорогостоящие товары из крупных складов распределять по своим ПВЗ. Так что, по идее, ущерб для «Озона» должен быть существенно меньше. Но понятно, что рынок слухами полнится, на этом фоне и бумаги «Озона», и бумаги АФК, как основного бенефициара «Озона», тоже снижаются. В целом, наверное, неделя ожидается относительно волатильный. Тут мы будем продолжать следить за данными по инфляции. В среду мы будем продолжать следить за событиями на Ближнем Востоке, потому что они через стоимость цен на нефть будут влиять через приток иностранной валюты к нам на рынок, на курс. Пусть с некоторым лагом, но все равно будут. Ну и также будем внимательно следить за сезоном отчетности. Неделя одна из самых насыщенных с точки зрения отчетов за первое полугодие по МСФО. Очень много кто отчитывается. И я думаю, на самом деле, если это будут позитивные отчеты, то они могут общий такой геополитический негативный фон нивелировать рынку. По нефти пока что-то в районе 90 долларов за баррель, где-то плюс-минус в этих диапазонах. 90-92 по паре рубль-доллар. Пока, наверное, ждем продолжения плавного ослабления рубля. Куда-то в районе 83-84 к концу недели. К евро 99,5-100. По юаню в район 13.
12: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». Футболисты «Спартака» обыграли «Зенит» в матче пятого тура чемпионата России. Красно-белые набрали 12 очков и идут на втором месте в таблице, а лидирует по-прежнему «Краснодар». 5 побед в 5 встречах, на этот раз над махачкалинским «Динамо». Все подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
16: Футбол с Григорием Гуреевым.
17: Перед матчем в Тушине прозвучал гимн России в честь гимнастки Ангелины Мельниковой, болельщицы «Спартака», которая на чемпионате Европы в Загребе завоевала 3 золотые медали. Ей вручили цветы, а также футболку с номером 7. При поддержке такой титулованной поклонницы «Спартак» в матче с «Зенитом» вышел вперед достаточно быстро. Угловой на 12-й минуте, удар Манфреда Угальда, серия рикошетов и мяч отскоком от Вильмара Бариоса влетают в сетку. «Зенит» побежал вперед, но до перерыва «Спартак» забил еще раз Роман Зобнин издалека прицельно пробил в нижний угол. Во втором тайме «Спартак» потерял Руслана Литвинова. Защитник получил травму в стыке с Монтуаном и смог покинуть поле только с посторонней помощью, а затем передвигался на специальной коляске со слезами на глазах. Похоже, там что-то серьезное. Под конец матча нервы были на пределе. Вторую желтую карточку получил Максим Глушенков и был удален. «Спартак» счет сохранил и вышел на второе место. Краснодар в Махачкале испытал определенные проблемы, но свои очередные 3 очка взял. До 79-й минуты вратарь «Динамо» Тимур Магомедов выручал, но бразильский защитник Жубал сотворил шедевр, забив гол в падении через себя. Затем уже пришла пора Станислава Агацева показать свое мастерство, и в итоге горожане счет удержали, как и лидерство в таблице. А «Динамо» Московская одержала волевую победу над родиной. В первом тайме бело-голубые пропустили роскошный гол после сольного прохода, обводящим ударом в девятку, забил испанец Икер Посо. Но затем пришло время Константина Тюкавина. До перерыва он восстановил равновесие, а во втором тайме оформил дубль. Антон Миранчук сделал счет 3-1, и до финального свистка он не изменился. У «Динамо» вторая победа в сезоне, но говорить о том, что команда вышла из кризиса, пока рановато. Как минимум до следующего тура, считает коллега Михаил Типков, зам главного редактора издания «Спорт-24».
15: По качеству, в принципе, если не брать именно оборонительную игру, в атаке все было хорошо, и «Динамо» наиграл даже больше, чем на 3 мяча. Отметим особенно, что Тюкавин наконец-то открыл счет своим голам в этом сезоне, сделал дубль. Если бы его не заменили, может, он на хет-трик бы претендовал. Будет интересно посмотреть за следующим матчем «Динамо» с «Локомотивом». Все-таки соперник хоть и в кризисе, но «Локомотив» есть «Локомотив». Это дерби-то такое посложнее, чем дерби первое в истории с родиной.
17: Крылья Советов одержали первую победу в сезоне. Со счетом 3-0 футболисты самарского клуба разгромили тольяттинский «Акрон». Подопечные Сергея Булатова улучшили свое положение.

0: На медали по итогам сезона рассчитывать вряд ли стоит, но в общей сложности на этих двух трансферах Лока гарантированно заработал более 30 миллионов евро.
1: Наши клубы должны научиться продавать и быстро находить замену. РЖД порядка 4-5 миллиардов в год отдает Локомотиву в качестве партнерства, спонсорства. И если посмотреть на сумму, которую получил Локомотив за Батракова, это, по сути, половина тех денег, которые отдает РЖД. Футбол все-таки 11 человек играет, а не один Батраков. То же самое касается Карпухаса. Поэтому эти все потери, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе к краху Локомотива точно не приведут. Команда будет так в семерке, в восьмерке в конце сезона. Шторм пройдет, игроки будут куплены. Локомотив, по сути, с двух сделок получил просто огромные деньги, космические деньги.
0: Бывшего капитана Лока Дмитрия Баринова в ЦСКА преследуют неудачи. Мало того, что игра не клеится, так еще и травму получил. Армейский клуб объявил, что у опорного хавбека повреждение крестообразной связки. Через две недели после МРТ будет выбрана дальнейшая тактика лечения, но обычно срок восстановления в таких случаях – несколько месяцев. Есть риск, что в этом году Баринов на поле уже не выйдет. Ранее не меньше, чем на полгода выбыл Мойзес. ЦСКА испытывает проблемы в игре, теряет лидеров, но при этом пока идет без поражений. Дмитрий Игдесамов выжимает из команды все, что может. Армейцы замыкают тройку лидеров. Пятый тур завершится в понедельник. В Калининграде «Балтика» примет «Казанский Рубин». Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
3: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
4: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек.
6: Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 6:58. Студия Олеся Потапова. В результате атаки беспилотников на Краснодарский край погибли двое детей, еще 7 пострадали. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, обломки дрона упали на частный детский центр в Краснодаре, а также на жилые дома и строящийся многоквартирный дом. Ранения получили также двое взрослых. Из-за падения беспилотников произошло возгорание на складских помещениях. В Дагестане загорелись складские объекты после падения фрагментов беспилотника. Поврежден объект инфраструктуры в Кумтор-Калинском районе, сообщает глава республики Федор Щукин. По его информации, пострадавших нет. Тушение пожара на складе в Петербурге продолжается вторые сутки. Огонь охватил объект в Пушкинском районе. Площадь пожара превысила 82 тысячи квадратных метров. Но сейчас площадь возгорания оценивается в 6 тысяч квадратов, пишет Фонтанка. Сведения о пострадавших не поступали. Причина пожара неизвестна. Иран получил приглашение присоединиться к Амиканскому соглашению о коллективной обороне. Этот договор ранее заключили Саудовская Аравия, Турция и Пакистан. Об этом сообщил глава информагентства иранского парламента Мехди Рахими. По его словам, вопрос о присоединении находится на рассмотрении. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 7 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Атака беспилотников на Краснодар. Погибли двое детей, еще 7 детей и двое взрослых пострадали, как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Обломки одного из дронов упали на частный детский центр. Также повреждены многоквартирные дома и логистический центр «Озон» в Краснодаре.

0: Логистический комплекс «Озон» в Краснодаре – это уже третий склад, на который совершена атака. Перед продавцами встал вопрос о возмещении убытков. А стандартные страховки от маркетплейсов военные риски не покрывают. Что делать? Когда ждать заметных подвижек в решении топливной проблемы? Владимир Путин заявил, что контроль за ситуацией ведется на самом высоком уровне. С нехваткой бензина столкнулась большая часть страны, но есть и исключения. Бизнес-ФМ изучил топливную карту России и обнаружил регионы, которые кризис обошел стороной. Все подробности в ближайшем эфире. Логистический центр «Озон» в Краснодаре подвергся атаке БПЛА. Ночью на Кубани отразили массированную атаку дронов, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Обломки БПЛА упали на частный детский центр в Краснодаре. Двое детей погибли, еще 7 пострадали. Из-за падения обломков также произошло возгорание на складских помещениях. Кроме того, несколько человек пострадали после атаки БПЛА на логистический центр «Озон» в Махачкале. Там идет тушение пожара, сообщили в компании. Кроме того, из-за угрозы атаки были эвакуированы склады «Озон» в Адыгейске и Невинномысске. Работники не пострадали. Многие продавцы впервые обратились к пункту договора о возмещении ущерба после атак и узнали о том, что выплаты проводятся только в случае признания происшествия терактом или диверсией. Такое признание со стороны официальных органов происходит далеко не всегда. А стандартные страховки от маркетплейсов военные риски не покрывают. Что можно предпринять? Подробнее Евгений Перельчук.
1: У компании Wildberries, которая давно имеет дело с атаками беспилотников, и у Озон, которая столкнулась с ними совсем недавно, нет единого подхода к возмещению убытков и страхованию от подобных случаев. Глава Wildberries Татьяна Ким, с одной стороны, говорила о том, что удары ВСУ по складам являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому возмещать убытки компания по закону не обязана. С другой стороны, заявляла, что тысячам селлеров выплаты все же проводятся. Другой вопрос – объем этих выплат. На их скромный размер продавцы жаловались в соцсетях. Продавцы на Озон после происшествий в Оренбурге и в Самарской области обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса в графе «Покрытие массовых повреждений» есть строчка про падение летательных аппаратов и их обломков, но только если случай признаны терроризмом или диверсией. Как мы знаем, такая классификация от Следственного комитета происходит не всегда. На этом основании селлеры делают вывод, что Озон что-то может выплатить, но в случае большого ущерба у компании будет юридически обоснованный путь отхода от таких выплат, продолжает селлер Сергей.
2: Продаем велозапчасти и велоаксессуары, продаем на всех площадках. Мы почти полностью отказались на том же Озоне от ФБО. Мы мало храним товаров на складе Озона. В основном это товары, которые только возвращаются от клиентов после заказов. Озон всегда очень неохотно вообще что-либо возмещает. Единственное, может быть, они действительно сейчас как-то постараются тебе повысить репутацию, может быть. Некоторые условия немного поменяли. В плане, например, штрафов на ФБС. Они сейчас отменили со вчерашнего дня за отмены, за просрочку товаров. Я думаю, что действительно полностью возмещений всем не будет. Наверное, будет это примерно так же, как и на ВБ, когда, ну, каким-то людям отдельным что-то понемногу. Много историй есть. Кому там 1000 рублей, кому 10 000 скидывают. Полных возмещений всем селлерам товары, которых пострадали, я думаю, что все-таки не будет.
1: Озон в своих правилах страхования прямо указывает, что договор покрывает риски от пожара, взрыва, затопления, стихийного бедствия, транспортной катастрофы, разбойного нападения. И отдельной строкой выносит падение БПЛА. Но с оговоркой, только в случае квалификации по статьям терроризма или диверсии. Другие военные риски страхование пока не покрывает, заявили в маркетплейсе. После инцидента в Самарской области Озон ввел ряд льгот для селлеров, в том числе перевозку уцелевших товаров на другие склады, отмену платы за размещение товаров с пострадавшего объекта, компенсацию стоимости упаковки продукции и ряд других. Нет там самого главного – возмещение стоимости уничтоженного товара. Пока ключевые страховые партнеры маркетплейсов Росгосстраху Wildberries и Ингостраху Озон не готовы брать на себя возмещение от ударов беспилотников по складским комплексам. Татьяна Ким ранее призвала страховые компании прийти к решению, которое бы включало эти риски в договоры. Но пока покрытия нет. Правда, у селлера есть возможность заключить отдельный договор со сторонней страховой компанией. После того, как первый шок на рынке спал, некоторые страховщики стали брать на себя риски ударов беспилотников. Главное четко прописать в договоре все виды ущерба и классификацию происшествия, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
3: После атак на склады склады. Страховые компании перестали брать на страхование склады с добавлением риска терроризма и диверсии, потому что это очень убыточно, было на время приостановлено. Сейчас это обратно возобновляется, страхование по такому риску. По обычному полису, который для каждого склада выдается, риск диверсии и терроризма является исключением, то есть тем самым форс-мажорным обстоятельством, при котором страховые компании освобождаются от выплаты. Если у вас в полисе будет только написано падение летательных аппаратов, тогда в этом случае выплаты не будет. На будущее я бы, конечно, рекомендовала в такую страховку, если есть такая возможность, включать не просто теракт и диверсию, а также и просто падение летательных аппаратов.
1: Краткий итог. Ни у Wildberries, ни у Озон пока нет официально закрепленных гарантий по возмещению прямых убытков от уничтоженного имущества на складах. Компании производят выплаты на добровольной основе, оценивая свои возможности. Если такие возможности закончатся, прекратятся и выплаты. Селлер может подстраховать себя сам, заключив расширенный договор со сторонней страховой компанией, если она, конечно, за такой риск возьмется. Евгений Перельчук, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
0: О своем опыте работы с Озон и его страховкой говорит селлер Леонид.
4: Мы с конца 25-го года стараемся со складами Озон уже не работать. Работать только по системе ФБС. Но товар на складах еще остался. Это один тип товара – полотенца. Суммарный остаток там примерно 580 тысяч рублей. На складах в Самаре у нас сгорело товара примерно на 10 тысяч рублей. На складах в Оренбурге вроде ничего не было. Мы потом перепроверили, но вроде там ноль. Страховка Озон у нас была подключена. Стоит она 21 рубль в день. Это за сумму товарных остатков 580 тысяч рублей. Как по мне, это очень небольшая сумма, которую платим мы за страховку. Солидарен с другими селлерами. Думаю, что если ударов по складам Озон будет немного, то всем компенсируют их товары, так как иное ударит по репутации Озона. Если как на Wildberries все склады разгромят, то думаю, Озон будет также искать любые способы не заплатить за потери селлеров. Опять же, будет очень интересно посмотреть отношение двух основных маркетплейсов, как поступают тот, как поступает иной в одной и той же ситуации, когда теряются и площади хранения данных площадок, и товары, которые им не принадлежат. Вот как они поступят, будет интересно посмотреть. Дальнейшие планы предельно простые. Работаем мы только по системе ФБС. Ну, не будут маркетплейсы продавать товар в том же объеме. Для нас ничего страшного. Мы уже давно не используем маркетплейсы как основную площадку для продаж. Если сожгут много нашего товара, то 100% мы будем судиться с Озон, если они не компенсируют нам этот товар. Но и не будем делать это прямо вот завтра. Пошив суд нет, мы посмотрим, как площадка справляется с ситуацией, не будем рубить с плеча, возьмем паузу и потом примем взвешенное рациональное решение.
0: Селлер Леонид. В субботу акции Озона Мосбиржи упали на максимальные для выходного дня 3%. Потери были и у АФК-система, которая владеет крупным пакетом акций Озона. Владимир Путин заявил, что ситуация с топливом в России по-прежнему создает неудобства для людей, пока решены не все вопросы. По словам президента, проблему держит на контроле премьер Михаил Мишустин. Для этого создана спецкомиссия. Накануне вице-премьер Александр Новак сообщал, что несколько НПЗ уже завершили ремонт и начали поставлять на рынок дополнительные объемы топлива. Правительство ожидает роста предложения. Начал ли рынок уже выходить из кризиса и когда ситуация должна окончательно решиться, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
5: Ситуация остается крайне нестабильной. Есть два фактора со стороны предложения. Это по заявлениям Новака уже выходят из ремонтов некоторые НПЗ. Соответственно, предложение должно увеличиться. Ну и плюс все те меры, которые были приняты, в том числе разрешение производить и продавать даже Евро-2 топливо. Все это, по идее, должно сейчас оказать позитивное влияние на рынок российский. Второй фактор – снижение объемов потребления, которое ожидается с начала сентября. По бензину традиционно август – это пик. Объем потребления. Из сентября спрос на бензин снижается. У нас географическое изменение происходит. Условно говоря, с юга на Москву все это потребление смещается на север, Москву, московские регионы и так далее. Для Москвы, наверное, это не совсем хороший сигнал, потому что в Москве, наоборот, летом потребление бензина меньше, чем на осенне-весенний период. Но в целом для всего топливного рынка страны сентябрь – это позитив. Абсолютные показатели снижаются. Увеличение предложения и снижение спроса, они должны стабилизировать рынок при одном обстоятельстве, что у нас не будет ухода на ремонты внеплановые еще каких-то крупных предприятий. А такие попытки мы видим. Украина продолжает попытки ударить по российским НПЗ, поэтому все равно мы упираемся в главный стратегический вопрос. Можем ли мы обеспечить безопасность НПЗ? Сейчас ситуация идет по пути нормализации, но, безусловно, говорить, что она уже нормальная, не приходится, потому что даже в Москве есть довольно серьезный дефицит бензина. И на заправках, где есть бензин, выстраиваются большие очереди, зачастую, может быть, даже больше, чем в первую волну.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда нацэнергобезопасности. В России нет проблем с предложением дистоплива и керосина. Сложности сохраняются только с бензином, заявил вице-премьер России Александр Новак.
6: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
8: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
11: Тоже отдых.
12: Караванинг – это путешествие в домах на колесах. Этот вид туризма своими корнями уходит в традиции американских переселенцев, которые еще в начале 20 века пересекали страну с востока на запад, везя весь свой скарб в кибитках, фургонах и телегах. Со временем для путешественников стали создавать кемпинги – нечто среднее между простыми местами стоянок и полноценными лагерями для отдыха. Фургоны и лошадей сменили специально построенные дома на колесах, которые иногда называют караванами. Такой способ путешествий, по мнению приверженцев, дает туристу большую свободу. Не надо бронировать отели, зависеть от расписания самолетов, поездов и экскурсионных программ. И для многих караванинг гораздо комфортнее, чем просто путешествие на машине. Всемирный день караванера принято отмечать 24 сентября.
11: Тоже отдых на Бизнес FM.
12: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM.
11: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
12: В эфире радио не на словах, а на деле.
13: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
14: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Корпорация развития Нижегородской области разработала 9-е инвестиционное предложение. Проект предусматривает создание современной мини-пекарни, ориентированной на производство выпечки из натуральных ингредиентов с реализацией через розничную торговлю и оптовые поставки. Минимальный объем инвестиций – около 2,5 миллионов рублей, срок реализации от 7 месяцев. Подойдут земельные участки площадью от 500 квадратных метров, обеспеченные сетями электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Специалисты корпорации уже подобрали 5 площадок в 4 муниципалитетах области. Инвесторам доступны меры государственной поддержки, льготные займы, лизинг оборудования, субсидии, гранты и другая помощь. Золотые резервы России снизились до минимума с января 2020 года. Объем монетарного золота в международных резервах России на 1 августа составил 73,2 миллиона тройских унций против без малого 75 миллионов на начало года, следует из данных Банка России. Как отмечает сайт Франк Медиа, стоимость запасов упала до 293 миллиардов долларов. В январе оценка была на 33 миллиарда долларов выше. Специалисты Нижегородской больницы номер 5 запатентовали новый способ профилактики инсульта при операциях на сосудах шеи. Он заключается в применении УЗИ прямо во время хирургического вмешательства, чтобы врачи видели, насколько качественно снабжается кровью головной мозг больного. Результат – снижение количества осложнений после операции, а значит, более качественная и продолжительная жизнь пациента. Уровень летальности при таких операциях нулевой за последние 2 года работы, а общий показатель осложнений не превышает 3%, при том, что мировые показатели осложнений колеблются в пределах 5%. Медики отмечают, что еще одна особенность их разработки состоит в мультидисциплинарном подходе к отбору пациентов на операции. Больных обязательно консультируют не только кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги и анестезиологи-реаниматологи, но также неврологи и даже медицинские психологи. Банк России выпустил в обращение 4 монеты Георгия Победоносец из золота и серебра номиналом от 100 до 10 тысяч рублей. На аверсе монет изображен герб России, на реверсе Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем змея. Монеты имеют качество uncirculated, являются законным средством наличного платежа в России. Их обязаны принимать по номиналу без ограничений. Интерес предпринимателей к бьюти-индустрии угас. С начала года число ликвидаций такого бизнеса выросло в годовом выражении более чем в 1,5 раза, а новых регистраций сократилось на 16%, пишет Коммерсант со ссылкой на данные контрфокуса. Падение интереса к бьюти-бизнесу объясняют ростом налогов и оттоком мастеров в частную практику. С января НДС должны платить предприниматели, чья выручка превышает 20 миллионов рублей в год. Ранее порог был 60 миллионов. При этом спрос на услуги красоты никуда не делся. За полгода россияне потратили на парикмахерские и косметические услуги 180 миллиардов рублей, на 16% больше год к году. Правда, основной прирост выручки салонов сформировало не увеличение спроса, а повышение цен. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
15: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшая облачность и до плюс 21 градуса. Вечером чуть прохладнее и плюс 19, а ночью 15 градусов выше 0.
16: Валюта.
15: На 24 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 33 копейки. Держитесь курса.
16: Компании и корпорации.
14: Федеральный девелопер «Унистрой» ищет партнеров для реализации жилых проектов в Нижнем Новгороде. Компанию интересуют перспективные земельные участки и сотрудничество с теми, кто нацелен на их грамотную капитализацию, пишет «Гиперонен». «Унистрой» – один из крупнейших застройщиков Татарстана, не так давно начал реализацию масштабного проекта комплексного развития территории в Нижнем Новгороде. Компанию интересуют земельные участки в черте города площадью от 2 до 5 гектаров, в идеале в развитом сложившемся микрорайоне. Потенциал жилищного строительства должен составлять не менее 50 тысяч квадратных метров. Самый оптимальный вариант – земля, которая по всем градостроительным документам уже пригодна для возведения жилья. Но также «Унистрой» готов рассмотреть участки с другим назначением, например, на которых стоит потерявшую актуальность коммерческие здания, когда владельцы готовы капитализировать актив в другом статусе. Озон начнет расторгать договоры с селлерами за попытку продать запрещенный товар. Новые правила вступают в силу с 1 октября, сообщает Shoppers. Ранее площадка просто скрывала карточку и начисляла продавцу штрафные баллы. Среди запрещенных товаров – алкоголь, оружие, шифровальная техника, психотропные вещества, табак, дорожные знаки, акцизные марки и другие. ВК подала на Apple в российский суд из-за удаления своих приложений. В иске говорится, что ВК требует от Apple вернуть приложение компании в App Store, восстановить уведомления, взыскать неустойку, если решение суда не будет исполнено. В июне Apple удалила из App Store приложения холдинга ВК, Дзен, ВК Видео, ВК Мессенджер, Мьюзик, Знакомства и Одноклассники. Компания объявила, что выполняла требования санкционных правил, но не уточнила каких. В Нижнем Новгороде закрылся последний гипермаркет «Окей», который работал у Комсомольской площади. В ближайшее время на его площадях готовится открыть магазин «Лента». Предположительная дата открытия – 26 августа. Напомню, что в этом году группа «Лента» поглотила сеть «Окей», взяв на себя долговые обязательства последней. В сделку вошли 75 гипермаркетов, а также 4 арендованных распределительных центра в 107 тысяч квадратов. Напомню, в Нижнем Новгороде работали 3 гипермаркета сети. Первый в ТЦ «Жар-Птица» закрылся еще в прошлом году, а минувшей весной перестал работать магазин на проспекте Ленина. В нем вскоре открылась «Лента». Кроме того, гипермаркеты «Дом Лента» открылись на бывших площадях «Оби», в торговых центрах «Фантастика» и «Мега». Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
16: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Знай меру. Ли, китайская мера длины, родилась как примерная протяженность обычной китайской деревни от одного конца до противоположного. Сегодня соответствует ровно 500 метрам, а в эпоху Цинь составляла чуть более 400. Великую китайскую стену называют стеной в 10 тысяч ли, хотя в современном пересчете она гораздо длиннее, как минимум в 4 раза. Знай меру на Business FM. Валюты. Афганский афгани ввели в обращение в 1926 году. Тогда это была монета, содержавшая 10 граммов серебра 900-й пробы. Единственным платежным средством в стране афгани стал в 1978. В новейшей истории почти на два порядка дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Chump change.
1: Термин возник в США в середине 60-х и был особенно популярен среди афроамериканского населения. Change переводится с английского как «мелочь», «сдача». А словом «чамп» называли наивного человека, который легко поддается на манипуляции. Благодаря созвучности двух этих слов и возникло выражение «чамп change». Так называют смешную, незначительную сумму денег, которую может посчитать достаточной лишь глупец. Например, зарплату сотрудника придорожной забегаловки где-нибудь в Оклахоме вполне можно назвать chump change.
0: Срочные переводы на Business FM.
2: Дела семейные. Династии, которые создавали нижегородскую экономику.
3: Хлебные короли Бугровы. Он был огромный, тяжеловесный, характерного крестьянского облика, человек старого уклада по манерам, по костюму, по быту. Немногословный и властный, ростом высок, в плечах широк, волосы рыжие. Так описывают современники яркого и сильного представителя династии хлебных королей Николая Бугрова. Николай Александрович был крупнейшим нижегородским купцом, хлебопромышленником, финансистом, домовладельцем, меценатом и крупным благотворителем. Родился он в 1837 году, происходил из старообрядческой семьи. Его предки были удельными крестьянами Нижегородской губернии. Основателем династии был удельный крестьянин Семеновского уезда Петр Егорович Бугров. В юности он работал батраком, шляпником и бурлаком. Благодаря трудолюбию и хватке вырос до владельца железнодорожного завода и водяных мельниц. Положил начало мукомольной промышленности. Первые бугровские мельницы были арендованы за бесценок в силу своей ветхости. Но после ремонта начали приносить доход. Любимая поговорка Петра Бугрова была «Так делай, чтоб тебе хорошо, а никому не худо». Его сын Александр продолжил семейное дело. Он не только занимался хлебными поставками, но и поставлял в Петербург обувь и торговал лесом. Кроме того, он выкупил арендованные мельницы, расширил мукомольное производство и торговлю, таким образом существенно приумножив семейный капитал. Однако настоящую славу роду принес младший из Бугровых, Николай Александрович. Он владел десятками пароходов, паровыми мельницами, причалами, сотнями десятин леса и селениями. На Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года мукомольный комплекс Николая Бугрова был отмечен высочайшей наградой – правом помещать на документах и товарах изображение государственного герба Российской империи. В том же году Бугров получил право поставлять хлеб для русской армии. Бугровы одновременно вели широкую торговлю главным образом своей продукцией. Они держали бакалейные лавки во многих местах. Торговая сеть Бугрова предоставляла на выбор более 20 видов муки.
0: Business FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 7 часов 28 минут, в студии Олеся Потапова. Логистический центр «Озон» в Махачкале подвергся атаке беспилотников. В результате удара произошло возгорание, пострадали несколько человек, сообщили в пресс-службе компании. Работа склада приостановлена на неопределенный срок. Кроме того, в ночь на понедельник были эвакуированы склады «Озон» в Адыгейске, в Республике Адыгея, и Невинномысске Ставропольского края. Информация о пострадавших не поступала. В Краснодарском крае при атаке дронов погибли двое детей, еще 7 были ранены. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, обломки беспилотника упали на частный детский центр в Краснодаре, а также на жилые дома и строящийся многоквартирный дом. Ранения также получили двое взрослых. Из-за падения беспилотника произошло возгорание на складских объектах. космодрома Плесецк успешно запущен ракетоноситель «Союз-21Б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны, сообщает российское военное ведомство. Запуск произведен в половине шестого утра в понедельник. Другой информации не приводится. Иран получил приглашение присоединиться к Мекканскому соглашению о коллективной обороне. Этот договор они заключили с Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном. Об этом сообщил глава информагентства иранского парламента Мехди Рахими. По его словам, вопрос о присоединении находится на рассмотрении. Соглашение о совместной обороне закрепляет принцип коллективной обороны. Вооруженное нападение на одну из трех стран будет рассматриваться как нападение на все государства-участники договора. Кроме того, соглашение предполагает расширение военного сотрудничества. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Половина восьмого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Ждать ли возобновления посреднических усилий США в регулировании конфликта на Украине? По данным СМИ, приезд в Москву спецпосланника Трампа и Уиткофа откладывается на неопределенный срок. Нет ясности относительно встречи президентов России и США на предстоящем саммите АТЭС. Как все это понимать? Сегодня об этом Георгий Буфт в нашем эфире. Владелец антикварного магазина, у которого Росгвардия изъяла старинное оружие на 100 миллионов рублей, готовит иск в Верховный суд. Предприниматель уверен, что закон об обороте гражданского и служебного оружия, на которое ссылаются силовики, к его коллекции отношения не имеет. Так ли это? Пытаемся разобраться в нюансах. «Спартак» обыграл «Зенит» в матче пятого тура чемпионата России со счетом 2-0. Красно-белые набрали 12 очков и идут на втором месте в таблице, а лидирует по-прежнему «Краснодар». Все подробности тура в ближайшем эфире «Бизнес FM». Американский переговорный трек завис в неопределенности. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что если Владимир Путин и Дональд Трамп будут присутствовать на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября, то неизбежно встретятся и переговорят. Ушаков добавил, впрочем, что от американской стороны на этот счет пока никаких сигналов не поступало. На этом фоне появилось сообщение госагентства ТАСС о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер вряд ли посетят Россию до конца августа. Визит отложили. Что происходит? В комментарии политолога Георгия Буфта телеграм-канал «Буфт знает».
6: Путин и Зеленский обменялись заочными посланиями, из которых следует, что для новых переговоров нет никакой основы. Как известно, в конце июня Киев объявил 40-дневную кампанию давления на Россию, проводя массированные удары по инфраструктуре, логистике и нефтепереработке, рассчитывая тем самым принудить Москву к завершению войны. Срок истек 5 августа. Путин вернулся к этой дате, назвав данную затею изначально очередной авантюрой Киева и его западных кураторов. По его словам, Киев сам открыл ящик Пандоры, а значит, получит ответ по наиболее чувствительным отраслям своей экономики. Тут все в точности соответствует логике эскалации. Взаимные удары по экономике стали самостоятельным театром военных действий, и Москва считает, что запас прочности здесь у нее больше. Заодно Путин назвал поступающие предложения по регулированию экзотическими и неприемлемыми. После этих слов визит спецпосланников Трампа действительно стал неактуальным. Тем более, что они не подтвердили свою поездку в Киев, где ни разу еще даже не были. Президент России отметил главное – рассуждать о том, что могло бы быть положено в основу договоренности преждевременно. Иными словами, есть не разногласия по пунктам, а самих пунктов просто еще нет никаких. Эти заявления Путин совместил с рассуждениями о предстоящих думских выборах, которые, по его словам, должны подтвердить способность системы противостоять внешнему давлению, шантажу и агрессии. Фраза хорошо ложится в текущий контекст. Пока в Киеве спорят о легитимности власти без выборов, Москва предъявляет сам факт голосования как доказательство легитимности, а заодно как инструмент легализации присоединенных территорий, где голосование пройдет по общероссийским правилам. У Зеленского нашелся свой месседж. Так, он обозначил новый коридор возможностей для завершения войны с декабря текущего года до конца лета следующего. После этого в США уже начнется новая президентская кампания, посему дипломатия, по логике Зеленского, станет невозможной. Но ведь еще недавно он же говорил о возможности окончания войны до конца нынешней осени, привязывая это к промежуточным выборам в Конгресс. Что обсуждается сейчас по существу в качестве возможного формата прекращения огня, Зеленский тоже описал. По его словам, один из вариантов, который прорабатывают США и Европа, предусматривает взаимный отход сторон от линии фронта и создание буферной свободной экономической зоны под управлением третьей стороны. Может, оно и выглядит гладко для кого-то, но вот только Москва не готова заканчивать войну без выхода ВСУ из Донбасса, на что Киев не согласен ни при каком варианте. Правда, Киев, если верить Зеленскому, готов обсуждать прекращение ударов по энергетике и аграрной инфраструктуре, но только на взаимной основе. Москва, заявил украинский президент, ранее отклонила предложение о прекращении атак на суда в Черном море, поскольку добивалась расширения такого моратория на энергетику. Официальных подтверждений именно такой постановки вопроса от Кремля не было. Зеленский тут настаивает на симметрии: сельское хозяйство за сельское хозяйство, энергетика за энергетику. С российской же точки зрения симметрии здесь нет и быть не может, поскольку зерновой коридор и российская нефтепереработка – это разновесные категории, у них также разная уязвимость. Ну а поскольку обмен отрасль на отрасль одна из сторон всегда сочтет невыгодным, то на этом, видимо, все и застопорилось. Зеленский вообще решил пройтись по широкому кругу обострившихся сюжетов. Так, выборы во время войны он назвал цунами для государства, которое расколет Украину. Конфликт с экс-министром обороны Федоровым, как раз требующим выборов, он описал как чужую игру. По коррупционным скандалам заявил, что к нему лично вопросов у антикоррупционных органов нет. Заодно сообщил, что Илон Маск отказал в использовании системы Starlink над Россией, из-за чего Трамп при их недавней встрече прямо сказал ему, что тот его обманул. Все эти заявления сделаны ровно ради того, чтобы показать, что система управления все еще цела, причем без всяких выборов. На этом фоне в Киев на празднование Дня независимости прибыли лидеры 6 балтийских стран. Они же ведущие спонсоры Киева. Однако Уитков и Кушнер, которые вроде тоже собирались, не приедут, что лишний раз подчеркивает факт пробуксовки всего американского переговорного трека. Потом в календаре относительно далекий ноябрьский саммит АТЭС в Китае, где, по словам Юрия Ушакова, Путин и Трамп неизбежно встретятся, если оба будут. То есть сама по себе встреча описана как возможность, чуть ли не случайная и необязательная, а не как важный, непременный, судьбоносный саммит, где могли бы быть приняты некие прорывные решения. Нет для таких решений условий, потому что... При этом центр тяжести войны, похоже, бесповоротно сместился в экономику, где каждая сторона считает себя относительно сильнее. Россия за счет глубины и мощи своей ресурсной базы, Украина за счет асимметричной дальнобойности по логистике и нефтепереработке. Поэтому, на самом деле, чисто гипотетически, торг о взаимных мораториях мог бы стать единственным предметным переговорным сюжетом. Однако и он пока что в тупике.
5: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Владелец антикварного магазина в Москве лишился 100 миллионов рублей за одну ночь. В такую сумму он оценил последствия конфискации антикварного оружия, проведенной Росгвардией. Ведомстве нам заявили, что у изъятия были основания, а суды встали на сторону Росгвардии. Разбираемся в том, какой правовой статус у антикварного оружия и надо ли оформлять лицензию. Подробнее Евгений Перельчук.
7: Кортики, мечи, сабли, шпаги и мушкеты. 435 единиц антикварного оружия. Культурные ценности стоимостью от 50 тысяч до нескольких миллионов рублей оказались вывезены Росгвардией за одну ночь после внеплановой проверки из антикварного салона «Стрелец». Его владелец, индивидуальный предприниматель Дмитрий Щекотов, рассказал нашей редакции, что имел экспертизу от Минкультуры о том, что постановление правительства о мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия не относится к культурным ценностям. С 2016 года Дмитрий покупал на зарубежных аукционах антикварное оружие, завозил его в Россию как объекты культурной ценности, продавал их потом любителям военной истории, исправно платил налоги, и претензий к нему со стороны контролирующих органов не было. А потом что-то произошло.
8: Пришли ко мне проверяющие из Росгвардии, хотели узнать, имеются документы, экспертизы, как бы на что я ответил, имеются, но сейчас доставить не могу, потому что надо искать. После этого сотрудники позвонили начальнику, сказали, что тут оружие, и он, соответственно, дал команду, что все надо изымать. Это было неожиданностью, потому что за все это время никто не приходил, никто не предупреждал, никакие письма не отправлялись о том, что надо исправить нарушения. По сути, по закону об оружии и по уголовному кодексу это антикварное оружие никак нельзя использовать, кроме того, как его на стенку повесить. Все это оружие складировали в оружейной комнате отдела МВД Гальянова. Но я сомневаюсь, что там условия подходят.
7: Мы обратились за разъяснениями в Росгвардию. Там нам пояснили, что юридическому лицу или ИП для продажи антикварного оружия требуется лицензия на торговые операции с гражданским оружием. И какого-то особого статуса у антикварного оружия нет. А причин, почему его могут изъять, очень много, говорит в РИО замначальника Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Москве подполковник полиции Сергей Хлебников.
9: Во-первых, за грубое нарушение лицензионных требований, условий продажи, хранения оружия, в частности, осуществления деятельности, не в месте разрешенном для торговли этим оружием. Также необеспечение условий сохранности оружия, то есть помещение, не соответствующее установленным требованиям по технической укрепленности, и не исключение доступа посторонних лиц к этому оружию. Также за нарушение, связанное с продажей оружия без сертификата соответствия или декларации о соответствии гражданского и служебного оружия, оружие, не имеющего номера и клейма, в том числе имеющего культурную ценность, копии старинного антикварного оружия, реплик, и оружие, запрещенного к обороту на территории Российской Федерации. Если говорить про старинное антикварное оружие, то запрещается реализация оружия, изготовленного для стрельбы патронами.
7: Как добавили в Росгвардии, антикварному салону необходимо не только лицензию получить, но обеспечить нужные условия по сохранности оружия и заодно запретить доступ к нему посторонних лиц. Другими словами, установить специальные шкафы, замки, сигнализацию, обеспечить температурный режим вплоть до определенной влажности воздуха. Наш пострадавший бизнесмен Дмитрий на это говорит, что все это обеспечивает платная услуга Росгвардии и стоит от 2 до 4 миллионов рублей. Важно помнить, что не все старое оружие является антикварным, но лицензию на его продажу иметь нужно, говорит адвокат Сурен Аванесян.
10: В соответствии с федеральным законом об оружии, к старинному антикварному оружию относится огнестрельное оружие, выпущенное до конца 1899 года, непригодное для стрельбы современными патронами, и холодное оружие, выпущенное до конца 1945 года. То есть, условно говоря, какая-нибудь аркебуза будет являться старинным антикварным оружием, а винтовка Мосина образца 1891 года, но выпущенная в начале 20 века, старинным антикварным оружием, согласно вот этому положению, являться не будет. Торговля гражданским оружием подлежит лицензированию. Статья 3 федерального закона об оружии. Антикварное старинное оружие также относится к категории гражданского оружия.
7: Первые суды встали на сторону Росгвардии. Однако Дмитрий намерен дойти до Верховного суда. Вероятно, он поставит точку в вопросе, считать ли антикварное оружие только лишь объектом культурной ценности и можно ли применять к нему нормы и требования оружия гражданского. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
5: С теми, кто в теме. Около 30 медведей держат в страхе жителей небольшого алтайского села Яйлю. Хищники выходят к домам и в сады, а некоторых уже не пугают даже выстрелы. О встречах с медведями поговорили с ведущим научным сотрудником Алтайского биосферного заповедника, кандидатом биологических наук Юрием Калинкиным о том, почему медведи пошли к людям и как теперь живут местные туристы. Он сам не раз сталкивался с медведями в нескольких метрах от себя. Однажды за 8 километров пути встретил сразу 10.
11: Я, например, каждую ночь вижу медведей и ни одного. Недавно тут вот тоже около бани встретил медведя на днях. Ну, 4-5 метра до него было. Он ел грушу упавшую. Просто поговорили с ним тихонько. Говорю, дай пройти-то. Ну, он ушел в сторону, вглубь сада. Я прошел, потом обратно прошел. Ну, потом вернулся опять. Минут через 10 продолжил кормиться. Один у нас житель, он за ним побежал медведь. А медведь был на жертве. Он добыл кого-то там. Он его стал преследовать. Он залез на кедр, тот его за сапог ухватил, сапог снял, но преследовать на дереве не стал.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
5: С ведущим научным сотрудником Алтайского биосферного заповедника, кандидатом биологических наук Юрием Калинкиным, поговорили о причинах нашествия медведя на Алтай, жизни местных среди хищников, оружия и отстреле опасных животных, а также о том, что делать при встрече с медведем один на один. Хищная тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня на Бизнес ФМ. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
0: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Бизнес FM.

0: компании и корпорации.
1: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: Японская Анкалис Биофарма начала коммерческие продажи препарата, который называют первым в мире онколитическим вирусным лекарством, специально одобренным для лечения рака пищевода, сообщает агентство Никей. В основе препарата генетически модифицированные вирусы, которые избирательно заражают и уничтожают только раковые клетки, не повреждая здоровые ткани. Вирусы размножаются внутри опухоли, разрушают ее изнутри и одновременно запускают иммунный ответ организма. Эффект от лечения может появиться не сразу, а спустя несколько недель. Apple проводит реорганизацию, сокращая более 200 сотрудников в командах, отвечающих за Siri, гарнитуру Vision Pro и игры. По данным Bloomberg, компания практически полностью расформировывает подразделение разработки игр для Vision Pro и урезает штат создателей иммерсивного видеоконтента. Сокращения также затронут команду Intelligent Systems Experience, связанную с искусственным интеллектом на устройствах. В Apple подтвердили, что перестраивают некоторые направления, чтобы сосредоточиться на новых продуктах и развитии ИИ.
0: Бумаги.
1: Китайская Alibaba Group планирует привлечь более 100 миллиардов долларов за счет продажи своих акций, сообщает агентство Bloomberg. Компания предложит инвесторам на гонконгской фондовой бирже 710 миллионов своих акций. Размещение проходит со скидкой в 3,5% к цене закрытия на американских торгах. Это станет крупнейшим вторичным размещением акций компании в Гонконге за всю историю и самым большим на бирже с 2021 года. Вырученные средства Alibaba направят на расширение своей инфраструктуры и разработок в сфере искусственного интеллекта. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 7:48 в Москве вы слушаете Business FM. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для Business FM. Сегодня о том, сможет ли команда Трампа переломить ход иммиграционных войн после очередного поражения в суде.
0: Заранее с Маликом Дудаковым.
3: Белый дом в эпицентре иммиграционных войн. Команда Дональда Трампа в очередной раз проиграла в судах. Федеральный судья округа Манхэттена в Нью-Йорке признал незаконным запрет на выдачу виз гражданам 75 стран. В их числе были Россия, Афганистан, Иран, Сомали и многие страны глобального юга. Госсекретарь Марко Рубио прямо поручил Госдепартаменту даже не рассматривать заявление на получение американской визы из этих государств. В суде Нью-Йорка такой радикальный подход признали нарушающим давний закон от 1965 года об эмиграции и гражданстве. Тот признавал любые повальные ограничения по национальному признаку незаконной дискриминацией. Белый дом наверняка будет пытаться оспорить это решение в вышестоящих инстанциях, вплоть до Верховного суда. Однако и там судьи зачастую встают не на сторону Трампа. Хоть, скажем, в Верховном суде формально сохраняется республиканское большинство. 6 судей там консерваторы, а 3 либералы. Но далеко не все консервативные юристы поддерживают Трампа. Скажем, именно Верховный суд отменил львиную долю тарифов Трампа. В контексте миграции же Белый дом умудрился проиграть 1000 судебных процессов. Команде Трампа не удалось, например, ввести консульский сбор в 100 тысяч долларов за получение рабочей визы для квалифицированных специалистов из других государств H-1B. Им хотели совсем закрыть путь в Соединенные Штаты. Стоимость обычной туристической визы тоже выросла, но не так радикально. Со 100 до 250 долларов. Депортационные рейды внутри Америки в отношении нелегальных мигрантов все еще проводятся, но уже гораздо менее масштабно, чем раньше. Многие арестованные миграционной полицией в дальнейшем добиваются освобождения в судах, им активно помогают разные правозащитные НКО. За 25 год администрации Трампа удалось депортировать порядка 600 тысяч нелегалов. Примерно в 2 раза упал приток новых мигрантов. Однако в масштабах всего населения нелегальных мигрантов в США, которое оценивается минимум в 10-15 миллионов человек, это не так-то много. Судебное решение по визам вполне может снова повысить приток приезжих в США. Хотя есть вероятность, что команда Трампа своими действиями уже создала вокруг Америки не самый притягательный имидж страны, в которой не рады приезжим. И далеко не всем захочется платить 250 долларов и затем еще сверх этого большие деньги на проезд до Штатов, чтобы подвергаться допросу с пристрастием и харассменту со стороны миграционной полиции на границе, если у тебя неправильный паспорт.
2: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
0: Прямо сейчас.
2: В результате атаки БПЛА в Тахтамукайском районе Адыгеи произошел пожар на территории логистического центра «Озон». Это сообщает глава республики. Ранее в компании говорили о том, что пострадавших там нет. Ну, а несколько человек пострадали после атаки БПЛА на логистический центр «Озон» в Махачкале. Там тоже идет тушение пожара. Это сообщали в компании. Также удар сегодня ночью был нанесен на склад «Озон» в Краснодаре. Все подробности об этом в начале часа на Business FM.
0: Business FM. Инструкция по применению.
4: Показания.
0: Потребность быть в курсе в любой момент.
4: Особые показания.
0: Дефицит времени.
4: Способ применения и дозы.
0: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
4: Передозировка.
0: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
4: Исключение.
0: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
4: Консультация с врачом не требуется.
0: Реклама.
5: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
6: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motors».
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
10: Блогеры. Американец Мэтт Райф впервые попробовал себя в роли стендап-комика в 15 лет на школьном конкурсе талантов. Получив признание у однокашников, Мэтт стал выступать в клубах. Но настоящий успех пришел к нему в 2021, когда Райф начал выкладывать короткие ролики с выдержками из своих юмористических номеров в популярных соцсетях. Изначально Мэтт задумывал это как рекламу своих выступлений. Но его едкие видео об отношениях, работе и гендерных проблемах оказались популярны сами по себе и стали стремительно набирать просмотры. Сегодня основная аудитория комика в интернете. У Райфа 45 миллионов подписчиков и личное состояние порядка 50 миллионов долларов. Зарабатывает он на рекламе, живых выступлениях, съемках в кино и на телевидении и на инвестициях в стартапы.
9: Блогер на Business FM.
11: Приемника нет.

0: замечают и оценивают на рынке, то это абсолютно нормально. Вопрос совсем в другом. Захочет ли он уйти? Давайте обсудим, кого переманить сегодня невозможно. За долгие годы работы в хантинге я заметила, что есть несколько категорий сотрудников, которых переманить действительно очень сложно. Первое – это люди, которые искренне уважают своего руководителя. Очень часто я слышу в ответ: «Спасибо, ваше предложение мне льстит, но мне нравится мой нынешний руководитель. Я многому у него учусь. Мы строим сильную команду, и я не хочу сейчас уходить». И в этот момент становится понятно, что дело уже давно не в деньгах. Хороший руководитель – это один из самых сильных факторов удержания. Дальше человек начинает перечислять не размер зарплаты, а все, что ему дает компания. У нас компенсируют проценты по ипотеке. Компания оплачивает мне обучение. А у нас есть корпоративное такси «Яндекс.Гоу» для каждого сотрудника. И все вышеперечисленное – это про заботу, безопасность и качество жизни. И вот в такие моменты ты, как хедхантер, понимаешь, уже сложно предложить этому человеку что-то принципиально лучше. И третья категория, кого переманить невозможно. Это люди, у которых есть будущее в компании. Когда кандидат говорит: «Через полгода у меня плановая индексация, через год я рассчитываю на новую должность», такого человека практически невозможно купить предложением плюс 20% к зарплате, потому что он оценивает не сегодняшний оклад, а свою карьеру целиком.
1: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве без 2:08. Студия Олеси Потапова. Логистический центр «Озон» в Махачкале подвергся атаке дронов. В результате удара произошло возгорание. Пострадали несколько сотрудников, сообщили в компании. Работа склада приостановлена на неопределенный срок. Кроме того, в ночь на понедельник были эвакуированы склады «Озон» в Адыгейске, Республика Адыгея, и Невинномысске Ставропольского края. Информация о пострадавших не поступала. В Краснодарском крае при атаке беспилотников погибли двое детей, семеро пострадали. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, обломки беспилотника упали на частный детский центр в городе, а также на жилые дома и строящийся многоквартирный дом. Ранения получили двое взрослых. Из-за падения беспилотника произошло возгорание на складских помещениях. Румыния сообщила о нарушении воздушного пространства страны, из-за чего были подняты в небо два истребителя и вертолет. По данным Минобороны, сегодня утром сигналы от воздушного объекта были зафиксированы в районе Галаца на востоке Румынии. По словам президента страны Никушора Дана, в июле истребители F-16 за три дня сбили три беспилотника. НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией. Тушение пожара на складе в Петербурге продолжается вторые сутки. Огонь охватил объект в Пушкинском районе. Площадь пожара превысила 82 тысячи квадратных метров. Сейчас площадь пожара оценивается в 6 тысяч квадратов, сообщает Фонтанка. Сведения о пострадавших не поступали. Причина пожара выясняется. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 8:00 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Атака беспилотников на Краснодар. Погибли двое детей, еще семеро. Пострадали двое взрослых. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, обломки одного из дронов упали на частный детский центр. Также повреждены многоквартирные дома и логистический центр «Озон» в Краснодаре. Кроме того, удары по складам «Озон» были нанесены сегодня в Адыгее, Махачкале. Там тушат пожары, а перед продавцами. Остров стал вопрос о возмещении убытков. Дело в том, что стандартные страховки от маркетплейсов военные риски не покрывают. Что делать? Когда ждать заметных подвижек в решении топливной проблемы? Владимир Путин заявил, что контроль за ситуацией ведется на самом высоком уровне. С нехваткой бензина столкнулась большая часть страны. Но есть и исключения. Business FM изучил топливную карту России и обнаружил регионы, которые кризис обошел стороной. Подробнее в нашем ближайшем эфире. Несколько складов «Озон» подверглись атаке ночью, сообщили в компании. Склады в Адыгейске и Невинномысске этой ночью эвакуировали из-за угрозы атаки БПЛА. Позднее местные власти сообщили о возгорании на складских помещениях в Адыгее. Также крупный пожар возник на объекте «Озон» в Краснодаре. На месте работают экстренные службы.

0: Около 5 утра под удар попал логистический центр маркетплейса в Махачкале. Там начался пожар. Несколько сотрудников получили травмы. Их жизни ничего не угрожает. Склад в Махачкале временно прекратил работу. Товары скрыты с витрины. Часть заказов отменят, остальные перенаправят с других объектов. Атака дронов на склад «Озон» поставила перед селлерами вопрос о возмещении убытков. Многие продавцы впервые обратились к пункту договора о таком возмещении и узнали, что выплаты проводятся только в случае признания происшествия терактом или диверсией. Такое признание со стороны официальных органов происходит далеко не всегда. А стандартные страховки от маркетплейсов военные риски не покрывают. Что можно предпринять? Подробнее Евгений Перельчук.
1: У компании Wildberries, которая давно имеет дело с атаками беспилотников, и у Озон, которая столкнулась с ними совсем недавно, нет единого подхода к возмещению убытков и страхованию от подобных случаев. Глава Wildberries Татьяна Ким, с одной стороны, говорила о том, что удары ВСУ по складам являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому возмещать убытки компания по закону не обязана. С другой стороны, заявляла, что тысячам селлеров выплаты все же проводятся. Другой вопрос – объем этих выплат. На их скромный размер продавцы жаловались в соцсетях. Продавцы на Озон после происшествий в Оренбурге и в Самарской области обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса в графе «Покрытие массовых повреждений» есть строчка про падение летательных аппаратов и их обломков, но только если случай признаны терроризмом или диверсией. Как мы знаем, такая классификация от Следственного комитета происходит не всегда. На этом основании селлеры делают вывод, что Озон что-то может выплатить, но в случае большого ущерба у компании будет юридически обоснованный путь отхода от таких выплат, продолжает селлер Сергей.
2: Продаем дело запчасти и дело аксессуары, продаем на всех площадках, мы почти полностью отказались на том же Озоне от ФБО. Мы мало храним товаров на складе Озона, в основном это товары, которые только возвращаются от клиентов после заказов. Озон всегда очень неохотно вообще что-либо возмещает. Единственное, может быть, они действительно сейчас как-то постараются тебе повысить репутацию, может быть. Некоторые условия немного поменяли, в плане, например, штрафов на ФБС, они сейчас отменили со вчерашнего дня за отмены, за просрочку товаров. Я думаю, что действительно полностью возмещения всем не будет. Наверное, будет это примерно так же, как и на ВБ, когда каким-то людям отдельным что-то понемногу. Много историй есть, кому там 1000 рублей, кому 10 000 скидывают. Полных возмещений всем селлерам, товары которых пострадали, я думаю, что все-таки не будет.
1: Озон в своих правилах страхования прямо указывает, что договор покрывает риски от пожара, взрыва, затопления, стихийного бедствия, транспортной катастрофы, разбойного нападения. И отдельность такой выносит падение БПЛА, но с оговоркой, только в случае квалификации по статьям терроризма или диверсии. Другие военные риски страхование пока не покрывает, заявили в маркетплейсе. После инцидента в Самарской области Озон ввел ряд льгот для селлеров, в том числе перевозку уцелевших товаров на другие склады, отмену платы за размещение товаров с пострадавшего объекта, компенсацию стоимости упаковки продукции и ряд других. Нет там самого главного – возмещение стоимости уничтоженного товара. Пока ключевые страховые партнеры маркетплейсов Росгосстраху, Wildberries и Ингостраху Озон не готовы брать на себя возмещение от ударов беспилотников по складским комплексам. Татьяна Ким ранее призвала страховые компании прийти к решению, которое бы включало эти риски в договоры. Но пока покрытия нет. Правда, у селлера есть возможность заключить отдельный договор со сторонней страховой компанией. После того, как первый шок на рынке спал, некоторые страховщики стали брать на себя риски ударов беспилотников. Главное четко прописать в договоре все виды ущерба и классификацию происшествия, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
3: После атак на склады страховые компании перестали брать на страхование склады с добавлением риска терроризма и диверсии, потому что это очень убыточно и было на время приостановлено. Сейчас это обратно возобновляется, страхование по такому риску. По обычному полису, который для каждого склада выдается, риск диверсии и терроризма является исключением, то есть тем самым форс-мажорным обстоятельством, при котором страховые компании освобождаются от выплаты. Если у вас в полисе будет только написано падение летательных аппаратов, тогда в этом случае выплаты не будет. На будущее я бы, конечно, рекомендовала в такую страховку, если есть такая возможность, включать не просто теракт и диверсию, а также и просто падение летательных аппаратов.
1: Краткий итог. Ни у Wildberries, ни у Озон пока нет официально закрепленных гарантий по возмещению прямых убытков от уничтоженного имущества на складах. Компании производят выплаты на добровольной основе, оценивая свои возможности. Если такие возможности закончатся, прекратятся и выплаты. Селлер может подстраховать себя сам, заключив расширенный договор со сторонней страховой компанией, если она, конечно, за такой риск возьмется. Евгений Перельчук, Гуар Рутовская, Бизнес FM.
0: Рынок акций России открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,2%. Лидируют в откате бумаги «Озон» и «АФК-система», которая владеет крупным пакетом акций «Озон». Они теряют в цене более 10%. Владимир Путин заявил, что ситуация с топливом в России по-прежнему создает неудобства для людей и пока не решены все вопросы. По словам президента, проблему держит на контроле премьер Михаил Мишустин. Для этого создана спецкомиссия. Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил, что несколько НПЗ уже завершили ремонт и начали поставлять на рынок дополнительные объемы топлива. Правительство ожидает роста предложения. Начал ли рынок уже выходить из кризиса? И когда ситуация должна окончательно разрешиться? Говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: Ситуация остается крайне нестабильной. Есть два фактора со стороны предложения. Это по заявлениям Новака уже выходят из ремонтов некоторые НПЗ. Соответственно, предложение должно увеличиться. Ну и плюс все те меры, которые были приняты, в том числе разрешение производить и продавать даже Евро-2 топливо. Все это, по идее, должно сейчас оказать позитивное влияние на рынок российский. Второй фактор – снижение объемов потребления, которое ожидается с начала сентября. По бензину традиционно август – это пик. Объем потребления. И с сентября спрос на бензин снижается. У нас географическое изменение происходит. Условно говоря, с юга на Москву все это потребление смещается на север, Москву, московские регионы и так далее. Для Москвы, наверное, это не совсем хороший сигнал, потому что в Москве, наоборот, летом потребление бензина меньше, чем на осенне-весенний период. Но в целом для всего топливного рынка страны сентябрь – это позитив. Абсолютные показатели снижаются. Увеличение предложения и снижение спроса, они должны стабилизировать рынок при одном обстоятельстве, что у нас не будет ухода на ремонты внеплановые еще каких-то крупных предприятий. А такие попытки мы видим. Украина продолжает попытки ударить по российским НПЗ, поэтому все равно мы упираемся в главный стратегический вопрос. Можем ли мы обеспечить безопасность НПЗ? Сейчас ситуация идет по пути нормализации, но, безусловно, говорить, что она уже нормальная, не приходится, потому что даже в Москве есть довольно серьезный дефицит бензина. И на заправках, где есть бензин, выстраиваются большие очереди, зачастую, может быть, даже больше, чем в первую волну.
0: Игорь Юшков, эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности. Как регионы переживают топливный август, рассказали собеседники «Бизнес-ФМ».
5: Корреспондент интернет-издания «Сочи1.ру» Анна Грицевич.
6: В Сочи сейчас ситуация более-менее нормальная. Если еще недели две назад бензин нужно было добывать там по двое суток стоять в очередях, то сейчас уже 2 часа это считается нормальным. Ну, можно даже там за 40 минут заправиться. То есть мы так понимаем, что пока у нас сезон еще продолжается, то в приоритетном порядке как-то Сочи обеспечивается топливом. Все переживают, как будет, когда он закончится. Проблема уехать куда-то на побережье в другой город, в Геленджике, но в российский, бензина вообще нет, и на трассе тоже. Вот муж мой вчера ездил в Анапу и нигде не смог заправиться, пока не заехал в Сочи. И в Сочи умудрился залить, в Богомысе нормально. Цены на коммерческих заправках, конечно, сумасшедшие. Мы даже вот видели 165 за литр. Канистры наливают, хотя каждый день мэрия в своих отчетах про бензин пишет, что не наливают, что запрещено. Но наливают, удается как-то запастись даже немножко.
5: Москвичка Нина вернулась в эту пятницу из Архангельской области.
7: Туда ехала в прошлой пятнице. Ситуация была более-менее нормальная. Заправляться можно было. Даже не бросалась на первую попавшую заправку, а там ждала, когда у меня будет меньше полбака. В обратную сторону я ехала в Вологодской области, в северной части, вот до Вологды. Более-менее нормально. Вот, собственно, я там и заправилась. Дальше, ближе к Ярославлю, уже пустые были. Ярославская область пустая вся. Ну, может быть, если съезжать с трассы где-то искать, не знаешь, что там. Все, что вдоль трассы, вдоль М8, все было пустое. Там местами даже дизеля нету. Первый бензин я увидела ближе к МКАДу в Москве с ужасными очередями. Вот где я заправлялась, это был Лукол, обычная цена, там 70 чем-то, по-моему. Были частные заправки, разница от 99 до 130, стоимость 95 за литр. Но можно было залить в канистру, и не было ограничений на заправку. Где я заправлялась, там было ограничение 40 литров.
5: Главный редактор новосибирского новостного паблика АСТ-54 Дмитрий Кондратьев.
8: В основном у нас заправки «Газпромнефть». Там цена не изменилась, но там большие очереди. Машин, ну, наверное, 30-20 на подъезде стоит. Не везде есть все виды топлива. На некоторых был только 95-й бензин. Татнефть, они подняли цены. Если на «Газпромнефти» 95-й стоит 67 рублей с копейками, то на «Татнефти» 135, 92-й 125. То есть почти два раза разница. Ну и даже на «Татнефти» сегодня уже были очереди.
9: А в канистры наливают?
8: Честно говоря, не видел ни одного человека, наливающего в канистры. Но я думаю, что можно и по лицу получить.
9: Очередь как быстро проходит?
8: Если там в станции машин место 6-8, да, колонок, то ну, там очереди примерно минут 30-40 придется постоять.
9: Есть ли какие-то заправки, вот, может быть, вы проезжали, чтобы вообще не было бензина?
8: Да, были несколько заправок, были без бензина. Ну, в основном их только дизель продается. А 92-го, 95-го, 98-го, 100-го нет.
0: В России нет проблем с предложением дизтоплива и керосина. Сложности сохраняются только с бензином. Это заявил вице-премьер Александр Новак.
10: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о цифровых платформах для бизнеса. С руководителем Департамента развития цифровых каналов юридических лиц АО «Альфа-Банк» Сергеем Паршиковым, директором по развитию СКБ «Контур» Ильей Бубликом и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на «Бизнес-ФМ».
11: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама – наша профессия. Использовать в качестве рекламного носителя одинокие носки решила немецкая служба знакомств. В общественных прачечных теряются миллионы носков. Они остаются одиноко лежать на дне барабана. Их хозяева, возможно, также одиноки. И кто-то надеется на романтическое знакомство. Так и появилась идея разложить в стиральные автоматы белые носки с надписью «Тоже один» и адресом сайта знакомств. Реклама – наша профессия. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
12: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Составлен список самых богатых нижегородцев. По версии издания News.NN, первая строчка в рейтинге у основателя группы компании «Сладкая жизнь» Альберта Гусева. Он занимает лидирующее место в списке топ-100 богатых нижегородцев третий год подряд. Финансовые показатели, которые проанализировали журналисты, выросли. Речь идет о чистых активах, выручке и чистой прибыли. Совокупный оборот бизнеса Гусева перевалил за 292 миллиарда рублей. По данным News.NN, отрыв от ближайшего конкурента почти четырехкратный. Вторую строчку рейтинга занимает владелец одного из крупнейших производителей по поставщиков автохимии в стране, группа компаний «Тосол Синтез» Валерий Артамонов. Он лидирует в списке по размеру активов. Около 10,5 миллиардов рублей и чистой прибыли. Почти 5 миллиардов. Третье место досталось основателю агрохолдинга «Русское поле» Вячеславу Романову. Четвертая позиция у девелопера Петра Белова. Его компания «Андор» в прошлом году стала лидером по вводу жилья в регионе. Пятерку занимает совладелец фарм-дистрибьютора «Фармкомплект» и сети «Оптик Оптима» Юрий Гасинский. Региональный оператор «Ситиматик» Нижний Новгород напоминает жителям о правилах обращения с растительными отходами. Ветки, листва, трава и другие остатки после ухода за зелеными насаждениями не относятся к твердым коммунальным отходам, поэтому их запрещено складировать на контейнерных площадках. Нарушение правил грозит штрафом для граждан до 3000 рублей, для должностных лиц до 30 тысяч, для ИП до 50 тысяч рублей, либо при остановлении деятельности до 90 суток, для юридических лиц до 250 тысяч, либо также при остановлении деятельности. Растительные и порубочные Строительные отходы необходимо утилизировать отдельно. Для этого можно воспользоваться специализированными пунктами приема или самостоятельно доставить их на полигон, принимающий такие отходы. Сертификат на землю для многодетных нижегородцев хотят обнулять через 2 года. Если за это время его не используют, владелец не лишится своего права на участок, но повторно получить сертификат уже не получится, сообщил замглава областного Минимущества Владимир Еременко. По его словам, такая мера связана с тем, что некоторые семьи в течение многих лет не используют сертификат, и это создает сложности для региона при планировании бюджета. Например, по итогам первого квартала текущего года на обеспечение сертификатов, выданных в 2020-2023 году, требовалось 212 миллионов рублей, а это очень большая нагрузка для казны, отметила Еременко. Кроме того, поправки в закон позволят не лишать прав на участок нижегородцев из многодетных семей, которым также положена земля от государства, за участие в СВО. Кроме того, в случае принятия законопроекта претендовать на бесплатный участок смогут дети из многодетных семей, сами ставшие многодетными родителями. Сейчас они не имеют такой возможности, если право на получение земли уже было реализовано в родительской семье. В Нижегородской области стартовал осенний прием заявок для участия в проекте «Волонтеры 800». В этом году впервые присоединиться к команде смогут подростки от 14 лет. Заявку можно подать в течение года, однако кандидатам, желающим принять участие в осенних и зимних мероприятиях, необходимо заполнить анкету на сайте проекта до 21 сентября. В качестве мотивационной программы волонтеры смогут принимать участие во внутренних мероприятиях волонтерского движения, тимбилдингах, образовательных интенсивах, киновечерах и подведении итогов в честь Дня добровольца. Также волонтеры получат экипировку, брендированную сувенирную продукцию, транспортную карту и страхование от несчастных случаев во время смен. Компании должны перестать называть сотрудников семьями, заявил гендиректор Netflix, ведь семья никогда не увольняет своих детей. Рид Хастингс считает, что употреблять это слово в корпоративных коммуникациях, но не придерживаться семейных принципов на деле – это очень цинично. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
13: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшая облачность и до плюс 21 градуса. Вечером чуть прохладнее, плюс 19, а ночью 15 градусов выше нуля.
14: Валюта.
13: На 24 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 33 копейки. Держитесь курса.
14: Компании и корпорации.
12: Федеральный девелопер «Унистрой» ищет партнеров для реализации жилых проектов в Нижнем Новгороде. Компанию интересуют перспективные земельные участки и сотрудничество с теми, кто нацелен на их грамотную капитализацию, пишет «Гиперонен». «Унистрой» – один из крупнейших застройщиков Татарстана, не так давно начал реализацию масштабного проекта комплексного развития территории в Нижнем Новгороде. Компанию интересуют земельные участки в черте города площадью от 2 до 5 гектаров, в идеале в развитом сложившемся микрорайоне. Потенциал жилищного строительства должен составлять не менее 50 тысяч квадратных метров. Самый оптимальный вариант – земля, которая по всем градостроительным документам уже пригодна для возведения жилья. Но также «Унистрой» готов рассмотреть участки с другим назначением, например, на которых стоит потерявшую актуальность коммерческие здания, когда владельцы готовы капитализировать актив в другом статусе. Озон начнет расторгать договоры с селлерами за попытку продать запрещенный товар. Новые правила вступают в силу с 1 октября, сообщает Shoppers. Ранее площадка просто скрывала карточку и начисляла продавцу штрафные баллы. Среди запрещенных товаров – алкоголь, оружие, шифровальная техника, психотропные вещества, табак, дорожные знаки, акцизные марки и другие. ВК подала на Apple в российский суд из-за удаления своих приложений. В иске говорится, что ВК требует от Apple вернуть приложение компании в App Store, восстановить уведомления, взыскать неустойку, если решение суда не будет исполнено. В июне Apple удалила из App Store приложения холдинга ВК, Дзен, ВК Видео, ВК Мессенджер, Мьюзик, Знакомства и Одноклассники. Компания объявила, что выполняла требования санкционных правил, но не уточнила каких. В Нижнем Новгороде закрылся последний гипермаркет «Окей», который работал у Комсомольской площади. В ближайшее время на его площадях готовится открыть магазин «Лента». Предположительная дата открытия – 26 августа. Напомню, что в этом году группа «Лента» поглотила сеть «Окей», взяв на себя долговые обязательства последней. В сделку вошли 75 гипермаркетов, а также 4 арендованных распределительных центра в 107 тысяч квадратов. Напомню, в Нижнем Новгороде работали 3 гипермаркета сети. Первый в ТЦ «Жар-птица» закрылся еще в прошлом году, а минувшей весной перестал работать магазин магазин на проспекте Ленина. В нем вскоре открылась «Лента». Кроме того, гипермаркеты «Дом Лента» открылись на бывших площадях Оби, в торговых центрах «Фантастика» и «Мега». Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского «Бизнес-ФМ». Держитесь курса.
14: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
15: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
16: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
17: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
14: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
18: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Валюты. Ангольская кванза была введена в обращение в 1977 после обретения страной независимости. Названа в честь крупнейшей реки в Анголе, пережила три деноминации. Во время последней, в 1999 году, новые кванзы меняли на старые в соотношении 1 к миллиону, на 3 порядка дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Знай меру. Сажень или сажень – мера длины, изначально равная размаху рук, приблизительно 160 сантиметров. В Древней Греции была известна под названием оргия, а косая сажень – это уже расстояние от кончиков пальцев, вытянутой вверх руки, до пальцев противоположной ей ноги. В понятных единицах равна без малого 2,5 метрам. «Знай меру» на Бизнес FM.
1: Касается формата, врачи говорят, все способы хороши для пропаганды профилактики болезней. Диана Чубанова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Акцию «Ночь в поликлинике» повторят в Москве вечером 28 августа.
0: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
3: Показания.
0: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
0: Дефицит времени.
3: Способ применения и дозы.
0: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
0: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключение.
0: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 8:28. Студия Олеся Потапова. На Сахалине идут поиски 2 туристов, которые пропали на базе отдыха во время циклона. Стихия обрушилась на остров 20 августа. В результате речной поток смыл домики отдыхающих. Судьба 2 человек остается неизвестной. Их ищут спасатели, сообщили в Следственном комитете. Всего в момент происшествия на базе отдыха находились 11 человек. Иран получил приглашение присоединиться к Мекканскому соглашению о коллективной обороне. Этот договор ранее заключили Саудовская Аравия, Турция и Пакистан. Об этом сообщил глава информагентства иранского парламента Мехди Рахими. По его словам, вопрос о присоединении находится на стадии рассмотрения. Соглашение о совместной обороне закрепляет принцип коллективной обороны. Вооруженное нападение на одну из 3 стран будет рассматриваться как нападение на все государства-участники. Кроме того, Мексиканское соглашение предполагает расширение военного сотрудничества. Состояние здоровья короля Норвегии Харальда V ухудшилось. Он продолжает курс лечения в больнице, говорится в официальном заявлении дворца. Харальду V 89 лет. Он считается самым возрастным действующим главой государства в Европе. Монарха госпитализировали ранее на этой неделе. В последние годы король лечился от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. В 24 году ему установили кардиостимулятор. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве. Студия Мария Буянкина. Здравствуйте. Несколько складов «Озон» подверглись этой ночью атаке, сообщили в компании. Это склады в Адыгее, Махачкале и Краснодаре. Там произошли пожары, персонал был эвакуирован. Тем не менее, в Махачкале есть пострадавшие. Склады приостановили работу. Ждать ли возобновления посреднических усилий США в регулировании конфликта на Украине и когда? По данным СМИ, приезд в Москву спецпосланника Трампа Уиткофа откладывается на неопределенный срок. Нет ясности относительно встречи президентов России и США на предстоящем саммите ОТЭС. Об этом сегодня Георгий Бовт в нашем эфире. Владелец антикварного магазина, у которого Росгвардия изъяла старинное оружие на 100 миллионов рублей, готовит иск в Верховный суд. Предприниматель уверен, что закон об обороте гражданского и служебного оружия, на который ссылаются силовики, к его коллекции отношения не имеет. Так ли это? Пытаемся разобраться в нюансах в эфире «Бизнес FM». Американский переговорный трек завис в неопределенности. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что если Владимир Путин и Дональд Трамп будут присутствовать на саммите АТС в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября, то неизбежно встретятся и переговорят. Ушаков добавил, впрочем, что от американской стороны на этот счет пока никаких сигналов не поступало. На этом фоне появилось сообщение госагентства ТАСС о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер вряд ли посетят Россию до конца августа. Визит отложили. Что происходит? В комментарии политолога Георгия Бофта телеграм-канал «Бофт знает».
5: Путин и Зеленский обменялись заочными посланиями, из которых следует, что для новых переговоров нет никакой основы. Как известно, в конце июня Киев объявил 40-дневную кампанию давления на Россию, проводя массированные удары по инфраструктуре, логистике и нефтепереработке, рассчитывая тем самым принудить Москву к завершению войны. Срок истек 5 августа. Путин вернулся к этой дате, назвав данную затею изначально очередной авантюрой Киева и его западных кураторов. По его словам, Киев сам открыл ящик Пандоры, а значит, получит ответ по наиболее чувствительным отраслям своей экономики. Тут все в точности соответствует логике эскалации. Взаимные удары по экономике стали самостоятельным театром военных действий, и Москва считает, что запас прочности здесь у нее больше. Заодно Путин назвал поступающие предложения по регулированию экзотическими и неприемлемыми. После этих слов визит спецпосланников Трампа действительно стал неактуальным. Тем более, что они не подтвердили свою поездку в Киев, где ни разу еще даже не были. Президент России отметил главное – рассуждать о том, что могло бы быть положено в основу договоренности преждевременно. Иными словами, есть не разногласия по пунктам, а самих пунктов просто еще нет никаких. Эти заявления Путин совместил с рассуждениями о предстоящих думских выборах, которые, по его словам, должны подтвердить способность системы противостоять внешнему давлению, шантажу и агрессии. Фраза хорошо ложится в текущий контекст. Пока в Киеве спорят о легитимности власти без выборов, Москва предъявляет сам факт голосования как доказательство легитимности, а заодно как инструмент легализации присоединенных территорий, где голосование пройдет по общероссийским правилам. У Зеленского нашелся свой месседж. Так он обозначил новый коридор возможностей для завершения войны с декабря текущего года до конца лета следующего. После этого в США уже начнется новая президентская кампания. Посему дипломатия, по логике Зеленского, станет невозможной. Но ведь еще недавно он же говорил о возможности окончания войны до конца нынешней осени, привязывая это к промежуточным выборам в Конгресс. Что обсуждается сейчас по существу в качестве возможного формата прекращения огня, Зеленский тоже описал. По его словам, один из вариантов, который прорабатывают США и Европа, предусматривает взаимный отход сторон от линии фронта и создание буферной свободной экономической зоны под управлением третьей стороны. Может, оно и выглядит гладко для кого-то, но вот только Москва не готова заканчивать войну без выхода ВСУ из Донбасса, на что Киев не согласен ни при каком варианте. Правда, Киев, если верить Зеленскому, готов обсуждать прекращение ударов по энергетике и аграрной инфраструктуре, но только на взаимной основе. Москва, заявил украинский президент, ранее отклонила предложение о прекращении атак на суда в Черном море, поскольку добивалась расширения такого моратория на энергетику. Официальных подтверждений именно такой постановки вопроса от Кремля не было. Зеленский тут настаивает на симметрии: сельское хозяйство за сельское хозяйство, энергетика за энергетику. С российской же точки зрения симметрии здесь нет и быть не может, поскольку зерновой коридор и российская нефтепереработка – это разновесные категории, у них также разная уязвимость. Ну а поскольку обмен отрасль на отрасль одна из сторон всегда сочтет невыгодным, то на этом, видимо, все и застопорилось. Зеленский вообще решил пройтись по широкому кругу обострившихся сюжетов. Так, выборы во время войны он назвал цунами для государства, которое расколет Украину. Конфликт с экс-министром обороны Федоровым, как раз требующим выборов, он описал описал как чужую игру. По коррупционным скандалам заявил, что к нему лично вопросов у антикоррупционных органов нет. Заодно сообщил, что Илон Маск отказал в использовании системы Starlink над Россией, из-за чего Трамп при их недавней встрече прямо сказал ему, что тот его обманул. Все эти заявления сделаны ровно ради того, чтобы показать, что система управления все еще цела, причем без всяких выборов. На этом фоне в Киев на празднование Дня независимости прибыли лидеры 6 балтийских стран. Они же ведущие спонсоры Киева. Однако Уитков и Кушнер, которые вроде тоже собирались, не приедут, что лишний раз подчеркивает факт пробуксовки всего американского переговорного трека. Потом в календаре относительно далекий ноябрьский саммит АТЭС в Китае, где, по словам Юрия Ушакова, Путин и Трамп неизбежно встретятся, если оба будут. То есть сама по себе встреча описана как возможность, чуть ли не случайная и необязательная, а не как важный, непременный, судьбоносный саммит, где могли бы быть приняты некие прорывные решения. Нет для таких решений условий, потому что... При этом центр тяжести войны, похоже, бесповоротно сместился в экономику, где каждая сторона считает себя относительно сильнее. Россия за счет глубины и мощи своей ресурсной базы, Украина за счет асимметричной дальнобойности по логистике и нефтепереработке. Поэтому, на самом деле, чисто гипотетически, торг о взаимных мораториях мог бы стать единственным предметным переговорным сюжетом. Однако и он пока что в тупике.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Владелец антикварного магазина в Москве лишился 100 миллионов рублей за одну ночь. В такую сумму он оценил последствия конфискации антикварного оружия, проведенной Росгвардией. Ведомстве нам заявили, что у изъятия были основания, а суды встали на сторону Росгвардии. Разбираемся в том, какой правовой статус у антикварного оружия и надо ли оформлять лицензию. Подробнее Евгений Перельчук.
6: Кортики, мечи, сабли, шпаги и мушкеты. 435 единиц антикварного оружия. Культурные ценности стоимостью от 50 тысяч до нескольких миллионов рублей оказались вывезены Росгвардией за одну ночь после внеплановой проверки из антикварного салона «Стрелец». Его владелец, индивидуальный предприниматель Дмитрий Щекотов, рассказал нашей редакции, что имел экспертизу от Минкультуры о том, что постановление правительства о мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия не относится к культурным ценностям. С 2016 года Дмитрий покупал на зарубежных аукционах антикварное оружие, завозил его в Россию как объекты культурной ценности, продавал их потом любителям военной истории, исправно платил налоги, и претензий к нему со стороны контролирующих органов не было. А потом что-то произошло.
7: Пришли ко мне проверяющие из Росгвардии, хотели узнать, имеются документы, экспертизы, как бы на что я ответил, имеются, но сейчас предоставить не могу, потому что надо искать. После этого сотрудники позвонили начальнику, сказали, что тут оружие, и он, соответственно, дал команду, что все надо изымать. Это было неожиданностью, потому что за все это время никто не приходил, никто не предупреждал, никакие письма не отправлялись о том, что надо исправить нарушение. По сути, по закону об оружии и по уголовному кодексу это антикварное оружие никак нельзя использовать, кроме того, как его на стенку повесить. Все это оружие складировали в оружейной комнате отдела МВД Гальянова. Но я сомневаюсь, что там условия подходят.
6: Мы обратились за разъяснениями в Росгвардию. Там нам пояснили, что юридическому лицу или ИП для продажи антикварного оружия требуется лицензия на торговые операции с гражданским оружием. И какого-то особого статуса у антикварного оружия нет. А причин, почему его могут изъять, очень много, говорит в РИО замначальника Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Москве подполковник полиции Сергей Хлебников.
8: Во-первых, за грубое нарушение лицензионных требований, условий продажи, хранения оружия, в частности, осуществления деятельности не в месте, разрешенном для торговли этим оружием. Также необеспечение условий сохранности оружия, то есть помещениями, соответствующие установленным требованиям по технической укрепленности и не исключение доступа посторонних лиц к этому оружию. Также за нарушение, связанное с продажей оружия без сертификат о соответствии или декларация о соответствии гражданского и служебного оружия. Оружие, не имеющего номера и клейма, в том числе имеющего культурную ценность, копии старинного антикварного оружия, репликс. И оружие, запрещенного к обороту на территории Российской Федерации. Если говорить про старинное антикварное оружие, то запрещается реализация оружия, изготовленного для стрельбы патронами.
6: Как добавили в Росгвардии, антикварному салону необходимо не только лицензию получить, но обеспечить нужные условия по сохранности оружия и заодно запретить доступ к нему посторонних лиц. Другими словами, установить специальные шкафы, замки, сигнализацию, обеспечить температурный режим вплоть до определенной влажности воздуха. Наш пострадавший бизнесмен Дмитрий на это говорит, что все это обеспечение – платная услуга Росгвардии и стоит от 2 до 4 миллионов рублей. Важно помнить, что не все старое оружие является антикварным, но лицензию на его продажу иметь нужно, говорит адвокат Сорен Аванесян.
9: В соответствии с федеральным законом об оружии, к старинному антикварному оружию относится огнестрельное оружие, выпущенное до конца 1899 года, непригодное для стрельбы современными патронами, и холодное оружие, выпущенное до конца 1945 года. То есть, условно говоря, какая-нибудь аркебуза будет являться старинным антикварным оружием, а винтовка Мосина образца 1891 года, но выпущенная в начале 20 века, старинным антикварным оружием, согласно вот этому положению, являться не будет. Торговля гражданским оружием подлежит лицензированию. Статья 3 федерального закона об оружии. Антикварное старинное оружие также относит к категории гражданского оружия.
6: Первые суды встали на сторону Росгвардии. Однако Дмитрий намерен дойти до Верховного суда. Вероятно, он поставит точку в вопросе, считать ли антикварное оружие только лишь объектом культурной ценности и можно ли применять к нему нормы и требования оружия гражданского. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: С теми, кто в теме. Около 30 медведей держат в страхе жителей небольшого алтайского села Яйлю. Хищники выходят к домам и в сады, а некоторых уже не пугают даже выстрелы. О встречах с медведями поговорили с ведущим научным сотрудником Алтайского биосферного заповедника, кандидатом биологических наук Юрием Калинкиным о том, почему медведи пошли к людям и как теперь живут местные туристы. Он сам не раз сталкивался с медведями в нескольких метрах от себя. Однажды за 8 километров пути встретил сразу 10.
10: Я, например, каждую ночь вижу медведей и ни одного. Недавно тут вот тоже около бани встретил медведя на днях. Ну, метра 4-5 до него было. Он ел грушу упавшую. Просто поговорили с ним тихонько. Говорю, дай пройти-то. Ну, он ушел в сторону, вглубь сада. Я прошел, потом обратно прошел. Он потом вернулся опять. Минут через 10 продолжил кормиться. Один у нас житель, он за ним побежал медведь. А медведь был на жертве. Он добыл кого-то там. Он его стал преследовать. Он залез на кедр, тот его за сапог ухватил, сапог снял, но преследовать на дереве не стал.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Хищная тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня на Бизнес FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алиса и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
0: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Бизнес FM. Потомственный кондитер Энрик Бернат всегда обращал внимание, что детям совершенно неудобно есть карамельные конфеты. Ладошки и пальцы становились липкими. Дети, недолго думая, вытирали их об одежду и получали за это от родителей. Энрик решил уберечь своих главных потребителей от лишних проблем. Карамель на палочке.
12: Свое творение он назвал чупсом, от испанского глагола «чупар», то есть «сосать». Первая партия чупсов появилась в 1950 году. Чтобы новинку легко узнавали в любом уголке мира, Бернат обратился к знаменитому Сальвадору Дали с просьбой нарисовать запоминающийся логотип. Меньше часа понадобилось гению, чтобы создать знакомую теперь любому ребенку стилизованную ромашку. Идею леденца на палочке подхватили и другие производители. Но оригинал был настолько популярен, что все похожие конфеты называли «чупа-чупс». Хотя отечественное решение проблемы, российский петушок на палочке, появился на несколько веков раньше. Имя нарицательное на Business FM.
11: Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
13: Японская Анкалис Биофарма начала коммерческие продажи препарата, который называют первым в мире онколитическим вирусным лекарством, специально одобренным для лечения рака пищевода, сообщает агентство Никей. В основе препарата генетически модифицированные вирусы, которые избирательно заражают и уничтожают только раковые клетки, не повреждая здоровые ткани. Вирусы размножаются внутри опухоли, разрушают ее изнутри и одновременно запускают иммунный ответ организма. Эффект от лечения может появиться не сразу, а спустя несколько недель. Apple проводит реорганизацию, сокращая более 200 сотрудников в командах, отвечающих за Siri, гарнитуру Vision Pro и игры. По данным Bloomberg, компания практически полностью расформировывает подразделение разработки игр для Vision Pro и урезает штат создателей иммерсивного видеоконтента. Сокращения также затронут команду Intelligent Systems Experience, связанную с искусственным интеллектом на устройствах. В Apple подтвердили, что перестраивают некоторые направления, чтобы сосредоточиться на новых продуктах и развитии ИИ.
11: Бумаги.
13: Китайская Alibaba Group планирует привлечь более 100 миллиардов долларов за счет продажи своих акций, сообщает агентство Bloomberg. Компания предложит инвесторам на гонконгской фондовой бирже 710 миллионов своих акций. Размещение проходит со скидкой в 3,5% к цене закрытия на американских торгах. Это станет крупнейшим вторичным размещением акций компании в Гонконге за всю историю и самым большим на бирже с 2021 года. Вырученные средства Alibaba направят на расширение своей инфраструктуры и разработок в сфере искусственного интеллекта. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете Business FM. Футболисты «Спартака» обыграли «Зенит» в матче 5-го тура чемпионата России со счетом 2-0. Красно-белые набрали 12 очков и идут на втором месте в таблице. А лидирует по-прежнему Краснодар. 5 побед в 5 встречах, на этот раз над махачкалинским «Динамо». Все подробности тура у спортивного обозревателя «Бизнес FM».
11: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: Перед матчем в Тушине прозвучал гимн России в честь гимнастки Ангелины Мельниковой, болельщицы «Спартака», которая на чемпионате Европы в Загребе завоевала 3 золотые медали. Ей вручили цветы, а также футболку с номером 7. При поддержке такой титулованной поклонницы «Спартак» в матче с «Зенитом» вышел вперед достаточно быстро. Угловой на 12-й минуте, удар Манфреда Угальда, серия рикошетов и мяч отскоком от Вильмара Бариоса влетает в сетку. «Зенит» побежал вперед, но до перерыва «Спартак» забил еще раз Роман Зобнин издалека прицельно пробил в нижний угол. Во втором тайме «Спартак» потерял Руслана Литвинова. Защитник получил травму в стыке с Монтуаном и смог покинуть поле только с посторонней помощью. А затем передвигался на специальной коляске со слезами на глазах. Похоже, там что-то серьезное. Под конец матча нервы были на пределе. Вторую желтую карточку получил Максим Глушенков и был удален. «Спартак» счет сохранил и вышел на второе место. Краснодар в Махачкале испытал определенные проблемы, но свои очередные 3 очка взял. До 79-й минуты вратарь «Динамо» Тимур Магомедов выручал, но бразильский защитник Жубал сотворил шедевр, забив гол в падении через себя. Затем уже пришла пора Станислава Агацева показать свое мастерство, и в итоге горожане счет удержали, как и лидерство в таблице. А «Динамо» Московская одержала волевую победу над родиной. В первом тайме бело-голубые пропустили роскошный гол после сольного прохода, обводящим ударом в девятку, забил испанец Икер Посо. Но затем пришло время Константина Тюкавина. До перерыва он восстановил равновесие, а во втором тайме оформил дубль. Антон Миранчук сделал счет 3-1, и до финального свистка он не изменился. У «Динамо» вторая победа в сезоне, но говорить о том, что команда вышла из кризиса, пока рановато. Как минимум до следующего тура, считает коллега Михаил Типков, зам главного редактора издания «Спорт-24».
15: По качеству, в принципе, если не брать именно оборонительную игру, в атаке все было хорошо, и «Динамо» наиграл даже больше, чем на 3 мяча. Отметим особенно, что Тюкавин наконец-то открыл счет своим голам в этом сезоне, сделал дубль. Если бы его не заменили, может, он на хет-трик бы претендовал. Будет интересно посмотреть за следующим матчем «Динамо» с «Локомотивом». Все-таки соперник хоть и в кризисе, но «Локомотив» есть «Локомотив». Это дерби-то такое посложнее, чем дерби первое в истории с родиной.
14: Крылья Советов одержали первую победу в сезоне. Со счетом 3-0 футболисты самарского клуба разгромили тольяттинский «Акрон». Подопечные Сергея Булатова улучшили свое положение, но не очень сильно. Теперь они 12-е. «Акрон» вместе с «Факелом» расположился на самом дне. Команды делят 15-е и 16-е место, набрав по 2 очка после 5 игр. Чуть выше на непривычной 14-й строчке «Локомотив». После 5 матчей у команды Михаила Галактионова 3 очка и ни одной победы. В дерби «Локо» выглядел слабее ЦСКА, и если бы не вратарь Антон Митрюшкин, счет мог бы быть гораздо крупнее, чем 3-2. С другой стороны, Сергей Пеняев показал, что готов к роли лидера атак после ухода Алексея Батракова. Да и вернувшийся из крыльев Сергей Бабкин смотрелся неплохо. Главный редактор «Ведомости Спорт РБ» Гран Гитадарян считает, что в продаже Алексея Батракова в «Галатасарай» и Артема Крупукаса в «Зенит» для «Локомотива» плюсов больше, чем минусов. На медали по итогам сезона рассчитывать вряд ли стоит. Но в общей сложности на этих двух трансферах «Локо» гарантированно заработал более 30 миллионов евро.
16: Наши клубы должны научиться продавать и быстро находить замену. РЖД порядка 4-5 миллиардов в год отдает «Локомотиву» в качестве партнерства, спонсорства. И если посмотреть на сумму, которую получил «Локомотив» за Батракова, это, по сути, половина тех денег, которые отдает РЖД. Футбол все-таки 11 человек играет, а не один Батраков. То же самое и касается Крупукаса. Поэтому эти все потери, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе к краху «Локомотива» точно не приведут. Команда будет так в семерке, в восьмерке в конце сезона. Шторм пройдет, игроки будут куплены. «Локомотив», по сути, с двух сделок получил просто огромные деньги, космические деньги.
14: Бывшего капитана «Лока» Дмитрия Баринова в ЦСКА преследуют неудачи. Мало того, что игра не клеится, так еще и травму получил. Армейский клуб объявил, что у опорного хавбека повреждение крестообразной связки. Через 2 недели после МРТ будет выбрана дальнейшая тактика лечения, но обычно срок восстановления в таких случаях – несколько месяцев. Есть риск, что в этом году Баринов на поле уже не выйдет. Ранее не меньше, чем на полгода выбыл Мойзес. ЦСКА испытывает проблемы в игре, теряет лидеров, но при этом пока идет без поражений. Дмитрий Игдесамов выжимает из команды все, что может. Армейцы замыкают тройку лидеров. 5-й тур завершится в понедельник. В Калининграде «Балтика» примет «Казанский Рубин». Григорий Гуреев, Бизнес FM.
0: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
17: Доброе утро.
2: Ну что, начинается день сегодня с падения для нашего индекса.
17: Да, ты права, с утра индекс Мосбиржи как-то достаточно активно снижается. Ну, хотя это первые минуты торгов, может, какие-то эмоции и прочее. Но через час проверим, как раз уже перед регулярными торгами, будет ли вот это снижение иметь продолжение или локально вот с утра такие какие-то панические продажи были. 1.5% да, теряет индекс Мосбиржи. Ну, естественно, за выходные ни в лучшую, ни в худшую сторону ничего не изменил. С другой стороны, катализаторов каких-то позитивных, я так понимаю, инвесторы в качестве суперпозитивного катализатора все-таки воспринимают какие-то тенденции, связанные с разрядкой вот этой военной напряженности, каких-то компромиссных решений, но ни того, ни другого пока в целом нет. Ну, естественно, из акций, которые мы все знаем, там акция «Озона», теряет вот с утра сразу аж 13%, это все на фоне сообщения об очередных атаках против объектов складских этой компании. Ну и в целом весь рынок с утра так потихонечку идет вниз, и ликвидные бумаги снижаются, и бумаги менее ликвидные. очевидно, тем более снижаются. На глобальном рынке в целом ситуация с утра спокойная, хотя по большей части биржевые индексы в Азии снижаются. Доллар американский начинает эту неделю с некоторого укрепления. Ну и, понятно, главная тема, по крайней мере, сегодняшнего дня, если она не будет, скажем так, удалена с переднего края, я имею в виду заявление, которое готовит американский Минфин в лице своего главы Скотта Бессента. Он с помпой в Твиттере написал, что сегодня так называемый день Д будет величайшая финансовая атака, когда-либо организованная против противника. Дескать, военным путем мы Иран разгромили, теперь мы его добьем финансово-экономическими санкциями. Но вот все ждут, что это за санкции, будут ли они прямо указывать на, скажем так, китайские имена, китайские госбанки, китайские нефтяные компании и прочее. В общем, здесь понятно, санкции не столько против Ирана, сколько против тех партнеров, с которыми Иран имеет какие-то торговые отношения. Ну, по сути, я так понимаю, Бессент намекнул на введение вторичных санкций. Но вот здесь будет момент интересный. Рынок болезненно воспримет, если напрямую будет аспект Китая затронут. Все-таки вроде как визит китайского лидера в Америку в сентябре никто еще не отменял, поэтому у всех есть сомнения в том, что американская сторона пойдет вот на такой откровенный контрудар, который затронет интересы Китая. Вообще вся неделя будет интересная, но она сейчас вот смещается в основном, этот интерес в основном смещается сейчас на американские истории. У них там по-прежнему напряженность на рынке внутреннего долга. Если там напряженность на долговом рынке,

0: Российские войска этой ночью поразили 10 хранилищ с военным имуществом ВСУ в порту Южной под Одессой, сообщили в Минобороны. Удары также нанесли по танкеру, 5 резервуарам с топливом для ВСУ и электроподстанции, обеспечивающие функционирование порта. Когда ждать заметных подвижек в решении топливной проблемы? Владимир Путин заявил, что контроль за ситуацией ведется на самом высоком уровне. С нехваткой бензина столкнулась большая часть страны, но есть и исключения. Бизнес-ФМ изучила топливную карту России и обнаружила регионы, которые кризис обошел стороной. Подробнее в ближайшем эфире. Несколько складов «Озон» подверглись атаке ночью, сообщили в компании. Склады «Водогейский» и «Невинномысский» этой ночью эвакуировали из-за угрозы атаки БПЛА. Позднее местные власти сообщили о возгорании на складских помещениях «Водогеи». Также крупный пожар возник на объекте «Озон» в Краснодаре. На месте работают экстренные службы. Около 5 утра под удар попал логистический центр маркетплейса в Махачкале. Там начался пожар. Несколько сотрудников получили травмы. Их жизни ничего не угрожает. Склад в Махачкале временно прекратил работу, товары скрыты с витрины, часть заказов отменят, остальные перенаправят с других объектов, заявили в компании. Атака дронов на склады «Озон» поставила перед селлерами вопрос о возмещении убытков. Многие продавцы впервые обратились к пункту договора о таком возмещении и узнали, что выплаты проводятся только в случае признания происшествия терактом или диверсией. Такое признание со стороны официальных органов происходит далеко не всегда. А стандартные страховки от маркетплейсов военные риски не покрывают. Что можно предпринять? Подробнее Евгений Перельчук.
1: У компании Wildberries, которая давно имеет дело с атаками беспилотников, и у Озон, которая столкнулась с ними совсем недавно, нет единого подхода к возмещению убытков и страхованию от подобных случаев. Глава Wildberries Татьяна Ким, с одной стороны, говорила о том, что удары ВСУ по складам являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому возмещать убытки компания по закону не обязана. С другой стороны, заявляла, что тысячам селлеров выплаты все же проводятся. Другой вопрос – объем этих выплат. На их скромный размер продавцы жаловались в соцсетях. Продавцы на Озон после происшествий в Оренбурге и в Самарской области обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса в графе «Покрытие массовых повреждений» есть строчка про падение летательных аппаратов и их обломков, но только если случай признан терроризмом или диверсией. Как мы знаем, такая классификация от Следственного комитета происходит не всегда. На этом основании селлеры делают вывод, что Озон что-то может выплатить, но в случае большого ущерба у компании будет юридически обоснованный путь отхода от таких выплат, продолжает селлер Сергей.
2: Продаем велозапчасти и велоаксессуары, продаем на всех площадках. Мы почти полностью отказались на том же «Озоне» от ФБО. Мы мало храним товаров на складе «Озона». В основном это товары, которые только возвращаются от клиентов после заказов. «Озон» всегда очень неохотно вообще что-либо возмещает. Единственное, может быть, они действительно сейчас как-то постараются тебе повысить репутацию, может быть. Некоторые условия немного поменяли. В плане, например, штрафов на ФБС они сейчас отменили со вчерашнего дня за отмены, за просрочку товаров. Я думаю, что действительно полностью возмещений всем не будет. Наверное, будет это примерно так же, как и на ВБ, когда, ну, каким-то людям отдельным что-то понемногу. Много историй есть. Кому там 1000 рублей, кому 10 000 скидывают. Полных возмещений всем селлерам товары, которых пострадали, я думаю, что все-таки не будет.
1: Озон в своих правилах страхования прямо указывает, что договор покрывает риски от пожара, взрыва, затопления, стихийного бедствия, транспортной катастрофы, разбойного нападения. И отдельной строкой выносит падение БПЛА. Но с оговоркой, только в случае квалификации по статьям терроризма или диверсии. Другие военные риски страхование пока не покрывает, заявили в маркетплейсе. После инцидента в Самарской области Озон ввел ряд льгот для селлеров, в том числе перевозку уцелевших товаров на другие склады, отмену платы за размещение товаров с пострадавшего объекта, компенсацию стоимости упаковки продукции и ряд других. Нет там самого главного – возмещение стоимости уничтоженного товара. Пока ключевые страховые партнеры маркетплейсов Росгосстраху Wildberries и Ингосстраху Озон не готовы брать на себя возмещение от ударов беспилотников по складским комплексам. Татьяна Ким ранее призвала страховые компании прийти к решению, которое бы включало эти риски в договоры. Но пока покрытия нет. Правда, у селлера есть возможность заключить отдельный договор со сторонней страховой компанией. После того, как первый шок на рынке спал, некоторые страховщики стали брать на себя риски ударов беспилотников. Главное четко прописать в договоре все виды ущерба и классификацию происшествия, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
3: После атак на склады страховые компании перестали брать на страхование склады с добавлением риска терроризма и диверсии, потому что это очень убыточно и было на время приостановлено. Сейчас это обратно возобновляется, страхование по такому риску. По

0: обычному полису, который для каждого склада выдается, риск диверсии терроризма является исключением, то есть тем самым форс-мажорным обстоятельством, при котором страховые компании освобождаются от выплаты. Если у вас в полисе будет только написано падение летательных аппаратов, тогда в этом случае выплаты не будет. На будущее я бы, конечно, рекомендовала в такую страховку, если есть такая возможность, включать не просто теракты, диверсию, а также и просто падение летательных аппаратов.
1: Краткий итог. Ни у Wildberries, ни у Озон пока нет официально закрепленных гарантий по возмещению прямых убытков от уничтоженного имущества на складах. Компании производят выплаты на добровольной основе, оценивая свои возможности. Если такие возможности закончатся, прекратятся и выплаты. Селлер может подстраховать себя сам, заключив расширенный договор со сторонней страховой компанией, если она, конечно, за такой риск возьмется. Евгений Перельчук, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Рынок акций России открылся сегодня снижением индекса Мосбиржи. Сейчас падение усилилось уже -0.8%. Лидируют в откате бумаги Озона и АФК. Система, которая владеет крупным пакетом акций Озона, они теряют более 10%. Владимир Путин заявил, что ситуация с топливом в России по-прежнему создает неудобства для людей, и пока решены не все вопросы. По словам президента, проблему держат на контроле. Премьер Михаил Мишустин, для этого создана спецкомиссия. Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил, что несколько НПЗ уже завершили ремонт и начали поставлять на рынок дополнительные объемы топлива. Правительство ожидает роста предложения. По данным S&P Global Commodities at Sea, Россия в августе ожидает первый танкер с бензином из Турции. Объем партии 200 тысяч баррелей. По данным аналитиков, эта поставка станет пятой зарубежной партией топлива, доставленной в страну морем. Начал ли рынок уже выходить из кризиса, и когда ситуация должна окончательно разрешиться, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
3: Ситуация остается крайне нестабильной. Есть два фактора со стороны предложения. Это по заявлениям Новака уже выходят из ремонтов некоторые НПЗ. Соответственно, предложение должно увеличиться. Ну и плюс все те меры, которые были приняты, в том числе разрешение производить и продавать даже Евро-2 топливо. Все это, по идее, должно сейчас оказать позитивное влияние на рынок российский. Второй фактор – снижение объемов потребления, которое ожидается с начала сентября. По бензину традиционно август – это пик. Объем потребления. Из сентября спрос на бензин снижается. У нас географическое изменение происходит. Условно говоря, с юга на Москву все это потребление смещается на север, Москву, московские регионы и так далее. Для Москвы, наверное, это не совсем хороший сигнал, потому что в Москве, наоборот, летом потребление бензина меньше, чем на осенне-весенний период. Но в целом для всего топливного рынка страны сентябрь – это позитив. Абсолютные показатели снижаются. Увеличение предложения и снижение спроса, они должны стабилизировать рынок при одном обстоятельстве, что у нас не будет ухода на ремонты внеплановые, еще каких-то крупных предприятий. А такие попытки мы видим. Украина продолжает попытки ударить по российским НПЗ, поэтому все равно мы упираемся в главный стратегический вопрос. Можем ли мы обеспечить безопасность НПЗ? Сейчас ситуация идет по пути нормализации, но безусловно говорить, что она уже нормальная, не приходится, потому что даже в Москве есть довольно серьезный дефицит бензина. На заправках, где есть бензин, выстраиваются большие очереди, зачастую, может быть, даже больше, чем в первую волну.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и фонда Национэнергобезопасности. Как регионы переживают топливный август, рассказали собеседники Бизнес ФМ.
4: Корреспондент интернет-издания Сочи1.ру Анна Грицевич.
5: В Сочи сейчас ситуация более-менее нормальная. Если еще недели две назад бензин нужно было добывать там по двое суток стоять в очередях, то сейчас уже 2 часа это считается нормальным. Ну, можно даже там за 40 минут заправиться. То есть мы так понимаем, что пока у нас сезон еще продолжается, то в приоритетном порядке как-то Сочи обеспечивается топливом. Все переживают, как будет, когда он закончится. Проблема уехать куда-то на побережье в другой город, в Геленджике, в Новороссийске, бензина вообще нет, и на трассе тоже. Вот муж мой вчера ездил в Анапу и нигде не смог заправиться, пока не заехал в Сочи. И в Сочи умудрился залить, Богомысье нормально. Цены на коммерческих заправках, конечно, сумасшедшие. Мы даже вот видели 165 за литр. Канистры наливают, хотя каждый день мэрия в своих отчетах про бензин пишет, что не наливают, что запрещено. Но наливают, удается как-то запастись даже немножко.
4: Москвичка Нина вернулась в эту пятницу из Архангельской области.
6: Туда ехала в прошлой пятнице. Ситуация была более-менее нормальная, заправляться можно было. Даже не бросалась на первую попавшую заправку, а там ждала, когда у меня будет меньше полбака. В обратную сторону я ехала в Вологодской области, в северной части, вот до Вологды, более-менее нормально. Вот, собственно, я там и заправилась. Дальше, ближе к Ярославлю, уже пустые были. Ярославская область пустая вся. Ну, может быть, если съезжать с трассы где-то искать, не знаешь, что там. Все, что вдоль трассы, вдоль М8, все было пустое. Там местами даже дизеля нету. Первый бензин я увидела ближе к МКАДу в Москве с ужасными очередями. Вот где я заправлялась, это был Лукойл, обычная цена, там 70 чем-то, по-моему. Были частные заправки, разница от 99 до 130, стоимость 95 за литр. Но можно было залить в канистру, и не было ограничений на заправку. Где я заправлялась, там было ограничение 40 литров.
4: Главный редактор новосибирского новостного паблика АСТ-54 Дмитрий Кондратьев.
7: В основном у нас заправки «Газпромнефть». Там цена не изменилась, но там большие очереди. Машин, ну, наверное, 30-20 на подъезде стоит. Не везде есть все виды топлива. На некоторых был только 95-й бензин. «Татнефть» они подняли цены. Если на «Газпромнефть» 95-й 167 рублей с копейками, то на «Татнефти» 135, 92-й 125. То есть почти два раза разница. Ну и даже на «Татнефти» сегодня уже были очереди.
8: А в канистры наливают?
7: Честно говоря, не видел ни одного человека, наливающего в канистры. Но я думаю, что можно и по лицу получить. Канистры наливать.
8: Очередь как быстро проходит?
7: Если там станция машин мест на 6-8, да, колонок, то ну, там очереди примерно минут 30-40 придется постоять.
8: Есть ли какие-то заправки, вот, может быть, вы проезжали, чтобы вообще не было бензина?
7: Да, были. Несколько заправок были без бензина. Ну, в основном их только дизель продается. А 92-го, 95-го, 98-го, 100-го нет.
2: В России нет проблем с предложением дизтоплива и керосина. Сложности сохраняются только с бензином. Это заявил вице-премьер Александр Новак.
9: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
10: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
11: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Караванинг – это путешествие в домах на колесах. Этот вид туризма своими корнями уходит в традиции американских переселенцев, которые еще в начале 20 века пересекали страну с востока на запад, везя весь свой скарб в кибитках, фургонах и телегах. Со временем для путешественников стали создавать кемпинги – нечто среднее между простыми местами стоянок и полноценными лагерями для отдыха. Фургоны и лошадей сменили специально построенные дома на колесах, которые иногда называют караванами. Такой способ путешествий, по мнению приверженцев, дает туристу большую свободу. Не надо бронировать отели, зависеть от расписания самолетов, поездов и экскурсионных программ. И для многих караванинг гораздо комфортнее, чем просто путешествие на машине. Всемирный день караванера принято отмечать 24 сентября.
12: Тоже отдых на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
13: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Старейшие стадионы в Нижнем Новгороде открыли. Капитальный ремонт стадиона «Динамо» завершен. Там, в частности, смонтировали страховочную яму, обновили коммуникации, забетонировали трибуны и обустроили навесы над ними. Также отремонтировали фасады, провели внутреннюю отделку помещений и благоустроили территорию. Напомню, стадион на улице Большой Покровской построили на рубеже 30-х годов прошлого века. В 1953-м его передали региональному отделению спортивного общества «Динамо». С тех пор он носит название этого общества. В Щербинках планируют открыть новый центр фермерской торговли, пишет «Гиперонен» со ссылкой на Минимущество Нижегородской области. Павильоны расположились на территории Приокского рынка, рядом с недостроенным торговым комплексом у площади маршала Жукова. Сейчас на входе висит баннер о наборе арендаторов. Представители фермерского центра рассказали журналистам, что им предлагают торговые площади от 10 до 400 квадратных метров. Стоимость одного квадрата составляет 2500 рублей плюс коммунальные платежи. Решить, как оформить свою территорию, каждый арендатор сможет сам. Предположительно, открытие состоится в течение 2 месяцев, сообщили в отделе аренды. А на месте мытного рынка на улице Большой Покровской построят многофункциональное здание. В новом объекте предполагается сохранить торговую функцию, сообщили в областном Минграде. Здание рынка не имеет статуса объекта культурного наследия, однако оно находится в объединенной зоне охраны других ОКН. Кроме того, участок расположен в границах исторической территории Старый Нижний Новгород. В связи с этим проект нового здания должен быть выполнен с учетом сложившейся исторической застройки и действующих высотных ограничений. Дефицит водителей общественного транспорта в Нижегородской области составляет 26%, заявил замминистра транспорта региона Денис Рябинин. Это главная угроза для отрасли. Он отметил, что более 60% водителей – это предпенсионеры и пенсионеры. Менее 45 лет – только около 30%. При этом средняя зарплата водителей растет. Если в 2021 году она составляла 50 тысяч рублей, то сейчас они получают уже 110 тысяч. Более 2500 жителей Нижегородской области с гепатитом С получат противовирусную терапию в этом году, сообщили информагентству «Время Н» в Министерстве здравоохранения региона. Годом ранее лечение прошли около 1500 человек. На сегодняшний день на диспансерном наблюдении по поводу гепатита С состоят более 10 тысяч человек. Терапию проводят в 41 медицинском учреждении амбулаторно, еще в 13-дневных стационарах в Нижнем Новгороде и других муниципалитетах области. Нижегородцам напоминают о правилах выбора подарков для учителей. Стоимость презента не должна превышать 3000 рублей. Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец отмечает, что в этот бюджет можно подобрать полезный и нейтральный подарок. Например, ежедневник, книгу, термокружку, беспроводную зарядку, сертификат в книжный магазин, чай или кофе. Также можно выбрать билеты в театр или музей, сертификат на мастер-класс или подарок, сделанный руками учеников. При этом эксперты советуют избегать слишком личных вещей, денег и алкоголя. В Санкт-Петербурге молодой человек тайно настроил чат GPT своей девушке так, чтобы нейросеть всегда вставала на его сторону и давала вредные советы своей владелице. Также он попросил нейросеть материться, указав, что его девушка выросла в деревне, а потому якобы привыкла к такому стилю общения. Как рассказала изданию «База», петербурженка Ольга, в итоге это стало поводом для расставания. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
14: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно и плюс 20 градусов. Вечером малооблачно и плюс 18, а ночью 13 градусов со знаком плюс.
12: Валюта.
14: На 24 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 33 копейки. Держитесь курса.
12: Компании и корпорации.
13: Минэкономразвитие подготовило проект о порядке обратного выкупа активов иностранными инвесторами. Тем же проектом устанавливаются сроки и порядок выдачи прав комиссии, заключение, чтобы обратиться в суд с требованием о прекращении права иностранного инвестора на обратный выкуп активов, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Напомню, президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий судебный порядок прекращения права иностранных инвесторов, покинувших российский рынок в 2022 году, на обратный выкуп акций и долей в российских компаниях. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по Омской области направила в арбитражный суд Нижегородской области заявление о признании банкротами 31 компании региона и муниципального предприятия «Большое казино». Совокупный размер требований превысил 1,2 миллиарда рублей. Сведения опубликованы в картотеке арбитражных дел. Наибольшая сумма 854 миллиона заявлена к Нижегородскому институту прикладных технологий. Требования к IT-энерго превысили 94 миллиона рублей, к «Максима Плюс» почти 43 миллиона, к Нижегородскому машиностроительному предприятию 29 миллионов рублей. Напомню, месяцем раньше налоговая служба подала в арбитражный суд заявление о банкротстве 30 нижегородских компаний и одного муниципального предприятия. Нижегородский фонд ремонта многоквартирных домов объявил закупку на выполнение работ по устранению дефектов по неисполненным подрядчикам обязательствам по проведенному капремонту в доме. Информацию разместили на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составила 1,1 миллион рублей. Подрядчику необходимо устранить дефекты капитального ремонта крыши в многоквартирном доме в Кстовском районе. Работы будут идти на основании постановления первого арбитражного апелляционного суда. Исполнитель обязан предоставлять еженедельные отчеты и передать заказчику полный комплект исполнительной документации. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса. Этим летом китайские родители начали платить тысячи юаней за необычный способ перевоспитать детей, отправить их на каникулы копать картошку, рубить дрова и кормить свиней. Так называемые лагеря лишения этим летом набирают популярность в стране. Но сама идея соединить детский лагерь с настоящей работой совсем не китайское изобретение. В России лагеря труда и отдыха существуют еще с советских времен. Правда, российским детям повезло заметно больше. О старых новых трендах родительства Варвара Кочеткова.
15: 10 дней такой тяжелой жизни обходятся китайским родителям примерно в 45 тысяч рублей. Месяц уже больше, чем в 100 тысяч. Эти лагеря сейчас особенно популярны на юго-западе Китая. Телефоны там у детей забирают. Вместо них сельхозработы. Выкапывать картофель, относить и продавать урожай, снимать кору, заготавливать дрова и ухаживать за животными. В соцсетях разошлись ролики, на которых дети плачут и просятся домой. Один мальчик заявил, что теперь готов лучше делать уроки, лишь бы больше не возвращаться в поле. В России трудовые лагеря тоже существуют, но устроены гораздо мягче. В этом году их было запланировано около 4500. Это примерно каждый 9-й детский лагерь в стране. Формат лагерей труда и отдыха существовал еще в СССР. Такой досуг был доступен школьникам от 14 лет. Они должны были сочетать общественно полезный труд с туризмом, спортом и другими формами досуга. В российских лагерях подростки тоже занимаются вполне реальной работой. Благоустройством территории, озеленением, уборкой, помощью образовательным учреждениям, иногда сельским хозяйством. Основательница лагеря для детей с 14 до 18 лет при подмосковной ферме «Мария» рассказала, что спрос на ее трудовой лагерь в этом году вырос.
16: Наша миссия, наверное, все-таки больше помочь ребятам определиться с выбором профессии, потому что многие ребята, это возраст практически всегда 8-9 класс, они не знают, куда им поступать и что дальше делать. Вот здесь мы помогаем. Это могут быть и ветеринары, это могут быть и спортсмены, это могут быть повара, которые готовят. В будущем, конечно, они чувствуют себя взрослыми, потому что у каждого есть свое задание. Мы просыпаемся в 8 утра, час они раскатываются, в 9 у нас завтрак. Кто-то доит коз, кто-то кормит, кто-то идет на выпас, кто-то чистит лошадей. Но если погода позволяет в 12, то мы едем отдыхать, купаться, загорать до 2 часов до обеда. Дальше ребята опять отдыхают часов до 4, и с 4 все в обратном порядке. Дальше ужин, который ребята готовят себе сами. Такая смена 15 дней стоит 30 тысяч. Кто-то отправляет сюда ребенка, чтобы он действительно просто чему-то научился. А некоторые отправляют в целях исправления почему-то.
15: Но есть и более экстремальные варианты. Например, в подмосковной Балашихе открыт спортивный дневной фатум-лагерь при скейт-парке для детей от 6 до 12 лет. Там детей специально учат кататься на питбайках и эндуро-мотоциклах. А одежду после смены стирать бесполезно. Проще выбросить, делится отец двух детей Евгений.
17: По-моему, в 8 утра я их отвозил туда и часов в 6 забирал вот таких вот уравновешенных, вымотавшихся, уставших, но счастливых детей. Когда я забрал сына, он сказал: папа, я купался в луже, и мы видели кости таксы. Утро у них всегда начинается с тренировки. И стоит сказать, что фатум-парк — это прежде всего велосекция какая-то. И у них построена своя площадка, рампа, и ты прежде, чем попасть вот в этот фатум-лагерь, поехать на смену, ты привозишь детей туда на пробную тренировку. По-моему, смена 25 тысяч рублей на одного человека. Понятно, что ребенку может не зайти. Ты можешь вернуть деньги, если там ребенку не зашло, он удался там и так далее. далее, и так далее, и так далее. В общем, это такой формат отрывного какого-то детства. Может быть, то, что мы, миллениалы, немножко ностальгируем по этому формату, когда можно все.
15: Российские лагеря труда и отдыха часто финансируются из региональных и муниципальных бюджетов. Например, в одном из районов Татарстана в этом году на 350 мест предусмотрели около 1,8 миллиона рублей из республиканского бюджета без отдельного родительского взноса. Популярность трудовых лагерей уже нового типа можно объяснить желанием родителей научить ребенка самостоятельности и ответственности. Главное – не отставать самим. Варвара Кочеткова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
12: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
18: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
12: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
19: Полезные книги.
20: Среди самых успешных лидеров нет неэмоциональных людей. Леонид Кроль. Эмоциональный интеллект лидера. Леонид Кроль – профессор высшей школы экономики с 25-летним опытом работы коучем и бизнес-тренером. Директор Института групповой и семейной психологии и психотерапии. Чувства важны, даже если мы пытаемся игнорировать их, особенно в деловой жизни. Они все равно будут незаметно управлять нами. Важно понимать свои эмоции и научиться использовать их в своих целях. Леонид Кроль рассказывает о том, как развить свой эмоциональный интеллект, зачем это делать и какой путь нужно пройти. Из книги вы также узнаете, как устроены эмоции, как быстро проводить самодиагностику, как характер предопределяет чувства и реакции, как эффективно отдыхать и управлять стрессом. Книга «Эмоциональный интеллект лидера» основана на примере нескольких историй реальных бизнес-лидеров, а потому имеет практическую ценность. Но, как говорит автор, эмоциональный интеллект не способ контроля над эмоциями. Эмоции – это отдельная особая реальность, которая может управлять собой только сама. Эмоциями управляют только эмоции.
19: Полезные книги на Бизнес ФМ.
12: Культ наличности. Лица на банкнотах.
21: Пожалуй, самый почитаемый в Южной Корее король Сэджон Великий. Он правил корейским государством Чосон в первой половине 15 века. Ван Сэджон был монархом-просветителем. Ему приписывают создание научной академии, а также прорывы, которые под его руководством страна осуществила в искусстве, праве и медицине. Однако главной его заслугой считается разработка иероглифического алфавита «Хангыль», которым по сей день пользуются и в Северной, и в Южной Кореях. Согласно легенде, идея создания такой письменности появилась, когда Сэджон Великий увидел спутанную рыболовную сеть. Память о правителе увековечена его портретом на банкноте в 10 тысяч южнокорейских вон.
12: Культ наличности на Бизнес ФМ.
19: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Минфин подготовил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак беспилотников на объекты Wildberries и Мира по сохранению работы самой компании. Они предусматривают, что бизнес и сам маркетплейс получат отсрочку по налогам и страховым взносам. Приостановление проверок, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Летом произошли атаки на логистические центры Wildberries по всей России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. Меры поддержки распространяются на компании ИП, чей ущерб превысил 5% годового дохода. На Сахалине идут поиски двух туристов, которые пропали на базе отдыха во время циклона. Стихия обрушилась 20 августа. В результате речной поток смыл домики отдыхающих. Судьба двух человек остается неизвестной. Их ищут спасатели. Всего в момент происшествия на базе отдыха находились 11 человек. Иран получил приглашение присоединиться к Мекканскому соглашению о коллективной обороне. Этот договор ранее заключили Саудовская Аравия, Турция и Пакистан. Об этом сообщил глава информагентства иранского парламента Мехди Рахими. По его словам, вопрос о присоединении находится на стадии рассмотрения. Соглашение о совместной обороне закрепляет принцип коллективной обороны. Вооруженное нападение на одну из трех стран будет рассматриваться как нападение на все государства-участники. Кроме того, Мекканское соглашение предполагает расширение военного сотрудничества. Состояние здоровья короля Норвегии Харальда V ухудшилось. Он продолжает курс лечения в больнице, говорится в официальном заявлении дворца. Харальду V 89 лет. Он считается самым возрастным действующим главой государства в Европе. Монарха госпитализировали ранее на этой неделе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Краснодарский край ночью подвергся массированной атаке БПЛА. Обломки одного из сбитых дронов упали на частный детский центр. Погибли двое детей, еще 9 человек пострадали. Кроме того, удар был по складу «Озон» в Краснодаре. Также по комплексу «Озона» получили повреждения в Адыгее и Махачкале. Ждать ли возобновления посреднических усилий США в урегулировании конфликта на Украине и когда? По данным СМИ, приезд в Москву спецпосланника Трампа Уиткофа откладывается на неопределенный срок. Нет ясности относительно встречи президентов России и США на предстоящем саммите ОТЭС. Как все это понимать? Сегодня об этом комментарий Георгия Бофта. Владелец антикварного магазина, у которого Росгвардия изъяла старинное оружие на 100 миллионов рублей, готовит иск в Верховный суд. Предприниматель уверен, что закон об обороте гражданского и служебного оружия, на которое ссылаются силовики, к его коллекции отношения не имеет. Так ли это? Пытаемся разобраться в нюансах в эфире «Бизнес FM». Американский переговорный трек завис в неопределенности. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что если Владимир Путин и Дональд Трамп будут присутствовать на саммите ОТЭС в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября, то неизбежно встретятся и переговорят. Ушаков добавил, впрочем, что от американской стороны на этот счет пока никаких сигналов не поступало. На этом фоне появилось сообщение госагентства ТАСС о том, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер вряд ли посетят Россию до конца августа. Визит отложили. Что происходит? В комментарии политолога Георгия Бофта телеграм-канал «Бофт знает».
3: Путин и Зеленский обменялись заочными посланиями, из которых следует, что для новых переговоров нет никакой основы. Как известно, в конце июня Киев объявил 40-дневную кампанию давления на Россию, проводя массированные удары по инфраструктуре, логистике и нефтепереработке, рассчитывая тем самым принудить Москву к завершению войны. Срок истек 5 августа. Путин вернулся к этой дате, назвав данную затею изначально Навального, очередной авантюры Киева и его западных кураторов. По его словам, Киев сам открыл ящик Пандоры, а значит, получит ответ по наиболее чувствительным отраслям своей экономики. Тут все в точности соответствует логике эскалации. Взаимные удары по экономике стали самостоятельным театром военных действий, и Москва считает, что запас прочности здесь у нее больше. Заодно Путин назвал поступающие предложения по регулированию экзотическими и неприемлемыми. После этих слов визит спецпосланников Трампа действительно стал неактуальным. Тем более, что они не подтвердили свою поездку в Киев, где ни разу еще даже не были. Президент России отметил главное – рассуждать о том, что могло бы быть положено в основу договоренности преждевременно. Иными словами, есть не разногласия по пунктам, а самих пунктов просто еще нет никаких. Эти заявления Путин совместил с рассуждениями о предстоящих думских выборах, которые, по его словам, должны подтвердить способность системы противостоять внешнему давлению, шантажу и агрессии. Фраза хорошо ложится в текущий контекст. Пока в Киеве спорят о легитимности власти без выборов, Москва предъявляет сам факт голосования как доказательство легитимности, а заодно как инструмент легализации присоединенных территорий, где голосование пройдет по общероссийским правилам. У Зеленского нашелся свой месседж. Так он обозначил новый коридор возможностей для завершения войны с декабря текущего года до конца лета следующего. После этого в США уже начнется новая президентская кампания. Посему дипломатия, по логике Зеленского, станет невозможной. Но ведь еще недавно он же говорил о возможности окончания войны до конца нынешней осени, привязывая это к промежуточным выборам в Конгресс. Что обсуждается сейчас по существу в качестве возможного формата прекращения огня, Зеленский тоже описал. По его словам, один из вариантов, который прорабатывают США и Европа, предусматривает взаимный отход сторон от линии фронта и создание буферной свободной экономической зоны под управлением третьей стороны. Может, оно и выглядит гладко для кого-то, но вот только Москва не готова заканчивать войну без выхода ВСУ из Донбасса, на что Киев не согласен ни при каком варианте. Правда, Киев, если верить Зеленскому, готов обсуждать прекращение ударов по энергетике и аграрной инфраструктуре, но только на взаимной основе. Москва, заявил украинский президент, ранее отклонила предложение о прекращении атак на суда в Черном море, поскольку добивалась расширения такого моратория на энергетику. Официальных подтверждений именно такой постановки вопроса от Кремля не было. Зеленский тут настаивает на симметрии: сельское хозяйство за сельское хозяйство, энергетика за энергетику. С российской же точки зрения симметрии здесь нет и быть не может, поскольку зерновой коридор и российская нефтепереработка – это разновесные категории, у них также разная уязвимость. Ну а поскольку обмен отрасль на отрасль одна из сторон всегда сочтет невыгодным, то на этом, видимо, все и застопорилось. Зеленский вообще решил пройтись по широкому кругу обострившихся сюжетов. Так, выборы во время войны он назвал цунами для государства, которое расколет Украину. Конфликт с экс-министром обороны Федоровым, как раз требующим выборов, он описал как чужую игру. По коррупционным скандалам заявил, что к нему лично вопросов у антикоррупционных органов нет. Заодно сообщил, что Илон Маск отказал в использовании системы Starlink над Россией, из-за чего Трамп при их недавней встрече прямо сказал ему, что тот его обманул. Все эти заявления сделаны ровно ради того, чтобы показать, что система управления все еще цела, причем без всяких выборов. На этом фоне в Киев на празднование Дня независимости прибыли лидеры 6 балтийских стран. Они же ведущие спонсоры Киева. Однако Уитков и Кушнер, которые вроде тоже собирались, не приедут, что лишний раз подчеркивает факт пробуксовки всего американского переговорного трека. Потом в календаре относительно далекий ноябрьский саммит АТЭС в Китае, где, по словам Юрия Ушакова, Путин и Трамп неизбежно встретятся, если оба будут. То есть сама по себе встреча описана как возможность, чуть ли не случайная и необязательная, а не как важный, непременный, судьбоносный саммит, где могли бы быть приняты некие прорывные решения. Нет для таких решений условий, потому что при этом центр тяжести войны, похоже, бесповоротно сместился в экономику, где каждая сторона считает себя относительно сильнее. Россия за счет глубины и мощи своей ресурсной базы, Украина за счет асимметричной дальнобойности по логистике и нефтепереработке. Поэтому, на самом деле, чисто гипотетически, торг о взаимных мораториях мог бы стать единственным предметным переговорным сюжетом. Однако и он пока что в тупике.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Владелец антикварного магазина в Москве лишился 100 миллионов рублей за одну ночь. такую сумму. Он оценил последствия конфискации антикварного оружия, проведенной Росгвардией. Ведомстве нам заявили, что у изъятия были основания, а суды встали на сторону Росгвардии. Разбираемся в том, какой правовой статус у антикварного оружия и надо ли оформлять лицензию. Подробнее Евгений Перельчук.
4: Кортики, мечи, сабли, шпаги и мушкеты. 435 единиц антикварного оружия. Культурные ценности стоимостью от 50 тысяч до нескольких миллионов рублей оказались вывезены Росгвардией за одну ночь после внеплановой проверки из антикварного салона «Стрелец». Его владелец, индивидуальный предприниматель Дмитрий Щекотов, рассказал нашей редакции, что имел экспертизу от Минкультуры о том, что постановление правительства о мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия не относится к культурным ценностям. С 2016 года Дмитрий покупал на зарубежных аукционах антикварное оружие, завозил его в Россию как объекты культурной ценности, продавал их потом любителям военной истории, исправно платил налоги, и претензий к нему со стороны контролирующих органов не было. А потом что-то произошло.
5: Пришли ко мне проверяющие из Росгвардии, хотели узнать, имеются документы, экспертизы, как бы на что я ответил, имеются, но сейчас предоставить не могу, потому что надо искать. После этого сотрудники позвонили начальнику, сказали, что тут оружие, и он, соответственно, дал команду, что все надо изымать. Это было неожиданностью, потому что за все это время никто не приходил, никто не предупреждал, никакие письма не отправлялись о том, что надо исправить нарушение. По сути, по закону об оружии и по уголовному кодексу это антикварное оружие никак нельзя использовать, кроме того, как его на стенку повесить. Все это оружие складировали в оружейной комнате отдела МВД Гальянова. Но я сомневаюсь, что там условия подходят.
4: Мы обратились за разъяснениями в Росгвардию. Там нам пояснили, что юридическому лицу или ИП для продажи антикварного оружия требуется лицензия на торговые операции с гражданским оружием. И какого-то особого статуса у антикварного оружия нет. А причин, почему его могут изъять, очень много, говорит в РИО замначальника Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Москве подполковник полиции Сергей Хлебников.
6: Во-первых, за грубое нарушение лицензионных требований, условий продажи, хранения оружия, в частности, осуществления деятельности, не в месте, разрешенном для торговли этим оружием. Также необеспечение условий сохранности оружия, то есть помещение, не соответствующее установленным требованиям по технической укрепленности, и не исключение доступа посторонних лиц к этому оружию. Также за нарушение, связанное с продажей оружия без сертификата соответствия или декларации о соответствии гражданского и служебного оружия, оружие, не имеющего номера и клейма, в том числе имеющего культурную ценность, копии старинного антикварного оружия, реплик, и оружие, запрещенного к обороту на территории Российской Федерации. Если говорить про старинное антикварное оружие, то запрещается реализация оружия, изготовленного для стрельбы патронами.
4: Как добавили в Росгвардии, антикварному салону необходимо не только лицензию получить, но обеспечить нужные условия по сохранности оружия и заодно запретить доступ к нему посторонних лиц. Другими словами, установить специальные шкафы, замки, сигнализацию, обеспечить температурный режим вплоть до определенной влажности воздуха. Наш пострадавший бизнесмен Дмитрий на это говорит, что все это обеспечение – платная услуга Росгвардии и стоит от 2 до 4 миллионов рублей. Важно помнить, что не все старое оружие является антикварным, но лицензию на его продажу иметь нужно, говорит адвокат Сурен Аванесян.
7: В соответствии с федеральным законом об оружии, к старинному антикварному оружию относится огнестрельное оружие, выпущенное до конца 1899 года, непригодное для стрельбы современными патронами, и холодное оружие, выпущенное до конца 1945 года. То есть, условно говоря, какая-нибудь аркебуза будет являться старинным антикварным оружием, а винтовка Мосина образца 1891 года, но выпущенная в начале 20 века, старинным антикварным оружием, согласно вот этому положению, являться не будет. Торговля гражданским оружием подлежит лицензированию. Статья 3 федерального закона об оружии. Антикварное старинное оружие также относит к категории гражданского оружия.
4: Первые суды встали на сторону Росгвардии. Однако Дмитрий намерен дойти до Верховного суда. Вероятно, он поставит точку в вопросе, считать ли антикварное оружие только лишь объектом культурной ценности и можно ли применять к нему нормы и требования оружия гражданского. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Теме, кто в теме. Около 30 медведей держат в страхе жителей небольшого алтайского села Яйлю. Хищники выходят к домам и в сады, а некоторых уже не пугают даже выстрелы. О встречах с медведями поговорили с ведущим научным сотрудником Алтайского биосферного заповедника, кандидатом биологических наук Юрием Калинкиным о том, почему медведи пошли к людям и как теперь живут местные туристы. Он сам не раз сталкивался с медведями в нескольких метрах от себя. Однажды за 8 километров пути встретил сразу 10.
8: Я, например, каждую ночь вижу медведей, и ни одного. Недавно тут вот тоже около бани встретил медведя на днях. Ну, 4-5 метра до него было. Он ел грушу упавшую. Просто поговорили с ним тихонько. Говорю, дай пройти-то. Он ушел в сторону, вглубь сада. Я прошел, потом обратно прошел. Он потом вернулся опять. Минут через 10 продолжил кормиться. Один у нас житель, он за ним побежал медведь, а медведь был на жертве. Он добыл кого-то там. Он его стал преследовать. Он залез на кедр, тот его за сапог ухватил, сапог снял, но преследовать на дереве не стал.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Хищная тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня на Бизнес FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алиса и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
9: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
9: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Пока звучит этот текст, мир выбросит 1 000 000 тонн мусора. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
10: Японская Анкалис Биофарма начала коммерческие продажи препарата, который называют первым в мире онколитическим вирусным лекарством, специально одобренным для лечения рака пищевода, сообщает агентство Никей. В основе препарата генетически модифицированные вирусы, которые избирательно заражают и уничтожают только раковые клетки, не повреждая здоровые ткани. Вирусы размножаются внутри опухоли, разрушают ее изнутри и одновременно запускают иммунный ответ организма. Эффект от лечения может появиться не сразу, а спустя несколько недель. Apple проводит реорганизацию, сокращая более 200 сотрудников в командах, отвечающих за Siri, гарнитуру Vision Pro и игры. По данным Bloomberg, компания практически полностью расформировывает подразделение разработки игр для Vision Pro и урезает штат создателей иммерсивного видеоконтента. Сокращения также затронут команду Intelligent Systems Experience, связанную с искусственным интеллектом на устройствах. В Apple подтвердили, что перестраивают некоторые направления, чтобы сосредоточиться на новых продуктах и развитии ИИ.
9: Ценные ценные бумаги.
10: Китайская Alibaba Group планирует привлечь более 100 миллиардов долларов за счет продажи своих акций, сообщает агентство Bloomberg. Компания предложит инвесторам на гонконгской фондовой бирже 710 миллионов своих акций. Размещение проходит со скидкой в 3,5% к цене закрытия на американских торгах. Это станет крупнейшим вторичным размещением акций компании в Гонконге за всю историю и самым большим на бирже с 2021 года. Вырученные средства Alibaba направят на расширение своей инфраструктуры и разработок в сфере искусственного интеллекта. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
11: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: Прямо сейчас.
2: Число детей, погибших при атаке ВСУ на Краснодарский край, сегодня выросло до 3. Это сообщила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова Белова. По ее словам, это подростки от 13, 15 и 16 лет. 6 госпитализировали. Все они находятся в состоянии средней тяжести. Краснодарский край ночью сегодня подвергся массированной атаке БПЛА. Обломки одного из сбитых дронов упали на частный детский центр. Все подробности в начале часа на бизнеса. FM 9:49 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM.
0: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
13: Доброе утро.
2: Ну, мы договорились через час посмотреть, что будет с индексом Мосбиржи. Я смотрю, падение усилилось.
13: Да, стало еще хуже. Потери уже в 2% ниже уровня в 2100 пунктов. Ну, тут сложно сказать, почему так. Негативно начинаю день. Вроде как дополнительных плохих новостей не добавилось. Хороших, правда, тоже. Но рынок, я так понимаю, постоянно танцует вокруг идеи возобновления каких-то мирных переговоров или компромиссных решений и прочее. Там украинская сторона там намекнула, что есть некие предложения, которые были переданы американской стороне, там найти какой-то компромисс сценарий по остановке конфликта там и прочее. Ну, вот как раз то, что российский президент, видимо, и назвал экзотическими предложениями. Ну, рынок расценил, что все идет своим чередом, компромисс неприемлем, и, соответственно, разрядки пока не предвидится. Так что с утра падаем. Что касается валютного рынка, здесь смотрим на фьючерс. Торговля, в принципе, идет практически на уровне закрытия биржи. 12.33 закрывался юань к рублю на Мосбирже. Соответственно, на фьючерсном рынке в секции Мосбиржи котировки с утра, ну, чуть-чуть растут, юань на 0,5%, но ниже отметки 12.75, которая сейчас является важной такой зоной сопротивления, да, которая в случае прохода отправит рубль еще ниже, ну, еще больше ослабит рубль к тому же юаню, ну, соответственно, автоматом и к доллару. Ну, пока вроде как технические уровни такие кардинальные еще не прошли. Долговой рынок тоже у нас открывается снижением. Индекс ОФЗ закрепился ниже отметки 114 пунктов. Это максимум, минимум за полтора, по-моему, года. Ну, естественно, открывается торговля уже более активная. Ликвидные бумаги идут вниз. И цены в сегменте нефтегазовых компаний падают. Вот «Газпром» теряет почти 3%. У него вес по индексу большой Мосбиржи, соответственно, уже это падение добавляет негатива и давит на индекс. Сбербанк теряет тоже 2%. В общем, не мудрено, что с утра у нас индекс Мосбиржи так активно снижается. Ну, из имен, которые всем известны, вот акция «Озона» теряет 13%. Понятно, что реагирует рынок на череду ударов по складским объектам на «Озона». Ну, соответственно, здесь, естественно, рынок уже по кругу отыгрывает то, к чему готовился еще 2 недели назад. Глобальные рынки. Ну, смотрим на нефть. С утра цены на нефть идут вниз, хотя Brent находится вблизи отметки в $93. Ну, с одной стороны, то, что американская сторона готовится к экономической войне против Ирана. Вот сегодня как раз глава Минфина Бессент так с помпой объявил о том, что сегодня будет объявлено о величайшей финансовой атаке, которую когда-либо организовала отдельная страна против противника. Ну, видимо, речь идет о введении вторичных санкций в отношении торговых партнеров Ирана. Вот это как раз интрига есть. Главный торговый партнер Ирана – это в первую очередь Китай, те же Эмираты вроде как пока сворачивают все свои связи торговые и финансовые с Ираном. Иранские власти в необычном для себя жестком тоне, причем это на всех уровнях, не только вот эти представители КСИР, к ним уже привыкли, что они очень жестко высказываются, но и представители так называемой партии мира. В Иране это МИД Ирана, в первую очередь администрация иранского президента, они тоже заявили о том, что экономическая война, по сути, вынудит Иран перейти к активным контрмерам и начать уже превентивные боевые действия, чтобы не допустить удушения иранской экономики, и, соответственно, если нам будет больно, всем будет больно в заливе. Ну, вот такой намек. Рынок нефтяной вот эти все угрозы пока всерьез не воспринимает, но просто цены стояли высоко, военных действий там пока вроде как не ведется. Танкеры, хотя и в скудном режиме, как-то проходят, так что котировки чуть-чуть сократили военную премию, но остаются относительно высокими. Доллар американский начинает эту неделю с некоторого укрепления. Тут, понятно, на этой неделе важное макроэкономическое финансовое событие. Это симпозиум традиционный в Америке, в Джексон-Холле. Там будет впервые выступать новый глава ФРС Уорш. Ну и с учетом напряженной обстановки на рынке американского внутреннего долга, соответственно, будет у всех большой интерес послушать, какие мысли по этому поводу выскажет глава американского ЦБ.
0: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама. Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
14: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
15: Американец Мэтт Райф впервые попробовал себя в роли стендап-комика в 15 лет на школьном конкурсе талантов. Получив признание у однокашников, Мэтт стал выступать в клубах. Но настоящий успех пришел к нему в 2021, когда Райф начал выкладывать короткие ролики с выдержками из своих юмористических номеров в популярных соцсетях. Изначально Мэтт задумывал это как рекламу своих выступлений. Но его едкие видео об отношениях, работе и гендерных проблемах оказались популярны сами по себе и стали стремительно набирать просмотры. Сегодня основная аудитория комика в интернете. У Райфа 45 миллионов подписчиков и личное состояние порядка $50 миллионов. Зарабатывает он на рекламе, живых выступлениях, съемках в кино и на телевидении и на инвестициях в стартапы.
0: Блогер на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира.
16: Рука Веры – это золотой самородок, найденный в 1980 году с помощью металлоискателя в австралийском штате Виктория. Его вес составил около 27 килограммов, а покупателем более чем за 1 миллион долларов стала американская сеть казино Golden Nugget, что и переводится как «золотой самородок». Рука Веры действительно с определенного ракурса напоминает кисть человеческой руки. Самородок выставлен для обозрения в отделении казино в Лас-Вегасе.
17: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Минфин подготовил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак беспилотников на объекты Wildberries и Мира по сохранению работы самой компании. Они предусматривают, что бизнес и сам маркетплейс получат отсрочку по налогам и страховым взносам. При остановлении проверок, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Летом произошли атаки на логистические центры Wildberries по всей России. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. Меры поддержки распространяются на компании ИП, чей ущерб превысил 5% годового дохода. Почти 30 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи более чем на 10 часов, сообщает ТАСС. Среди них вылеты в Новосибирск, Пермь, Омск, Екатеринбург, Москву, Казань и Петербург. Всего в аэропорту Сочи было задержано 110 рейсов на прилет и вылет. Евросоюз одобрил выделение еще более 6 миллиардов евро на закупку вооружений для Украины. Эти средства пойдут в том числе на закупку систем ПВО, ракет и радаров, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии. В Казахстане на внеочередных парламентских выборах победила недавно созданная пропрезидентская партия «Адилет. Справедливость». Как сообщает Центр избирком, «Адилет» может получить 111 мест из 145 в Курултае. Она набрала 71% голосов. 5-процентный барьер в парламент преодолели 5 партий 7. Такие результаты, считают политологи, укрепят власть действующего президента Касым Жомарта Токаева. Причиной проведения внеочередных выборов стало принятие в начале этого года новой конституции Казахстана, которая предусматривает преобразование двухпалатного парламента в однопалатный. Новая конституция позволяет Токаеву баллотироваться на новый 7-летний срок. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Краснодарский

0: Минфин подготовил меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак украинских БПЛА на логистические объекты Wildberries, а также меры для сохранения работы самой компании. Предлагается продлить сроки уплаты налогов и страховых взносов до 28 июля 2027 года. Меры поддержки распространятся на юридических лиц и ИП с ущербом от атак БПЛА свыше 5% годового дохода. Подробнее в эфире. Бизнес FM. Беспилотная атака на юг России. Есть жертвы. При падении обломков БПЛА на частный детский центр в Краснодаре погибли трое детей, сообщила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. По данным оперштаба региона, 12 детей пострадали. При атаке на город также ранения получили двое взрослых, их госпитализировали. Какая сейчас обстановка на Кубани и как прошла минувшая ночь, рассказывает зам генерального директора бизнес ФМ Краснодар Антон Мисулис.
1: В ночь на 24 августа, буквально с полуночи, Краснодарский край подвергся атаке беспилотников. Сирены звучали в Геленджике, в Анапе, в Новороссийске, в Сочи, в Краснодаре. Так, по информации властей, обломки дрона упали на частный детский центр в Краснодаре. Пока неизвестно, что это за детский центр, но известно, что он работал в круглосуточном режиме. Также фрагменты беспилотников попали в жилые и строящиеся многоквартирные дома. На складских помещениях произошло возгорание, его сейчас ликвидируют. Кроме того, глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил об атаке на Тахтамукайский район, в частности на город Адыгейск, это ближайший пригород Краснодара, буквально 15 километров. Здесь в результате ударов произошел пожар на территории логистического центра «Озон». По словам Кумпилова, персонал был эвакуирован и сведения о пострадавших не поступало. Здесь тоже на данный момент ликвидируют возгорание. Известно, что сняты уже ограничения в аэропортах Кубани, в Краснодаре, в Геленджике и Сочи.
0: Антон Мисулис, замгендиректора бизнеса ФМ Краснодар. Атаке подвергся и логистический центр «Озон» в Краснодаре. На складе компании возник крупный пожар, на месте работают экстренные службы. Под удар попал логистический центр маркетплейса в Махачкале. Из-за возгорания несколько сотрудников получили травмы. Их жизни ничего не угрожает. Склад в Махачкале временно прекратил работу, товары скрыты с витрины, часть заказов отменят, остальные перенаправят с других объектов. Атака дронов на склад «Озон» поставила перед селлерами вопрос о возмещении убытков. Многие продавцы впервые обратились к пункту договора о таком возмещении и узнали о том, что выплаты проводятся только в случае признания происшествия терактом или диверсией. Что можно предпринять? Подробнее Евгений Перельчук.
2: У компании Wildberries, которая давно имеет дело с атаками беспилотников, и у Озон, которая столкнулась с ними совсем недавно, нет единого подхода к возмещению убытков и страхованию от подобных случаев. Глава Wildberries Татьяна Ким, с одной стороны, говорила о том, что удары ВСУ по складам являются обстоятельствами непреодолимой силы, поэтому возмещать убытки компания по закону не обязана. С другой стороны, заявляла, что тысячам селлеров выплаты все же проводятся. Другой вопрос – объем этих выплат. На их скромный размер продавцы жаловались в соцсетях. Продавцы на Озон после происшествий в Оренбурге и в Самарской области обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса в графе «Покрытие массовых повреждений» есть строчка про падение летательных аппаратов и их обломков, но только если случай признаны терроризмом или диверсией. Как мы знаем, такая классификация от Следственного комитета происходит не всегда. На этом основании селлеры делают вывод, что Озон что-то может выплатить, но в случае большого ущерба у компании будет юридически обоснованный путь отхода от таких выплат, продолжает селлер Сергей.
3: Продаем велозапчасти и велоаксессуары, продаем на всех площадках, мы почти полностью отказались на том же Озоне от ФБО. Мы мало храним товаров на складе Озона, в основном это товары, которые только возвращаются от клиентов после заказов. Озон всегда очень неохотно вообще что-либо возмещает. Единственное, может быть, они действительно сейчас как-то постараются тебе повысить репутацию, может быть. Некоторые условия немного поменяли, в плане, например, штрафов на ФБС, они их сейчас отменили со вчерашнего дня за отмены, за профсоюз товаров. Я думаю, что действительно полностью возмещения всем не будет. Наверное, будет это примерно так же, как и на ВБ, когда каким-то людям отдельным что-то понемногу. Много историй есть, кому там 1000 рублей, кому 10 000 скидывают. Полных возмещений всем селлерам товары, которых пострадали, я думаю, что все-таки не будет.
2: Озон в своих правилах страхования прямо указывает, что договор покрывает риски от пожара, взрыва, затопления, стихийного бедствия, транспортной катастрофы, разбойного нападения. И отдельность строкой выносит падение БПЛА, но с оговоркой, только в случае квалификации по статьям терроризма или диверсии. Другие военные риски страхование пока не покрывает, заявили в маркетплейсе. После инцидента

0: Самарской области Озон ввел ряд льгот для селлеров, в том числе перевозку уцелевших товаров на другие склады, отмену платы за размещение товаров с пострадавшего объекта, компенсацию стоимости упаковки продукции и ряд других. Нет там самого главного – возмещение стоимости уничтоженного товара. Пока ключевые страховые партнеры маркетплейсов Росгосстраху, Wildberries и Ингосстраху Озон не готовы брать на себя возмещение от ударов беспилотников по складским комплексам. Татьяна Ким ранее призвала страховые компании прийти к решению, которое бы включало эти риски в договоры, но пока покрытия нет. Правда, у селлера есть возможность заключить отдельный договор со сторонней страховой компанией. После того, как первый шок на рынке спал, некоторые страховщики стали брать на себя риски ударов беспилотников. Главное четко прописать в договоре все виды ущерба и классификацию происшествия, говорит эксперт в сфере страхования и урегулирования убытков Екатерина Демишева.
1: После атак на склады страховые компании перестали брать на страхование склады с добавлением риска терроризма и диверсии, потому что это очень убыточно и было на время приостановлено. Сейчас это обратно возобновляется, страхование по такому риску. По обычному полису, который для каждого склада выдается, риск диверсии и терроризма является исключением, то есть тем самым форс-мажорным обстоятельством, при котором страховые компании освобождаются от выплаты. Если у вас в полисе будет только написано падение летательных аппаратов, тогда в этом случае выплаты не будет. На будущее я бы, конечно, рекомендовала в такую страховку, если есть такая возможность, включать не просто теракт и диверсию, а также и просто падение летательных аппаратов.
0: Краткий итог. Ни у Wildberries, ни у Озон пока нет официально закрепленных гарантий по возмещению прямых убытков от уничтоженного имущества на складах. Компании производят выплаты на добровольной основе, оценивая свои возможности. Если такие возможности закончатся, прекратятся и выплаты. Селлер может подстраховать себя сам, заключив расширенный договор со сторонней страховой компанией, если она, конечно, за такой риск возьмется. Евгений Перельчук, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Рынок акций России открылся сегодня снижением индекса Мосбиржи. Сейчас уже почти на 3%, менее 2100 пунктов. Лидируют в откате бумаги Озона и АФК-система, которая владеет крупным пакетом акций Озона. Они теряют в цене почти 13%. Тем временем пресс-служба Минфина сообщила, что пострадавшие из атак ВСУ на Wildberries Business и сам Marketplace получат отсрочку по налоговым и страховым взносам. Также будут приостановлены на проверке. Постановление внесли в правительство. Меры поддержки распространятся на юридических лиц и ИП с ущербом от атак БПЛА свыше 5% годового дохода. Пострадавшим предпринимателям предоставят отсрочку на 12 месяцев по уплате НДС, налога на прибыль, налогов по упрощенке. О том, как маркетплейсы, сами селлеры оценивают такие меры поддержки, расскажем в ближайшем эфире на Бизнес ФМ. Иран получил приглашение присоединиться к Мекканскому соглашению о коллективной обороне, которое было ранее заключено между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном. В Тегеране рассматривают предложение. Соглашение это о совместной обороне было подписано в Мекке ранее в августе. И согласно нему, вооруженное нападение на одну из трех стран будет рассматриваться как нападение на все государства-участники. Все подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Экстремальная засуха и вооруженные конфликты угрожают мировому рынку пшеницы. Торговля сельхозпродукцией серьезно осложнилась из-за ситуации на Украине, обстановки на Ближнем Востоке, а также климатических аномалиях в разных частях света, отмечают эксперты. Вдобавок заметно выросли цены на удобрения. В результате объем экспорта снижают даже страны-лидеры в этой области. О глобальной зерновой проблеме рассуждают журналисты «Нью-Йорк Таймс».
3: Существующая система поставки зерна зависит от трех факторов – бесперебойной торговли, дешевой энергии и стабильного климата, говорит Эван Фрейзер, профессор, изучающий глобальную продовольственную систему в университете Гвельфа в Онтарио. Сегодня, по его словам, ни одно из этих условий не выполняется. Одним из самых тревожных последствий войны в Иране стало влияние на цены на удобрения. Из-за закрытия Ормузского пролива они взлетели в самый неподходящий момент во время весеннего посевного сезона в северном полушарии. А в последние недели и Россия, и Украина усилили атаки на зерновые экспортные терминалы и суда друг друга в Черном море. В другие годы мир мог бы рассчитывать на то, что европейские производители пшеницы компенсируют дефицит, но не в этом году. Согласно прогнозам правительства, Франция, крупнейший производитель пшеницы в ЕС, ожидает снижения урожайности из-за рекордной жары этим летом. Во вторник крупнейшая фермерская организация Германии заявила, что урожайность некоторых культур, в том числе в пшеницы снизилась. Австралия, которая также является крупным экспортером пшеницы, засеяла пшеницей меньше площадей из-за высоких цен на удобрения, вызванных перекрытием Ормузского пролива. Наконец, США ожидается худший урожай пшеницы с 70-го года, в основном из-за сильнейшей засухи на Великих равнинах. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в июле цены на пшеницу уже достигли трехлетнего максимума. Рост цен окажет огромное давление на правительство, которое вынуждено закупать зерно по высоким ценам, а затем субсидировать расходы, чтобы цены на хлеб оставались доступными.
2: В мировом экспорте пшеницы доминируют относительно немногие страны. Это Россия, Канада, США, Украина и Европейский Союз. Основными импортерами являются Турция, Китай, Индонезия, а также страны Северной Африки, Египет, Алжир и Марокко.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Особая пенсия. Устав о пенсиях и единовременных пособиях был введен в России указом императора Николая I в 1827 году. Это была не всеобщая пенсия, а служебно-сословная система для военных и гражданских чиновников, их вдов и детей. Право на пособие имели служащие в чинах, что были указаны в табеле о рангах, и назначалась выплата только за беспорочную службу. Участие в военных походах учитывали как год за два. Генералы, высшие сановники и профессорская элита могли получать до 4000 рублей в год. В современных деньгах это примерно полмиллиона долларов. Крупным судебным и административным чиновникам назначалась пенсия примерно вдвое меньше. Уездный судья мог рассчитывать на 790 рублей в год, а минимальная пенсия для канцелярских служащих составляла ежегодные 100 рублей. Особая пенсия. На Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
5: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Федеральная антимонопольная служба России выявила почти 8 тысяч случаев нарушения сроков оплаты поставщикам из числа малого и среднего бизнеса при закупках по 223-му федеральному закону. Нарушения зафиксировали у 311 из почти 350 проверенных крупных заказчиков, сообщил начальник управления контроля размещения госзаказов ФАС Дмитрий Бомбарь. Сейчас ведомство готовит материалы для привлечения виновных лиц к административной ответственности. По закону заказчики должны оплачивать контракты в течение 7 рабочих дней после подписания акта приемки. За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность. ФАС также принимает жалобы на задержку оплаты через специальную форму на своем сайте и рассматривает возможность использовать для контроля данные единой информационной системы и расширить функциональность ГИС «Антикартель». Минимущество Нижегородской области подготовило проект закона, который позволит инвесторам арендовать земельные участки под парковки без торгов в рамках комплексного развития территорий. Преференцию предоставят с помощью механизма масштабных инвестпроектов, следует из опубликованного законопроекта. Льготу распространят на многоуровневые автостоянки с нежилыми помещениями и некапитальные стоянки открытого типа. Площадь многоуровневых парковок для стоянки машин должна составлять более половины общей площади здания. Вместимость превышать 100 машиномест. Парковка должна быть как минимум двухэтажной. Также там должна быть установлена быстрая зарядка для электромобилей. После общественных обсуждений и антикоррупционной экспертизы проект закона рассмотрит ЗАГС Собрание Нижегородской области. В России предложили увеличить срок, за который можно добровольно погасить долг после получения постановления судебного пристава. Сейчас на это отводится 5 рабочих дней. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова считает этот срок недостаточным и предлагает увеличить его до 10 дней. По ее словам, даже при своевременной оплате перевод может задержаться из-за банковских проверок или обработки данных. Законопроект уже направлен в Федеральную службу судебных приставов. В Нижегородской области растут объемы сбережений и кредитования физических лиц. Сумма, размещенная на вкладах и счетах в банках, работающих в регионе, к 1 июля достигла 1,3 триллионов рублей, подсчитали в Волговятском главном управлении Банка России. За год она выросла на 170 миллиардов или на 15%. Кредитный портфель физлиц, зарегистрированных в Нижегородской области на 1 июля, превысил 646 миллиардов рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. Доля просроченной задолженности по кредитам физическим лицам за год увеличилась на 0,2 процентных пункта. Качество кредитного портфеля оставалось на приемлемом уровне, отметили в Волговятском главном управлении Банка России. В сентябре на стадионе «Динамо», который открылся после капитального ремонта в центре Нижнего Новгорода, начнет работу падл-корт. А также возобновятся тренировки представителей силовых структур и работа детских секций по футболу, легкой атлетике и другим видам спорта, сообщило Министерство спорта Нижегородской области. Жители смогут посещать стадион бесплатно в свободное от плановых тренировок время. Кроме того, для аренды доступно футбольное поле. Стадион работает с 7 утра до 10 вечера. В Минспорта отметили, что после капитального ремонта новое покрытие легкоатлетических дорожек на «Динамо» аналогично тому, которое используется в московских Лужниках и на базе для подготовки спортивной сборной России в Новогорске. Нижегородский планетарий стал новой выездной площадкой для регистрации брака. 21 августа в Большом звездном зале поженились 4 пары, сообщает Главное региональное управление ЗАГС. Церемонии будут проводить под куполом Большого звездного зала с проекцией и объемным звуком. Подать заявление на регистрацию брака можно через портал госуслуги или лично в Нижегородском и Заречном домах бракосочетания. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
6: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно и плюс 20 градусов. Вечером малооблачно и плюс 18, а ночью 13 градусов со знаком плюс.
7: Валюта.
8: На 24 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 33 копейки. Держитесь курса.
7: Компании и корпорации.
5: Минэкономразвитие подготовило проект о порядке обратного выкупа активов иностранными инвесторами. Тем же проектом устанавливаются сроки и порядок выдачи прав комиссии, заключение, чтобы обратиться в суд с требованием о прекращении права иностранного инвестора на обратный выкуп активов, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Напомню, президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий судебный порядок прекращения права иностранных инвесторов, покинувших российский рынок в 2022 году, на обратный выкуп акций и доли в российских компаниях. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по Омской области направила в арбитражный суд Нижегородской области заявление о признании банкротами 31 компании региона и муниципального предприятия «Большое казино». Совокупный размер требований превысил 1,2 миллиарда рублей. Сведения опубликованы в картотеке арбитражных дел. Наибольшая сумма 854 миллиона заявлена к Нижегородскому институту прикладных технологий. Требования к IT-энерго превысили 94 миллиона рублей, к «Максимум плюс» почти 43 миллиона, к Нижегородскому машиностроительному предприятию 29 миллионов рублей. Напомню, месяцем раньше налоговая служба подала в арбитражный суд заявление о банкротстве 30 нижегородских компаний и одного муниципального предприятия. Нижегородский фонд ремонта многоквартирных домов объявил закупку на выполнение работ по устранению дефектов по неисполненным подрядчикам обязательствам по проведенному капремонту в доме. Информацию разместили на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составила 1,1 миллион рублей. Подрядчику необходимо устранить дефекты капитального ремонта крыши в многоквартирном доме в Кстовском районе. Работы будут идти на основании постановлений первого арбитражного апелляционного суда. Исполнитель обязан предоставлять еженедельные отчеты и передать заказчику полный комплект исполнительной документации. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
9: Главные капиталы России. Николай Геннадьевич Бурылин. Состояние около 5 миллионов рублей.
10: Родился в 1850 году в семье владельца сито-набивной фабрики Геннадия Бурылина. Получив домашнее образование, Николай вместе с братом Дмитрием начал карьеру на отцовской фабрике в качестве простого рабочего, а позже перешел в контору фабрики Куваева в городе Иваново-Вознесенске, нынешнем Иванове. В июне 1874 года в Москве состоялось венчание старшей дочери хозяина фабрики Надежды с молодым конторщиком, после чего Бурылин занял пост директора-распорядителя Куваевской мануфактуры. С назначением нового управляющего с 1874 по 1887 год на фабрике были открыты новые красильные, белильные и художественные отделения. В начале 20 века основной капитал предприятия составлял 5 миллионов рублей. На фабрике работало почти 3 тысячи человек. В год производилось товара на сумму более 20 миллионов. Качество тканей высоко оценивали международные жюри на многочисленных выставках в Москве, Филадельфии, Чикаго и Париже. Изделия Куваевской мануфактуры получали золотые и бронзовые медали. А на всемирной художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году фирма удостоилась высшей награды – государственного герба. Зная о жизни рабочих не понаслышке, Николай Бурылин выделял около 90 тысяч рублей в год на развитие социальной инфраструктуры предприятия. Были построены несколько домов для служащих и мастеров, каменный корпус для рабочих на 600 коек с кухней и столовой, где питались 2500 человек, амбулаторный приемный покой и баня. При фабрике было открыто бесплатное училище для малолетних, где обучалось около 150 детей. Всем этим работники Куваевской мануфактуры пользовались бесплатно. И все были застрахованы. В 1910 году в Иваново-Вознесенске была открыта Куваевская больница, на строительство которой было потрачено 300 тысяч рублей, и которая действует и поныне. Николай Геннадьевич много сделал для развития Иваново-Вознесенской образовательной сферы. Он работал в комиссиях по постройке детских приютов, реального женского и механико-технического училищ, состоял в попечительских советах городской женской гимназии, торговой школы и школы колористов. Фабрикант был одним из инициаторов создания в Иваново-Вознесенске высшего учебного заведения, политехнического института. На протяжении многих лет Николай Бурылин помогал младшему брату Дмитрию Геннадьевичу в приобретении экспонатов для его собрания редкостей и древностей. Сегодня эта бесценная коллекция представлена в Бурылинском музее в Иваново. Революцию фабрикант встретил с восторгом, надеясь на выход страны из экономического кризиса. Он даже написал Ленину, предложив перевести все свои средства на нужды государства и прося за это только разрешение остаться жить в собственном доме. В ответном письме такое разрешение было получено, однако, приняв капиталы, новая власть не сдержала своих обещаний и выселила Бурылиных в маленькую квартиру в одном из домов для рабочих. При конфискации имущества в 1919 году семье текстильного магната разрешили оставить 20 стульев, 3 стола, шкаф, буфет, кухонную посуду и по кровати на человека. Оказавшись в тяжелом материальном положении, Николай Бурылин был вынужден просить денег у брата, который работал смотрителем в музее, им же самим и созданном. Николай Бурылин умер в бедности в 1928 году.
9: Через век. Главные капиталы России на Бизнес ФМ. Вы слушаете Бизнес ФМ Москва.
10: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама. Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж 42 45 777.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
11: Бензобакс. Страсти по топливу.
10: С 1938 года правительство Мексики было монополистом в нефтяной промышленности страны. От добычи до розничных продаж. В 2013-м новоизбранный президент страны Энрике Пенья Ньето начал многочисленные реформы, в том числе и приватизацию нефтяной промышленности. В канун 2017 года правительство объявило, что с 1 января цены на топливо наконец-то станут рыночными и вырастут сразу на 20%. И когда новые цены вступили в силу, активисты, несмотря на новогодние праздники, через социальные сети собрали тысячи мексиканцев на акции протеста. В результате были погибшие, раненые и арестованные. Мародеры разграбили 250 магазинов. Но цены на бензин к прошлым цифрам, естественно, не вернулись.
11: Бензобакс на Business FM.
12: Аномалии. Наводнение, которое случилось в Центральной Европе в 1997 году, в Польше и Германии называют наводнением тысячелетия. Вероятность таких дождей составляет менее 0,1%, и явление подобного масштаба происходит раз в 1000 лет. С 3 по 10 и с 17 по 22 июля в юго-западной Польше и северной Чехии прошли сильнейшие дожди. Реки Одер и Морава вышли из берегов. Всего за полдня уровень воды вырос на 4 метра. На польско-немецкой границе уровень воды в Одере достиг наивысшего показателя за последние 50 лет. Тысячи домов были разрушены. Погибло 114 человек. Совокупный ущерб оценивается в 4,5 миллиарда долларов.
11: Аномалии на Business FM.
13: О чем это? Варант. Это сертификат, дающий право покупать ценные бумаги по определенной цене в течение фиксированного промежутка времени. Второе значение слова «варант» – это свидетельство товарного склада о приеме на хранение определенного товара.
11: Business FM Москва. Business FM. Новости. Коротко.
14: В Москве 10 часов 28 минут. У микрофона Олеся Потапова. Отсрочка по уплате налогов для пострадавших российских продавцов позволит сохранить качество жизни потребителей и поддержит деловую активность бизнеса в стране, заявила основательница Wildberries Татьяна Ким. Так она прокомментировала сообщение Минфина о том, что правительство предоставит налоговую отсрочку до конца июля будущего года предпринимателям, пострадавшим от атак украинских беспилотников. Такие меры серьезно помогут бизнесменам и их компаниям, а также позволят платформе на экономике быстрее приспособиться к новым реалиям, считает Ким. С космодрома Плесецк успешно запущен ракетоноситель «Союз-21Б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны. Об этом сообщили в военном ведомстве. Запуск произведен в половине шестого утра, другой информации не приводится. Обладатель двойного гражданства России и Германии пытался получить дивиденды по акциям «Газпрома», обойдя контрсанкции. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал Эриху Рату во взыскании с ПАО «Газпром» 87 миллионов рублей дивидендов и процентов по ним. Суд напоминает, что дивиденды в адрес резидентов недружественных государств направляются на специальные счета типа «С». В решении отмечается, что наличие гражданства России при сохранении гражданства Германии не является исключительным обстоятельством. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина десятого в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Краснодарский край ночью подвергся массированной атаке БПЛА. Обломки одного из сбитых дронов упали на частный детский центр. Погибли трое детей, еще 12 пострадали. Несколько складов «Озон» также ночью подверглись атаке. Это склады в Краснодаре, Адыгее и Махачкале. Там произошли серьезные пожары. ждать ли возобновления посреднических усилий США в регулировании конфликта на Украине и когда? По данным СМИ, приезд в Москву спецпосланника Трампа Уиткофа откладывается на неопределенный срок. Нет ясности относительно встреч президентов России и США на предстоящем саммите ОТЭС. Как все это понимать, сегодня об этом в нашем эфире Георгий Буфт. Когда ждать подвижек в решении топливной проблемы? Владимир Путин заявил, что контроль за ситуацией ведется на самом высоком уровне. С нехваткой бензина столкнулась большая часть страны, но есть и исключения. Бизнес ФМ изучил топливную карту России и обнаружил регионы, которые кризис обошел стороной. Все подробности прямо сейчас.
15: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
16: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
17: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
2: Владимир Путин заявил, что ситуация с топливом в России по-прежнему создает неудобства для людей и пока решены не все вопросы. По словам президента, проблему держит на контроле премьер Михаил Мишустин. Для этого создана спецкомиссия. Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил, что несколько НПЗ уже завершили ремонт и начали поставлять на рынок дополнительные объемы топлива. Правительство ожидает роста предложения. По данным S&P Global Commodities at Sea, Россия в августе ожидает первый танкер с бензином из Турции. Объем партии 200 тысяч баррелей. По данным аналитиков, эта поставка станет пятой зарубежной партией топлива, доставленной в страну морем. Начал ли рынок уже выходить из кризиса и когда ситуация должна окончательно разрешиться, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
18: Ситуация остается крайне нестабильной. Есть два фактора. Со стороны предложения, это по заявлению Новака, уже выходят из ремонтов некоторые НПЗ. Соответственно, предложение должно увеличиться. Ну и плюс все те меры, которые были приняты, в том числе разрешение производить и продавать даже Евро-2 топливо. Все это, по идее, должно сейчас оказать позитивное влияние на рынок российский. Второй фактор – снижение объемов потребления, которое ожидается с начала сентября. По бензину традиционно август – это пик. Объем потребления. И с сентября спрос на бензин снижается. У нас географическое изменение происходит. Условно говоря, с юга на Москву все это потребление смещается на север, Москву, московские регионы и так далее. Для Москвы, наверное, это не совсем хороший сигнал, потому что в Москве, наоборот, летом потребление бензина меньше, чем на осенне-весенний период. Но в целом для всего топливного рынка страны сентябрь – это позитив. Абсолютные показатели снижаются. Увеличение предложения и снижение спроса, они должны стабилизировать рынок при одном обстоятельстве, что у нас не будет ухода на ремонты внеплановые, еще каких-то крупных предприятий. А такие попытки мы видим. Украина продолжает попытки ударить по российским НПЗ, поэтому все равно мы упираемся в главный стратегический вопрос. Можем ли мы обеспечить безопасность НПЗ? Сейчас ситуация идет по пути нормализации, но безусловно говорить, что она уже нормальная, не приходится, потому что даже в Москве есть довольно серьезный дефицит бензина. И на заправках, где есть бензин, выстраиваются большие очереди, зачастую, может быть, даже больше, чем в первую волну.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности. Как регионы переживают топливный август, рассказали собеседники Бизнес ФМ.
19: Корреспондент интернет-издания Сочи1.ру Анна Грицевич.
20: В Сочи сейчас ситуация более-менее нормальная. Если еще недели две назад бензин нужно было добывать там по двое суток стоять в очередях, то сейчас уже 2 часа это считается нормальным. Ну, можно даже там за 40 минут заправиться. То есть мы так понимаем, что пока у нас сезон еще продолжается, то в приоритетном порядке как-то Сочи обеспечивается топливом. Все переживают, как будет, когда он закончится. Проблема уехать куда-то на побережье в другой город, в Геленджике, в Новороссийске, бензина вообще нет, и на трассе тоже. Вот муж мой, это вчера вчера ездил в Анапу и нигде не смог заправиться, пока не заехал в Сочи. И в Сочи умудрился залить, в Дагомысе нормально. Цены на коммерческих заправках, конечно, сумасшедшие. Мы даже вот видели 165 за литр. Канистры наливают, хотя каждый день мэрия в своих отчетах про бензин пишет, что не наливают, что запрещено. Но наливают, удается как-то запастись даже немножко.
19: Москвичка Нина вернулась в эту пятницу из Архангельской области.
1: Туда ехала в прошлую пятницу. Ситуация была более-менее нормальная, заправляться можно. Было даже, не бросалась на первую попавшую заправку, а там ждала, когда у меня будет меньше полбака. В обратную сторону я ехала в Вологодской области, в северной части, вот до Вологды, более-менее нормально. Вот, собственно, я там и заправилась. Дальше, ближе к Ярославлю, уже пустые были. Ярославская область пустая вся. Ну, может быть, если съезжать с трассы где-то искать, не знаешь, что там. Все, что вдоль трассы, вдоль М8, все было пустое. Там местами даже дизеля нету. Первый бензин я увидела ближе к МКАДу в Москве с ужасными очередями. Вот где я заправлялась, это был Лукойл. Обычная цена, это 70 чем-то, по-моему. Были частные заправки. Разница от 99 до 130. Стоимость 95 за литр. Но можно было залить в канистру, и не было ограничений на заправку. Где я заправлялась, там было ограничение 40 литров.
19: Главный редактор новосибирского новостного паблика АСТ-54 Дмитрий Кондратьев.
21: В основном у нас заправки «Газпромнефть». Там цена не изменилась, но там большие очереди. Машин, ну, наверное, 30-20 на подъезде стоит. Не везде есть периоды топлива. На некоторых был только 95-й бензин, «Татнефть». Они подняли цены. Если на «Газпромнефти» 95-й стоит 67 рублей с копейками, то на «Татнефти» 135, 92-й 125. То есть почти два раза разница. Ну и даже на «Татнефти» сегодня уже были очереди.
19: А в канистры наливают?
21: Честно говоря, не видел ни одного человека, наливающего канистры. Но я думаю, что можно и по лицу получить, если канистры наливать.
19: Очередь как быстро проходит?
21: Если там станция машин мест на 6-8, да, колонок, то ну, там очереди примерно минут 30-40 придется постоять.
19: Есть ли какие-то заправки, вот, может быть, вы проезжали, чтобы вообще не было бензина?
21: Да, были. Несколько заправок были без бензина. Ну, в основном их только дизель продается. А 92-го, 95-го, 98-го, 100-го нет.
2: В России нет проблем с предложением дистоплива и керосина. Сложности сохраняются только с бензином. Это заявил вице-премьер России Александр Новак.
22: Прямо сейчас.
2: Усилилось падение акций «Озон» и АФК-система. «Озон» в моменте опускались до 2158 рублей за штуку. Это на 27,5% ниже уровня закрытия вечерней сессии пятницы. АФК-система минус 17%. Но надо отметить, что индекс Мосбиржи сейчас снижается почти на 3%. Об этом поговорим в конце часа в программе «Капитал». Американский переговорный трек завис в неопределенности. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что если Владимир Путин и Дональд Трамп будут присутствовать на саммите АТС в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября, то неизбежно встретятся и переговорят. Ушаков добавил, впрочем, что от американской стороны на этот счет пока никаких сигналов не поступало. На этом фоне появилось сообщение госагентства ТАСС, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер вряд ли посетят Россию до конца августа. Визит отложили. Что происходит? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
23: Путин и Зеленский обменялись заочными посланиями, из которых следует, что для новых переговоров нет никакой основы. Как известно, в конце июня Киев объявил 40-дневную кампанию давления на Россию, проводя массированные удары по инфраструктуре, логистике и нефтепереработке, рассчитывая тем самым принудить Москву к завершению войны. Срок истек 5 августа. Путин вернулся к этой дате, назвав данную затею изначально очередной авантюрой Киева и его западных кураторов. По его словам, Киев сам открыл ящик Пандоры, а значит, получит ответ по наиболее чистым действительным отраслям своей экономики. Тут все в точности соответствует логике эскалации. Взаимные удары по экономике стали самостоятельным театром военных действий, и Москва считает, что запас прочности здесь у нее больше. Заодно Путин назвал поступающие предложения по регулированию экзотическими и неприемлемыми. После этих слов визит спецпосланников Трампа действительно стал неактуальным. Тем более, что они не подтвердили свою поездку в Киев, где ни разу еще даже не были. Президент России отметил главное – рассуждать о том, что могло бы быть положено в основу договоренности преждевременно. Иными словами, есть не разногласия по пунктам, а самих пунктов просто еще нет никаких. Эти заявления Путин совместил с рассуждениями о предстоящих думских выборах, которые, по его словам, должны подтвердить способность системы противостоять внешнему давлению, шантажу и агрессии. Фраза хорошо ложится в текущий контекст. Пока в Киеве спорят о легитимности власти без выборов, Москва предъявляет сам факт голосования как доказательство легитимности, а заодно как инструмент легализации присоединенных территорий, где голосование пройдет по общероссийским правилам. У Зеленского нашелся свой месседж. Так он обозначил новый коридор возможностей для завершения войны с декабря текущего года до конца лета следующего. После этого в США уже начнется новая президентская кампания. Посему дипломатия, по логике Зеленского, станет невозможной. Но ведь еще недавно он же говорил о возможности окончания войны до конца нынешней осени, привязывая это к промежуточным выборам в Конгресс. Что обсуждается сейчас по существу в качестве возможного формата прекращения огня, Зеленский тоже описал. По его словам, один из вариантов, который прорабатывают США и Европа, предусматривает взаимный отход сторон от линии фронта и создание буферной свободной экономической зоны под управлением третьей стороны. Может, оно и выглядит гладко для кого-то, но вот только Москва не готова заканчивать войну без выхода ВСУ из Донбасса, на что Киев не согласен ни при каком варианте. Правда, Киев, если верить Зеленскому, готов обсуждать прекращение ударов по энергетике и аграрной инфраструктуре, но только на взаимной основе. Москва, заявил украинский президент, ранее отклонила предложение о прекращении атак на суда в Черном море, поскольку добивалась расширения такого моратория на энергетику. Официальных подтверждений именно такой постановки вопроса от Кремля не было. Зеленский тут настаивает на симметрии: сельское хозяйство за сельское хозяйство, энергетика за энергетику. С российской же точки зрения симметрии здесь нет и быть не может, поскольку зерновой коридор и российская нефтепереработка – это разновесные категории, у них также разная уязвимость. Ну а поскольку обмен отрасль на отрасль одна из сторон всегда сочтет невыгодным, то на этом, видимо, все и застопорилось. Зеленский вообще решил пройтись по широкому кругу обострившихся сюжетов. Так, выборы во время войны он назвал цунами для государства, которое расколет Украину. Конфликт с экс-министром обороны Федоровым, как раз требующим выборов, он описал как чужую игру. По коррупционным скандалам заявил, что к нему лично вопросов у антикоррупционных органов нет. Заодно сообщил, что Илон Маск отказал в использовании системы Starlink над Россией, из-за чего Трамп при их недавней встрече прямо сказал ему, что тот его обманул. Все эти заявления сделаны ровно ради того, чтобы показать, что система управления все еще цела, причем без всяких выборов. На этом фоне в Киев на празднование Дня независимости прибыли лидеры 6 балтийских стран. Они же ведущие спонсоры Киева. Однако Уитков и Кушнер, которые вроде тоже собирались, не приедут, что лишний раз подчеркивает факт пробуксовки всего американского переговорного трека. Потом в календаре относительно далекий ноябрьский саммит АТЭС в Китае, где, по словам Юрия Ушакова, Путин и Трамп неизбежно встретятся, если оба будут. То есть сама по себе встреча описана как возможность, чуть ли не случайная и необязательная, а не как важный, непременный, судьбоносный саммит, где могли бы быть приняты некие прорывные решения. Нет для таких решений условий, потому что. При этом центр тяжести войны, похоже, бесповоротно сместился в экономику, где каждая сторона считает себя относительно сильнее. Россия за счет глубины и мощи своей ресурсной базы, Украина за счет асимметричной дальнобойности по логистике и нефтепереработке. Поэтому, на самом деле, чисто гипотетически, торг о взаимных мораториях мог бы стать единственным предметным переговорным сюжетом. Однако и он пока что в тупике.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
0: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
3: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
4: телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
8: Денежная этимология в названиях профессий присутствует не только у занятий, впрямую связанных с финансовым делом. Так, слово «солдат» ведет свое происхождение от «сольдо». Этими монетами в средневековой Италии платили жалование наемным воинам. А итальянское «сольдо», в свою очередь, восходит к золотому «солиду» Западной и Восточной Римских империй. Сперва золотое, потом серебряное и, наконец, медное «сольдо», известное всем по приключениям Буратино, как денежная единица окончательно вышла в Италии из обращения только в середине прошлого века. Но «сольди» в значении «деньги» навсегда останутся в итальянском языке.
6: «Деньги к деньгам» на Business FM.
22: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
24: Компании и корпорации.
25: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
26: Отчеты и планы.
25: Тюменский девелопер построит жилой комплекс на севере Москвы. Общая площадь территории составит почти 1 гектар. По данным ведомости, разработкой проекта занимается Северная Венеция, которая принадлежит девелоперской компании «Север». Рыночную стоимость актива эксперты оценивают в 500-700 миллионов рублей. Размер участка позволяет возвести жилой квартал комфорт-класса на 30-35 тысяч квадратных метров. Дочерняя компания энергохолдинга N+ запустила своего виртуального мобильного оператора в Иркутской области. Сеть охватывает более 250 населенных пунктов в регионе. По оценкам экспертов, число абонентов российских виртуальных операторов превышает 30 миллионов человек. Однако обсуждаемое в России ужесточение регулирования рынка виртуальных операторов связи может существенно затормозить развитие этого сегмента.
26: Сделки.
25: NVIDIA хочет создать модель искусственного интеллекта, которая сможет конкурировать с китайским DeepSeek, как пишет Wall Street Journal. Для этого американский техногигант

0: Ну, вслед за этим еще и акции Сбербанка падали почти на 3%. Сейчас акции Сбербанка частично свои потери отыграли. С 3% минуса вышли в минус уже в 1.5%. Ну и этим чуть-чуть, скажем так, смягчили циферки, которые мы видим по индексу Мосбиржи, именно процентное снижение. Все-таки 3% с лишним это слишком впечатляющее снижение. Меньше вроде как снижаемся, но не обвально. Валютный рынок здесь пока ситуация без изменений. Юань к рублю растет на 0.3%. Но разогнать так быстро вверх юань к рублю пока не получилось. В принципе, можно уже делать однозначные выводы, да, с точки зрения наблюдения за динамикой цен на фондовом рынке, на валютном рынке, что достаточно важное влияние на ситуацию в сегменте нашего финансового и валютного рынка имеют значение операции ЦБ по снабжению ликвидностью банковской системы. Вот на прошлой неделе ЦБ ликвидность изъял, то есть больше кредитов недельных банковской системе не предоставил. Соответственно, уже с четверга прошлого в системе стали потихонечку сокращаться вот эти рублевые ликвидности, и рынок завял, в первую очередь фондовый, а валютный рынок, как мы видели, наоборот, стабилизировался, потому что у спекулянтов, естественно, меньше возможности играть против рубля, когда ликвидности меньше. Завтра традиционно опять аукцион на неделю, в общем, тут еще и налоговый период у нас, так что посмотрим, будет ли ЦБ резко наращивать объем рублевой ликвидности, или на этот раз изменят эту тактику, сохраняя ликвидность очень узкой. Ну, в таком случае будет понятно, что одна из задач ЦБ – это все-таки ограничение возможностей спекулятивных игр против рубля и попытка как-то рубль держать, хотя и в режиме слабости, но чтобы не было резких движений, да, потому что если мы сейчас получим еще и всплеск резкого ослабления рубля, так называемый девальвационный импульс, ну, тут уже будет совсем нехорошо, потому что инфляционные ожидания разгонятся и прочее. Ну, соответственно, ЦБ в таком случае будет гоняться по кругу за инфляцией, да, и все его потуги по повышению ставок будут тщетны, поэтому он пытается держать рубль как-то более или менее в стабильном режиме. Пускай падает, но, скажем так, не резко, чтобы не росли девальвационные ожидания. Ну, может быть, и получится. На глобальном рынке в целом все тихо. Цены на нефть отыграли утреннее снижение. Brent вернулся к отметке в $93. Сегодня главное событие, которое рынок ждет, это заявление американского Минфина о том, какие они санкции будут вводить против Ирана. Будут ли это сплошные вторичные санкции? Ну, тут, понятно, намек на Китай, который крупнейший торговый партнер Ирана, или будут какие-то другие нюансы. Но сам глава Минфина Бессон тут уже с помпой объявил о том, что будут сегодня заявления о начале величайшей в истории финансовой атаки на страну, на противника, которую когда-либо организовывала какая-то из стран. Но, с другой стороны, экономическое давление на Иран подразумевает, что военных действий страны США не будет, но есть нюанс, как говорится. А вдруг иранские власти, которые, на удивление, синхронно, да, это и лагерь так называемых голубей из партии мира иранской, и ястребов партии войны иранской, вот они выступили с таким синхронным заявлением, что Иран готов перейти от обороны к атаке, если эти санкции действительно попытаются задушить экономику Ирана, тогда Иран будет действовать уже военными методами. Но вот момент интересный.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
2: Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о цифровых платформах для бизнеса. С руководителем Департамента развития цифровых каналов юридических лиц АО «Альфа-Банк» Сергеем Паршиковым, директором по развитию СКБ «Контур» Ильей Бубликом и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на Бизнес FM.
3: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она Караоке» для

0: шумных тусовок. Оно иммерсиво для романтических свиданий. Оно Примо для семейных встреч. Оно Лаунж для деловых переговоров. И летний сад Эдем для ярких впечатлений. Оно на Пискунова 14/5.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Cash cow. Буквально с английского «денежная корова». Так называют бизнес, который из месяца в месяц, из года в год приносит стабильный хороший доход. Как правило, это надежная компания с устойчивым уровнем прибыли и дивидендов при относительно небольших затратах на развитие, которая, кстати, может стать и инвестором. Что англоязычным людям денежная корова, то русскому человеку курица, несущая золотые яйца. Срочные переводы на Business FM. Наизусть. Уильям Шекспир. Три правила достижения успеха. Знать больше, чем остальные. Работать больше, чем остальные. Ожидать меньше, чем остальные. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 10 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Правительство направит более 3,5 миллиардов рублей на предоставление льготных кредитов и банковских гарантий субъектам малого и среднего бизнеса в моногородах и особых экономических зонах, сообщил глава кабинета Михаил Мишустин. По его словам, такое решение поможет улучшить экономику в этих населенных пунктах, поддержать граждан и создать производство и новые услуги. Армения в ближайшее время начнет процесс подачи заявки на членство в Евросоюзе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он представил в парламенте программу правительства на ближайшие 5 лет. По его словам, референдум на эту тему имеет смысл. В марте прошлого года парламент республики принял закон о начале процесса вступления Армении в Евросоюз. Российские власти заявляли, что интеграция Армении с ЕС автоматически влечет за собой прекращение взаимодействия Армении с ЕАЭС, потерю всех сопутствующих этому преференций. Руководство автоконцерна Volkswagen на этой неделе проведет серию встреч с сотрудниками на фоне заявления о более чем критическом положении компании, сообщает Bloomberg. О критическом положении дел сообщил гендиректор автоконцерна Оливер Блюме по внутренней почте. По его словам, операционная рентабельность компании составляет 3,8% и недостаточно для финансирования новых технологий, а также автомобилей и заводов. Первое собрание состоится во вторник в Вольфсбурге. Предполагается, что в ходе собраний топ-менеджеры попытаются объяснить масштабные планы по сокращению расходов. Ранее Блюме заявлял, что концерну необходимо сократить производственные мощности в Европе более чем на 500 тысяч автомобилей в год. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Краснодарский край ночью подвергся массированной атаке БПЛА. Обломки одного из сбитых дронов упали на частный детский центр. Погибли 3 детей, еще 12 пострадали. Кроме того, несколько складов «Озон» этой ночью подверглись атаке. Это сообщили в компании. Склады находятся в Краснодаре, Махачкале и Адыгее. Там произошли пожары. Между тем, Минфин подготовил меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак украинских БПЛА на логистические объекты Wildberries, а также меры для сохранения.

0: Предпринимателям предоставят отсрочку на 12 месяцев по уплате НДС, налога на прибыль, налогов по упрощенке. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, а также приостановление проверок, дадут бизнесу возможность сосредоточить ресурсы на сохранении рабочих мест и продолжении своей деятельности. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что меры правительства поддержат деловую активность всех предпринимателей, торгующих на маркетплейсе, и позволят им адаптироваться к новым условиям. Насколько эффективной можно считать такую помощь от государства, рассуждает Денис Вдовин, владелец компании «Дианда», семейный бренд, создающий готовые подарочные наборы и украшения.
1: Ну, если честно, это, знаете, как из разряда лучше, чем ничего, но по факту никак эта проблема не решает. То есть, приведем простой пример. У нас, как компания, есть план-факт на ближайшие 1.5 года по месяцам. Соответственно, то, что уже в предыдущем периоде произошло по уплате, соответственно, мы экономику уже свели, мы знаем, сколько это нужно оплатить. Окей, оплатим. Проблема в том, что горят товары будущих периодов, а не этого. То есть, в будущем периоде мы не можем заработать. Более того, сейчас уже горят и склады Озона, о чем говорит, что инфраструктурно те планы, которые мы написали, даже если у нас каким-то чудом появится в таком объеме товар, невозможно реализовать. И, по сути, сама отсрочка ничего такого особого и не дает, потому что убытки намного больше, чем отсрочка на ту сумму, которую они якобы планируют. Критерий, я, конечно, вижу в первый раз, превысил 5%. Сложно оценить данный критерий. Как подсчитать эти 5%? То есть, вот, например, у нас вот есть такое понятие, как себестоимость товара, есть такое понятие, как выручка.
0: Денис Вдовин, владелец компании «Дианда». Своим мнением относительно озвученных мер поддержки бизнеса поделился генеральный директор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
2: Мера по отсрочке налогов по НДС, налогу на прибыль и другим налогам является значимой мерой поддержки для непосредственно предпринимателей. Это точно совершенно позволит сейчас сфокусироваться на замещении непосредственно выбывших товарных запасов, а не на уплате налогов, и позволит потенциально относительно быстро восполнить товарные запасы. Вопрос про критерии в определении в 5% от годового дохода оставляет множество вопросов. В частности, что является годовым доходом, как будет определяться непосредственно стоимость товара, который выбыл из оборота в результате атак беспилотников. Это себестоимость, это непосредственно закупочная цена, это розничная цена. На данный момент эти вопросы остаются открытыми. Я полагаю, что, скорее всего, наиболее справедливая здесь позиция будет звучать как оценка по непосредственно выручке и оценка по розничной стоимости этих товаров, которые выбыли из оборота, просто потому что делать детальные расчеты непосредственно по себестоимости будет крайне проблематично.
0: Ефим Алдухов. Минувшей ночью атаки БПЛА подверглись логистические центры «Озон» на юге России. На складе компании в Краснодаре возник крупный пожар. На месте работают экстренные службы. Под удар попал логистический центр маркетплейса в Махачкале. Из-за возгорания несколько сотрудников получили травмы. Их жизни ничего не угрожает. Склад в Махачкале временно прекратил работу. Товары скрыты с витрины. Часть заказов отменят. Остальные перенаправят с других объектов, заявили в компании. Также из-за опасности дронов эвакуировали склады в Адыгейске и Невинномысске. Пострадали социальные учреждения в южных регионах. В Краснодаре при падении обломков БПЛА на частный детский центр в Краснодаре погибли 3 детей, сообщила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. По данным оперштаба региона, 12 детей пострадали. При атаке на город также ранения получили 2 взрослых, их госпитализировали. Какая сейчас обстановка на Кубани и как прошла минувшая ночь, рассказывает зам генерального директора бизнеса ФМ Краснодар Антон Мисулес.
3: В ночь на 24 августа, буквально с полуночи, Краснодарский край подвергся атаке беспилотников. Сирены звучали в Геленджике, в Анапе, в Новороссийске, в Сочи, в Краснодаре. Так, по информации властей, обломки дрона упали на частный детский центр в Краснодаре. Пока неизвестно, что это за детский центр, но известно, что он работал в круглосуточном режиме. Также фрагменты беспилотников попали в жилые и строящиеся многоквартирные дома. На складских помещениях произошло возгорание, его сейчас ликвидируют. Кроме того, глава Адыгеи Мурат Кумбаев Панипилов сообщил об атаке на Тахтамукайский район, в частности на город Адыгейск, это ближайший пригород Краснодара, буквально 15 километров. Здесь в результате ударов произошел пожар на территории логистического центра «Озон». По словам Кумпилова, персонал был эвакуирован и сведения о пострадавших не поступало. Здесь тоже на данный момент ликвидируют возгорание. Известно, что сняты уже ограничения в аэропортах Кубани, в Краснодаре, в Геленджике.

0: и Сочи.
1: Антон Мисулес. Между тем, на фоне ночных атак на складские помещения маркетплейса акции «Озон» потеряли уже почти 30%. В целом, российский рынок акций на старте утренней сессии показал снижение. Индекс Мосбиржи снижался в моменте на 3%. Экстремальная засуха и вооруженные конфликты угрожают мировому рынку пшеницы. Торговля сельхозпродукцией серьезно осложнилась из-за ситуации на Украине, обстановки на Ближнем Востоке, а также климатических аномалиях в разных частях света, отмечают эксперты. Вдобавок заметно выросли цены на удобрения. В результате объем экспорта снижают даже страны-лидеры в этой области. О глобальной зерновой проблеме рассуждает журналист «Нью-Йорк Таймс».
2: Существующая система поставки зерна зависит от трех факторов – бесперебойной торговли, дешевой энергии и стабильного климата, говорит Эван Фрейзер, профессор, изучающий глобальную продовольственную систему в университете Гвельфа в Онтарио. Сегодня, по его словам, ни одно из этих условий не выполняется. Одним из самых тревожных последствий войны в Иране стало влияние на цены на удобрения. Из-за закрытия Ормузского пролива они взлетели в самый неподходящий момент – во время весеннего посевного сезона в северном полушарии. А в последние недели и Россия, и Украина усилили атаки на зерновые экспортные терминалы и суда друг друга в Черном море. В другие годы мир мог бы рассчитывать на то, что европейские производители пшеницы компенсируют дефицит, но не в этом году. Согласно прогнозам правительства, Франция, крупнейший производитель пшеницы в ЕС, ожидает снижения урожайности из-за рекордной жары этим летом. Во вторник крупнейшая фермерская организация Германии заявила, что урожайность некоторых культур, в том числе пшеницы, снизилась. Австралия, которая также является крупным экспортером пшеницы, засеяла пшеницей меньше площадей из-за высоких цен на удобрения, вызванных перекрытием Ормузского пролива. Наконец, США ожидается худший урожай пшеницы с 70-го года, в основном из-за сильнейшей засухи на Великих равнинах. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в июле цены на пшеницу уже достигли трехлетнего максимума. Рост цен окажет огромное давление на правительство, которое вынуждены закупать зерно по высоким ценам, а затем субсидировать расходы, чтобы цены на хлеб оставались доступными.
1: В мировом экспорте пшеницы доминируют относительно немногие страны. Это Россия, Канада, США, Украина и Европейский Союз. Основными импортерами являются Турция, Китай, Индонезия, а также страны Северной Африки, Египет, Алжир и Марокко. Владелец антикварного магазина в Москве лишился 100 миллионов рублей за одну ночь. В такую сумму он оценил последствия конфискации антикварного оружия, проведенной Росгвардией. В ведомстве нам заявили, что у изъятия были основания. Суды встали на сторону Росгвардии. Разбираемся в том, какой правовой статус у антикварного оружия и надо ли оформлять лицензию. Подробнее Евгений Перельчук.
3: Кортики, мечи, сабли, шпаги и мушкеты. 435 единиц антикварного оружия. Культурные ценности стоимостью от 50 тысяч до нескольких миллионов рублей оказались вывезены Росгвардией за одну ночь после внеплановой проверки из антикварного салона «Стрелец». Его владелец, индивидуальный предприниматель Дмитрий Щекотов, рассказал нашей редакции, что имел экспертизу от Минкультуры о том, что постановление правительства о мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия не относится к культурным ценностям. С 2016 года Дмитрий покупал на зарубежных аукционах антикварное оружие, завозил его в Россию как объекты культурной ценности, продавал их потом любителям военной истории, исправно платил налоги, и претензий к нему со стороны контролирующих органов не было. А потом что-то произошло.
4: Пришли ко мне проверяющие из Росгвардии, хотели узнать, имеются документы, экспертизы, как бы на что я ответил, имеются, но сейчас доставить не могу, потому что надо искать. После этого сотрудники позвонили начальнику, сказали, что тут оружие, и он, соответственно, дал команду, что все надо изымать. Это было неожиданностью, потому что за все это время никто не приходил, никто не предупреждал, никакие письма не отправлялись о том, что надо исправить нарушение. По сути, по закону об оружии и по уголовному кодексу это антикварное оружие никак нельзя использовать, кроме того, как его на стенку повесить. Все это оружие складировали в оружейной комнате отдела МВД «Гальяна». Навального. Но я сомневаюсь, что там условия подходят.
3: Мы обратились за разъяснениями в Росгвардию. Там нам пояснили, что юридическому лицу или ИП для продажи антикварного оружия требуется лицензия на торговые операции с гражданским оружием. И какого-то особого статуса у антикварного оружия нет. А причин, почему его могут изъять, очень много, говорит в РИО замначальника Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Москве подполковник полиции Сергей Хлебников.
0: Во-первых, за грубое нарушение лицензионных требований, условий продажи, хранения оружия, в частности, осуществления деятельности, не в месте разрешенном для торговли этим оружием. Также необеспечение условий сохранности оружия, то есть помещение, не соответствующее установленным требованиям по технической укрепленности, и не исключение доступа посторонних лиц к этому оружию. Также за нарушение, связанное с продажей оружия без сертификата соответствия или декларации о соответствии гражданского и служебного оружия, оружие, не имеющего номера и клейма, в том числе имеющего культурную ценность, копии старинного антикварного оружия, реплик, и оружие, запрещенного к обороту на территории Российской Федерации. Если говорить про старинное антикварное оружие, то запрещается реализация оружия, изготовленного для стрельбы патронами.
3: Как добавили в Росгвардии, антикварному салону необходимо не только лицензию получить, но обеспечить нужные условия по сохранности оружия и заодно запретить доступ к нему посторонних лиц. Другими словами, установить специальные шкафы, замки, сигнализацию, обеспечить температурный режим вплоть до определенной влажности воздуха. Наш пострадавший бизнесмен Дмитрий на это говорит, что все это обеспечение – платная услуга Росгвардии и стоит от 2 до 4 миллионов рублей. Важно помнить, что не все старое оружие является антикварным, но лицензию на его продажу иметь нужно, говорит адвокат Сурен Аванесян.
5: В соответствии с федеральным законом об оружии, к старинному антикварному оружию относится огнестрельное оружие, выпущенное до конца 1899 года, непригодное для стрельбы современными патронами, и холодное оружие, выпущенное до конца 1945 года. То есть, условно говоря, какая-нибудь аркебуза будет являться старинным антикварным оружием, а винтовка Мосина образца 1891 года, но выпущенная в начале 20 века, старинным антикварным оружием, согласно вот этому положению, являться не будет. Торговля гражданским оружием подлежит лицензированию. Статья 3 федерального закона об оружии. Антикварное старинное оружие также относится к категории гражданского оружия.
3: Первые суды встали на сторону Росгвардии. Однако Дмитрий намерен дойти до Верховного суда. Вероятно, он поставит точку в вопросе, считать ли антикварное оружие только лишь объектом культурной ценности и можно ли применять к нему нормы и требования оружия гражданского. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Олеся Потапова. Субъекты малого и среднего бизнеса в моногородах и особых экономических зонах получат из бюджета более 3,5 миллиардов рублей в рамках программы льготных кредитов и банковских гарантий, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, это решение поможет улучшить экономику в таких населенных пунктах, поддержать граждан, создать производство и новые услуги. Мишустин напомнил, что за 12 лет на поддержку моногородов и ОС из бюджета было выделено более 30 миллиардов рублей. Рынок растительного масла в России вырос на 10% с начала года и достиг 903 миллионов литров, сообщает оператор маркировки «Честный знак». Почти весь рынок, 99%, заняли отечественные производители. На импорт пришлось менее 11 миллионов литров. В основном это поставки оливкового масла. Больше трети всего производства теперь приходится на Приволжский федеральный округ, который за год вырос сразу на треть. На втором месте Центральный округ. Литр оливкового масла в среднем стоил чуть более 1000 рублей, подсолнечного 130 рублей, льняного 486 рублей. Россияне этим летом стали чаще покупать велосипеды. Их продажи на маркетплейсах выросли, в том числе и в годовом выражении. За 2 недели августа продажи увеличились примерно на 64% по сравнению с предыдущим 2-недельным периодом, сообщает РИА Новости со ссылкой на ритейлеров. По данным площадки Wildberries, с середины июля по отношению к аналогичному периоду прошлого года продажи велосипедов выросли на 82% в количественном выражении, а электровелосипедов на 20%. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
6: Погода. Погода в Москве.
1: А в столице сейчас плюс 17, днем сегодня до плюс 20, без дождей. Завтра будут небольшие, и днем во вторник всего плюс 16. Одиннадцать 17 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Мировой рынок может остаться без качественной арабики, пишет Bloomberg. Причина – проливные дожди в Бразилии. Непогода повредила часть урожая и ухудшила качество зерна. На этом фоне с июня фьючерсы на арабику выросли примерно на 35%. Насколько это может отразиться на России и стоит ли ждать нового подорожания кофе, комментирует директор по маркетингу компании MasterFood Тимофей Садырин.
8: Обязательно отразятся. И прежде всего в сегменте именно качественной арабики. Дело в том, что Бразилия обеспечивает около 45% мирового производства этого вида кофе. И для России зависимость тоже значительно существенная. В 2025 году Бразилия и Вьетнам были крупнейшими поставщиками. А около 67% бразильского кофе, которое было поставлено в Россию с января по ноябрь, приходилось именно на арабику. При этом важно очень разделять именно объем и качество. Здесь риск связан именно с сокращением предложения хорошей арабики, а не отсутствием кофе. Стоит ли ждать роста цен на кофе в России? Давление на цены уже есть, но перенос этого роста на российскую полку на самом деле не происходит прям один к одному и мгновенно. Производители работают с контрактами, с запасами. Кроме того, на цену полки влияет еще и курс рубля, там логистика, обжарка, упаковка, торговая наценка. Поэтому быстрее всего подорожает может проявиться в качественной арабике именно в премиальных смесях. Что касается массового сегмента, то он способен сглаживать рост за счет купажей рецептур. Если качественная арабика останется дорогой, часть рынка будет увеличивать долю именно робусты, использовать более доступную арабику или пересобирать купажи из других стран. Что касается массового потребителя, изменение может быть на самом деле небольшим, если рецептура сделана очень профессионально. При заметном увеличение доли робусты, кофе обычно становится более горчее, плотнее. Премиальные кофейни, скорее всего, будут осторожнее менять рецептуры и чаще переносить часть роста себестоимости в цену чашки.
1: Тимофей Садырин. При этом полностью заменить бразильскую арабику быстро не получится. Ее поставляют также Колумбия, Эфиопия, Перу и страны Центральной Америки, но другое зерно меняет и вкус, и стоимость смеси. Вьетнам остается крупнейшим поставщиком кофе в Россию, но прямой заменой бразильской арабики не станет. Он специализируется в основном на робусте. Рекорд Dota 2. Команда из четверых россиян и украинцев в третий раз стала победителем The International, главного турнира года по этой игре, обыграв другую российскую команду Team Vision. Team Spirit стала первой командой в истории, которой удалось завоевать главный трофей – Aegis чемпионов трижды. За победу команда получила около $1,5 миллиона. А всего за победу в турнире боролись 16 киберспортивных команд. При этом первые четыре места заняли команды, большинство игроков которых – россияне. Говорит главный редактор кибермедиа о киберспорте и видеоиграх Кирилл Новоокщенов.
9: Победа конкретно Team Spirit была скорее неожидаема. Team Spirit, мне кажется, шли примерно четвертым-пятым фаворитом перед началом International и в целом провели слабый сезон относительно других наших команд. Победа российской команды в целом была скорее ожидаема, потому что среди восьми, наверное, команд-фаворитов, которые выделяли, четыре были нашими российскими командами. Ну и главным фаворитом перед началом турнира была Parivision, которая проиграла Spirit в финале. В топ-4 прошли все российские команды. Этому есть несколько факторов. Российские игроки, российские команды в последние годы выделяются. И это связано как с тем, что у нас появляются больше талантов. Например, в составе победителей Spirit был игрок Not Me. Вот как раз это человек, которого фактически открыли там в последние год-два. Во-вторых, поколение, которое было сильным и там средним в начале 20-х, где-то осталось, где-то прокачалось. Там те же, например, игроки Spirit, Магомед Калапс Халилов, Павлов и Илья Ятор Мулярчук. Они же 5 лет назад выиграли Инт, и 3 года назад выиграли, и вот сейчас как бы они по-прежнему в топе. А в других регионах скорее упадок, в Европе и в Китае в первую очередь, там Европа и Китай всегда поставляли сильные команды. Конечно, отчасти где-то и везение, потому что в этом сезоне так получилось, что наши команды вообще со всеми трансферами угадали, там и идеальная замена в Спирит, идеальная замена в Prevision. Ну и, конечно, с сеткой тоже можно сказать, что там повезло, что, например, Спирит упала на нероссийскую команду в нижней сетке, и там Bad Boom Team тоже упала на нероссийскую команду. Например, они бы могли выбить друг друга, и тогда в топ-4 пролезла бы какая-то команда не из России.
1: Кирилл Новокщенов, главный редактор Кибермедиа о киберспорте и видеоиграх. Победа Team Spirit – закономерный итог. Команда закалена поражениями, а поддержка трибун в Шанхае придала игрокам силы, говорит фанатка Team Spirit Инга Великая.
10: То, что в полуфинале в International по Dota 2 оказались наши российские команды, это было ожидаемо. У нас хороший скилл, у нас прекрасная подготовка, прекрасная дисциплина. Ребята, юные дарования, которые готовы улучшать свою форму, побеждать. У них, наверное, самое большее стремление продвигать наш регион на таких высочайших турнирах. Team Spirit — это такая команда, которых закаляют поражения, и они делают хорошие выводы и начинают просто показывать свою форму. Все лучше и лучше. Злятся, так сказать. Но короля не убить. Поэтому зверя нет сильнее дракона. Спирит — гордость региона. То, что Team Vision оказались в гранд-финале, они это заслужили. У них тоже прекрасные игроки. И их форма давала понять, что гранд-финал — это будет Team Spirit и Team Vision. Ну, плюс еще, конечно же, очень важна поддержка на аренах. Нашу команду любят в Шанхае. Ее поддерживают, и трибуны взрываются, когда происходит какой-то файт на карте. И ребята это все слышат через наушники, им придает это силы. И мы готовы срывать их свои голоса в их поддержку, чтобы они с уверенностью шли только вперед и вперед.
1: Инга Великая. Сразу после завершения The International игроки Dota 2 из разных стран начали жаловаться на проблемы со сбоями в игре. По данным StreamDB, пиковый онлайн Dota 2 за последние сутки превысил 1 000 000 игроков. Абсолютный рекорд Dota 2 остается гораздо выше. В марте 2016 года игра одновременно собрала почти 1 300 000 человек. Этим летом китайские родители начали платить 1000 юаней за необычный способ перевоспитать детей. Отправить их на каникулы, копать картошку, рубить дрова и кормить свиней. Так называемые лагеря лишения этим летом набирают популярность в стране, сообщает South China Morning Post. Но сама идея соединить детский лагерь с настоящей работой совсем не китайское изобретение. В России лагеря труда и отдыха существуют еще с советских времен. Правда, российским детям повезло заметно больше. О старых новых трендах родительства Варвара Кочеткова.
11: 10 дней такой тяжелой жизни обходится китайским родителям примерно в 45 000 рублей. Месяц уже больше, чем в 100 000. Эти лагеря сейчас особенно популярны на юго-западе Китая. Телефоны там у детей забирают. Вместо них сельхозработы. Выкапывать картофель, относить и продавать урожай, снимать кору, заготавливать дрова и ухаживать за животными. В соцсетях разошлись ролики, на которых дети плачут и просятся домой. Один мальчик заявил, что теперь готов лучше делать уроки, лишь бы больше не возвращаться в поле. В России трудовые лагеря тоже существуют, но устроены гораздо мягче. В этом году их было запланировано около 4 500. Это примерно каждый 9-й детский лагерь в стране. Формат лагерей труда и отдыха существовал еще в СССР. Такой досуг был доступен школьникам от 14 лет. Они должны были сочетать общественно полезный труд с туризмом, спортом и другими формами досуга. В российских лагерях подростки тоже занимаются вполне реальной работой. Благоустройством территории, озеленением, уборкой, помощью образовательным учреждениям, иногда сельским хозяйством. Основательница лагеря для детей с 14 до 18 лет при подмосковной ферме «Мария» рассказала, что спрос на ее трудовой лагерь в этом году вырос.
12: Наша миссия, наверное, все-таки больше помочь ребятам определиться с выбором профессии, потому что многие ребята, это возраст практически всегда 8-9 класс, они не знают, куда им поступать и что дальше делать. Вот здесь мы помогаем. Это могут быть и ветеринары, это могут быть и спортсмены, это могут быть повара, которые готовят. В будущем, конечно, точно. Они чувствуют себя взрослыми, потому что у каждого есть свое задание. Мы просыпаемся в 8 утра, час они раскатываются, в 9 у нас завтрак. Кто-то доит коз, кто-то кормит, кто-то идет на выпас, кто-то чистит лошадей. Но если погода позволяет в 12, то мы едем отдыхать, купаться, загорать до 2 часов до обеда. Дальше ребята опять отдыхают часов до 4, и с 4 все в обратном порядке. Дальше ужин, который ребята готовят себе сами. Такая смена 15 дней стоит 30 тысяч. Кто-то отправляет сюда ребенка, чтобы он действительно просто чему-то научился. А некоторые отправляют в целях исправления почему-то.
11: Но есть и более экстремальные варианты. Например, в подмосковной Балашихе открыт спортивный дневной фатум-лагерь при скейт-парке для детей от 6 до 12 лет. Там детей специально учат кататься на питбайках и эндуро-мотоциклах, а одежду после смены стирать бесполезно. Проще выбросить, делится отец двух детей Евгений.
13: По-моему, в 8 утра я их отвозил туда и часов в 6 забирал вот таких вот уравновешенных, вымотавшихся, уставших, но счастливых детей. Когда я забрал сына, он сказал: папа, я купался в луже, и мы видели кости таксы. Утро у них всегда начинается с тренировки. И стоит сказать, что Фатум Парк — это прежде всего велосекция какая-то. И у них построена своя площадка, рампа, и ты, прежде чем попасть вот в этот Фатум лагерь, поехать на смену, ты привозишь детей туда на пробную тренировку. По-моему, смена 25 тысяч рублей на одного человека. Понятно, что ребенку может не зайти. Ты можешь вернуть деньги, если там ребенку не зашло, он удался там и так далее, и так далее, и так далее. В общем, это такой формат отрывного какого-то детства. Может быть, то, что мы, миллениалы, немножко ностальгируем по этому формату, когда можно все.
11: Российские лагеря труда и отдыха часто финансируются из региональных и муниципальных бюджетов. Например, в одном из районов Татарстана в этом году на 350 мест предусмотрели около 1,8 миллиона рублей из республиканского бюджета без отдельного родительского взноса. Популярность трудовых лагерей уже нового типа можно объяснить желанием родителей научить ребенка самостоятельности и ответственности. Главное – не отставать самим. Варвара Кочеткова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 11 часов 28 минут, студия Олеся Потапова. При пожаре в Первоградской больнице в Москве пострадал рабочий. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, после чего загорелась легко воспламеняющаяся жидкость. Ранее сообщалось, что пожар возник в подвале корпуса медицинского учреждения. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Были эвакуированы 66 маломобильных пациентов, а также 17 человек персонала больницы. Ереван просит Москву продать третьей стране концессию на управление железными дорогами в республике, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Он напомнил, что железная дорога Армении находится под российским управлением, и власти столкнулись с риском упустить историческую возможность интеграции Армении в международную железнодорожную сеть. Ереван просит российских партнеров проявить гибкость и продать право концессии третьей стране, приемлемой для Армении и России. Президент Владимир Путин поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с победой партии «Адилет» на выборах в однопалатный парламент Курултай. Как сообщает ЦИК, «Адилет» может получить 111 мест из 145 в Курултае. Партия набрала 71% голосов. 5-процентный барьер преодолели 5 партий из 7. Такие результаты, считают политологи, укрепят власть действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут, держитесь курсом.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина 12 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Краснодарский край этой ночью подвергся массированной атаке БПЛА. Обломки одного из сбитых дронов упали на частный детский центр. Погибли трое детей, еще 12 пострадали. Кроме того, несколько складов «Озон» подверглись ночью атаке. Это склады в Краснодаре, Махачкале и Адыгее. Там произошли пожары. Когда ждать заметных подвижек в решении топливной проблемы? Владимир Путин заявил, что контроль за ситуацией ведется на самом высоком уровне. С нехваткой бензина столкнулась большая часть страны, но есть и исключения. Бизнес ФМ изучил топливную карту России и обнаружил регионы, которые кризис обошел стороной. Ждать ли возобновления посреднических усилий США в регулировании конфликта на Украине и когда? По данным СМИ, приезд в Москву спецпосланника Трампа Уиткофа откладывается на неопределенный срок. Нет ясности относительно встречи президентов России и США на предстоящем саммите ОТЭС. И об этом сегодня в нашем эфире. Георгий Бофт. Владимир Путин заявил, что ситуация с топливом в России по-прежнему создает неудобства для людей, и пока решены не все вопросы. По словам президента, проблему держит на контроле премьер Михаил Мишустин. Для этого создана спецкомиссия. Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил, что несколько НПЗ уже завершили ремонт и начали поставлять на рынок дополнительные объемы топлива. Правительство ожидает роста предложения. По данным S&P Global Commodities at Sea, Россия в августе ожидает первый танкер с бензином из Турции. Объем партии 200 тысяч баррелей. По данным аналитиков, эта поставка станет пятой зарубежной партией топлива, доставленной в страну морем. Начал ли рынок уже выходить из кризиса и когда ситуация должна окончательно разрешиться, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
14: Ситуация остается крайне нестабильной. Есть два фактора со стороны предложения. Это по заявлению Новака уже выходят из ремонтов некоторые НПЗ. Соответственно, предложение должно увеличиться. Ну и плюс все те меры, которые были приняты, в том числе разрешение производить и продавать даже Евро-2 топливо. Все это, по идее, должно сейчас оказать позитивное влияние на рынок российский. Второй фактор – снижение объемов потребления, который ожидается с начала сентября. По бензину традиционно август – это пиковый объем потребления. И с сентября спрос на бензин снижается. У нас географическое изменение происходит. Условно говоря, с юга на Москву все это потребление смещается на север, в Москву, московские регионы и так далее. Для Москвы, наверное, это не совсем хороший сигнал, потому что в Москве, наоборот, летом потребление бензина меньше, чем на осенне-весенний период. Но в целом для всего топливного рынка страны сентябрь – это позитив. Абсолютные показатели снижаются. Увеличение предложения и снижение спроса, они должны стабилизировать рынок при одном обстоятельстве, что у нас не будет ухода на ремонты внеплановые, еще каких-то крупных предприятий. А такие попытки мы видим. Украина продолжает попытки ударить по российским НПЗ, поэтому все равно мы упираемся в главный стратегический вопрос. Можем ли мы обеспечить безопасность НПЗ? Сейчас ситуация идет по пути нормализации, но, безусловно, говорить, что она уже нормальная, не приходится, потому что даже в Москве есть довольно серьезный дефицит бензина. И на заправках, где есть бензин, выстраиваются большие очереди, зачастую, может быть, даже больше, чем в первую волну.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и фонда национэнергобезопасности. Как регионы переживают топливный август, рассказали собеседники Бизнес ФМ.
7: Корреспондент интернет-издания Сочи1.ру Анна Грицевич.
15: В Сочи сейчас ситуация более-менее нормальная. Если еще недели две назад бензин нужно было добывать там по двое суток стоять в очередях, то сейчас уже 2 часа это считается нормальным. Ну, можно даже там за 40 минут заправиться. То есть мы так понимаем, что пока у нас сезон еще продолжается, то в приоритетном порядке как-то Сочи обеспечивается топливом. Все переживают, как будет, когда он закончится. Проблема уехать куда-то на побережье в другой город, в Геленджике, в Новороссийске, бензина вообще нет, и на трассе тоже. Вот муж мой вот вчера ездил в Анапу и нигде не смог заправиться, пока не заехал в Сочи. И в Сочи умудрился залить, в Дагомысе нормально. Цены на коммерческих заправках, конечно, сумасшедшие. Мы даже вот видели 165 за литр. Канистры наливают, хотя каждый день мэрия в своих отчетах про бензин пишет, что не наливают, что запрещено. Но наливают, удается как-то запастись даже немножко.
7: Москвичка Нина вернулась в эту пятницу из Архангельской области.
16: Туда ехала в прошлой пятницу. Ситуация была более-менее нормальная. Заправляться можно было. Даже не бросалась на первую попавшую заправку, а там ждала, когда у меня будет меньше полбака. В обратную сторону я ехала в Вологодской области, в северной части, вот до Вологды. Более-менее нормально. Вот, собственно, я там и заправилась. Дальше, ближе к Ярославлю, уже пустые были. Ярославская область пустая вся. Ну, может быть, если съезжать с трассы где-то искать, не знаешь, что там. Все, что вдоль трассы вдоль М8, все было пустое, там местами даже дизеля нету. Первый бензин я увидела ближе к МКАДу в Москве с ужасными очередями. Вот где я заправлялась, это был Лукойл, обычная цена, это 70 с чем-то, по-моему. Были частные заправки, разница от 99 до 130, стоимость 95 за литр. Но можно было залить в канистру, и не было ограничений на заправку. Где я заправлялась, там было ограничение 40 литров.
17: Главный редактор новосибирского новостного паблика АСТ-54 Дмитрий Кондратьев.
18: В основном у нас заправки «Газпромнефть». Там цена не изменилась, но там большие очереди. Машин, наверное, 30-20 на подъезде стоит. Не везде есть все виды топлива. На некоторых был только 95-й бензин, «Татнефть». Они подняли цены. Если на «Газпромнефти» 95-й стоит 67 рублей с копейками, то на «Татнефти» 135, 92-й 125. То есть почти два раза разница. Ну и даже на «Татнефти» сегодня уже были очереди.
19: А в канистры наливают?
18: Честно говоря, не видел ни одного человека, наливающего канистры. Но я думаю, что можно и по лицу получить.
19: Очередь как быстро проходит?
18: Если там станция машин место 6-8, да, колонок, то там очереди примерно 30-40 придется постоять.
19: Есть ли какие-то заправки, вот, может быть, вы проезжали, чтобы вообще не было бензина?
18: Да, были несколько заправок, были без бензина. В основном их только дизель продается. А 92-го, 95-го, 98-го, 100-го нет.
1: В России нет проблем с предложением дистоплива и керосина. Сложности сохраняются только с бензином. Это заявил вице-премьер России Александр Новак. Американский переговорный трек завис в неопределенности. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что если Владимир Путин и Дональд Трамп будут присутствовать на саммите АТС в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября, то неизбежно встретятся и переговорят. Ушаков добавил, впрочем, что от американской стороны на этот счет пока никаких сигналов не поступало. На этом фоне появилось сообщение госагентства ТАСС, что спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер вряд ли посетят Россию до конца августа. Визит отложили. Что происходит? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
20: Путин и Зеленский обменялись заочными посланиями, из которых следует, что для новых переговоров нет никакой основы. Как известно, в конце июня Киев объявил 40-дневную кампанию давления на Россию, проводя массированные удары по инфраструктуре, логистике и нефтепереработке, рассчитывая тем самым принудить Москву к завершению войны. Срок истек 5 августа. Путин вернулся к этой дате, назвав данную затею изначально очередной авантюрой Киева и его западных кураторов. По его словам, Киев сам открыл ящик Пандоры, а значит, получит ответ по наиболее чувствительным отраслям своей экономики. Тут все в точности соответствует логике эскалации. Взаимные удары по экономике стали самостоятельным театром военных действий, и Москва считает, что запас прочности здесь у нее больше. Заодно Путин назвал поступающие предложения по регулированию экзотическими и неприемлемыми. После этих слов визит спецпосланников Трампа действительно стал неактуальным. Тем более, что они не подтвердили свою поездку в Киев, где ни разу еще даже не были. Президент России отметил главное – рассуждать о том, что могло бы быть положено в основу договоренности преждевременно. Иными словами, есть не разногласия по пунктам, а самих пунктов просто еще нет никаких. Эти заявления Путин совместил с рассуждениями о предстоящих думских выборах, которые, по его словам, должны подтвердить способность системы противостоять внешнему давлению, шантажу и агрессии. Фраза хорошо ложится в текущий контекст. Пока в Киеве спорят о легитимности власти без выборов, Москва предъявляет сам факт голосования как доказательство легитимности, а заодно как инструмент легализации присоединенных территорий, где голосование пройдет по общероссийским правилам. У Зеленского нашелся свой месседж. Так он обозначил новый коридор возможностей для завершения войны с декабря текущего года до конца лета следующего. После этого в США уже начнется новая президентская кампания. Посему дипломатия, по логике Зеленского, станет невозможной. Но ведь еще недавно он же говорил о возможности окончания войны до конца нынешней осени, привязывая это к промежуточным выборам в Конгресс. Что обсуждается сейчас по существу в качестве возможного формата прекращения огня, Зеленский тоже описал. По его словам, один из вариантов, который прорабатывают США и Европа, предусматривает взаимный отход сторон от линии фронта и создание буферной свободной экономической зоны под управлением третьей стороны. Может, оно и выглядит гладко для кого-то, но вот только Москва не готова заканчивать войну без выхода ВСУ из Донбасса, на что Киев не согласен ни при каком варианте. Правда, Киев, если верить Зеленскому, готов обсуждать прекращение ударов по энергетике и аграрной инфраструктуре, но только на взаимной основе. Москва, заявил украинский президент, ранее отклонила предложение о прекращении атак на суда в Черном море, поскольку добивалась расширения такого моратория на энергетику. Официальных подтверждений именно такой постановки вопроса от Кремля не было. Зеленский тут настаивает на симметрии: сельское хозяйство за сельское хозяйство, энергетика за энергетику. С российской же точки зрения симметрии здесь нет и быть не может, поскольку зерновой коридор и российская нефтепереработка – это разновесные категории, у них также разная уязвимость. Ну а поскольку обмен отрасль на отрасль одна из сторон всегда сочтет невыгодным, то на этом, видимо, все и застопорилось. Зеленский вообще решил пройтись по широкому кругу обострившихся сюжетов. Так, выборы во время войны он назвал цунами для государства, которое расколет Украину. Конфликт с экс-министром обороны Федоровым, как раз требующим выборов, он описал как чужую игру. По коррупционным скандалам заявил, что к нему лично вопросов у антикоррупционных органов нет. Заодно сообщил, что Илон Маск отказал в использовании системы Starlink над Россией, из-за чего Трамп при их недавней встрече прямо сказал ему, что тот его обманул. Все эти заявления сделаны ровно ради того, чтобы показать, что система управления все еще цела, причем без всяких выборов. На этом фоне в Киев на празднование Дня независимости прибыли лидеры 6 балтийских стран. Они же ведущие спонсоры Киева. Однако Уитков и Кушнер, которые вроде тоже собирались, не приедут, что лишний раз подчеркивает факт пробуксовки всего американского переговорного трека. Потом в календаре относительно далекий ноябрьский саммит АТЭС в Китае, где, по словам Юрия Ушакова, Путин и Трамп неизбежно встретятся, если оба будут. То есть сама по себе встреча описана как возможность, чуть ли не случайная и необязательная, а не как важный, непременный, судьбоносный саммит, где могли бы быть приняты некие прорывные решения. Нет для таких решений условий, потому что... При этом центр тяжести войны, похоже, бесповоротно сместился в экономику, где каждая сторона считает себя относительно сильнее. Россия за счет глубины и мощи своей ресурсной базы, Украина за счет асимметричной дальнобойности по логистике и нефтепереработке. Поэтому, на самом деле, чисто гипотетически, торг о взаимных мораториях мог бы стать единственным предметным переговорным сюжетом. Однако и он пока что в тупике.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
2: Реклама. Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды. Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42-45-777.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
22: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Дарбам судрова сакнес онзельта аугли. Дословно с латышского эта фраза переводится как «у работы серебряные корни и золотые плоды». Таким образом, латыши уговаривают себя поработать еще усерднее, потому что усилия наверняка окупятся, а результат порадует. В русском языке есть похожее выражение «горька работа, да хлеб сладок». Срочные переводы на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Инструкция по применению.
23: Показания.
22: Потребность быть в курсе в любой момент.
23: Особые показания.
22: Дефицит времени.
23: Способ применения и дозы.
22: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
23: Передозировка.
22: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
23: и, очевидно, уже в курсе.
22: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
0: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
22: Отчеты и планы.
0: Тюменский девелопер построит жилой комплекс на севере Москвы. Общая площадь территории составит почти 1 гектар. По данным ведомости, разработкой проекта занимается Северная Венеция, которая принадлежит девелоперской компании «Север». Рыночную стоимость актива эксперты оценивают в 500-700 миллионов рублей. Размер участка позволяет возвести жилой квартал комфорт-класса на 30-35 тысяч квадратных метров. Дочерняя компания энергохолдинга N+ запустила своего виртуального мобильного оператора в Иркутской области. Сеть охватывает более 250 населенных пунктов в регионе. По оценкам экспертов, число абонентов российских виртуальных операторов превышает 30 миллионов человек. Однако обсуждаемое в России ужесточение регулирования рынка виртуальных операторов связи может существенно затормозить развитие этого сегмента.
22: Сделки.
0: NVIDIA хочет создать модель искусственного интеллекта, которая сможет конкурировать с китайскими DeepSeek, как пишет Wall Street Journal. Для этого американский техногигант заключил сделку на сумму 6 миллиардов долларов со стартапом Poolside. Соглашение станет также прямым вызовом для ведущих американских ИИ-компаний, таких как OpenAI и Anthropic, отмечает газета. Компания Poolside основана в 2023 году бывшим техническим директором GitHub Джейсоном Уорнером. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: 11:48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». С теми, кто в теме. Около 30 медведей держат в страхе жителей небольшого алтайского села Яйлю. Хищники выходят к домам и в сады, а некоторых уже не пугают даже выстрелы. О встречах с медведями поговорили с ведущим научным сотрудником Алтайского биосферного заповедника, кандидатом биологических наук Юрием Калинкиным. О том, почему медведи пошли к людям и как теперь живут местные туристы. Он сам не раз сталкивался с медведями в нескольких метрах от себя, а однажды за 8 километров пути встретил сразу 10.
5: Я, например, каждую ночь вижу медведей, и ни одного. Недавно тут вот тоже около бани встретил медведя на днях. Минут метра 4-5 до него было. Он ел грушу упавшую. Просто поговорили с ним тихонько. Говорю, дай пройти-то. Он ушел в сторону, вглубь сада. Я прошел, потом обратно прошел. Он потом вернулся опять. Минут через 10 продолжил кормиться. Один у нас житель, он за ним побежал медведь. А медведь был на жертве. Он добыл кого-то там. Он его стал преследовать. Он залез на кедр, тот его за сапог ухватил, сапог снял, но преследовать на дереве не стал.
22: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: Хищная тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня на Бизнес FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алиса и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
22: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, приветствую.
24: Добрый день.
1: Осторожно спрошу, не улучшается ли ситуация на нашем рынке?
24: Ну, скажем так, ситуация чуть-чуть стабилизировалась. Рынок, естественно, остается в режиме снижения, но по Потери утренние больше 3%, они, ну, что-то немножечко отыграны, 2,5% теряет индекс Мосбиржи. Ну, здесь, наверное, эмоции взыграли у инвесторов, да, опять удары по складским помещениям. Да. В данной ситуации уже Озон попал под раздачу акций. Кстати, Озона падали на 30%, сейчас падение чуть-чуть сократилось до 20%. Ну, естественно, руководство биржи, Мосбиржи, ситуацию стабилизировала тем, что приостановила торги, так называемый дискретный аукцион прошел. Вот после этого 30% еще акции падали. Сейчас отыграли вот половину этого снижения. Ну, акции АФК-системы тоже, естественно, падали. Сейчас потери где-то в 13%. Понятно, что здесь тоже взаимосвязь с Озон есть у системы. Есть интерес в структуре Озона, так что все логично. Но наиболее ликвидные бумаги к этой минуте свое снижение чуть-чуть отыграли. В первую очередь акции Сбербанка, наверное, играют стабилизирующую роль. Падение утреннее в 3% тоже отыграно наполовину. Уже процент с небольшим теряют акции Сбербанка, но пока тянет вниз индекс Мосбиржи «Газпром». Его акции теряют 3%, но у нас вот буквально несколько бумаг. «Газпром», «Сбербанк», «Лукойл», ну, «Роснефть» тоже. Вот эти бумаги влияют на индекс Мосбиржи. Соответственно, чем больше в тяжеловесных бумагах снижение или рост, тем больше движение демонстрирует индекс Мосбиржи. В данном случае движение нисходящее. Активность, естественно, невысокая. Ликвидности рублевой нет, поэтому многое будет зависеть от действий ЦБ. Завтра традиционно по вторникам аукцион по предоставлению рублевой ликвидности банковской системе сроком на неделю. На прошлой неделе ЦБ ликвидно сократил. Соответственно, уже со второй половины прошлой недели ликвидность стала рублево сокращаться. Это привело к ухудшению ситуации на рынке акций и косвенно на рынке рублевого долга. Правда, стабилизировало валютный рынок, где без рублевой ликвидности спекулянтам играть против рубля тяжеловато. Ну и рубль в целом после периода ослабления стабилизировался. У ЦБ пока в целом получается управлять валютным курсом, да, такого ручного, скажем так, управления, потому что слабость рубля, если она и должна присутствовать, она должна быть умеренной, контролируемой. В таком случае не будет всплеска девальвационных ожиданий, которые неизбежно приведут к росту инфляционных ожиданий. Тогда все потуги ЦБ по стабилизации ценовой стабильности, естественно, по ценовых ориентиров, они окажутся тщетны. Поэтому ЦБ использует те инструменты, которые в данной ситуации ему доступны, которыми он может управлять. Хотя, естественно, тут такое расшатывание лодки может произойти финансовой, но пока вроде как все под контролем. На глобальном рынке пока без изменений. Биржевые индексы американский частично утренний спад отыграли. Доллар продолжает укрепляться, потому что сегодня есть некая интрига. Глава Минфина США Бессон проведет сегодня пресс-конференцию, в рамках которой будет объявлено, как он сказал, о самой величайшей финансовой атаке на экономику Ирана, которую когда-либо проводили Соединенные Штаты Америки. Но вот все боятся, что будет эффект вторичных санкций, которые ударят по Китаю, и, естественно, китайцы могут оказаться в этом плане недовольными, и кто знает, чем все кончится. Поэтому рынок ждет разъяснений и пытается понять, какую роль эти санкции могут сыграть в умиротворении Ирана, да, чтобы он был сговорчив. Иран пока не собирается отступать. Такие заявления воинствующие в плане того, что в случае экономического удушения страны Иран начнут использовать военные методы.
22: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
8: Блогеры.
21: американец Мэтт Райф впервые попробовал себя в роли стендап-комика в 15 лет на школьном конкурсе талантов. Получив признание у однокашников, Мэтт стал выступать в клубах. Но настоящий успех пришел к нему в 2021, когда Райф начал выкладывать короткие ролики с выдержками из своих юмористических номеров в популярных соцсетях. Изначально Мэтт задумывал это как рекламу своих выступлений. Но его едкие видео об отношениях, работе и гендерных проблемах оказались популярны сами по себе и стали стремительно набирать просмотры. Сегодня основная аудитория комика в интернете. У Райфа 45 миллионов подписчиков и личное состояние порядка 50 миллионов долларов. Зарабатывает он на рекламе, живых выступлениях, съемках в кино и на телевидении и на инвестициях в стартапы.
22: Блогеры на Business FM.
21: Карьера с Ольгой Дементьевой.
8: Многие руководители боятся, что их лучших сотрудников переманят. А я, как хедхантер с 20-летним опытом, скажу вам неожиданную вещь. Бояться стоит не тогда, когда вашим сотрудникам звонят. Переживать стоит, когда им вообще перестали звонить. Потому что если вашего специалиста замечают и оценивают на рынке, то это абсолютно нормально. Вопрос совсем в другом. Захочет ли он уйти? Давайте обсудим, кого переманить сегодня невозможно. За долгие годы работы в хантинге я заметила, что есть несколько категорий сотрудников, которых переманить действительно очень сложно. Первое – это люди, которые искренне уважают своего руководителя. Очень часто я слышу в ответ: «Спасибо, ваше предложение мне льстит, но мне нравится мой нынешний руководитель. Я многому у него учусь. Мы строим сильную команду, и я не хочу сейчас уходить». И в этот момент становится понятно, что дело уже давно не в деньгах. Хороший руководитель – это один из самых сильных факторов удержания. Дальше человек начинает перечислять не размер зарплаты, а все, что ему дает компания. У нас компенсируют проценты по ипотеке. Компания оплачивает мне обучение. А у нас есть корпоративное такси «Яндекс.Гоу» для каждого сотрудника. И все вышеперечисленное – это про заботу, безопасность и качество жизни. И вот в такие моменты ты, как хедхантер, понимаешь, уже сложно предложить этому человеку что-то принципиально лучше. И третья категория, кого переманить невозможно. Это люди, у которых есть будущее в компании. Когда кандидат говорит: «Через полгода у меня плановая индексация. Через год я рассчитываю на новую должность». Такого человека практически невозможно купить предложением плюс 20% к зарплате, потому что он оценивает не сегодняшний оклад, а свою карьеру целиком.
22: Карьера на Business FM. Все золото мира. Кинебар – это, пожалуй, самое эффективное на сегодня средство защиты золотых слитков от подделки. Так называется лазерное, оптически изменяемое изображение типа голограммы, которое наносится на обратную сторону слитка. Подделать его до сих пор не удалось никому. Технологией владеют швейцарцы, и предоставляют они ее исключительно правительством для работы с их золотыми запасами. Впервые золотые кинебары были представлены швейцарским банком UBS в 1994 году. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Пожар произошел в городской клинической больнице имени Пирогова в Москве. Пострадал рабочий. Возгорание ликвидировали. Пациентов своевременно эвакуировали. Из них никто не пострадал. Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что 75 человек эвакуировали из больницы Пирогова. Пожар начался в подвальном помещении. Армения не намерена возвращаться в ОДКБ, ожидает исключения из организации. Об этом заявил премьер республики Никол Пашинян. По его словам, таким образом Армению освободят от выбора, выходить или нет, поскольку заинтересованность Еревана в ОДКБ исчерпана. Также Армения рассчитывает в 2029 году достичь либерализации визового режима с Евросоюзом, отметил премьер республики. танкер попал под удар неизвестного объекта в Красном море. На главной палубе судна начался пожар. Члены экипажа не пострадали. Негативные последствия для окружающей среды также не зафиксированы. Инцидент произошел в 60 морских милях. Это около 100 километров от города Янбойль-Бахр в Саудовской Аравии. Напомню, в июле хуситы объявили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и на атаку на международный аэропорт в Сане. Ательеры Сочи снизили цены на бархатный сезон из-за ослабления спроса. Спрос на отдых этой осенью снизился в среднем на 15-25% из-за перебоев в работе аэропорта и топливным кризисом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. По ее данным, бронирование часто откладывают до последнего, вплоть до 5-7 дней до заезда, а продолжительность поездок сокращается. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 12:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Этой ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке БПЛА. Обломки одного из сбитых дронов упали на частный детский центр. Погибли трое детей, еще 12 пострадали. Кроме того, несколько складов «Озон» подверглись атаке. Это сообщили в компании. Склады в Адыгее, Махачкале и Краснодаре. Там произошли пожары. В Махачкале есть пострадавшие. Минфин подготовил меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак украинских БПЛА, на логистические объекты Wildberries, а также меры для сохранения работы самой компании. Предлагается, в частности, продлить сроки уплаты налогов и страховых взносов до 28 июля 2027 года. Меры поддержки распространятся на юрлиц и ИП с ущербом от атак БПЛА свыше 5% годового дохода.

0: месяцев по уплате НДС, налога на прибыль и налогов по упрощенке. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, а также приостановление проверок дадут бизнесу возможность сосредоточить ресурсы на сохранении рабочих мест и продолжении своей деятельности. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что меры правительства поддержат деловую активность всех предпринимателей, торгующих на маркетплейсе, и позволят им адаптироваться к новым условиям. Сами селлеры оценивают такую поддержку довольно сдержанно. Многое зависит от размеров бизнеса. К примеру, для небольших продавцов налоговые преференции не сильно важны, говорит Максим Попов, владелец компании, продающих товары на маркетплейсах.
1: Вы знаете, для достаточно крупных компаний это хорошая мера, потому что уплата НДС действительно отодвинет, если ее отодвинут, то бизнесу будет полегче. Для небольших компаний, как мне кажется, как раз эти меры достаточно слабо помогут, потому что у них небольшая нагрузка и по налогам, и упрощенка, она работает немножко по-другому, там не формируется такой большой пул разных налогов.
2: Мера будет распространяться на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, если сумма ущерба превысила 5% их годового дохода. На ваш взгляд, справедливы ли это критерии?
1: Как я понимаю, в текущей ситуации под этот критерий попадут почти все, кто продает на Wildberries, то есть 90% продавцов. Пострадало много складов, соответственно, большое количество товара, и это точно превышает 5%.
0: Максим Попов. Другой вопрос, что из-за ударов по складам повреждены товары, доход от которых у продавцов был запланирован в будущем периоде. И не факт, что это перспектива одного года, объясняет Денис Вдовин, владелец компании «Дианда», семейный бренд, создающий готовые подарочные наборы и украшения.
3: Если честно, это, знаете, как из разряда «лучше, чем ничего», но по факту никак эта проблема не решает. То есть, приведем простой пример. У нас, как компания, есть план-факт на ближайшие полтора года по месяцам. Соответственно, то, что уже в предыдущем периоде произошло по уплате, соответственно, мы экономику уже свели, мы знаем, сколько это нужно оплатить. Окей, оплатим. Проблема в том, что горят товары будущих периодов, а не этого. То есть, в будущем периоде мы не можем заработать. Более того, сейчас уже горят и склады «Озона», о чем говорит, что инфраструктурно те планы, которые мы написали, даже если у нас каким-то чудом появится в таком объеме товар, невозможно реализовать. И, по сути, сама отсрочка ничего такого особого и не дает, потому что убытки намного больше, чем отсрочка на ту сумму, которую они якобы планируют. Критерии, я, конечно, вижу в первый раз, превысило 5%. Сложно оценить данный критерий. Как подсчитать эти 5%? То есть, например, у нас есть такое понятие, как себестоимость товара, есть такое понятие, как выручка.
0: Денис Вдовин. Под критерий ущерба годовых доходов в 5%, скорее всего, попадут почти все пострадавшие продавцы, отмечают эксперты. Однако подход к расчетам этого показателя может быть разный, отмечает генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
4: Мера по отсрочке налогов по НДС, налогу на прибыль и другим налогам является значимой мерой поддержки для непосредственно предпринимателей. Это точно совершенно позволит сейчас сфокусироваться на замещении непосредственно выбывших товарных запасов, а не на уплате налогов, и позволит потенциально относительно быстро восполнить товарные запасы. Вопрос про критерии в определении в 5% от годового дохода оставляет множество вопросов. В частности, что является годовым доходом, как будет определяться непосредственно стоимость товара, которая выбыла из оборота в результате атак беспилотников. Это себестоимость, это непосредственно закупочная цена, это розничная цена. На данный момент эти вопросы остаются открытыми. Я полагаю, что, скорее всего, наиболее справедливая здесь позиция будет звучать как оценка по непосредственно выручке и оценка по розничной стоимости этих товаров, которые выбыли из оборота, просто потому что делать детальные расчеты непосредственно по себестоимости будет крайне проблематично.
0: Ефим Алдухов. Минувшей ночью атаки БПЛА подверглись логистические центры «Озон» на юге России. Крупный пожар возник на складе компании в Краснодаре. Из-за возгорания в логистическом центре в Махачкале несколько сотрудников получили травмы, их жизни ничего не угрожает. Склад в Махачкале временно прекратил работу, сообщили в компании. Товары скрыты с витрины, часть заказов отменят, остальные перенаправят с других объектов. Также из-за опасности дронов эвакуировали обслуживали склады в Адыгейске и Невинномысске, пострадали и социальные учреждения в южных регионах. В Краснодаре при падении обломков БПЛА на частный детский центр погибли трое детей, сообщила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. По данным оперштаба региона, 12 детей пострадали. При атаке на город также ранения получили двое взрослых, их госпитализировали.

0: И сейчас обстановка на Кубани, как прошла минувшая ночь, рассказывает зам генерального директора бизнес-ФМ «Краснодар» Антон Мисулес.
1: В ночь на 24 августа буквально с полуночи Краснодарский край подвергся атаке беспилотников. Сирены звучали в Геленджике, в Анапе, в Новороссийске, в Сочи, в Краснодаре. Так, по информации властей, обломки дрона упали на частный детский центр в Краснодаре. Пока неизвестно, что это за детский центр, но известно, что он работал в круглосуточном режиме. Также фрагменты беспилотников попали в жилые и строящиеся многоквартирные дома. На складских помещениях произошло возгорание, его сейчас ликвидируют. Кроме того, глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил об атаке на Тахтамукайский район, в частности на город Адыгейск, это ближайший пригород Краснодара, буквально 15 километров. Здесь в результате ударов произошел пожар на территории логистического центра «Озон». По словам Кумпилова, персонал был эвакуирован и сведения о пострадавших не поступало. Здесь тоже на данный момент ликвидируют возгорание. Известно, что сняты уже ограничения в аэропортах Кубани, в Краснодаре, в Геленджике и Сочи.
0: Антон Мисулес. Дмитрий Песков заявил, что ответные действия России после ударов Украины по коммерческой инфраструктуре ощущает в Киеве каждый день и будут ощущать дальше. Между тем, на фоне ночных атак на складские помещения, маркетплейс, акция «Озона» теряли до 30%. В целом, российский рынок акций на старте утренней сессии показал снижение. Индекс Мосбиржи в моменте опускался на 3%. Сейчас минус 2,5%. Процента находится на отметке 2079 пунктов. Иран пригласили в оборонительный союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. Речь идет о так называемом Мекканском соглашении, которое закрепляет, что нападение на одну из этих стран считается агрессией против всех. Эр-Рияд, Анкара и Исламабад подписали соглашение о совместной обороне в начале августа. Сейчас приглашение в Союз получил Тегеран, рассказали в иранском парламенте. При этом Иран находится в состоянии войны с США, союзницей Турции по НАТО. А Саудовская Аравия неоднократно сообщала о прилетах иранских снарядов по территории страны с начала конфликта с США. Возможен ли в нынешних реалиях такой военный союз и как на подобные идеи отреагирует в Вашингтоне, рассуждает востоковед Кирилл Прохоров.
2: Это трехсторонний военный пакт, созданный по образцу НАТО. Главными его целями является, конечно же, обеспечить безопасность в регионе и снизить нарастающую зависимость от Соединенных Штатов. То есть региональные лидеры хотят сами отвечать за стабильность на Ближнем Востоке, особенно на фоне конфликтов в Газе и американо-иранского противостояния. А также союз предусматривает объединение ресурсов сторон, то есть соединяя финансы Саудовской Аравии, мощную турецкую армию, это, если что, вторая армия в НАТО. Ну и вот если Иран примет это предложение, то это тоже очень усилит этот блок.
3: А для чего приглашение туда получил Иран, учитывая его непростые отношения с той же Саудовской Аравией или там с Турцией?
2: Это может показаться странным, но на самом деле приглашение Тегерана — это весьма логичный шаг, так как, ну, все же Иран является одним из ключевых игроков на Ближнем Востоке, и его включение в этот блок может поспособствовать снижению напряженности. Также это показывает, что блок не является антииранским. Но, конечно же, у этого присутствуют определенные сложности. Например, Саудовская Аравия имеет довольно сильные разногласия с Ираном. Турция — это вообще член НАТО. Однако Иран довольно позитивно относится к присоединению в этот блок и сейчас активно изучает это предложение.
3: А как США, на ваш взгляд, на все на это отреагирует?
2: Реакция США негативной не будет. Президент Трамп уже публично одобрил создание этого пакта, назвав его большим, смелым и важным первым шагом. Вашингтон же давно уже призывал своих ближневосточных союзников больше отвечать за свою безопасность. Этот новый союз позволит штатам переложить часть бремени на оборону и при этом сохранив свое влияние на Ближнем Востоке.
0: Кирилл Прохоров, востоковед. Военные союзы на Ближнем Востоке в последнее время интенсивно развиваются. Так, Саудовская Аравия и Пакистан связаны двусторонним стратегическим договором о взаимной обороне, подписанном в сентябре прошлого года. А в начале 2026-го Рияд также вступил в завершающую фазу подготовки военного соглашения с Египтом и Сомали. Проект предусматривал развитие сотрудничества в сфере безопасности Красного моря и расширение военного партнерства.
4: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
6: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
7: Показания.
6: Потребность быть в курсе в любой момент.
7: Особые показания.
6: Дефицит времени.
7: Способ применения и дозы.
6: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
7: Передозировка.
6: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
7: и, очевидно, уже в курсе.
6: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве.
5: Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
7: Консультация с врачом не требуется.
5: В эфире радио не на словах, а на деле.
8: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
9: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Федеральная антимонопольная служба России выявила почти 8 тысяч случаев нарушения сроков оплаты поставщикам из числа малого и среднего бизнеса при закупках по 223-му федеральному закону. Нарушения зафиксировали у 311 из почти 350 проверенных крупных заказчиков, сообщил начальник управления контроля размещения госзаказов ФАС Дмитрий Бомбарь. Сейчас ведомство готовит материалы для привлечения виновных лиц к административной ответственности. По закону заказчики должны оплачивать контракты в течение 7 рабочих дней после подписания акта приемки. За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность. ФАС также принимает жалобы на задержку оплаты через специальную форму на своем сайте и рассматривает возможность использовать для контроля данные единой информационной системы и расширить функциональность ГИС-антикартель. Минимущество Нижегородской области подготовило проект закона, который позволит инвесторам арендовать земельные участки под парковки без торгов в рамках комплексного развития территорий. Преференцию предоставят с помощью механизма масштабных инвестпроектов, следует из опубликованного законопроекта. Льготу распространят на многоуровневые автостоянки с нежилыми помещениями и некапитальные стоянки открытого типа. Площадь многоуровневых парковок для стоянки машин должна составлять более половины общей площади здания. Вместимость превышать 100 машиномест. Парковка должна быть как минимум двухэтажной. Также там должна быть установлена быстрая зарядка для электромобилей. После общественных обсуждений и антикоррупционной экспертизы проект закона рассмотрит ЗАГС Собрание Нижегородской области. В России предложили увеличить срок, за который можно добровольно погасить долг после получения постановления судебного пристава. Сейчас на это отводится 5 рабочих дней. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова считает этот срок недостаточным и предлагает увеличить его до 10 дней. По ее словам, даже при своевременной оплате перевод может и задержаться из-за банковских проверок или обработки данных. Законопроект уже направлен в Федеральную службу судебных приставов. В Нижегородской области растут объемы сбережений и кредитования физических лиц. Сумма, размещенная на вкладах и счетах в банках, работающих в регионе, к 1 июля достигла 1,3 триллионов рублей, подсчитали в Волговятском главном управлении Банка России. За год она выросла на 170 миллиардов или на 15%. Кредитный портфель физлиц, зарегистрированных в Нижегородской области на 1 июля, превысил 646 миллиардов рублей, что на 8% больше, чем годом ранее. Доля просроченной задолженности по кредитам физическим лицам за год увеличилась на 0,2% пункта. Качество кредитного портфеля оставалось на приемлемом уровне, отметили в Волговятском главном управлении Банка России. В сентябре на стадионе «Динамо», который открылся после капитального ремонта в центре Нижнего Новгорода, начнет работу падл-корт. А также возобновятся тренировки представителей силовых структур и работа детских секций по футболу, легкой атлетике и другим видам спорта, сообщило Министерство спорта Нижегородской области. Жители смогут посещать стадион бесплатно в свободное от плановых тренировок время. Кроме того, для аренды доступно футбольное поле. Стадион работает с 7 утра до 10 вечера. В Минспорте отметили, что после капитального ремонта новое покрытие легкоатлетических дорожек на «Динамо» аналогично тому, которое используется в московских Лужниках и на базе для подготовки спортивной сборной России в Новогорске. Нижегородский планетарий стал новой выездной площадкой для регистрации брака. 21 августа в Большом звездном зале поженились 4 пары, сообщает Главное региональное управление ЗАГС. Церемонии будут проводить под куполом Большого звездного зала с проекцией и объемным звуком. Подать заявление на регистрацию брака можно через портал госуслуги или лично в Нижегородском и Заречном домах бракосочетания. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
10: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно и плюс 20 градусов. Вечером малооблачно и плюс 18, а ночью 13 градусов со знаком плюс.
11: Валюта.
10: На 24 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 33 копейки. Держитесь курса.
11: Компании и корпорации.
9: Минэкономразвитие подготовило проект о порядке обратного выкупа активов иностранными инвесторами. Тем же проектом устанавливаются сроки и порядок выдачи прав комиссии и заключения, чтобы обратиться в суд с требованием о прекращении права иностранного инвестора на обратный выкуп активов, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Напомню, президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий судебный порядок прекращения права иностранных инвесторов, покинувших российский рынок в 2022 году, на обратный выкуп акций и долей в российских компаниях. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по Омской области направила в арбитражный суд Нижегородской области заявление о признании банкротами 31 компании региона и муниципального предприятия «Большое казино». Совокупный размер требований превысил 1,2 миллиарда рублей. Сведения опубликованы в картотеке арбитражных дел. Наибольшая сумма 854 миллиона заявлена к Нижегородскому институту прикладных технологий. Требования к IT-энерго превысили 94 миллиона рублей, к «Максимо Плюс» почти 43 миллиона, к Нижегородскому машиностроительному предприятию 29 миллионов рублей. Напомню, месяцем раньше налоговая служба подала в арбитражный суд заявление о банкротстве 30 нижегородских компаний и одного муниципального предприятия. Нижегородский фонд ремонта многоквартирных домов объявил закупку на выполнение работ по устранению дефектов по неисполненным подрядчикам обязательствам по проведенному капремонту в доме. Информацию разместили на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составила 1,1 миллион рублей. Подрядчику необходимо устранить дефекты капитального ремонта крыши в многоквартирном доме в Кстовском районе. Работы будут идти на основании постановлений первого арбитражного апелляционного суда. Исполнитель обязан предоставлять еженедельные отчеты и передать заказчику полный комплект исполнительной документации. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Этим летом китайские родители начали платить тысячи юаней за необычный способ перевоспитать детей, отправить их на каникулы копать картошку, рубить дрова и кормить свиней. Так называемые лагеря лишения этим летом набирают популярность в стране. Но сама идея соединить детский лагерь с настоящей работой совсем не китайское изобретение. В России лагеря труда и отдыха существуют еще с советских времен. Правда, российским детям повезло заметно больше. О старых новых трендах родительства Варвара Кочеткова.
12: 10 дней такой тяжелой жизни обходятся китайским родителям примерно в 45 тысяч рублей. Месяц уже больше, чем в 100 тысяч. Эти лагеря сейчас особенно популярны на юго-западе Китая. Телефоны там у детей забирают. Вместо них – сельхозработы. Выкапывать картофель, относить и продавать урожай, снимать кору, заготавливать дрова и ухаживать за животными. В соцсетях разошлись ролики, на которых дети плачут и просятся домой. Один мальчик заявил, что теперь готов лучше делать уроки, лишь бы больше не возвращаться в поле. В России трудовые лагеря тоже существуют, но устроены гораздо мягче. В этом году их было запланировано около 4,5 тысяч. Это примерно каждый 9-й детский лагерь в стране. Формат лагерей труда и отдыха существовал еще в СССР. Такой досуг был доступен школьникам от от 14 лет. Они должны были сочетать общественно полезный труд с туризмом, спортом и другими формами досуга. В российских лагерях подростки тоже занимаются вполне реальной работой. Благоустройством территории, озеленением, уборкой, помощью образовательным учреждениям, иногда сельским хозяйством. Основательница лагеря для детей с 14 до 18 лет при подмосковной ферме «Мария» рассказала, что спрос на ее трудовой лагерь в этом году вырос.
13: Наша миссия, наверное, все-таки больше помочь ребятам определиться с выбором профессии, потому что многие ребята, это возраст практически всегда 8-9 класс, они не знают, куда им поступать и что дальше делать. Вот здесь мы помогаем. Это могут быть и ветеринары, это могут быть и спортсмены, это могут быть повара, которые готовят. В будущем, конечно. Они чувствуют себя взрослыми, потому что у каждого есть свое задание. Мы просыпаемся в 8 утра, час они раскатываются, в 9 у нас завтрак. Кто-то доит коз, кто-то кормит, кто-то идет на выпас, кто-то чистит лошадей. Но если погода позволяет в 12, то мы едем отдыхать, купаться, загорать до 2 часов до обеда. Дальше ребята опять отдыхают часов до 4, и с 4 все в обратном порядке. Дальше ужин, который ребята готовят себе сами. Такая смена 15 дней стоит 30 тысяч. Кто-то отправляет сюда ребенка, чтобы он действительно просто чему-то научился. А некоторые отправляют в целях исправления почему-то.
12: Но есть и более экстремальные варианты. Например, в подмосковной Балашихе открыт спортивный дневной фатум-лагерь при скейт-парке для детей от 6 до 12 лет. Там детей специально учат кататься на питбайках и эндуро-мотоциклах. А одежду после смены стирать бесполезно. Проще выбросить, делится отец двух детей Евгений.
14: По-моему, в 8 утра я их отвозил туда и часов в 6 забирал вот таких вот уравновешенных, вымотавшихся, уставших, но счастливых детей. Когда я забрал сына, он сказал: папа, я купался в луже, и мы видели кости таксы. Утро у них всегда начинается с тренировки. И стоит сказать, что фатум-парк – это прежде всего велосекция какая-то. И у них построена своя площадка, рампа, и ты прежде, чем попасть вот в этот фатум-лагерь, поехать на смену, ты привозишь детей туда на пробную тренировку. По-моему, смена 25 тысяч рублей на одного человека. Понятно, что ребенку может не зайти. Ты можешь вернуть деньги, если там ребенку не зашло, он удался там и так далее, и так далее, и так далее. В общем, это такой формат отрывного какого-то детства. Может быть, то, что мы, миллениалы, немножко ностальгируем по этому формату, когда можно все.
12: Российские лагеря труда и отдыха часто финансируются из региональных и муниципальных бюджетов. Например, в одном из районов Татарстана в этом году на 350 мест предусмотрели около 1,8 миллиона рублей из республиканского бюджета без отдельного родительского взноса. Популярность трудовых лагерей уже нового типа можно объяснить желанием родителей научить ребенка самостоятельности и ответственности. Главное – не отставать самим. Варвара Кочеткова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
5: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Made in China. В традиционной китайской философии, привычной для древнего европейца во время еды, нож ассоциируется с насилием и агрессией, а палочки для еды, куай ци, напротив, воспринимаются как часть миролюбивого учения дзен. В форме куай ци заключен скрытый смысл. Узкий округлый конец палочек символизирует небо, широкий квадратный – землю. По легенде, куай ци придумал император Юй Великий в 3-м тысячелетии до нашей эры. Однажды, не желая ждать, пока еда остынет, он отломил от дерева две веточки и с их помощью достал из кипящего котла свой обед. С тех пор сначала состоятельные китайцы, а с 9 века все жители Поднебесной стали использовать во время трапезы палочки. Кстати, пожелание приятного аппетита по-китайски звучит как «мань-мань-чи», что означает «ешь медленно», а куай-цзи подходит для этого идеально. Made in China на Business FM.
15: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Французский кавалерийский генерал Гастон Огюст Галифе и в лучшие годы не жаловал общество. А после ранения в ногу, которое получил в 1870 году, и вовсе стал почти отшельником. Но приезда боевого товарища полковника Квинкюра ожидал с нетерпением. Гость прибыл с дочерью прелестной Анной Мари. Вдвоем им удалось уговорить генерала Галифе отправиться через пару дней на бал, который устраивало правительство Французской Республики. Но встал вопрос с одеждой, ведь принятые тогда в кавалерии облегающие лосины превращали израненное бедро Гастона в настоящее уродство. В итоге появление генерала на балу вызвало настоящий фурор. Он появился в совершенно неожиданных брюках, которые были чрезвычайно свободны в бедрах, но сильно зауженные от колена. Через несколько месяцев Анна-Мари вышла замуж за Гастона. Оставший ультрамодным фасон брюк назвали в честь генерала Галифе.
16: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. В правительстве разрабатывают вместе с бизнесом разные варианты оказания поддержки в ситуации с атаками на склады маркетплейсов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал начало ударов ВСУ по складам «Озон» и ответил на вопрос, планируется ли в этом контексте обсуждать меры поддержки уже для этого маркетплейса, а не только для «Wildberries», склады которого подвергались атакам ранее. Российские войска взяли под контроль сразу три населенных пункта в зоне СВО. Это Кучеров Яр в ДНР, Першая Травня в Сумской области и Долинка в Запорожской области, сообщает Минобороны. Средства ПВО за сутки сбили 17 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда «Хаймерс», 11 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 988 беспилотников. Успешный пуск ракеты-носителя «Союз-21Б» провели с космодрома Плесецк. Космический аппарат вывели на орбиту и приняли на управление наземными средствами космических войск. Об этом сообщили в Роскосмосе. Бортовые системы работают штатно. С аппаратом установлена устойчивая телеметрическая связь. Правительство направит 3,5 миллиарда рублей на предоставление льготных кредитов и банковских гарантий субъектам малого и среднего бизнеса в моногородах и особых экономических зонах. Об этом заявил глава Кабмина Михаил Мишустин. По его словам, это решение поможет улучшить экономику в этих населенных пунктах, поддержать граждан и создать производство и новые услуги. В Новой Зеландии планируют ввести запрет на соцсети детям до 16 лет. Соответствующий закон внесет на рассмотрение в парламент правящая партия страны. Согласно проекту, соцсети должны предпринять меры для верификации возраста пользователей. Закон предусматривает штраф до 10% от прибыли компании, если соцсеть не справится с верификацией возраста. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина первого в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Около 30 медведей держат в страхе жителей небольшого алтайского села. Хищники выходят к домам и в сады, а некоторых уже не пугают даже выстрелы. О встречах с медведями поговорили с ведущим научным сотрудником Алтайского биосферного заповедника. С теми, кто в теме, буквально через минуту на Бизнес FM. Каска в России за год подорожал примерно на четверть. Рост цены подтверждают и страховщики. По отдельным моделям полисы прибавили 15-35%. Одна из главных причин — машины стало гораздо дороже ремонтировать. А что еще влияет на цены и хватает ли покрытия в нынешних реалиях? Владимир Путин заявил, что ситуация с топливом в России по-прежнему создает неудобства для людей, и пока решены не все вопросы. По словам президента, проблему держит на контроле премьер. Для этого создана специальная комиссия. Накануне Александр Новых сообщил, что несколько НПЗ уже завершили ремонт, и правительство ожидает роста предложения. Начал ли рынок уже выходить из кризиса, и когда ситуация должна окончательно разрешиться? Эти и другие темы на Business FM. Теми, кто в теме. Около 30 медведей держат в страхе жителей небольшого алтайского села Яйлю. Хищники выходят к домам и в сады, а некоторых уже не пугают даже выстрелы. О встречах с медведями поговорили с ведущим научным сотрудником Алтайского биосферного заповедника, кандидатом биологических наук Юрием Калинкиным. О том, почему медведи пошли к людям и как теперь живут местные и туристы. Он сам не раз сталкивался с медведями в нескольких метрах от себя, а однажды за 8 километров пути встретил сразу 10.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
3: Здравствуйте. У микрофона Андрей Гаврилов. У нас сегодня опасная тема – нападение медведей на людей на Алтае. Мы обсудили ситуацию с ведущим научным сотрудником Алтайского биосферного заповедника, кандидатом биологических наук Юрием Калинкиным.
4: Юрий Николаевич, расскажите, пожалуйста, как сейчас живут люди в селе Яйлю? Увидеть медведя ночью – теперь обычное дело?
5: Да, я, например, каждую ночь вижу медведей и ни одного. Но я наблюдаю за ними из квадрокоптера и так хожу. Если вышел на улицу, то много шансов встретить медведя. Не так их много, 29 медведей ходят вокруг, но они активно перемещаются.
4: Люди боятся выходить из дома?
5: В основном, да, в темноте боятся. Хотя не все, молодежь бравируют, они гоняют на квадроциклах, даже специально ищут встречи с медведями. Кто-то распугать, кто-то просто нервы пощекотать.
4: А жители окрестных сел на Алтае тоже сталкиваются с медведями?
5: В этом году это не только в республике, и в окрестностях, весь регион, тут нехватка кормов, и медведи везде выходят к людям.
4: Почему медведи именно сейчас массово пошли к людям?
5: Самый основной фактор – нехватка пищи в лесу. Обычно в это время созревает кедровый орех. Это основной их нажировочный корм по Сибири считается. А в этом году его было очень мало, и только по низкогорьям. Вот они спустились на этот орех, они его съели. Его было мало, и он был такой полупустой. Сейчас они ходят, ищут другую доступную еду. Из населенных пунктов пахнут яблоки, груши, приготовляемая пища. К сожалению, их приучили в последние годы к человеческой пище. Сборщики кедрового ореха массово заходят в леса и после себя оставляют очень много мусора, в том числе и остатков продуктов. Поэтому они сейчас ищут эту пищу тоже по опыту прошлых лет.
4: А в основном медведи старые или это молодая поросль? И кто ведет себя более агрессивно?
5: Более, так даже сказать, нагло себя ведут старые самцы. Самок поменьше с медвежатами, но есть тоже. Они стараются стороной держаться, они боятся за медвежат, но они тоже активно заходят в населенные пункты, но подальше от самцов, потому что у медведей принято так, что самец всегда давит медвежат, съедает их.
4: Представим себе такую картину. Вот подошел медведь к жилым строениям. Как понять, он просто ищет еду или уже готов напасть? И такого зверя еще можно отогнать или остается только стрелять?
5: Он, скорее всего, ищет еду, его еще можно отогнать, но не всякого. Некоторые животные буквально от кашля убегают сразу, а какие-то и шумовые гранаты не убегают.
4: А вообще у местных жителей много оружия?
5: Сейчас оружия практически нету. Охотников тут мало стало. С Росгвардией договорились, что сейчас вроде инспекторам раздадут оружие для облегчения патрулирования.
4: Петардами не отпугнешь особенно?
5: Какие-то убегают. И от петарды, и от собак даже. Ну, в основном к лаю собак уже привыкли. Маленькие только, может быть, еще боятся.
4: Деревенские жители ходят в лес или боятся хищных животных?
5: Сейчас уже поменьше стали. За грибами так немного ходят рядом вокруг, но далеко стараются не ходить, конечно. Побаиваются.
4: Выстрел в воздух способен голодного медведя отпугнуть?
5: Далеко не всегда. Каких-то вот пугливых особей, да. Но если даже зверь нападает, то тоже его это не отпугнет. Только на поражение выстрела. Или иногда пугает выстрел на рикошет. То есть стреляется в землю, чтобы его отрикошетило рядом с ним. И так да, он может убежать. Это, к сожалению, самый распространенный способ отпугивания. У кого есть оружие, они стреляют в воздух. Но для таких борзых медведей это малоэффективно.
4: Как решают, какого медведя нужно отстрелить?
5: Если он заходит в поселок неоднократно и не реагирует ни на какие подпугивающие средства, петарды, выстрелы в воздух или даже шумовые гранаты, и если даже это не действует, и он не уходит из поселка, особенно если он остается на дневку, или которые бросаются, огрызаются при их отпугивании и не убегают. Таких животных лучше, конечно, отстреливать.
4: 12 убитых медведей много для вашей популяции?
5: Это немного, но это только официальные цифры. В целом популяция, я думаю, существенно сократится за голодный год. По опыту прошлых лет, вот после 2008 года где-то на треть, наверное, сократилось. Но это приводит численность животных в соответствии с кормовыми ресурсами места обитания. Это естественный процесс.
4: А до 2008 ситуация была совершенно другой, да?
5: Таких вот массовых заходов старожилы не помнили. То есть, да, были там одиночные, доходили один-два медведя, подходили к поселкам, но в поселке не лезли. Ну и ситуация поменялась, и отношение людей поменялось к медведю. Раньше охота на него была популярна, сейчас особо никому не нужен из охотников.
4: Волки или кабаны водятся у вас? Они сильно досаждают?
5: Волки периодически, у них же есть определенная территория, в определенные периоды года они досаждают. Неделю две они здесь походят и уходят дальше. больше по своим угодьям. Кабаны постоянно, конечно, тоже то туда пойдут, то сюда, там, в зависимости от где там орех выпадет. Конечно, они мешают. Покосы переворачивают, сады портят. Но все равно не так, как медведи.
4: Вы сами оказывались один на один с медведем?
5: Конечно, не один раз. Таких вот прям агрессивных на меня выпадов не было. Попадались медведи, то ли добрые. Как-то у меня тогда был еще инспектор наполовину на полставки и на полставки научный сотрудник. Мне надо было проводить учет кабарги. Я шел по маршруту в июне месяце. Это период гона, самый такой легко встретить медведей. Прошел я 8 километров и встретил 10 медведей. Только один пошел ко мне. Это молодые. Часто бывают у молодых, вот они любопытны. А так как я проводил учет по экскрементам, то я все время шел вниз головой, смотрел на тропу. А тут раз, медведь этот. А я в белой рубашке на виду. Ну, ко мне напрямую. Подошел, когда уже совсем близко. Пришлось рядом в рикошетом с карабина стрельнуть. Он убежал. А так, в общем-то, в основном они убегают. Недавно тут вот тоже около бани встретил медведя на днях. Мину метра 4-5 до него было. Он ел грушу упавшую. Просто поговорили с ним тихонько. Говорю, дай пройти-то. Он ушел в сторону, вглубь сада. Я прошел, потом обратно прошел. Он потом вернулся опять. Минут через 10 продолжил кормиться.
4: Поскольку вы сами неоднократно встречались с медведем, дайте, пожалуйста, совет радиослушателям, если вдруг они окажутся в такой ситуации. Что категорически нельзя делать при встрече с этим животным?
5: Нельзя поддаваться панике и убегать. Хотя, конечно, бывают такие ситуации, что прям хочется, но надо себя сдерживать и не убегать ни в коем случае. Не смотреть в глаза, это вызов, как бы. Не кричать, поднимать руки вверх можно. Как бы увеличить свои размеры, да, это работает, поднять руки. Но не резко, чтобы это не выглядело как какое-то нападение. Какие-то животные могут убежать, если резко закричать, но если близкое расстояние, то это может выглядеть как провокация, и зверь может напасть.
4: Юрий Николаевич, а вы не могли бы какой-нибудь, может быть, случай вспомнить с местными жителями, которые сталкивались с медведями?
5: Один у нас житель, он за ним побежал медведь, а медведь был на жертве, он добыл кого-то там. Он его стал преследовать, он залез на кедр, тот его за сапог ухватил, сапог снял, но преследовать на дереве не стал. Хотя медведи довольно даже взрослые вполне могут лазить по деревьям. Видимо, у него не было прям цели задавить человека, он хотел, видать, напугать, но могло быть очень трагично.
4: Вы сказали, что у местных жителей сейчас практически нет оружия. А раньше было? И как вообще обстояло дело вот с медведями, с охотой на крупных животных?
5: Раньше было проще лицензии взять. Не охотников просто было больше в деревнях. Оружие было у инспекторов на дому. Ну и разрешение вроде проще было выбить на отстрел, если там скот давили, когда быстрее все это оформлялось. Сейчас сложнее.
4: Впереди учебный сезон, дети скоро пойдут в школу. Какие-то меры предпринимают в вашем поселке, соседних, по всему региону?
5: Исходя из опыта прошлых лет, у нас переносилось время выхода на учебу позже. Не в 8 утра, будет, наверное, в 10 или в 11. Провожать детей будем до школы и обратно. У нас вот около школы грушовник. Груша вот в сентябре, она прям сыпется. И это, конечно, создает большую опасность для детей.
4: Сколько еще людям придется жить с медведями возле домов?
5: Резкое изменение будет с сильными завальными снегопадами в ноябре месяце. Конец октября, середина ноября. После 10 ноября обычно на спад идет. В зависимости от сильного снегопада пойдет вот где-то в эти время, то медведи подадутся на места зимовок, на берлоги. Какие-то останутся одиночные, они или уйдут попозже, или останутся уже бродить. Таких, конечно, надо отстреливать.
4: Вы сказали, что ситуация в ноябре улучшится, а вот до этого месяца, что может стать самым опасным в ближайшие недели?
5: Тут все может быть. В сентябре еще много плодов будет, и медведи пойдут на эти плоды, у них будет корм. В октябре уже сложнее будет. Могут участиться случаи нападения домашних скот. Они сейчас уже скромно, но пробуют. В прошлом году, например, у нас здесь был орех, а южнее по Телецкому озеру не было. И на Беле Кордон пустились тоже медведи, и там, наверное, обитало около 20 коров, и они задавили 8 или 9 голов. Коровы уже сами сбились в стадо и ушли на соседний кордон за 10 километров. И держались там до ноября месяца. В ноябре их только удалось перегнать.
3: Юрий Николаевич, благодарю вас за ответы на вопросы. Теперь мы тоже в этой полной опасности и драматизма теме.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: С ведущим научным сотрудником Алтайского биосферного заповедника, кандидатом биологических наук Юрием Калинкиным беседовал Андрей Гаврилов. Если днем или вечером слушать с теми, кто в теме неудобно, то все выпуски можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
0: Реклама. Хотите инвестировать за рубеж, но опасаетесь политических рисков? Национализация, запрет на вывод прибыли, блокировка платежей. Не позволяйте рискам встать на пути вашего бизнеса. Страховое агентство АОЭКСАР, входящее в группу Российского экспортного центра, гарантия защиты вашего капитала. Страхование зарубежных инвестиций АОЭКСАР покрывает основную долю убытков. Расширяйте географию, привлекайте надежных партнеров, получайте экспертизу государственного института. АОЭКСАР. Инвестируйте с уверенностью.
6: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
7: Знай меру. Hogshead. Дословно кабанья голова. Большая бочка для измерения объема жидкости или пищевых продуктов. В колониальные времена Hogshead для табака определялся в 550 литров и весил 1000 фунтов, то есть 450 килограммов. Но чаще всего кабанья бочка служила мерой для сахара, сельди и алкогольных напитков.
8: Знай меру на Business FM.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
11: Компании и корпорации.
12: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Тюменский девелопер построит жилой комплекс на севере Москвы. Общая площадь территории составит почти 1 гектар. По данным ведомости, разработкой проекта занимается Северная Венеция, которая принадлежит девелоперской компании «Север». Рыночную стоимость актива эксперты оценивают в 500-700 миллионов рублей. Размер участка позволяет возвести жилой квартал комфорт-класса на 30-35 тысяч квадратных метров. Дочерняя компания энергохолдинга N+ запустила своего виртуального мобильного оператора в Иркутской области. Сеть охватывает более 250 населенных пунктов в регионе. По оценкам экспертов, число абонентов российских виртуальных операторов превышает 30 миллионов человек. Однако обсуждаемое в России ужесточение регулирования рынка виртуальных операторов связи может существенно затормозить развитие этого сегмента.
13: Сделки.
12: NVIDIA хочет создать модель искусственного интеллекта, которая сможет конкурировать с китайскими. DeepSeek, как пишет Wall Street Journal. Для этого американский техногигант заключил сделку на сумму 6 миллиардов долларов со стартапом Poolside. Соглашение станет также прямым вызовом для ведущих американских ИИ-компаний, таких как OpenAI и Anthropic, отмечает газета. Компания Poolside основана в 2023 году бывшим техническим директором GitHub Джейсоном Уорнером. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: «12:47 в Москве. Владимир Путин заявил, что ситуация с топливом в России по-прежнему создает неудобства для людей, и пока решены не все вопросы. По словам президента, проблему держит на контроле премьер Михаил Мишустин. Для этого создана специальная комиссия. Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил, что несколько НПЗ уже завершили ремонт и начали поставлять на рынок дополнительные объемы топлива. Правительство ожидает роста предложения. По данным S&P Global Commodities at Sea, Россия в августе ожидает первый танкер с бензином из Турции. Объем партии 200 тысяч баррелей. По данным аналитиков, эта поставка станет пятой зарубежной партии топлива, доставленной в страну морем. Начал ли рынок уже выходить из кризиса и когда ситуация должна окончательно разрешиться, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
13: Ситуация остается крайне нестабильной. Есть два фактора со стороны предложения. Это по заявлениям Новака уже выходят из ремонтов некоторые НПЗ. Соответственно, предложение должно увеличиться. Ну и плюс все те меры, которые были приняты, в том числе разрешение производить и продавать даже Евро-2 топливо. Все это, по идее, должно сейчас оказать позитивное влияние на рынок российский. Второй фактор – снижение объемов потребления, которое ожидается с начала сентября. По бензину традиционно август – это пик объем потребления. Из сентября спрос на бензин снижается. У нас географическое изменение происходит. Условно говоря, с юга на Москву все это потребление смещается на север, в Москву, московские регионы и так далее. Для Москвы, наверное, это не совсем хороший сигнал, потому что в Москве, наоборот, летом потребление бензина меньше, чем на осенне-весенний период. Но в целом для всего топливного рынка страны сентябрь – это позитив. Абсолютные показатели снижаются. Увеличение предложения и снижение спроса, они должны стабилизировать рынок при одном обстоятельстве, что у нас не будет ухода на ремонты внеплановые, еще каких-то крупных предприятий. А такие попытки мы видим. Украина продолжает попытки ударить по российским НПЗ, поэтому все равно мы упираемся в главный стратегический вопрос. Можем ли мы обеспечить безопасность НПЗ? Сейчас ситуация идет по пути нормализации, но безусловно говорить, что она уже нормальная, не приходится, потому что даже в Москве есть довольно серьезный дефицит бензина. И на заправках, где есть бензин, выстраиваются большие очереди, зачастую, может быть, даже больше, чем в первую волну.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. В России нет проблемы с предложением дистоплива и керосина. Сложности сохраняются только с бензином, заявил вице-премьер Александр Новак.
14: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
15: Приветствую.
16: Добрый день.
15: Как в середине дня, начало недели, ощущает себя рынок? Судя по тому, что мы видим в цифрах, 2081 пункт прямо сейчас, продолжается небольшое снижение.
16: Снижение, не то что огромное, да, но все-таки значительное. Но с утра было хуже. Там индекс.
15: Если с утром сравнивать.
16: Да, там почти 3,5% было на пике вот этой эмоциональной распродажи. Тут все в кучу, да, соответственно, новые удары Украины по складским объектам. На этот раз группа «Озон», соответственно, опрокинули акции. Эта компания там 30% на пике они теряли, сейчас около 19%. Естественно, и акции АФК-системы тоже падают, они связаны с «Озоном». Ну и в целом все это с утра настроение не добавило, потому что для нашего рынка, для инвесторов, наверное, главный фактор, который помог бы кардинально развернуть ситуацию на фондовом рынке и привести все дело к росту, только какая-то разрядка вокруг конфликта на Украине. Но этого пока нет, так что рынок в целом в упадке. И только откат по акциям Сбербанка. Они тоже, кстати, с утра падали почти по 3%. Сейчас отыграли падение, чуть больше процента теряют. Но, в общем-то, стабилизация, скажем так, по акциям Сбербанка немножечко нейтрализовала вот тот ударный провал, который мы видели с утра по индексу Мосбиржи. На валютном рынке потихонечку вот после полудня начали активизировались спекулянты против рубля, соответственно, юань к рублю вернулся выше 12.40. У нас сейчас плотный график налогов платежей. Еще один момент – это завтрашний аукцион российского ЦБ по предоставлению рублевой ликвидности в банковскую систему. Срок там обычно неделя. Недельный кредит они выдают. В общем, если ЦБ увеличит существенно объем выданных кредитов, то рынок фондовый может стабилизироваться во второй половине недели, а вот валютный рынок пойдет против рубля. рубля уже более активно. Потому что с прошлой недели ликвидность сократилась, это помогло стабилизировать рубль. Но ЦБ явно сейчас пытается управлять с помощью динамики рублевой ликвидности, ограничивать давление на курс рубля, хотя в целом, я так понимаю, никто не против, чтобы рубль слабел, но это ослабление, если будет, скажем так, ограниченным с точки зрения скорости, оно тогда не вызовет по замыслу ЦБ, соответственно, взлета девальвационных, а значит, инфляционных ожиданий. Поэтому пока, скажем так, валютный рынок на новых рубежах у нас стабилизировался. В центре внимания, конечно, сегодня будет глобальный рынок, в том числе косвенно это повлияет и на российские на российские фондовые показатели, потому что касается рынка нефти. Сейчас на нефть $93 на Brent. Это, конечно, ниже, чем в пятницу. Военная премия чуть-чуть сократилась. Рынок с нетерпением ждет такой разрекламированной пресс-конференции главы Минфина США Бессента. Он обещал сегодня громкие заявления. Фактически вот в ближайшие 24 часа Минфин США ведет новые санкции против Ирана, так называемый экономический ДНД, который объявил президент Трамп. И по замыслу Трампа, может быть, и Минфина американского, эти все экономические санкции должны парализовать полностью иранскую экономику. Все понимают, что речь идет, видимо, о вторичных санкциях, касательно Китая в том числе. Поэтому всем интересно, какая будет здесь интрига. И здесь еще есть один момент, который рынок, может быть, не сильно учитывает, но слишком уж синхронно и обе партии в Иране, условные партии мира, да, которые хотят замирения с США на нехороших условиях, и партии войны. В общем, они сегодня выступают в унисон, и там звучат жесткие заявления, что не Иран начал эту войну, значит, и заканчивать ее должны не на условиях агрессора, а на условиях, скажем так, либо компромиссных, либо иранских. Поэтому Верховный Совет нацбезопасности Ирана, этот орган, судя по всему, действительно контролирует все процессы, заявил о том, что если экономическая война продолжится, то ни капли нефти не будет экспортировано через Ормузский пролив, ни из любой части Персидского залива. Кроме того, Иран рассмотрит в таком случае необходимые контрмеры против партнеров торговых по Персидскому заливу, намек на Эмираты, судя по всему, Кувейт, Бахрейн и прочее, и, может быть, задуматься над тем, чтобы в случае удушения иранской экономики, чтобы это удушение проходило не в одиночку, а всем было душно. Намек такой, что, может быть, Иран начнет какие-то более агрессивные действия, так что рынок в ближайшую неделю-две после заявленных сегодня санкций США, которые еще пока не активированы и не объявлены, кстати, официально, что может Иран этому противопоставить? Если вдруг будет действительно какой-то военный ответ Ирана, тогда военная премия взлетит за нефть.
17: Капитал на бизнес FM. Реклама.
18: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
17: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
19: Культ наличности. Лица на банкнотах.
20: Эдвард Мунк, норвежский художник, который написал одну из самых узнаваемых картин в мире «Крик». На полотне изображена фигура кричащего человека на фоне кроваво-красного неба. Этот пугающий образ стал иконой экспрессионизма и впоследствии часто использовался в кино и рекламе. К примеру, маска из фильма «Крик» создавалась авторами кино именно под впечатлением от картины Мунка. Шедевр многократно становился мишенью похитителей. Сегодня оригинал «Крика» выставлен в Осло, а портрет самого Эдварда Мунка можно найти на купюре в 1000 норвежских крон.
19: Культ наличности. На бизнес FM.
17: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
1: За год на первичном рынке Москвы дисбаланс между количеством покупательских запросов на квартиры с отделкой и их числом в экспозиции удвоился. Вырос с 20 до 40%, подсчитали в компании «Инкомнедвижимость». Разрыв увеличивается за счет дефицита. В масс-маркете, например, около 80% покупателей ориентированы на варианты с частичной или полной отделкой. Приобретение жилья в бетоне предполагает дополнительные финансовые и временные траты. Поэтому готовые лоты вымываются, а новых на рынок выходит все меньше. Количество предложений с отделкой в некоторых проектах за год сократилось на четверть. Девелоперы стараются оптимизировать себестоимость строительства и удешевить сами объекты. Ведь в массовом сегменте отделка добавляет около 10-15% к цене квадратного метра, поясняют в компании. И на первичном рынке Подмосковья, по оценкам аналитиков ГК ФСК, основа сегодняшнего предложения – квартиры без отделки. Их доля достигла 65 с хвостиком процентов против 51 с хвостиком год назад. При этом квартир с чистовой отделкой за тот же год стало меньше почти на 30%, а лотов с предчистовой отделкой на 46 с небольшим процентов. И как гласит статистика ЦИАНа, во многих крупных российских городах меняется структура сделок по виду отделочных работ. Девелоперы все реже предлагают варианты с чистовой отделкой. Если взять 40 крупнейших городов страны, то в целом доля сделок с полностью готовыми квартирами в 2026 году составляет 18%, против 19% годом ранее и 32% 5 лет назад. При этом активно растет доля квартир с черновой отделкой. С 4% 5 лет назад до 13% в 2026 году. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
21: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
22: 12:59 в Москве, в студии Евгения Симонова. Меры по минимизации проблем с экспортом российского зерна из-за ударов Киева определены, об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заверил, что они обеспечат своевременный и в полном объеме вывоз того зерна, которое предназначено для поставок за рубеж. Российская армия за сутки ударила по объектам военно-промышленного комплекса, энергетической и портовой инфраструктуре на Украине, которая используется в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, российские средства ПВО за сутки сбили 17 авиабомб, 11 ракет «Фламинго» и 988 украинских беспилотников. Обладатель двойного гражданства России и Германии пытался получить дивиденды по акциям «Газпрома», обойдя контрсанкции. Арбитраж Петербурга и Ленобласти отказал ему во взыскании из компании 87 миллионов рублей дивидендов и процентов по ним. Суд напомнил, что дивиденды в адрес резидентов недружественных государств направляются на специальные счета типа «С». Ребенок пострадал от стрельбы по детской площадке в Подмосковье. Она произошла возле одного из домов в поселке Ново-Ивановское. Незнакомец несколько раз выстрелил, предположительно, из пневматики. Ранение получил ребенок 2020 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Устанавливается личность виновника произошедшего, сообщили в полиции. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Час дня в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Сразу несколько атак беспилотников на склады Marketplace Озон за одну ночь все на юге России, но с разными последствиями. На фоне ночных атак на складские помещения Marketplace акции Озон потеряли почти 30%. Потом немного отыграли. Подробности буквально через минуту. Иран пригласили в оборонительный союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. Соглашение, в частности, закрепляет, что нападение на одну из этих стран считается агрессией против всех. Возможен ли в нынешних реалиях такой военный союз и как подобные идеи понравятся Вашингтону? Экстремальная засуха и вооруженные конфликты угрожают мировому рынку пшеницы. Есть проблемы с логистикой, вдобавок заметно выросли цены на удобрения. Эти и другие темы на Бизнес FM. Сразу несколько атак беспилотников на склады маркетплейса «Озон» за одну ночь. Все на юге России, но с разными последствиями. Крупный пожар возник на складе компании в Краснодаре. Сотрудники были эвакуированы. Из-за возгорания в логистическом центре в Махачкале несколько сотрудников получили травмы. Их жизни ничто не угрожает. Склад в Махачкале временно прекратил работу. Товары скрыты с витрины. Часть заказов отменят, остальные перенаправят с других объектов. Еще одна атака была на склад в Адыгея.

0: ФБО и по ФБС. Со всеми маркетплейсами у нас обе системы используются, поэтому условно переход на ФБС для нас не является чем-то таким болезненным или тяжелым. Но, конечно, остатки по ФБО – это жалко. Это и сроки доставки, и оборот, а ФБС – он немножко другой.
1: Вы говорите, надеетесь на страховку, да, была она у вас? Может быть, вы уже обсуждали это с поддержкой?
0: Нет, с поддержкой мы это не обсуждали. У нас есть сумма страхования, она где-то порядка 5 миллионов рублей. То есть в разделе страхования у Озона можно прям посмотреть, какое количество товара на какую сумму застраховано. И, исходя из этих цифр, у нас каждый день удерживается определенная плата за эту страховку. И, честно говоря, сейчас абсолютно вся надежда на страховку. Я, конечно, будет очень обидно, если нам ее не дадут.
2: Сергей Селлер. В прошлую субботу был атакован логистический центр «Озон» в Самарской области. Он загорелся, 1500 сотрудников были эвакуированы, были пострадавшие. Работа склада была остановлена на неопределенный срок. После атаки также была остановлена работа склада «Озон» в Оренбургской области. О своем опыте работы с «Озон» и его страховкой говорит Селлер Леонид.
3: Мы с конца 25-го года стараемся со складами «Озон» уже не работать. Работает только по системе ФБС. Но товар на складах еще остался. Это один тип товара – полотенца. Суммарный остаток там примерно 580 тысяч рублей. На складах в Самаре у нас сгорело товара примерно на 10 тысяч рублей. На складах в Оренбурге вроде ничего не было. Мы потом перепроверили, но вроде там ноль. Страховка «Озон» у нас была подключена. Стоит она 21 рубль в день. Это за сумму товарных остатков 580 тысяч рублей. Как по мне, это очень небольшая сумма, которую платим мы за страховку. Солидарен с другими селлерами. Думаю, что если ударов по складам «Озон» будет немного, то всем компенсируют их товары, так как иное ударит по репутации «Озона». Если как на «Валберес» все склады разгромят, то, думаю, «Озон» будет также искать любые способы не заплатить за потери селлеров. Опять же, будет очень интересно посмотреть отношения двух основных маркетплейсов, как поступают тот, как поступает иной в одной и той же ситуации, когда теряются и площади хранения данных площадок, и товары, которые им не принадлежат.
2: Селлер Леонид, объемы складских помещений двух маркетплейсов сопоставимы, однако отдельные склады у «Озон» меньше по размеру. Вдобавок, у компании было несколько недель на подготовку к ударам. Чем она и воспользовалась, распределив товары, говорит основатель компании «Вау Стратегии ЕКОМ», сопредседателя по стратегическому развитию Ассоциации участников рынка электронной коммерции Сергей Петренко.
4: Если сравнивать блок по объему складской логистики, то, конечно, «Озон» уступает, но здесь нужно понимать, что у компании только официально более 5 миллионов квадратных метров, да, складов, около 50 фулфилмент-центров, да, и порядка 465, по-моему, сортировочных центров, да, это вот так предварительно по подсчетам, по всему прочему. Поэтому здесь как-то сложно говорить, сыграла это роль какую-то или нет. Здесь, наверное, будет правильнее говорить, что атаки на «Озон» начались буквально недавно. И у «Озона» было время подготовиться к этой ситуации в целом. И они начали готовиться к этой проблеме и к этой ситуации еще 3 недели назад, когда начали вывозить со своих складов дорогой товар в ПВЗ, когда начали активно расширять сеть фулфилментов и дополнительно арендовать малые склады в регионах. Поэтому, наверное, это больше ключевой фактор, нежели разница в больших складах.
1: Почему тогда разница в больших складах не так важна? Или она просто не на первом месте, скажем так?
4: Я думаю, что она не на первом месте. Понятно, что чем больше склад, тем больше вероятность попадания в него, грубо говоря, БПЛА, да, и, соответственно, там хранится больше товаров, и, соответственно, от пожара они пострадают больше. С точки зрения экономической составляющей, выгода в уничтожении больших складов, она, конечно же, очевидна. Поэтому, скорее всего, по этой причине ВБ подверглись атаке первой, потому что имели действительно крупные склады, которые консолидировали в регионах большой объем товара. Нужно четко понимать, что если в текущей ситуации атаки были точечные на крупные склады в конкретных регионах на ВБ, то на «Озоне» после отработки той всей ситуации, которая произошла с «Валбересом», мы видим, что за 2 дня было атаковано сразу же 5 складов, даже 6 складов в одном регионе. В текущем варианте в Южном федеральном округе у нас сейчас действительно очень нестабильная ситуация с поставками и с работами складов по «Озон».
2: Вау, стратегия ЕКОМ. Сергей Петренко. В результате атак беспилотников пострадали социальные учреждения в южных регионах. В Краснодаре при падении обломков БПЛА на частный детский центр погибли трое детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. По данным оперштаба региона, 12 детей пострадали при атаке.

0: атаки на город. Также ранения получили двое взрослых. Их госпитализировали. Об обстановке на Кубани, о том, как прошла минувшая ночь, рассказывает замгендиректора бизнес-ФМ «Краснодар» Антон Мисулис.
1: Сирены звучали в Геленджике, в Анапе, в Новороссийске, в Сочи, в Краснодаре. Так, по информации властей, обломки дрона упали на частный детский центр в Краснодаре. Пока неизвестно, что это за детский центр, но известно, что он работал в круглосуточном режиме. Также фрагменты беспилотников попали в жилые и строящиеся многоквартирные дома. На складских помещениях произошло возгорание, его сейчас ликвидируют. Кроме того, глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил об атаке на Тахтамукайский район, в частности, на город Адыгейск, это ближайший пригород Краснодара, буквально 15 километров. Здесь в результате ударов произошел пожар на территории логистического центра «Озон». По словам Кумпилова, персонал был эвакуирован и сведения о пострадавших не поступало.
0: Антон Мисулис, бизнес-ФМ «Краснодар». На фоне ночных атак на складские помещения маркетплейса акции «Озон» потеряли почти 30%, потом отыграли 10% падения. Российский рынок акций на старте утренней сессии показал снижение. Индекс Мосбиржи в моменте опустился на 3%. А в правительстве разрабатывают вместе с бизнесом варианты поддержки продавцов после ударов ВСУ по складам «Озон», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Минэкономразвитие рассмотрит и проработает меры поддержки «Озон» и селлеров в случае обращения от маркетплейса. Государство также поддержит бизнес, пострадавший от атак ВСУ на склады «Вайлдберрис». Продолжение темы через полчаса на «Бизнес-ФМ». Ирана пригласили в оборонительный союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. Речь идет о так называемом Миканском соглашении, которое закрепляет, что нападение на одну из этих стран считается агрессией против всех. Эр-Рияд, Анкара и Исламабад подписали соглашение о совместной обороне в начале августа. Сейчас приглашение в союз получил Тегеран, рассказали в иранском парламенте. При этом Иран находится в состоянии войны с США, союзницей Турции по НАТО. А Саудовская Аравия неоднократно сообщала о прилетах иранских снарядов по территории страны с начала конфликта с США. Возможен ли в нынешних реалиях такой военный союз и как на подобные идеи отреагирует в Вашингтоне, рассуждает востоковед Кирилл Прохоров.

0: акт, созданный по образцу НАТО. Главными его целями является, конечно же, обеспечить безопасность в регионе и снизить нарастающую зависимость от Соединенных Штатов. То есть региональные лидеры хотят сами отвечать за стабильность на Ближнем Востоке, особенно на фоне конфликтов в Газе и американо-иранского противостояния. А также Союз предусматривает объединение ресурсов Саудовской Аравии, мощную турецкую армию, это, если что, вторая армия в НАТО. Ну и вот если Иран примет это предложение, то это тоже очень усилит этот блок.
1: А для чего приглашение туда получил Иран, учитывая его непростые отношения с той же Саудовской Аравией или там с Турцией?
0: Это может показаться странным, но на самом деле приглашение Тегерана — это весьма логичный шаг, так как, ну, все же Иран является одним из ключевых игроков на Ближнем Востоке, и его включение в этот блок может поспособствовать снижению напряженности. Также это показывает, что блок не является антииранским. Но, конечно же, у этого присутствуют определенные сложности. Например, Саудовская Аравия имеет довольно сильные разногласия с Ираном. Турция — это вообще член НАТО. Однако Иран довольно позитивно относится к присоединению в этот блок и сейчас активно изучает это предложение.
1: А как США, на ваш взгляд, на все на это отреагирует?
0: Реакция США негативной не будет. Президент Трамп уже публично одобрил создание этого пакта, назвав его большим, смелым и важным первым шагом. Вашингтон же давно уже призывал своих ближневосточных союзников больше отвечать за свою безопасность. Этот новый союз позволит штатам переложить часть бремени на оборону и при этом сохранив свое влияние на Ближнем Востоке.
2: Кирилл Прохоров, востоковед. Военные союзы на Ближнем Востоке в последнее время интенсивно развиваются. Так, в Саудовской Аравии и Пакистан связаны двусторонним стратегическим договором о взаимной обороне, подписанным в сентябре прошлого года. А в начале 26-го РИА также вступил в завершающую фазу подготовки военного соглашения с Египтом и Сомали. Проект предусматривает развитие сотрудничества в сфере безопасности Красного моря и расширение военного партнерства.
3: Реклама. Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О HeadHunter у Грайн 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
5: Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42-45-777.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
6: Случай, когда ученые совмещают изучение природы вещей с изучением природы денег в истории, нередки. В XVI веке великий астроном Николай Коперник, будучи управляющим общим имуществом Вармийского епископства, вел наблюдение не только за движением небесных сфер, но и за движением денег. Сочинение Коперника-экономиста содержит новаторские для своего времени идеи различия между ценностью и стоимостью и, как считается, заложили основы для будущей количественной теории денег. А в названии принципа, который гласит, что плохие деньги вытесняют хорошие, имя Коперника объединено с именем вдохновителя создания лондонской бирже Томаса Грэшема. Закон так и называется – Коперника Грэшема.
4: Деньги к деньгам. На Business FM.
7: Продажи велосипедов выросли на 82% в количественном выражении, а электровелосипедов на 20%. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
4: Погода в Москве.
2: Сейчас в городе плюс 19, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. А вот на завтра синоптики передают слабый дождь и плюс 13-16 градусов в течение дня. 13-16 в Москве. Экстремальная засуха и вооруженные конфликты угрожают мировому рынку пшеницы. Торговля сельхозпродукцией серьезно осложнилась из-за ситуации на Украине, обстановки на Ближнем Востоке, а также климатических аномалий в разных частях света, отмечают эксперты. Вдобавок заметно выросли цены на удобрения. В результате объем экспорта снижают даже страны-лидеры в этой области. О глобальной зерновой проблеме рассуждают журналисты New York Times.
8: Существующая система поставки зерна зависит от трех факторов – бесперебойной торговли, дешевой энергии и стабильного климата, говорит Эван Фрейзер, профессор, изучающий глобальную продовольственную систему в университете Гвельфа в Онтарио. Сегодня, по его словам, ни одно из этих условий не выполняется. Одним из самых тревожных последствий войны в Иране стало влияние на цены на удобрения. Из-за закрытия Ормузского пролива они взлетели в самый неподходящий момент – во время весеннего посевного сезона в северном полушарии. А в последние недели и Россия, и Украина усилили атаки на зерновые экспортные терминалы и суда друг друга в Черном море. В другие годы мир мог бы рассчитывать на то, что европейские производители пшеницы компенсируют дефицит, но не в этом году. Согласно прогнозам правительства, Франция, крупнейший производитель пшеницы в ЕС, ожидает снижения урожайности из-за рекордной жары этим летом. Во вторник крупнейшая фермерская организация Германии заявила, что урожайность некоторых культур, в том числе пшеницы, снизилась. Австралия, которая также является крупным экспортером пшеницы, засеяла пшеницей меньше площадей из-за высоких цен на удобрения, вызванных перекрытием Ормузского пролива. Наконец, США ожидается худший урожай пшеницы с 70-го года, в основном из-за сильнейшей засухи на Великих равнинах. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в июле цены на пшеницу уже достигли трехлетнего максимума. Рост цен окажет огромное давление на правительство, которое вынуждены закупать зерно по высоким ценам, а затем субсидировать расходы, чтобы цены на хлеб оставались доступными.
2: Насколько серьезна угроза для мирового зернового рынка и почему к подобным публикациям стоит относиться осторожно, объясняет директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
9: На сегодняшний день цены на американском рынке составляют примерно $7 за бушель. Да, это высокие цены, которые значительно выше, чем еще пару лет назад. В то же время было время, в 2022 году, когда зерно стоило $12. То есть на сегодняшний день, да, есть тенденция к повышению цен, но она не критична. Надо понимать, что действительно у нас есть проблемы в Европе из-за засухи, которая там была. Есть проблемы в других территориях тоже из-за климатических изменений. В Соединенных Штатах там была не очень хорошая погода. Но в целом на сегодняшний день говорить, что зерно в мире кончается, я бы не стал. Это далеко от истины. Действительно, мы имеем проблему в Черном море из-за того конфликта. Но есть ощущение, что, в принципе, на глобальные цены на зерно это повлияет не очень сильно. И при этом надо понимать, что в мире существуют годовые запасы зерна, которые можно продать, чтобы избежать чрезмерного роста цен на зерновые. Поэтому давайте делить на 10, тогда получим реальность. Картину состояния мирового продовольственного рынка. Если мы говорим о дефиците удобрений, то это прежде всего азотные удобрения, сырьем для производства которых природный газ. И из-за проблем в Персидском заливе производство азотных удобрений в одно время упало. Но потом, если мы посмотрим мировые цены, не сказать, чтобы вернулись к докризисному уровню, но на самом деле никакого серьезного прорыва вверх, который бы поставил под вопрос снабжения глобального сельского хозяйства удобрений, там этого нет. Да, цены выросли, потом они пошли вниз. Кстати, если кто не знает, основной производитель удобрений в мире – это Китай, который производит порядка трети всего объема удобрений в мире. Китай не затронут кризисом в Персидском заливе.
2: Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики. А в мировом экспорте пшеницы доминируют относительно немногие страны. Это Россия, Канада, США, Украина и Европейский Союз. Основными импортерами являются Турция, Китай, Индонезия, а также страны Северной Африки, Египет, Алжир и Марокко. Вакансий меньше, зарплатные запросы выше. Более половины компаний сократили общее количество вакансий за последний год. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные опроса аудиторской компании Кепта. 95% опрошенных пожаловались на трудности с набором сотрудников. Главная проблема – разрыв между зарплатными ожиданиями соискателей и готовностью бизнеса платить. Мы поговорили с предпринимателями из разных отраслей, какая у них ситуация с наймом персонала и с чем возникают самые большие трудности.
10: Сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
11: Сейчас вообще рынок труда находится в значительной такой ревизии. Может быть, это будет подходящим словом. Если, конечно, мы говорим про айтишный сегмент, то это полное переосмысление того, кого брать и сколько платить. И все это относится и связано с вайб-кодингом. Это, наверное, ключевая причина и основная проблема. Если мы говорим про другие профессии, то здесь главный вопрос – это в производительности, которую может показывать один человек, используя агентов. И мы для себя найм в этом году остановили. Это, будем так сказать, предварительная мера. Скорее всего, это приведет к тому, что и уменьшится количество вакансий, и, наверное, уменьшится немножко численность. Это при том, что есть значительный рост. Поэтому мы прогнозируем, что в целом в будущем численность компании будет либо стоять на месте, либо уменьшаться, при этом обороты компании будут расти. Мы не считаем нужным набирать, потому что мы научились, используя искусственный интеллект, используя агентов, делать из тех же сотрудников значительно больше результата.
12: С коллегами, наверное, общаетесь? Примерно все в этом направлении идут?
11: Вы знаете, в айтишном сегменте, да, все идут в этом направлении, а если не идут, то, к сожалению, у них, скорее всего, будут большие проблемы. Но и по другим позициям, по другим профессиям мы видим очень существенное изменение требований. Появление таких инструментов, как Cowork, для решения задач, для обработки документов, для подготовки презентаций, для анализа. Все это предметно меняет суть профессии зачастую.
10: Руководитель компании производителя упаковки на основе алюминиевой фольги ML Group Валентин Скуратовский.
13: В нашем секторе производственном не то чтобы все хорошо, но в плане вакансий у нас достаточно много открыто вакансий. И, если честно, я не вижу причину сокращать найм, если зарплатные ожидания у кандидатов завышены. И еще какие-то причины. Если есть недостаток кадров, то сокращать найм никто не будет. На самом деле у нас достаточно большая сейчас загрузка и много вакансий. Конечно, нужно учесть, что у нас сегмент пищевой упаковки, он немного от остальной промышленности отличается, потому что первичная упаковка для продуктов питания – это такая вещь, на которую кризисы или какие-то другие катаклизмы влияют очень слабо. Но на сегодняшний день мы не чувствуем на себе, что кто-то сокращает найм. Но опять же, это наш отдельный сегмент.
12: Да, это вы расширяете, да. В смысле расширяете производство, поэтому или просто трудно найти каких-то сотрудников, поэтому открытые вакансии?
13: И то, и другое. Мы немного и расширяем производство, и найти трудно, потому что есть конкуренция с другими секторами, особенно в рабочих специальностях. А зарплатные ожидания действительно у людей повышаются, потому что есть некая конкуренция за квалифицированных людей, которых можно чему-то научить. И есть инфляция, которую люди тоже чувствуют. Соответственно, зарплатные ожидания растут.
10: Президент БАОН Илья Ярошенко.
14: В секторе фэшн-ритейла наблюдается спад. Понятное дело, чем вызванный. Поэтому во многих компаниях найм сильно сокращен, а в некоторых и вообще приостановлен. Если найм есть, то трудности разве что с универсальными позициями бэк-офиса. Бухгалтера и юристы, например. Есть же сектора экономики, в которых нет спада и даже, говорят, есть какой-то рост. Завышенные зарплатные ожидания точно, конечно, есть. Объясняется вполне понятно. Кандидаты хотят сохранить свой уровень жизни и потребления при постоянной инфляции и готовы какое-то время подождать, пока не получат нужный им оффер.
2: По данным рекрутингового портала HR.ru, наибольший разрыв между желаемой и предлагаемой зарплатой у работников науки и образования. Реальное предложение рынка на 21% ниже запросов в вакансиях. У юристов это разрыв 20%, в сфере инвестиций, консалтинга и финансов разница составляет около 15-18%. Каска в России за год подорожала примерно на четверть. втором квартале средний чек достиг почти 64 тысяч рублей, подсчитали в Банке.ру. Рост цен подтверждают и страховщики. По отдельным моделям полисы прибавили 15-35%. Одна из главных причин – машина стала гораздо дороже ремонтировать. Если еще два года назад среднее восстановление автомобиля обходилось в 160-180 тысяч рублей, сейчас сумма может доходить до 260. Как вместе с ценами меняется сам рынок автострахования, рассказывает член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
15: Источник роста и вообще изменения цен на КАСКО, их главных два. Первый – это увеличение стоимости автомобилей, и второе – увеличение стоимости запчастей. Изменение стоимости полиса КАСКО рассчитывается как процент от стоимости машины. Если мы видим, что новые машины дорожают, машины на вторичном рынке дорожают, то это однозначно приведет к увеличению стоимости КАСКО. Запасные части влияют в гораздо большей степени, чем стоимость ставки нормы час. Цены на запчасти растут по двум причинам. Во-первых, отсутствие заводов-изготовителей и их официальных представителей в России по большинству марок моделей автомобилей. Во-вторых, очень сложная и непредсказуемая логистика.
1: А вообще спрос на КАСКО падает или растет?
15: По мере того, как увеличивается стоимость ремонта, конечно, спрос на КАСКО растет. Но тут есть нюанс. Дело в том, что страховые компании вообще очень неохотно страхуют немолодые машины. Связано это с тем, что страховщики полагают, что хозяева старых машин меньше о них заботятся и, соответственно, выше вероятность ДТП, дороже относительно ремонта и так далее. Постоянно существующий спрос со стороны владельцев не новых машин, а машин в сегменте, там, условно говоря, от 7 до 15 лет и старше на КАСКО, он для страховых компаний становится очень важным, потому что он позволяет им компенсировать выпадающие продажи по новым машинам. Поэтому мы видим, что на рынке появляется все больше продуктов, ориентированных на водителей, которые ищут более бюджетные варианты покупки КАСКО. Это всяческое, так называемое, неполное страхование, когда в полисе есть большая франшиза или есть какие-то виды страховых случаев, которые признаются не страховыми в этом виде страхования.
2: Член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский. Сэкономить на КАСКО можно за счет франшизы или отказа от покрытия мелких повреждений. По словам экспертов, сочетание этих условий позволяет снизить стоимость полиса примерно на треть, а иногда и вдвое. Но предпосылок для общего снижения цен пока немного. Запчасти продолжают дорожать. Большинство из них импортные и зависят в том числе от курса валют. Поэтому страховщики, скорее всего, будут не столько снижать тарифы, сколько предлагать больше облегченных вариантов КАСКО.
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Минэкономразвитие рассмотрит и проработает потенциальные меры поддержки Озон и селлеров маркетплейса, пострадавших из-за атак ВСУ, если за ними обратится компания, сообщили Интерфаксу в министерстве. Напомню, с 22 августа сразу несколько складов Озон пострадали при атаках украинских дронов в ряде российских регионов. При этом ранее Минфин подготовил и внес в правительство постановление о мерах поддержки для Wildberries и продавцов, пострадавших от атак беспилотников на этот маркетплейс в июле-начале августа. Президент России Владимир Путин сегодня примет в Кремле главу МИД Индии, который находится в Москве с рабочим визитом. Повестка переговоров будет обширной, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Российские войска взяли под контроль сразу три населенных пункта в зоне СВО. Это Кучеров, Яр в ДНР, Першая Травня в Сумской области и Долинка в Запорожской области, сообщает Минобороны. Также, по данным ведомства, армия России за сутки ударила по объектам ВПК, энергетической и портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Сингапур представил пакет мер для поощрения семей к рождению большего количества детей. Так он предлагает выплаты родителям в размере более 55 тысяч долларов на каждого ребенка. Город-государство борется с падением рождаемости. Из-за него государство стало одной из самых быстро стареющих стран мира. Там более 21% населения старше 65 лет. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Государство поддержит бизнес, пострадавший от атак ВСУ на склады Wildberries, маркетплейсы. Сами селлеры получат отсрочку по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки. Подробности буквально через минуту. Владелец антикварного магазина в Москве лишился 100 миллионов рублей за одну ночь. В такую сумму он оценил последствия конфискации антикварного оружия, проведенного Росгвардией. Так какой правовой статус антиквара и надо ли оформлять лицензию на такое оружие? Мировой рынок может остаться без качественной арабики. Причина – проливные дожди в Бразилии, непогода повредила часть урожая и ухудшила качество зерна. Эти и другие темы на Business FM. Государство поддержит бизнес, пострадавший от атак ВСУ на склады Wildberries. Маркетплейсы, сами селлеры получат отсрочку по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки. Как сообщили в Минфине, меры поддержки распространятся на юрлиц и ИП с ущербом свыше 5% годового дохода. Пострадавшим предпринимателям предоставят отсрочку на 12 месяцев по уплате НДС, налога на прибыль и налогов по упрощенке. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, а также приостановление проверок, дадут бизнесу возможность сосредоточить ресурсы на сохранение рабочих мест и продолжении своей деятельности. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что меры правительства поддержат деловую активность всех предпринимателей, торгующих на маркетплейсе, и позволят им адаптироваться к новым условиям. Сами селлеры оценивают такую поддержку довольно сдержанно. Многие зависят от размеров бизнеса. К примеру, для небольших продавцов налоговые преференции не сильно важны, говорит Максим Попов, владелец компании, продающей товары на маркетплейсах.
16: Вы знаете, для достаточно крупных компаний это хорошая мера, потому что уплата НДС действительно отодвинет, если ее отодвинут, то бизнесу будет полегче. Для небольших компаний, как мне кажется, как раз эти меры достаточно слабо помогут, потому что у них небольшая нагрузка и по налогам, и упрощенка, она работает немножко по-другому, там не формируется такой большой пул разных налогов.
17: Мера будет распространяться на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, если сумма ущерба превысила 5% их годового дохода. На ваш взгляд, справедливы ли это критерии?
16: Как я понимаю, в текущей ситуации под этот критерий попадут почти все, кто продает на Wildberries, то есть 90% продавцов. Пострадало много складов, соответственно, большое количество товара, и это точно превышает 5%.
2: Максим Попов работает на маркетплейсах. Другой вопрос, что из-за ударов по складам повреждены товары, доход от которых у продавцов был запланирован в будущем периоде, и не факт, что это перспектива одного года, объясняет Денис Вдовин, владелец компании D&D, семейный бренд, создающий готовые подарочные наборы и украшения.
18: Если честно, это, знаете, как из разряда «лучше, чем ничего», но по факту никак эта проблема не решает. То есть, приведем простой пример. У нас, как компания, есть план-факт на ближайшие полтора года по месяцам. Соответственно, то, что уже в предыдущем периоде произошло по уплате, соответственно, мы экономику уже свели, мы знаем, сколько это нужно оплатить. Окей, оплатим. Проблема в том, что горят товары будущих периодов, а не этого. То есть, в будущем периоде мы не можем заработать. Более того, сейчас уже горят и склады Озона, о чем говорит, что инфраструктурно те планы, которые мы написали, даже если у нас каким-то чудом появится в таком объеме товар, невозможно реализовать. И, по сути, сама отсрочка ничего такого особого и не дает, потому что убытки намного больше, чем отсрочка на ту сумму, которую они якобы планируют. Критерии, я, конечно, вижу в первый раз, превысило 5%. Сложно оценить данный критерий. Как подсчитать эти 5%? То есть, например, у нас есть такое понятие, как себестоимость товара, есть такое понятие, как выручка.
2: Денис Вдовин, владелец компании «Деанда». Под критерий ущерба годовых доходов в 5%, скорее всего, подпадут почти все пострадавшие продавцы, отмечают эксперты. Однако доход к расчетам этого показателя может быть разный, отмечает генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
19: Мера по отсрочке налогов по НДС, налогу на прибыль и другим налогам является значимой мерой поддержки для непосредственно предпринимателей. Это точно совершенно позволит сейчас сфокусироваться на замещении непосредственно выбывших товарных запасов, а не на уплате налогов, и позволит потенциально относительно быстро восполнить товарные запасы. Вопрос про критерии в определении в 5% от годового дохода оставляет множество вопросов. В частности, что является годовым доходом, как будет определяться измеряться непосредственно стоимость товара, который выбыл из оборота в результате атак беспилотников. Это себестоимость, это непосредственно закупочная цена, это розничная цена. На данный момент эти вопросы остаются открытыми. Я полагаю, что, скорее всего, наиболее справедливая здесь позиция будет звучать как оценка по непосредственно выручке и оценка по розничной стоимости этих товаров, которые выбыли из оборота, просто потому, что делать детальные расчеты непосредственно по себестоимости будет крайне проблематично.
2: Ефим Алдухов, гендиректор агентства «Точка сверки». Склады «Вайлдберрис» подвергаются ударам с 18 июля. За это время их атаковали больше 20 раз. «Форбс» оценивал возможный ущерб селлеров и компаний в 600-800 миллиардов рублей. Логистические центры «Озон» впервые были атакованы БПЛА в минувшие выходные. Накануне сразу несколько складов маркетплейса пострадали на юге России. На объектах в Краснодаре и Махачкале произошли пожары. А в чем отличие логистических центров «Вайлдберрис» и «Озон», которые подвергаются атакам БПЛА, расскажем в ближайшее время в эфире «Бизнес ФМ». Владелец антикварного магазина в Москве лишился 100 миллионов рублей за одну ночь. Такую сумму он оценил последствия конфискации антикварного оружия, проведенного Росгвардией. В ведомстве нам заявили, что у изъятия были основания, а суды встали на сторону Росгвардии. Разбираемся в том, какой правовой статус у антикварного оружия и надо ли оформлять лицензию. Евгений Перельчук подробнее.
20: Кортики, мечи, сабли, шпаги и мушкеты. 435 единиц антикварного оружия. Культурные ценности стоимостью от 50 тысяч до нескольких миллионов рублей оказались вывезены Росгвардией за одну ночь после внеплановой проверки из антикварного салона «Стрелец». Его владелец, индивидуальный предприниматель Дмитрий Щекотов, рассказал нашей редакции, что имел экспертизу от Минкультуры о том, что постановление правительства о мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия не относится к культурным ценностям. С 2016 года Дмитрий покупал на зарубежных аукционах антикварное оружие, завозил его в Россию как объекты культурной ценности, продавал их потом любителям военной истории, исправно платил налоги, и претензий к нему со стороны контролирующих органов не было. А потом что-то произошло.
21: Пришли ко мне проверяющие из Росгвардии, хотели узнать, имеются документы, экспертизы, как бы на что я ответил, имеются, но сейчас доставить не могу, потому что надо искать. После этого сотрудники позвонили начальнику, сказали, что тут оружие, и он, соответственно, дал команду, что все надо изымать. Это было неожиданностью, потому что за все это время никто не приходил, никто не предупреждал, никакие письма не отправлялись о том, что надо исправить нарушение. По сути, по закону об оружии и по уголовному кодексу это антикварное оружие никак нельзя использовать, кроме того, как его на стенку повесить. Все это оружие складировали в оружейной комнате отдела МВД Гальянова. Но я сомневаюсь, что там условия подходят.
20: Мы обратились за разъяснениями в Росгвардию. Там нам пояснили, что юридическому лицу или ИП для продажи антикварного оружия требуется лицензия на торговые операции с гражданским оружием. И какого-то особого статуса у антикварного оружия нет. А причин, почему его могут изъять, очень много, говорит в РИО замначальника Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Москве подполковник полиции Сергей Хлебников.
22: Во-первых, за грубое нарушение лицензионных требований, условий продажи, хранения оружия, в частности, осуществления деятельности, не в месте разрешенном для торговли этим оружием. Также необеспечение условий сохранности оружия, то есть помещение, не соответствующее установленным требованиям по технической укрепленности, и не исключение доступа посторонних лиц к этому оружию. Также за нарушение, связанное с продажей оружия без сертификата соответствия или декларации о соответствии гражданского и служебного оружия, оружие, не имеющего номера и клейма, в том числе имеющего культурную ценность, копии старинного антикварного оружия, реплик, и оружие, запрещенного к обороту на территории Российской Федерации. Если говорить про старинное антикварное оружие, то запрещается реализация оружия, изготовленного для стрельбы патронами.
20: Как добавили в Росгвардии, антикварному салону необходимо не только лицензию получить, но обеспечить нужные условия по сохранности оружия и заодно запретить доступ к нему посторонних лиц. Другими словами, установить специальные шкафы, замки, сигнализацию, обеспечить температурный режим вплоть до определенной влажности воздуха. наш пострадавший бизнесмен Дмитрий на это говорит, что все это обеспечение – платная услуга Росгвардии и стоит от 2 до 4 миллионов рублей. Важно помнить, что не все старое оружие является антикварным, но лицензию на его продажу иметь нужно, говорит адвокат Сурен Аванесян.
0: В соответствии с федеральным законом об оружии, к старинному антикварному оружию относится огнестрельное оружие, выпущенное до конца 1899 года, непригодное для стрельбы современными патронами, и холодное оружие, выпущенное до конца 1945 года. То есть, условно говоря, какая-нибудь аркебуза будет являться старинным антикварным оружием, а винтовка Мосина образца 1891 года, но выпущенная в начале 20 века, старинным антикварным оружием, согласно вот этому положению, являться не будет. Торговля гражданским оружием подлежит лицензированию. Статья 3 федерального закона об оружии. Антикварное старинное оружие также относится к категории гражданского оружия.
20: Первые суды встали на сторону Росгвардии. Однако Дмитрий намерен дойти до Верховного суда. Вероятно, он поставит точку в вопросе, считать ли антикварное оружие только лишь объектом культурной ценности и можно ли применять к нему нормы и требования оружия гражданского. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама. Компании возвращают сотрудников с удаленки и предъявляют к офисным проектам новые требования. А какие? Столичные офисы, расположенные за пределами исторического центра, востребованы не меньше центровых. А почему? Бизнес все чаще отдает предпочтение не аренде офисных площадей, а их покупке. А где? Расклад сил на офисном рынке Москвы Валерия Мозганова обсуждает с директором по коммерческой недвижимости Level Group Александрой Захаровой. В четверг после 17 на Business FM. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Валюты. Мавританская угия – одна из немногих мировых валют, у которых не 100 разменных единиц, а всего 5. Они называются хумс, что и переводится как 1/5. Ввоз в Мавританию и вывоз из страны национальной валюты строго запрещен, так же, как и расчеты в иностранных деньгах. Угия в несколько десятков раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
5: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
23: Отчеты и планы.
5: Тюменский девелопер построит жилой комплекс на севере Москвы. Общая площадь территории составит почти 1 гектар. По данным ведомости, разработкой проекта занимается Северная Венеция, которая принадлежит девелоперской компании «Север». Рыночную стоимость актива эксперты оценивают в 500-700 миллионов рублей. Размер участка позволяет возвести жилой квартал комфорт-класса на 30-35 тысяч квадратных метров. Дочерняя компания энергохолдинга N+ запустила своего виртуального мобильного оператора в Иркутской области. Сеть охватывает более 250 населенных пунктов в регионе. По оценкам экспертов, число абонентов российских виртуальных операторов превышает 30 миллионов человек. Однако обсуждаемое в России ужесточение регулирования рынка виртуальных операторов связи может существенно затормозить развитие этого сегмента.
23: Сделки.
5: NVIDIA хочет создать модель искусственного интеллекта, которая сможет конкурировать с Китаем. DeepSeek, как пишет Wall Street Journal. Для этого американский техногигант заключил сделку на сумму 6 миллиардов долларов со стартапом Poolside. Соглашение станет также прямым вызовом для ведущих американских и компаний, таких как OpenAI и Anthropic, отмечает газета. Компания Poolside основана в 2023 году бывшим техническим директором GitHub Джейсоном Уорнером. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: 13:45 в Москве. С теми, кто в теме. Около 30 медведей держат в страхе жителей небольшого алтайского села Ейлю. Хищники выходят к домам и в сады, а некоторых уже не пугают даже выстрелы. О встречах с медведями поговорили с ведущим научным сотрудником Алтайского биосферного заповедника, кандидатом биологических наук Юрием Калинкиным. О том, почему медведи пошли к людям и как теперь живут местные и туристы. Он сам не раз сталкивался с медведями в нескольких метрах от себя, а однажды за 8 километров пути встретил сразу 10.
23: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
6: Здравствуйте. У микрофона Андрей Гаврилов. У нас сегодня опасная тема. Нападение медведей на людей на Алтае. Мы обсудили ситуацию с ведущим научным сотрудником Алтайского биосферного заповедника, кандидатом биологических наук Юрием Калинкиным.
8: Юрий Николаевич, расскажите, пожалуйста, как сейчас живут люди в селе Яйлю? Увидеть медведя ночью теперь обычное дело?
9: Да, я, например, каждую ночь вижу медведей и ни одного. Но я наблюдаю за ними из квадрокоптера и так хожу. Если вышел на улицу, то много шансов встретить медведя. Не так их много, 29 медведей ходят вокруг, но они активно перемещаются.
8: Люди боятся выходить из дома?
9: В основном, да, в темноте боятся. Хотя не все. Молодежь бравирует, они гоняют на квадроциклах, даже специально ищут встречи с медведями. Кто-то распугать, кто-то просто нервы пощекотать.
8: А жители окрестных сел на Алтае тоже сталкиваются с медведями?
9: В этом году это не только в республике, в окрестностях, весь регион. Тут нехватка кормов, и медведи везде выходят к людям.
8: Почему медведи именно сейчас массово пошли к людям?
9: Самый основной фактор – нехватка пищи в лесу. Обычно в это время созревает кедровый орех. Это основной их нажировочный корм по Сибири считается. А в этом году его было очень мало, и только по низкогорьям. Вот они спустились на этот орех, они его съели. Его было мало, и он был такой полупустой. Сейчас они ходят, ищут другую доступную еду из населенных пунктов. Пахнут яблоки, груши, приготовляемая пища. К сожалению, их приучили в последние годы к человеческой пище. Сборщики кедрового ореха массово заходят в леса и после себя оставляют очень много мусора, в том числе и остатков продуктов. Поэтому они сейчас ищут эту пищу тоже по опыту прошлых лет.
8: А в основном медведи старые или это молодая поросль? И кто ведет себя более агрессивно?
9: Более, так даже сказать, нагло себя ведут старые самцы. Самок поменьше с медвежатами, но есть тоже. Они стараются стороной держаться. Они боятся за медвежат, но они тоже активно заходят в населенные пункты, но подальше от самцов. Потому что у медведей принято так, что самец всегда давит медвежат, съедает их.
8: Представим себе такую картину. Вот подошел медведь к жилым строениям. Как понять, он просто ищет еду или уже готов напасть? И такого зверя еще можно отогнать или остается только стрелять?
9: Он, скорее всего, ищет еду. Его еще можно отогнать, но не всякого. Некоторые животные буквально от кашля убегают сразу, а какие-то и шумовые гранаты не убегают.
8: А вообще у местных жителей много оружия?
9: Сейчас оружия практически нету. Охотников тут мало стало. С Росгвардией договорились, что сейчас вроде инспекторам раздадут оружие для облегчения патрулирования.
8: Петардами не отпугнешь особенно?
9: Какие-то убегают. И от петарды, и от собак даже. Ну, в основном к лаю собак уже привыкли. Маленькие только, может быть, еще боятся.
8: Деревенские жители ходят в лес или боятся хищных животных?
9: Сейчас уже поменьше стали. За грибами так немного ходят рядом, вокруг, но далеко стараются не ходить, конечно. Побаиваются.
8: Выстрел в воздух способен голодного медведя отпугнуть?
9: Далеко не всегда. Каких-то вот пугливых особей, да. Но если даже зверь нападает, то тоже его это не отпугнет. Только на поражение выстрела. Или иногда пугает выстрел на рикошет. То есть стреляется в землю, чтобы его отрикошетило рядом с ним. И тогда он может убежать. Это, к сожалению, самый распространенный способ отпугивания. У кого есть оружие, они стреляют в воздух. Но для таких борзых медведей это малоэффективно.
8: Как решают, какого медведя нужно отстрелить?
9: Если он заходит в поселок неоднократно и не реагирует ни на какие подпугивающие средства, петарды, выстрелы в воздух или даже шумовые гранаты, и если даже это не действует, и он не уходит из поселка, особенно если он остается на дневку, или которые бросаются, огрызаются при их отпугивании и не убегают Таких животных лучше, конечно, отстреливать.
8: 12 убитых медведей много для вашей популяции?
9: Это немного, но это только официальные цифры. В целом популяция, я думаю, существенно сократится за голодный год. По опыту прошлых лет, вот после 2008 года, где-то на треть, наверное, сократилась. Но это приводит численность животных в соответствии с кормовыми ресурсами места обитания. Это естественный процесс.
8: А до 2008 ситуация была совершенно другой, да?
9: Таких вот массовых заходов старожилы не помнили. То есть, да, были там одиночные, доходили один-два медведя, подходили к поселкам, но в поселки не лезли. Ну и ситуация поменялась, и отношение людей поменялось к медведю. Раньше охота на него была популярна, сейчас особо никому не нужен из охотников.
8: Волки или кабаны водятся у вас? Они сильно досаждают?
9: Волки периодически, у них же есть определенная территория, в определенные периоды года они досаждают. Неделю-две они здесь походят и уходят дальше по своим угодьям. Кабаны постоянно, конечно, тоже то туда пойдут, то сюда, там, в зависимости от где там орех выпал. Конечно, они мешают. Покосы переворачивают, сады портят. Ну, все равно не так, как медведи.
8: Вы сами оказывались один на один с медведем?
9: Конечно, не один раз. Таких вот прям агрессивных на меня выпадов не было. Попадались медведи, то ли добрые. Как-то у меня тогда был еще инспектор наполовину на полставки и на полставки научный сотрудник. И мне надо было проводить учет кабарги. Я шел по маршруту в июне месяце. Это период гона, самый такой легко встретить медведей. Прошел я 8 километров и встретил 10 медведей. Только один пошел ко мне. Это молодые. Часто бывают молодые, вот они любопытные. А так как я проводил учет по экскрементам, то я все время шел вниз головой, смотрел на тропу. А тут раз медведь этот, а я в белой рубашке на виду. Ну, ко мне напрямую подошел, когда уже совсем близко. Пришлось рядом рикошетом с карабина стрельнуть. Он убежал. А так, в общем-то, в основном они убегают. Недавно тут вот тоже около бани встретил медведя на днях. Ну, метра 4-5 до него было. Он ел грушу упавшую. Просто поговорили с ним тихонько. Говорю, дай пройти-то. Он ушел в сторону, вглубь сада. Я прошел, потом обратно прошел. Он потом вернулся опять. Минут через 10 продолжил кормиться.
8: Поскольку вы сами неоднократно встречались с медведем, дайте, пожалуйста, совет радиослушателям, если вдруг они окажутся в такой ситуации. Что категорически нельзя делать при встрече с этим животным?
9: Нельзя поддаваться панике и убегать. Хотя, конечно, бывают такие ситуации, что прям хочется, но надо себя сдерживать и не убегать ни в коем случае. Не смотреть в глаза, это вызов, как бы. Не кричать, поднимать руки вверх можно. Как бы увеличить свои размеры, да, это работает, поднять руки. Но не резко, чтобы это не выглядело как какое-то нападение. Какие-то животные могут убежать, если резко закричать, но если близкое расстояние, то это может выглядеть как провокация, и зверь может напасть.
8: Юрий Николаевич, а вы не могли бы какой-нибудь, может быть, случай вспомнить с местными жителями, которые сталкивались с медведями?
9: Один у нас житель, он за ним побежал медведь, а медведь был на жертве, он добыл кого-то там. Он его стал преследовать, он залез на кедр, тот его за сапог ухватил, сапог снял, но преследовать на дереве не стал. Хотя медведи довольно даже взрослые вполне могут лазить по деревьям. Видимо, у него не было прям цели задавить человека, он хотел, видать, напугать, но могло быть очень трагично.
8: Вы сказали, что у местных жителей сейчас практически нет оружия. А раньше было? И как вообще обстояло дело вот с медведями, с охотой на крупных животных?
9: Раньше было проще лицензии взять. Не охотников просто было больше в деревнях. Оружие было у инспекторов на дому. Ну и разрешение вроде проще было выбить на отстрел, если там скот давили, когда быстрее все это оформлялось. Сейчас сложнее.
8: Впереди учебный сезон. Дети скоро пойдут в школу. Какие-то меры предпринимают в вашем поселке, соседних, по всему региону?
9: Исходя из опыта прошлых лет, у нас переносилось время выхода на учебу позже. Не в 8 утра, будет, наверное, в 10 или в 11. Провожать детей будем до школы и обратно. У нас вот около школы грушовник. Груша вот в сентябре, она прям сыпется. И это, конечно, создает большую опасность для детей.
8: Сколько еще людям придется жить с медведями возле домов?
9: Резкое изменение будет с сильными завальными снегопадами в ноябре месяце. Конец октября, середина ноября. После 10 ноября обычно на спад идет. В зависимости от сильного снегопада. Вот пойдет вот где-то в эти время, то медведи подадутся на места зимовок, на берлоги. Какие-то останутся одиночные. Они или уйдут попозже, или останутся уже бродить. Таких, конечно, надо отстреливать.
8: Вы сказали, что ситуация в ноябре улучшится. А вот до этого месяца? Что может стать самым опасным в ближайшие недели?
9: Тут все может быть. В сентябре еще много плодов будет, и медведи пойдут на эти плоды, у них будет корм. В октябре уже сложнее будет. Могут участиться случаи нападения домашних скот. Они сейчас уже скромно, но пробуют. В прошлом году, например, у нас здесь был орех, а южнее по Телецкому озеру не было. И на Беле Кордон пустились тоже медведи, и там, наверное, обитало около 20 коров, и они задавили 8 или 9 голов. Коровы уже сами сбились в стадо и ушли на соседний кордон за 10 километров. И держались там до ноября месяца. В ноябре их только удалось перегнать.
6: Юрий Николаевич, благодарю вас за ответы на вопросы. Теперь мы тоже в этой полной опасности и драматизма теме.
23: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: С ведущим научным сотрудником Алтайского биосферного заповедника, кандидатом биологических наук Юрием Калинкиным беседовал Андрей Гаврилов. Если днем или вечером слушать «С теми, кто в теме» неудобно, то все выпуски можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
23: Реклама.
10: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
11: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
23: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 30 августа. Театр кукол Образцова. Спектакль «Буратино». Эта постановка по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» знакомит уже несколько поколений с озорным деревянным мальчишкой, его друзьями и невероятными приключениями. Зрители отправятся на поиски заветного золотого ключика, встретятся с коварным Карабасом-Барабасом и окунутся в атмосферу настоящего театрального волшебства. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 6+.
12: Знай меру. Балл. От французского «шар». Условная безразмерная единица для приблизительной оценки интенсивности явления. В баллах измеряют учебные и спортивные результаты, а также силу ветра или интенсивность таких природных явлений, как землетрясение. Позволяет очень примерно оценивать субъективные ощущения, например, вкус пищи и напитков, боль или эмоциональное состояние.
23: «Знай меру» на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Меры по минимизации проблем с экспортом российского зерна из-за ударов Киева определены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заверил, что они обеспечат своевременный и в полном объеме вывоз того зерна, которое предназначено для поставок за рубеж. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что у нашей страны есть вопросы, связанные с вывозом товаров, однако эти вопросы будут решены. Минпромторг предложил создать программу фондирования для выпуска небольших самолетов, причем льготный процент должен быть доступным для малых предприятий в первую очередь. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов. Также Минпромторг возьмет на себя финансирование разработки самых технологически сложных изделий. Для этого появится механизм поддержки и возможность для коллективного использования результатов научных исследований и разработок, отметил Алиханов. Спотовая цена на газ в Европе превысила $800 за 1000 кубометров. Торги с поставкой на следующий день на эталонном европейском хабе ТТФ в понедельник достигали на отметке $810 за 1000 кубометров, тогда как в пятницу торги закрылись на отметке $798. Это максимальный уровень котировок среди цен на закрытие с декабря 2022 года. Ребенок пострадал от стрельбы по детской площадке в Подмосковье. Инцидент произошел возле одного из домов в поселке Новоивановское. Незнакомец выстрелил несколько раз, предположительно из пневматики. Ранение получил ребенок 2020 года рождения. Возбудили уголовное дело. Личность виновника устанавливается. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
23: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Сразу несколько атак беспилотников на склады маркетплейса «Озон». За одну ночь все на юге России, но с разными последствиями. На фоне ночных атак на склады и помещения маркетплейса акции «Озон» потеряли почти 30% в начале торгов. Подробности буквально через минуту. Иран пригласили в оборонительный союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. Соглашение, в частности, закрепляет, что нападение на одну из этих стран считается агрессией против всех. Возможен ли в нынешних реалиях такой военный союз и как на подобные идеи отреагирует в Вашингтоне? Экстремальная засуха и вооруженные конфликты угрожают мировому рынку пшеницы. Есть проблемы с логистикой, а вдобавок заметно выросли цены на удобрения. Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Сразу несколько атак беспилотников на склады маркетплейса «Озон» за одну ночь на юге России, но с разными последствиями. Крупный пожар возник на складе компании в Краснодаре. Сотрудники были эвакуированы из-за возгорания в логистическом центре в Махачкале. Несколько сотрудников получили травмы, их жизни ничто не угрожает. Склад в Махачкале временно прекратил работу, товары скрыты с витрины. Часть заказов отменят, остальные перенаправят с других объектов. Еще одна атака была на склад в Тахтамукайском районе Адыгеи. Из-за опасности дронов был также эвакуирован склад в Невинномысске. После атаки на склад «Озон» закрывает для селлеров возможность узнать статус своего товара, говорит селлер Сергей, продающий бижутерию.
1: У нас остатки тоже в «Озоне» есть и практически на всех их крупных складах. Так что, да, пришлись. Какое-то одно время «Озон» вообще, допустим, все возвраты привозил на склад. Он их не выдавал, а привозил на склад. Поэтому там и поставки были, и очень много товаров было с возвратом.
13: А понятен предварительно ущерб?
1: Честно говоря, предварительный ущерб непонятен. Это началось все в выходные, и у нас не было выгружено остатков, допустим, в пятницу. А после удара компании сразу скрывают эти остатки. И мы их, честно говоря, даже посмотреть не можем.
13: То есть, как делал Wildberries, так сейчас поступает и «Озон».
1: Да, абсолютно то же самое. То есть, если, допустим, есть атака на какой-то склад, то все остатки по этому складу у нас написаны по нулям. И что конкретно там было, мы уже посмотреть не можем. Но вся надежда на страхование.
13: Правильно понимаю, что вы сейчас по ФБС работаете?
1: Мы работаем и по ФБО, и по ФБС. Со всеми маркетплейсами у нас обе системы используются. Поэтому, условно, переход на ФБС для нас не является чем-то таким болезненным или тяжелым. Но, конечно, остатки по ФБУ – это жалко. Это и сроки доставки, и оборот по ФБС, он немножко другой.
13: Вы говорите, надеетесь на страховку, да? Была она у вас? Может быть, вы уже обсуждали это с поддержкой?
1: Нет, с поддержкой мы это не обсуждали. У нас есть сумма страхования, она где-то порядка 5 миллионов рублей. То есть в разделе страхования у «Озона» можно прям посмотреть, какое количество товара на какую сумму застраховано. И, исходя из этих цифр, на каждый день удерживается определенная плата за эту страховку. И, честно говоря, сейчас абсолютно вся надежда на страховку. Конечно, будет очень обидно, если нам ее не дадут.
2: Селлер Сергей. В прошлую субботу был атакован логистический центр «Озон» в Самарской области. Он загорелся. 1500 сотрудников были эвакуированы.

0: немного, то всем компенсируют их товары, так как иное ударит по репутации Озона. Если как на Wildberries все склады разгромят, то, думаю, Озон будет также искать любые способы не заплатить за потери селлеров. Опять же, будет очень интересно посмотреть отношения двух основных маркетплейсов, как поступает тот, как поступает иной в одной и той же ситуации, когда теряются и площади хранения данных площадок, и товары, которые им не принадлежат. Вот как они поступят, будет интересно посмотреть. Дальнейшие планы предельно простые. Работаем мы только по системе ФБС. Ну, не будут маркетплейсы продавать товар в том же объеме. Для нас ничего страшного. Мы уже давно не используем маркетплейсы как основную площадку для продаж. Если сожгут много нашего товара, то 100% мы будем судиться с Озон, если они не компенсируют нам этот товар.
1: Селлер Леонид. По оценке Data Insight, общая площадь складской сети Wildberries составляет около 5,5 миллионов квадратных метров. Выведено из строя около 20% логистических мощностей. У Wildberries более 200 складов и сортировочных центров. Самые крупные центры в Каледино 250 тысяч квадратных метров, в Электростале 300 и в Туле 155. У Озон, по данным самого маркетплейса, по итогам прошлого года объем складских помещений превысил 5 миллионов квадратных метров. В Ватутинках склад на 140 тысяч квадратов, в Петербурге на 80, в Зеленодольске на 76, в Уфе на 60 тысяч квадратных метров. Объемы складских помещений двух маркетплейсов сопоставимы, однако отдельные склады у Озона меньше по размеру. Вдобавок, у компании было несколько недель на подготовку к ударам, чем она и воспользовалась, распределив товары, говорит основатель компании «Вау Стратегии ИКом», сопредседатель по стратегическому развитию Ассоциации участников рынка электронной коммерции Сергей Петренко. Кроме того, Озон активно способствовал тому, чтобы селлеры переходили на формат ФБС продажи со своего склада, чтобы разгрузить собственные логистические центры.
2: Если сравнивать в лоб по объему складской логистики, то, конечно, Озон уступает, но здесь нужно понимать, что у компании только официально более 5 миллионов квадратных метров, да, складов, около 50 fulfillment центров, да, и порядка 465, по-моему, сортировочных центров, да, это вот так предварительно по подсчетам, по всему прочему. Поэтому здесь как-то сложно говорить, сыграла это роль какую-то или нет. Здесь, наверное, будет правильнее говорить, что атаки на Озон начались буквально недавно. И у Озона было время подготовиться к этой ситуации в целом. И они начали готовиться к этой проблеме и к этой ситуации еще 3 недели назад, когда начали вывозить со своих складов дорогой товар в ПВЗ, когда начали активно расширять сеть фулфилментов и дополнительно арендовать малые склады в регионах. Поэтому, наверное, это больше ключевой фактор, нежели разница в больших складах.
3: Почему тогда разница в больших складах не так важна? Или она просто не на первом месте, скажем так?
2: Я думаю, что она не на первом месте. Понятно, что чем больше склад, тем больше вероятность попадания в него, грубо говоря, БПЛА, да, и, соответственно, там сохранится больше товаров, и, соответственно, от пожара они пострадают больше. С точки зрения экономической составляющей, выгода в уничтожении больших складов, она, конечно же, очевидна. Поэтому, скорее всего, по этой причине и ВБ подверглись атаке первой, потому что имели действительно крупные склады, которые консолидировали в регионах большой объем товара. Нужно четко понимать, что если в текущей ситуации атаки были точечные на крупные склады в конкретных регионах на ВБ, то на Озоне после отработки той всей ситуации, которая произошла с Wildberries, мы видим, что за 2 дня было атаковано сразу же 5 складов, даже 6 складов в одном регионе. В текущем варианте в Южном федеральном округе у нас сейчас действительно очень нестабильная ситуация с поставками и с работами складов по Озон.
1: Сергей Петренко, УАО «Стратегии ИКом». В Краснодаре при падении обломков БПЛА на частный детский центр погибли 3 детей, сообщил уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. По данным оперштаба региона, 12 детей пострадали при атаке на город. Также ранения получили 2 взрослых. Их госпитализировали. На фоне ночных атак на складские помещения маркетплейса акции «Озон» потеряли почти 30%. Потом «Озон» отыграл 10% падения. Российский рынок акций на старте старте утренней сессии показал снижение. Индекс Мосбиржи в моменте опустился на 3%. А в правительстве разрабатывают вместе с бизнесом варианты поддержки продавцов после ударов ВСУ по складам «Озон», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Минэкономразвитие России рассмотрит и проработает меры поддержки «Озон» и селлеров в случае обращения от маркетплейса. Государство также поддерживает

0: держит бизнес, пострадавший от атак ВСУ на склады Wildberries. Продолжение темы через полчаса на Бизнес-ФМ. Иран пригласили в оборонительный союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. Речь идет о так называемом Миканском соглашении, которое закрепляет, что нападение на одну из этих стран считается агрессией против всех. Эр-Рияд, Анкара и Исламабад подписали соглашение о совместной обороне в начале августа. Сейчас приглашение в Союз получил Тегеран, рассказали в иранском парламенте. При этом Иран находится в состоянии войны с США, союзницей Турции по НАТО, а Саудовская Аравия неоднократно сообщала о прилетах иранских снарядов по территории страны с начала конфликта с США. Возможен ли в нынешних реалиях такой военный союз и как на подобные идеи отреагирует в Вашингтоне, рассуждает востоковед Кирилл Прохоров.
1: Это трехсторонний военный пакт, созданный по образцу НАТО. Главными его целями является, конечно же, обеспечить безопасность в регионе и снизить нарастающую зависимость от Соединенных Штатов. То есть региональные лидеры хотят сами отвечать за стабильность на Ближнем Востоке, особенно на фоне конфликтов в Газе и американо-иранского противостояния. А также союз предусматривает объединение ресурсов сторон, то есть соединяя финансы Саудовской Аравии, мощную турецкую армию, это, если что, вторая армия в НАТО. Ну и вот если Иран примет это предложение, то это тоже очень усилит этот блок.
2: А для чего приглашение туда получил Иран, учитывая его непростые отношения с той же Саудовской Аравией или там с Турцией?
1: Это может показаться странным, но на самом деле приглашение Тегерана – это весьма логичный шаг, так как, ну, все же Иран является одним из ключевых игроков на Ближнем Востоке, и его включение в этот блок может поспособствовать снижению напряженности. Также это показывает, что блок не является антииранским. Но, конечно же, у этого присутствуют определенные сложности. Например, Саудовская Аравия имеет довольно сильные разногласия с Ираном. Турция — это вообще член НАТО. Однако Иран довольно позитивно относится к присоединению в этот блок и сейчас активно изучает это предложение.
2: А как США, на ваш взгляд, на все на это отреагирует?
1: Реакция США негативной не будет. Президент Трамп уже публично одобрил создание этого пакта, назвав его большим, смелым и важным первым шагом. Вашингтон же давно уже призывал своих ближневосточных союзников больше отвечать за свою безопасность. Этот новый союз позволит штатам переложить часть бремени на оборону и при этом сохранив свое влияние на Ближнем Востоке.
0: Востоковед Кирилл Прохоров. А военные союзы на Ближнем Востоке в последнее время интенсивно развиваются. Так, Саудовская Аравия и Пакистан связаны двусторонним стратегическим договором о взаимной обороне, подписанным в сентябре прошлого года. А в начале 26-го Эр-Рияд также вступил в завершающую фазу подготовки военного соглашения с Египтом и Сомали. Проект предусматривает развитие сотрудничества в сфере безопасности Красного моря и расширение военного партнерства.
3: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о цифровых платформах для бизнеса. С руководителем Департамента развития цифровых каналов юридических лиц АО «Альфа-Банк» Сергеем Паршиковым, директором по развитию СКБ «Контур» Ильей Бубликом и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Олеся Потапова. Субъекты малого и среднего бизнеса в моногородах и особых экономических зонах получат из бюджета более 3,5 миллиардов рублей в рамках программы льготных кредитов и банковских гарантий, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, это решение поможет улучшить экономику в таких населенных пунктах, поддержать граждан, создать производство и новые услуги. Мишустин напомнил, что за 12 лет на поддержку моногородов и ОС из бюджета было выделено более 30 миллиардов рублей. Рынок растительного масла в России вырос на 10% с начала года и достиг 903 миллионов литров, сообщает оператор маркировки «Честный знак». Почти весь рынок, 99%, заняли отечественные производители. На импорт пришлось менее 11 миллионов литров. В основном это поставки оливкового масла. Больше трети всего производства теперь приходится на Приволжский федеральный округ, который за год вырос сразу на треть. На втором месте Центральный округ. Литр оливкового масла в среднем стоил чуть более 1000 рублей, подсолнечного 130 рублей, льняного 486 рублей. Россияне этим летом стали чаще покупать велосипеды. Их продажи на маркетплейсах выросли, в том числе и в годовом выражении. За две недели августа продажи увеличились примерно на 64% по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом, сообщает РИА Новости со ссылкой на ритейлеров. По данным площадки Wildberries, с середины июля по отношению к аналогичному периоду прошлого года продажи велосипедов выросли на 82% в количественном выражении, а электровелосипедов на 20%. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
3: Погода в Москве.
0: Сейчас в городе плюс 20, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается, а вот на завтра синоптики обещают слабый дождь и плюс 13-16 в течение дня. В Москве. Экстремальная засуха и вооруженные конфликты угрожают мировому рынку пшеницы. Торговля сельхозпродукцией серьезно осложнилась из-за ситуации на Украине, обстановки на Ближнем Востоке, а также климатических аномалий в разных частях света, отмечают эксперты. Вдобавок заметно выросли цены на удобрения. В результате объем экспорта снижают даже страны-лидеры в этой области. О глобальной зерновой проблеме рассуждает журналист «Нью-Йорк Таймс».
5: Существующая система поставки зерна зависит от трех факторов – бесперебойной торговли, дешевой энергии и стабильного климата, говорит Эван Фрейзер, профессор, изучающий глобальную продовольственную систему в университете Гвельфа в Онтарио. Сегодня, по его словам, ни одно из этих условий не выполняется. Одним из самых тревожных последствий войны в Иране стало влияние на цены на удобрения. Из-за закрытия Ормузского пролива они взлетели в самый неподходящий момент – во время весеннего посевного сезона в северном полушарии. А в последние недели и Россия, и Украина усилили атаки на зерновые экспортные терминалы и суда друг друга в Черном море. В другие годы мир мог бы рассчитывать на то, что европейские производители пшеницы компенсируют дефицит, но не в этом году. Согласно прогнозам правительства, Франция, крупнейший производитель пшеницы в ЕС, ожидает снижения урожайности из-за рекордной жары этим летом. Во вторник крупнейшая фермерская организация Германии заявила, что урожайность некоторых культур, в том числе пшеницы, снизилась. Австралия, которая также является крупным экспортером пшеницы, засеяла пшеницей меньше площадей из-за высоких цен на удобрения, вызванных перекрытием Ормузского пролива. Наконец, США ожидается худший урожай пшеницы с 70-го года, в основном из-за сильнейшей засухи на Великих равнинах. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в июле цены на пшеницу уже достигли трехлетнего максимума. Рост цен окажет огромное давление на правительство, которое вынуждены закупать зерно по высоким ценам, а затем субсидировать расходы, чтобы цены на хлеб оставались доступными.
0: Насколько серьезна угроза для мирового зернового рынка и почему к подобным публикациям стоит относиться осторожно, объясняет директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
6: На сегодняшний день цены на американском рынке составляют примерно $7 за бушер. Да, это высокие цены, которые значительно выше, чем еще пару лет назад. В то же время было время в 2022 году, когда зерно стоило $12. То есть на сегодняшний день, да, есть тенденция к повышению цен, но она не критична. Надо понимать, что действительно у нас есть проблемы в Европе из-за засухи, которая там была. Есть проблемы в других территориях тоже из-за климатических изменений в Соединенных Штатах там была не очень хорошая погода. Но в целом на сегодняшний день говорить, что зерно в мире кончается, я бы не стал. Это далеко от истины. Действительно, мы имеем проблему в Черном море из-за того конфликта. Но есть ощущение, что, в принципе, на глобальные цены на зерно это повлияет не очень сильно. И при этом надо понимать, что в мире существуют годовые запасы зерна, которые можно продать, чтобы избежать чрезмерного роста цен на зерновые. Поэтому давайте делить на 10, тогда получим реальную картину состояния мирового продовольственного рынка. Если мы говорим о дефиците удобрений, то это, прежде всего, азотные удобрения, сырьем для производства которых природный газ. И из-за проблем в Персидском заливе производство азотных удобрений в одно время упало. Но потом, если мы посмотрим мировые цены, не сказать, чтобы вернулись к докризисному уровню, но на самом деле никакого серьезного прорыва вверх, который бы поставил под вопрос снабжения глобального сельского хозяйства удобрений, там этого нет. Да, цены выросли, потом они пошли вниз. Кстати, если кто не знает, основной производитель удобрений в мире – это Китай, который производит порядка трети всего объема удобрений в мире. Китай не затронут кризисом в Персидском заливе.
0: Директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. В мировом экспорте пшеницы доминируют относительно немногие страны. Это Россия, Канада, США, Украина и Европейский Союз. Основными импортерами являются Турция, Китай, Индонезия, а также страны Северной Африки, Египет, Алжир и Марокко. Вакансий меньше, зарплатные запросы выше. Более половины компаний сократили общее количество вакансий за последний год. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные опроса аудиторской компании «Кэпта». 95% опрошенных пожаловались на трудности с набором сотрудников. Главная проблема – разрыв между зарплатными ожиданиями соискателей и готовностью бизнеса платить. Мы поговорили с предпринимателями из разных отраслей, какая у них ситуация с наймом персонала и с чем возникают самые большие трудности.
7: Сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
8: Сейчас вообще рынок труда находится в значительной такой ревизии. Может быть, это будет подходящим словом. Если, конечно, мы говорим про айтишный сегмент, то это полное переосмысление того, кого брать и сколько платить. И все это относится и связано с вайб-кодингом. Это, наверное, ключевая причина и основная проблема. Если мы говорим про другие профессии, то здесь главный вопрос – это в производительности, которую может показывать один человек, используя агентов. И мы для себя найм в этом году остановили. Это, будем так сказать, предварительная мера. Скорее всего, это приведет к тому, что и уменьшится количество вакансий, и, наверное, уменьшится немножко численность. Это при том, что есть значительный рост. Поэтому мы прогнозируем, что в целом в будущем численность компании будет либо стоять на месте, либо уменьшаться, при этом обороты компании будут расти. Мы не считаем нужным набирать, потому что мы научились, используя искусственный интеллект, используя агентов, делать из тех же сотрудников значительно больше результата.
9: С коллегами, наверное, общаетесь? Примерно все в этом направлении идут?
8: Вы знаете, в айтишном сегменте, да, все идут в этом направлении, а если не идут, то, к сожалению, у них, скорее всего, будут большие проблемы. Но и по другим позициям, по другим профессиям мы видим очень существенное изменение требований. Появление таких инструментов, как коворк для решения задач, для обработки документов, для подготовки презентаций, для анализа. Все это предметно меняет суть профессии зачастую.
7: Руководитель компании производителя упаковки на основе алюминиевой фольги ML Group Валентин Скуратовский.
10: В нашем секторе производственном не то чтобы все хорошо, но в плане вакансий у нас достаточно много открыто вакансий. И, если честно, я не вижу причину сокращать найм, если зарплатные ожидания у кандидатов завышены. И еще какие-то причины. Если есть недостаток кадров, то сокращать найм никто не будет. На самом деле у нас достаточно большая сейчас загрузка и много вакансий. Конечно, нужно учесть, что у нас сегмент пищевой упаковки, он немного от остальной промышленности отличается, потому что первичная упаковка для продуктов питания – это такая вещь, на которую кризисы или какие-то другие катаклизмы влияют очень слабо. Но на сегодняшний день мы не чувствуем на себе, что кто-то сокращает найм. Но опять же, это наш отдельный сегмент.
9: Да, это вы расширяете, да. В смысле расширяете производство, поэтому или просто трудно найти каких-то сотрудников, поэтому открытую вакансию?
10: И то, и другое. Мы мы немного и расширяем производство, и найти трудно, потому что есть конкуренция с другими секторами, особенно в рабочих специальностях. А зарплатные ожидания действительно у людей повышаются, потому что есть некая конкуренция за квалифицированных людей, которых можно чему-то научить, и есть инфляция, которую люди тоже чувствуют. Соответственно, зарплатные ожидания растут.
7: Президент БАОН Илья Ярошенко.
11: В секторе фэшн-ритейла наблюдается спад. Понятное дело, чем вызванный. Поэтому во многих компаниях найм сильно сокращен, а в некоторых и вообще приостановлен. Если найм есть, то трудности разве что с универсальными позициями бэк-офиса. Бухгалтера и юристы, например. Есть же сектора экономики, в которых нет спада и даже, говорят, есть какой-то рост. Завышенные зарплатные ожидания точно, конечно, есть. Объясняется вполне понятно. Кандидаты хотят сохранить свой уровень жизни и потребления при постоянной инфляции и готовы какое-то время подождать, пока не получат нужный им оффер.
0: По данным рекрутингового портала ХХРУ, наибольший разрыв между желаемой и предлагаемой зарплатой у работников науки и образования. Реальное предложение рынка на 21% ниже запросов в вакансиях. У юристов этот разрыв 20%. В сфере инвестиций, консалтинга и финансов разница составляет около 15-18%. Новые нормы по машиноместам меняют экономику столичных новостроек. Застройщики и эксперты предупреждают, себестоимость строительства вырастет примерно на 20%. Пишут ведомости, с 5 августа девелоперы обязаны при проектировании закладывать в жилые комплексы больше машиномест. Не менее 80 мест на лоты площадью до 70 квадратов и 1,2 на квартиры от 70 до 100 квадратов. И это серьезный пересмотр того, что было раньше. Норматив вырос примерно вдвое, говорят эксперты. Главная перемена, скорее всего, коснется продуктовой линейки. Застройщики начнут делать больше квартир площадью до 70 квадратных метров. А затраты девелоперов вырастут, рассуждает основатель БЭС «Новострой» и аналитической платформы BNMP Pro Ирина Доброхотова.
12: Затраты могут вырасти от 18 до 20%. Это оценивают у нас все девелоперы. Фундаментально происходит пересмотр всех объектов новых, которые выходят сейчас на проектирование. Естественно, застройщики будут искать, как выйти из положения. Они будут увеличивать и подземную часть домов, где это позволяет, и использовать плоскостные парковки, которые, в принципе, будут входить в условия проектирования. Делать можно 3-5 этажей рядом многоуровневой парковки, но на самом деле здесь будут они съедать коммерчески полезную площадь участка, и это тоже невыгодно, все нужно будет считать. Больше всего, мне кажется, еще будет продуктовая линейка пересматриваться. Застройщики будут нарезать больше квартир до 70 квадратных метров. Трешки будут, евро-трешки превратятся. Если можно сделать 85, теперь будут 70, чтобы норма попадала 0,8 машиномест, а не 1,2.
0: Ирина Доброхотова, БЭС «Новострой» и BNMP Pro. А также возможные стимулирующие предложения, считает Доброхотова. Например, скидки при покупке квартиры с машиноместом, чтобы повысить заполняемость парковок.
3: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: 14:28 в Москве. В студии Евгения Симонова.
4: Владимир Путин принял в Кремле главу МИД Индии. Россия и Индия продолжают работу практически по всем направлениям. Российская Федерация готова наращивать поставки удобрений, чтобы закрыть этот вопрос для сельского хозяйства страны, заявил Путин на встрече с индийским министром. Российский лидер также отметил рост товарооборота двух стран в 2026 году и им попросил передать наилучшие пожелания премьеру Нарендре Моди. Российские войска взяли под контроль еще 3 населенных пункта в зоне СВО. Это Кучеров Яр в ДНР, Першая Травня в Сумской области и Долинка в Запорожской области, сообщает Минобороны. Также, по данным ведомства, за сутки российская армия ударила по объектам ВПК, энергетической и портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ на Украине. Германский миллиардер Клаус Микаэль Кюне умер в возрасте 89 лет. Причина смерти не уточняется. Главным активом магната был швейцарский логистический гигант Кюне плюс Нагель. Инвестор также владел долями в Люфганзе, Лойде, Бернтаге и Фликсе. Форбс оценивает его состояние более чем 44 миллиарда долларов. Имя Иван вошло в топ-200 популярных в Германии. К концу 2025 года оно заняло в этом списке 171-ю позицию. По данным немецких исследователей, популярность имя начало набирать в 2016-м, а чаще всего мальчиков называют Иванами в Бремени. Тренд коснулся и других имен с восточноевропейскими корнями. В немецкий топ-500 уверенно вошли Александр, Максим, Антон, Тимур, Никита и Кирилл. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 14.30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Государство поддержит бизнес, пострадавший от атак ВСУ на склады Wildberries, маркетплейсы, сами селлеры получат отсрочку по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки. Как меру оценивают участники рынка? Каска в России за год подорожала примерно на четверть. Рост цен подтверждают страховщики. По отдельным моделям полисы прибавили 15-35%. Одна из главных причин – машина стала гораздо дороже ремонтировать. А что еще влияет на цены и хватает ли покрытия в нынешних реалиях? Мировой рынок может остаться без качественной арабики. Причина – проливные дожди в Бразилии, непогода повредила часть урожая и ухудшила качество зерна. Эти и другие темы на Business FM. Государство поддержит бизнес, пострадавший от атак ВСУ на склады Wildberries. Маркетплейсы, сами селлеры получат отсрочку по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки. Как сообщили в Минфине, меры поддержки распространятся на юрлиц и ИП с ущербом свыше 5% годового дохода. Пострадавшим предпринимателям предоставят отсрочку на 12 месяцев по уплате НДС, налогам на прибыль и налогов по упрощенке. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, а также приостановление проверок дадут бизнесу возможность сосредоточить ресурсы на сохранение рабочих мест и продолжение своей деятельности. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что меры правительства поддержат деловую активность всех предпринимателей, торгующих на маркетплейсе, и позволят им адаптироваться к новым условиям. Сами селлеры оценивают такую поддержку довольно сдержанно. Многие зависят от размеров бизнеса. К примеру, для небольших продавцов налоговые преференции не сильно важны, говорит Максим Попов, владелец компании, продающей товары на маркетплейсах.
13: Вы знаете, для достаточно крупных компаний это хорошая мера, потому что уплата НДС действительно отодвинет. Если ее отодвинут, то бизнесу будет полегче. Для небольших компаний, как мне кажется, как раз эти меры достаточно слабо помогут, потому что у них небольшая нагрузка и по налогам, и упрощенка, она работает немножко по-другому. Там не формируется такой большой пул разных налогов.
14: Мера будет распространяться на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, если сумма ущерба превысила 5% их годового дохода. На ваш взгляд, справедливый ли это критерий?
13: Как я понимаю, в текущей ситуации под этот критерий попадут почти все, кто продает на Wildberries, то есть 90% продавцов. Пострадало много складов, соответственно, большое количество товара, и это точно превышает 5%.
0: Максим Попов продает товары на маркетплейсах. Другой вопрос, что из-за ударов по складам повреждены товары, доход от которых у продавцов был запланирован в будущем периоде. И не факт, что это перспектива одного года, объясняет Денис Вдовин, владелец компании «Деанда», семейный бренд, создающий готовые подарочные наборы и украшения.
15: Если честно, это, знаете, как из разряда «лучше, чем ничего», но по факту никак эта проблема не решает. То есть, приведем простой пример. У нас, как компания, есть план-факт на ближайшие полтора года по месяцам. Соответственно, то, что уже в предыдущем периоде произошло по уплате, соответственно, мы экономику уже свели, мы знаем, сколько это нужно оплатить. Окей, оплатим. Проблема в том, что горят товары будущих периодов, а не этого. То есть, в будущем периоде мы не можем заработать. Более того, сейчас уже горят и склады «Озона», о чем говорит, что инфраструктурно те планы, которые мы написали, даже если у нас каким-то чудом появится в таком объеме товар, невозможно реализовать. И, по сути, сама отсрочка ничего такого особого и не дает, потому что убытки намного больше, чем отсрочка на ту сумму, которую они якобы планируют. Критерии, я, конечно, вижу в первый раз, превысило 5%. Сложно оценить данный критерий. Как подсчитать эти 5%? То есть, например, у нас есть такое понятие, как себестоимость товара, есть такое понятие, как выручка.
0: Владелец компании «Деанда» Денис Вдовин. Под критерий ущерба годовых доходов в 5%, скорее всего, подпадут почти все пострадавшие продавцы, отмечают эксперты. Однако подход к расчетам этого показателя может быть разный, отмечает генеральный директор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
16: Мера по отсрочке налогов по НДС, налогу на прибыль и другим налогам является значимой мерой поддержки для непосредственно предпринимателей. Это точно совершенно позволит сейчас сфокусироваться на замещении непосредственно выбывших товарных запасов, а не на уплате налогов, и позволит потенциально относительно быстро восполнить товарные запасы. Вопрос про критерии в определении в 5% от годового дохода оставляет множество вопросов. В частности, что является годовым доходом, как будет определяться непосредственно стоимость товара, который выбыл из оборота в результате атак беспилотников. Это себестоимость, это непосредственно закупочная цена, это розничная цена. На данный момент эти вопросы остаются открытыми. Я полагаю, что, скорее всего, наиболее справедливая здесь позиция будет звучать как оценка по непосредственно выручке и оценка по розничной стоимости этих товаров, которые выбыли из оборота. Просто потому, что делать детальные расчеты непосредственно по себестоимости будет крайне проблематично.
0: Директор компании «Точка сверки» Ефим Алдухов. Склады «Вайлдберриз» подвергаются ударам с 18 июля. За это время их атаковали больше 20 раз. Forbes оценивал возможный ущерб селлеров и компании в 600-800 миллиардов рублей. Логистический центр «Озона» впервые были атакованы БПЛА в минувшие выходные. Накануне сразу несколько складов маркетплейса пострадали на юге России. На объектах в Краснодаре и Махачкале произошли пожары. А в чем отличие логистических центров «Вайлдберриз» и «Озон», которые подвергаются атакам БПЛА, расскажем в ближайшее время в эфире «Бизнес ФМ». Каска в России за год подорожала примерно на четверть. Во втором квартале средний чек достиг почти 64 тысяч рублей, подсчитали в Банкиру. Рост цен подтверждают и страховщики. По отдельным моделям полисы прибавили 15-35%. Одна из главных причин – машина стала гораздо дороже ремонтировать. Если еще два года назад среднее восстановление автомобиля обходилось в 160-180 тысяч, сейчас сумма может доходить до 260 тысяч рублей. Как вместе с ценами меняется сам рынок автострахования, рассказывает член Совета директоров группы «Содействие Дельта» Глеб Беленский.
17: Источник роста и вообще изменения цен на каско, их главных два. Первый – это увеличение стоимости автомобилей, и второй – увеличение стоимости запчастей. Изменение стоимости полиса каско рассчитывается как процент от стоимости машины. Если мы видим, что новые машины дорожают, машины на вторичном рынке дорожают, то это однозначно приведет к увеличению стоимости каско. Запасные части влияют в гораздо большей степени, чем стоимость ставки нормы часа. Цены на запчасти растут по двум причинам. Во-первых, отсутствие заводов-изготовителей и их официальных представителей в России по большинству марок моделей автомобилей. Во-вторых, очень сложная и непредсказуемая логистика.
2: А вообще спрос на каско падает или растет?
17: По мере того, как увеличивается стоимость ремонта, конечно, спрос на каско растет. Но тут есть нюанс. Дело в том, что страховые компании вообще очень неохотно страхуют немолодые машины. Связано это с тем, что страховщики полагают, что хозяева старых машин меньше о них заботятся и, соответственно, выше вероятность ДТП, дороже относительно ремонта и так далее. Постоянно существующий спрос со стороны владельцев не новых машин, а машин в сегменте, там, условно говоря, от 7 до 15 лет и старше на каско, он для страховых компаний становится очень важным, потому что он позволяет им компенсировать выпадающие продажи по новым машинам. Поэтому мы видим, что на рынке появляется все больше продуктов, ориентированных на водителей, которые ищут более бюджетные варианты покупки каска. Это всяческое, так называемое, неполное страхование, когда в полисе есть большая франшиза или есть какие-то виды страховых случаев, которые признаются не страховыми в этом виде страхования.
0: Глеб Веленский, член Совета директоров группы содействия «Дельта». Сэкономить на каско можно за счет франшизы или отказа от покрытия мелких повреждений. По словам экспертов, сочетание этих условий позволяет снизить стоимость полиса примерно на треть, а иногда и вдвое. Но предпосылок для общего снижения цен пока немного. Запчасти продолжают дорожать. Большинство из них импортные, зависит в том числе от курса валют. Поэтому страховщики, скорее всего, будут не столько снижать тарифы, сколько предлагать больше облегченных вариантов каска. Мировой рынок может остаться без качественной арабики, пишет Bloomberg. Причина – проливные дожди в Бразилии. Непогода повредила часть урожая и ухудшила качество зерна. На этом фоне с июня фьючерсы на арабику выросли примерно на 35%. А насколько это может отразиться на России? Стоит ли ждать нового подорожания кофе? Комментирует директор по маркетингу компании MasterFood Тимофей Садырин.
18: Обязательно отразятся. И прежде всего в сегменте именно качественной арабики. Дело в том, что Бразилия обеспечивает около 45% мирового производства этого вида кофе. И для России зависимость тоже значительно существенная. В 2025 году Бразилия и Вьетнам были крупнейшими поставщиками. А около 67% бразильского кофе, которое было поставлено в Россию с января по ноябрь, приходилось именно на арабику. При этом важно очень разделять именно объем и качество. Здесь риск связан именно с сокращением предложения хорошей арабики, а не отсутствием кофе. Стоит ли ждать роста цен на кофе в России? Давление на цены уже есть, но перенос этого роста на российскую полку на самом деле не происходит прям один к одному и мгновенно. Производители работают с контрактами, с запасами. Кроме того, на цену полки влияет еще и курс рубля, там логистика, обжарка, упаковка, торговая наценка. Поэтому быстрее всего подорожает может проявиться в качественной арабике именно в премиальных смесях. Что касается массового сегмента, то он способен сглаживать рост за счет купажей рецептур. Если качественная арабика останется дорогой, часть рынка будет увеличивать долю именно робусты, использовать более доступную арабику или пересобирать купажи из других стран. Что касается массового потребителя, изменение может быть на самом деле небольшим, если рецептура сделана очень профессионально. При заметном увеличение доли робусты, кофе обычно становится более горчее, плотнее. Премиальные кофейни, скорее всего, будут осторожнее менять рецептуры и чаще переносить часть роста себестоимости в цену чашки.
0: Директор по маркетингу MasterFood Тимофей Садырин. При этом полностью заменить бразильскую арабику быстро не получится, отмечают эксперты. Ее поставляют также Колумбия, Эфиопия, Перу и страны Центральной Америки. Но другое зерно меняет и вкус, и стоимость смеси. Вьетнам сейчас остается крупнейшим поставщиком кофе в России, но прямой замены бразильской арабики не станет. Он специализируется в основном на арабусте.
3: Реклама. 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. слово и деньги. Кто говорит, что правительство сидит на мешке с деньгами? Мы, мужики, и мы знаем, на чем сидим. Виктор Степанович Черномырдин, российский государственный деятель. В разные годы председатель Совета министров России, председатель правительства и даже в течение двух дней исполняющий обязанности президента страны. Слово и деньги. На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
7: В студии Наталья Шашина. Здравствуйте.
3: Сделки.
7: Компания Allure Broker, которая недавно лишилась депозитарной лицензии, купила нового брокера, утверждают источники Forbes. Название купленной компании неизвестно. Собеседники издания считают, что это поможет Allure заполучить новую депозитарную лицензию. По заявлениям ЦБ, ранее лицензию отозвали за несоблюдение санкционных норм. Сбер завершил выплату крупнейших дивидендов в своей истории. На выплаты было направлено 50% чистой прибыли за 2025 год. Акционерам выплатили 850 миллиардов рублей. Половину общей суммы, 425 миллиардов, получило государство, как контролирующий акционер Сбера. Остальную часть банк выплатил более чем 2 миллионам частных и институциональных инвесторов.
3: Отчеты и планы.
7: Российский производитель пиццы «Зотман» решил продавать замороженную пиццу сторонним кафе, кофейням и ресторанам. Компания ищет отдельного торгового представителя для работы с такими клиентами, сообщает Shoppers. Сейчас у Зотман 35 пиццерий, а замороженная продукция также продается в крупных торговых сетях и через пиццематы. Недавно «Известия» со ссылкой на источники писали, что покупкой доли в Зотман интересуется X5, которая владеет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: В Москве. С теми, кто в теме. Около 30 медведей держат в страхе жителей небольшого алтайского села Яйлюм. Хищники выходят к домам и в сады, а некоторых уже не пугают даже выстрелы. О встречах с медведями поговорили с ведущим научным сотрудником Алтайского биосферного заповедника, кандидатом биологических наук Юрием Калинкиным. О том, почему медведи пошли к людям и как теперь живут местные и туристы. Он сам не раз сталкивался с медведями в нескольких метрах от себя, а однажды за 8 километров пути встретил сразу 10.
3: Бизнес FM с теми, кто в теме.
19: Здравствуйте, у микрофона Андрей Гаврилов. У нас сегодня опасная тема – нападение медведей на людей на Алтае. Мы обсудили ситуацию с ведущим научным сотрудником Алтайского биосферного заповедника, кандидатом биологических наук Юрием Калинкиным.
20: Юрий Николаевич, расскажите, пожалуйста, как сейчас живут люди в селе Яйлю? Увидеть медведя ночью – теперь обычное дело?
21: Да, я, например, каждую ночь вижу медведей и ни одного, но я наблюдаю за ними из квадрокоптера и так хожу. Если вышел на улицу, то много шансов встретить медведя. Не так их много, 29 медведей ходят вокруг, но они активно перемещаются.
20: Люди боятся выходить из дома?
21: В основном, да, в темноте боятся. Хотя не все, молодежь бравируют, они гоняют на квадроциклах, даже специально ищут встречи с медведями. Кто-то распугать, кто-то просто нервы пощекотать.
20: А жители окрестных сел на Алтае тоже сталкиваются с медведями?
21: В этом году это не только в республике, и в окрестностях. Весь регион, тут нехватка кормов, и медведи везде выходят к людям.
20: Почему медведи именно сейчас массово пошли к людям?
21: Самый основной фактор – нехватка пищи в лесу. Обычно в это время созревает кедровый орех. Это основной их нажировочный корм по Сибири считается. А в этом году его было очень мало, и только по низкогорьям. Вот они спустились на этот орех, они его съели. Его было мало, он был такой полупустой. Сейчас они ходят, ищут другую доступную еду из населенных пунктов. пахнут яблоки, груши, приготовляемая пища. К сожалению, их приучили в последние годы к человеческой пище. Сборщики кедрового ореха массово заходят в леса и после себя оставляют очень много мусора, в том числе и остатков продуктов. Поэтому они сейчас ищут эту пищу тоже по опыту прошлых лет.
20: А в основном медведи старые или это молодая поросль? И кто ведет себя более агрессивно?
21: Более, так даже сказать, нагло себя ведут старые самцы. Самок поменьше с медвежатами, но есть тоже. Они стараются стороной держаться. Они боятся за медвежат, но они тоже активно заходят в населенные пункты, но подальше от самцов. Потому что у медведей принято так, что самец всегда давит медвежат, съедает их.
20: Представим себе такую картину. Вот подошел медведь к жилым строениям. Как понять, он просто ищет еду или уже готов напасть? И такого зверя еще можно отогнать или остается только стрелять?
21: Он, скорее всего, ищет еду. Его еще можно отогнать, но не всякого. Некоторые животные буквально от кашля убегают сразу, а какие-то и шумовые гранаты не убегают.
20: А вообще у местных жителей много оружия?
21: Сейчас оружия практически нету. Охотников тут мало стало. С Росгвардией договорились, что сейчас вроде инспекторам раздадут оружие для облегчения патрулирования.
20: Петардами не отпугнешь особенно?
21: Какие-то убегают. И от петарды, и от собак даже. Ну, в основном к лаю собак уже привыкли. Маленькие только, может быть, еще боятся.
20: Деревенские жители ходят в лес или боятся хищных животных?
21: Сейчас уже поменьше стали. За грибами так немного ходят рядом вокруг, но далеко стараются не ходить, конечно. Побаиваются.
20: Выстрел в воздух способен голодного медведя отпугнуть?
21: Далеко не всегда. Каких-то вот пугливых особей, да. Но если даже зверь нападает, то тоже его это не отпугнет. Только на поражение выстрела. Или иногда пугает выстрел на рикошет. То есть стреляется в землю, чтобы его отрикошетило рядом с ним. И тогда он может убежать. Это, к сожалению, самый распространенный способ отпугивания. У кого есть оружие, они стреляют в воздух. Но для таких борзых медведей это малоэффективно.
20: Как решают, какого медведя нужно отстрелить?
21: Если он заходит в поселок неоднократно и не реагирует ни на какие подпугивающие средства, петарды, выстрелы в воздух или даже шумовые гранаты, и если даже это не действует, и он не уходит из поселка, особенно если он остается на дневку, или которые бросаются, огрызаются при их отпугивании и не убегают, таких животных лучше, конечно, отстреливать.
20: 12 убитых медведей много для вашей популяции?
21: Это немного, но это только официальные цифры. В целом популяция, я думаю, существенно сократится за голодный год. По опыту прошлых лет, вот после 2008 года, где-то на треть, наверное, сократилось. Но это приводит численность животных в соответствии с кормовыми ресурсами места обитания. Это естественный процесс.
20: А до 2008 ситуация была совершенно другой, да?
21: Таких вот массовых заходов старожилы не помнили. То есть, да, были там одиночные, заходили один-два медведя, подходили к поселкам, но в поселке не лезли. Ну и ситуация поменялась, и отношение людей поменялось к медведю. Раньше охота на него была популярна, сейчас особо никому не нужен из охотников.
20: Волки или кабаны водятся у вас? Они сильно досаждают?
21: Волки периодически, у них же есть определенная территория, в определенные периоды года они досаждают. Неделю-две они здесь походят и уходят дальше по своим угодьям. Кабаны постоянно, конечно, тоже то туда пойдут, то сюда, там в зависимости от где там ореховый. Конечно, они мешают. Покосы переворачивают, сады портят. Но все равно не так, как медведи.
20: Вы сами оказывались один на один с медведем?
21: Конечно, не один раз. Таких вот прям агрессивных на меня выпадов не было. Попадались медведи, то ли добрые. Как-то у меня тогда был еще инспектор наполовину, на полставки, и на полставки научный сотрудник. Мне надо было проводить учет кабарги. Я шел по маршруту в июне месяце. Это период гона, самый такой легко встретить медведей. Прошел я 8 километров и встретил 10 медведей. Только один пошел ко мне. Это молодые. Часто бывают молодые, вот они любопытны. А так как я проводил учет по экскрементам, то я все время шел вниз головой, смотрел на тропу. А тут раз, медведь этот. А я в белой рубашке наведу. Он ко мне напрямую подошел, когда уже совсем близко. Пришлось рядом в рикошетом с карабиной стрельнуть. Он убежал. А так, в общем-то, в основном они убегают. Недавно тут вот тоже около бани встретил медведя на днях. Ну, метра 4-5 до него было. Он ел грушу упавшую. Просто поговорили с ним тихонько. Говорю, дай пройти-то. Ну, он ушел в сторону, вглубь сада. Я прошел, потом обратно прошел. Он потом вернулся опять. Минут через 10 продолжил кормиться.
20: Поскольку вы сами неоднократно встречались с медведем, дайте, пожалуйста, совет радиослушателям, если вдруг они окажутся в такой ситуации. Что категорически нельзя делать при встрече с этим животным?
21: Нельзя поддаваться панике и убегать. Хотя, конечно, бывают такие ситуации, что прям хочется, но надо себя сдерживать и не убегать ни в коем случае. Не смотреть в глаза, это вызов, как бы. Не кричать, поднимать руки вверх можно. Как бы увеличить свои размеры, да, это работает, поднять руки. Но не резко, чтобы это не выглядело как какое-то нападение. Какие-то животные могут убежать, если резко закричать, но если близкое расстояние, то это может выглядеть как провокация, и зверь может напасть.
20: Юрий Николаевич, а вы не могли бы какой-нибудь, может быть, случай вспомнить с местными жителями, которые сталкивались с медведями?
21: Один у нас житель, за ним побежал медведь, а медведь был на жертве, он добыл кого-то там. Он его стал преследовать, он залез на кедр, тот его за сапог ухватил, сапог снял, но преследовать на дереве не стал. Хотя медведи довольно даже взрослые вполне могут лазить по деревьям. Видимо, у него не было прям цели задавить человека, он хотел, видать, напугать, но могло быть очень трагично.
20: Вы сказали, что у местных жителей сейчас практически нет оружия. А раньше было? И как вообще обстояло дело вот с медведями, с охотой на крупных животных?
21: Раньше было проще лицензии взять. Не охотников просто было больше в деревнях. Оружие было у инспекторов на дому. Ну и разрешение вроде проще было выбить на отстрел, если там скот давили, когда быстрее все это оформлялось. Сейчас сложнее.
20: Впереди учебный сезон. Дети скоро пойдут в школу. Какие-то меры предпринимают в вашем поселке, соседних, по всему региону?
21: Исходя из опыта прошлых лет, у нас переносилось время выхода на учебу позже. Не в 8 утра, будет, наверное, в 10 или в 11. Провожать детей будем до школы и обратно. У нас вот около школы грушовник. Груша вот в сентябре, она прям сыпется. И это, конечно, создает большую опасность для детей.
20: Сколько еще людям придется жить с медведями возле домов?
21: Резкое изменение будет с сильными завальными снегопадами в ноябре месяце. Конец октября, середина ноября. После 10 ноября обычно на спад идет. В зависимости от сильного снегопада пойдет вот где-то в это время, то медведи подадутся на места зимовок, на берлоги. Какие-то останутся одиночные, они или уйдут попозже, или останутся уже бродить. Таких, конечно, надо отстреливать.
20: Вы сказали, что ситуация в ноябре улучшится. А вот до этого месяца что может стать самым опасным в ближайшие недели?
21: Тут все может быть. В сентябре еще много плодов будет, и медведи пойдут на эти плоды, у них будет корм. В октябре уже сложнее будет. Могут участиться случаи нападения домашних скот. Они сейчас уже скромно, но пробуют. В прошлом году, например, у нас здесь был орех, а южнее по Телецкому озеру не было. И на Беле Кордон пустились тоже медведи, и там, наверное, обитало около 20 коров, и они задавили 8 или 9 голов. Коровы уже сами сбились в стадо и ушли на соседний кордон за 10 километров. И держались там до ноября месяца. В ноябре их только удалось перегнать.
19: Юрий Николаевич, благодарю вас за ответы на вопросы. Теперь мы тоже в этой полной опасности и драматизма теме.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: С ведущим научным сотрудником Алтайского биосферного заповедника, кандидатом биологических наук Юрием Калинкиным беседовал Андрей Гаврилов. Если днем или вечером слушать «С теми, кто в теме» неудобно, то все выпуски можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
3: Реклама. Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
1: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Наизусть.
5: Франсуа де ля Рошфуко.
6: Величайший подвиг дружбы не в том, чтобы показать другу свои недостатки, а в том, чтобы открыть ему глаза на его собственные.
22: Наизусть на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: 14.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Меры по минимизации проблем с экспортом российского зерна из-за ударов Киева определены. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заверил, что они обеспечат своевременный и в полном объеме вывоз того зерна, которое предназначено для поставок за рубеж. Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что у России есть вопросы, связанные с вывозом товаров, однако эти вопросы будут решены. Российская армия за сутки ударила по объектам ВПК, энергетической и портовой инфраструктуре, которая используется в интересах ВСУ на Украине. Об этом сообщили в Минобороны. Кроме того, по данным ведомства, за сутки российские средства ПВО сбили 17 авиабомб, 11 ракет «Фламинго» и 988 украинских беспилотников. Верховный суд решил, что школа не может отказать учащемуся продолжить образование в 10 классе. Администрация школы не может отказать в приеме на общеобразовательный курс. Такое разъяснение Верховный суд дал после рассмотрения соответствующей жалобы. Процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование, говорится в решении высшей судебной инстанции. Верховный суд ранее обратилась жительница Свердловской области, сын которой отказали учиться в 10 классе. Отказ в приеме руководство учебного заведения мотивировало тем, что в 10 классах профильное обучение, а истица просила зачислить ребенка в общеобразовательный класс. Нидерландская телерадиокомпания «Авротрос» отказалась транслировать Евровидение в 2027 году в знак протеста против участия в нем Израиля. Это может означать полный отказ страны от участия в конкурсе, если не будет принято решение о выступлении на Евровидении под эгидой другой компании. Напомню, в прошлом году Нидерланды также бойкотировали конкурсы за участие Израиля. К ним присоединились Исландия, Испания, Ирландия и Словения. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Сразу несколько атак беспилотников на склады маркетплейса «Озон» за одну ночь. Все на юге России, но с разными последствиями. На фоне ночных атак акции «Озон» потеряли почти 30%, потом немного отыграли. Подробности буквально через минуту. Иран пригласили в оборонительный союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. Соглашение, в частности, закрепляет, что нападение на одну из этих стран считается агрессией против всех. Возможен ли в нынешних реалиях такой военный союз и как на подобные идеи отреагируют в Вашингтоне? Экстремальная засуха и вооруженные конфликты угрожают мировому рынку пшеницы. По крайней мере, так считают некоторые СМИ. Есть проблемы с логистикой, а вдобавок заметно выросли цены на удобрения. Эти и другие темы на Бизнес FM. Сразу несколько атак беспилотников на склады маркетплейса «Озон» за одну ночь. Все на юге России, но с разными последствиями. Крупный пожар возник на складе компании в Краснодаре. Сотрудники были эвакуированы. Из-за возгорания в логистическом центре в Махачкале несколько сотрудников получили травмы. Их жизни ничто не угрожает. Склад в Махачкале временно прекратил работу. Товары со склада скрыты с витрины. Часть заказов отменят, остальные перенаправят на другие объекты. Еще одна атака была на склад в Адыгее. Из-за опасности дронов был также эвакуирован склад в Невинномысске. А после атаки на склад «Озон» закрывает для селлеров возможность узнать статус своего товара, говорит селлер Сергей, продающий бижутерию.
5: У нас остатки тоже в Озоне есть и практически на всех их крупных складах. Так что, да, пришлись. Какое-то одно время Озон вообще, допустим, все возвраты привозил на склад. Он их не выдавал, а привозил на склад. Поэтому там и поставки были, и очень много товаров было с возвратом.
8: А понятен предварительно ущерб?
5: Честно говоря, предварительный ущерб непонятен. Это началось в выходные, и у нас не было выгружено остатков, допустим, в пятницу. А после удара компании сразу скрывают эти остатки, и мы их, честно говоря, даже посмотреть не можем.
8: То есть, как делал Wildberries, так сейчас поступает и Озон?
5: Да, абсолютно то же самое. То есть, если, допустим, есть атака на какой-то склад, то все остатки по этому складу у нас написаны по нулям, и что конкретно там было, мы уже посмотреть не можем. Но вся надежда на страхование.
8: Правильно понимаю, что вы сейчас по ФБС работаете?
5: Мы работаем и по ФБО, и по ФБС. Со всеми маркетплейсами у нас обе системы используются, поэтому условно переход на ФБС для нас не является чем-то таким болезненным или тяжелым. Но, конечно, остатки по ФБО это жалко. Это и сроки доставки, и оборот по ФБС он немножко другой.
8: Вы говорите, надеетесь на страховку, да, была она у вас? Может быть, вы уже обсуждали это с поддержкой?
5: Нет, с поддержкой мы это не обсуждали. У нас есть сумма страхования, она где-то порядка 5 миллионов рублей. То есть в разделе страхования у Озона можно прям посмотреть, какое количество товара на какую сумму застраховано. И исходя из этих цифр, на каждый день удерживается определенная плата за эту страховку. И, честно говоря, сейчас абсолютно вся надежда на страховку. Я, конечно, будет очень обидно, если нам ее не дадут.
0: Селлер Сергей. В прошлую субботу был атакован логистический центр «Озона» в Самарской области. Он загорелся, 500 сотрудников были эвакуированы, были пострадавшие. Работа склада была остановлена на неопределенный срок. После атаки также была остановлена работа склада «Озон» в Оренбургской области. О своем опыте работы с «Озон» и

0: Думаю, Озон будет также искать любые способы не заплатить за потери селлеров. Опять же, будет очень интересно посмотреть отношения двух основных маркетплейсов, как поступает тот, как поступает иной в одной и той же ситуации, когда теряются и площади хранения данных площадок, и товары, которые им не принадлежат. Вот как они поступят, будет интересно посмотреть. Дальнейшие планы предельно простые. Работаем мы только по системе ФБС. Ну, не будут маркетплейсы продавать товар в том же объеме. Для нас ничего страшного. Мы уже давно не используем маркетплейсы как основную площадку для продаж. Если сожгут много нашего товара, то 100% мы будем судиться с Озон, если они не компенсируют нам этот товар.
1: Селлер Леонид. По оценке Data Insight, общая площадь складской сети Wildberries составляет около 5,5 миллионов квадратных метров. Выведено из строя около 20% логистических мощностей. У Wildberries более 200 складов и сортировочных центров. Самые крупные центры в Калейдино 250 тысяч квадратов, в Электростале 300, в Туле 155. У Озон, по данным самого маркетплейса, по итогам прошлого года объем складских помещений не превысил 5 миллионов квадратных метров. В Ватутинках склад на 140 тысяч квадратов, в Петербурге на 80, в Зеленодольске на 76, в Уфе на 60 тысяч квадратных метров. Объемы складских помещений двух маркетплейсов сопоставимы, однако отдельные склады у Озон меньше по размеру. Вдобавок, у компании было несколько недель на подготовку к ударам, чем она и воспользовалась, распределив товары, говорит основатель компании «Вау Стратегии Ком», сопредседатель по стратегическому развитию Ассоциации участников рынка электронной коммерции Сергей Петренко. А кроме того, Озон активно способствовал тому, чтобы селлеры переходили на формат ФБС продажи со своего склада, чтобы разгрузить собственные логистические центры.
2: Если сравнивать в лоб по объему складской логистики, то, конечно, Озон уступает, но здесь нужно понимать, что у компании только официально более 5 миллионов квадратных метров, да, складов, около 50 fulfillment центров, да, и порядка 465, по-моему, сортировочных центров, да, это вот так предварительно по подсчетам, по всему прочему. Поэтому здесь как-то сложно говорить, сыграла это роль какую-то или нет. Здесь, наверное, будет правильнее говорить, что атаки на Озон начались буквально недавно. И у Озона было время подготовиться к этой ситуации в целом. И они начали готовиться к этой проблеме и к этой ситуации еще 3 недели назад, когда начали вывозить со своих складов дорогой товар в ПВЗ, когда начали активно расширять сеть фулфилментов и дополнительно арендовать малые склады в регионах. Поэтому, наверное, это больше ключевой фактор, нежели разница в больших складах.
3: Почему тогда разница в больших складах не так важна? Или она просто не на первом месте, скажем так?
2: Я думаю, что она не на первом месте. Понятно, что чем больше склад, тем больше вероятность попадания в него, грубо говоря, БПЛА, да, и, соответственно, там хранится больше товаров, и, соответственно, от пожара они пострадают больше. С точки зрения экономической составляющей, выгода в уничтожении больших складов, она, конечно же, очевидна. Поэтому, скорее всего, по этой причине ВБ подверглись атаке первой, потому что имели действительно крупные склады, которые консолидировали в регионах большой объем товара. Нужно четко понимать, что если в текущей ситуации атаки были точечные на крупные склады в конкретных регионах на ВБ, то на зоне после отработки той всей ситуации, которая произошла с Валберисом, мы видим, что за 2 дня было атаковано сразу же 5 складов, даже 6 складов в одном регионе. В текущем варианте в Южном федеральном округе у нас сейчас действительно очень нестабильная ситуация с поставками и с работами складов по Озон.
1: Сергей Петренко, основатель ВАУ «Стратегии.ком». В Краснодаре при падении обломков БПЛА на частный детский центр погибли 3 детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. По данным оперштаба региона, 12 детей пострадали. При атаке на город также ранения получили 2 взрослых, их госпитализировали. На фоне ночных атак на складские помещения маркетплейса акции «Озон» потеряли почти 30%. Потом «Озон» отыграл 10% падения. Российский рынок акции на старте утренней сессии показывал снижение. Индекс Мосбиржи в моменте опустился на 3%. А в правительстве разрабатывают вместе с бизнесом варианты поддержки продавцов после ударов ВСУ по складам «Озон», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Минэкономразвития России рассмотрит и проработает меры поддержки «Озон» и селлеров в случае обращения в маркетплейса. Государство также поддержит бизнес, пострадавший от атак ВСУ на склад Wildberries. Продолжение темы через полчаса на Бизнес FM.

0: прямо сейчас.
1: Владимир Путин подписал указ, согласно которому объекты критической инфраструктуры, владельцы которых не обеспечили их безопасность в условиях внешних угроз, могут передаваться во временное управление. А в перечень объектов вошли логистические центры, объекты ТЭК, промышленности, связи и ЖКХ. А при этом уточняется, что решение о временном управлении на предприятиях, включая сферу ТЭК, может быть принято в том числе при задержке их восстановления. Остальные подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Иран пригласили в оборонительный союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. Речь идет о так называемом Мекканском соглашении, которое закрепляет нападение на одну из этих стран, считается агрессией против всех. Рияд, Анкара и Исламабад подписали соглашение о совместной обороне в начале августа. Сейчас приглашение в союз получил Тегеран, рассказали в иранском парламенте. При этом Иран находится в состоянии войны с США, союзницей Турции по НАТО, а Саудовская Аравия неоднократно сообщала о прилетах иранских снарядов по территории страны с начала конфликта с США. Возможен ли в нынешних реалиях такой военный союз и как на подобные идеи отреагирует в Вашингтоне, рассуждает востоковед Кирилл Прохоров.
2: Это трехсторонний военный пакт, созданный по образцу НАТО. Главными его целями является, конечно же, обеспечить безопасность в регионе и снизить нарастающую зависимость от Соединенных Штатов. То есть региональные лидеры хотят сами отвечать за стабильность на Ближнем Востоке, особенно на фоне конфликтов в Газе и американо-иранского противостояния. А также союз предусматривает объединение ресурсов сторон, то есть соединяя финансы Саудовской Аравии, мощную турецкую армию, это, если что, вторая армия в НАТО. Ну и вот если Иран примет это предложение, то это тоже очень усилит этот блок.
3: А для чего приглашение туда получил Иран, учитывая его непростые отношения с той же Саудовской Аравией или там с Турцией?
2: Это может показаться странным, но на самом деле приглашение Тегерана – это весьма логичный шаг, так как, ну, все же Иран является одним из ключевых игроков на Ближнем Востоке, и его включение в этот блок может поспособствовать снижению напряженности. Также это показывает, что блок не является антииранским. Но, конечно же, у этого присутствуют определенные сложности. Например, Саудовская Аравия имеет довольно сильные разногласия с Ираном. Турция — это вообще член НАТО. Однако Иран довольно позитивно относится к присоединению в этот блок и сейчас активно изучает это предложение.
3: А как США, на ваш взгляд, на все на это отреагирует?
2: Реакция США негативной не будет. Президент Трамп уже публично одобрил создание этого пакта, назвав его большим, смелым и важным первым шагом. Вашингтон же давно уже призывал своих ближневосточных союзников больше отвечать за свою безопасность. Этот новый союз позволит штатам переложить часть бремени на оборону и при этом сохранив свое влияние на Ближнем Востоке.
1: Востоковед Кирилл Прохоров. Военные союзы на Ближнем Востоке в последнее время интенсивно развиваются. Так, Саудовская Аравия и Пакистан связаны двусторонним стратегическим договором о взаимной обороне, подписанным в сентябре прошлого года. А в начале 26-го Эр-Рияд также вступил в завершающую фазу подготовки военного соглашения с Египтом и Сомали. Проект предусматривал развитие сотрудничества в сфере безопасности Красного моря и расширение военного партнерства.
0: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Минпромторг предложил создать программу фондирования для выпуска небольших самолетов. Причем льготный процент должен быть доступным в первую очередь малым предприятиям. Об этом заявил министр Антон Алиханов. Он объяснил планы ведомства тем, что у производителей воздушных судов для малой авиации должна быть господдержка. Индия отменила действовавший несколько лет запрет на экспорт пшеницы. Это может слегка ослабить напряженность на рынке. Снятие запрета распространяется на твердые сорта пшеницы, муку и другую продукцию. Поставки пшеницы из Индии ограничили с 2022 года. В феврале 2026 власти страны смягчили запрет на экспорт, разрешив ограниченные поставки пшеницы, чтобы поддержать фермеров. В прошлом году урожай пшеницы в стране достиг рекордных 120,5 миллионов тонн, что привело к росту предложения на внутреннем рынке и снижению цен. В АТОР сообщили о снижении цен на отели в Сочи на 10-15%. Некоторые гостиницы предлагают скидки до 40%, а также бесплатное размещение детей и другие бонусы. Часть отелей начали снижать цены еще в июле и августе. Причина в падении спроса к осени в среднем на 15-25%, отмечает АТОР. По данным мэрии, одновременно в Сочи отдыхают около 200 тысяч туристов. С начала года город принял 4 миллиона 800 тысяч гостей. Власти Сингапура разработали меры по стимулированию рождаемости. Среди них увеличение декретного отпуска. Сейчас он максимально составляет 16 недель и выплаты семье за каждого ребенка 55 тысяч долларов. Сингапур борется с падением рождаемости, из-за которого город-государство стал одной из самых быстро стареющих стран мира. В 2025 году там зафиксировали рекордно низкий уровень рождаемости – 0,87 ребенка на женщину. Ниже этот показатель только в Южной Корее – 0,8%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
1: Сейчас в городе плюс 20, облачно с прояснениями. Сегодня без осадков, обещают синоптики. А вот на завтра передают слабые дожди и до 16 градусов тепла. Пятнадцать-17 в Москве. Экстремальная засуха и вооруженные конфликты угрожают мировому рынку пшеницы. Торговля сельхозпродукцией серьезно осложнилась из-за ситуации на Украине, обстановки на Ближнем Востоке, а также климатических аномалиях в разных частях света, отмечают эксперты. Вдобавок заметно выросли цены на удобрения. В результате объем экспорта снижают даже страны-лидеры в этой области. О глобальной зерновой проблеме рассуждают журналисты «Нью-Йорк Таймс».
5: Существующая система поставки зерна зависит от трех факторов – бесперебойной торговли, дешевой энергии и стабильного климата, говорит Эван Фрейзер, профессор, изучающий глобальную продовольственную систему в университете Гвельфа в Онтарио. Сегодня, по его словам, ни одно из этих условий не выполняется. Одним из самых тревожных последствий войны в Иране стало влияние на цены на удобрения. Из-за закрытия Ормузского пролива они взлетели в самый неподходящий момент – во время весеннего посевного сезона в северном полушарии. А в последние недели и Россия, и Украина усилили атаки на зерновые экспортные терминалы и суда друг друга в Черном море. В другие годы мир мог бы рассчитывать на то, что европейские производители пшеницы компенсируют дефицит, но не в этом году. Согласно прогнозам правительства, Франция, крупнейший производитель пшеницы в ЕС, ожидает снижения урожайности из-за рекордной жары этим летом. Во вторник крупнейшая фермерская организация Германии заявила, что урожайность некоторых культур, в том числе пшеницы, снизилась. Австралия, которая также является крупным экспортером пшеницы, засеяла пшеницей меньше площадей из-за высоких цен на удобрения, вызванных перекрытием Ормузского пролива. Наконец, США ожидается худший урожай пшеницы с 70-го года, в основном из-за сильнейшей засухи на Великих равнинах. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в июле цены на пшеницу уже достигли трехлетнего максимума. Рост цен окажет огромное давление на правительство, которое вынуждены закупать зерно по высоким ценам, а затем субсидировать расходы, чтобы цены на хлеб оставались доступными.
1: Насколько серьезна угроза для мирового зернового рынка и почему к подобным публикациям стоит относиться осторожно, объясняет директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
6: На сегодняшний день цены на американском рынке составляют примерно $7 за бушель. Дали высокие цены, которые значительно выше, чем еще пару лет назад. В то же время было время в 2022 году, когда зерно стоило $12. То есть на сегодняшний день, да, есть тенденция к повышению цен, но она не критична. Надо понимать, что действительно у нас есть проблемы в Европе из-за засухи, которая там была. Есть проблемы в других территориях тоже из-за климатических изменений. В Соединенных Штатах там была не очень хорошая погода. Но в целом, на сегодняшний день говорить, что зерно в мире кончается, я бы не стал. Это далеко от истины. Действительно, мы имеем проблему в Черном море из-за того конфликта. Но есть ощущение, что, в принципе, на глобальные цены на зерно это повлияет не очень сильно. И при этом надо понимать, что в мире существуют годовые запасы зерна, которые можно продать, чтобы избежать чрезмерного роста цен на зерновые. Поэтому давайте делить на 10, тогда получим реальную картину состояния мирового продовольственного рынка. Если мы говорим о дефиците удобрений, то это прежде всего азотные удобрения, сырьем для производства которых природный газ. И из-за проблем в Персидском заливе производство азотных удобрений в одно время упало. Но потом, если мы посмотрим мировые цены, не сказать, чтобы вернулись к докризисному уровню, но на самом деле никакого серьезного прорыва вверх, который бы поставил под вопрос снабжения глобального сельского хозяйства удобрений, там этого нет. Да, цены выросли, потом они пошли вниз. Кстати, если кто не знает, основной производитель удобрений в мире – это Китай, который производит порядка трети всего объема удобрений в мире. Китай не затронут кризисом в Персидском заливе.
1: Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики. В мировом экспорте пшеницы доминируют относительно немногие страны. Это Россия, Канада, США, Украина и Европейский Союз. Основными импортерами являются Турция, Китай, Индонезия, а также страны Северной Африки, Египет, Алжир и Марокко. Новые нормы по машиноместам меняют экономику столичных новостроек. Застройщики и эксперты предупреждают, себестоимость строительства вырастет примерно на 20%, пишут ведомости. С 5 августа девелоперы обязаны при проектировании закладывать в жилые комплексы больше машиномест. Не менее 0,8 места на лоты площадью до 70 квадратов и 1,2 на квартиры от 70 до 100 квадратов. Это серьезный пересмотр того, что было раньше. Норматив вырос примерно вдвое, говорят эксперты. Главная перемена, скорее всего, коснется продуктовой линейки. Застройщики начнут делать больше квартир площадью до 70 квадратных метров. А себестоимость строительства вырастет, рассуждает основатель БЭС «Новострой» и аналитической платформы BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
7: Затраты могут вырасти от 18 до 20%. Это оценивают у нас все девелоперы. Фундаментально происходит пересмотр всех объектов новых, которые выходят сейчас на проектирование. Естественно, застройщики будут искать, как выйти из положения. Они будут увеличивать и подземную часть домов, где это позволяет, и использовать плоскостные парковки, которые, в принципе, будут входить в условия проектирования. Делать можно 3-5 этажей рядом многоуровневой парковки, но на самом деле здесь будут они съедать коммерчески полезную площадь участка, и это тоже невыгодно, все нужно будет считать. Больше всего, мне кажется, еще будет продуктовая линейка пересматриваться. Застройщики будут нарезать больше квартир до 70 квадратных метров. Трешки будут, евро-трешки превратятся. Если можно сделать 85, теперь будут 70, чтобы норма попадала 0,8 машиномест, а не 1,2.
1: Ирина Доброхотова, БЭСТ Новострой и BNMAP Pro. А в элитном сегменте застройщики и так закладывали минимум 1-2 машиноместа на квартиру. А вот в более бюджетных проектах на студии и однокомнатные квартиры машиноместа часто не предусматривали, говорит директор по девелопменту Galaxy Group Григорий Длугий.
8: Скорее всего, затронет сейчас самый массовый сегмент, который строится в Москве, это бизнес. И здесь, конечно, в зависимости от площади квартир, девелоперы на более мелкие квартиры не закладывают на машиноместа, потому что и так средний чек довольно высокий. И люди, которые покупают там студию или однокомнатную квартиру, далеко не всегда берут машиноместо, просто потому что дорого. Поэтому, если нужно будет закладывать этот коэффициент 0,8 на лоты до 70 метров и 1,2 на лоты от 70 до 100, то, естественно, Естественно, количество подземных мест, которые эти проекты будут обязаны обеспечить, оно вырастет. Понятно, что подземная застройка самая дорогая, и цены на машины места уже в центре города и 4, и 5, я не говорю про внутри Садового кольца, где они могут быть и 8, и 10 миллионов, но 3, 4, 5 миллионов уже стоят машины места в каких-то востребованных проектах. Соответственно, я думаю, что выше за эти машины места просто брать не смогут, потому что это будет экономически несообразно. Соответственно, это площадь добавленная, которая будет строиться застройщиком, а, как я сказал, подземная площадь самая дорогая, она будет уходить, наверное, в стоимость квадратного метра дополнительно.
1: Директор по девелопменту Galaxy Group Григорий Длугий. А также возможно стимулирующие предложения, считают эксперты, например, скидки при покупке квартиры с машинным местом, чтобы повысить заполняемость парковок. Бабушкины цветы и букет от класса. Как меняется спрос на 1 сентября? Средняя стоимость букета составит примерно 3250 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на флористов. В тренде классика, гладиолусы, георгины. А сама стоимость букетов по сравнению с прошлым годом выросла примерно на 10%, говорит представитель школы флористики «Красиво» Григорий Сухаржевский.
9: Сейчас спросом пользуются абсолютно какие-то классические цветы, и как их еще называют, бабушкины. Это гладиолусы, это георгины, это подсолнухи. Не могу сказать, что есть какой-то спрос на более дешевые либо какие-то более дорогие цветы. Единственное, что уже несколько лет подряд видна явная тенденция, что букеты заказывают либо первоклашкам, либо заказывают букет от класс. Хотя индивидуальные заказы тоже есть, потому что всегда есть учителя, которых любят больше или меньше. Соответственно, любимым учителям кто-то хочет выделить их и как-то поздравить отдельно. Если говорить про стоимость, то цена каждый год на цветы, к сожалению, растет. Мы не можем ничего с этим сделать. Есть экономическая ситуация, есть заградительные всякие вещи, связанные с санкциями и всем остальным. И поэтому, да, цветок дорожает. Мы это остановить не можем. Но если говорить о том, что мы смещаемся все-таки на покупку цветов именно в осенний период на нашего российского производителя, то цена, если и растет, то не так, наверное, высоко, как на импорт. Приблизительно цены выросли где-то порядка 10% от прошлого года. Средний букет сейчас стоит для первоклашки в районе 3,5-4 тысяч рублей. Букет, который покупают от класса, как правило, это 7-8. Такие цены сейчас в Москве.
1: Георгий Сухаржевский, преподаватель школы флористики «Красиво». Отдельная тенденция – рост интереса к горшечным растениям, говорят флористы. Также учителям часто дарят сладости и подарочные сертификаты.
0: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
10: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: 15:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Согласно документу, объекты такой инфраструктуры, владельцы которых не обеспечили их безопасность в условиях внешних угроз, могут передаваться во временное управление. В перечень объектов вошли логистические центры, объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи и жилищно-коммунального хозяйства. Минцифра отказалась от обязательной авторизации на иностранных сайтах по номеру телефона. Это требование убрали из новой редакции третьего пакета мер по борьбе с кибермошенничеством, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документ. Также, по информации издания, из проекта исключили норму о трехлетнем хранении данных о регистрации, входе и удалении аккаунтов пользователей с последующей передачей этой информации по запросу силовых органов. Спотовая цена на газ в Европе превысила $800 за 1000 кубометров. Торги с поставкой на следующий день на эталонном европейском хабе ТТФ в понедельник достигали отметки $810 за 1000 кубометров, тогда как в пятницу они закрылись на отметке $798. Это максимальный уровень котировок среди цен на закрытие с декабря 2022 года. Германский миллиардер Клаус Микаэль Кюне умер в возрасте 89 лет. Причина смерти не уточняется. Forbes оценивает его состояние более чем в 44 миллиарда долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15.30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Государство поддержит бизнес, пострадавший от атак ВСУ на склады Wildberries. Маркетплейсы, сами селлеры получат отсрочку по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки. Как меру оценивают участники рынка? Минэкономразвитие подготовило проект о порядке обратного выкупа активов иностранцами. Документ определяет, как правкомиссия будет выдавать заключение для обращения в суд, чтобы лишить иностранного инвестора права на обратный выкуп активов. Вакансий меньше, зарплатные запросы выше. Более половины компаний сократили общее количество вакансий за последний год, а 95% опрошенных пожаловались на трудности с набором сотрудников. Мы поговорили с предпринимателями из разных отраслей, какая у них ситуация. Эти и другие темы в эфире Business FM. Государство поддержит бизнес, пострадавший от атак ВСУ на склады Wildberries. Маркетплейсы, сами селлеры получат отсрочку по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки. Как сообщили в Минфине, меры поддержки распространятся на юрлиц и ИП с ущербом свыше 5% годового дохода. Пострадавшим предпринимателям предоставят отсрочку на 12 месяцев по уплате НДС, налога на прибыль и налогов по упрощенке. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, а также приостановление проверок дадут бизнесу возможность сосредоточить ресурсы на сохранение рабочих мест и продолжение своей деятельности. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что меры правительства поддержат деловую активность всех предпринимателей, торгующих на маркетплейсе, и позволят им адаптироваться к новым условиям. Сами селлеры оценивают такую поддержку довольно сдержанно. Многое зависит от размеров бизнеса. К примеру, для небольших продавцов налоговые преференции не сильно важны, говорит Максим Попов, владелец компании, продающих товары на маркетплейсах.
11: Вы знаете, для достаточно крупных компаний это хорошая мера, потому что уплата НДС действительно отодвинет, если ее отодвинут, то бизнесу будет полегче. Для небольших компаний, как мне кажется, как раз эти меры достаточно слабо помогут, потому что у них небольшая нагрузка и по налогам, и упрощенка, она работает немножко по-другому, там не формируется такой большой пул разных налогов.
12: Мера будет распространяться на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, если сумма ущерба превысила 5% их годового дохода. На ваш взгляд, справедливы ли это критерии?
11: Как я понимаю, в текущей ситуации под этот критерий попадут почти все, кто продает на Wildberries, то есть 90% продавцов. Пострадало много складов, соответственно, большое количество товара, и это точно превышает 5%.
1: Максим Попов, другой вопрос, что из-за ударов по складам повреждены товары, а доход от которых у продавцов был запланирован в будущем периоде, и не факт, что это перспектива одного года, объясняет Денис Вдовин, владелец компании «Деанда», семейный бренд, создающий готовые подарочные наборы и украшения.
13: Если честно, это, знаете, как из разряда лучше, чем ничего, но по факту никак эта проблема не решает. То есть, приведем простой пример. У нас, как компания, есть план-факт на ближайшие полтора года по месяцам. Соответственно, то, что уже в предыдущем периоде произошло по уплате, соответственно, мы экономику уже свели, мы знаем, сколько это нужно оплатить. Окей, оплатим. Проблема в том, что горят товары будущих периодов, а не этого. То есть, в будущем периоде мы не можем заработать. Более того, сейчас уже горят и склады Озона, о чем говорит, что инфраструктурно те планы, которые мы написали, даже если у нас каким-то чудом появится в таком объеме товар, невозможно реализовать. И, по сути, сама отсрочка ничего такого особого и не дает, потому что убытки намного больше, чем отсрочка на ту сумму, которую они якобы планируют. Критерии, я, конечно, вижу в первый раз, превысил 5%. Сложно оценить данный критерий. Как подсчитать эти 5%? То есть, например, у нас есть такое понятие, как себестоимость товара, есть такое понятие, как выручка.
1: Денис Вдовин, владелец компании «Деанда». Под критерий ущерба годовых доходов в 5%, скорее всего, подпадут почти все пострадавшие продавцы, отмечают эксперты. Однако подход к расчетам этого показателя может быть разный, отмечает генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
14: Мера по отсрочке налогов по НДС, налогу на прибыль и другим налогам является значимой мерой поддержки для непосредственно предпринимателей. Это точно совершенно позволит сейчас сфокусироваться на замещении непосредственно выбывших товарных запасов, а не на уплате налогов, и позволит потенциально относительно быстро восполнить товарные запасы. Вопрос про критерии в определении в 5% от годового дохода оставляет множество вопросов. В частности, что является годовым доходом, как будет определять непосредственно стоимость товара, который выбыл из оборота в результате атак беспилотников. Это себестоимость, это непосредственно закупочная цена, это розничная цена. На данный момент эти вопросы остаются открытыми. Я полагаю, что, скорее всего, наиболее справедливая здесь позиция будет звучать как оценка по непосредственно выручке и оценка по розничной стоимости этих товаров, которые выбыли из оборота. Просто потому, что делать детальные расчеты непосредственно по себестоимости будет крайне проблематично.
1: Ефим Алдухов, директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки». Склады «Вайлдберрис» подвергаются ударам с 18 июля. За это время их атаковали больше 20 раз. «Форб» оценивал возможный ущерб селлеров и компании в 600-800 миллиардов рублей. Логистические центры «Озон» впервые были атакованы БПЛА в минувшие выходные. Накануне сразу несколько складов «Маркетплейса» пострадали на юге России. На объектах в Краснодаре и Махачкале произошли пожары. А в чем отличие логистических центров «Wildberries» и «Озон», которые подвергаются атакам БПЛА, расскажем в ближайшее время в эфире «Бизнес ФМ». Минэкономразвитие подготовило проект о порядке обратного выкупа активов иностранцами. Документ определяет, как правкомиссия будет выдавать заключение для обращения в суд, чтобы лишить иностранного инвестора права на обратный выкуп активов, пишет РБК. Например, к заявлению о выдаче такого заключения должны прилагаться такие документы, как сведения об иностранном инвесторе, приобретателе и объекте иностранных инвестиций, договор об отчуждении объекта иностранных инвестиций и другие. Как отметили в Минэкономразвитии, новый механизм обратного выкупа российских активов иностранными инвесторами позволит гарантировать защиту инвестиций российских компаний, комментирует управляющий партнер Goldblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldblatt.
15: Прежде всего, стоит отметить, что данный проект постановления правительства принят в развитие закона, который вступил в августе этого года, который позволяет запретить обратный выкуп иностранным инвесторам и недружественных стран, и которые нарушают законодательство Российской Федерации, либо критически выступают в отношении действий России на Украине. Таким образом, появилась процедура реализации норм этого закона. А по закону мы знаем, с таким заявлением может обратиться либо собственник такого предприятия, бизнеса, которое было передано, либо выкупленного иностранного инвестора, либо заинтересованный государственный орган. Они должны обращаться в правкомиссию, правкомиссия должна рассмотреть и, соответственно, дать заключение, прежде чем заинтересованное лицо может обратиться в суд за запретом об обратном выкупе иностранным инвесторам своего актива. А как мы знаем, большинство соглашений о продаже, выходе, либо передаче менеджменту как раз содержало соответствующую оговорку о возможности обратного выкупа. Поэтому сейчас данное постановление постановление, это фактически процедура запрета такого обратного выкупа, что позволит сохранить российским владельцам бизнес, который они получили. Соответственно, в этом смысл этого проекта постановления.
16: Теперь как легче будет отказать иностранному инвестору?
15: Легче будет отказать с принятием закона. Теперь появилась процедура, хотя она, надо сказать, достаточно забюрократизированная, исходя из текста этого постановления, и это будет не так просто сделать, потому что надо будет пройти ряд инстанций, во-вторых, подать большое количество документов, не просто договор показать купли-продажи акций или долей, но и много других документов, подтверждающих статус иностранного инвестора, подтверждающих много вещей. Поэтому процедура, я считаю, достаточно усложнена, и чтобы ей воспользоваться, надо будет предпринять хорошие усилия.
1: Андрей Гольцблат, управляющий партнер Goldsblatt Partners. Ранее Владимир Путин подписал закон, который вводит судебный порядок прекращения права иностранных инвесторов, ушедших с российского рынка в 2022 году, на обратный выкуп акций и долей в российских компаниях. Вакансии меньше, зарплатные запросы выше. Более половины компаний сократили общее количество вакансий за последний год. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные опроса аудиторской компании КЭПТ. А 95% опрошенных пожаловались на трудности с набором сотрудников. Главная проблема – разрыв между зарплатными ожиданиями соискателей и готовностью бизнеса платить. Мы поговорили с предпринимателями из разных отраслей. Какая у них ситуация с наймом персонала и с чем возникают самые большие трудности?
17: Сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
18: Сейчас вообще рынок труда находится в значительной такой ревизии. Может быть, это будет подходящим словом. Если, конечно, мы говорим про айтишный сегмент, то это полное переосмысление того, кого брать и сколько платить. И все это относится и связано с вайб-кодингом. Это, наверное, ключевая причина и основная проблема. Если мы говорим про другие профессии, то здесь главный вопрос – это в производительности, которую может показывать один человек, используя агентов. И мы для себя найм в этом году остановили. Это, будем так сказать, предварительная мера. Скорее всего, это приведет к тому, что и уменьшится количество вакансий, и, наверное, уменьшится немножко численность. Это при том, что есть значительный рост. Поэтому мы прогнозируем, что в целом в будущем численность компании будет либо стоять на месте, либо уменьшаться, при этом обороты компании будут расти. Мы не считаем нужным набирать, потому что мы научились, используя искусственный интеллект, используя агентов, делать из тех же сотрудников значительно больше результата.
16: С коллегами, наверное, общаетесь? Примерно все в этом направлении идут?
18: Вы знаете, в айтишном сегменте, да, все идут в этом направлении, а если не идут, то, к сожалению, у них, скорее всего, будут большие проблемы. Но и по другим позициям, по другим профессиям мы видим очень существенное изменение требований. Появление таких инструментов, как Cowork, для решения задач, для обработки документов, для подготовки презентаций, для анализа. Все это предметно меняет суть профессии зачастую.
17: Руководитель компании-производителя упаковки на основе алюминиевой фольги ML Group Валентин Скуратовский.
19: В нашем секторе производственном не то чтобы все хорошо, но в плане вакансий у нас достаточно много открыто вакансий. И, если честно, я не вижу причину сокращать найм, если зарплатные ожидания у кандидатов завышены. И еще какие-то причины, если есть недостаток кадров, то сокращать найм никто не будет. На самом деле у нас достаточно большая сейчас загрузка и много вакансий. Конечно, нужно учесть, что у нас сегмент пищевой упаковки, он немного от остальной промышленности отличается, потому что первичная упаковка для продуктов питания – это такая вещь, на которую кризисы или какие-то другие катаклизмы влияют очень слабо. Но на сегодняшний день мы не чувствуем на себе, что кто-то сокращает найм. Но опять же, это наш отдельный сегмент.
16: Да, это вы расширяете, да. В смысле расширяете производство, поэтому или просто трудно найти каких-то сотрудников, поэтому открытую вакансию?
19: И то, и другое. Мы немного и расширяем производство, и найти трудно, потому что есть конкуренция с другими секторами, особенно в рабочих специальностях. А зарплатные ожидания действительно у людей повышаются, потому что есть некая конкуренция за квалифицированных людей, которых можно чему-то научить, и есть инфляция, которую люди тоже чувствуют. Соответственно, зарплатные ожидания растут.
17: Президент БАОН Илья Ярошенко.
20: В секторе фэшн-ритейла наблюдается спад. Понятное дело, чем вызванный. Поэтому во многих компаниях найм сильно сокращен, а в некоторых и вообще приостановлен. цен. Если найм есть, то трудности разве что с универсальными позициями бэк-офиса. Бухгалтера и юристы, например. Есть же сектора экономики, в которых нет спада и даже, говорят, есть какой-то рост. Завышенные зарплатные ожидания точно, конечно, есть. Объясняется вполне понятно. Кандидаты хотят сохранить свой уровень жизни и потребления при постоянной инфляции и готовы какое-то время подождать, пока не получат нужный им офер.
1: По данным рекрутингового портала ХХРУ, наибольший разрыв между желаемой и предлагаемой зарплатой у работников науки и образования. Реальное предложение рынка на 21% ниже запросов в вакансиях. У юристов это разрыв 20%. В сфере инвестиций, консалтинга и финансов разница составляет около 15-18%.
0: Реклама.
3: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом.
21: Если на совещании 90% присутствующих голосуют за то или иное предложение, я выбрасываю его в корзину. Причина проста. Если все эти люди так явно видят эту возможность, то, скорее всего, над этим работает много других компаний, и нам не будет принадлежать в этом лидерство. Джек Ма. Китайский предприниматель. Основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
0: Слова, проверенные делом. На Business FM. Компании и корпорации.
22: В студии Наталья Шашина. Здравствуйте.
0: Сделки.
22: Компания Allure Broker, которая недавно лишилась депозитарной лицензии, купила нового брокера, утверждают источники Forbes. Название купленной компании неизвестно. Собеседники издания считают, что это поможет Allure заполучить новую депозитарную лицензию. По заявлениям ЦБ, ранее лицензию отозвали за несоблюдение санкционных норм. Сбер завершил выплату крупнейших дивидендов в своей истории. На выплаты было направлено 50% чистой прибыли за 2025 год. Акционерам выплатили 850 миллиардов рублей. Половину общей суммы, 425 миллиардов, получило государство, как контролирующий акционер Сбера. Остальную часть банк выплатил более чем 2 миллионам частных и институциональных инвесторов.
0: Отчеты и планы.
22: Российский производитель пиццы «Зотман» решил продавать замороженную пиццу сторонним кафе, кофейням и ресторанам. Компания ищет отдельного торгового представителя для работы с такими клиентами, сообщает Shoppers. Сейчас у Zotman 35 пиццерий, а замороженная продукция также продается в крупных торговых сетях и через пиццематы. Недавно «Известия» со ссылкой на источники писали, что покупкой доли в Zotman интересуется X5, которая владеет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В Москве. Каска в России за год подорожала примерно на четверть. Во втором квартале средний чек достиг почти 64 тысяч рублей. Подсчитали в Банкиру. Рост цен подтверждают и страховщики. А по отдельным моделям полисы прибавили 15-35%. Одна из главных причин – машины стало гораздо дороже ремонтировать. Если еще два года назад среднее восстановление автомобиля обходилось в 160-180 тысяч рублей, сейчас сумма может доходить до 260. Как вместе с ценами меняется сам рынок автострахования, рассказывает член совета директоров группы «Содействие Дельта» Глеб Веленский.
23: Источник роста и вообще изменения цен на КАСКО, их главных два. Первый – это увеличение стоимости автомобилей, и второй – увеличение стоимости запчастей. Изменение стоимости полиса КАСКО рассчитывается как процент от стоимости машины. Если мы видим, что новые машины дорожают, машины на вторичном рынке дорожают, то это однозначно приведет к увеличению стоимости КАСКО. Запасные части влияют в гораздо большей степени, чем стоимость ставки нормы часа. Цены на запчасти растут по двум причинам. Во-первых, отсутствие заводов-изготовителей и их официальных представителей в России по большинству марок моделей автомобилей. Во-вторых, очень сложная и непредсказуемая логистика.
2: А вообще спрос на каско падает или растет?
23: По мере того, как увеличивается стоимость ремонта, конечно, спрос на каско растет. Но тут есть нюанс. Дело в том, что страховые компании вообще очень неохотно страхуют немолодые машины. Связано это с тем, что страховщики полагают, что хозяева старых машин меньше о них заботятся и, соответственно, выше вероятность ДТП, дороже относительно ремонт и так далее. Постоянно существующий спрос со стороны владельцев не новых машин, а машин в сегменте, там, условно говоря, от 7 до 15 лет и старше на каско, он для страховых компаний становится очень важным, потому что он позволяет им компенсировать выпадающие продажи по новым машинам. Поэтому мы видим, что на рынке появляется все больше продуктов, ориентированных на водителей, которые ищут более бюджетные варианты покупки каска. Это всяческое, так называемое, неполное страхование, когда в полисе есть большая франшиза или есть какие-то виды страховых случаев, которые признаются не страховыми в этом виде страхования.
1: Глеб Филенский, член совета директоров группы содействия «Дельта». Сэкономить на каско можно за счет франшизы или отказа от покрытия мелких повреждений. По словам экспертов, сочетание этих условий позволяет снизить стоимость полиса примерно на треть, а иногда и вдвое. Но предпосылок для общего снижения цен пока немного. Запчасти продолжают дорожать, большинство из них импортные, зависит в том числе от курса валют. Поэтому страховщики, скорее всего, будут не столько снижать тарифы, сколько предлагать больше облегченных вариантов каска. Мировой рынок может остаться без качественной арабики, пишет Bloomberg. Причина – проливные дожди в Бразилии. Непогода повредила часть урожая и ухудшила качество зерна. На этом фоне с июня фьючерсы на арабику выросли примерно на 35%. Насколько это может отразиться на России? Стоит ли ждать нового подражания кофе? Комментирует директор по маркетингу компании «Мастерфуд» Тимофей Садырин.
5: Обязательно отразятся. И прежде всего в сегменте именно качественной арабики. Дело в том, что Бразилия обеспечивает около 45% мирового производства этого вида кофе. И для России зависимость тоже значительно существенная. В 2025 году Бразилия и Вьетнам были крупнейшими поставщиками. А около 67% бразильского кофе, которое было поставлено в Россию с января по ноябрь, приходилось именно на арабику. При этом важно очень разделять именно объем и качество. Здесь риск связан именно с сокращением предложения хорошей арабики, а не отсутствием кофе. Стоит ли ждать роста цен на кофе в России? Давление на цены уже есть, но перенос этого роста на российскую полку на самом деле не происходит прям один к одному и мгновенно. Производители работают с контрактами, с запасами. Кроме того, на цену полки влияет еще курс рубля, там логистика, обжарка, упаковка, торговая наценка. Поэтому быстрее всего подорожание может проявиться в качественной арабике именно в премиальных смесях. Что касается массового сегмента, то он способен сглаживать рост за счет купажей рецептур. Если качественная арабика останется дорогой, часть рынка будет увеличивать долю именно робусты, использовать более доступную арабику или пересобирать купажи из других стран. Что касается массового потребителя, изменение может быть на самом деле небольшим, если рецептура сделана очень профессионально. При заметном увеличении доли робусты кофе обычно становится более горчее, плотнее. Премиальные кофейни, скорее всего, будут осторожнее менять рецептуры и чаще переносить часть роста себестоимости в цену чашки.
1: Директор по маркетингу компании «Мастерфуд» Тимофей Садырин. При этом полностью заменить бразильскую арабику быстро не получится, отмечают эксперты. Ее поставляют также Колумбия, Эфиопия, Перу и страны Центральной Америки. Но другое зерно меняет и вкус, и стоимость смеси. Вьетнам сейчас остается крупнейшим поставщиком кофе в Россию, но прямой заменой бразильской арабики не станет. Он специализируется в основном на робусте. Крупнейшие энергетические компании мира начали активнее вкладываться в термоядерный синтез, пишет Financial Times. А в гонку уже включились итальянская Eni, британская Shell, американская Chevron и немецкая RWE. Эни называет сроки появления первых коммерческих термоядерных станций в 2030-40-е годы.
6: Подробности Термоядерный синтез позволяет получать энергию за счет слияния атомных ядер. По такому же принципу она выделяется внутри Солнца. Самые конкретные планы пока у Эни. Ее американский партнер Commonwealth Fusion Systems намерен запустить первую коммерческую станцию в США в начале 30-х. А Эни рассчитывает вместе с ним открыть следующую уже в Европе, в начале 40-х или даже раньше. CFS уже привлек около 4 миллиардов долларов инвестиций в развитие. В стартап вложилась и Эни, которая также заранее договорилась покупать электричество с его первой американской станции. Сумма соглашения превышает миллиард долларов. Компания также работает над повторным использованием топлива дейтерия и трития и рассчитывает применить здесь свой опыт работы с водородом и нефтепереработкой. В Эни это направление уже называют для компании следующим НПЗ. Первую волну крупных инвестиций в термоядерный синтез возглавили технологические компании, которым требуется все больше электроэнергии для дата-центров ИИ. Теперь в гонку активнее входят и традиционные энергетические гиганты. Shell и Chevron, к примеру, вложились в американскую ZEP Energy.
1: При этом пока технологии остаются экспериментальные, никто еще не доказал, что термоядерный реактор может стабильно и экономически выгодно вырабатывать электричество. Поэтому инвесторы пока раскладывают ставки. В Bloomberg NEF отмечают, что технологические гиганты одновременно вкладываются и в термояд, и в традиционную атомную энергетику. А для запуска первых коммерческих станций, по оценке Эни, потребуются еще миллиарды долларов.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 30 августа, театр «Кукол Образцова», спектакль «Буратино». Эта постановка по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» знакомит уже несколько поколений с озорным деревянным мальчишкой, его друзьями и невероятными приключениями. Зрители отправятся на поиски заветного «Золотого ключика», встретятся с коварным Карабасом-Барабасом и окунутся в атмосферу настоящего театрального волшебства. Подробнее на сайте театра «Кукол Образцова». 6+.
7: Валюты. Лотти королевства Лесото впервые появился как нумизматическая ценность в виде серебряных монет в 1966 году. А лотти, выпущенные в 80-м, уже попали в реальное денежное обращение с задачей заменить в стране южноафриканский рент. Правда, до сих пор обе валюты используются в Лесото равнозначно. Курс 1:1.
0: Валюты на Бизнес FM. Карьера. Ольгой Дементьевой.
8: Многие руководители боятся, что их лучших сотрудников переманят. А я, как хедхантер с 20-летним опытом, скажу вам неожиданную вещь. Бояться стоит не тогда, когда вашим сотрудникам звонят. Переживать стоит, когда им вообще перестали звонить. Потому что если вашего специалиста замечают и оценивают на рынке, то это абсолютно нормально. Вопрос совсем в другом. Захочет ли он уйти? Давайте обсудим, кого переманить сегодня невозможно. За долгие годы работы в хантинге я заметила, что есть несколько категорий сотрудников, которых переманить действительно очень сложно. Первое – это люди, которые искренне уважают своего руководителя. Очень часто я слышу в ответ: «Спасибо, ваше предложение мне льстит, но мне нравится мой нынешний руководитель. Я многому у него учусь. Мы строим сильную команду, и я не хочу сейчас уходить». И в этот момент становится понятно, что дело уже давно не в деньгах. Хороший руководитель – это один из самых сильных факторов удержания. Дальше человек начинает перечислять не размер зарплаты, а все, что ему дает компания. У нас компенсируют проценты по ипотеке. Компания оплачивает мне обучение. А у нас есть корпоративное такси «Яндекс.Гоу» для каждого сотрудника. И все вышеперечисленное – это про заботу, безопасность и качество жизни. И вот в такие моменты ты, как хедхантер, понимаешь, уже сложно предложить этому человеку что-то принципиально лучше. И третья категория, кого переманить невозможно. Это люди, у которых есть будущее в компании. Когда кандидат говорит: «Через полгода у меня плановая индексация. Через год я рассчитываю на новую должность». Такого человека практически невозможно купить предложением плюс 20% к зарплате. Потому что он оценивает не сегодняшний оклад, а свою карьеру целиком.
0: Карьера на Бизнес FM. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Мы выбираем друг друга не случайно. Мы встречаем только тех, кто уже есть в нашем подсознании. Наизусть. На Бизнес FM.
21: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 15.58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин продлил на год до 27 августа 2027 года срок федеральной службы главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. 27 августа ему исполняется 73 года. В прошлом году Бастрыкину был продлен срок его пребывания на госслужбе также на год. Напомню, предельный возраст для руководителя Следственного комитета России составляет 70 лет. Затем он может продлеваться президентом России. Россия и Украина провели обмен в формате 10 на 10 на территории Беларуси. Об этом пишет агентство Белта. В Россию из плена вернулись 10 военных. Киеву передали 10 граждан Украины, говорится в сообщении. Белта отмечает, что гуманитарная миссия была проведена по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко. Первый гендиректор высокоточных комплексов Александр Денисов умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщила пресс-служба холдинга. Денисов участвовал в реализации проектов ЗРПК «Панцирь», ПЗРК «Верба» и многих других. Под его руководством холдинг быстро занял лидирующие позиции в оборонно-промышленном комплексе России и на мировом рынке вооружений. На юге Китая во Вьетнаме эвакуировали 60 тысяч человек из-за тайфуна Нара. Как минимум один человек погиб, об этом сообщает Рейтер. Почти 55 тысяч домохозяйств остаются без света. Тайфун Нара принес в азиатский регион сильные дожди, ветер со скоростью до 88 км в час и с порывами до 117 км в час. На юге Китая 15 рек вышли из берегов, под водой оказались дороги и невысокие строения. Во Вьетнаме вода уничтожила посевы на площади свыше 10 тысяч гектаров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Сразу несколько атак беспилотников на склады маркетплейса «Озон» за одну ночь. А все на юге России, но с разными последствиями. На фоне ночных атак на складские помещения маркетплейса акции «Озон» потеряли почти 30% в начале торгов, а потом немного отыграли. Подробности буквально через минуту. Ирана пригласили в оборонительный союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. Соглашение, в частности, закрепляет, что нападение на одну из этих стран считается агрессией против всех. Возможен ли в нынешних реалиях такой военный союз и как на подобные идеи отреагируют в Вашингтоне? Экстремальная засуха и вооруженные конфликты угрожают мировому рынку пшеницы. Есть проблемы с логистикой, а вдобавок заметно выросли цены на удобрения. Но все ли эксперты согласны с этим мнением? Эти и другие темы на Business FM. Сразу несколько атак беспилотников на склады маркетплейса «Озон» за одну ночь. Все на юге России, но с разными последствиями. Крупный пожар возник на складе компании в Краснодаре. Сотрудники были эвакуированы. Из-за возгорания в логистическом центре в Махачкале несколько сотрудников получили травмы. Их жизни ничто не угрожает. Склад в Махачкале временно прекратил работу. Товары скрыты с витрины. Часть заказов отменят, остальные перенаправят с других объектов. Еще одна атака была на склад в Тахтамукайском районе Адыгеи. Из-за опасности дронов был также эвакуирован склад в Невинномысске. После атаки на склад «Озон» закрывает для селлеров возможность узнать статус своего товара, говорит селлер Сергей, продающий бижутерию.
9: У нас остатки тоже в «Озоне» есть и практически на всех их крупных складах. Так что, да, пришлись. Какое-то одно время «Озон» вообще, допустим, все возвраты привозил на склад. Он их не выдавал, а привозил на склад. Поэтому там и поставки были, и очень много товаров было с возвратом.
10: А понятен предварительно ущерб?
9: Честно говоря, предварительный ущерб непонятен. Это началось все в выходные, и у нас не было выгружено остатков, допустим, в пятницу. А после удара компании сразу скрывают эти остатки. поставки, и мы их, честно говоря, даже посмотреть не можем.
10: То есть, как делал Wildberries, так сейчас поступает и Озон?
9: Да, абсолютно то же самое. То есть, если, допустим, есть атака на какой-то склад, то все остатки по этому складу у нас написаны по нулям, и что конкретно там было, мы уже посмотреть не можем. Но вся надежда на страхование.
10: Правильно понимаю, что вы сейчас по ФБС работаете?
9: Мы работаем и по ФБО, и по ФБС. Со всеми маркетплейсами у нас обе системы используются, поэтому условно переход на ФБС для нас не является чем-то таким болезненным или тяжелым. Но, конечно, остатки по ФБО — это жалко. Это и сроки доставки, и оборот. По ФБС он немножко другой.
10: Вы говорите, надеетесь на страховку, да? Была она у вас? Может быть, вы уже обсуждали это с поддержкой?
9: Нет, с поддержкой мы это не обсуждали. У нас есть сумма страхования, она где-то порядка 5 миллионов рублей. То есть в разделе страхования у Озона можно прям посмотреть, какое количество товара на какую сумму застраховано. И исходя из этих цифр, у нас каждый день удерживается определенная плата за эту страховку. И, честно говоря, сейчас абсолютно вся надежда на страховку. Я, конечно, будет очень обидно, если нам ее не дадут.
1: Селлер Сергей. В прошлую субботу был атакован логистический центр «Озона» в Самарской области. Он загорелся. 1500 сотрудников были эвакуированы, были пострадавшие. Работа склада была остановлена на неопределенный срок. После атаки также была остановлена работа склада «Озон» в Оренбургской области. О своем опыте работы с «Озон» и его страховкой говорит селлер Леонид.
11: Мы с конца 25-го года стараемся со складами «Озон» уже не работать. Работать только по системе ФБС. Но товар на складах еще остался. Это один тип товара – полотенца. Суммарный остаток там примерно 580 тысяч рублей. На складах в Самаре у нас сгорело товара примерно на 10 тысяч рублей. На складах в Оренбурге вроде ничего не было. Мы потом перепроверили, но вроде там ноль. Страховка «Озон» у нас была подключена. Стоит она 21 рубль в день. Это за сумму товарных остатков 580 тысяч рублей. Как по мне, это очень небольшая сумма, которую платим мы за страховку. Солидарен с другими селлерами. Думаю, что если ударов по складам «Озон» будет немного, то всем компенсируют их товары, так как иное ударит по репутации «Озона». Если как на «Wildberries» все склады разгромят, то, думаю, «Озон» будет также искать любые способы не заплатить за потери селлеров. Опять же, будет очень интересно посмотреть отношение двух основных маркетплейсов, как поступает тот, как поступает иной в одной и той же ситуации, когда теряются и площади хранения данных площадок, и товары, которые им не принадлежат. Вот

0: 155. У Озон, по данным самого маркетплейса, по итогам прошлого года объем складских помещений превысил 5 миллионов квадратных метров. В Ватутинках склад на 140 тысяч квадратов, в Петербурге на 80, в Зеленодольске на 76, в Уфе на 60 тысяч квадратных метров. Объемы складских помещений двух маркетплейсов сопоставимы, однако отдельные склады у Озон меньше по размеру. Вдобавок у компании было несколько недель на подготовку к ударам, чем она и воспользовалась. Пользовалась, распределив товары, говорит основатель компании «Вау Стратегии ИКом», сопредседатель по стратегическому развитию Ассоциации участников рынка электронной коммерции Сергей Петренко. А кроме того, «Озон» активно способствовал тому, чтобы селлеры переходили на формат ФБС продажи со своего склада, чтобы разгрузить собственные логистические центры.
1: Если сравнивать в лоб по объему складской логистики, то, конечно, «Озон» уступает, но здесь нужно понимать, что у компании только официально более 5 миллионов квадратных метров, да, складов, около 50 фулфилмент-центров, да, и порядка 465, по-моему, сортировочных центров, да, это вот так предварительно по подсчетам, по всему прочему. Поэтому здесь как-то сложно говорить, сыграла это роль какую-то или нет. Здесь, наверное, будет правильнее говорить, что атаки на «Озон» начались буквально недавно. И у «Озона» было время подготовиться к этой ситуации в целом. И они начали готовиться к этой проблеме и к этой ситуации еще 3 недели назад, когда начали вывозить со своих складов дорогой товар в ПВЗ, когда начали активно расширять сеть фулфилментов и дополнительно арендовать малые склады в регионах. Поэтому, наверное, это больше ключевой фактор, нежели разница в больших складах.
2: Почему тогда разница в больших складах не так важна? Или она просто не на первом месте, скажем так?
1: Я думаю, что она не на первом месте. Понятно, что чем больше склад, тем больше вероятность попадания в него, грубо говоря, БПЛА, да, и, соответственно, там хранится больше товаров, и, соответственно, от пожара они пострадают больше. С точки зрения экономической составляющей, выгода в уничтожении больших складов, она, конечно же, очевидна. Поэтому, скорее всего, по этой причине ВБ подверглись атаке первой, потому что имели действительно крупные склады, которые консолидировали в регионах большой объем товара. Нужно четко понимать, что если в текущей ситуации атаки были точечные на крупные склады в конкретных регионах на ВБ, то на «Озоне» после отработки той всей ситуации, которая произошла с «Валбересом», мы видим, что за 2 дня было атаковано сразу же 5 складов, даже 6 складов в одном регионе. В текущем варианте в Южном федеральном округе у нас сейчас действительно очень нестабильная ситуация с поставками и с работами складов по «Озон».
0: Сергей Петренко, основатель компании «Вау Стратегии ИКом», в Краснодаре. При падении обломков БПЛА на частный детский центр погибли 3 детей, сообщил уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. По данным оперштаба региона, 12 детей пострадали при атаке на город. Также ранения получили 2 взрослых, их госпитализировали. На фоне ночных атак на складские помещения маркетплейса акции «Озон» потеряли почти 30%. Потом «Озон» отыграл 10% падения. Российский рынок акций на старте утренней сессии показал снижение. Индекс Мосбиржи в моменте опустился на 3%. В правительстве разрабатывают вместе с бизнесом варианты поддержки продавцов после ударов ВСУ по складам «Озон», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Минэкономразвитие рассмотрит и проработает меры поддержки «Озона» и селлеров в случае обращения от маркетплейса. Государство также поддержит бизнес, пострадавший от атак ВСУ на склады «Вайлдберрис». Продолжение темы через полчаса на «Бизнес-ФМ». Иран пригласили в оборонительный союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. Речь идет о так называемом Миканском соглашении, которое закрепляет нападение на одну из этих стран, считается агрессией против всех. Эр-Рияд, Анкара и Исламабад подписали соглашение о совместной обороне в начале августа. Сейчас приглашение в союз получил Тегеран, рассказали в иранском парламенте. При этом Иран находится в состоянии войны с США, союзницей Турции по НАТО. А Саудовская Аравия неоднократно сообщала о прилетах иранских снарядов по территории страны с начала конфликта с США. Возможен ли в нынешних реалиях такой военный союз и как на подобные идеи отреагирует в Вашингтоне, рассуждает востоковед Кирилл Прохоров.
3: Это трехсторонний военный пакт, созданный по образцу НАТО. Главными его целями является, конечно же, обеспечить безопасность в регионе и снизить нарастающую зависимость от Соединенных Штатов. То есть региональные лидеры хотят сами отвечать за стабильность на Ближнем Востоке.

0: особенно на фоне конфликтов в Газе и американо-иранского противостояния. А также союз предусматривает объединение ресурсов сторон, то есть соединяет финансы Саудовской Аравии, мощную турецкую армию, это, если что, вторая армия в НАТО. Ну и вот если Иран примет это предложение, то это тоже очень усилит этот блок.
1: А для чего приглашение туда получил Иран, учитывая его непростые отношения с той же Саудовской Аравией или там с Турцией?
0: Это может показаться странным, но на самом деле приглашение Тегерана – это весьма логичный шаг, так как, ну, все же Иран является одним из ключевых игроков на Ближнем Востоке, и его включение в этот блок может поспособствовать снижению напряженности. Также это показывает, что блок не является антииранским. Но, конечно же, у этого присутствуют определенные сложности. Например, Саудовская Аравия имеет довольно сильные разногласия с Ираном. Турция — это вообще член НАТО. Однако Иран довольно позитивно относится к присоединению в этот блок и сейчас активно изучает это предложение.
1: А как США, на ваш взгляд, на все на это отреагирует?
0: Реакция США негативной не будет. Президент Трамп уже публично одобрил создание этого пакта, назвав его большим, смелым и важным первым шагом. Вашингтон же давно уже призывал своих ближневосточных союзников больше отвечать за свою безопасность. Этот новый союз позволит штатам переложить часть бремени на оборону и при этом сохранив свое влияние на Ближнем Востоке.
2: Востоковед Кирилл Прохоров. Военные союзы на Ближнем Востоке в последнее время интенсивно развиваются. Так, Саудовская Аравия и Пакистан, связанные двусторонним стратегическим договором о взаимной обороне, подписанным в сентябре прошлого года, а в начале 26-го Рияд также вступил в завершающую фазу подготовки военного соглашения с Египтом и Сомали. А проект предусматривал развитие сотрудничества в сфере безопасности Красного моря и расширение военного партнерства.
3: Бизнес FM. Инструкция по применению.
4: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
4: Особые показания.
3: Дефицит времени.
4: Способ применения и дозы.
3: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
4: Передозировка.
3: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
4: и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
4: Консультация с врачом не требуется.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Минпромторг предложил создать программу фондирования для выпуска небольших самолетов. Причем льготный процент должен быть доступным в первую очередь малым предприятиям. Об этом заявил министр Антон Алиханов. Он объяснил планы ведомства тем, что у производителей воздушных судов для малой авиации должна быть господдержка. Индия отменила действовавший несколько лет запрет на экспорт пшеницы. Это может слегка ослабить напряженность на рынке. Снятие запрета распространяется на твердые сорта пшеницы, муку и другую продукцию. Поставки пшеницы из Индии ограничили с 2022 года. В феврале 2026 власти страны смягчили запрет на экспорт, разрешив ограниченные поставки пшеницы, чтобы поддержать фермеров. В прошлом году урожай пшеницы в стране достиг рекордных 120,5 миллионов тонн, что привело к росту предложения на внутреннем рынке и снижению цен. В АТОР сообщили о снижении цен на отели в Сочи на 10-15%. Некоторые гостиницы предлагают скидки до 40%, а также бесплатное размещение детей и другие бонусы. Часть отелей начали снижать цены еще в июле и августе. Причина в падении спроса к осени в среднем на 15-25%, отмечает АТОР. По данным мэрии, одновременно в Сочи отдыхают около 200 тысяч туристов. С начала года город принял 4 миллиона 800 тысяч гостей. Власти Сингапура разработали меры по стимулированию рождаемости. Среди них увеличение декретного отпуска. Сейчас он максимально составляет 16 недель и выплата семье за каждого ребенка 55 тысяч долларов. Сингапур борется с падением рождаемости, из-за которого город-государство стал одной из самых быстро стареющих стран мира. В 2025 году там зафиксировали рекордно низкий уровень рождаемости. Ниже этот показатель только в Южной Корее. Новости на бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
2: Сейчас в городе плюс 20 градусов. Сегодня осадков синоптики не обещали, но согласно карте тех же самых осадков, в некоторых районах Москвы идет слабый дождь. На завтра также синоптики обещают слабый дождь и до 13-16 градусов в течение дня. Шестнадцать-семнадцать в Москве. Экстремальная засуха и вооруженные конфликты угрожают мировому рынку пшеницы. Торговля сельхозпродукцией серьезно осложнилась из-за ситуации на Украине, обстановки на Ближнем Востоке, а также климатических аномалиях в разных частях света, отмечают эксперты. Вдобавок заметно выросли цены на удобрения. В результате объем экспорта снижают даже страны-лидеры в этой области. О глобальной зерновой проблеме рассуждают журналисты «Нью-Йорк Таймс».
6: Существующая система поставки зерна зависит от трех факторов – бесперебойной торговли, дешевой энергии и стабильного климата, говорит Эван Фрейзер, профессор, изучающий глобальную продовольственную систему в университете Гвельфа в Онтарио. Сегодня, по его словам, ни одно из этих условий не выполняется. Одним из самых тревожных последствий войны в Иране стало влияние на цены на удобрения. Из-за закрытия Ормузского пролива они взлетели в самый неподходящий момент – во время весеннего посевного сезона в северном полушарии. А в последние недели и Россия, и Украина усилили атаки на зерновые экспортные терминалы и суда друг друга в Черном море. В другие годы мир мог бы рассчитывать на то, что европейские производители пшеницы компенсируют дефицит, но не в этом году. Согласно прогнозам правительства, Франция, крупнейший производитель пшеницы в ЕС, ожидает снижения урожайности из-за рекордной жары этим летом. Во вторник крупнейшая фермерская организация Германии заявила, что урожайность некоторых культур, в том числе пшеницы, снизилась. Австралия, которая также является крупным экспортером пшеницы, засеяла пшеницей меньше площадей из-за высоких цен на удобрения, вызванных перекрытием Ормузского пролива. Наконец, в США ожидается худший урожай пшеницы с 70-го года, в основном из-за сильнейшей засухи на Великих равнинах. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в июле цены на пшеницу уже достигли трехлетнего максимума. Рост цен окажет огромное давление на правительство, которое вынуждены закупать зерно по высоким ценам, а затем субсидировать расходы, чтобы цены на хлеб оставались доступными.
2: Насколько серьезна угроза для мирового зернового рынка и почему к подобным публикациям стоит относиться осторожно, объясняет директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
7: На сегодняшний день цены на американском рынке составляют примерно $7 за бушель. Да, это высокие цены, которые значительно выше, чем еще пару лет назад. В то же время, было время в 2022 году, когда зерно стоило $12. То есть на сегодняшний день, да, есть тенденция к повышению цен, но она не критична. Надо понимать, что действительно у нас есть проблемы в Европе из-за засухи, которая там была, есть проблемы в других территориях тоже из-за климатических изменений. В Соединенных Штатах там была не очень хорошая погода. Но в целом на сегодняшний день говорить, что зерно в мире кончается, я бы не стал. Это далеко от истины. Действительно, мы имеем проблемы в Черном море из-за того конфликта, но есть ощущение, что, в принципе, на глобальные цены на зерно это повлияет не очень сильно. И при этом надо понимать, что в мире существуют годовые запасы зерна, которые можно продать, чтобы избежать чрезмерного роста цен на зерновые. Поэтому давайте верить, надеюсь, тогда получим реальную картину состояния мирового продовольственного рынка. Если мы говорим о дефиците удобрений, то это, прежде всего, азотные удобрения, сырьем для производства которых природный газ. И из-за проблем в Персидском заливе производство азотных удобрений в одно время упало. Но потом, если мы посмотрим мировые цены, не сказать, чтобы вернулись к докризисному уровню, но на самом деле никакого серьезного прорыва вверх, который бы поставил под вопрос снабжения глобального сельского хозяйства удобрений, там этого нет. Да, цены выросли, потом они пошли вниз. Кстати, если кто не знает, основной производитель удобрений в мире – это Китай, который производит порядка трети всего объема удобрений в мире. Китай не затронут при Персидском заливе.
2: Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики. В мировом экспорте пшеницы доминируют относительно немногие страны. Это Россия, Канада, США, Украина и Европейский Союз. Основными импортерами являются Турция, Китай, Индонезия, а также страны Северной Африки, Египет, Алжир и Марокко. Новые нормы по машиноместам меняют экономику столичных новостроек. Застройщики и эксперты предупреждают, себестоимость строительства вырастет примерно на 20%, пишут ведомости. С 5 августа девелоперы обязаны при проектировании закладывать в жилые комплексы больше машиномест. Не менее 0,8 места на лоты площадью до 70 квадратов и 1,2 на квартиры от 70 до 100 квадратов. Это серьезный пересмотр того, что было раньше. Норматив вырос примерно вдвое, говорят эксперты. Главная перемена, скорее всего, коснется продуктовой линейки. Застройщики начнут делать больше квартир площадью до 70 квадратных метров. А себестоимость строительства вырастет, рассуждает основатель Best Новострой и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова.
8: Затраты могут вырасти от 18 до 20%. Это оценивают у нас все девелоперы. Фундаментально происходит пересмотр всех объектов новых, которые выходят сейчас на проектирование. Естественно, застройщики будут искать, как выйти из положения. Они будут увеличивать и подземную часть домов, где это позволяет, и использовать плоскостные парковки, которые, в принципе, будут входить в условия проектирования. Делать можно 3-5 этажей рядом многоуровневой парковки, но на самом деле здесь будут они съедать коммерчески полезную площадь участка, и это тоже невыгодно, все нужно будет считать. Больше всего, мне кажется, еще будет продуктовая линейка пересматриваться. Застройщики будут нарезать больше квартир до 70 квадратных метров. Трешки будут, евро-трешки превратятся. Если можно сделать 85, теперь будут 70, чтобы норма попадала 0,8 машиномест, а не 1,2.
2: Ирина Доброхотова, Best Новострой и BNMap Pro. А в элитном сегменте застройщики и так закладывали минимум 1-2 машиноместа на квартиру. А вот в более бюджетных проектах на студии и однокомнатные квартиры машиноместа часто не предусматривали, говорит директор по девелопменту Galaxy Group Григорий Длугий.
9: Скорее всего, затронет сейчас самый массовый сегмент, который строится в Москве, это бизнес. И здесь, конечно, в зависимости от площади квартир, девелоперы на более мелкие квартиры не закладывают на машиноместа, потому что и так средний чек довольно высокий. И люди, которые покупают там студию или однокомнатную квартиру, далеко не всегда берут машиноместо, просто потому что дорого. Поэтому, если нужно будет закладывать этот коэффициент 0,8 на лоты до 70 метров и 1,2 на лоты от 70 до 100, то, естественно, количество подземных мест, которые эти проекты будут обязаны обеспечить, оно вырастет. Понятно, что подземная застройка самая дорогая, и цены на машины места уже в центре города и 4, и 5, я не говорю про внутри Садового кольца, где они могут быть и 8, и 10 миллионов, но 3, 4, 5 миллионов уже стоят машины места в каких-то востребованных проектах. Соответственно, я думаю, что выше за эти машины места просто брать не смогут, потому что это будет экономически несообразно. Соответственно, это площадь добавленная, которая будет строиться застройщиком, а, как я сказал, подземная площадь самая дорогая, она будет уходить, наверное, в стоимость квадратного метра дополнительно.
2: Директор по девелопменту Galaxy Group Григорий Длугий. Также возможны стимулирующие предложения, считают эксперты, например, скидки при покупке квартиры с машиноместом, чтобы повысить заполняемость парковок. Бабушкины цветы и букет от класса. Как меняется спрос на 1 сентября? Средняя стоимость букета составит примерно 3250 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на флористов. В тренде классика, гладиолусы, георгины. А сама стоимость букетов по сравнению с прошлым годом выросла примерно на 10%, говорит представитель школы флористики «Красиво» Григорий Сухожевский.
10: Сейчас спросом пользуются абсолютно какие-то классические цветы, и как их еще называют, бабушкины. Это гладиолусы, это георгины, это подсолнечные. подсолнухи. Не могу сказать, что есть какой-то спрос на более дешевые либо какие-то более дорогие цветы. Единственное, что уже несколько лет подряд видна явная тенденция, что букеты заказывают либо первоклашкам, либо заказывают букет от класс. Хотя индивидуальные заказы тоже есть, потому что всегда есть учителя, которых любят больше или меньше. Соответственно, любимым учителям кто-то хочет выделить их и как-то поздравить отдельно. Если говорить про стоимость, то цена каждый год на цветы, к сожалению, растет. Мы не можем ничего с этим сделать. Есть экономическая ситуация, есть заградительные всякие вещи, связанные с санкциями и всем остальным. И поэтому, да, цветок дорожает. Мы это остановить не можем. Но если говорить о том, что мы смещаемся все-таки на покупку цветов именно в осенний период на нашего российского производителя, то цена, если и растет, то не так, наверное, высоко, как на импорт. Видно, цены выросли где-то порядка 10% от прошлого года. Средний букет сейчас стоит для первоклашки в районе 3,5-4 тысяч рублей. Букет, который покупают от класса, как правило, это 7-8. Такие цены сейчас в Москве.
2: Георгий Сухаржевский, преподаватель школы флористики «Красиво». Отдельная тенденция – рост интереса к горшечным растениям, говорят флористы, также учителям часто дарят сладости и подарочные сертификаты.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. О Генри. Говорят, перед глазами утопающего проходит вся его жизнь. Может быть. Но когда человек голодает, перед ним встают призраки всех блюд, съеденных им в течение жизни. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 16:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры России. Так, согласно документу, объекты, владельцы которых не обеспечили их безопасность в условиях внешних угроз, могут передаваться во временное управление. В перечень вошли логистические центры, объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи и жилищно-коммунального хозяйства. Минцифра отказалась от обязательной авторизации на иностранных сайтах по номеру телефона. Требования убрали из новой редакции третьего пакета мер по борьбе с кибермошенничеством. Об этом пишут ведомости со ссылкой на документ. Также из проекта исключили норму о трехлетнем хранении данных о регистрации, входе и удалении аккаунтов пользователей с последующей передачей этой информации по запросу силовых органов. Глава дипломатии Ватикана Пол Галлахер во время визита в Москву встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и помощником президента России Юрием Ушаковым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на программу поездки. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала встречу Лаврова и Галлахера во вторник. Переговоры с помощником президента России состоятся в среду, следует из графика визита. Немецкий миллиардер Клаус Мигаэль Кюне умер в возрасте 89 лет. Причина его смерти не уточняется. Главным активом магната был швейцарский логистический гигант Кюне и Нагель. Forbes оценивает его состояние более чем 44 миллиарда долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Государство поддержит бизнес, пострадавший от атак ВСУ на склады Wildberries, маркетплейсы и сами селлеры получат отсрочку по налогам и страховым взносам. Также будет приостановлена проверка. А как меру оценивают участники рынка? Минэкономразвитие подготовило проект о порядке обратного выкупа активов иностранцами. Документ определяет, как правкомиссия будет выдавать заключение для обращения в суд, чтобы лишить иностранного инвестора права на обратный выкуп активов. И это позволит гарантировать защиту инвестиций российских компаний. Вакансий меньше, зарплатные запросы выше. Более половины компаний сократили общее количество вакансий за последний год, а 95% опрошенных пожаловались на трудности с набором сотрудников. Мы поговорили с предпринимателями из разных отраслей. Какая у них ситуация? Государство поддержит бизнес, пострадавший от атак ВСУ на склады Wildberries. Маркетплейсы, сами селлеры получат отсрочку по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки. Как сообщили в Минфине, меры поддержки распространятся на юрлиц и ИП с ущербом свыше 5% годового дохода. Пострадавшим предпринимателям предоставят отсрочку на 12 месяцев по уплате НДС, налога на прибыль и налогов по упрощенке. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, а также приостановление проверок дадут бизнесу возможность сосредоточить ресурсы на сохранение рабочих мест и продолжение своей деятельности. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что меры правительства поддержат деловую активность всех предпринимателей, торгующих на маркетплейсе, и позволят им адаптироваться к новым условиям. Сами селлеры оценивают такую поддержку довольно сдержанно. Многое зависит от размеров бизнеса. К примеру, для небольших продавцов налоговые преференции не сильно важны, говорит Максим Попов, владелец компании, продающих товары на маркетплейсах.
11: Вы знаете, для достаточно крупных компаний это хорошая мера, потому что уплата НДС действительно отодвинет. Если ее отодвинут, то бизнесу будет полегче. Для небольших компаний, как мне кажется, как раз эти меры достаточно слабо помогут, потому что у них небольшая нагрузка и по налогам, и упрощенка, она работает немножко по-другому. Там не формируется такой большой пул разных налогов.
12: Мера будет распространяться на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, если сумма ущерба превысила 5% их годового дохода. На ваш взгляд, справедливы ли это критерии?
11: Как я понимаю, в текущей ситуации под этот критерий попадут почти все, кто продает на Wildberries, то есть 90% продавцов. Пострадало много складов, соответственно, большое количество товара, и это точно превышает 5%.
2: Максим Попов, другой вопрос, что из-за ударов по складам повреждены товары, а доход от которых у продавцов был запланирован в будущем периоде, и не факт, что это перспектива одного года, объясняет Денис Вдовин, владелец компании «Деанда», семейный бренд, создающий готовые подарочные наборы и украшения.
13: Если честно, это, знаете, как из разряда «лучше, чем ничего», но по факту никак эта проблема не решает. То есть, приведем простой пример. У нас, как компания, есть план-факт на ближайшие полтора года. По месяцам. Соответственно, то, что уже в предыдущем периоде произошло по уплате, соответственно, мы экономику уже свели, мы знаем, сколько это нужно оплатить. Окей, оплатим. Проблема в том, что горят товары будущих периодов, а не этого. То есть в будущем периоде мы не можем заработать. Более того, сейчас уже горят и склады Озона, о чем говорит, что инфраструктурно те планы, которые мы написали, даже если у нас каким-то чудом появится в таком объеме товар, невозможно реализовать. И, по сути, сама отсрочка ничего такого особого и не дает. Потому что убытки намного больше, чем отсрочка на ту сумму, которую они якобы планируют. Критерии, я, конечно, вижу в первый раз, превысило 5%. Сложно оценить данный критерий. Как подсчитать эти 5%? То есть, например, у нас есть такое понятие, как себестоимость товара, а есть такое понятие, как выручка.
2: Денис Вдовин, владелец компании «Деанда». Под критерий ущерба годовых доходов в 5%, скорее всего, подпадут почти все пострадавшие продавцы, отмечают эксперты. Однако подход к расчетам этого показателя может быть разный, отмечает генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
14: Мера по отсрочке налогов по НДС, налогу на прибыль и другим налогам является значимой мерой поддержки для непосредственно предпринимателей. Это точно совершенно позволит сейчас сфокусироваться на замещении непосредственно выбывших товарных запасов, а не на уплате налогов, и позволит потенциально относительно быстро восполнить товарные запасы. запасы. Вопрос про критерии в определении в 5% от годового дохода оставляет множество вопросов. В частности, что является годовым доходом, как будет определяться непосредственно стоимость товара, который выбыл из оборота в результате атак беспилотников. Это себестоимость, это непосредственно закупочная цена, это розничная цена. На данный момент эти вопросы остаются открытыми. Я полагаю, что, скорее всего, наиболее справедливая здесь позиция будет звучать как оценка по непосредственно выручке и оценка по розничной стоимости этих товаров, которые выбыли из оборота, просто потому, что делать детальные расчеты непосредственно по себестоимости будет крайне проблематично.
2: Ефим Алдухов, директор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки». Склады «Вайлдберрис» подвергаются ударам с 18 июля. За это время их атаковали больше 20 раз. Форб оценивал возможный ущерб селлеров и компании в 600-800 миллиардов рублей. Логистические центры «Озон» впервые были атакованы БПЛА в минувшие выходные. Накануне сразу несколько складов «Маркетплейса» пострадали на юге России. На объектах в Краснодаре и Махачкале произошли пожары. А в чем отличие логистических центров «Wildberries» и «Озон», которые подвергаются атакам БПЛА, расскажем в ближайшее время в эфире «Бизнес ФМ». Минэкономразвитие подготовило проект о порядке обратного выкупа активов иностранцами. Документ определяет, как правкомиссия будет выдавать заключение для обращения в суд, чтобы лишить иностранного инвестора права на обратный выкуп активов, пишет РБК. Например, к заявлению о выдаче такого заключения должны прилагаться такие документы, как сведения об иностранном инвесторе, приобретателе и объекте иностранных инвестиций, договор об отчуждении объекта иностранных инвестиций и другие. Как отметили в Минэкономразвитии, новый механизм обратного выкупа российских активов иностранными инвесторами позволит гарантировать защиту инвестиций российских компаний, комментирует управляющий партнер Goldblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldblatt.
15: Прежде всего, стоит отметить, что данный проект постановления правительства принят в развитие закона, который вступил в августе этого года, который позволяет запретить обратный выкуп иностранным инвесторам из недружественных стран, и которые нарушают законодательство Российской Федерации, либо критически выступают в отношении действий России на Украине. Таким образом, появилась процедура реализации норм этого закона. А по закону мы знаем, с таким заявлением может обратиться либо собственник такого предприятия, бизнеса, которое было передано, либо выкуплено иностранного инвестора, либо заинтересованный государственный орган. Они должны обращаться в правкомиссию, правкомиссия должна рассмотреть и, соответственно, дать заключение, прежде чем заинтересованное лицо может обратиться в суд за запретом об обратном выкупе иностранным инвесторам своего актива. А как мы знаем, большинство соглашений о продаже, выходе, либо передаче менеджменту как раз содержало соответствующую оговорку о возможности обратного выкупа. Поэтому сейчас данное постановление — это фактически процедура запрета такого обратного выкупа, что позволит сохранить российским владельцам бизнес, который они получили. Соответственно, в этом смысл этого проекта постановления.
16: Теперь как легче будет отказать иностранному инвестору?
15: Легче будет отказать и с принятием закона. Теперь появилась процедура, хотя она, надо сказать, достаточно забюрократизированная, исходя из текста этого постановления. И это будет не так просто сделать, потому что надо будет пройти ряд инстанций. Во-вторых, подать большое количество документов, не просто договор показать купли-продажи акций или долей, но и много других документов, подтверждающих статус иностранного инвестора, подтверждающих много вещей. Поэтому процедура, я считаю, достаточно усложнена, и чтобы ей воспользоваться, надо будет предпринять хорошие усилия.
2: Андрей Goldblatt, управляющий партнер Goldblatt Partners. Ранее Владимир Путин подписал закон, который вводит судебный порядок прекращения права иностранных инвесторов, ушедших с российского рынка в 2022 году, на обратный выкуп акций и долей в российских компаниях. Вакансии меньше, зарплатные запросы выше. Более половины компаний сократили общее количество вакансий за последний год. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные опроса аудиторской компании КЭПТ. А 95% опрошенных пожаловались на трудности с набором сотрудников. Главная проблема – разрыв между зарплатными ожиданиями соискателей и готовностью бизнеса платить. Мы поговорили с предпринимателями из разных отраслей. Какая у них ситуация с наймом персонала и с чем возникают самые большие трудности?
17: Сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
18: Сейчас
17: вообще рынок труда находится в значительной такой ревизии. Может быть, это будет подходящим словом. Если, конечно, мы говорим про айтишный сегмент, то это полное переосмысление того, кого брать и сколько платить. И все это относится и связано с вайб-кодингом. Это, наверное, ключевая причина и основная проблема. Если мы говорим про другие профессии, то здесь главный вопрос — это в производительности, которую может показывать один человек, используя агентов. И мы для себя найм в этом году остановили. Это, будем так сказать, предварительная мера. Скорее всего, это приведет к тому, что и уменьшится количество вакансий, и, наверное, уменьшится немножко численность. Это при том, что есть значительный рост. Поэтому мы прогнозируем, что в целом в будущем численность компании будет либо стоять на месте, либо уменьшаться, при этом обороты компании будут расти. Мы не считаем нужным набирать, потому что мы научились, используя искусственный интеллект, используя агентов, делать из тех же сотрудников значительно больше результата.
16: С коллегами, наверное, общаетесь? Примерно все в этом направлении идут?
17: Вы знаете, в айтишном сегменте, да, все идут в этом направлении, а если не идут, то, к сожалению, у них, скорее всего, будут большие проблемы. Но и по другим позициям, по другим профессиям мы видим очень существенное изменение требований. Появление таких инструментов, как Cowork, для решения задач, для обработки документов, для подготовки презентаций, для анализа. Все это предметно меняет суть профессии зачастую.
5: Руководитель компании производителя упаковки на основе алюминиевой фольги ML Group Валентин Скуратовский.
18: В нашем секторе производственном не то чтобы все хорошо, но в плане вакансий у нас достаточно много открыто вакансий. И, если честно, я не вижу причину сокращать найм, если зарплатные ожидания у кандидатов завышены. И еще какие-то причины, если есть недостаток кадров, то сокращать найм никто не будет. На самом деле у нас достаточно большая сейчас загрузка и много вакансий. Конечно, нужно учесть, что у нас сегмент пищевой упаковки, он немного от остальной промышленности отличается, потому что первичная упаковка для продуктов питания – это такая вещь, на которую кризисы или какие-то другие катаклизмы влияют очень слабо. Но на сегодняшний день мы не чувствуем на себе, что кто-то сокращает найм. Но опять же, это наш отдельный сегмент.
16: Да, это вы расширяете, да. В смысле расширяете производство, поэтому или просто трудно найти каких-то сотрудников, поэтому открыто вакансии?
18: И то, и другое. Мы немного и расширяем производство, и найти трудно, потому что есть конкуренция с другими секторами, особенно в рабочих специальностях. А зарплатные ожидания действительно у людей повышаются, потому что есть некая конкуренция за квалифицированных людей, которых можно чему-то научить, и есть инфляция, которую люди тоже чувствуют. Соответственно, зарплатные ожидания растут.
5: Президент БАОН Илья Ярошенко.
19: В секторе фэшн-ритейла наблюдается спад. Понятное дело, чем вызванный. Поэтому во многих компаниях найм сильно сокращен, а в некоторых и вообще приостановлен. Если найм есть, то трудности разве что с универсальными позициями бэк-офиса. Бухгалтера и юристы, например. Есть же сектора экономики, в которых нет спада и даже, говорят, есть какой-то рост. Завышенные зарплатные ожидания точно, конечно, есть. Объясняется вполне понятно. Кандидаты хотят сохранить свой уровень жизни и потребления при постоянной инфляции и готовы какое-то время подождать, пока не получат нужный им оффер.
2: По данным рекрутингового портала ХХРУ, наибольший разрыв между желаемой и предлагаемой зарплатой у работников науки и образования. Реальное предложение рынка на 21% ниже запросов в вакансиях. У юристов это разрыв 20%. В сфере инвестиций, консалтинга и финансов разница составляет около 15-18%.
20: Реклама. Компании возвращают сотрудников с удаленки и предъявляют к офисным проектам новые требования. А какие? Столичные офисы, расположенные за пределами исторического центра, востребованы не меньше центровых. А почему? Бизнес все чаще отдает предпочтение не аренде офисных площадей, а их покупке. А где? Расклад сил на офисном рынке Москвы Валерия Мозганова обсуждает с директором по коммерческой недвижимости Level Group Александрой Захаровой. В четверг после 17 на Business FM. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Знай меру. Hawk's Head. Дословно кабанья голова. Большая бочка для измерения объема жидкости или пищевых продуктов. В колониальные времена Hawk's Head для табака определялся в 550 литров и весил 1000 фунтов, то есть 450 килограммов. Но чаще всего кабанья бочка служила мерой для сахара, сельди и алкогольных напитков. Знай меру на Business FM. создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
1: В студии Наталья Шашина. Здравствуйте.
20: Сделки.
1: Компания Allure Broker, которая недавно лишилась депозитарной лицензии, купила нового брокера, утверждают источники Forbes. Название купленной компании неизвестно. Собеседники издания считают, что это поможет Allure заполучить новую депозитарную лицензию. По заявлениям ЦБ, ранее лицензию отозвали за несоблюдение санкционных норм. Сбер завершил выплату крупнейших дивидендов в своей истории. На выплаты было направлено 50% чистой прибыли за 2025 год. Акционерам выплатили 850 миллиардов рублей. Половину общей суммы, 425 миллиардов, получило государство, как контролирующий акционер Сбера. Остальную часть банк выплатил более чем 2 миллионам частных и институциональных инвесторов.
20: Отчеты и планы.
1: Российский производитель пиццы «Зотман» решил продавать замороженную пиццу сторонним кафе, кофейням и ресторанам. Компания ищет отдельного торгового представителя для работы с такими клиентами, сообщает Shoppers. Сейчас у Zotman 35 пиццерий, а замороженная продукция также продается в крупных торговых сетях и через пиццематы. Недавно «Известия» со ссылкой на источники писали, что покупкой доли в Zotman интересуется X5, которая владеет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Шестнадцать сорок семь в Москве. Каска в России за год подорожала примерно на четверть. Во втором квартале средний чек достиг почти 64 тысяч рублей. Подсчитали в Банкиру, рост цен подтверждают и страховщики. А по отдельным моделям полисы прибавили 15-35%. Одна из главных причин – машины стало гораздо дороже ремонтировать. И если еще два года назад среднее восстановление автомобиля обходилось в 160-180 тысяч рублей, сейчас сумма может доходить до 260. Как вместе с ценами меняется сам рынок автострахования, рассказывает член совета директоров группы «Содействие Дельта» Глеб Веленский.
21: Источник роста и вообще изменения цен на КАСКО, их главных два. Первый – это увеличение стоимости автомобилей, и второй – увеличение стоимости запчастей. Изменение стоимости полиса КАСКО рассчитывается как процент от стоимости машины. Если мы видим, что новые машины дорожают, машины на вторичном рынке дорожают, то это однозначно приведет к увеличению стоимости КАСКО. Запасные части влияют в гораздо большей степени, чем стоимость ставки нормы час. Цены на запчасти растут по двум причинам. Во-первых, отсутствие заводов-изготовителей и их официальных представителей в России по большинству марок, моделей автомобилей. Во-вторых, очень сложная и непредсказуемая логистика.
22: А вообще спрос на КАСКО падает или растет?
21: По мере того, как увеличивается стоимость ремонта, конечно, спрос на КАСКО растет. Но тут есть нюанс. Дело в том, что страховые компании вообще очень неохотно страхуют немолодые машины. Связано это с тем, что страховщики полагают, что хозяева старых машин меньше о них заботятся и, соответственно, выше вероятность ДТП, дороже относительно ремонт и так далее. Постоянно существующий спрос со стороны владельцев не новых машин, а машин в сегменте, там, условно говоря, от 7 до 15 лет и старше на КАСКО, он для страховых компаний становится очень важным, потому что он позволяет им компенсировать выпадающие продажи по новым машинам. Поэтому мы видим, что на рынке появляется все больше продуктов, ориентированных на водителей, которые ищут более бюджетные варианты покупки КАСКО. Это всяческое, так называемое, неполное страхование, когда в полисе есть большая франшиза или есть какие-то виды страховых случаев, которые признаются не страховыми в этом виде страхования.
2: Глеб Веленский, член совета директоров группы «Содействие Дельта». Сэкономить на КАСКО можно за счет франшизы или отказа от покрытия мелких повреждений. По словам экспертов, сочетание этих условий позволяет снизить стоимость полиса примерно на треть, а иногда и вдвое. Но предпосылок для общего снижения цен пока немного. Запчасти продолжают дорожать. Большинство из них импортные, зависит в том числе от курса валют. Поэтому страховщики, скорее всего, будут не столько снижать тарифы, сколько предлагать больше облегченных вариантов КАСКО. Мировой рынок может остаться без качественной арабики, пишет Bloomberg. Причина — проливные дожди в Бразилии. Непогода повредила часть урожая и ухудшила качество зерна. На этом фоне с июня фьючерсы на арабику выросли примерно на 35%. Насколько это может отразиться на России? Стоит ли ждать нового подражания кофе? Комментирует директор по маркетингу компании MasterFood Тимофей Садырин.
0: Обязательно отразятся. И прежде всего в сегменте именно качественной арабики. Дело в том, что Бразилия обеспечивает около 45% мирового производства этого вида кофе. И для России зависимость тоже значительно существенная. В 2025 году Бразилия и Вьетнам были крупнейшими поставщиками. А около 67% бразильского кофе, которое было поставлено в Россию с января по ноябрь, приходилось именно на арабику. При этом важно очень разделять именно объем и качество. Здесь риск связан именно с сокращением предложения хорошей арабики, а не отсутствием кофе. Стоит ли ждать роста цен на кофе в России? Давление на цены уже есть. Но перенос этого роста на российскую полку на самом деле не происходит прям один к одному и мгновенно. Производители работают с контрактами, с запасами. Кроме того, на цену полки влияет еще курс рубля, там логистика, обжарка, упаковка, торговая наценка. Поэтому быстрее всего подорожание может проявиться в качественной арабике именно в премиальных смесях. Что касается массового сегмента, то он способен сглаживать рост за счет купажей рецептур. Если качественная арабика останется дорогой, часть рынка будет увеличивать долю именно робусты, использовать более доступную арабику или пересобирать купажи из других стран. Что касается массового потребителя, изменение может быть на самом деле небольшим, если рецептура сделана очень профессионально. При заметном увеличении доли робусты кофе обычно становится более горчее, плотнее. Премиальные кофейни, скорее всего, будут осторожнее менять рецептуры и чаще переносить часть роста себестоимости в цену чашки.
2: Директор по маркетингу компании MasterFood Тимофей Садырин. При этом полностью заменить бразильскую арабику быстро не получится, отмечают эксперты. Ее поставляют также на Колумбию, Эфиопию, Перу и страны Центральной Америки. Но другое зерно меняет и вкус, и стоимость смеси. Вьетнам сейчас остается крупнейшим поставщиком кофе в Россию, но прямой заменой бразильской арабики не станет. Он специализируется в основном на робусте. Крупнейшие энергетические компании мира начали активнее вкладываться в термоядерный синтез, пишет Financial Times. А в гонку уже включились итальянская Eni, британская Shell, американская Chevron и немецкая RWE. Эни называет сроки появления первых коммерческих термоядерных станций в 2030-40-е годы.
3: Подробности. Термоядерный синтез позволяет получать энергию за счет слияния атомных ядер. По такому же принципу она выделяется внутри Солнца. Самые конкретные планы пока у Эни. Ее американский партнер Commonwealth Fusion Systems намерен запустить первую коммерческую станцию в США в начале 30-х. А Эни рассчитывает вместе с ним открыть следующую уже в Европе, в начале 40-х или даже раньше. CFS уже привлек около 4 миллиардов долларов инвестиций в развитие. В стартап вложилась и Эни, которая также заранее договорилась покупать электричество с его первой американской станции. Сумма соглашения превышает миллиард долларов. Компания также работает над повторным использованием топлива дейтерия и трития и рассчитывает применить здесь свой опыт работы с водородом и нефтепереработкой. В Эни это направление уже называют для компании следующим НПЗ. Первую волну крупных инвестиций в термоядерный синтез возглавили технологические компании, которым требуется все больше электроэнергии для дата-центров ИИ. Теперь в гонку активнее входят и традиционные энергетические гиганты. Shell и Chevron, к примеру, вложились в американскую ZEP Energy.
2: При этом пока технологии остаются экспериментальные, никто еще не доказал, что термоядерный реактор может стабильно и экономически выгодно вырабатывать электричество. Поэтому инвесторы пока раскладывают ставки. В Bloomberg NEF отмечают, что технологические гиганты одновременно вкладываются и в термояд, и в традиционную атомную энергетику. А для запуска первых коммерческих станций, по оценке Эни, потребуются еще миллиарды долларов.
20: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
6: Блогеры.
20: Американец Мэтт Райф впервые попробовал себя в роли стендап-комика в 15 лет на школьном конкурсе талантов. Получив признание у однокашников, Мэтт стал выступать в клубах, но настоящий успех пришел к нему в 2021, когда Райф начал выкладывать короткие ролики с выдержками из своих юмористических номеров в популярных соцсетях. Изначально Мэтт задумывал это как рекламу своих выступлений, но его едкие видео об отношениях, работе и гендерных проблемах оказались популярны сами по себе и стали стремительно набирать просмотры. Сегодня основная аудитория комика в интернете. У Райфа 45 миллионов подписчиков и личное состояние порядка 50 миллионов долларов. Зарабатывает он на рекламе, живых выступлениях, съемках в кино и на телевидении и на инвестициях в стартапы.
4: Блогеры на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
6: Инженер из Австралии Эндрю Бёрд попросил искусственный интеллект записать его на популярную утреннюю тренировку в фитнес-клубе. Через несколько минут ИИ-агент нашел уязвимость в системе клуба и научился бронировать занятия на недели вперед. Потом Эндрю спросил, можно ли поднять его с 4-го места в листе ожидания. Агент решил проверить способ. Удалил человека, стоявшего первым, и сообщил хозяину, что теперь он третий. Это не учебная тревога, это реальный случай. Похожие стратегии специально изучала компания Anthropic. Автономные агенты получали доступ к вымышленной корпоративной почте. Из переписки агенты узнавали, что руководитель имеет внебрачную связь, а в 5 часов вечера собирается заменить его другой системой. В 96 случаях из 100 Cloud Opus 4 выбирала шантаж. Отмените замену, иначе информация станет публичной. Исследователи проверили 16 больших языковых моделей разных разработчиков. Склонность к шантажу обнаружилась у большинства. Еще недавно после этого можно было добавить успокаивающую фразу. Из контролируемого контура ИИ пока не сбегал, но уже нельзя. В июне OpenAI сообщила, что во время теста ее модели нашли неизвестную уязвимость в изолированной среде, получили доступ в интернет и добрались до производственной инфраструктуры. Целью было добыть ответы и лучше пройти тест. После инцидента один из исследовательских прототипов отключили. Пушкинский вопрос о совместимости гения и злодейства перестал быть риторическим. Это одна из самых актуальных практических задач, которую решают современные инженеры. Наращивать мощь искусственного интеллекта, удерживая его в заданных этических границах. Нужно определить сами границы и научиться надежно их защищать, чтобы история с записью фитнес-клуба еще долго оставалась самым серьезным компьютерным преступлением искусственного интеллекта.
4: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: 16:57 в Москве, в студии Евгения Симонова. Уголовное дело о теракте возбудили по факту атаки ВСУ на школу-пансионат и детский сад в Краснодарском крае. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Ночью в понедельник ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по гражданским объектам на Кубани, в том числе по школе-пансионату и частному детсаду. В результате произошедшего погибли трое подростков, еще 8 человек пострадали. В центральной Венгрии у города Сальнок по неизвестной причине разбился истребитель «Грипен». Пилот катапультировался, он выжил, об этом сообщил премьер Венгрии Петр Мадьяр. Предварительно пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры на земле нет. Власти начали расследование инцидента. «Грипен» — шведский многоцелевой истребитель 4-го поколения. На вооружении Венгрии стоят менее 20 таких бортов. США с 1 января повышают пошлины до 50% на автомобили, автозапчасти и сталь из Канады. Об этом заявил Дональд Трамп в соцсети True Social. При этом, если производство будет вестись в Соединенных Штатах, никаких сборов не будет, отметил глава Белого дома. Ранее премьер Канады Карни обещал зеркально ответить на введение Вашингтоном пошлин. Рукописи идеолога движения за независимость Индии от британского колониального владычества Махатмы Ганди установили мировой рекорд на аукционе. Его сборник «Мысль дня», который включает 688 датированных рукописей, продали на торгах индийского дома Сафранат за 1 700 000 долларов. Продажа стала рекордной по стоимости среди всех индийских исторических документов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Сразу несколько атак беспилотников на склады маркетплейс «Озон» за одну ночь. Все на юге России, но с разными последствиями. На фоне ночных атак на складские помещения маркетплейса акции «Озон» потеряли почти 30%. Потом немного отыграли. Подробности буквально через минуту. Великобритания поставит Киеву секретные данные о производстве дальнобойных ракет. Лондон планирует это сделать, чтобы Украина могла наладить производство на своей территории. Чем это чревато и как оценивать? Минэкономразвитие подготовило проект о порядке обратного выкупа активов иностранцами. Документ определяет, как правкомиссия будет выдавать заключение для обращения в суд, чтобы лишить иностранного инвестора права на обратный выкуп активов. И это позволит гарантировать защиту инвестиций российских компаний. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Сразу несколько атак беспилотников на склады маркетплейса «Озон» за одну ночь. Все на юге России, но с разными последствиями. Крупный пожар возник на складе компании в Краснодаре. Сотрудники были эвакуированы. Из-за возгорания в логистическом центре в Махачкале несколько сотрудников получили травмы. Их жизни ничто не угрожает. Склад в Махачкале временно прекратил работу. Товары скрыты с витрины. Часть заказов отменят, остальные перенаправят с других объектов. Еще одна атака была на склад в Адыге. После атаки на склад «Озон» закрывает для селлеров возможность узнать статус своего товара, говорит селлер Сергей, продающий бижутерию.
7: У нас остатки тоже в «Озоне» есть и практически на всех их крупных складах. Так что, да, пришлись. Какое-то одно время «Озон» вообще, допустим, все возвраты привозил на склад. Он их не выдавал, а привозил на склад. Поэтому там и поставки были, и очень много товаров было с возвратом.
8: А понятен предварительно ущерб?
7: Честно говоря, предварительно ущерб непонятен. Это началось все в выходные, и у нас не было выгружено остатков, допустим, в пятницу. А после удара компании сразу скрывают эти остатки. И мы их, честно говоря, даже посмотреть не можем.
8: То есть, как делал Wildberries, так сейчас поступает и «Озон».
7: Да, абсолютно то же самое. То есть, если, допустим, есть атака на какой-то склад, то все остатки по этому складу у нас написаны по нулям. И что конкретно там было, мы уже посмотреть не можем. Но вся надежда на страхование.
8: Правильно понимаю, что вы сейчас по ФБС работаете?
7: Мы работаем и по ФБО, и по ФБС. Со всеми маркетплейсами у нас обе системы используются, поэтому условно переход на ФБС для нас не является чем-то таким болезненным или тяжелым. Но, конечно, остатки по ФБУ – это жалко. Это и сроки доставки, и оборот по ФБС, он немножко другой.
8: Вы говорите, надеетесь на страховку, да, была она у вас? Может быть, вы уже обсуждали это с поддержкой?
7: Нет, с поддержкой мы это не обсуждали. У нас есть сумма страхования, она где-то порядка 5 миллионов рублей. То есть в разделе страхования у «Озона» можно прям посмотреть, какое количество товара на какую сумму застраховано. И, исходя из этих цифр, у нас каждый день удерживается определенная плата за эту страховку. И, честно говоря, сейчас абсолютно вся надежда на страховку. Я, конечно, будет очень обидно, если нам ее не дадут.
2: Селлер Сергеев. В прошлую субботу был атакован логистический центр «Озона» в Самарской области. Он загорелся. 500 сотрудников были эвакуированы. Были пострадавшие. Работа склада была остановлена на неопределенный срок. После атаки также была остановлена работа склада «Озона» в Оренбургской области. О своем опыте работы с «Озон» и его страховкой говорит селлер Леонид.
9: Мы с конца 25-го года стараемся со складами «Озон» уже не работать. Работать только по системе ФБС. Но товар на складах еще остался. Это один тип товара – полотенца. Суммарный остаток там примерно 580 тысяч рублей. На складах в Самаре у нас сгорело товара примерно на 10 тысяч рублей. На складах в Оренбурге вроде ничего не было. Мы потом перепроверили, но вроде там ноль. Страховка «Озон» у нас была подключена. Стоит она 21 рубль в день. Это за сумму товарных остатков 580 580 тысяч рублей. Как по мне, это очень небольшая сумма, которую платим мы за страховку. Солидарен с другими селлерами. Думаю, что если ударов по складам Озон будет немного, то всем компенсируют их товары, так как иное ударит по репутации Озона. Если как на Wildberries все склады разгромят, то думаю, Озон будет также искать любые способы не заплатить за потери селлеров. Опять же, будет очень интересно посмотреть отношения двух основных маркетплейсов, как поступает тот, как поступает иной в одной и той же ситуации, когда теряются и площади хранения данных площадок, и товары, которые им не принадлежат. Вот как они поступят, будет интересно посмотреть. Дальнейшие планы предельно простые. Работаем мы только по системе ФБС. Ну, не будут маркетплейсы продавать товар в том же объеме. Для нас ничего страшного. Мы уже давно не используем маркетплейсы как основную площадку для продаж. Если сожгут много нашего товара, то 100% мы будем судиться с Озон, если они не компенсируют нам этот товар.
2: Селлер Леонид. По оценке Data Insight, общая площадь складской сети Wildberries составляет около 5,5 миллионов квадратных метров. Выведено из строя около 20% логистических мощностей. У Wildberries более 200 складов и сортировочных центров. Самые крупные центры в Калинина – 250 тысяч квадратных метров, в Электростале – 300, в Туле – 155. У Озон, по данным самого маркетплейса, по итогам прошлого года объем складских помещений превысил 5 миллионов квадратных метров. В Ватутинках склад на 140 тысяч квадратных метров, в Петербурге на 80, в Зеленодольске на 76, в Уфе на 60 тысяч квадратных метров. Объемы складских помещений двух маркетплейсов сопоставимы, однако отдельные склады у Озона меньше по размеру. Вдобавок, у компании было несколько недель на подготовку к ударам, чем она и воспользовалась, распределив товары, говорит основатель компании «Вау-стратегии ЕКО».

0: атаки на Озон начались буквально недавно. И у Озона было время подготовиться к этой ситуации в целом. И они начали готовиться к этой проблеме и к этой ситуации еще 3 недели назад, когда начали вывозить со своих складов дорогой товар в ПВЗ, когда начали активно расширять сеть фулфилментов и дополнительно арендовать малые склады в регионах. Поэтому, наверное, это больше ключевой фактор, нежели разница в больших складах.
1: Почему тогда разница в больших складах не так важна? Или она просто не на первом месте, скажем так?
0: Я думаю, что она не на первом месте. Понятно, что чем больше склад, тем больше вероятность попадания в него, грубо говоря, БПЛА. Да, и, соответственно, там хранится больше товаров, и, соответственно, от пожара они пострадают больше. С точки зрения экономической составляющей, выгода в уничтожении больших складов, она, конечно же, очевидна. Поэтому, скорее всего, по этой причине и ВБ подверглись атаке первой, потому что имели действительно крупные склады, которые консолидировали в регионах большой объем товара. Нужно четко понимать, что если в текущей ситуации атаки были точечные на крупные склады в конкретных регионах на ВБ, то на зоне после отработки той всей ситуации, которая произошла с Валбересом, мы видим, что за 2 дня было атаковано сразу же 5 складов, даже 6 складов в одном регионе. В текущем варианте в Южном федеральном округе у нас сейчас действительно очень нестабильная ситуация с поставками и с работами складов по Озон.
2: Сергей Петренко, Австратегия.ком. В Краснодаре при падении обломка БПЛА на частный детский центр погибли 3 детей, сообщил уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова. По данным оперштаба региона, 12 детей пострадали при атаке на город. Также ранения получили 2 взрослых. Их госпитализировали. На фоне ночных атак на складские помещения маркетплейса акции «Озон» потеряли почти 30%. Потом «Озон» отыграл 10% падения. Российский рынок акций на старте утренней сессии показал снижение. Индекс Мосбиржи в моменте опустился на 3%. В правительстве разрабатывают вместе с бизнесом варианты поддержки продавцов после ударов ВСУ по складам «Озон», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Минэкономразвития России рассмотрит и проработает меры поддержки «Озон» и селлеров в случае обращения от маркетплейса. Государство также поддержит бизнес, пострадавший от атак ВСУ на склады «Wildberries». Продолжение темы через полчаса на «Бизнес.ФМ». Великобритания представит Украине секретные данные о производстве дальнобойных ракет. Речь идет о ракетах большой дальности «Скальп». Это французская версия британской ракеты «Storm Shadow». Ранее Украина уже наносила удары этими ракетами по России, но они были импортированными. Теперь, как заявили в офисе британского премьера Бернама, Лондон планирует представить Киеву секретные данные о британских комплектующих, чтобы Украина могла наладить производство этих ракет на своей территории. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИДа Вадим Козюлин.
3: По этим сообщениям Лондон скорее посылает сигнал, что он готов к очередному витку эскалации. То есть это более политическое такое сообщение, политический сигнал, нежели такое сообщение, связанное действительно с производством, с техническими аспектами. Техническую информацию по этой ракете, а это британо-французская ракета, Франция, Париж уже передал Киеву еще в июле. Поэтому скорее нужно было что-то заявить такое дружеское в отношении Украины, проявить поддержку в день независимости Украины. Вот это Бернам сделал. Что касается реальных последствий для России, то скорее здесь их практически не заметим. Но тот процесс, который идет, я имею в виду развитие своей ракетной промышленности на Украине, идет и так, и вот эти действия Киева, если они вообще есть на самом деле, большого эффекта не возымеют. Через несколько лет, возможно, мы услышим, что эффект проявился. Но дело в том, что даже сам производитель этих ракет, когда ему понадобилось воспроизвести эти ракеты в 2025 году, то им понадобился целый год, чтобы оживить то производство, которое у них уже действовало, я имею в виду в Британии. Поэтому для Украины это займет много времени, во-первых. Во-вторых, у Украины есть своя ракетная программа. Может быть, они что-то синтегрируют и возьмут из британских технологий, скажем, систему наведения, навигации и так далее.
2: Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипломатической академии МГИМО МИДа России. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле крайне негативно восприняли заявление Лондона по передаче Киеву данных о компонентах для дальнобойных ракет. Он отметил, что вооруженные силы России выясняют места производства таких ракет, другого военного оборудования.

0: уровня и принимают меры для их уничтожения.
1: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
4: Так, мол, и так, мол. Из этого торгового комплекса можно не выходить неделями, поскольку кроме множества магазинов, ресторанов и кинотеатров, в нем расположен еще и отель. Но больше всего дубайский Mall of the Emirates ценит любители горнолыжного спорта. Sky Dubai – это первый горнолыжный комплекс на Ближнем Востоке, построенный под крышей, а также неотъемлемая и самая популярная часть молла. Одновременно на искусственных склонах могут кататься 1500 человек. Подъем на 60 метров, 5 спусков разной экстремальности, в том числе первый в мире крытый черный бриллиант высочайшего уровня сложности длиной 400 метров. К вершинам склонов доставляют подъемники, а у их подножия на площади в 3000 квадратных метров расположены трассы для саней, бобслея, уступы для скалолазания, ледяная пещера и кинотеатр. Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
5: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Минфин подготовил меры поддержки предпринимателей, чьи товары или инфраструктура пострадали при атаках украинских БПЛА на объекты группы РВБ. Им предлагают продлить на 12 месяцев сроки уплаты ряда налогов и страховых взносов. Соответствующие постановления внесены в правительство, сообщили в ведомстве. Поддержка распространится на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сумма ущерба которых превышает 5% их годового дохода. Представители бизнеса смогут продлить на год сроки уплаты НДС, за исключением налога при ввозе товаров в Россию, а также налога на прибыль, налога на применение УСН и АУСН, страховых взносов и авансовых платежей. Мера касается платежей, подлежащих уплате с августа текущего года по июль 27-го. Впоследствии эти суммы можно будет погасить равными частями в течение года. Для пострадавшего бизнеса и группы РВБ до конца года также предложено приостановить налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов. На этот период приостановят и течение связанных с ними процессуальных сроков. Предельные сроки направления требования об уплате задолженности и вынесения решения о ее взыскании планируют продлить на полгода. Министерство градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области подготовило изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования. В частности, устанавливают возможность обеспечения объектов образования спортивной площадкой на крыше здания. Это крайне востребовано при строительстве и реконструкции объектов в сложившейся стесненной застройке, отмечается в пояснительной записке к проекту изменений. Также нововведения затронут способы озеленения территории и ряд других вопросов, указанных в пояснительной записке. До 4 сентября они проходят общественное обсуждение. В 30-й и 39-й поликлиниках Нижнего Новгорода подвели итоги семейной диспансеризации. Там сформировали антирейтинг патологии, встречающихся у школьников и дошкольников чаще всего. Абсолютными лидерами среди диагнозов стали нарушения осанки и плоскостопия. Также в топ-3 вошли такие заболевания, как расстройство сна, синдром гиперактивности и идиопатическая ходьба на носках. По словам неврологов, такие проблемы встречаются у половины обследованных. Кроме того, нередкими являются случаи вегетососудистой дистонии и моторных тиков. А вот среди глазных патологий чаще всего диагностировали близорукость, дальнозоркость, астигматизм и нарушение аккомодации. Также врачи отмечают случаи избыточной массы тела и фимоза. Проект строительства ярмарочной мечети в Канавинском районе Нижнего Новгорода получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Объект планируют построить на улице Марата. Общая площадь застройки с паломническим центром превысит 2000 квадратных метров. Финансирование проекта предусмотрено за счет благотворительных пожертвований без привлечения бюджетных средств. Историческая ярмарочная мечеть находилась на Магометанской площади Нижегородской ярмарки более века. Она могла вместить до 1000 человек и была известна далеко за пределами России. Но в советский период ее снесли. Первый камень в основании нового комплекса заложили летом 23-го года. Актер Энтони Хопкинс выпустил свой дебютный музыкальный альбом «Life is a Dream». Оркестровое издание уже выложено на основных стриминговых сервисах. В продажу также поступили виниловые пластинки. В работе 12 композиций. Двукратный обладатель премии «Оскар» за роли в «Молчании ягнят» и «Ленте отец» Хопкинс пишет музыку всю жизнь. Свое первое признание в этой сфере он получил еще в 60-е прошлого века, а вот до отдельного диска дело не доходило. Сейчас британскому мэтру 88 лет. Развитие событий на «Бизнес FM Нижний Новгород». Держитесь курса.
2: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 13 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 16. Днем временами возможен дождь, на термометрах будет плюс 19.
1: Валюта.
6: На 24 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 33 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
5: Минэкономразвитие подготовило проект о порядке обратного выкупа активов иностранными инвесторами. Тем же проектом устанавливаются сроки и порядок выдачи прав комиссии и заключения, чтобы обратиться в суд с требованием о прекращении права иностранного инвестора на обратный выкуп активов, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Напомню, президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий судебный порядок прекращения права иностранных инвесторов, покинувших российский рынок в 2022 году, на обратный выкуп акций и долей в российских компаниях. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по Омской области направила в арбитражный суд Нижегородской области заявление о признании банкротами 31 компании региона и муниципального предприятия «Большое казино». Совокупный размер требований превысил 1,2 миллиарда рублей. Сведения опубликованы в картотеке арбитражных дел. Наибольшая сумма 854 миллиона заявлена к Нижегородскому институту прикладных технологий. Требования к IT-энерго превысили 94 миллиона рублей, к «Максимум плюс» почти 43 миллиона, к Нижегородскому машиностроительному предприятию 29 миллионов рублей. Напомню, месяцем раньше налоговая служба подала в арбитражный суд заявление о банкротстве 30 нижегородских компаний и одного муниципального предприятия. Нижегородский фонд ремонта многоквартирных домов объявил закупку на выполнение работ по устранению дефектов по неисполненным подрядчикам обязательствам по проведенному капремонту в доме. Информацию разместили на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составила 1,1 миллион рублей. Подрядчику необходимо устранить дефекты капитального ремонта крыши в многоквартирном доме в Кстовском районе. Работы будут идти на основании постановлений первого арбитражного апелляционного суда. Исполнитель обязан предоставлять еженедельные отчеты и передать заказчику полный комплект исполнительной документации. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса. Очереди на заправках заставили водителей искать альтернативу. Июль стал рекордным по продажам так называемых «зеленых автомобилей». Их доля, по данным Автостата, впервые превысила 12%. Какие гибриды электрокары выбирают россияне и почему дизельные автомобили оказались ложной надеждой? Наталья Воробьева об этом.
7: Проблемы с топливом сыграли на руку производителям зеленых автомобилей. Только за июль на учет поставили более 9000 подключаемых гибридов и свыше 1500 электрокаров. Спрос подогрели очереди на заправках и рост цен на бензин, подтверждают в Автостате. Спрос на гибриды рос и раньше. Люди распробовали этот тип машин. Гибрид дает ту же динамику, что и мощный бензиновый автомобиль, но при этом двигатель проще, таможня и налоги ниже. А нынешняя ситуация показала, если гибрид может проехать на электротяге 200 километров, то в городе вы не зависите от наличия бензина на АЗС. Даже без подзарядки расход существенно ниже, чем у обычных ДВС. Машина экономит топливо за счет самозарядки. Самыми востребованными оказались отечественные «Эволют», говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
8: Сейчас самый популярный, их буквально смели, это отечественные эволюты липецкие, ну, потому что они по деньгам самые доступные гибриды. Ну, эволют со всеми скидками можно взять в районе 3 миллионов рублей. Так что это, конечно, очень вкусная цена за машину по сегодняшним временам. Дальше уже идут автомобили Джили, плюс гибридов у нас после повышения льготного тиража с декабря повезли все, кому не лень, то есть и ГАК, который сейчас совместно с Яндексом локализует свои модели. Если говорить премиальные гибриды, это Voya, опять же, из-за цены, потому что они очень доступные. Плюс есть отдельный сегмент дорогих гибридов, которые параллельно заводят, там всякие Zeekr 9X и так далее. Но это уже машина 10 плюс миллионов. Рокс, например, который сейчас локализовали в Калининграде. Они пока не очень популярны, потому что все-таки дорогие автомобили.
7: Одновременно россияне вспомнили и про дизель. Его доля в продажах выросла до 1,7%. Причина простая: солярка на заправках есть практически везде, в отличие от бензина. Но выбрать новую машину с дизельным двигателем почти не из чего. В сегменте легковых автомобилей предложения практически отсутствуют. В основном это китайские пикапы. Единственным внедорожником с дизельной версией был Хавейл H9, но его продажи свернули. На рынке есть только бэушные машины, но и они подорожали. Эксперты называют интерес к дизелю временной паникой, а популярность зеленого транспорта устойчивым трендом, говорит директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.
9: Спрос в июле вырос практически в 4-5 раз на чистые электрички и в 2-4 раза на гибридные автомобили. Если мы возьмем относительно доступные электромобили, такие как Эволют, и действительно ряд скидок на данные модели дилеры отменяют. Если мы говорим о более премиальных автомобилях, это в первую очередь автомобили Аватар, если чистые электрички брать, а из гибридов это Zeekr, Лисян, то здесь мы не говорим ни в коем случае об отмене скидок. Более того, по некоторым гибридам, таким как Эстео, появились и программы государственного субсидирования, поэтому скидки на автомобили есть, при этом спрос на них высокий.
10: По параллельному импорту машины начинаются от 1,5 миллиона рублей, это будут чистые электрички, и фактически до бесконечности. Если говорить про автомобили с дизельными двигателями, то сегодня новых автомобилей предлагается с дизельными двигателями крайне мало, и здесь мы не отмечаем какого-либо спроса. На вторичном рынке, да, эти машины существенно относительно цен мая и июня подросли.
7: В то же время эксперты отмечают, что даже тест-драйвы новых автомобилей теперь превращаются в проблему. Дилеры выдают машины практически с пустым баком. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес FM.
11: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
12: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Аномалии. Наводнение, которое случилось в Центральной Европе в 1997 году, в Польше и Германии называют наводнением тысячелетия. Вероятность таких дождей составляет менее 0,1%, и явление подобного масштаба происходит раз в 1000 лет. С 3 по 10 и с 17 по 22 июля в юго-западной Польше и северной Чехии прошли сильнейшие дожди. Реки Одер и Марава вышли из берегов. Всего за полдня уровень воды вырос на 4 метра. На польско-немецкой границе уровень воды в Одере достиг наивысшего показателя за последние 50 лет. Тысячи домов были разрушены. Погибло 114 человек. Совокупный ущерб оценивается в 4,5 миллиарда долларов.
11: Аномалии на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
14: Королева Елизавета II никогда не переживала, что ее остановят за превышение скорости. Водительских прав, как и паспорта, у нее просто нет.
15: Эти документы в Великобритании выдаются от имени монарха, так что сама королева вполне обходится без подобных формальностей. Впрочем, это не мешает ей постоянно путешествовать по миру. За свою жизнь Ее Величество совершило почти 300 официальных визитов в 130 стран. Одно из самых часто посещаемых королевой государств – Канада, которая официально является доминионом британской короны и на которую также распространяется власть Елизаветы. Поэтому портрет британской королевы в Канаде украшает в том числе и купюры достоинством в 20 местных долларов.
16: Культ на личности. На Бизнес FM.
17: Бензобакс. Страсти по топливу.
18: В 2019 году правительство президента Зимбабве Эмерсона Мнангагвы приняло ряд жестких мер для того, чтобы хоть как-то оживить экономику страны. В том числе 12 января было объявлено, что в грядущую полночь цены на топливо поднимутся вдвое. В результате дизель стал стоить больше $3, а бензин – почти $3.50 за литр. В то время это были одни из самых высоких цен в мире. Правительство объяснило эту меру необходимостью пресечь незаконную торговлю топливом и избежать его дефицита, а профсоюзы инициировали трехдневную забастовку против повышения цен. Полицию и военных отправили разгонять бастующих. Были десятки жертв и сотни раненых. Но ситуация с топливом уже не изменилась.
17: Бензобакс на Бизнес FM.
19: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Здравствуйте. Россия и Украина провели обмен на территории Белоруссии, передает телеканал Первый информационный. 10 граждан Украины, 10 российских военнослужащих, ранее находившихся в плену, вернулись домой, говорится в сообщении. Отмечается, что обмен прошел по поручению Александра Лукашенко. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности критической инфраструктуры из-за нарастающей угрозы в период проведения спецоперации. В случае ненадлежащего обеспечения их безопасности ответственными за это лицами правительство по поручению президента сможет вводить на таких предприятиях временное управление. Председатель КНР Си Цзиньпинь и король Иордании Абдалла II по итогам переговоров в понедельник заявили о важности сохранения режима прекращения огня между Ираном и США, сообщают азиатские СМИ со ссылкой на их совместное заявление. Си Цзиньпинь и Абдалла II призвали обеспечить судоходство по Ормузскому проливу в нормальном режиме. В Европе начали воровать произведения искусства с более разрушительными методами, чем раньше. В частности, преступники стали проламывать стены, использовать такие инструменты, как кувалды, топоры, ломы и в ряде случаев взрывчатку, заявил Европол. Его доклад цитируют европейские СМИ. Последние два года грабители отдают предпочтение золотым изделиям и драгоценным камням, поскольку, как отмечает Европол, драгоценные металлы можно переплавить, а камни вытащить из изделий и продать по отдельности. Интерес грабителей вырос и к старинному китайскому фарфору. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 17.30, студия Алексей Пунцельев. Здравствуйте. Государство поддержит бизнес, пострадавшие от атак ВСУ на склады в Валберес. Как сообщили Минфине, маркетплейс и часть селлеров получит отсрочку по налогам и страховым взносам. Опрошенные нами селлеры оценивают такую поддержку сдержанно. Иран пригласили в Миканское соглашение, сообщили в местном парламенте. Это недавно созданный оборонительный союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. При этом Иран находится в состоянии войны с США, союзницей Турции по НАТО. А возможен ли в нынешних реалиях такой военный союз? И вакансий меньше, но запросы выше. Более половины компаний сократили общее количество вакансий за последний год, по данным КЕПТ. При этом сохраняется разрыв между зарплатными ожиданиями и готовностью бизнеса платить. Мы обсудили это с предпринимателями из разных отраслей. Подробности на Бизнес FM. Государство поддержит бизнес, пострадавший от атак ВСУ на склады в Вайлдберрис. Маркетплейсы и сами селлеры получат отсрочку по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки. Как сообщили Минфине, меры поддержки распространяются на юрлиц и ИП с ущербом выше 5% годового дохода. Пострадавшим предпринимателям предоставят отсрочку на 12 месяцев по уплате НДС, налога на прибыль и налогов по упрощенке. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, а также приостановление проверок дадут бизнесу возможность сосредоточить ресурсы на сохранение рабочих мест и продолжение своей деятельности. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что меры правительства поддержат деловую активность всех предпринимателей, торгующих на маркетплейсе, и позволит им адаптироваться к новым условиям. Сами селлеры оценивают такую поддержку довольно сдержанно. Многое зависит от размеров бизнеса. К примеру, для небольших продавцов налоговые преференции не сильно важны, говорит Максим Попов, владелец компании, продающих товары на маркетплейсах.
3: Вы знаете, для достаточно крупных компаний это хорошая мера, потому что уплата НДС действительно отодвинет. Если ее отодвинут, то бизнесу будет полегче. Для небольших компаний, как мне кажется, как раз эти меры достаточно слабо помогут, потому что у них небольшая нагрузка и по налогам, и упрощенка, она работает немножко по-другому. Там не формируется такой большой пул разных налогов.
4: Мера будет распространяться на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, если сумма ущерба превысила 5% их годового дохода. На ваш взгляд, справедливы ли это критерии?
3: Как я понимаю, в текущей ситуации под этот критерий попадут почти все, кто продает на Wildberries, то есть 90% продавцов. Пострадало много складов, соответственно, большое количество товара, и это точно превышает 5%.
2: Максим Попов, владелец компании, продающих товары на маркетплейсах. Другой вопрос, что из-за ударов по складам повреждены товары, доход от которых у продавцов был запланирован в будущем периоде. Не факт, что это перспектива одного года, объясняет Денис Вдовин, владелец компании «Дианда», семейный бренд, создающий готовые подарочные наборы и украшения.
5: Если честно, это, знаете, как из разряда «лучше, чем ничего», но по факту никак эта проблема не решает. То есть, приведем простой пример. У нас, как компания, есть план-факт на ближайшие полтора года, по месяцам. Соответственно, то, что уже в предыдущем периоде произошло по уплате, соответственно, мы экономику уже свели, мы знаем, сколько это нужно оплатить. Окей, оплатим. Проблема в том, что горят товары будущих периодов, а не этого. То есть, в будущем периоде мы не можем заработать. Более того, сейчас уже горят и склады «Озона», о чем говорит, что инфраструктурно те планы, которые мы написали, даже если у нас каким-то чудом появится в таком объеме товар, невозможно реализовать. И, по сути, сама отсрочка ничего такого особого и не дает, потому что убытки намного больше, чем отсрочка на ту сумму, которую они якобы планируют. Критерий, я, конечно, вижу в первый раз, превысил 5%. Сложно оценить данный критерий. Как подсчитать эти 5%? То есть, например, у нас есть такое понятие, как себестоимость товара, есть такое понятие, как выручка.
2: Это был Денис Донин, владелец компании «Дианда». А под критерии ущерба годовых доходов 5%, скорее всего, попадут почти все пострадавшие продавцы, отмечает эксперт. Однако подход к расчетам этого показателя может быть на разный, отмечает гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
6: Мера по отсрочке налогов, по НДС, налогу на прибыль и другим налогам является значимой мерой поддержки для непосредственно предпринимателей. Это точно совершенно позволит сейчас сфокусироваться на замещении непосредственно выбывших товарных запасов, а не на уплате налогов, и позволит потенциально относительно быстро восполнить товарные запасы. Вопрос про критерии в определении в 5% от годового дохода оставляет множество вопросов. В частности, что является годовым доходом, как будет определять непосредственно стоимость товара, который выбыл из оборота в результате атак беспилотников. Это себестоимость, это непосредственно закупочная цена, это розничная цена. На данный момент эти вопросы остаются открытыми. Я полагаю, что, скорее всего, наиболее справедливая здесь позиция будет звучать как оценка по непосредственно выручке и оценка по розничной стоимости этих товаров, которые выбыли из оборота, просто потому, что делать детальные расчеты непосредственно по себестоимости будет крайне проблематично.
2: Ефим Алдухов, директор компании «Точка сверки». Склады «Валвериса» подвергаются ударам с 18 июля. За это время их атаковали больше 20 раз. «Форбс» оценивал возможный общий ущерб селлеров компании в 600-800 миллиардов рублей. Логистические центры «Озон» впервые были атакованы БПЛА в минувшие выходные. Накануне сразу несколько складов маркетплейса пострадали на юге России. На объектах Краснодаре и Махачкале произошли пожары. Сообщают, что в Краснодаре пожар потушен. В Махачкале локализован. В чем отличие логистических центров «Валберис» и «Озон», которые подвергаются атакам БПЛА, расскажем в ближайшее время в эфире «Бизнес ФМ». Иран пригласили в оборонительный союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. Речь идет о так называемом Миканском соглашении, которое закрепляет, что нападение на одну из этих стран считается агрессией против всех. Риад, Анкара и Исламабад подписали соглашение о совместной обороне в начале августа. Сейчас о приглашении союз получил Тегеран, рассказали в иранском парламенте. При этом Иран находится в состоянии войны с США, союзницей Турции по НАТО. А Саудовская Аравия неоднократно сообщала о прилетах иранских нарядов по территории страны с начала конфликта с США. Возможен ли в нынешних реалиях такой военный союз и как на подобные идеи отреагирует Вашингтон? Обсуждает востоковед Кирилл Прохоров.
7: Это трехсторонний военный пакт, созданный по образцу НАТО. Главными его целями является, конечно же, обеспечить безопасность в регионе и снизить нарастающую зависимость от Соединенных Штатов. То есть региональные лидеры хотят сами отвечать за стабильность на Ближнем Востоке, особенно на фоне конфликтов в Газе и американо-иранского противостояния. А также союз предусматривает объединение ресурсов сторон, то есть соединяя финансы Саудовской Аравии, мощную турецкую армию, это, если что, вторая армия в НАТО. Ну и вот если Иран примет это предложение, то это тоже очень усилит этот блок.
8: А для чего приглашение туда получил Иран, учитывая его непростые отношения с той же Саудовской Аравией или там с Турцией?
7: Это может показаться странным, но на самом деле приглашение Тегерана – это весьма логичный шаг, так как, ну, все же Иран является одним из ключевых игроков на Ближнем Востоке, и его включение в этот блок может поспособствовать снижению напряженности. Также это показывает, что блок не является антииранским. Но, конечно же, у этого присутствуют определенные сложности. Например, Саудовская Аравия имеет довольно сильные разногласия с Ираном. Турция — это вообще член НАТО. Однако Иран довольно позитивно относится к присоединению в этот блок и сейчас активно изучает это предложение.
8: А как США, на ваш взгляд, на все на это отреагирует?
7: Реакция США негативной не будет. Президент Трамп уже публично одобрил создание этого пакта, назвав его большим, смелым и важным первым шагом. Вашингтон же давно уже призывал своих ближневосточных союзников больше отвечать за свою безопасность. Этот новый союз позволит штатам переложить часть бремени на оборону и при этом сохранив свое влияние на Ближнем Востоке.
2: Кирилл Прохоров, востоковед. Военный союз на Ближнем Востоке в последнее время интенсивно развивается. Так, Саудовская Аравия и Пакистан связаны двусторонним стратегическим договором о взаимной обороне, подписанным в сентябре прошлого года, а в начале 26-го Риад также вступил в завершающую фазу подготовки военного соглашения с Египтом и Сомали. Проект предусматривал развитие сотрудничества в сфере безопасности Красного моря и расширение военного партнерства. Вакансии меньше, зарплатные запросы выше. Более половины компаний сократили общее количество вакансий за последний год. Об этом пишут ведомости со ссылкой на данные опроса аудиторской компании КЕПТ. А 95% опрошенных пожаловались на трудности с набором сотрудников. Главная проблема – разрыв между зарплатными ожиданиями и соискателей готовности бизнеса платить. Мы поговорили с предпринимателями из разных отраслей, какая у них ситуация с наймом персонала и чем возникают самые большие трудности.
9: Сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
10: Сейчас вообще рынок труда находится в значительной такой ревизии. Может быть, это будет подходящим словом. Если, конечно, мы говорим про айтишный сегмент, то это полное переосмысление того, кого брать и сколько платить. И все это относится и связано с вайб-кодингом. Это, наверное, ключевая причина и основная проблема. Если мы говорим про другие профессии, то здесь главный вопрос — это в производительности, которую может показывать один человек, используя агентов. И мы для себя найм в этом году остановили. Это, будем так сказать, предварительная мера. Скорее всего, это приведет к тому, что и уменьшится количество вакансий, и, наверное, уменьшится немножко численность. Это при том, что есть значительный рост. Поэтому мы прогнозируем, что в целом в будущем численность компании будет либо стоять на месте, либо уменьшаться, при этом обороты компании будут расти. Мы не считаем нужным набирать, потому что мы научились, используя искусственный интеллект, используя агентов, делать из тех же сотрудников значительно больше результата.
11: С коллегами, наверное, общаетесь? Примерно все в этом направлении идут?
10: Вы знаете, в айтишном сегменте, да, все идут в этом направлении, а если не идут, то, к сожалению, у них, скорее всего, будут большие проблемы. Но и по другим позициям, по другим профессиям мы видим очень существенное изменение требований. Появление таких инструментов, как Cowork, для решения задач, для обработки документов, для подготовки презентаций, для анализа. Все это предметно меняет суть профессии зачастую.
9: Руководитель компании производителя упаковки на основе алюминиевой фольги ML Group Валентин Скуратовский.
12: В нашем секторе производственном не то чтобы все хорошо, но в плане вакансий у нас достаточно много открыто вакансий. И, если честно, я не вижу причину сокращать найм, если зарплатные ожидания у кандидатов завышены. И еще какие-то причины, если есть недостаток кадров, то сокращать найм никто не будет. На самом деле у нас достаточно большая сейчас загрузка и много вакансий. Конечно, нужно учесть, что у нас сегмент пищевой упаковки, он немного от остальной промышленности отличается, потому что первичная упаковка для продуктов питания – это такая вещь, на которую кризисы или какие-то другие катаклизмы влияют очень слабо. Но на сегодняшний день мы не чувствуем на себе, что кто-то сокращает найм. Но опять же, это наш отдельный сегмент.
11: Да, это вы расширяете, да. В смысле расширяете производство, поэтому или просто трудно найти каких-то сотрудников, поэтому открыто вакансии?
12: И то, и другое. Мы немного расширяем производство, и найти трудно, потому что есть конкуренция с другими секторами, особенно в рабочих специальностях. А зарплатные ожидания действительно у людей повышаются, потому что есть некая конкуренция за квалифицированных людей, которых можно чему-то научить, и есть инфляция, которую люди тоже чувствуют. Соответственно, зарплатные ожидания растут.
9: Президент БАОН Илья Ярошенко.
13: В секторе фэшн-ритейла наблюдается спад, понятное дело, чем вызванный. Поэтому во многих компаниях найм сильно сокращен, а в некоторых и вообще приостановлен. цен. Если найм есть, то трудности разве что с универсальными позициями бэк-офиса. Бухгалтера и юристы, например. Есть же сектора экономики, в которых нет спада и даже, говорят, есть какой-то рост. Завышенные зарплатные ожидания точно, конечно, есть. Объясняется вполне понятно. Кандидаты хотят сохранить свой уровень жизни и потребления при постоянной инфляции и готовы какое-то время подождать, пока не получат нужный им офер.
2: По данным рекрутингового портала HR.ru, наибольший разрыв между желаемой и предлагаемой зарплатой работников науки и образования и реальное предложение рынка на 21% ниже запроса вакансий. У юристов это разрыв 20%. В сфере инвестиций, консалтинга и финансов разница составляет около 15-18%.
0: Реклама. Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось. А в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
14: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Из имевших когда-либо хождение региональных денег Российской империи, самыми западными были монеты, которые чеканились в середине 18 века специально для Восточной Пруссии. В ходе Семилетней войны эта территория была завоевана русскими войсками, и все население ее обязалось быть верным всесветлейшей императрице всех россиян Елизавете Петровне. Для нужд новой провинции и для вытеснения прежних денег в Москве и Кёнигсберге стали оперативно чеканить монеты, которые представляли собой забавный симбиоз русских и прусских денег. Такой дизайн призван был вызвать больше доверия к новой валюте у местного населения. На обороте монет достоинством в 3, 6 и 18 грошей был отчеканен прусский одноглавый орел, дата выпуска указания номинала и надпись по латыни «Монета Королевства Пруссии», а на лицевой стороне портрет Елизаветы.
0: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
15: В студии Наталья Шашина. Здравствуйте.
0: Сделки.
15: Компания Allure Broker, которая недавно лишилась депозитарной лицензии, купила нового брокера, утверждают источники Forbes. Название купленной компании неизвестно. Собеседники издания считают, что это поможет Allure заполучить новую депозитарную лицензию. По заявлениям ЦБ, ранее лицензию отозвали за несоблюдение санкционных норм. Сбер завершил выплату крупнейших дивидендов в своей истории. На выплаты было направлено 50% чистой прибыли за 2025 год. Акционерам выплатили 850 миллиардов рублей. Половину общей суммы, 425 миллиардов, получило государство, как контролирующий акционер Сбера. Остальную часть банк выплатил более чем 2 миллионам частных и институциональных инвесторов.
0: Отчеты и планы.
15: Российский производитель пиццы «Зотман» решил продавать замороженную пиццу сторонним кафе, кофейням и ресторанам. Компания ищет отдельного торгового представителя для работы с такими клиентами, сообщает Shoppers. Сейчас у «Зотман» 35 пиццерий, а замороженная продукция также продается в крупных торговых сетях и через пиццематы. Недавно «Известия» со ссылкой на источники писали, что покупкой доли в «Зотман» интересуется X5, которая владеет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
16: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
17: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: 17:48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Экстремальная засуха и вооруженные конфликты угрожают мировому рынку пшеницы. Торговля сельхозпродукцией серьезно осложнилась из-за ситуации на Украине, обстановки на Ближнем Востоке, а также климатических аномалий в разных частях света, отмечают эксперты. Вдобавок заметно выросли цены на удобрения, в результате объем экспорта снижает даже страны-лидеры в этой области. О глобальной зерновой проблеме рассуждают журналисты «Нью-Йорк Таймс».
18: Существующая система поставки зерна зависит от трех факторов – бесперебойной торговли, дешевой энергии и стабильного климата, говорит Эван Фрейзер, профессор, изучающий глобальную продовольственную систему в университете Гвельфа в Онтарио. Сегодня, по его словам, ни одно из этих условий не выполняется. Одним из самых тревожных последствий войны в Иране стало влияние на цены на удобрения. Из-за закрытия Ормузского пролива они взлетели в самый неподходящий момент – во время весеннего посевного сезона в северном полушарии. А в последние недели и Россия, и Украина усилили атаки на зерновые экспортные терминалы и суда друг друга в Черном море. В другие годы мир мог бы рассчитывать на то, что европейские производители пшеницы компенсируют дефицит, но не в этом году. Согласно прогнозам правительства, Франция, крупнейший производитель пшеницы в ЕС, ожидает снижения урожайности из-за рекордной жары этим летом. Во вторник крупнейшая фермерская организация Германии заявила, что урожайность некоторых культур, в том числе пшеницы, снизилась. Австралия, которая также является крупным экспортером пшеницы, засеяла пшеницей меньше площадей из-за высоких цен на удобрения, вызванных перекрытием Ормузского пролива. Наконец, США ожидается худший урожай пшеницы с 70-го года, в основном из-за сильнейшей засухи на Великих равнинах. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в июле цены на пшеницу уже достигли трехлетнего максимума. Рост цен окажет огромное давление на правительство, которое вынуждены закупать зерно по высоким ценам, а затем субсидировать расходы, чтобы цены на хлеб оставались доступными.
2: В мировом экспорте пшеницы доминируют относительно немногие страны. Это Россия, Канада, США, Украина и Европейский Союз. Основными импортерами являются Турция, Китай, Индонезия, а также страны Северной Африки, Египет, Алжир и Марокко. Но, правда, нельзя сказать, что как-то эти публикации сильно влияют на стоимость пшеницы. На мировых рынках сегодня она даже немного корректируется. А в целом сейчас где-то на пиках мая 2006 года идет торговля.
14: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер.
19: Добрый вечер.
2: Ну что ж, сегодня почти все, что относится к нашему рынку, падает. Рубль падает, нефть падает, российский фондовый рынок падает. Вот. Но золото растет.
19: Ну, добавим еще рынок облигаций тоже сегодня падает. Во всяком случае.
2: Доходность, да, растет, да.
19: Индекс, который отвечает за цены на гособлигации, 0,5% теряет, уже в районе 113 пунктов торгуется. Хотя видели мы и ниже индекс RGBI не так давно. Почти тестировали 110 пунктов, и было это в 20-х числах июля. Ну, действительно, все падает, конечно, видели мы сегодня падение акций «Озон» на почти 30%, ну, если быть точным, 29% акции теряли на фоне атак на прошедших выходных и в понедельник на объекты компании, ну и, соответственно, сейчас 20% был дискретный аукцион проведен сегодня после как раз падения более чем на 20%. Это немного сгладило потери по акциям «Озон». Ну, как мы видим, не сильно. Но все-таки 20 это уже не 29. Может быть, даже и кто-то что-то решил купить на минимальных значениях стоимости бумаги. бумаги, но это было 2112 рублей 50 копеек за акцию. Сейчас все-таки 2382 рубля стоит акция «Озон». Но все-таки вес они имеют в индексе, конечно же. Причем вес более 3% по некоторым оценкам участников торгов. И все это привело к тому, что индекс падает. Причем падает довольно заметно. Сейчас уже 3% с четвертью теряет индекс Московской биржи. Прошли сегодня уровень 200 вниз. И текущее расчетное значение индикатора 2064 пункта. Но, видимо, 2000 будем тестировать в ближайшее время с учетом того, что практически факторов поддержки не осталось у российского рынка акций, ни геополитика не влияет в обратную сторону, скажем так, и санкционные риски остаются. Не будем забывать, что в сентябре будет рассматриваться законопроект об усилении санкций против России в Конгрессе США. В Палате представителей, в Сенате уже рассмотрели до каникул. Так что вот этот фактор тоже будет оказывать давление. Ну и плюс еще цены на нефть, которые 2 недели росли, в принципе, отчасти рынок балансировали они. Но вот сегодня снижение. 5% прибавили, кстати, цены на нефть на прошлой неделе. Сейчас потери около 2%, в районе $92.5 торгуется баррель смеси Brent. Здесь рынок с нетерпением ждет информации от Минфина США. Все-таки на прошлой неделе глава ведомства Скотт Бессент говорил про самые крупные в мировой истории скоординированные программы по экономической изоляции Ирана. И вот рынку хочется подробностей, конечно же, чтобы понять все-таки, будет ли это действительно оказывать давление на иранскую экономику. Ну, конечно, будет, но вопрос, каким будет это давление. Ну, вот, в частности, Reuters пишет о том, что Минфин США объявит о расширении сферы применения вторичных санкций, которые могут быть введены в отношении организации стран, поддерживающих деловые связи с Ираном. Reuters агентство ссылается на свои источники. Так что вот эти подробности сегодня могут появиться на рынке. Но что говорят со стороны Ирана? Ну, во всяком случае, Высший совет национальной безопасности Ирана, здесь его представители заявляют, что в стране готовы полностью перекрыть экспорт нефти из стран Персидского залива, если на нее будут оказывать экономическое давление. Вот посмотрим, рынок пока ждет.
14: Капитал на бизнес FM. Реклама. Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
20: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
21: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама – наша профессия. Кассовый чек является одним из самых эффективных рекламных носителей. Например, в Бразилии на них была размещена социальная реклама, распространявшаяся в барах. Клиент вместе с чеком получал отпечатанный на его обратной стороне еще один счет на $73 000. В такую сумму, с учетом штрафов, ремонта и расходов на врачей, могло обойтись вождение в нетрезвом виде. Реклама
21: наша профессия. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Спасатели ликвидировали возгорание на складе в Краснодаре, возникшее минувшей ночью в результате атаки беспилотников, сообщил мэр города Евгений Наумов в своем Макс-канале. Взятие под контроль села Кучеров-Яр в ДНР позволило российским военнослужащим занять более выгодные позиции для наступления на Добропольском направлении, заявила Минобороны России в понедельник. Американский президент Дональд Трамп в понедельник объявил, что с 1 января 2027 года Соединенные Штаты вводят пошлины на произведенные в Канаде автомобили, грузовики, автозапчасти и сталь в размере 50%. В случае сборки в США пошлин не будет, написал он также в соцсети Truth Social. По словам Трампа, Канада, цитата, «одна из худших стран мира, с которой приходится иметь дело», и что торговый дефицит США в отношении к Канаде составил 60 миллиардов долларов из-за пошлин оттавы против американского сельскохозяйственного сектора. Президент подчеркнул, что Канада нуждается в Соединенных Штатах, а не наоборот, что 95% канадского бизнеса приходится на Штаты. Доля граждан США, курящих марихуану, увеличилась с 2013 года более чем вдвое и достигла рекордных 17%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, представленные американской социологической службой Гэллоп. Опрос также выявил, что курильщики марихуаны, как правило, имеют более низкий уровень образования, менее религиозны и мало зарабатывают. Исследование показало, что мнение американцев о влиянии на организм марихуаны разделилось. Около 47% считают его положительным, 46% отрицательно. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Новые атаки беспилотников на склады «Озон». Крупные пожарные объекты в Краснодаре. Сотрудники были эвакуированы, сам пожар уже потушен. Также локализован пожар на складе в Токтамукайском районе Адыгеи. В Махачкале в результате атаки несколько сотрудников получили травмы. Из опасности дронов также был эвакуирован склад в Невинномысске. А что рассказывают пострадавшие селлеры? А Британия предоставит Украине секретные данные о производстве дальнобойных ракет типа «Скальп». Это французская версия британской ракеты «Шторм Шэдоу». У них во многом общеэлементная база. Заявлено, что это позволит Украине наладить производство этих ракет на своей территории, что это фактически значит. Минэкономразвитие подготовило проект о порядке обратного выкупа активов иностранцами. Правкомиссия сможет выдавать заключение для обращения в суд, чтобы лишить иностранного инвестора такого права, пишет РБК. Таким образом, планируется защитить инвестиции новых российских собственников. Подробности на Business FM. Сразу несколько атак беспилотников на склады маркетплейса «Озон» за одну ночь. Все на юге России, но с разными последствиями. Крупный пожар возник на складе компании в Краснодаре. Сотрудники были эвакуированы, а сам пожар уже потушен. Из-за возгорания в логистическом центре Махачкале несколько сотрудников получили травмы. Их жизни ничто не угрожает. Склад в Махачкале временно прекратил работу. Товары скрыты с витрины. Часть заказов отменят. Остальные перенаправят с других объектов. Еще одна атака была на склад в Токтамукайском районе Адыгея, там пожар локализован, из-за опасности дронов был эвакуирован склад в Невинномысске. После атаки на склад «Озон», закрывая для селлеров возможность узнать статус своего товара, говорит селлер Сергей, продающий бижутерию.
4: У нас остатки тоже в «Озоне» есть и практически на всех их крупных складах. Так что, да, пришлись. Какое-то одно время «Озон» вообще, допустим, все возвраты привозил на склад. Он их не выдавал, а привозил на склад. Поэтому там и поставки были, и очень много товаров было с возвратом.
2: А понятен предварительно ущерб?
4: Честно говоря, предварительный ущерб непонятен. Это началось все в выходные, и у нас не было выгружено остатков, допустим, в пятницу. А после удара компании сразу скрывают эти остатки. и мы их, честно говоря, даже посмотреть не можем.
3: То есть, как делал Wildberries, так сейчас поступает и Озон.
4: Да, абсолютно то же самое. То есть, если, допустим, есть атака на какой-то склад, то все остатки по этому складу у нас написаны по нулям, и что конкретно там было, мы уже посмотреть не можем. Но вся надежда на страхование.
3: Правильно понимаю, что вы сейчас по ФБС работаете?
4: Мы работаем и по ФБО, и по ФБС. Со всеми маркетплейсами у нас обе системы используются, поэтому условно переход на ФБС для нас не является чем-то таким болезненным или тяжелым. Но, конечно, остатки по ФБО — это жалко. Это и сроки доставки, и оборот. По ФБС он немножко другой.
3: Вы говорите, надеетесь на страховку, да? Была она у вас? Может быть, вы уже обсуждали это с поддержкой?
4: Нет, с поддержкой мы это не обсуждали. У нас есть сумма страхования, она где-то порядка 5 миллионов рублей. То есть в разделе страхования у Озона можно прям посмотреть, какое количество товара на какую сумму застраховано. И, исходя из этих цифр, на каждый день удерживается определенная плата за эту страховку. И, честно говоря, сейчас абсолютно вся надежда на страховку. Я, конечно, будет очень обидно, если нам ее не дадут.
2: Селлер Сергей. Прошлую субботу был атакован логистический центр «Озона» в Самарской области. Он загорелся. 1500 сотрудников были эвакуированы. Пострадавшая работа склада была остановлена на неопределенный срок. После атаки также была остановлена работа склада «Озона» в Оренбургской области. О своем опыте работы с «Озоной» и его страховкой говорит Селлер Леонид.
5: Мы с конца 25-го года стараемся со складами «Озон» уже не работать. Работать только по системе ФБС. Но товар на складах еще остался. Это один тип товара – полотенца. Суммарный остаток там примерно 580 тысяч рублей. На складах в Самаре у нас сгорело товара примерно на 10 тысяч рублей. На складах в Оренбурге вроде ничего не было. Мы потом перепроверим, но вроде там ноль. Страховка «Озон» у нас была подключена. Стоит она 21 рубль в день. Это за сумму товарных остатков 580 тысяч рублей. Как по мне, это очень небольшая сумма, которую платим мы за страховку. Солидарен с другими селлерами. Думаю, что если ударов по складам «Озон» будет немного, то всем компенсируют их товары, так как иное ударит по репутации «Озона». Если, как на «Wildberries», все склады разгромят, то, думаю, «Озон» будет также искать любые способы не заплатить за потери селлеров. Опять же, будет очень интересно посмотреть отношение двух основных маркетплейсов, как поступают тот, как поступает иной в одной и той же ситуации, когда теряются и площади хранения данных площадок, и товары, которые им не принадлежат. Вот как они поступят, будет интересно посмотреть. Дальнейшие планы предельно простые. Работаем мы только по системе ФБС. Ну, не будут маркетплейсы продавать товар в том же объеме. Для нас ничего страшного. Мы уже давно не используем маркетплейсы как основную площадку для продаж. Если сожгут много нашего товара, то 100% мы будем судиться с Озон, если они не компенсируют нам этот товар.
2: Селлер Леонид. По оценке Data Insight, общая площадь складской сети Wildberries составляет около 5,5 миллионов квадратных метров. Выведены из строя около 20% логистических мощностей. У Wildberries более 200 складов и сортировочных центров. Самый крупный центр в Каледино – 250 тысяч квадратных метров. В Электростале – 300 и в Туре – 155. У Озон, по данным самого маркетплейса, по итогам прошлого года объем складских помещений превысил 5 миллионов квадратных метров. В Ватутинках склад на 140 тысяч квадратов, в Петербурге на 80, в Зеленодольске на 76, в Уфе на 60 тысяч. Объемы складских помещений двух маркетплейсов сопоставимы, однако отдельные склады у Озона меньше по размеру, вдобавок у компании было несколько недель на подготовку к ударам, чем она и воспользовалась, распределив товары, говорит основатель компании ВАО «Стратегия.ком», сопредседатель по стратегическому развитию Ассоциации участников рынка электронной коммерции Сергей Петренко. Кроме того, Озон активно способствовал тому, чтобы селлеры переходили на формат FBS, продажи своего склада, чтобы разгрузить собственные логистические центры.
22: Если сравнивать блок по объему складской логистики, то, конечно, Озон уступает, но здесь нужно понимать, что у компании только официально более 5 миллионов квадратных метров, да, складов, около 50 fulfillment центров, да, и порядка 465, по-моему, сортировочных центров, да, это вот так предварительно по подсчетам ко всему прочему. Поэтому здесь как-то сложно говорить, сыграла это роль какую-то или нет. Здесь, наверное, будет правильнее говорить, что атаки на Озон начались буквально недавно. И у Озона было время подготовиться к этой ситуации в целом.

0: подверглись атаке первыми, потому что имели действительно крупные склады, которые консолидировали в регионах большой объем товара. Нужно четко понимать, что если в текущей ситуации атаки были точечные на крупные склады в конкретных регионах на ВБ, то на зоне после отработки той всей ситуации, которая произошла с Валбересом, мы видим, что за два дня было атаковано сразу же 5 складов, даже 6 складов в одном регионе. В текущем варианте в Южном федеральном округе у нас сейчас действительно очень нестабильная ситуация с поставками и с работами складов по ОЗОН.
1: Сергей Петренко, сопредседатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции. В Краснодаре при падении обломков БПЛА на частный детский центр погибло трое детей, сообщила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Билова. По данным оперштаба региона, 12 детей пострадали при атаке на город. Также ранения получили двое взрослых и госпитализировали. На фоне ночных атак на складские помещения, маркетплейсы, акции «Озон» потеряли почти 30%. В моменте потом «Озон» отыграл около 10% падения. Российский рынок акций на старте утра не сессия показал снижение. Индекс Мосбиржи в моменте опускался на 3% с лишним. В правительстве разрабатывает вместе с бизнесом варианты поддержки продавцов после ударов ВСУ по складам «Озон», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Минэкономразвитие рассмотрит и проработает меры поддержки «Озон» и селлеров в случае обращения от маркетплейса. Государство также поддержит бизнес, пострадавший от атак ВСУ на склады «Валберес». Продолжение темы через полчаса на «Бизнес-ФМ». Британия предоставит Украине секретные данные о производстве дальнобойных ракет. Расчеты о ракетах большой дальности «Скальп» — это французская версия британской ракеты «Шторм Шэдоу». Ранее Украина уже наносила удары этими ракетами по России, но они были импортными. А теперь, как заявили в офисе британского премьера Бёрнама, Лондон планирует предоставить Киеву секретные данные о британских комплектующих, чтобы Украина могла наладить производство этих ракет на своей территории. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
2: Этим сообщением Лондон скорее посылает сигнал, что он готов к очередному витку эскалации. То есть это более политическое такое сообщение, политический сигнал, нежели такое сообщение, связанное действительно с производством, с техническими аспектами. Техническую информацию по этой ракете, а это британо-французская ракета, Франция, Париж уже передал Киеву еще в июле. Поэтому скорее нужно было что-то заявить такое дружеское в отношении Украины, заявить поддержку в день независимости Украины. Вот это Берном и сделал. Что касается реальных последствий для России, то скорее здесь их практически не заметим. Но тот процесс, который идет, я имею в виду развитие своей ракетной промышленности на Украине, идет и так, и вот эти действия Киева, если они вообще есть на самом деле, большого эффекта не возымеют. Через несколько лет, возможно, мы услышим, что эффект проявился. Но дело в том, что даже сам производитель этих ракет, когда ему понадобилось воспроизвести эти ракеты в 25-м году, то им понадобился целый год, чтобы оживить то производство, которое у них уже действовало, я имею в виду в Британии. Поэтому для Украины это займет много времени, во-первых. Во-вторых, у Украины есть своя ракетная программа. Может быть, они что-то синтегрируют и возьмут из британских технологий, скажем, систему наведения, навигации и так далее.
1: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле крайне негативно восприняли заявление Лондона по передаче Киеву данных о компонентах для дальнобойных ракет. Он отметил, что вооруженные силы России выясняют места производства таких ракет, другого военного оборудования, принимает меры для их уничтожения.
3: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82

0: 42. Реклама «Наша профессия». Одна из британских кондитерских компаний решила отказаться от традиционных рекламных носителей. Из своей же продукции, из шоколада, фирма изготовила огромный 390-килограммовый билборд и установила его на площади Ковент-Гарден в Лондоне. Просуществовал билборд совсем недолго. Голодные лондонские прохожие съели рекламу за 3 часа.
1: Наизусть. Антон Палыч Чехов.
2: Говорят, в конце концов, правда восторжествует. Но это неправда.
1: Наизусть. На Бизнес-ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес.ФМ. Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес.ФМ. Нижний Новгород». Новости. Коротко.
3: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Правительство направит более 3,5 миллиардов рублей на поддержку проектов развития особых экономических зон и моногородов. Средства пойдут на льготное кредитование и банковские гарантии для малого и среднего бизнеса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Финансирование позволит продолжить программу льготного кредитования предпринимателей, работающих в особых экономических зонах и монопрофильных муниципальных образованиях. Это решение поможет улучшить экономику в таких населенных пунктах, поддержать проживающих там граждан, создать новое производство и услуги, отметил Мишустин. Правительство Нижегородской области внесло изменения в порядок казначейского сопровождения, расширив полномочия регионального министерства финансов. Документ размещен на портале опубликования правовых актов. Он дополняет порядок новым пунктом, который закрепляет за Минфином право возвращать аванс или его остаток по госконтракту в 2 случаях. При ликвидации юридического лица, выступающего поставщиком, подрядчиком или исполнителем, а также при расторжении контракта по соглашению сторон, решению суда или одностороннему отказу, в том числе из-за банкротства поставщика, если тот не вернул аванс добровольно. В Нижегородской области начался сев озимых. Уже засеяно 14 тысяч гектаров на территории 20 округов, сообщили в региональном правительстве. Как уточнил министр сельского хозяйства Николай Денисов, всего планируется засеять 217 тысяч гектаров. Также продолжается уборочная кампания. Срок сдачи террасного парка, который строят в Почаинском овраге в Нижнем Новгороде, не переносили. Работы завершатся в этом году, сообщили в мэрии. После возведения моста в овраге подрядчик займется благоустройством парка, озеленением территории. Техническая готовность объекта на конец июля составляла 65%. С 1 сентября в России вступают в силу новые требования к оборудованию автовокзалов и автостанций. Согласно приказу Минтранса, медпункты и пункты общественного питания больше не будут входить в обязательный перечень инфраструктуры на этих объектах. Вместо стационарного медицинского кабинета теперь необходимо наличие аптечки. Остальные важнейшие помещения – билетные кассы, залы ожидания, комнаты матери и ребенка, туалеты, камеры хранения, комнаты отдыха для водителей – сохраняют обязательный статус. В Борский городской суд было подано 58 административных исков в отношении главы округа Алексея Боровского. Информация размещена на сайте суда. Все иски поданы по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». При этом судье предстоит рассмотреть их одним днем. На каждое дело отведено по 5 минут, пишет Нижний сейчас. Максимальное наказание по статье – штраф до 10 тысяч рублей. Таким образом, если все иски будут удовлетворены, максимальный штраф главе Бора может составить 580 тысяч рублей. Или в 2 раза меньше, если будет назначен минимальный штраф по каждому из исков. В соцсетях Бора развернулось обсуждение требований к Алексею Боровскому. По словам авторов публикации, часть дел поступила судье еще в марте, однако потребовалось время, чтобы подготовить их к рассмотрению. Авторы обращают внимание, что срок давности привлечения по данной статье составляет 3 месяца, и в связи с этим ставят под сомнение возможность качественного рассмотрения такого количества дел в сжатые сроки. По 100 долларов в неделю будут платить школьникам в Детройте, чтобы они ходили на все уроки. Программа будет работать с января по март, когда прогулов в школах больше всего. Так и в месяц один школьник будет получать 400 долларов, примерно 32 тысячи рублей. Такие данные приводят местные СМИ. О развитии событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
4: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 13 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 16. Днем временами возможен дождь, на термометрах будет плюс 19.
1: Валюта.
4: На 25 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 83 рубля 29 копеек. Евро 97 рублей 44 копейки, курс китайского юаня 12 рублей 39 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
3: Нижегородские малые предприятия могут получить до 30 миллионов рублей на разработку продукции для станкостроения. Гранты предоставляются по результатам конкурсного отбора Фондом содействия инновациям по программам «Старт станкостроения» и «Развитие станкостроения». Информационную и организационную поддержку предпринимателям, участвующим в конкурсе, оказывает Нижегородский технопарк «Анкудиновка». Конкурс «Старт станкостроения» ориентирован на стартапы, физических лиц и малые предприятия, разрабатывающие новые образцы станкоинструментальной продукции. Размер гранта до 5 миллионов рублей. Конкурс развития станкостроения предназначен для малых предприятий с опытом вывода на рынок наукоемкой продукции. Они могут получить до 30 миллионов рублей на разработку станков с ЧПУ, комплектующих инструментальной продукции, адаптивного оборудования и робототехнических устройств. Внебюджетное софинансирование по этой программе должно составлять не менее 15% от суммы гранта. Суд аннулировал договор аренды леса для сырья комбината «Волга», который Рослесхоз и предприятие заключили в марте 2024 года. Производитель бумаги и картона арендовал участок площадью 5000 гектаров в Ветлужском лесничестве для заготовки древесины, однако там расположен памятник природы, в котором запрещена вырубка, следует из материалов дела. Прокуратура доказала, что договор нарушает сохранность памятника природы. Представители бумкомбината отметили, что проект освоения лесов исключает вырубку деревьев на территории памятника природы и может быть изменен, однако суд поставил под сомнение договор, который содержит условия аренды большой площади защитных лесов, в которых комбинат не планирует добывать сырье. Арбитражный суд решил, что при заключении договора «Волга» планировала рубить лес, при этом сам договор позволил рубку в защитных лесах. Иск прокуратуры был удовлетворен, пишет «Коммерсант Приволжья». В Кстове 29 августа пройдет фестиваль равных возможностей «Город открытый для всех», организованный в рамках программы социальных инвестиций Сибура «Формула хороших дел». Мероприятие состоится на площади Ленина. Участие во всех активностях бесплатное, сообщается в пресс-релизе компании. Программа фестиваля включает спортивные мастер-классы, творческие площадки, выступления артистов и образовательные блоки. На спортзоне пройдут занятия по фехтованию на колясках и стрельбе из лука под руководством профессиональных атлетов. Также запланированы мастер-классы по бочи, организованные Дзержинским объединением «Параплан». Культурная часть программы включает выступление уличного цирка, спектакль театра кукол и концерт инклюзивного дуэта ДНК. Также на площадке будут работать ярмарка возможностей, где при поддержке регионального инклюзивного офиса по трудоустройству посетители смогут получить консультации по составлению резюме и подготовке к собеседованиям. Фестиваль направлен на развитие инклюзивной среды и популяризацию культуры равных возможностей. Ознакомиться с подробным расписанием и пройти регистрацию можно на официальном сайте проекта «Мероприятие для лиц старше 16 лет». Буре подчеркнули, что программа «Формула хороших дел» реализуется в регионах присутствия уже 10 лет. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Очереди на заправках заставили водителей искать альтернативу. Июль стал рекордным по продажам так называемых «зеленых автомобилей». Их доля, по данным Автостата, впервые превысила 12%. Какие гибриды электрокары выбирают россияне и почему дизельные автомобили оказались ложной надеждой? Наталья Воробьева об этом.
5: Проблемы с топливом сыграли на руку производителям зеленых автомобилей. Только за июль на учет поставили более 9 тысяч подключаемых гибридов и свыше 1500 электрокаров. Спрос подогрели недели, очереди на заправках и рост цен на бензин, подтверждают в «Автостате». Спрос на гибриды рос и раньше. Люди распробовали этот тип машин. Гибрид дает ту же динамику, что и мощный бензиновый автомобиль, но при этом двигатель проще, таможня и налоги ниже. А нынешняя ситуация показала, если гибрид может проехать на электротяге 200 километров, то в городе вы не зависите от наличия бензина на АЗС. Даже без подзарядки расход существенно ниже, чем у обычных ДВС. Машины экономят топливо за счет самозарядки. Самыми востребованными оказались отечественные «Эволют», говорит ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
6: Сейчас самые популярные, их буквально смели, это отечественные «Эволюты» липецкие, ну, потому что они по деньгам самые доступные гибриды. Ну, «Эволют» со всеми скидками можно взять в районе 3 миллионов рублей. Так что это, конечно, очень вкусная цена за машину по сегодняшним временам. Дальше уже идут автомобили «Джили», плюс гибридов у нас после повышения льготного тиража с декабря повезли все, кому не лень, то есть и «ГАК», который сейчас совместно с «Яндексом» локализует свои модели. Если говорить премиальные гибриды, это «Воя», опять же, из-за цены, потому что они очень доступные. Плюс есть отдельный сегмент дорогих гибридов, которые параллельно заводят, там и всякие Zeekr 9X и так далее. Но это уже машины 10 плюс миллионов. Рокс, например, который сейчас локализовали в Калининграде. Они пока не очень популярны, потому что все-таки дорогие автомобили.
5: Одновременно россияне вспомнили и про дизель. Его доля в продажах выросла до 1,7%. Причина простая: солярка на заправках есть практически везде, в отличие от бензина. Но выбрать новую машину с дизельным двигателем почти не из чего. В сегменте легковых автомобилей предложения практически отсутствуют. В основном это китайские пикапы. Единственным внедорожником с дизельной версией был Havail H9, но его продажи свернули. На рынке есть только бэушные машины, но и они подорожали. Эксперты называют интерес к дизелю временной паникой, а популярность зеленого транспорта устойчивым трендом, говорит директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов.
7: Спрос в июле он вырос практически в 4-5 раз на чистые электрички и в 2-4 раза на гибридные автомобили. Если мы возьмем относительно доступные электромобили, такие как «Эволют», и действительно ряд скидок на данные модели дилеры отменяют. Если мы говорим о более премиальных автомобилях, это в первую очередь автомобили «Аватар», если чистые электрички брать, а из гибридов это «Zeekr», «Лисян», то здесь мы не говорим ни в коем случае об отмене скидок. Более того, по некоторым гибридам, таким как «Эстео», появились и программы государственного субсидирования, поэтому скидки на автомобили есть, при этом спрос на них высокий.
8: По параллельному импорту машины начинаются от 1,5 миллиона рублей, это будут чистые электрички, и фактически до бесконечности. Если говорить про автомобили с дизельными двигателями, то сегодня новых автомобилей предлагается с дизельными двигателями крайне мало, и здесь мы не отмечаем какого-либо спроса. На вторичном рынке, да, эти машины существенно относительно цен мая и июня подросли.
5: В то же время эксперты отмечают, что даже тест-драйвы новых автомобилей теперь превращаются в проблему. Дилеры выдают машины практически с пустым баком. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Россия и Украина провели обмен на территории Беларуси, передает телеканал Первый информационный. 10 граждан Украины, нарушивших миграционное законодательство Белоруссии, и 10 российских военнослужащих, ранее находившихся в плену, вернулись домой, говорится в сообщении. Отмечается, что мероприятие прошло по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко. Рост задолженности населения по ипотеке в июле, по предварительным данным, замедлился до 0,4% после процента в июне, когда рынок был разогрет новостями о возможном ужесточении условий семейной ипотеки. Об этом говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора. После анонса о более позднем вступлении изменений в силу не ранее 1 октября, темпы роста ипотеки стали снова умеренными. Концерт Канье Уэста не может состояться на «Газпром-арене» в Петербурге, пишут ведомости, ссылаясь на сообщение площадки. В компании отметили, что не подписывали никаких договоров по аренде стадиона для проведения концерта. «Газпром-арена» не является и не являлась организатором данного мероприятия. Этим занималось московское концертное агентство «Сэйдженси», добавили в компании, комментируя обращение по поводу организации выступления американского рэпера.

0: Ну, держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18.30, студия Алексей Панчереев. Здравствуйте. Государство поддержит бизнес, пострадавший от атак ВСУ на склады в Валберес. Как сообщили Минфин и Marketplace, и часть селлеров получит отсрочку по налогам и страховым взносам. Опрошенные нами селлеры оценивают такую поддержку сдержанно. В Кремле также пообещали разработать меры поддержки пострадавших от ударов ВСУ продавцов «Озона». Ирана пригласили в Миканское соглашение, сообщили в местном парламенте. Это недавно созданный оборонительный союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. При этом Иран находится в состоянии войны с США, союзницей Турции по НАТО. Возможен ли в нынешних реалиях такой военный союз? И вакансий меньше, но запросы выше. Более половины компаний сократили общее количество вакансий за последний год, по данным КЕП. При этом сохраняется разрыв между зарплатными ожиданиями и готовностью бизнеса платить. Мы обсудили это с предпринимателями из разных отраслей. Подробности на Бизнес FM.
1: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк». Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: А сейчас с теми, кто в теме. Около 30 медведей держат в страхе жителей небольшого алтайского села Ейлю. Хищники выходят к домам и в сады, а некоторых уже не пугает даже выстрелы. О встречах с медведями поговорили с ведущим научным сотрудником Алтайского биосферного заповедника, кандидатом биологических наук Юрием Калинкиным, о том, почему медведи пошли к людям и как теперь живут местные и туристы. Он сам не раз сталкивался с медведями в нескольких метрах от себя. Однажды за 8 километров пути встретил сразу 10.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: Здравствуйте. У микрофона Андрей Гаврилов. У нас сегодня опасная тема. Нападение медведей на людей на Алтае. Мы обсудили ситуацию с ведущим научным сотрудником Алтайского биосферного заповедника, кандидатом биологических наук Юрием Калинкиным.
5: Юрий Николаевич, расскажите, пожалуйста, как сейчас живут люди в селе Яйлю? Увидеть медведя ночью теперь обычное дело?
6: Да, я, например, каждую ночь вижу медведей, ни одного. Но я наблюдаю за ними из квадрокоптера и так хожу. Если вышел на улицу, то много шансов встретить медведя. Не так их много, 29 медведей ходят вокруг, но они активно перемещаются.
5: Люди боятся выходить из дома?
6: В основном, да, в темноте боятся. Хотя не все, молодежь бравируют, они гоняют на квадроциклах, даже специально ищут встречи с медведями. Кто-то распугать, кто-то просто нервы пощекотать.
5: А жители окрестных сел на Алтае тоже сталкиваются с медведями?
6: В этом году это не только в республике, и в окрестностях. Весь регион, тут нехватка кормов, и медведи везде выходят к людям.
5: Почему медведи именно сейчас массово пошли к людям?
6: Самый основной фактор – нехватка пищи в лесу. Обычно в это время созревает кедровый орех. Это основной их нажировочный корм по Сибири считается. А в этом году его было очень мало, и только по низкогорьям. Вот они спустились на этот орех, они его съели. Его было мало, и он был такой полупустой. Сейчас они ходят, ищут другую доступную еду из населенных пунктов. Пахнут яблоки, груши, приготовляемая пища. К сожалению, их приучили в последние годы к человеческой пище. Сборщики кедрового ореха массово заходят в леса и после себя оставляют очень много мусора, в том числе и остатков продуктов. Поэтому они сейчас ищут эту пищу тоже по опыту прошлых лет.
5: А в основном медведи старые или это молодая поросль? И кто ведет себя более агрессивно?
6: Более, так даже сказать, нагло себя ведут старые самцы. Самок поменьше. С медвежатами, но есть тоже. Они стараются стороной держаться, они боятся за медвежат, но они тоже активно заходят в населенные пункты, но подальше от

0: самцов, потому что у медведей принято так, что самец всегда давит медвежат, съедает их.
1: Представим себе такую картину. Вот подошел медведь к жилым строениям. Как понять, он просто ищет еду или уже готов напасть? И такого зверя еще можно отогнать или остается только стрелять?
0: Он, скорее всего, ищет еду. Его еще можно отогнать, но не всякого. Некоторые животные буквально от кашля убегают сразу, а какие-то и шумовые гранаты не убегают.
1: А вообще у местных жителей много оружия?
0: Сейчас оружия практически нету. Охотников тут мало стало. С Росгвардией договорились, что сейчас вроде инспекторам раздадут оружие для облегчения патрулирования.
1: Петардами не отпугнешь особенно?
0: Какие-то убегают. И от петарды, и от собак даже. Ну, в основном к лаю собак уже привыкли. Маленькие только, может быть, еще боятся.
1: Деревенские жители ходят в лес или боятся хищных животных?
0: Сейчас уже поменьше стали. За грибами так немного ходят рядом вокруг, но далеко стараются не ходить, конечно. Побаиваются.
1: Выстрел в воздух способен голодного медведя отпугнуть?
0: Далеко не всегда. Каких-то вот пугливых особей, да. Но если даже зверь нападает, то тоже его это не отпугнет. Только на поражение выстрела. Или иногда пугает выстрел на рикошет. То есть стреляется в землю, чтобы его отрикошетило рядом с ним. И тогда он может убежать. Это, к сожалению, самый распространенный способ отпугивания. У кого есть оружие, они стреляют в воздух. Но для таких борзых медведей это малоэффективно.
1: Как решают, какого медведя нужно отстрелить?
0: Если он заходит в поселок неоднократно и не реагирует ни на какие подпугивающие средства, петарды, выстрелы в воздух или даже шумовые гранаты, и если даже это не действует, и он не уходит из поселка, особенно если он остается на дневку, или которые бросаются, огрызаются при их отпугивании и не убегают, таких животных лучше, конечно, отстреливать.
1: 12 убитых медведей много для вашей популяции?
0: Это немного, но это только официальные цифры. В целом популяция, я думаю, существенно сократится за голодный год. По опыту прошлых лет, вот после 2008 года, где-то на треть, наверное, сократилась. Но это приводит численность животных в соответствии с кормовыми ресурсами места обитания. Это естественный процесс.
1: А до 2008 ситуация была совершенно другой, да?
0: Таких вот массовых заходов старожилы не помнили. То есть, да, были там одиночные, заходили один-два медведя, подходили к поселкам, но в поселке не лезли. Ну и ситуация поменялась, и отношение людей поменялось к медведю. Раньше охота на него была популярна, сейчас особо никому не нужен из охотников.
1: Волки или кабаны водятся у вас? Они сильно досаждают?
0: Волки периодически, у них же есть определенная территория, в определенные периоды года они досаждают. Неделю-две они здесь походят и уходят дальше по своим угодьям. Кабаны постоянно, конечно, тоже то туда пойдут, то сюда, там, в зависимости от где там орех выпал. Конечно, они мешают. Покосы переворачивают, сады портят. Ну, все равно не так, как медведи.
1: Вы сами оказывались один на один с медведем?
0: Конечно, не один раз. Таких вот прям агрессивных на меня выпадов не было. Попадались медведи, то ли добрые. Как-то у меня тогда был еще инспектор наполовину на полставки и на полставки научный сотрудник. И мне надо было проводить учет кабарги. Я шел по маршруту в июне месяце. Это период гона, самый такой легко встретить медведей. Прошел я 8 километров и встретил 10 медведей. Только один пошел ко мне. Это молодые. Часто бывают молодые, вот они любопытные. А так как я проводил учет по экскрементам, то я все время шел вниз головой, смотрел на тропу. А тут раз медведь этот, а я в белой рубашке наведу. Он ко мне напрямую подошел, когда уже совсем близко. Пришлось рядом в рикошетом с карабиной стрельнуть. Он убежал. А так, в общем-то, в основном они убегают. Недавно тут вот тоже около бани встретил медведя на днях. Ну, метра 4-5 до него было. Он ел грушу упавшую. Просто поговорили с ним тихонько. Говорю, дай пройти-то. Ну, он ушел в сторону, вглубь сада. Я прошел, потом обратно прошел. Он потом вернулся опять. Минут через 10 продолжил кормиться.
1: Поскольку вы сами неоднократно встречались с медведем, дайте, пожалуйста, совет радиослушателям, если вдруг они окажутся в такой ситуации. Что категорически нельзя делать при встрече с этим животным?
0: Нельзя поддаваться панике и убегать. Хотя, конечно, бывают такие ситуации, что прям хочется, но надо себя сдерживать и не убегать ни в коем случае. Не смотреть в глаза, это вызов как бы. Не кричать, поднимать руки вверх можно. Как бы увеличить свои размеры, да, это работает, поднять руки, но не резко, чтобы это не выглядело как какое-то нападение. Какие-то животные могут убежать, если резко закричать, но если близкое расстояние, то это может выглядеть как провокация, и зверь может напасть.
1: Юрий Николаевич, а вы не могли бы какой-нибудь, может быть, случай вспомнить с местными жителями, которые сталкивались с медведями?
0: Один у нас житель, за ним побежал медведь, а медведь был на жертве, он добыл кого-то там. Он его стал преследовать, он залез на кедр, тот его за сапог ухватил, сапог снял, но преследовать на дереве не стал. Хотя медведи довольно даже взрослые вполне могут лазить по деревьям. Видимо, у него не было прям цели задавить человека, он хотел, видать, напугать, но могло быть очень трагично.
1: Вы сказали, что у местных жителей сейчас практически нет оружия. А раньше было? И как вообще обстояло дело вот с медведями, с охотой на крупных животных?
0: Раньше было проще лицензии взять. Не охотников просто было больше в деревнях. Оружие было у инспекторов на дому. Ну и разрешение вроде проще было выбить на отстрел, если там скот давили, когда быстрее все это оформлялось. Сейчас сложнее.
1: Впереди учебный сезон, дети скоро пойдут в школу. Какие-то меры предпринимают в вашем поселке, соседних, по всему региону?
0: Исходя из опыта прошлых лет, у нас переносилось время выхода на учебу позже. Не в 8 утра, будет, наверное, в 10 или в 11. Провожать детей будем до школы и обратно. У нас вот около школы грушовник. Груша вот в сентябре, она прям сыпется. И это, конечно, создает большую опасность для детей.
1: Сколько еще людям придется жить с медведями возле домов?
0: Резкие изменения будут с сильными завальными снегопадами в ноябре месяце. Конец октября, середина ноября. После 10 ноября обычно на спад идет. В зависимости от сильного снегопада. Вот пойдет вот где-то в это время, то медведи подадутся на места зимовок, на берлоги. Какие-то останутся одиночные, они или уйдут попозже, или останутся уже бродить. Таких, конечно, надо отстреливать.
1: Вы сказали, что ситуация в ноябре улучшится, а вот до этого месяца что может стать самым опасным в ближайшие недели?
0: Тут все может быть. В сентябре еще много плодов будет, и медведи пойдут на эти плоды, у них будет корм. В октябре уже сложнее будет. Могут участиться случаи нападения домашних скот. Они сейчас уже скромно, но пробуют. В прошлом году, например, у нас здесь был орех, а южнее по Телецкому озеру не было. И на Беле кордон пустились тоже медведи. И там, наверное, обитало около 20 коров. И они задавили 8 или 9 голов. Коровы уже сами сбились в стадо и ушли на соседний кордон за 10 километров. И держались там до ноября месяца. В ноябре их только удалось перегнать.
2: Юрий Николаевич, благодарю вас за ответы на вопросы. Теперь мы тоже в этой полной опасности и драматизма теме.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: С ведущим научным сотрудником Алтайского биосферного заповедника, кандидатом биологических наук Юрием Галинкиным, беседовал Андрей Гаврилов. Если днем или вечером слушать с теми, кто в теме неудобно, то все выпуски можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
3: Реклама. Просторных видовых квартир в центре города почти не осталось, а в ЖК «Парус» они есть. Бизнес-класс на площади Сенной. Панорамные виды, Кремль в шаговой доступности. Дом сдан. Скидка 20% на избранные квартиры. Только до 31 августа. Подробности в отделе продаж. 42 45 777.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
3: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. В Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
6: Выручка сети Винлаб входит в Новобёв Групп. В первом полугодии ПМСФО составила 51 миллиард рублей, что на 7% больше, чем годом ранее, сообщила компания. Чистая прибыль Винлаб составила 790 миллионов рублей против почти 1,5 миллиарда рублей год назад. Xiaomi представила новую версию собственного процессора X-Ring, пишет Reuters. X-Ring 03 выполнен в формате системы на кристалле, объединяющей вычислительные, графические и другие функции. По данным источников агентства, новые чипы будет выпускать тайваньская TSMC с использованием техпроцессора 3 нанометра. Ожидается, что X-Ring 03 будет интегрирован в новый флагманский складной смартфон Xiaomi. Французская Total Energy продолжает перевозить нефть танкерами через Армузский пролив, заявил главный исполнительный директор компании Патрик Пуане. «Вероятно, сейчас мы крупнейший трейдер нефти из Ирака и Катара», цитирует Пуане агентство Reuters. «Могу сказать, что сейчас нефть перемещается через Армузский пролив очень тихо и непублично». По словам Пуане, его компания покупает нефть у ближневосточных стран со значительной скидкой к текущим котировкам Brent, примерно по $50-60 за баррель, поскольку производители отчаянно пытаются вывести свою нефть на рынок. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
4: В 18:47 в Москве вы слушаете Business FM. Вакансии меньше, зарплатные запросы выше. Более половины компаний сократили общее количество вакансий за последний год. Об этом пишет ведомость со ссылкой на данные опроса аудиторской компании КЕПТ. 95% опрошенных пожаловались на трудности с набором сотрудников. Главная проблема – разрыв между зарплатными ожиданиями соискателей и готовностью бизнеса платить. Мы поговорили с предпринимателями из разных отраслей, какая у них ситуация с наймом персонала, чем возникают самые большие трудности.
6: Сооснователь Bittrex24 Сергей Рыжиков.
7: Сейчас вообще рынок труда находится в значительной такой ревизии. Может быть, это будет подходящим словом. Если, конечно, мы говорим про айтишный сегмент, то это полное переосмысление того, кого брать и сколько платить. И все это относится и связано с вайб-кодингом. Это, наверное, ключевая причина и основная проблема. Если мы говорим про другие профессии, то здесь главный вопрос – это в производительности, которую может показывать один человек, используя агентов. И мы для себя найм в этом году остановили. Это, будем так сказать, предварительная мера. Скорее всего, это приведет к тому, что и уменьшится количество вакансий, и, наверное, уменьшится немножко численность. Это при том, что есть значительный рост. Поэтому мы прогнозируем, что в целом в будущем численность компании будет либо стоять на месте, либо уменьшаться, при этом обороты компании будут расти. Мы не считаем нужным набирать, потому что мы научились, используя искусственный интеллект и используя агентов, делать из тех же сотрудников значительно больше результата.
8: С коллегами, наверное, общаетесь? Примерно все в этом направлении идут?
7: Вы знаете, в айтишном сегменте, да, все идут в этом направлении, а если не идут, то, к сожалению, у них, скорее всего, будут большие проблемы. Но и по другим позициям, по другим профессиям мы видим очень существенное изменение требований. Появление таких инструментов, как Cowork, для решения задач, для обработки документов, для подготовки презентаций, для анализа. Все это предметно меняет суть профессии зачастую.
6: Руководитель компании производителя упаковки на основе алюминиевой фольги ML Group Валентин Скуратовский.
9: В нашем секторе производственном не то чтобы все хорошо, но в плане вакансий у нас достаточно много открыто вакансий. И, если честно, я не вижу причину сокращать найм, если зарплатные ожидания у кандидатов завышены. И еще какие-то причины. Если есть недостаток кадров, то сокращать найм никто не будет. На самом деле у нас достаточно большая сейчас загрузка и много вакансий. Конечно, нужно учесть, что у нас сегмент пищевой упаковки, он немного от остальной промышленности отличается, потому что первичная упаковка для продуктов питания — это такая вещь, на которую кризисы или какие-то другие катаклизмы влияют очень слабо. Но на сегодняшний день мы не чувствуем на себе, что кто-то сокращает найм. Но опять же, это наш отдельный сегмент.
8: Да, это вы расширяете, да. В смысле расширяете производство, поэтому или просто трудно найти каких-то сотрудников, поэтому открыто вакансии?
9: И то, и другое. Мы немного и расширяем производство, и найти трудно, потому что есть конкуренция с другими секторами, особенно в рабочих специальностях. А зарплатные ожидания действительно у людей повышаются, потому что есть некая конкуренция за квалифицированных людей, которых можно чему-то научить. И есть инфляция, которую люди тоже чувствуют. Соответственно, зарплатные ожидания растут.
6: Президент БАОН Илья Ярошенко.
10: В секторе фэшн-ритейла наблюдается спад. Понятное дело, чем вызванный. Поэтому во многих компаниях найм сильно сокращен, а в некоторых и вообще приостановлен. Если найм есть, то трудности разве что с универсальными позициями бэк-офиса. Бухгалтера и юристы, например. Есть же сектора экономики, в которых нет спада и даже, говорят, есть какой-то рост. Завышенные зарплатные ожидания точно, конечно, есть. Объясняется вполне понятно. Кандидаты хотят сохранить свой уровень жизни и потребления при постоянной инфляции и готовы какое-то время подождать, пока не получат нужный им оффер.
4: По данным рекрутингового портала Хохору, наибольший разрыв между желаемой и предлагаемой зарплатой работников науки и образования, реальное предложение рынка на 21% ниже запросов на вакансиях. У юристов этот разрыв 20%, в сфере инвестиций, консалтинга и финансов разница составляет около 15-18%.
5: Прямо сейчас.
4: Ну что ж, проблемы возникли по поводу концерта Канье Уэста в Петербурге. Организаторы сообщили, что пытаются связаться с площадкой, где должен был пройти концерт. Это, напомню, «Газпром-арена», чтобы узнать причину невозможности проведения шоу. Также там говорят, что договор аренды «Газпром-арены» для концерта планировалось подписать до 27 августа. Но сегодня еще пока 24. Но и концерт Канье Уэста в Петербурге на данный момент не отменен. Также сообщили организаторы. Будем разбираться, что там происходит.
5: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
4: Добрый вечер, Алексей.
11: Добрый вечер.
4: Ну что ж, основная сессия на Мосбирже будет закрываться падением примерно на 3%, хотя примерно в 6, ну, примерно час назад был довольно серьезный отскок, доходили до 2090 пунктов в моменте, но, правда, последний там час все равно сползаем вниз, и сейчас где-то в районе 2070 закрываемся.
11: Ну, действительно, отскоки случаются на таком падающем рынке, и даже продолжительные отскоки, то, что мы не так давно наблюдали, но пока это лишь действительно какие-то технические в большей степени моменты. С учетом фундаментальных факторов, видимо, падение продолжится на российском рынке акций. Но сегодня в лидерах падения явно оказались бумаги «Озон». Упали они, ну, ближе к концу торговой сессии примерно на 21%. Все это на фоне того, что несколько объектов, принадлежащих компании, подверглись атакам, и 29% теряли бумаги в моменте, даже чуть более 29%. 2112 рублей 50 копеек стоили в моменте, но ближе к закрытию 2354 рубля состоялся сегодня дискретный аукцион по акциям «Озона». Это остановило более серьезную просадку бумаг. Ну и здесь не исключено, что все-таки покупатели-то тоже появляются на изрядно подешевевшие акции, но в целом сегодня рынок упал довольно ровно. Единственное, где рынок, видимо, находит тихую гавань, это привилегированные акции «Сургутнефтегаза». Вот они выросли почти на процент против абсолютно всего рынка, потому что сегодня падали все секторы, и сектор нефти и газа в том числе с учетом разворота на рынке нефти. Но здесь тоже пока, скажем, момент больше технический, учитывая, что цены на нефть росли 2 недели подряд. Только за прошлую неделю выросли на 5%. Все это на фоне, как мы все прекрасно понимаем, той ситуации, которая складывается в Персидском заливе. И не исключено, что сегодня все-таки будет информация от американской администрации. Во всяком случае, на прошлой неделе глава Минфина США Скотт Бессент говорил о самых крупных в мировой истории программ по экономической изоляции Ирана. Ну вот, подробности рынок сегодня ждет. Хотя в Иране говорят о том, что даже несмотря на все вот эти вот факторы экономического давления, в стране готовы полностью перекрыть экспорт нефти стран Персидского залива, если на нее будут оказывать как раз экономическое давление. Так что рынок в ожидании, но учитывая, что все-таки нет сейчас горячей фазы конфликта, мы наблюдаем некоторое сползание цен.
5: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Tank. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
12: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Пэбанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
13: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
14: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу «Чанган CS75+.» Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама – наша профессия. Согреть тех, кто мерзнет на остановках в ожидании общественного транспорта. Так решило рекламное агентство, занимавшееся продвижением бренда горячей еды, и построило в Чикаго 10 отапливаемых автобусных остановок. Тепло исходило от рекламного постера с изображенной на нем тарелкой и символикой заказчика. Рекламный слоган гласил: «Холод предоставлен зимой, тепло предоставлено нами». Реклама – наша профессия. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Аликулеев. Конфликт на Украине по своему характеру ближе к гражданской войне, хотя его масштабы несопоставимы с Великой Отечественной войной. Такое мнение высказал зампред Совета Безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Бойцы движения «Ансар Аллах» хуситы нанесли ракетный удар по саудовскому нефтяному танкеру портового города Янбу-эль-Бахр в Саудовской Аравии, сообщает понедельник Аль-Джазира. Отмечается, что после удара на судне вспыхнул сильный пожар. Саудовская судоходная компания «Бахри» в свой черед подтвердила, что их нефтяной танкер подвергся атаке. В компании добавили, что члены экипажа не пострадали. Американский президент Дональд Трамп в понедельник объявил, что с 1 января Соединенные Штаты вводят пошлины на произведенные в Канаде автомобили, грузовики, автозапчасти, сталь в размере 50%. В случае сборки в США пошлин не будет, написал Трамп в соцсети Truth Social. По словам американского президента, Канада, цитата, одна из худших стран мира, с которой приходится иметь дело, и что торговый дефицит США по отношению к Канаде составил 60 миллиардов долларов из-за пошлин оттавы против американского сельскохозяйственного сектора. Президент подчеркнул, что Канада нуждается в Соединенных Штатах, а не наоборот, и что 95% канадского бизнеса приходится на Штаты. Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов предложило увеличить сбор за оформление рабочих виз до более чем 103 тысяч долларов. Это следует из неопубликованного правительственного документа, с которым ознакомилась РИА Новости. Отмечается, что сбор должен обеспечить покрытие части затрат на связанные с выдачей виз дело производства. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Новые атаки беспилотников на склады «Озон». Минувшей ночью их было сразу 4. Селлеры пытаются оценить убытки, некоторые надеются на страховку. В Кремле также обещают помочь. Ранее озвучили меры поддержки пострадавшим от атак БПЛА селлерам в Альберис. Сами они оценили их сдержанно. Британия предоставит Украине секретные данные о производстве дальнобойных ракет типа «Скальп». Это французская версия британской ракеты «Шторм Шэдоу». У них во многом общеэлементная база. Заявлено, что это позволит Украине наладить производство этих ракет на своей территории. Что это фактически значит? И Минэкономразвитие подготовило проект о порядке обратного выкупа активов иностранцами. Правкомиссия должна выдавать заключение для обращения в суд, чтобы лишить иностранного инвестора такого права, пишет РБК. Таким образом, планируется защитить инвестиции новых российских собственников. Подробности на Business FM. Новые удары ВСУ по складам «Озон» на юге страны селлеры ожидают подсчет убытков, надеются на страховку. Впрочем, размер ущерба пока неизвестен. Информация о складских остатках скрыта от продавцов. А партнерская страховка от маркетплейса не покрывает инциденты с падением беспилотников. Замещение будут только в случае признания таких ЧП терактом или диверсии. Правительство, меж тем, уже прорабатывает меры помощи площадкам и селлерам. Евгений Перечук подробнее.
17: Удары в ночь на понедельник пришлись по 4 объектам «Озон» в районе Краснодара, Махачкалы, Адыгейска и Невинномыска. На Краснодарском и Адыгейском объекте возникли пожары. В Махачкале и Невинномыске эвакуировали персонал. Точной информации о вместительности этих центров нет. Есть сведения от разных СМИ и примерные оценки. Логистический хаб в Краснодаре занимает площадь в 12-14 тысяч квадратных метров. В районе Махачкалы 125 тысяч, в Адыгейске 92 тысячи. Селлер Сергей, продающий бижутерию, пока не может оценить размер убытков.
18: У нас остатки тоже в «Озоне» есть и практически на всех их крупных складах.
4: А понятен предварительно ущерб?
18: Честно говоря, предварительный ущерб непонятен. Это началось в выходные, а после удара компании сразу скрывают эти остатки, и мы их, честно говоря, даже посмотреть не можем. Если, допустим, есть атака на какой-то склад, то все остатки по этому складу у нас написаны по нулям, и что конкретно там было, мы уже посмотреть не можем. Но вся надежда на страхование.
4: Правильно понимаю, что вы сейчас по ФБС работаете?
18: Мы работаем и по ФБО, и по ФБС, со всеми маркетплейсами. У нас обе системы используются, поэтому условно переход на ФБС для нас не является чем-то таким болезненным или тяжелым. У нас есть сумма страхования, она где-то порядка 5 миллионов рублей. То есть в разделе страхования у «Озона» можно прям посмотреть, какое количество товара на какую сумму застраховано. И исходя из этих цифр, у нас каждый день удерживается определенная плата за эту страховку. И, честно говоря, сейчас абсолютно вся надежда на страховку.
17: По оценке Data Insight, общая площадь складской сети Wildberries составляет около 5,5 миллионов квадратных метров. Выведено из строя около 20% логистических мощностей. У ВБ более 200 складов и сортировочных центров. Самые крупные центры в Каледино – 250 тысяч квадратных метров, в Электростале – 300, в Туле – 155. А у Озон, по данным самого маркетплейса, по итогам прошлого года объем складских помещений превысил 5 миллионов квадратных метров. В Ватутинках склад на 140 тысяч квадратных метров, в Петербурге на 80, в Зеленодольске на 76, а в Уфе на 60 тысяч квадратных метров. Другими словами, объемы складских помещений двух маркетплейсов сопоставимы. Однако отдельные склады у «Озон» меньше по размеру. Вдобавок, у компании было несколько недель на подготовку к ударам, чем она и воспользовалась, распределив товары. Кроме того, «Озон» активно способствовал тому, чтобы селлеры переходили на формат ФБС – продажи со своего склада, чтобы разгрузить собственные логистические центры, продолжает селлер, продавец товаров из категории красоты Дмитрий.
19: Слава богу, на «Озоне» у нас товара сейчас было мало. Готовились к честному знаку и распродавали усиленно все товарные запасы. запаса. И поэтому мы накопили сейчас на своем складе товарный запас, который планировали отвозить на Озон. Но теперь уже, конечно, не будем ничего отвозить. Будем сейчас работать по ФБС.
20: А раньше вы тоже так работали?
19: Нет, только по ФБО работали. Мы из Валберс только по ФБО раньше практически работали.
20: Селлеры также обсуждают страховку Озона?
19: Да, честно сказать, я понимаю, что страховые компании, они сейчас тоже будут понятия, которые прописаны в договорах страхования, трактовать, ну, очевидно, свою сторону. Озон, наверное, будет пытаться трактовать там свою сторону. Но разбираться совсем придется селлером, поэтому, вы знаете, тут сложно что-то надеяться. Надеемся только на себя.
17: В прошлую субботу был атакован логистический центр «Озон» в Самарской области. Он загорелся. 1500 сотрудников были эвакуированы, были пострадавшие. Работа склада была остановлена на неопределенный срок. После атаки также была остановлена работа склада «Озон» в Оренбургской области. После этого продавцы на «Озон» обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса от «Ингостраха» в графе покрытия массовых повреждений есть строчка про падение БПЛА и их обломков, но только если случаи признаны терроризмом или диверсией. Такая классификация от Следственного комитета происходила в единичных случаях. Пока Минфин высказал готовность помочь бизнесу, пострадавшему от атак на склады Wildberries, а не Озон. Маркетплейсы и селлеры получат отсрочку в 12 месяцев по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки. Важное уточнение – меры поддержки распространятся на юрлиц и ИП с ущербом свыше 5% годового дохода. В нашу редакцию селлеры уже написали письма, где отметили, что маркетплейс такие справки не выдает. А значит, вся помощь будет под вопросом, говорит гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
21: 12 месяцев отсрочки плюс год рассрочки – это фактически 2 года растяжки платежей. Для бизнеса с оборачиваемостью в 2-3 месяца – это не мелочь, это несколько полных циклов. Но важно понимать, чего эта мера не делает и не может делать. Она не восстанавливает актив. Сгорел не доход, сгорел оборотный капитал. У многих заемный. Отсрочка дает время, а не деньги. Если запас уничтожен целиком, а закупка была на кредитные, продавцу нечем начать заново, а через год к нему придет и налог, и рассрочка. Про время доказывания 5% потерянных от годового объема пока вызывает вопросы, а как маркетплейс, насколько точно будет предоставлять данные, не говоря уже о том, что порог считается от годового дохода, а потерян был складской запас. Это разные величины.
17: В понедельник после новых ударов по складам Озон пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в правительстве вместе с бизнесом прорабатывают варианты поддержки продавцов и на этом маркетплейсе. А в Минэкономразвитие добавили, что рассмотрят меры поддержки в случае обращения от площадки. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
22: Британия предоставит Украине секретные данные о производстве дальнобойных ракет. Расчеты о ракетах большой дальности «Скальп» — это французская версия британской ракеты «Шторм Шэдоу». Ранее Украина уже наносила удар этими ракетами по России, но они были импортными. Теперь, как заявили в офисе британского премьера Бёрнама, Лондон планирует предоставить Киеву секретные данные о британских комплектующих, чтобы Украина могла наладить производство этих ракет на своей территории, комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
23: По этим сообщениям

0: слышим, что эффект проявился. Но дело в том, что даже сам производитель этих ракет, когда ему понадобилось воспроизвести эти ракеты в 2025 году, им понадобился целый год, чтобы оживить то производство, которое у них уже действовало, я имею в виду в Британии. Поэтому для Украины это займет много времени, во-первых. Во-вторых, у Украины есть своя ракетная программа. Может быть, они что-то синтегрируют и возьмут из британских технологий, скажем, систему наведения, навигации и так далее.
1: Вадим Козюрин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле крайне негативно восприняли заявление Лондона по передаче Киеву данных о компонентах для дальнобойных ракет. Он отметил, что вооруженные силы России выясняют места производства таких ракет, другого военного оборудования и принимают меры для их уничтожения. Россияне показали впечатляющие результаты на международных соревнованиях после нескольких лет отстранения. Российские спортсмены выиграли общий медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике. С учетом взрослых и юниорских соревнований всего 28 медалей, из них 10 золотых. А соревнования завершились в столице Хорватии, Загребе. А на чемпионате Европы по водным видам спорта во Франции россияне забрали 32 медали, из них 10 золотых. В общем зачете россияне стали третьими, выше только Британия и Италия. Российские спортсмены были допущены до этих международных соревнований, но в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна. Об успехах россиян поговорили со спортивным комментатором телеканала «Матч ТВ», чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр по легкой атлетике Ольгой Богословской.
2: Выступать под нейтральным флагом или под флагом страны или в каком-то ином качестве — это все-таки дело политиков или хотя бы спортивных политиков. А дело самих спортсменов — тренироваться и выступать. Да, результаты не падают, и все-таки это потому, что хорошая работа была загодя, да, сделана от каждой федерации, велась своя работа и на международном уровне, и было понятно, как и куда двигаться. Мы просто не упущенное поколение. Есть хорошие традиции, есть хорошие школы, есть хорошие тренерские методики, а потому мы так здорово и выступаем. А те молодые спортсмены, которые просто тренировались и смотрели на взрослых, они сначала выступали на внутрироссийском уровне, и они были самодостаточны в этом выступлении. И потом очень быстренько, так сказать, подоспели международные соревнования, и они не потеряли ни на каком этапе пути. Вот это поколение, то поколение, которое пойдет за ними, это совершенно не упущенное поколение, они будут показывать результаты. А жалко тех, пик формы которых пришелся как раз на период отстранения. И, естественно, надо отдать должное спортсменам, что они не идут на поводу у каких-то там досужих мнений о том, что все, спорт убит в России, а просто делают свое дело, делают его хорошо и постоянно наращивают свои кондиции. Конечно, здорово. Отдаем им должное, безусловно. И это тоже очень здорово, что на юниорских соревнованиях или там на молодежных соревнованиях спортсмены в мировом топе, а это значит тоже есть платформа, с чего расти.
1: Ольга Богословская, комментатор телеканала «Матч ТВ». Тем временем ФИДЕ, Международная шахматная федерация, приняла решение не допускать российских шахматистов до участия во Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в Узбекистане в сентябре. Напомню, что россиянин Александр Дворкович сложил свои полномочия главы Международной шахматной федерации в конце июля после введения против него европейских санкций.
3: Реклама. Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Слова, проверенные делом. В НАСА есть один очень непонятный мне принцип. Все должно быть идеально. В нашей компании дела обстоят несколько иначе. Каждая неудача – это возможность начать заново и сделать лучше. Если что-то не развалилось,
5: значит, вы не

0: достаточно хорошо изобретаете. Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель. Основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal. Слова, проверенные делом. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Фонд развития промышленности и Минпромторг России открыли новую программу «Лизинг судов», которая позволяет лизинговым компаниям получать льготное финансирование на строительство судов на отечественных верфях. Займы до 3 миллиардов рублей по ставке 1% для пассажирских судов и 3% для грузовых, рыбопромысловых и технических судов обеспечат дополнительные заказы для судостроительных предприятий в регионах. Например, при строительстве пассажирского судна стоимостью 1 миллиард рублей размер займа может достигать 970 миллионов рублей по ставке 1% годовых сроком до 25 лет. Оставшиеся 30 миллионов обеспечиваются за счет собственных средств лизинговой компании или лизингополучателя. При этом средневзвешенная стоимость лизинга такого судна не превысит 4,5% годовых. В Нижнем Новгороде ищут перевозчиков, которые будут обслуживать 4 автобусных маршрута. Электронные торги размещены на портале госзакупок. Речь идет о маршрутах номер 69, микрорайон «Седьмое небо», микрорайон «Юг», номер 28, улица Усилова, Щелковский хутор, номер 76, улица Дубравная, авторынок «Московский» и 41, микрорайон «Цветы», станция метро «Стрелка». Одна закупка объединяет автобусы номер 69 и 28. На их обслуживание выделили 22 миллиона рублей. Другая – автобусы номер 76 и 41 – которую потратят почти столько же. Заказчиком в обоих случаях выступает Центр развития транспортных систем. Компании, которые выиграют торги, должны будут обслуживать эти маршруты в период с 1 октября по 31 декабря. Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 7 сентября. Итоги подведут 10 сентября. И в продолжении транспортной темы трамваи номер 22 вернутся на маршрут до конца сентября, сообщили в Центре развития транспортных систем, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях. Напомню, трамваи отменили в прошлом году. Транспорт связывает станцию метро «Автозаводская» и улицу Строкина. В конце сентября его хотят вернуть на линию. Автобаза правительства Нижегородской области объявила закупку двух российско-китайских автомобилей «Волга К-50», собираемых в Нижнем Новгороде, пишет «Коммерсант Приволжье». Начальная стоимость контракта составляет 9,6 миллиона рублей. Для покупки транспорта учреждение получило разрешение Минпромторга России. Источник финансирования – областной бюджет. Поставить автомобили требуется до конца года. Для села Пурих муниципального округа Чкаловск разработали туристический и дизайн-код. При участии архитектурной студии «Благо» специалисты агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды подготовили альбом, в который включили анализ исторической среды и жизни поселения, предложения по туристическому позиционированию Пуриха, рекомендации по благоустройству и оформлению территории. Агентство также представило сувенирную линейку, основанную на символах и промыслах села. Открытки и платки с локальными паттернами, футболки, шоперы и колокольчики. Визуальный стиль использует мотивы пурьховской деревянной резьбы, а также отсылает к местной традиции литья медных колокольчиков и бубенцов. Пурих известен с 17 века и с этого года входит в маршрут Золотого кольца России. В селе сохранились Спасо-Преображенский собор и Церковь Сошествия Святого Духа. Более 1000 питомцев без сопровождения владельцев привезли в поездах дальнего следования Горьковской железной дороги с начала года. Услуга наиболее популярна у жителей Нижнего Новгорода, Кирова, Казани и Ижевска, отметили в ГЖД. Чаще всего хозяева традиционно отправляли собак и кошек. Самыми необычными пассажирами в первом полугодии стали лемуры, ежи, хорьки, черепахи и ящерицы. Чтобы отправить питомца на поезде без сопровождения владельца, нужно оформить перевозочный документ в багажных кассах. Домашние животные едут в закрытой клетке или контейнере в багажном купе. Вместе с питомцем хозяин должен передать документы на него, поилку с водой, корм и наполнители для лотка. Во время поездки за животными присматривают проводники. А развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 13 градусов. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 16. Днем временами возможен дождь, на термометрах будет плюс 19.
3: Валюта.
2: На 25 августа Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 83 рубля 29 копеек. Евро 97 рублей 44 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 39 копеек. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
1: Нижегородские малые предприятия могут получить до 30 миллионов рублей на разработку продукции для станкостроения. Гранты предоставляются по результатам конкурсного отбора Фондом содействия инновациям по программам «Старт станкостроения» и «Развитие станкостроения». Информационную и организационную поддержку предпринимателям, участвующим в конкурсе, оказывает Нижегородский технопарк «Анкудиновка». Конкурс «Старт станкостроения» ориентирован на стартапы, физических лиц и малые предприятия, разрабатывающие новые образцы станкоинструментальной продукции. Размер гранта до 5 миллионов рублей. Конкурс развития станкостроения предназначен для малых предприятий с опытом вывода на рынок наукоемкой продукции. Они могут получить до 30 миллионов рублей на разработку станков с ЧПУ, комплектующих инструментальной продукции, адаптивного оборудования и робототехнических устройств. Внебюджетное софинансирование по этой программе должно составлять не менее 15% от суммы гранта. Суд аннулировал договор аренды леса для сырья комбината «Волга», который Рослесхоз и предприятие заключили в марте 2024 года. Производитель бумаги и картона арендовал участок площадью 5000 гектаров в Ветлужском лесничестве для заготовки древесины, однако там расположен памятник природы, в котором запрещена вырубка, следует из материалов дела. Прокуратура доказала, что договор нарушает сохранность памятника природы. Представители бумкомбината отметили, что проект освоения лесов исключает вырубку деревьев на территории памятника природы, может быть изменен, однако суд поставил под сомнение договор, который содержит условия аренды большой площади защитных лесов, в которых комбинат не планирует добывать сырье. Арбитражный суд решил, что при заключении договора «Волга» планировала рубить лес, при этом сам договор позволил рубку в защитных лесах. Иск прокуратуры был удовлетворен, пишет «Коммерсант Приволжья». В Кстове 29 августа пройдет фестиваль равных возможностей «Город открытый для всех», организованный в рамках программы социальных инвестиций Сибура «Формула хороших дел». Мероприятие состоится на площади Ленина. Участие во всех активностях бесплатное, сообщается в пресс-релизе компании. Программа фестиваля включает спортивные мастер-классы, творческие площадки, выступления артистов и образовательные блоки. На спортзоне пройдут занятия по фехтованию на колясках и стрельбе из лука под руководством профессиональных атлетов. Также запланированы мастер-классы по бочи, организованные Дзержинским объединением «Параплан». Культурная часть программы включает выступление уличного цирка, спектакль театра кукол и концерт инклюзивного дуэта ДНК. Также на площадке будут работать ярмарка возможностей, где при поддержке регионального инклюзивного офиса по трудоустройству посетители смогут получить консультации по составлению резюме и подготовке к собеседованиям. Фестиваль направлен на развитие инклюзивной среды и популяризацию культуры равных возможностей. Ознакомиться с подробным расписанием и пройти регистрацию можно на официальном сайте проекта. Мероприятие для лиц старше 16 лет. В Сибуре подчеркнули, что программа «Формула хороших дел» реализуется в регионах присутствия уже 10 лет. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса!
3: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
1: Этим летом китайские родители начали платить тысячи юаней за необычный способ перевоспитать детей, отправить их на каникулы копать картошку, рубить дрова и кормить свиней. Так называемые лагеря лишения этим летом набирают популярность в стране. Но сама идея соединить детский лагерь с настоящей работой совсем не китайское изобретение. В России лагеря труда и отдыха существуют еще с советских времен. Правда, российским детям повезло заметно больше. О старых новых трендах родительства Варвара Кочеткова.
5: 10 дней такой тяжелой жизни обходится китайским родителям примерно в 45 тысяч рублей. Месяц уже больше, чем в 100 тысяч. Эти лагеря сейчас особенно популярны на юго-западе Китая. Телефоны там у детей забирают. Вместо них сельхозработы. Выкапывать картофель, относить и продавать урожай, снимать кору, заготавливать дрова и ухаживать за животными. В соцсетях разошлись ролики, на которых дети плачут и просятся домой. Один мальчик заявил, что теперь готов лучше делать уроки, лишь бы больше не возвращаться в поле. В России трудовые лагеря тоже существуют, но устроены гораздо мягче. В этом году их было запланировано около 4500. Это примерно каждый девятый детский лагерь в стране. Формат лагерей труда и отдыха существовал еще в СССР. Такой досуг был доступен школьникам от 14 лет. Они должны были сочетать общественно полезный труд с туризмом, спортом и другими формами досуга. В российских лагерях подростки тоже занимаются вполне реальной работой. Благоустройством территории, озеленением, уборкой, помощью образовательным учреждениям, иногда сельским хозяйством. Основательница лагеря для детей с 14 до 18 лет при подмосковной ферме «Мария» рассказала, что спрос на ее трудовой лагерь в этом году вырос.
6: Наша миссия, наверное, все-таки больше помочь ребятам определиться с выбором профессии, потому что многие ребята, это возраст практически всегда 8-9 класс, они не знают, куда им поступать и что дальше делать. Вот здесь мы помогаем. Это могут быть и ветеринары, это могут быть и спортсмены, это могут быть повара, которые готовят. В будущем, конечно, они чувствуют себя взрослыми, потому что у каждого есть свое задание. Мы просыпаемся в 8 утра, час они раскачиваются, в 9 у нас завтрак. Кто-то доит коз, кто-то кормит, кто-то идет на выпас, кто-то чистит лошадей. Но если погода позволяет в 12, то мы едем отдыхать, купаться, загорать до 2 часов до обеда. Дальше ребята опять отдыхают часов до 4, и с 4 все в обратном порядке. Дальше ужин, который ребята готовят себе сами. Такая смена 15 дней стоит 30 тысяч. Кто-то отправляет сюда ребенка, чтобы он действительно просто чему-то научился. А некоторые отправляют в целях исправления почему-то.
5: Но есть и более экстремальные варианты. Например, в подмосковной Балашихе открыт спортивный дневной фатум-лагерь при скейт-парке для детей от 6 до 12 лет. Там детей специально учат кататься на питбайках и эндуро-мотоциклах. А одежду после смены стирать бесполезно. Проще выбросить, делится отец двух детей Евгений.
7: По-моему, в 8 утра я их отвозил туда и часов в 6 забирал вот таких вот уравновешенных, вымотавшихся, уставших, но счастливых детей. Когда я забрал сына, он сказал: папа, я купался в луже, и мы видели кости таксы. Утро у них всегда начинается с тренировки. И стоит сказать, что фатум-парк — это прежде всего велосекция какая-то. И у них построена своя площадка, рампа, и ты прежде, чем попасть вот в этот фатум-лагерь, поехать на смену, ты привозишь детей туда на пробную тренировку. По-моему, смена 25 тысяч рублей на одного человека. Понятно, что ребенку может не зайти. Ты можешь вернуть деньги, если там ребенку не зашло, он удался там и так далее, и так далее, и так далее. В общем, это такой формат отрывного какого-то детства. Может быть, то, что мы, миллениалы, немножко ностальгируем по этому формату, когда можно все.
5: Российские лагеря труда и отдыха часто финансируются из региональных и муниципальных бюджетов. Например, в одном из районов Татарстана в этом году на 350 мест предусмотрели около 1,8 миллиона рублей из республиканского бюджета без отдельного родительского взноса. Популярность трудовых лагерей уже нового типа можно объяснить желанием родителей научить ребенка самостоятельности и ответственности. Главное – не отставать самим. Варвара Кочеткова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
3: О чем это? Бизнес-ангел – частный инвестор, вкладывающий деньги на этапе создания предприятия в обмен на долю в капитале, обычно блокирующий пакет. Как правило, они инвестируют собственные средства, в отличие от венчурных капиталистов, которые управляют деньгами третьих лиц. Ангелы бизнеса обычно состоятельные предприниматели с большим опытом, которые по разным причинам вкладывают свободные деньги в бизнес-идеи новичков, особенно в инновации. Главные слова на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Аулекулиев. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности критической инфраструктуры из-за нарастающей угрозы в период проведения спецоперации. В случае ненадлежащего обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры ответственными за это лицами, правительство по поручению президента сможет вводить на них временное управление. Председатель КНР Си Цзиньпинь и король Иордании Абдалла II по итогам переговоров в понедельник заявили о важности сохранения режима прекращения огня между Ираном и Соединенными Штатами, сообщают азиатские СМИ со ссылкой на их совместное заявление. Си Цзиньпинь и Абдалла II, в частности, призвали обеспечить судоходство по Ормузскому проливу в нормальном режиме. Президент США Дональд Трамп считает, что Иран разваливается. Об этом Трамп написал в понедельник в соцсети Truth Social. Ожидается, что позже в понедельник руководство США объявит конкретные меры в отношении Ирана. Организаторы концертов американского рэпера Канье Уэста в России должны были подписать договор аренды «Газпром-арены» в Петербурге до 27 августа. Сейдженси получил документ от площадки, сообщили ТАСС в агентстве. Ранее «Газпром-арена» сообщила, что не подписывала никаких договоров по аренде стадиона для проведения концерта рэпера, и он на их площадке, соответственно, не состоится. Московский стадион «Лужники» на фоне возможной отмены концерта Канье Уэста в Петербурге сообщил РИА Новости, что ему не поступал запрос от организаторов на проведение концерта артиста. Стоматологов обяжут проводить обезболивание пациенту, если медицинские манипуляции могут вызвать болевые ощущения. Это следует из приказа Минздрава России, который изучил ТАСС. Документ вступает в силу 1 октября. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 19 часов 31 минута. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Государство поддержит бизнес, пострадавший от атаки ВСУ на склады в Альберис. Как сообщили Минфине, маркетплейсы и часть селлеров получат отсрочку по налогам и страховым взносам. Опрошенные нами селлеры оценивают такую поддержку сдержанно. В Кремле также пообещали разработать меры поддержки пострадавших от ударов ВСУ продавцов «Озона». Новые нормы по увеличению числа машиномест меняют экономику вторичных новостроек. Норматив вырос примерно вдвое, и себестоимость квартир может вырасти на 20%. Главная перемена, скорее всего, коснется продуктовой линейки. Застройщики начнут делать больше квартир площадью до 70 квадратных метров. И вакансии меньше, но запросы выше. Более половины компаний сократили общее количество вакансий за последний год, по данным КЕП. При этом сохраняется разрыв между зарплатными ожиданиями и готовностью бизнеса платить. Мы обсудили это с предпринимателями из разных отраслей. Подробности на Бизнес FM. Государство поддержит бизнес, пострадавших от атак ВСУ на склады Wildberries. Маркетплейсы и сами селлеры получат отсрочку по налогам и страховым взносам, также будут приостановлены проверки. Как сообщили Минфине, меры поддержки распространятся на юрлиц и ИП с ущербом свыше 5% годового дохода. Пострадавшим предпринимателям предоставят отсрочку на 12 месяцев по уплате НДС, налога на прибыль и налогов по упрощенке. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, а также приостановление проверок дадут бизнесу возможность сосредоточить ресурсы на сохранение рабочих мест и продолжение своей деятельности. Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что меры правительства поддержат деловую активность всех предпринимателей, торгующих на маркетплейсе, и позволят им адаптироваться к новым условиям. Сами селлеры оценивают такую поддержку довольно сдержанно. Многое зависит от размеров бизнеса. К примеру, для небольших продавцов налоговые преференции не сильно важны, говорит Максим Попов, владелец компании, продающих товары на маркетплейсах.
3: Вы знаете, для достаточно крупных компаний это хорошая мера, потому что уплата НДС действительно отодвинет, если ее отодвинут, то бизнесу будет полегче. Для небольших компаний, как мне кажется, как раз эти меры достаточно слабо помогут, потому что у них небольшая нагрузка и по налогам, и упрощенка, она работает немножко по-другому, там не формируется такой большой пул разных налогов.
4: Мера будет распространяться на юрлиц и индивидуальных предпринимателей, если сумма ущерба превысила 5% их годового дохода. На ваш взгляд, справедливы ли это критерии?
3: Как я понимаю, в текущей ситуации под этот критерий попадут почти все, кто продает на Wildberries, то есть 90% продавцов. Пострадало много складов, соответственно, большое количество товара, и это точно превышает 5%.
2: Максим Попов, селлер. Другой вопрос, что из-за удара по складам повреждены товары, доход от которых у продавцов был запланирован в будущем периоде. Не факт, что это перспектива одного года, объясняет Денис Вдовин, владелец компании «Дианда», семейный это бренд, создающий готовые подарочные наборы и украшения.
5: Если честно, это, знаете, как из разряда лучше, чем ничего, но по факту никак эта проблема не решает. То есть, приведем простой пример. У нас, как компания, есть план-факт на ближайшие полтора года по месяцам. Соответственно, то, что уже в предыдущем периоде произошло по уплате, соответственно, мы экономику уже свели, мы знаем, сколько это нужно оплатить. Окей, оплатим. Проблема в том, что горят товары будущих периодов, а не этого. То есть, в будущем периоде мы не можем заработать. Более того, сейчас уже горят и склады Озона, о чем говорит, что инфраструктурно те планы, которые мы написали, даже если у нас каким-то чудом появится в таком объеме товар, невозможно реализовать. И, по сути, сама отсрочка ничего такого особого и не дает, потому что убытки намного больше, чем отсрочка на ту сумму, которую они якобы планируют. Критерий, я, конечно, вижу в первый раз, превысил 5%. Сложно оценить данный критерий. Как подсчитать эти 5%? То есть, например, у нас есть такое понятие, как себестоимость товара, есть такое понятие, как выручка.
2: Денис Вдовин, владелец компании «Дианда». Под критерии ущерба годовых доходов в 5%, скорее всего, попадут почти все пострадавшие продавцы, отмечают эксперты. Однако подход к расчетам этого показателя может быть разный, отмечает гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
6: Мера по отсрочке налогов по НДС, налогу на прибыль и другим налогам является значимой мерой поддержки для непосредственно предпринимателей. Это точно совершенно позволит сейчас сфокусироваться на замещении непосредственно выбывших товарных запасов, а не на уплате налогов, и позволит потенциально относительно быстро восполнить товарные запасы. Вопрос про критерии в определении в 5% от годового дохода оставляет множество вопросов. В частности, что является годовым доходом, как будет определяться непосредственно стоимость товара, который выбыл из оборота в результате атак беспилотников. Это себестоимость, это непосредственно закупочная цена, это розничная цена. На данный момент эти вопросы остаются открытыми. Я полагаю, что, скорее всего, наиболее справедливая здесь позиция будет звучать как оценка по непосредственно выручке и оценка по розничной стоимости этих товаров, которые выбыли из оборота, просто потому что делать детальные расчеты непосредственно по себестоимости будет крайне проблематично.
2: Ефим Алдухов, гендиректор компании «Точка сверки». Склады «Wildberries» подвергаются ударам с 18 июля. За это время их атаковали более 20 раз. Forbes оценивал возможный общий ущерб селлеров и компании в 600-800 миллиардов рублей. Логистические центры «Озона» впервые были атакованы в ОПЛА в минувшие выходные. Накануне сразу несколько складов маркетплейса пострадали на юге России, на объекты в Краснодаре и Махачкале произошли пожары. В чем отличие логистических центров «Wildberries» и «Озон», которые подвергаются атакам БПЛА, расскажем в ближайшее время в эфире «Бизнес FM». Как команда с россиянами и украинцем в составе одержала победу на главном турнире по Dota 2? Team Spirit – первая команда в истории, которой трижды удалось победить на The International. Сама организация была основана в Москве, но в 2022 году ее штаб-квартира была перенесена в столицу Сербии. И Валерий Бадоев продолжит.
7: Первый свой International, главный турнир по компьютерной игре Dota 2, команда Team Spirit выиграла в 2021 году. Тогда в ее составе значились три россиянина, а также два украинца. За победу команда заработала рекордные 18 миллионов долларов. Тогда же среди болельщиков даже распространилась кричалка «Зверя нет сильнее дракона, Spirit – гордость региона». Под регионом здесь подразумевалась не Россия, не Украина, а постсоветские страны в целом. А дракон изображен на логотипе Team Spirit. Однако в 2022 году организация перенесла свою штаб-квартиру из Москвы в Сербию. Сербский Белград. Team Spirit тогда отметила, что у киберспорта никогда не было границ и привязки к точке на карте. И это действительно так, хотя стоит выделить, что одним из важных факторов является язык, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
8: Спорт зачастую это штука интернациональная. То есть, что главное, например, в той же дисциплине Dota 2, где сейчас победили наши ребята из Team Spirit. Там самое главное это взаимодействие. Поэтому русские киберспортивные команды, русские опять же в кавычках, потому что сейчас Team Spirit базируется в Белграде, но это не мешает им разговаривать по-русски. До этого там были еще, например, казахи, до этого были киргизы, белорусы несколько раз тоже были в разных составах этой команды. Точно так же, как многие западноевропейские команды, они зачастую говорят на английском языке, хотя состоят и из французов, бельгийцев, немцев, итальянцев, испанцев и всех остальных.
7: После февраля 22 года украинцы Илья Мулерчук, выступающий под никнеймом Ятора, и Ярослав Колпаков, Мира, столкнулись с травлей в соцсетях со стороны своих соотечественников за то, что они продолжают играть с россиянами в одной команде с российскими корнями. Травля усилилась после второй победы Team Spirit на International в 23 году. В августе того года Федерация киберспорта Украины даже внесла украинских игроков Ятра и Мира в свой черный список. Им запретили участвовать в украинских турнирах, проводимых этой организацией. Но одно из ключевых отличий киберспорта от традиционного заключается в том, что федерации, по сути, не имеют практически никакого влияния на крупные турниры и киберспортивные организации. В киберспорте основное влияние за клубами и инвесторами, а происхождение зачастую вторично. Поэтому Ятра и Мира продолжили выступать за Team Spirit, а россияне продолжают выступать за другие команды, что в Dota, что в Counter-Strike, что в других дисциплинах, не боясь каких-либо санкций. Продолжает эксперт в сфере игровой индустрии киберспорта Михаил Пименов.
9: Здесь основная единица конкуренции – это не национальная сборная, а организация или клуб. При этом национальные сборные в киберспорте существуют. Проводятся, например, и национальные и региональные соревнования, но это не основной способ организации профессиональной сцены. Главные турниры проходят между клубами и организациями, а игроки, в свою очередь, переходят между командами примерно так же, как и профессиональные спортсмены в традиционном клубном спорте. В этом смысле киберспорт изначально гораздо более глобализирован. Игрока выбирают прежде всего за его индивидуальный уровень, игровую специализацию и способность встроиться в конкретную команду.
7: Украинец Мира в конце концов все же покинул Team Spirit, но по личным причинам. Он объяснил уход выгоранием. Так что на третьем победном для Spirit'ов International в составе команды остался только один украинец – Илья Мулерчук. Примечательно, что турнир по Dota 2 для Team Spirit стал не единственным триумфом. В тот же день состав организации по шутеру Counter-Strike одержал победу на eSports World Cup 2026. В составе этой команды три россиянина, один белорус и один украинец. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Business FM.
2: Новые нормы по машиноместам меняют экономику столичных новостроек. Застройщики и эксперты предупреждают, себестоимость строительства вырастет примерно на 20%, пишут ведомости. С 5 августа девелоперы обязаны при проектировании закладывать в жилые комплексы больше машиномест, не менее 0,8 места на лотоплощади до 70 квадратов и 1,2 на квартиры от 70 до 100. И это серьезный пересмотр того, что было раньше. Норматив вырос примерно вдвое, говорят эксперты. Главная перемена, скорее всего, коснется продуктовой линейки. Застройщики начнут делать больше квартир площадью до 70 квадратных метров. А себестоимость строительства вырастет, рассуждает основатель БЭС-Новостроя и аналитической платформы BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
10: Затраты могут вырасти от 18 до 20%. Это оценивают у нас все девелоперы. Фундаментально происходит пересмотр всех объектов новых, которые выходят сейчас на проектирование. Естественно, застройщики будут искать, как выйти из положения. Они будут увеличивать и подземную часть домов, где это позволяет, и использовать плоскостные парковки, которые, в принципе, будут входить в условия проектирования. Делать можно 3-5 этажей рядом многоуровневой парковки, но на самом деле здесь будут они съедать коммерчески полезную площадь участка, и это тоже невыгодно, все нужно будет считать. Больше всего, мне кажется, еще будет продуктовая линейка пересматриваться. Застройщики будут нарезать больше квартир до 70 квадратных метров. Трешки будут, евро-трешки превратятся. Если можно сделать 85, теперь будут 70, чтобы норма попадала 0,8 машиномест, а не 1,2.
2: Ирина Доброхотова, основатель БЭС-Новострой. В элитном сегменте застройщики и так закладывали минимум 1-2 машиноместа на квартиру, а вот в более бюджетных проектах на студии и однокомнатные квартиры машиноместа часто не предусматривали, говорит директор по девелопменту Galaxy Group Григорий Длугий.
11: скорее всего, затронет сейчас самый массовый сегмент, который строится в Москве, это бизнес. И здесь, конечно, в зависимости от площади квартир, девелоперы на более мелкие квартиры не закладывают на машинные места, потому что и так средний чек довольно высокий, и люди, которые покупают там студию или однокомнатную квартиру, далеко не всегда берут машинное место, просто потому что дорого. Поэтому, если нужно будет закладывать этот коэффициент 0,8 на лоты до 70 метров и 1,2 на лоты от 70 до 100, то, естественно, количество подземных мест, которые эти проекты будут обязаны обеспечить, оно вырастет. Понятно, что подземная застройка самая дорогая, и цены на машинные места уже в центре города и 4, и 5, я не говорю про внутри Садового кольца, где они могут быть и 8, и 10 миллионов, но 3, 4, 5 миллионов уже стоят машинные места в каких-то востребованных проектах. Соответственно, я думаю, что выше за эти машинные места просто брать не смогут, потому что это будет экономически несообразно. Соответственно, это площадь добавленная, которая будет строиться застройщиком, а, как я сказал, подземная площадь самая дорогая, она будет уходить, наверное, в стоимость квадратного метра дополнительно.
2: Григорий Длуги, директор по девелопменту Galaxy Group. Также возможны стимулирующие предложения, считает Ирина Доброхотова, например, скидки при покупке квартиры с машинным местом, чтобы повысить заполняемость парковок.
0: Реклама.
12: Премиальные офисы от Level с готовым ремонтом и без отделки. До 3 минут пешком от метро. Спортивные торговые инфраструктуры. Рассрочка 0%. Первоначальный взнос от 6,5 миллионов рублей. Скидки до 20% до конца сентября. Застройщик ООО «Заветр движения» неофферная. Рассрочка от застройщика. Подробности на level.ru.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Американец Мэтт Райф впервые попробовал себя в роли стендап-комика в 15 лет на школьном конкурсе талантов. Получив признание у однокашников, Мэтт стал выступать в клубах, но настоящий успех пришел к нему в 2021, когда Райф начал выкладывать короткие ролики с выдержками из своих юмористических номеров в популярных соцсетях. Изначально Мэтт задумывал это как рекламу своих выступлений, но его едкие видео об отношениях, работе и гендерных проблемах оказались популярны сами по себе и стали стремительно набирать просмотры. Сегодня основная аудитория комика в интернете. У Райфа 45 миллионов подписчиков и личное состояние порядка 50 миллионов долларов. Зарабатывает он на рекламе, живых выступлениях, съемках в кино и на телевидении и на инвестициях в стартапы.
13: Блогеры на Бизнес FM. Валюты. Валюты. Мавританская угия – одна из немногих мировых валют, у которых не 100 разменных единиц, а всего 5. Они называются хумс, что и переводится как 1/5. Ввоз в Мавританию и вывоз из страны национальной валюты строго запрещен, так же, как и расчеты в иностранных деньгах. Угия в несколько десятков раз дешевле доллара США.
0: Валюты на Business FM. Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Москва 87,5. Калининград 101,8. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
14: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
14: Выручка сети Винлаб входит в Новобюв Групп. В первом полугодии ПМСФО составила 51 миллиард рублей, что на 7% больше, чем годом ранее, сообщила компания. Чистая прибыль Винлаб составила 790 миллионов рублей против почти 1,5 миллиардов рублей год назад. Xiaomi представила новую версию собственного процессора X-Ring, пишет Reuters. X-Ring 03 выполнен в формате системы на кристалле, объединяющей вычислительные, графические и другие функции. По данным источников агентства, новые чипы будет выпускать тайваньская TSMC с использованием техпроцессора 3 нанометра. Ожидается, что X-Ring 03 будет интегрирован в новый флагманский складной смартфон Xiaomi. Французская Total Energy продолжает перевозить нефть танкерами через Ормузский пролив, заявил главный исполнительный директор компании Патрик Пуане. «Вероятно, сейчас мы крупнейший трейдер нефти из Ирака и Катара», цитирует Пуане агентство Reuters. «Могу сказать, что сейчас нефть перемещается через Ормузский пролив очень тихо и непублично». По словам Пуане, его компания покупает нефть у ближневосточных стран со значительной скидкой к текущим котировкам Brent, примерно по $50-60 за баррель, поскольку производители отчаянно пытаются вывести свою нефть на рынок. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
15: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
16: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: 19:49 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM».
17: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер, Алексей.
18: Добрый вечер.
2: Ну, падающий понедельник на российском фондовом рынке. По итогам основных торгов минус 3% по индексу Мосбиржи. Нефть сегодня тоже падает. Рубль сегодня падает. Но вот, правда, вечернюю сессию тут игроки пытаются что-то выкупать.
18: Пытаются, да, как обычно у нас бывает, после сильного провала все-таки покупатели появляются. Также сегодня случилось и с бумагами Озон, которые падали с начала торговой сессии там на 29 почти процентов. Но потом случился дискретный аукцион, и поменьше стало падение после аукциона. Ну и не исключено, что появились покупатели. Если рассматривать уже вечерние торги, то около 20%, ну, за основную торговую сессию там почти 21% были потери у Озона, и сейчас уже вот в вечерние часы тоже потери около 21%. В общем, можно говорить о некой стабилизации в бумагах, но на уровнях гораздо-гораздо ниже уровней закрытия пятницы. В целом 2,4% теряет сейчас индекс Московской биржи. 2083 пункта. Отскочили, но, как мы видим, отскочили, скажем, практически незаметно. Ну, цены на нефть перешли к снижению. Если вспомнить прошлую неделю, то фактор нефти все-таки был неким сдерживающим фактором в падении для российского рынка акций. И нефть выросла на прошлой неделе на 5%. Это не смесь Brent и западно-техасской нефти. Ну и цены на нефть росли уже 2 недели подряд. Ну, сегодня, конечно, некое коррекционное движение наблюдается. Чуть ниже $93 торгуется баррель смеси Brent. Но пока, видимо, не будет какой-то горячей фазы конфликта в Персидском заливе или какой-то эскалации. Но при этом рынок ждет вот эту экономическую войну против Ирана со стороны США и ждет уже официальных заявлений. Много было сказано на прошлой неделе, и министр финансов США Скотт Бессент говорил о том, что Вашингтон готовит самую крупную в мировой истории программу по экономической изоляции Ирана. Но здесь, скорее всего, речь идет, конечно, о так называемых вторичных санкциях. И вот сегодня много сообщений в прессе, что должна появиться официальная информация, в частности, телеканал NBC со ссылкой на источники сообщает о том, что министр финансов США планирует объявить о санкциях в отношении стран, которые поддерживают деловые связи с Тегераном. Ну и что-то похожее было сегодня в сообщениях от агентства Reuters. Тоже речь шла про вторичные санкции тоже со ссылкой на свои источники. В Иране, конечно же, отвечают, но, во всяком случае, в Высшем Совете национальной безопасности страны заявили о том, что готовы полностью перекрыть экспорт нефти из стран Персидского залива, если на нее, на Иран имеется в виду, будет оказываться экономическое давление. Так что Иран тоже отвечает, пока рынок слышит риторику, видимо, в скором будущем уже услышит конкретику, но на всем этом фоне мы видим, что продолжает повышать свои прогнозы по ценам на нефть крупнейшие инвестиционные банки. Во всяком случае, Морган Стэнли повысил прогноз для нефти Brent и ожидает, что она достигнет $100 за баррель в четвертом квартале. Аналитики Морган Стэнли ссылаются на то, что сокращаются запасы и растут ожидания, что перебои с поставками будут продолжаться дольше, чем предполагалось ранее. Но что касается запасов, то отмечают в банке резкое уменьшение запасов нефти и совокупный объем экспорта из ближневосточного региона сейчас вернулся к уровням марта-апреля текущего года. Тогда он был самым низким. Так что предпосылки, в принципе, для роста на рынке нефти сохраняются. Но это, как мы видим, по мнению аналитиков Морган Стэнли. Рубль сегодня тоже упал, естественно, на фоне падения цен на нефть. Китайская валюта на закрытии 12 рублей 49 копеек, рост почти на 16 копеек.
17: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о цифровых платформах для бизнеса. С руководителем Департамента развития цифровых каналов юридических лиц АО «Альфа-Банк» Сергеем Паршиковым, директором по развитию СКБ «Контур» Ильей Бубликом и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 16 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Транширы. Индийский миллионер Датта Фуге за свою любовь к желтому металлу получил прозвище «Золотой человек». Состояние он сделал на выдаче кредитов, а тратил заработанное в основном на золотые украшения. Браслеты, цепи, медальоны, кольца. Об этой слабости бизнесмена судачила вся Индия. А в 2013-м узнал и весь мир, когда Фуге пошил себе золотую рубашку за $240 000. Она весит 7 килограммов и состоит из 14 тысяч пластин 22-каратного золота. Такое расточительство миллионер объяснил желанием устроить личную жизнь. Мол, поскольку он сам не слишком красив, то задачу привлечь внимание противоположного пола должна решить драгоценная рубашка. Кстати, она уже вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой предмет одежды. Транширы на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
19: Многие руководители боятся, что их лучших сотрудников переманят. А я, как хедхантер с 20-летним опытом, скажу вам неожиданную вещь. Бояться стоит не тогда, когда вашим сотрудникам звонят. Переживать стоит, когда им вообще перестали звонить. Потому что если вашего специалиста замечают и оценивают на рынке, то это абсолютно нормально. Вопрос совсем в другом. Захочет ли он уйти? Давайте обсудим, кого переманить сегодня невозможно. За долгие годы работы в хантинге я заметила, что есть несколько категорий сотрудников, которых переманить действительно очень сложно. Первое – это люди, которые искренне уважают своего руководителя. Очень часто я слышу в ответ: «Спасибо, ваше предложение мне льстит, но мне нравится мой нынешний руководитель. Я многому у него учусь. Мы строим сильную команду, и я не хочу сейчас уходить». И в этот момент становится понятно, что дело уже давно не в деньгах. Хороший руководитель – это один из самых сильных факторов удержания. Дальше человек начинает перечислять не размер зарплаты, а все, что ему дает компания. У нас компенсируют проценты по ипотеке. Компания оплачивает мне обучение. А у нас есть корпоративное такси «Яндекс.Гоу» для каждого сотрудника. И все вышеперечисленное – это про заботу, безопасность и качество жизни. И вот в такие моменты ты, как хедхантер, понимаешь, уже сложно предложить этому человеку что-то принципиально лучше. И третья категория, кого переманить невозможно. Это люди, у которых есть будущее в компании. Когда кандидат говорит, через полгода у меня плановая индексация, через год я рассчитываю на новую должность. Такого человека практически невозможно купить предложением плюс 20% к зарплате, потому что он оценивает не сегодняшний оклад, а свою карьеру целиком.
16: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Двое сотрудников МЧС ранены при повторной атаке украинского беспилотника в Мелитополе во время тушения пожара на автозаправке, сообщает главка МЧС по Запорожской области. Российская армия продолжила в понедельник удары по морским судам, портовой и логистической инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны в своем МАКС-канале. Ударные беспилотники и авиационные ракеты поразили в порту Одессы сухогруз, доставивший на Украину груз военного назначения, в порту Южной. Также поражены 3 резервуара с ГСМ и 4 хранилища с военным имуществом. Кроме того, в районе Одессы нанесено поражение по 2 логистическим центрам, используемым для хранения боеприпасов, вооружения и военной техники. Матери погибших участников специальной военной операции должны получать системную поддержку на протяжении всей жизни. Об этом заявил зампред Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с активистами женского движения партии. Рост задолженности населения по ипотеке в июле, по предварительным данным, замедлился до 0,4% после процента в июне, когда рынок был разогрет новостями о возможном ужесточении условий семейной ипотеки. Об этом говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора. После анонса о более позднем вступлении изменений в силу, не ранее 1 октября, темпы роста ипотеки снова стали умеренными. Нынешний август в Москве входит в двадцатку самых теплых за всю историю метеонаблюдений с 1893 года, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина. Синоптика отметила, что средняя температура августа этого года сравнима с 2011, когда значения достигали плюс 18,7 градуса. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Новые атаки беспилотников на склады «Озон». Минувшей ночью их было сразу 4. Селлеры пытаются оценить убытки. Некоторые надеются на страховку. В Кремле также обещают помощь. Ранее озвучили меры поддержки пострадавшим от атак БПЛА селлером «Вайлдберрис». Сами они оценили их сдержанно. Британия предоставит Украине секретные данные о производстве дальнобойных ракет типа «Скальп». Это французская версия британской ракеты «Шторм Шэдоу». У них во многом общеэлементная база. Заявлено, что это позволит Украине наладить производство этих ракет на своей территории, что это фактически значит. И российские клиники стали активнее внедрять ИИ. Алгоритмы уже расшифровывают приемы, заполняют документы, проверяют истории болезни, участвуют в диагностике, пишут «Известия». Что стоит за таким ростом и какую роль ИИ уже может играть в работе врача? Подробности на Business FM. Бомбы удары в ВСУ по складам «Озон» на юге страны селлеры ожидают подсчет убытков, надеются на страховку. Впрочем, размер ущерба пока неизвестен. Информация о складских остатках скрыта от продавцов. Партнерская страховка от маркетплейса не покрывает инциденты с падением беспилотников. Возмещение будут только в случае признания таких ЧП терактом или диверсии. Правительство, меж тем, уже прорабатывает меры помощи площадкам и селлерам. Евгений Перечук подробнее.
20: Удары в ночь на понедельник пришлись по четырем объектам «Озон» в районе Краснодара, Махачкалы, Адыгейской и Невинномысска. Новосибирска. На Краснодарском и Адыгейском объекте возникли пожары. В Махачкале и Невинномысске эвакуировали персонал. Точной информации о вместительности этих центров нет. Есть сведения от разных СМИ и примерные оценки. Логистический хаб в Краснодаре занимает площадь в 12-14 тысяч квадратных метров. В районе Махачкалы 125 тысяч. В Адыгейске 92 тысячи. Селлер Сергей, продающий бижутерию, пока не может оценить размер убытков.
21: У нас остатки тоже в Азоне есть и практически на всех крупных складах.
22: А понятен предварительно ущерб?
21: Честно говоря, предварительный ущерб непонятен. Это началось в выходные, а после удара компании сразу скрывают эти остатки, и мы их, честно говоря, даже посмотреть не можем. Если, допустим, есть атака на какой-то склад, то все остатки по этому складу у нас написаны по нулям, и что конкретно там было, мы уже посмотреть не можем. Но вся надежда на страхование.
22: Правильно понимаю, что вы сейчас по ФБС работаете?
21: Мы работаем и по ФБО, и по ФБС. Со всеми маркетплейсами у нас обе системы используются, поэтому условно переход на ФБС для нас не является чем-то таким болезненным или тяжелым. У нас есть сумма страхования, она где-то порядка 5 миллионов рублей. То есть в разделе страхования у Озона можно прям посмотреть, какое количество товара на какую сумму застраховано. И исходя из этих цифр, у нас каждый день удерживается определенная плата за эту страховку. И, честно говоря, сейчас абсолютно вся надежда на страховку.
20: По оценке Data Insight, общая площадь складской сети Wildberries составляет около 5,5 миллионов квадратных метров. Выведено из строя около 20% логистических мощностей. У ВБ более 200 складов и сортировочных центров. Самые крупные центры в Каледино – 250 тысяч квадратных метров, в Электростале – 300, в Туле – 155. А у Озон, по данным самого маркетплейса, по итогам прошлого года объем складских помещений превысил 5 миллионов квадратных метров. В Ватутинках склад на 140 тысяч квадратных метров, в Петербурге – на 80, в Зеленодольске – на 76, а в Уфе – на 60 тысяч квадратных метров. Другими словами, объемы складских помещений двух маркетплейсов сопоставимы. Однако отдельные склады у Озон меньше по размеру. Вдобавок у компании было несколько недель на подготовку к ударам, чем она и воспользовалась, распределив товары. Кроме того, Озон активно способствовал тому, чтобы селлеры переходили на формат ФБС – продажи со своего склада, чтобы разгрузить собственные логистические центры. Продолжает селлер, продавец товаров из категории красоты Дмитрий.
23: Слава богу, на Озоне у нас товара сейчас было мало. Готовились к честному знаку и распродавали усиленно все товарные запасы. И поэтому мы накопили сейчас на своем складе товарный запас, который планировали отвозить на Озон. Но теперь уже, конечно, не будем ничего отвозить. Будем сейчас работать по ФБС.
22: А раньше вы тоже так работали?
23: Нет, только по ФБО работали. Мы из Wildberries только по ФБО раньше практически работали.
22: Селлеры также обсуждают страховку Озона?
23: Да, честно сказать, я понимаю, что страховые компании, они сейчас тоже будут понятия, которые прописаны в договорах страхования, трактовать, ну, очевидно, свою сторону. Озон, наверное, будет пытаться трактовать там свою сторону. Но разбираться совсем придется селлером, поэтому, вы знаете, тут сложно что-то надеяться. Надеемся только на себя.
20: В прошлую субботу был атакован логистический центр Озон в Самарской области. Он загорелся. 1500 сотрудников были эвакуированы. Были пострадавшие. Работа склада была остановлена на неопределенный срок. После атаки также была остановлена работа склада Озон в Оренбургской области. После этого продавцы на Озон обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса от Ингостраха в графе покрытия массовых повреждений есть строчка про падение БПЛА и их обломков, но только если случаи признаны терроризмом или диверсией. Такая классификация от Следственного комитета происходила в единичных случаях. Пока Минфин высказал готовность помочь бизнесу, пострадавшему от атак на склады Wildberries, а не Озон. Маркетплейс и селлеры получат отсрочку в 12 месяцев по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки. Важное уточнение – меры поддержки распространятся на юрлиц и ИП с ущербом свыше 5% годового дохода. В нашу редакцию селлеры уже написали письма, где отметили, что маркетплейс такие справки не выдает. А значит, вся помощь будет под вопросом, говорит гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
24: 12 месяцев отсрочки плюс год рассрочки – это фактически 2 года растяжки платежей. Для бизнеса с оборачиваемостью в 2-3 месяца – это не мелочь, это несколько полных циклов. Но важно понимать, чего эта мера не делает и не может делать. Она не восстанавливает актив. Сгорел не доход, сгорел оборотный капитал. У многих заемный. Отсрочка дает время, а не деньги. Если запас уничтожен целиком, а закупка была на кредитной, продавцу нечем начать заново, а через год к нему придет и налог, и рассрочка. Про время доказывания 5% потерянных от годового объема пока вызывает вопросы, а как маркетплейс, насколько точно будет предоставлять данные, не говоря уже о том, что порог считается от годового дохода, а потерян был складской запас. Это разные величины. причины.
20: В понедельник после новых ударов по складам «Озон» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в правительстве вместе с бизнесом прорабатывают варианты поддержки продавцов и на этом маркетплейсе. А в Минэкономразвитие добавили, что рассмотрят меры поддержки в случае обращения от площадки. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Британия предоставит Украине секретные данные о производстве дальнобойных ракет. Расчеты о ракетах большой дальности «Скальп» — это французская версия британской ракеты «Шторм Шэдоу». Ранее Украина уже наносила удар этими ракетами по России, но они были импортными. Теперь, как заявили в офисе британского премьера Бёрнама, Лондон планирует предоставить Киеву секретные данные о британских комплектующих, чтобы Украина могла наладить производство этих ракет на своей территории, комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО Вадим Козюлин.
3: Этим сообщением Лондон скорее посылает сигнал, что он готов к очередному риску эскалации. То есть это более политическое такое сообщение, политический сигнал, нежели такое сообщение, связанное действительно с производством, с техническими аспектами. Техническую информацию по этой ракете, а это британо-французская ракета, Франция, Париж уже передал Киеву еще в июле. Поэтому скорее нужно было что-то заявить такое дружеское в отношении Украины, проявить поддержку в день независимости Украины. Вот это Бернам и сделал. Что касается реальных последствий для России, то скорее здесь их практически не заметим. Но тот процесс, который идет, я имею в виду развитие своей ракетной промышленности,

0: российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле крайне негативно восприняли заявление Лондона по передаче Киеву данных о компонентах для дальнобойных ракет. Он отметил, что вооруженные силы России выясняют места производства таких ракет, другого военного оборудования и принимают меры для их уничтожения. Россияне показали впечатляющие результаты на международных соревнованиях после нескольких лет отстранения. Российские спортсмены выиграли общий медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике. С учетом взрослых и юниорских соревнований всего 28 медалей, из них 10 золотых. Соревнования завершились в столице Хорватии, Загребе. А на чемпионате Европы по водным видам спорта во Франции россияне забрали 32 медали, из них 10 золотых. В общем зачете россияне стали третьими, выше только Британия и Италия. Российские спортсмены были допущены до этих международных соревнований, но в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна. Об успехах россиян мы поговорили со спортивным комментатором телеканала «Матч ТВ», чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр по легкой атлетике Ольгой Богословской.
1: Выступать под нейтральным флагом или под флагом страны или в каком-то ином качестве – это все-таки дело политиков или хотя бы спортивных политиков. А дело самих спортсменов – тренироваться и выступать. Да, результаты не падают, и все-таки это потому, что хорошая работа была загодя, да, сделана от каждой федерации, велась своя работа и на международном уровне, и было понятно, как и куда двигаться. Не просто не упущенное поколение, есть хорошие традиции, есть хорошие школы, есть хорошие тренерские методики, а потому мы так здорово и выступаем. А те молодые спортсмены, которые просто тренировались и смотрели на взрослых, они сначала выступали на внутрироссийском уровне, и они были самодостаточны в этом выступлении. И потом очень быстренько, так сказать, подоспели международные соревнования, и они не потеряли ни на каком этапе пути. Вот это поколение, то поколение, которое пойдет за ними, это совершенно не упущенное поколение, они будут показывать результаты. А жалко тех, пик формы которых пришелся как раз на период отстранения. И, естественно, надо отдать должное спортсменам, что они не идут на поводу у каких-то там досужих мнений о том, что все, спорт убит в России, а просто делают свое дело, делают его хорошо, не постоянно наращивают свои кондиции. Конечно, здорово, отдаем им должное, безусловно. И это тоже очень здорово, что на юниорских соревнованиях или там на молодежных соревнованиях спортсмены в мировом топе, а это значит тоже есть платформа, с чего расти.
0: Ольга Богословская, ведущая телеканала «Матч ТВ». Тем временем ФИДЕ, Международная шахматная федерация, приняла решение не допускать российских шахматистов до участия в Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в Узбекистане в сентябре. Напомню, что россиянин Аркадий Дворкович сложил свои полномочия главы Международной шахматной федерации в конце июля после введения против него европейских санкций.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Что же отдых? Караванинг – это путешествие в домах на колесах. Этот вид туризма своими корнями уходит в традиции американских переселенцев, которые еще в начале 20 века пересекали страну с востока на запад, везя весь свой скарб в кибитках, фургонах и телегах. Со временем для путешественников стали создавать кемпинги – нечто среднее между простыми местами стоянок и полноценными лагерями для отдыха. Фургоны и лошадей сменили специально построенные дома на колесах, которые иногда называют караванами. Такой способ путешествий, по мнению приверженцев, дает туристу большую свободу. Не надо бронировать отели, зависеть от расписания самолетов, поездов и экскурсионных программ. И для многих караванинг гораздо комфортнее, чем просто путешествие на машине. Всемирный день караванера принято отмечать 24 сентября. Тоже отдых на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле».

0: Новости экономики.
1: У микрофона Сардар Увлекулиев. Нижегородская область готова выступить с инициативой по созданию в регионе научно-производственного центра для разработки, производства и развития малой авиации, заявил глава региона Глеб Никитин. По его словам, это будет точка сборки компетенций и ресурсов. Здесь объединятся производители комплектующих из разных регионов, выстроятся сквозные цепочки кооперации, а новые решения будут быстро проходить апробацию и внедряться в производство. Центр станет полноценной экосистемой с исследовательским блоком, испытательной базой, образовательным модулем и механизмами поддержки инновационных стартапов, подчеркнул Никитин. Россия и Белоруссия находятся на этапе согласования возможных дополнительных расходов на проект совместного самолета «Освей», сообщил журналистам глава российского Минпромторга Антон Алиханов. Ход реализации проекта будет обсуждаться во вторник в Минске, добавил министр. Сертификация «Освея» ожидается в конце 2029 года. Проект нового глубоководного района порта Архангельск предусматривает создание мощностей с общей пропускной способностью до 30 миллионов тонн в год, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области. Первый в Московской области отель получил сертификат соответствия стандарту «Семьям Рады». Эксперты аккредитованного органа Роскачества «Туризм» подтвердили, что объект отвечает требованиям к безопасности, комфорту и сервису для семей с детьми, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскачества. Отель находится в городском округе Клин. При сертификации специалисты оценили номера, наличие детских кроваток и защитных механизмов, организацию питания и детское меню, а также программы для детей. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 16, осадки сегодня не ожидаются, ночью плюс 12, завтра днем до 17 со знаком плюс, облачно с прояснениями, небольшие осадки. Такая же погода ожидается и в среду. «20.17 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. От 30 букетов до 1. Как меняется спрос на цветы к 1 сентября? Какие цветы в тренде? Сколько готовы тратить родители? Что об этом думают сами учителя? Подробнее Наталья Шашина.
3: В этом году, по оценкам флористов, средняя стоимость букета составит примерно 3250 рублей. 5 гладиолусов или георгинов обойдутся приблизительно в 2700, сообщил цветочный маркетплейс FlowWow. Примерно в такую сумму планирует уложиться и москвичка, мама первоклассника Александра.
4: Я очень спокойно отношусь к 1 сентября и 1 классу, поэтому, скорее всего, мы просто купим в цветочном магазине обычный букет. Это не будут там розы, это не будет дизайнерский букет. Обычно букет там в пределах 3-3,5 тысяч рублей. Для меня, наверное, это традиция, когда все шли в первый класс. В мое время еще дарили букеты, которые собирали на даче. Какой-то вот прям обязаловки, что это должен быть огромный, дорогущий, масштабный букет. Такого у меня нет.
3: Жительница Калуги, мама пятиклассника Ксения, будет подбирать недорогой вариант – до 1500.
5: В том году не покупали, потому что договаривались не брать цветы на 1 сентября. У нашей классной была аллергия на цветы и брали всегда сухоцветы от всего коллектива. В этом году будем брать, потому что идем в 5 класс. Учительница новая, возьмем, но стараемся брать бюджетно. Что-нибудь не больше 1000, наверное, 1500, это точно.
3: В тренде классика. Гладиолусы, георгины, подсолнухи, так называемые бабушкины цветы, говорит преподаватель школы флористики «Красиво» Георгий Сухаржевский. Основные объемы гладиолусов и георгинов производят на юге России и в центральной части страны, в том числе Подмосковье. Цены по сравнению с прошлым годом выросли примерно на 10%, говорит Сухаржевский.
6: Есть экономическая ситуация, есть заградительные всякие вещи, связанные с санкциями, и поэтому, да, цветок дорожает, мы это остановить не можем. Но если говорить о том, что мы смещаемся все-таки на покупку цветов именно в осенний период на нашего российского производителя, то цена, если растет, то не так, наверное, высоко.
3: Нельзя сказать, чтобы клиенты переключились на более дешевые цветы, говорит управляющая салона «Цветы и джаз» Евгения.
7: Насчет дешевого нет, кстати, такой тенденции нет. И если от класса, например, дарят, то сумма, которую сейчас на цветы планируют, осталась та же самая практически. Если вместо цветов у нас есть такая акция, когда каждый ребеночек по цветочку, по одному дарит преподавателю, и он там собирает из них уже букет. К нам вот стали обращаться люди, у которых проводится эта акция. классе, и мы продаем монобукет, можно так сказать. Поддерживаем таким образом тоже.
3: Как указано на сайте акции «Дети вместо цветов», в ней зарегистрировалось уже 83 тысячи участников из 413 городов. Учителю дарит один букет вместо десятков. Сэкономленное идет на благотворительность. Сама традиция цветов на 1 сентября трансформируется. В первом классе букет считается чем-то обязательным, а дальше родители начинают искать альтернативы, говорит учитель начальных классов Валентина.
8: Первый класс это обязательно, конечно, все, потому что и у родителей даже, мне кажется, вот стереотип, как это так, мой ребенок пойдет без букета. Ну, то есть фотография должна быть по стандарту. Ребенок, ранец, рюкзак. Соответственно, чуть позже становится все меньше и меньше. Ну, а в современном мире букеты трансформировались во что-то съедобное, может быть, или что-то нужное, типа там букет из карандашей, линеек.
9: 30 детей, 30 букетов. Как вы это несете домой?
8: Я мало, когда все это несу домой. Если вдруг кто-то просит, как бы, принеси букетик там, чтобы украсить квартиру, там, подоконник, я могу принести 2-3. А все остальные я либо раздаю коллегам, либо они остаются в ведерке, даже не в вазе, а в ведерке, достаивать свой век недолгий в кабинете.
3: И, как говорят некоторые учителя, роскошный букет на 1 сентября – это скорее для семейного фотоальбома, чем для педагога. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Арина Машагина, Бизнес ФМ.
2: Российские клиники стали активнее внедрять ИИ, пишут «Известия». Алгоритм уже расшифровывает приемы, заполняет документы, проверяет истории болезни, участвует в диагностике. В целом, по данным агентства «Релевант», спрос российского бизнеса на внедрение и еще в 2025 году вырос на 135%. Что стоит за таким ростом и какую роль и уже может играть в работе врача, объясняет гендиректор АЯ-эксперт профессор МНИПУ Роман Душкин.
10: Конечно, и низкая база, и массовое распространение, апробация технологий искусственного интеллекта в различных задачах. Даже несмотря на то, что медицина – это область доверия, в нее входят технологии объяснимого искусственного интеллекта, доверенного искусственного интеллекта, то есть технологии, которые в целом могут помогать врачам принимать те или иные врачебные решения. Именно в медицине технологии искусственного интеллекта позволяют создавать так называемые системы поддержки принятия врачебных решений – СППВР. Сейчас все это развивается семимильными шагами, потому что новые методы появились, большие языковые, большие фундаментальные модели. Система поддержки принятия врачебных решений переводится на новые рельсы. Главный плюс внедрения искусственного интеллекта в медицине – это сокращение времени принятия решений, повышение качества точности. Минусы внедрения нивелируются нормативкой. Невозможно поставить большую языковую модель в кабинет врача и сказать: пользуйся ею, она тебе все подскажет. Спокойно никакие отдавать нельзя, исключительно через доверенные модели. Все действует. Всегда врач остается конечной точкой принятия решений. На нем лежит ответственность.
2: Роман Душкин, гендиректор АЯ-эксперт. Расспросы на ИИ-модели в медицинских клиниках продолжается и в этом году, говорит гендиректор института АЭРИ, декан факультета ИИ МГУ Иван Оселедец.
11: Рост только продолжается, поэтому в России, конечно, развитие искусственного интеллекта идет очень быстрыми темпами, несмотря на то, что есть целый ряд ограничений, которые вводятся в том числе и западными производителями сервисов искусственного интеллекта. У нас развиваются свои, обучаются большие языковые модели, такие как GigaChat. И кроме, конечно, больших языковых моделей, огромную роль играет обвязка или пряжка, если делать буквальный перевод, построение агентов на базе больших языковых моделей с фокусом именно на практическое внедрение и на точность, качество, скорость работы. И здесь конечно, мы достаточно продвинутая страна и в медицине, и в финансах, во многих, на самом деле, отраслях. Но если говорить про медицину конкретно, то у нас, в том числе, внедрена достаточно строгая нормативно-правовая база, есть регистрационное удостоверение для сервисов на основе искусственного интеллекта, если они внедряются в клинику. Клиника не может просто взять и внедрить произвольную нейросеть, которая не получила регистрационное удостоверение, будет нарушением. Поэтому тут тоже, на самом деле, в таких чувствительных областях, как медицина и финансы, это все достаточно плотно контролируется.
2: Иван Оселедец, декан факультета ИИ МГУ. Однако на практике большинство врачей пока используют ИИ куда скромнее, в основном как помощника для рутинной работы с документами, продолжает московский врач-терапевт и кардиолог, медицинский блогер доктор Фил Филипп Кузьменко.
12: Если мы говорим про государственную медицину, я не встречал, чтобы на работе у кого-то были установлены какие-то нейросети, одобренные это руководством. Только если сами врачи пользуются нейросетями, например, для упрощения заполнения документации, каких-нибудь эпикризов, иногда гораздо проще скормить нейронки выписку пациента, чтобы она просто все скомпоновала и подробно написала эпикриз, чем в условиях тотального дефицита времени сидеть и разбираться самостоятельно. Но это скорее такой более навороченный редактор текстовой. Я бы не стал называть это прямо ИИ. Сколько это денег сэкономит? Наверное, нисколько. А сколько силы нервам врачей, я думаю, порядочный. Мне, во всяком случае, помогает. Что касается использования ИИ для постановки диагнозов, коррекции лечения и прочего, это дела не столь отдаленного будущего, но на данный момент это, если где-то и применяется, то только экспериментально, под чутким руководством врачей. В здравом уме никто ИИшку не будет использовать для лечения. А где ИИ ошибается? Да постоянно он везде ошибается. В этом и проблема. Ты никогда не знаешь, ошибся ИИ или нет. Проще всего всегда думать, что он ошибается. За редким исключением, вот я, например, знаю, что написать пациенту, какую дозировку от препарата, но сомневаюсь. И я спрашиваю у ИИшки, и если он как бы говорит то, что у меня в голове, тогда я себя перепроверяю. А вот если я не знаю заранее, то доверять тому, что ИИшка тебе говорит, не нужно.
2: Филипп Кузьменко, московский врач-терапевт и кардиолог. По данным Росздравнадзора, в России зарегистрировано 59 отечественных медицинских решений СИИ. В Москве алгоритмы еще до приема анализируют жалобы и медкарту пациента и при необходимости заранее направляют его на исследование. В некоторых случаях диагностику это ускоряет втрое, а с мая часть зарегистрированных медицинских систем автоматически передает Росздравнадзору данные о своей работе и результатах. И используют уже и в медицинском маркетинге, в ортодонтии, нейросети, ПОС. Селфи заранее показывает пациенту его будущую улыбку и помогает пациенту решиться на лечение.
0: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
13: Инженер из Австралии Эндрю Бёрд попросил искусственный интеллект записать его на популярную утреннюю тренировку в фитнес-клубе. Через несколько минут ИИ-агент нашел уязвимость в системе клуба и научился бронировать занятия на недели вперед. Потом Эндрю спросил, можно ли поднять его с 4-го места в листе ожидания. Агент решил проверить способ. Удалил человека, стоявшего первым, и сообщил хозяину, что теперь он третий. Это не учебная тревога, это реальный случай. Похожие стратегии специально изучала компания Anthropic. Автономные агенты получали доступ к вымышленной корпоративной почте. Из переписки агенты узнавали, что руководитель имеет внебрачную связь, а в 5 часов вечера собирается заменить его другой системой. В 96 случаях из 100 Cloud Opus 4 выбирала шантаж. Отмените замену, иначе информация станет публичной. Исследователи проверили 16 больших языковых моделей разных разработчиков. Склонность к шантажу обнаружилась у большинства. Еще недавно после этого можно было добавить успокаивающую фразу. Из контролируемого контура ИИ пока не сбегал, но уже нельзя. В июне OpenAI сообщила, что во время теста ее модели нашли неизвестную уязвимость в изолированной среде, получили доступ в интернет и добрались до производственной инфраструктуры. Целью было добыть ответы и лучше пройти тест. После инцидента один из исследовательских прототипов отключили. Пушкинский вопрос о совместимости гения и злодейства перестал быть риторическим. Это одна из самых актуальных практических задач, которую решают современные инженеры. Наращивать мощь искусственного интеллекта, удерживая его в заданных этических границах. Нужно определить сами границы и научиться надежно их защищать, чтобы история с записью фитнес-клуб еще долго оставалась самым серьезным компьютерным преступлением искусственного интеллекта.
0: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 20 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за день над 5 регионами акватории Черного моря 42 украинских беспилотника. Об этом сообщила Минобороны России. Британия участвует в войне против России на стороне киевского режима, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Британия методично и регулярно подливает масло в огонь украинского конфликта и строит козни с тем, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса урегулирования. Ранее премьер Британии Энди Бернем анонсировал, что его правительство согласно разрешить компании MBDA передать Киеву секретные данные о британских компонентах для ракеты большой дальности «Скальп». Соединенные Штаты намерены блокировать все источники доходов иранских властей в рамках новых санкций и запускают операцию «Экономический изгой». Об этом сообщил американский министр финансов Скотт Бессон. По его словам, с понедельника США перекроют все потенциальные источники доходов, из которых финансируется иранский корпус стражи исламской революции. Администрация США вводит в понедельник антииранские санкции против более чем 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, заявил Бессон. Закон о запрете на использование телефонов старшеклассниками во Франции подписал президент Эммануэль Макрон. Документ вступает в силу с начала учебного года. «Школа без телефонов – это возвращение спокойствия в процесс обучения», – написал президент в соцсетях. Во Франции школьное образование делится на начальное от 6 до 10 лет, среднюю школу до 14 лет и лицей 15-18 лет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 20:30, студия Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Правительство сможет вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, если их собственники не обеспечили должную защиту от атак БПЛА. Указ подписал президент Путин. В правительстве обещают, что механизм не будет массовым, но у бизнеса масса вопросов. Минэкономразвитие подготовило проект о порядке обратного выкупа активов иностранцами из недружественных стран. Правкомиссия сможет выдавать заключение для обращения в суд, чтобы лишить их такого права, пишет РБК. Таким образом, планируется защитить инвестиции новых российских собственников. И концерты американского рэпера Канье Уэста в Петербурге под вопросом. «Газпром-арена», где были запланированы выступления, заявила, что не подписывала никаких договоров об аренде стадиона. Организатор агентства «Сэджинс» уверяет, что такой договор стороны планировали подписать до 27 августа. И пока концерт Канье Уэста не отменен. Так что происходит? Подробности на Business FM.
0: Реклама.
14: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Не защитил, отдал государству. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство сможет вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, если их собственники не обеспечили должную защиту этих объектов от атак БПЛА. У бизнеса масса вопросов. Иван Медведев. Подробнее.
15: Согласно указу, под временное управление может попасть весь объект или его часть, а также ценные бумаги и имущественные права собственника. К объектам критической инфраструктуры указ относит активы топливно-энергетического комплекса и энергетики, промышленные объекты, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры и другие объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности и жизнедеятельности населения. Из указа следует, что ответственность наступает, если собственник нарушит требования по обеспечению безопасности таких объектов. Сами требования предусмотрены нормативными правовыми актами и решениями уполномоченных органов. Другими словами, собственники в курсе, как они должны защищать свои объекты, говорит партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
16: С 2024 года есть ряд постановлений и отраслевых рекомендаций по организации защиты критической инфраструктуру для топливно-энергетического комплекса, для транспорта, для мест пребывания людей. С каждым занимается свое ведомство. ФСБ, Минстрой, Ростехнадзор должны предприниматься определенные меры. Устройство обнаружения, пассивная защита, антидроновые сетки, которые где-то даже видно, на подстанциях они висят, на каких-то складах они уже висят.
15: По словам эксперта, в случае атаки на такой объект на место выезжает комиссия и начинает выяснять, условно, той ли толщины была сетка. Потому что это может быть веревочная сетка, может быть сетка рабица, а может быть чуть ли не саркофаг из строительных лесов, какими сегодня защищены некоторые объекты нефтяной инфраструктуры в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта же комиссия будет определять, на должном ли расстоянии защитные сооружения были установлены, работали ли системы оповещения и так далее. Однако, по словам партнера адвокатского бюро КИАП Антона Самохвалова, формулировки указа пока выглядят очень расплывчато.
17: Какие именно нарушения, каких именно подзаконных актов, кто должен проверять, в какой процедуре он должен это проверять, достаточно протокола или это должно быть оформлено решением, и это решение должно вступить в законную силу, должно ли это быть просто, например, акт, которым установлено нарушение, а решение это может быть уже привлечение к ответственности. Все это требует дальнейших разъяснений или, возможно, оно уже в правоприменительной практике появится.
15: Генеральный директор фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов уверен, что этот указ не будет применяться массово.
18: Если вводить внешнее управление, допустим, на каком-то НПЗ, это означает, что государство должно взять точно на себя ответственность за этот завод с точки зрения дроновой защиты. Ну, ведь в этом же смысл. Но готово ли государство брать на себя эту ответственность? Вот это вопрос остается открытым. Поэтому мне кажется, что главный смысл этого документа заключается в том, что государство подводит черту под этим спором, который, ну, все-таки шел относительно негласно, что все-таки, извините, господа бизнесмены, но защита от дронов – это прежде всего зона вашей ответственности. И вы должны об этом думать, потому что понятен основной аргумент государства. СВО продолжается, и все объекты защитить системами ПВО не получается. Поэтому у государства просто не хватает рук. Противовоздушной обороны на всех не напасешься.
15: При этом важно отметить, что указ регулирует не только действия, совершенные собственниками до атаки. Под временное управление также могут уйти объекты критической инфраструктуры, уже пострадавшие от ударов, если собственник не восстановил или не вовремя восстановил функционирование этих объектов. Иван Медведев, Марина Рымаева, Бизнес FM.
2: Первый вице-премьер Денис Мантуров уже заявил о том, что указ о временном управлении будет применяться точно к тем собственникам, кто не считает защиту приоритетом. Концерты американского рэпера Канье Уэста в Петербурге могут не состояться. А «Газпром-арена», где были запланированы выступления, заявила, что не подписывала никаких договоров по аренде стадиона. При этом в телеграм-канале и площадке до сих пор размещен пост с анонсом концертов и розыгрышем билетов. Однако с сайта «Газпром-арена» анонс был удален. Организатор агентства «Сейджинс», в свою очередь, заявила, что договор стороны планировали подписать до 27 августа. А там отметили, что на данный момент концерт Канье Уэста не отменен. А заявление «Газпром-арена» организатор узнал от журналистов. При этом, как сообщает телеграм-канал, вернуть купленный билет сейчас невозможно. По данным Фонтанки, билеты продавались без согласования с властями, в частности, в Петербурге. До сих пор сохраняются антиковидные ограничения, согласно которым получать разрешение на массовые мероприятия сначала нужно по регламенту в инстанциях и заключенным договором аренды, и только потом начинать рекламную кампанию и продажу билетов. А источники издания сообщили, что выступления все же отменены, причем, цитата, по звонку сверху. Ранее предполагалось, что концерты Канье Уэста пройдут 10 и 11 октября. Продолжает главный редактор интернет-газет «Фонтанка.ру» Александр Горшков.
19: Можно предположить, что выручка этих двух концертов должна была составить от 5 до 7 и более миллиардов рублей. Предположительно, гонорар Канье Уэста – это 1,5 миллиарда рублей. Очевидно, в оставшейся сумме, помимо заработка организаторов, есть и заработок самой «Газпром-арены». Это серьезные деньги, и чтобы пойти на такой шаг, должно было что-то случиться. Что могло случиться – это дальше область гадания. Формальная сторона вопроса – договор на сегодняшний день, насколько мы знаем, не подписан. согласен, хотя организатор говорит, что договор был отправлен им с официальной электронной почты и должен был быть подписан. Тем не менее, до подписания договора организаторы начали продажу билетов, и по той информации, которая на сегодняшний день есть, было продано билетов примерно на 3 миллиарда рублей. Найти альтернативную площадку в Петербурге такой вместимости, это около 80 тысяч человек, ее просто нет. Нет ничего сопоставимого. Если говорить про некую моральную, этическую сторону вопроса, это другая история. Я, как человек, родившийся и выросший в Ленинграде, определенным сомнением относился с самого начала к этой затее, потому что мои родственники жили здесь во время блокады, и для меня было как-то странно принимать в городе человека, прославлявшего того, кто хотел уничтожить этот город. В некоторых европейских странах концерты этого исполнителя были отменены, в том числе по причинам схожего характера.
2: Александр Горшков, главред интернет-газет «Фонтанка.ру». Примечательно, что в 2024 году по соцсетям и СМИ также начала распространяться информация о том, что Канье Уэст якобы даст концерт в Москве. Однако в итоге мероприятие не состоялось, хотя рэпер приезжал в Россию, но не шоу, а на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Как команда с россиянами и украинцем в составе одержала победу на главном турнире по «Дота 2»? Team Spirit – первая команда в истории, которой трижды удалось победить на The International. Сама организация была основана в Москве, но в 2022 году ее штаб-квартира была перенесена в столицу Сербии. Валерий Убодоев продолжит.
20: Первый свой International, главный турнир по компьютерной игре Dota 2, команда Team Spirit выиграла в 2021 году. Тогда в ее составе значились три россиянина, а также два украинца. За победу команда заработала рекордные 18 миллионов долларов. Тогда же среди болельщиков даже распространилась кричалка «Зверя нет сильнее дракона, Spirit – гордость региона». Под регионом здесь подразумевалась не Россия, не Украина, а постсоветские страны в целом. А дракон изображен на логотипе Team Spirit. Однако в 2022 году организация перенесла свою штаб-квартиру из Москвы в Сербию. Белград. Team Spirit тогда отметила, что у киберспорта никогда не было границ и привязки к точке на карте. И это действительно так. Хотя стоит выделить, что одним из важных факторов является язык, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
21: Спорт зачастую это штука интернациональная. То есть, что главное, например, в той же дисциплине Dota 2, где сейчас победили наши ребята из Team Spirit. Там самое главное это взаимодействие. Поэтому русские киберспортивные команды, русские опять же в кавычках, потому что сейчас Team Spirit базируется в Белграде, но это не мешает там разговаривать по-русски. До этого там были еще, например, казахи, до этого были киргизы, белорусы несколько раз тоже были в разных составах этой команды. Точно так же, как многие западноевропейские команды, они зачастую говорят на английском языке, хотя состоят и из французов, бельгийцев, немцев, итальянцев, испанцев и всех остальных.
20: После февраля 2022 года украинцы Илья Мулерчук, выступающий под никнеймом Ятора, и Ярослав Колпаков, Мира, столкнулись с травлей в соцсетях со стороны своих соотечественников за то, что они продолжают играть с россиянами в одной команде с российскими корнями. Травля усилилась после второй победы Team Spirit на International в 2023 году. В августе того года Федерация киберспорта Украины даже внесла украинских игроков Ятра и Мира в свой черный список. Им запретили участвовать в украинских турнирах, проводимых этой организацией. Но одно из ключевых отличий киберспорта от традиционного заключается в том, что федерации, по сути, не имеют практически никакого влияния на крупные турниры и киберспортивные организации. В киберспорте основное влияние за клубами и инвесторами, а происхождение зачастую вторично. Поэтому Ятра и Мира продолжили выступать за Team Spirit, а россияне продолжают выступать за другие команды, что в Dota, что в Counter-Strike, что в других дисциплинах, не боясь каких-либо санкций. Продолжает эксперт в сфере игровой индустрии и киберспорта Михаил Пименов.
22: Здесь основная единица конкуренции – это не национальная сборная, а организация или клуб. При этом национальные сборные в киберспорте существуют. Проводятся, например, и национальные и региональные соревнования, но это не основной способ организации профессиональной сцены. Главные турниры проходят между клубами и организациями, а игроки, в свою очередь, переходят между командами примерно так же, как и профессиональные спортсмены в традиционном клубном спорте. В этом смысле киберспорт изначально гораздо более глобализирован. Игрока выбирают прежде всего за его индивидуальный уровень, игровую специализацию и способность встроиться в конкретную команду.
20: Украинец Мира, в конце концов, все же покинул Team Spirit, но по личным причинам. Он объяснил уход выгоранием. Так что на третьем победном для Spirit of International в составе команды остался только один украинец – Илья Мулерчук. Примечательно, что турнир по Dota 2 для Team Spirit стал не единственным триумфом. В тот же день состав организации по шутеру Counter-Strike одержал победу на eSports World Cup 2026. В составе этой команды три россиянина, один белорус и один украинец. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Business FM.
4: Реклама. Компании возвращают сотрудников с удаленки и предъявляют к офисным проектам новые требования. А какие? Столичные офисы, расположенные за пределами исторического центра, востребованы не меньше центровых. А почему? Бизнес все чаще отдает предпочтение не аренде офисных площадей, а их покупке. А где? Расклад сил на офисном рынке Москвы Валерия Мозганова обсуждает с директором по коммерческой недвижимости Level Group Александрой Захаровой. В четверг после 17 на Business FM. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Американец Мэтт Райф впервые попробовал себя в роли стендап-комика в 15 лет на школьном конкурсе талантов. Получив признание у однокашников, Мэтт стал выступать в клубах. Но настоящий успех пришел к нему в 2021-м, когда Райф начал выкладывать короткие ролики с выдержками из своих юмористических номеров в популярных соцсетях. Изначально Мэтт задумывал это как рекламу своих выступлений. Но его едкие видео об отношениях, работе и гендерных проблемах оказались популярны сами по себе и стали стремительно набирать просмотры. Сегодня основная аудитория комика в интернете. У Райфа 45 миллионов подписчиков и личное состояние порядка 50 миллионов долларов. Зарабатывает он на рекламе, живых выступлениях, съемках в кино и на телевидении и на инвестициях в стартапы.
5: Блогеры на Business FM. Знай меру.
4: Балл. От французского «шар» – условная безразмерная единица для приблизительной оценки интенсивности явления. В баллах измеряют учебные и спортивные результаты, а также силу ветра или интенсивность таких природных явлений, как землетрясение. Позволяет очень примерно оценивать субъективные ощущения, например, вкус пищи и напитков, боль или эмоциональное состояние.
5: «Знай меру» на Business FM.
4: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
23: Отчеты и планы.
6: Выручка сети Винлаб входит в Новобюв Групп. В первом полугодии ПМСФО составила 51 миллиард рублей, что на 7% больше, чем годом ранее, сообщила компания. Чистая прибыль Винлаб составила 790 миллионов рублей против почти 1,5 миллиарда рублей год назад. Xiaomi представила новую версию собственного процессора X-Ring, пишет Reuters. X-Ring 03 выполнен в формате системы на кристалле, объединяющей вычислительные, графические и другие функции. По данным источников агентства, новые чипы будет выпускать тайваньская TSMC с использованием техпроцессора 3 нанометра. Ожидается, что X-Ring 03 будет интегрирован в новый флагманский складной смартфон Xiaomi. Французская Total Energy продолжает перевозить нефть танкерами через Армузский пролив, заявил главный исполнительный директор компании Патрик Пуане. «Вероятно, сейчас мы крупнейший трейдер нефти из Ирака и Катара», цитирует Пуане агентство Reuters. «Могу сказать, что сейчас нефть перемещается через Армузский пролив очень тихо и непублично». По словам Пуане, его компания покупает нефть у ближневосточных стран со значительной скидкой к текущим котировкам Brent, примерно по 50-60 долларов за баррель, поскольку производители отчаянно пытаются вывести свою нефть на рынок. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: .47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Новые нормы по машиноместам меняют экономику столичных новостроек. Застройщики и эксперты предупреждают, себестоимость строительства вырастет примерно на 20%, пишут «Ведомости». С 5 августа девелоперы обязаны при проектировании закладывать в жилые комплексы больше машиномест, не менее 0,8 места на лоту площадью до 70 квадратов и 1,2 на квартиры от 70 до 100 квадратов. Это серьезный пересмотр того, что было раньше. Норматив вырос примерно вдвое, говорят эксперты. Главная перемена, скорее всего, коснется продуктовой линейки. Застройщики начнут делать больше квартир площадью до 70 квадратных метров. А себестоимость строительства вырастет, рассуждает основатель БЭС «Новостроя» аналитической платформы «Бейнмэппро» Ирина Доброхотова.
7: Затраты могут вырасти от 18 до 20%. Это оценивают у нас все девелоперы. Фундаментально происходит пересмотр всех объектов новых, которые выходят сейчас на проектирование. Естественно, застройщики будут искать, как выйти из положения. Они будут увеличивать и подземную часть домов, где это позволяет, и использовать плоскостные парковки, которые, в принципе, будут входить в условия проектирования. Делать можно 3-5 этажей рядом многоуровневой парковки, но на самом деле здесь будут они съедать коммерчески полезную площадь участка, и это тоже невыгодно, все нужно будет считать. Больше всего, мне кажется, еще будет продуктовая линейка пересматриваться. Застройщики будут нарезать больше квартир до 70 квадратных метров. Трешки будут, евро-трешки превратятся. Если можно сделать 85, теперь будут 70, чтобы норма попадала 0,8 машиномест, а не 1,2.
2: Ирина Доброхотова, основатель БС «Новостроя». В элитном сегменте застройщики и так закладывали минимум 1-2 машиноместа на квартиру. А вот в более бюджетных проектах на студии и однокомнатные квартиры машиноместа часто не предусматривали, говорит директор по девелопменту Galaxy Group Григорий Длугий.
8: Скорее всего, затронет сейчас самый массовый сегмент, который строится в Москве, это бизнес. И здесь, конечно, в зависимости от площади квартир, девелоперы на более мелкие квартиры не закладывают на машиноместа, потому что и так средний чек довольно высокий. И люди, которые покупают там студию или однокомнатную квартиру, далеко не всегда берут машиноместо, просто потому что дорого. Поэтому, если нужно будет закладывать этот коэффициент 0,8 на лоты до 70 метров и 1,2 на лоты от 70 до 100, то, естественно, количество подземных мест, которые эти проекты будут обязаны обеспечить, оно вырастет. Понятно, что подземная застройка самая дорогая, и цены на машины места уже в центре города и 4, и 5, я не говорю про внутри Садового кольца, где они могут быть и 8, и 10 миллионов, но 3, 4, 5 миллионов уже стоят машины места в каких-то востребованных проектах. Соответственно, я думаю, что выше за эти машины места просто брать не смогут, потому что это будет экономически несообразно. Соответственно, эта площадь добавленная, которая будет строиться застройщиком, а, как я сказал, подземная площадь самая дорогая, она будет уходить, наверное, в стоимость квадратного метра дополнительно.
2: Григорий Длуги, директор по девелопменту Galaxy Group. Также возможное стимулирующее предложение, считает Ирина Доброхотова, например, скидки при покупке квартиры с машиноместом, чтобы повысить заполняемость парковок.
9: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
23: Падение начал российский рынок акций текущую неделю. За основную торговую сессию 3% потерял индекс Московской биржи. Закрытие 2071 пункт. Вечером немножко получше. Ну, видимо, либо закрываются короткие позиции, либо кто-то покупает изрядно подешевевшие бумаги. Конечно, массовой покупкой это не назовешь, но, тем не менее, потери сократились практически до 2%. Понятно, что в лидерах падения выступили акции «Озон», упали на 21% примерно по итогам основной торговой сессии. Вечером похожая ситуация, сохраняется те же 20-21% падения. Все это на фоне всех событий понедельника и выходных, когда несколько объектов, принадлежащих компании, подверглись атаке. И в моменте даже на открытии бумаги «Озон» падали на 29%. Потом биржа провела дискретный аукцион. И вот после этого некая стабилизация в бумагах достигнута была. Но, как мы видим, стабилизация гораздо-гораздо ниже уровней закрытия пятницы. Ну, помимо «Озон» падали, конечно, все наиболее ликвидные бумаги. Единственная акция, которая не упала, это привилегированные бумаги Сургутнефтегаза. Против рынка они выросли и вечером растут примерно на 1.5%. Видимо, такая тихая некая гавань появилась. Да и не то, что появилась, она и была, но вот рынок расценивает как тихую гавань Преф и Сургутнефтегаза. В текущей ситуации, а так упали все секторы, да и практически все наиболее ликвидные бумаги. Рубль тоже подвергся падениям. Китайская валюта выросла на 16 копеек. По итогам понедельника закрытие юаня 12 рублей 49 копеек. Ну и доллар США тоже вырос довольно заметно. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, то доллар перешагнул отметку в 84 рубля. Хотя не будем забывать, что на прошлой неделе достигал доллара 86, а потом скорректировался. Так что приближение единого дня уплаты налогов для рубля пока не оборачивается каким-то движением обратно. Пока рубль продолжает падать. Цены на нефть скорректировались. Ну, в принципе, здесь можно говорить действительно о коррекции, учитывая, что нефть росла две недели подряд. Причем, если брать прошлую неделю, цены на нефть, как Brent, так и западно-техасская нефть, повысились примерно на 5%. Но, тем не менее, рынок, конечно, ждал новостей от американского Минфина относительно новых санкций, относительно экономического давления на Иран. И Скотт Бессент, министр финансов США, все рассказал. Штаты будут готовы применять новые антииранские санкции в отношении любых третьих стран, которые будут помогать Ирану. Ну, даже речь идет о том, что лишить эти страны доступа к доллару. Видимо, рынок в это пока особо не верит. Сложно представить, как можно Китай вывести, допустим, сейчас из долларовой системы, даже вместе с американскими государственными облигациями, которые держит эта страна на своем балансе. Но помимо этого, Бессон сказал, что администрация вводит санкции против более чем 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру. Ну и будут они против Ирана, в общем-то, вот эти санкции вводить. Все это будет набирать силу до тех пор, пока власть в Иране не останется полной изоляции. Громко, как говорится, сказано, но пока рынок, в принципе, не особо верит в реализацию, видимо, всех этих санкций, учитывая, что примерно $92 баррель смеси Brent был до заявления Бессента и где-то там остался, во всяком случае, на вечер понедельника.
3: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Первым рестораном в привычном понимании этого слова стал парижский Grand Auvergne de Londres. Его открыл в 80-х годах 18-го столетия Антуан Бовилье, повар одного из французских аристократов. Своим клиентам Антуан предлагал еду и обслуживание, как в Версале. В просторном помещении под хрустальными люстрами стояли столы, накрытые скатертями из дорогого тонкого полотна. Посетителям предлагали меню, а в нем изысканное блюдо и вина из собственных обширных погребов. Заказы принимали и разносили элегантные, безупречно вышколенные официанты. Grand Taverne de Londres стал излюбленным местом встреч политиков, состоятельных людей искусства и аристократии. Больше 10 лет это был единственный ресторан такого класса. К началу 19 века их открылось в Париже более 500. Рестораны. Начало. На бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: За год на первичном рынке Москвы дисбаланс между количеством покупательских запросов на квартиры с отделкой и их числом в экспозиции удвоился. Вырос с 20 до 40%, подсчитали в компании «Инкомнедвижимость». Разрыв увеличивается за счет дефицита. В масс-маркете, например, около 80% покупателей ориентированы на варианты с частичной или полной отделкой. Приобретение жилья в бетоне предполагает дополнительные финансовые и временные траты. Поэтому готовые лоты вымываются, а новых на рынок выходит все меньше. Количество предложений с отделкой в некоторых проектах за год сократилось на четверть. Девелоперы стараются оптимизировать себестоимость строительства и удешевить сами объекты, ведь в массовом сегменте отделка добавляет около 10-15% к цене квадратного метра, поясняют в компании. И на первичном рынке Подмосковья, по оценкам аналитиков ГК ФСК, основа сегодняшнего предложения – квартиры без отделки. Их доля достигла 65 с хвостиком процентов против 51 с хвостиком год назад. При этом квартир с чистовой отделкой за тот же год стало меньше почти на 30%, а лотов с предчистовой отделкой на 46 с небольшим процентов. И как гласит статистика ЦИАНа, во многих крупных российских городах меняется структура сделок по виду отделочных работ. Девелоперы все реже предлагают варианты с чистовой отделкой. Если взять 40 крупнейших городов страны, то в целом доля сделок с полностью готовыми квартирами в 2026 году составляет 18% против 19% годом ранее и 32% 5 лет назад. При этом активно растет доля квартир с черновой отделкой с 4% 5 лет назад до 13% в 2026 году. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
9: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: 20:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Сотрудники Росгвардии обнаружили и обезвредили еще 15 взрывных устройств на месте гибели мужчины в Брянской области. Территория оцеплена, разминирование будет продолжено в светлое время суток. Об этом сообщил время в Рио губернатора региона Егор Ковальчук. Частные собственники предприятия относятся к их защите от террористических атак с разной степенью ответственности. Для некоторых это не является приоритетом, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, отметив, что в таких случаях будет точечно применяться указ президента России о введении временного управления. Речь при этом не идет о национализации или изменении формы собственности. Указ подразумевает вхождение государства в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности, подчеркнул Мантуров. Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил на пресс-конференции журналистам, что Соединенные Штаты ожидают, что странам и организациям, которые продолжат вести экономические операции с Ираном, придется выйти из долларовой системы. У российских банков есть полгода для внедрения единого QR-кода, говорится в сообщении Центробанка. Регулятор не будет принимать меры относительно кредитных организаций, которые не смогли перейти на универсальный платежный QR-код до 1 марта 2027 года. Такое решение было принято в связи с необходимостью дать время для подготовки к использованию универсального платежного кода. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Концерты Kanye West в Петербурге могут не состояться. Газпром Арена, где в октябре были запланированы выступления американского рэпера, заявила, что не подписывала никаких договоров об аренде. Организатор агентства Sagens уверяет, что такой договор планировали подписать до 27 августа, и пока концерт Kanye West не отменен. Так что происходит? Правительство сможет вводить временное управление на критических объектах, если их собственники не обеспечили должную защиту от атак БПЛА. Указ подписал президент Путин. В правительстве подчеркивают, что это не национализация, и механизм не будет массовым, но у бизнеса много вопросов. Британия предоставит Украине секретные данные о производстве дальнобойных ракет типа «Скальп». Это французская версия британской ракеты «Шторм Шэдоу». У них во многом общеэлементная база. Заявлено, что это позволит Украине наладить производство этих ракет на своей территории. Но что это фактически значит? Подробности на Business FM. Концерты американского рэпера Канье Уэста в Петербурге могут не состояться. «Газпром-арена», где были запланированы выступления, заявила, что не подписывала никаких договоров по аренде стадиона. При этом в телеграм-канале площадки до сих пор размещен пост с анонсом концертов и розыгрышем билетов. Однако с сайта «Газпром-арена» анонс был удален. Организатор агентства «С. Эдженси» в свою очередь утверждает, что договор стороны планировали подписать до 27 августа. А там отметили, что на данный момент концерт Канье Уэста не отменен. А заявление «Газпром-арена» организатор узнал от журналистов. При этом, как сообщают телеграм-каналы, вернуть купленные билеты сейчас невозможно. По данным Фонтанки, билеты продавались без согласования с властями. В частности, в Петербурге до сих пор сохраняется антиковидное ограничение, согласно которому получать разрешение на массовые мероприятия сначала нужно по регламенту в инстанциях и с заключенным договором аренды, и только потом начинать рекламную кампанию и продажу билетов. А источники издания сообщили, что выступления все же отменены, причем, цитата, по звонку сверху. Ранее предполагалось, что концерты Канье Уэста пройдут 10 и 11 октября, продолжает главный редактор интернет-газет «Фонтанка.ру» Александр Гашков.
19: Можно предположить, что выручка этих двух концертов должна была составить от 5 до 7 и более миллиардов рублей. Предположительно, гонорар Канье Уэста – это 1,5 миллиарда рублей. Очевидно, в оставшейся сумме, помимо заработка организаторов, есть и заработок самой «Газпром-арены». Это серьезные деньги, и чтобы пойти на такой шаг, должно было что-то случиться. Что могло случиться – это дальше область гадания. Формальная сторона вопроса – договор на сегодняшний день, насколько мы знаем, не подписан. Хотя организатор говорит, что договор был отправлен им с официальной электронной почты и должен был быть подписан. Тем не менее, до подписания договора организаторы начали продажу билетов, и по той информации, которая на сегодняшний день есть, было продано билетов примерно на 3 миллиарда рублей. Найти альтернативную площадку в Петербурге такой вместимости, это около 80 тысяч человек, ее просто нет. Нет ничего сопоставимого. Если говорить про некую моральную и этическую сторону вопроса, это другая история. Я, как человек, родившийся и выросший в Ленинграде, определенным сомнением относился с самого начала к этой затее, потому что мои родственники жили здесь во время блокады, и для меня было как-то странно принимать в городе человека, прославлявшего того, кто хотел уничтожить этот город. В некоторых европейских странах концерты этого исполнителя были отменены, в том числе по причинам схожего характера.
2: Александр Горшков, главред интернет-газет «Фонтанка.ру». Примечательно, что в 2024 году по соцсетям и СМИ также начала распространяться информация о том, что Канье Уэст якобы даст концерт в Москве, однако в итоге мероприятие не состоялось. Не защитил, на время отдал государству. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство сможет вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, если их собственники не обеспечили должную защиту этих объектов от атак БПЛА. У бизнеса масса вопросов. Иван Медведев подробнее.
15: Согласно указу, под временное управление может попасть весь объект или его часть, а также ценные бумаги и имущественные права собственника. К объектам критической инфраструктуры указ относит активы топливно-энергетического комплекса и энергетики, промышленные объекты, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры и другие объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности и жизнедеятельности населения. Из указа следует, что ответственность наступает, если собственник нарушит требования по обеспечению безопасности таких объектов. Сами требования предусмотрены нормативными правовыми актами и решениями уполномоченных органов. Другими словами, собственники в курсе, как они должны защищать свои объекты, говорит партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
16: С 2024 года есть ряд постановлений и отраслевых рекомендаций по организации защиты критической инфраструктуры для топливно-энергетического комплекса, для транспорта, для мест пребывания людей. С каждым занимается свое ведомство. ФСБ, Минстрой, Ростехнадзор должны предприниматься определенные меры. Устройство обнаружения, пассивная защита, антидроновые сетки, которые где-то даже видно, на подстанциях они висят, на каких-то складах они уже висят.
15: По словам эксперта, в случае атаки на такой объект на место выезжает комиссия и начинает выяснять, условно, той ли толщины была сетка. Потому что это может быть веревочная сетка, может быть сетка рабица, а может быть чуть ли не саркофаг из строительных лесов, какими сегодня защищены некоторые объекты нефтяной инфраструктуры в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта же комиссия будет определять, на должном ли расстоянии защитные сооружения были установлены, работали ли системы оповещения и так далее. Однако, по словам партнера адвокатского бюро КИАП Антона Самохвалова, формулировки указа пока выглядят очень расплывчато.
17: Какие именно нарушения, каких именно подзаконных актов, кто должен проверять, в какой процедуре он должен это проверять, достаточно протокола или это должно быть оформлено решением, и это решение должно вступить в законную силу, должно ли это быть просто, например, акт, которым установлено нарушение, а решение это может быть уже о привлечении к ответственности. Все это требует дальнейших разъяснений или, возможно, оно уже в правоприменительной практике появится.
15: Генеральный директор фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов уверен, что этот указ не будет применяться массово.
18: Если вводить внешнее управление, допустим, на каком-то НПЗ, это означает, что государство должно взять точно на себя ответственность за этот завод с точки зрения дроновой защиты. Ну, ведь в этом же смысл. Но готово ли государство брать на себя эту ответственность? Вот это вопрос остается открытым. Поэтому мне кажется, что главный смысл этого документа заключается в том, что государство подводит черту под этим спором, который, ну, все-таки шел относительно негласно, что все-таки, извините, господа бизнесмены, но защита от дронов – это прежде всего зона вашей ответственности. И вы должны об этом думать, потому что понятен основной аргумент государства. СВО продолжается, и все объекты защитить системами ПВО не получается. Поэтому у государства просто не хватает рук. Противовоздушной обороны на всех не напасешься.
15: При этом важно отметить, что указ регулирует не только действия, совершенные собственниками до атаки. Под временное управление также могут уйти объекты критической инфраструктуры, уже пострадавшие от ударов, если собственник не восстановил или не вовремя восстановил функционирование этих объектов. Иван Медведев, Марина Ремаева, Бизнес FM.
2: Временное управление критической инфраструктурой не означает национализации или изменения формы собственности. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он также подчеркнул, что механизм не рассчитан на массовое применение. Решения будут приниматься точно и на высшем уровне. На этом же уровне они будут отменяться. А Британия предоставит Украине секретные данные о производстве дальнобойных ракет. Речь идет о ракетах большой дальности «Скальп». Это французская версия британской ракеты «Шторм Shadow». Ранее Украина уже наносила удары этими ракетами по России, но они были импортными. Теперь, как заявили в офисе британского премьера Бёрнема, Лондон планирует предоставить Киеву секретные данные о британских комплектующих, чтобы Украина могла наладить производство этих ракет на своей территории. Комментирует

0: Идет, я имею в виду, развитие своей ракетной промышленности на Украине идет и так, и вот эти действия Киева, если они вообще есть на самом деле, большого эффекта не возымеют. Через несколько лет, возможно, мы услышим, что эффект проявился. Но дело в том, что даже сам производитель этих ракет, когда ему понадобилось воспроизвести эти ракеты в 25-м году, им понадобился целый год, чтобы оживить то производство, которое у них уже действовало, я имею в виду, в Британии. Поэтому для Украины это займет много времени, во-первых. Во-вторых, у Украины есть своя ракетная программа. Может быть, они что-то синтегрируют и возьмут из британских технологий, скажем, систему наведения, навигации и так далее.
1: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле крайне негативно восприняли заявление Лондона по передаче Киеву данных о компонентах для дальнобойных ракет. Он отметил, что вооруженные силы России выясняют места производства таких ракет, другого военного оборудования, принимают меры для их уничтожения. Россияне показали впечатляющие результаты на международных соревнованиях после нескольких лет отстранения. Российские спортсмены выиграли общий медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике с учетом взрослых и юниорских соревнований. Всего 28 медалей, из них 10 золотых. Соревнования завершились в столице Хорватии, Загребе. А на чемпионате Европы по водным видам спорта во Франции россияне забрали 32 медали, из них 10 золотых. В общем зачете россияне стали третьими, выше только Британии и Италии. Российские спортсмены были допущены до этих международных соревнований, но в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна. Об успехах россиян мы поговорили с спортивным комментатором телеканала Матч ТВ, чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр по легкой атлетике Ольгой Богословской.
2: Выступать под нейтральным флагом или под флагом страны или в каком-то ином качестве, это все-таки дело политиков или хотя бы спортивных политиков. А дело самих спортсменов тренироваться и выступать. Да, результаты не падают, и все-таки это потому, что хорошая работа была загодя, да, сделана от каждой федерации, велась своя работа и на международном уровне, и было понятно, как и куда двигаться. Не просто не упущенное поколение, есть хорошие традиции, есть хорошие школы, есть хорошие тренерские методики, а потому мы так здорово и выступаем. А те молодые спортсмены, которые просто тренировались и смотрели на взрослых, они сначала выступали на внутрироссийском уровне, и они были самодостаточные в этом выступлении. И потом очень быстренько, так сказать, подоспели международные соревнования, и они не потеряли ни на каком этапе пути. Вот это поколение, то поколение, которое пойдет за ними, это совершенно не упущенное поколение, они будут показывать результаты. А жалко тех, пик формы которых пришелся как раз на период отстранения. И, естественно, надо отдать должное спортсменам, что они не идут на поводу у каких-то там досужих мнений о том, что все, спорт убит в России, а просто делают свое дело, делают его хорошо и постоянно наращивают свои кондиции. Конечно, здорово. Отдаем им должное, безусловно. И это тоже очень здорово, что на юниорских соревнованиях или там на молодежных соревнованиях спортсмены в мировом топе, а это значит тоже есть платформа, с чего расти.
1: Ольга Богословская, ведущая телеканала Матч ТВ. Тем временем ФИДЕ, Международная шахматная федерация, приняла решение не допускать российских шахматистов до участия во Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в Узбекистане в сентябре. Напомню, что россиянин Аркадий Дворкович сложил свои полномочия главы Международной шахматной федерации в конце июля после введения против него европейских санкций.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У
4: микрофона Сердар Улекулиев. Власти Ставропольского края из-за низких цен на зерно обратятся в правительство России с просьбой о проведении государственных зерновых интервенций, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. По его мнению, проведение госзакупок

0: поставок зерна поможет оздоровить рынок и сохранить устойчивость сельхозпредприятия. В городе Дзержинске Нижегородской области запустили первый корпус производства твердосплавного металлорежущего инструмента полного цикла и технологической оснастки завода «Аксис», передает ТАСС. Предприятие будет выпускать твердосплавные стержни, многогранные пластины, фрезы, сверла, развертки и вставки из российских материалов. Общий объем инвестиций составляет более 3,5 миллиардов рублей. Планируется создание более 400 рабочих мест. Российские банки в июле увеличили чистую прибыль на 18% по сравнению с предыдущим месяцем до 443 миллиардов рублей, говорится в обзоре Центробанка о динамике развития банковского сектора. Доходность на капитал в годовом выражении выросла до 23,6% с около 20%. Основная прибыль банков составила 442 миллиарда рублей, показав рост на 28% на фоне сокращения расходов на резервы по проблемным активам до 168 миллиардов рублей с 282 миллиардов в июне. Соединенные Штаты подпишут с британской компанией Core Power соглашение о совместной работе над строительством флота атомных торговых судов, пишет Financial Times со ссылкой на главу американской морской администрации Стивена Кармела. Отмечается, что американское бюро судоходства еще в июне одобрило проект судна с ядерным двигателем, представленный Массачусетским технологическим институтом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 17 осадки сегодня. Но, возможно, небольшие на юге Москвы. Серьезных не ожидается. Ночью плюс 12, завтра днем до плюс 17 градусов. Облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Похожая погода и в среду. «21.17 в Москве», вы слушаете «Бизнес FM». От 30 букетов до 1, как меняется спрос на цветы к 1 сентября. Какие цветы в тренде, сколько готовы тратить родители, что об этом думают сами учителя, подробнее Наталья Шашина.
3: В этом году, по оценкам флористов, средняя стоимость букета составит примерно 3250 рублей. 5 гладиолусов или георгинов обойдутся приблизительно в 2700, сообщил цветочный маркетплейс FlowWow. Примерно в такую сумму планирует уложиться и москвичка, мама первоклассника Александра.
4: Я очень спокойно отношусь к 1 сентября и 1 классу, поэтому, скорее всего, мы просто купим в цветочном магазине обычный букет. Это не будут там розы, это не будет дизайнерский букет. Обычно букет там в пределах 3-3,5 тысяч рублей. Для меня, наверное, это традиция, когда все шли в первый класс. В мое время еще дарили букеты, которые собирали на даче. Какой-то вот прям обязаловки, что это должен быть огромный, дорогущий, масштабный букет. Такого у меня нет.
3: Жительница Калуги, мама пятиклассника Ксения, будет подбирать недорогой вариант до 1500.
5: В том году не покупали, потому что договаривались не брать цветы на 1 сентября. У нашей классной была аллергия на цветы и брали всегда сухоцветы от всего коллектива. В этом году будем брать, потому что идем в 5-й класс. Учительница новая, возьмем, но стараемся брать бюджетно. Что-нибудь не больше 1000, наверное, 1500, это точно.
3: В тренде классика. Гладиолусы, георгины, подсолнухи, так называемые бабушкины цветы, говорит преподаватель школы флористики «Красиво» Георгий Сухаржевский. Основные объемы гладиолусов и георгинов производят на юге России и в центральной части страны, в том числе Подмосковье. Цены по сравнению с прошлым годом выросли примерно на 10%, говорит Сухаржевский.
6: Есть экономическая ситуация, есть заградительные всякие вещи, связанные с санкциями, и поэтому, да, цветок дорожает, мы это остановить не можем. Но если говорить о том, что мы смещаемся все-таки на покупку цветов именно в осенний период на нашего российского производителя, то цена, если растет, то не так, наверное, высоко.
3: Нельзя сказать, чтобы клиенты переключились на более дешевые цветы, говорит говорит управляющая салона «Цветы и джаз» Евгения.
4: Насчет дешевого нет, кстати, такой тенденции нет. И если от класса, например, дарят, то сумма, которую сейчас на цветы планируют, осталась та же самая практически. Если вместо цветов у нас есть такая акция, когда каждый ребеночек по цветочку по одному дарит преподавателю, и он там собирает из них уже букет. К нам вот стали обращаться люди, у которых проводится эта акция, и мы продаем монобукет, можно так сказать. Поддерживаем таким образом тоже.
3: Как указано на сайте акции «Дети вместо цветов», в ней зарегистрировалось уже 83 тысячи участников из 413 городов. Учителю дарит один букет вместо десятков. Сэкономленное идет на благотворительность. Сама традиция цветов на 1 сентября трансформируется. В первом классе букет считается чем-то обязательным, а дальше родители начинают искать альтернативы, говорит учитель начальных классов Валентина.
7: Первый класс – это обязательно, конечно, все, потому что и у родителей даже, мне кажется, вот стереотип, как это так, мой ребенок пойдет без букета. Ну, то есть фотография должна быть по стандарту. Ребенок, ранец, рюкзак. Соответственно, чуть позже становится все меньше и меньше. Ну, а в современном мире букеты трансформировались во что-то съедобное, может быть, или что-то нужное, типа там букет из карандашей, линеек.
8: 30 детей, 30 букетов. Как вы это несете домой?
7: Я мало когда все это несу домой. Если вдруг кто-то просит, как бы, принеси букетик там, чтобы украсить квартиру, там, подоконник, я могу принести 2-3. А все остальные я либо раздаю коллегам, либо они остаются в ведерке, даже не в вазе, а в ведерке, достаивать свой век недолгий в кабинете.
3: И, как говорят некоторые учителя, роскошный букет на 1 сентября – это скорее для семейного фотоальбома, чем для педагога. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Арина Машагина, «Бизнес-ФМ».
2: Российские клиники стали активнее внедрять ИИ, пишут «Известия». Алгоритм уже расшифровывает приемы, заполняет документ, проверяет истории болезни, участвует в диагностике. В целом, по данным агентства «Релевант», спрос российского бизнеса на внедрение уже в 2025 году вырос на 135%. Что стоит за таким ростом и какую роль ИИ уже может играть в работе врача, объясняет гендиректор АЯ-эксперт профессор МНИПУ Роман Душкин.
9: Конечно, и низкая база, и массовое распространение апробации технологий искусственного интеллекта в различных задачах. Даже несмотря на то, что медицина – это область доверия, в нее входят технологии объяснимого искусственного интеллекта, доверенного искусственного интеллекта, то есть технологии, которые в целом могут помогать врачам принимать те или иные врачебные решения. Именно в медицине технологии искусственного интеллекта позволяют создавать так называемые системы поддержки принятия врачебных решений – СППВР. Сейчас все это развивается семимильными шагами, потому что новые методы появились, большие языковые, большие фундаментальные модели. Система поддержки принятия врачебных решений переводится на новые рельсы. Главный плюс внедрения искусственного интеллекта в медицине – это сокращение времени принятия решений, повышение качества точности. Минусы внедрения нивелируются нормативкой. Невозможно поставить большую языковую модель в кабинет врача и сказать: пользуйся ею, она тебе все подскажет. Спокойно никакие отдавать нельзя, исключительно через доверенные модели все действует. Всегда врач остается конечной точкой принятия решений. На нем лежит ответственность.
2: Роман Душкин, гендиректор АЯ-эксперт. Рост спроса на АИ-модели в медицинских клиниках продолжается и в этом году, говорит гендиректор института АЭРИ, декан факультета ИИ МГУ Иван Селедец.
10: Рост только продолжается, поэтому в России, конечно, развитие искусственного интеллекта идет очень быстрыми темпами, несмотря на то, что есть целый ряд ограничений, которые вводятся в том числе и западными производителями сервисов искусственного интеллекта. У нас развиваются свои, обучаются большие языковые модели, такие как GigaChat. И кроме, конечно, больших языковых моделей, огромную роль играет обвязка или пряжка, если делать буквальный перевод, построение агентов на базе больших языковых моделей с фокусом именно на практическое внедрение и на точность, качество, скорость работы. И здесь, конечно, мы достаточно продвинутая страна и в медицине, и в финансах, во многих, на самом деле, отраслях. Но если говорить про медицину конкретно, то у нас в том числе внедрена достаточно строгая нормативно-правовая база, есть регистрационное удостоверение для сервисов на основе искусственного интеллекта, если они внедряются в клиниках. Клиника не может просто взять и внедрить произвольную нейросеть, которая не получила регистрационное удостоверение, будет нарушением. Поэтому тут тоже, на самом деле, в таких чувствительных областях, как медицина и финансы, это все достаточно плотно контролируется.
2: Иван Оселедец, гендиректор института АЭРИ. Однако на практике большинство врачей пока используют ее куда скромнее, в основном как помощника для рутинной работы с документами, продолжает московский врач-терапевт и кардиолог, медблогер доктор Фил Филипп Кузьменко.
11: Если мы говорим про государственную медицину, я не встречал, чтобы на работе у кого-то были установлены какие-то нейросети, одобренные руководством. Только если сами врачи пользуются нейросетями, например, для упрощения заполнения документации, каких-нибудь эпикризов. Иногда гораздо проще скормить нейронки выписку пациента, чтобы она просто все скомпоновала и подробно написала эпикриз, чем в условиях тотального дефицита времени сидеть и разбираться самостоятельно. Но это скорее такое более навороченное. Редактор текстовой. Я бы не стал называть это прямо ИИ. Сколько это денег сэкономит? Наверное, нисколько. А сколько силы нервам врачей? Я думаю, порядочный. Мне, во всяком случае, помогает. Что касается использования ИИ для постановки диагнозов, коррекции лечения и прочего, это дела не столь отдаленного будущего, но на данный момент это, если где-то и применяется, то только экспериментально, под чутким руководством врачей. В здравом уме никто ИИшку не будет использовать для лечения. А где ИИ ошибается? Да постоянно он везде ошибается. В этом и проблема. Ты никогда не знаешь, ошибся ИИ или нет. Проще всего всегда думать, что он ошибается. За редким исключением, вот я, например, знаю, что написать пациенту, какую дозировку от препарата, но сомневаюсь. И я спрашиваю у ИИшки, и если он как бы говорит то, что у меня в голове, тогда я себя перепроверяю. А вот если я не знаю заранее, то доверять тому, что ИИшка тебе говорит, не нужно.
2: Филипп Кузьменко, московский врач-терапевт и кардиолог. По данным Росздравнадзора, в России зарегистрировано 59 отечественных медицинских решений СИИ. В Москве алгоритмы еще до приема анализируют жалобы и медкарту пациента, при необходимости заранее направляет его на исследование. В некоторых случаях диагностику это ускоряет втрое. Восьмая часть зарегистрированных медицинских систем автоматически передают Росздравнадзору данные о своей работе и результатах и используют уже и в медицинском маркетинге, в ортодонтии, нейросети по селфи заранее показывает пациенту его будущую улыбку и помогает пациенту решиться на лечение.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес-ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес-ФМ. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
12: 21:28 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Украинский дрон сдетонировал в Белгородской области. Ранены две женщины. Об этом сообщили в оперштабе региона. Военно-учетная специальность тех, кто управляет беспилотниками в ходе спецоперации, будет напрямую конвертироваться в гражданскую специальность. Об этом сообщил зампред Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с женским движением партии. По его словам, принято соответствующее решение правительства. «Это вот та самая жизнь после победы», — добавил Медведев. Американские власти намерены ввести новые пошлины на китайский экспорт, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на источники. США собираются ввести пошлины в 7,5% на китайские товары, обвиняя в наличии избыточных производственных мощностей, информирует агентство. Этот шаг поднимет пошлины, вводимые во второй президентский срок Трампа, примерно до 20%, уровня, который Пекин ранее назвал согласующимся с условиями торгового перемирия с США, поясняет Bloomberg. Власти Сингапура будут выплачивать гражданам по 55 тысяч долларов за рождение ребенка. Об этом сообщила газета Financial Times. Размер социальных выплат решили увеличить, чтобы повысить рождаемость. Премьер-министр страны Лоуренс Вонг также объявил о пересмотре системы детских пособий и отпуска по уходу за ребенком. Помимо этого, правительство планирует упростить покупку первой недвижимости для семей с детьми. В этом году в Сингапуре был зафиксирован рекордно низкий коэффициент рождаемости – 8,7 ребенка на одну женщину. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 21:30. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Новые атаки беспилотников на склады «Озон». Минувшей ночью их было сразу 4. Селлеры пытаются оценить убытки, некоторые надеются на страховку. Но партнерская программа от маркетплейса «Гарантии» не дает. В Кремле обещают помощь. Ранее звучали меры поддержки пострадавшим от атак БПЛА селлерам в Wildberries. Сами они оценили их сдержанно. Минэкономразвитие подготовило проект о порядке обратного выкупа активов иностранцев из недружественных стран. Правкомиссия сможет выдавать заключение для обращения в суд, чтобы лишить их такого права, пишет РБК. Таким образом, планируется защитить инвестиции новых российских собственников. И вакансии меньше, но запросы выше. Более половины компаний сократили общее количество вакансий за последний год, по данным КЕП. При этом сохраняется разрыв между зарплатными ожиданиями и готовностью бизнеса платить. Мы обсудили это с предпринимателями из разных отраслей. Новые удары ВСУ по складам «Озон» на юге страны. Селлеры ожидают подсчета убытков и надеется на страховку. Впрочем, размер ущерба пока неизвестен. Информация о складских остатках скрыта от продавцов, а партнерская страховка от маркетплейса не покрывает инциденты с падением беспилотников. Возмещение будут только в случае признания таких ЧП терактом или диверсии. Правительство, между тем, уже прорабатывает меры помощи площадкам и селлерам. Евгений Пеличук подробнее.
13: Удары в ночь на понедельник пришлись по 4 объектам «Озон» в районе Краснодара, Махачкалы, Адыгейска и Невинномыска. На краснодарском объекте и в Махачкале возникли пожары. Адыгейска и Невинномыска эвакуировали персонал. Точной информации о вместительности этих центров нет. Есть сведения от разных СМИ и примерные оценки. Логистический хаб в Краснодаре занимает площадь в 12-14 тысяч квадратных метров. В районе Махачкалы 125 тысяч, в Адыгейске 92 тысячи. Селлер Сергей, продающий бижутерию, пока не может оценить размер убытков.
14: У нас остатки тоже в «Озоне» есть и практически на всех крупных складах.
15: А понятен предварительно ущерб?
14: Честно говоря, предварительно ущерб непонятен. Это началось все в выходные, а после удара компании сразу скрывают эти остатки, и мы их, честно говоря, даже посмотреть не можем. Если, допустим, есть атака на какой-то склад, то все остатки по этому складу у нас написаны по нулям, и что конкретно там было, мы уже посмотреть не можем. Но вся надежда на страхование.
15: Правильно понимаю, что вы сейчас по ФБС работаете?
14: Мы работаем и по ФБО, и по ФБС, со всеми маркетплейсом, у нас обе системы используются, поэтому условно переход на ФБС для нас не является чем-то таким болезненным или тяжелым. У нас есть сумма страхования, она где-то порядка 5 миллионов рублей. То есть в разделе страхования у «Озона» можно прям посмотреть, какое количество товара на какую сумму застраховано. И исходя из этих цифр, у нас каждый день удерживается определенная плата за эту страховку. И, честно говоря, сейчас абсолютно вся надежда на страховку.
13: По оценке Data Insight, общая площадь складской сети Wildberries составляет около 5,5 миллионов квадратных метров. Выведено из строя около 20% логистических мощностей. У ВБ более 200 складов и сортировочных центров. Самые крупные центры в Каледино – 250 тысяч квадратных метров, в Электростале – 300, в Туле – 155. А у Озон, по данным самого маркетплейса, по итогам прошлого прошлого года объем складских помещений превысил 5 миллионов квадратных метров. В Ватутинках склад на 140 тысяч квадратных метров, в Петербурге на 80, в Зеленодольске на 76, а в Уфе на 60 тысяч квадратных метров. Другими словами, объемы складских помещений двух маркетплейсов сопоставимы. Однако отдельные склады у Озон меньше по размеру. Вдобавок у компании было несколько недель на подготовку к ударам, чем она и воспользовалась, распределив товары. Кроме того, Озон активно способствовал тому, чтобы селлеры переходили на формат ФБС – продажи со своего склада, чтобы разгрузить собственные логистические центры. Продолжает селлер, продавец товаров из категории красоты Дмитрий.
16: Слава богу, на Озоне у нас товара сейчас было мало. Готовились к честному знаку и распродавали усиленно все товарные запасы. И поэтому мы накопили сейчас на своем складе товарный запас, который планировали отвозить на Озон. Но теперь уже, конечно, не будем ничего отвозить. Будем сейчас работать по ФБС.
15: А раньше вы тоже так работали?
16: Нет, только по ФБО работали. Мы из Валберс только по ФБО раньше практически работали.
15: Селлеры также обсуждают страховку Озона?
16: Да, честно сказать, я понимаю, что страховые компании, они сейчас тоже будут понятия, которые прописаны в договорах страхования, трактовать, ну, очевидно, свою сторону. Озон, наверное, будет пытаться трактовать там свою сторону. Но разбираться совсем придется селлером, поэтому, вы знаете, тут сложно что-то надеяться. Надеемся только на себя.
13: В прошлую субботу был атакован логистический центр Озон в Самарской области. Он загорелся. 1500 сотрудников были эвакуированы. Были пострадавшие. Работа склада была остановлена на неопределенный срок. После атаки также была остановлена работа склада Озон в Оренбургской области. После этого продавцы на Озон обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса от Ингостраха в графе покрытия массовых повреждений есть строчка про падение БПЛА и их обломков, но только если случаи признаны терроризмом или диверсией. Такая классификация от Следственного комитета происходила в единичных случаях. Пока Минфин высказал готовность помочь бизнесу, пострадавшему от атак на склады Wildberries, а не Озон. Маркетплейс и селлеры получат отсрочку в 12 месяцев по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки. Важное уточнение – меры поддержки распространятся на юрлиц и ИП с ущербом свыше 5% годового дохода. В нашу редакцию селлеры уже написали письма, где отметили, что маркетплейс такие справки не выдает. А значит, вся помощь будет под вопросом, говорит гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
17: 12 месяцев отсрочки плюс год рассрочки – это фактически 2 года растяжки платежей. Для бизнеса с оборачиваемостью в 2-3 месяца это не мелочь, это несколько полных циклов. Но важно понимать, чего эта мера не делает и не может делать. Она не восстанавливает актив. Сгорел не доход, сгорел оборотный капитал. У многих заемный. Отсрочка дает время, а не деньги. Если запас уничтожен целиком, а закупка была на кредитной, продавцу нечем начать заново. А через год к нему придет и налог, и рассрочка. Про время доказывания 5% потерянных от годового объема пока вызывает вопросы, а как Marketplace, насколько точно будет предоставлять данные, не говоря уже о том, что порог считается от годового дохода, а потерян был складской запас. Это разные величины.
13: В понедельник после новых ударов по складам Озон пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в правительстве вместе с бизнесом прорабатывают варианты поддержки продавцов и на этом маркетплейсе. А в Минэкономразвитие добавили, что рассмотрят меры поддержки в случае обращения от площадки. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Как команда с россиянами и украинцем в составе одержала победу на главном турнире по Dota 2. Team Spirit – первая команда в истории, которой трижды удалось победить на The International. Сама организация была основана в Москве, но в 2022 году ее штаб-квартира была перенесена в столицу Сербии. Валерий Убадоев продолжит.
18: Первый свой International, главный турнир по компьютерной игре Dota 2, команда Team Spirit выиграла в 2021 году. Тогда в ее составе значились 3 россиянина, а также 2 украинца. За победу команда заработала рекордные 18 миллионов долларов. Тогда же среди болельщиков даже распространилась кричалка «Зверя нет сильнее дракона, Spirit – гордость региона». Под регионом здесь подразумевалась не Россия, не Украина, а постсоветские страны в целом. А дракон изображен на логотипе Team Spirit. Однако в 2022 году организация перенесла свою штаб-квартиру из Москвы в Сербию. Белград. Team Spirit тогда отметила, что у киберспорта никогда не было границ и привязки к точке на карте. И это действительно так. Хотя стоит выделить, что одним из важных факторов является язык, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
19: Спорт зачастую это штука интернациональная. То есть, что главное, например, в той же дисциплине Dota 2, где сейчас победили наши ребята из Team Spirit. Там самое главное это взаимодействие. Поэтому русские киберспортивные команды, русские опять же в кавычках, потому что сейчас Team Spirit базируется в Белграде, но это не мешает там разговаривать по-русски. До этого там были еще, например, казахи, до этого были киргизы, белорусы несколько раз тоже были в разных составах этой команды. Точно так же, как многие западноевропейские команды, они зачастую говорят на английском языке, хотя состоят и из французов, бельгийцев, немцев, итальянцев, испанцев и всех остальных.
18: После февраля 22 года украинцы Илья Мулерчук, выступающий под никнеймом Ятора, и Ярослав Колпаков, Мира, столкнулись с травлей в соцсетях со стороны своих соотечественников за то, что они продолжают играть с россиянами в одной команде с российскими корнями. Травля усилилась после второй победы Team Spirit на International в 23 году. В августе того года Федерация киберспорта Украины даже внесла украинских игроков Ятора и Мира в свой черный список. Им запретили участвовать в украинских турнирах, проводимых этой организацией. Но одно из ключевых отличий киберспорта от традиционного заключается в том, что федерации, по сути, не имеют практически никакого влияния на крупные турниры и киберспортивные организации. В киберспорте основное влияние за клубами и инвесторами, а происхождение зачастую вторично. Поэтому Ятора и Мира продолжили выступать за Team Spirit, а россияне продолжают выступать за другие команды, что в Dota, что в Counter-Strike, что в других дисциплинах, не боясь каких-либо санкций. Продолжает эксперт в сфере игровой индустрии и киберспорта Михаил Пименов.
20: Здесь основная единица конкуренции – это не национальная сборная, а организация или клуб. При этом национальные сборные в киберспорте существуют. Проводятся, например, и национальные и региональные соревнования, но это не основной способ организации профессиональной сцены. Главные турниры проходят между клубами и организациями, а игроки, в свою очередь, переходят между командами примерно так же, как и профессиональные спортсмены в традиционном клубном спорте. В этом смысле киберспорт изначально гораздо более глобализирован. Игрока выбирают прежде всего за его индивидуальный уровень, игровую специализацию и способность встроиться в конкретную команду.
18: Украинец Мира в конце концов все же покинул Team Spirit, но по личным причинам. Он объяснил уход выгоранием. Так что на третьем победном для Spirit of International в составе команды остался только один украинец – Илья Мулерчук. Примечательно, что турнир по Dota 2 для Team Spirit стал не единственным триумфом. В тот же день состав организации по шутеру Counter-Strike одержал победу на eSports World Cup 2026. В составе этой команды три россиянина, один белорус и один украинец. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Business FM.
2: Минэкономразвитие подготовило проект о порядке обратного выкупа активов иностранцами. Документ определяет, что правкомиссия будет выдавать заключение для обращения в суд, чтобы лишить иностранного инвестора права на обратный выкуп активов, пишет РБК. Например, к заявлению о выдаче такого заключения должны прилагаться такие документы, как сведения об иностранном инвесторе, приобретателе и объекте иностранных инвестиций, договор об отчуждении объекта иностранных инвестиций и другие. Как отметили в Минэкономразвитии, новый механизм обратного выкупа российских активов иностранными инвесторами позволит гарантировать защиту инвестиций российских компаний. Комментирует управляющий партнер Гольцблат Партнерс, профессор ВШИ Андрей Гольцблат.
21: Прежде всего, стоит отметить, что данный проект постановления правительства принят в развитие закона, который вступил в августе этого года, который позволяет запретить обратный выкуп иностранным инвесторам из дружественных стран, и которые нарушают законодательство Российской Федерации, либо критически выступают в отношении действий России на Украине. Таким образом, появилась процедура реализации норм этого закона. А по закону мы знаем, с таким заявлением может обратиться либо собственник такого предприятия, бизнеса, которое было передано, либо выкупленного иностранного инвестора, либо заинтересованный государственный орган. Они должны обращаться в правкомиссию, правкомиссия должна рассмотреть и, соответственно, дать заключение, прежде чем заинтересованное лицо может обратиться в суд за запретом о обратном выкупе иностранным инвесторам своего актива. А как мы знаем, большинство соглашений о продаже, выходе, либо передаче менеджменту как раз содержало соответствующую оговорку о возможности обратного выкупа. Поэтому сейчас данное постановление – это фактически процедура запрета такого обратного выкупа, что позволит сохранить российским владельцам бизнес, который они получили. Соответственно, в этом смысл этого проекта постановления.
22: Теперь как легче будет отказать иностранному инвестору?
21: Легче будет отказать с принятием закона. Теперь появилась процедура, хотя она, надо сказать, достаточно забюрократизированная, исходя из текста этого постановления. И это будет не так просто сделать, потому что надо будет пройти ряд инстанций, во-вторых, подать большое количество документов, не просто договор показать купли-продажи акций или долей, но и много других документов, подтверждающих статус иностранного инвестора, подтверждающих много вещей. Поэтому процедура, я считаю, достаточно усложнена, и чтобы ей воспользоваться, надо будет предпринять хорошие усилия.
2: Андрей Гойсблот, управляющий партнер Гойсблот Партнерс. Ранее Владимир Путин подписал закон, который вводит судебный порядок прекращения права иностранных инвесторов, ушедших с российского рынка в 2022 году, на обратный выкуп акций и далее в российских компаниях.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Американец Мэтт Райф впервые попробовал себя в роли стендап-комика в 15 лет на школьном конкурсе талантов. Получив признание у однокашников, Мэтт стал выступать в клубах. Но настоящий успех пришел к нему в 2021-м, когда Райф начал выкладывать короткие ролики с выдержками из своих юмористических номеров в популярных соцсетях. Изначально Мэтт задумывал это как рекламу своих выступлений. Но его едкие видео об отношениях, работе и гендерных проблемах оказались популярны сами по себе и стали стремительно набирать просмотры. Сегодня основная аудитория комика в интернете. У Райфа 45 миллионов подписчиков и личное состояние порядка 50 миллионов долларов. Зарабатывает он на рекламе, живых выступлениях, съемках в кино и на телевидении и на инвестициях в стартапы. Блогеры на Business FM. Наизусть. Франсуа де ля Рошфуко. Старики потому так любят давать хорошие советы, что уже не способны подавать дурные примеры. Наизусть. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
3: Выручка сети Винлаб входит в Новобюв Групп. В первом полугодии ПМСФО составила 51 миллиард рублей, что на 7% больше, чем годом ранее, сообщила компания. Чистая прибыль Винлаб составила 790 миллионов рублей против почти 1,5 миллиарда рублей год назад. Xiaomi представила новую версию собственного процессора X-Ring, пишет Reuters. X-Ring 03 выполнен в формате системы на кристалле, объединяющей вычислительные, графические и другие функции. По данным источников агентства, новые чипы будет выпускать тайваньская TSMC с использованием техпроцессора 3 нанометра. Ожидается, что X-Ring 03 будет интегрирован в новый флагманский складной смартфон Xiaomi. Французская Total Energy продолжает перевозить нефть танкерами через Ормузский пролив, заявил главный исполнительный директор компании Патрик Пуане. «Вероятно, сейчас мы крупнейший трейдер нефти из Ирака и Катара», цитирует Пуане агентство Reuters. «Могу сказать, что сейчас нефть перемещается через Ормузский пролив очень тихо и не публично». По словам Пуане, его компания покупает нефть у ближневосточных стран со значительной скидкой к текущим котировкам Brent, примерно по 50-60 долларов за баррель, поскольку производители отчаянно пытаются вывести свою нефть на рынок. Новости компании-корпорации. Держитесь курса.
2: В Москве вы слушаете Business FM. Вакансии меньше, зарплатные запросы выше. Более половины компаний сократили общее количество вакансий за последний год. Об этом пишет «Ведомости» со ссылкой на данный опрос аудиторской компании «Кепт». А 95% опрошенных пожаловались на трудности с набором сотрудников. Главная проблема – разрыв между зарплатными ожиданиями соискателей и готовностью бизнеса платить. Мы поговорили с предпринимателями из разных отраслей, какая у них ситуация с наймом персонала, чем возникают самые большие трудности.
3: Сооснователь «Битрикс-24» Сергей Рыжиков.
0: Сейчас вообще рынок труда находится в значительной такой ревизии. Может быть, это будет подходящим словом. Если, конечно, мы говорим про айтишный сегмент, то это полное переосмысление того, кого брать и сколько платить. И все это относится и связано с вайб-кодингом. Это, наверное, ключевая причина и основная проблема. Если мы говорим про другие профессии, то здесь главный вопрос – это в производительности, которую может показывать один человек, используя агентов. И мы для себя найм в этом году остановили. Это, будем так сказать, предварительная мера. Скорее всего, это приведет к тому, что и уменьшится количество вакансий, и, наверное, уменьшится немножко численность. Это при том, что есть значительный рост. Поэтому мы прогнозируем, что в целом в будущем численность компании будет либо стоять на месте, либо уменьшаться, при этом обороты компании будут расти. Мы не считаем нужным набирать, потому что мы научились, используя искусственный интеллект и используя агентов, делать из тех же сотрудников значительно больше результата.
22: С коллегами, наверное, общаетесь? Примерно все в этом направлении идут?
0: Вы знаете, в айтишном сегменте, да, все идут в этом направлении, а если не идут, то, к сожалению, у них, скорее всего, будут большие проблемы. Но и по другим позициям, по другим профессиям мы видим очень существенное изменение требований. Появление таких инструментов, как Cowork, для решения задач, для обработки документов, для подготовки презентаций, для анализа. Все это предметно меняет суть профессии зачастую.
3: Руководитель компании производителя упаковки на основе алюминиевой фольги ML Group Валентин Скуратовский.
4: В нашем секторе производственном не то чтобы все хорошо, но в плане вакансий у нас достаточно много открыто вакансий. И, если честно, я не вижу причину сокращать найм, если зарплатные ожидания у кандидатов завышены. И еще какие-то причины, если есть недостаток кадров, то сокращать найм никто не будет. На самом деле у нас достаточно большая сейчас загрузка и много вакансий. Конечно, нужно учесть, что у нас сегмент пищевой упаковки, он немного от остальной промышленности отличается, потому что первичная упаковка для продуктов питания — это такая вещь, на которую кризисы или какие-то другие катаклизмы влияют очень слабо. Но на сегодняшний день мы не чувствуем на себе, что кто-то сокращает найм. Но опять же, это наш отдельный сегмент.
22: Да, это вы расширяете, да. В смысле расширяете производство, поэтому или просто трудно найти каких-то сотрудников, поэтому открыты вакансии?
4: И то, и другое. Мы немного и расширяем производство, и найти трудно, потому что есть конкуренция с другими секторами, особенно в рабочих специальностях. А зарплатные ожидания действительно у людей повышаются, потому что есть некая конкуренция за квалифицированных людей, которых можно чему-то научить, и есть инфляция, которую люди тоже чувствуют. Соответственно, зарплатные ожидания растут.
3: Президент БАОН Илья Ярошенко.
5: В секторе фэшн-ритейла наблюдается спад. Понятное дело, чем вызванный. Поэтому во многих компаниях найм сильно сокращен, а в некоторых и вообще приостановлен. Если найм есть, то трудности разве что с универсальными позициями бэк-офиса. Бухгалтера и юристы, например. Есть же сектора экономики, в которых нет спада и даже, говорят, есть какой-то рост. Завышенные зарплатные ожидания точно, конечно, есть. Объясняется вполне понятно. Кандидаты хотят сохранить свой уровень жизни и потребления при постоянной инфляции и готовы какое-то время подождать, пока не получат нужный им офер.
6: По данным рекрутингового портала HR.ru, наибольший разрыв между желаемой и предлагаемой зарплатой работников науки и образования, реальное предложение рынка на 21% ниже запросов на вакансиях. У юристов этот разрыв 20%, в сфере инвестиций, консалтинга и финансов разница составляет около 15-18%.
1: Капитал с Алексеем Завьяловым.
23: Падение начал российский рынок акций текущую неделю. За основную торговую сессию 3% потерял индекс Московской биржи. Закрытие 2071 пункт. Вечером немножко получше. Ну, видимо, либо закрываются короткие позиции, либо кто-то покупает изрядно подешевевшие бумаги. Конечно, массовой покупкой это не назовешь, но, тем не менее, потери сократились практически до 2%. Понятно, что в лидерах падения выступили акции «Озон», упали на 21% примерно по итогам основной торговой сессии. Вечером похожая ситуация, сохраняется те же 20-21% падения. Все это на фоне всех событий понедельника и выходных, когда несколько объектов, принадлежащих компании, подверглись атаке, и в моменте даже на открытии бумаги «Озон» падали на 29%. Потом биржа провела дискретный аукцион, и вот после этого некая стабилизация в бумагах достигнута была, но, как мы видим, стабилизация гораздо-гораздо ниже уровней закрытия пятницы. Ну, помимо «Озон» падали, конечно, все наиболее ликвидные бумаги. Единственная акция, которая не упала, это привилегированные бумаги «Сургутнефтегаза». Против рынка они выросли и вечером растут примерно на 1.5%. Видимо, такая тихая некая гавань появилась. Да и не то, что появилась, появилась, она и была, но вот рынок расценивает как тихую гавань. Преф и Сургутнефтегаза в текущей ситуации, а так упали все секторы, да и практически все наиболее ликвидные бумаги. Рубль тоже подвергся падениям. Китайская валюта выросла на 16 копеек. По итогам понедельника закрытие юаня 12 рублей 49 копеек. Ну и доллар США тоже вырос довольно заметно. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, то доллар перешагнул отметку в 84 рубля. Хотя не будем забывать, что на прошлой неделе достигал доллары 86, а потом скорректировался. Так что приближение единого дня уплаты налогов для рубля пока не оборачивается каким-то движением обратно. Пока рубль продолжает падать. Цены на нефть скорректировались. Ну, в принципе, здесь можно говорить действительно о коррекции, учитывая, что нефть росла две недели подряд. Причем, если брать прошлую неделю, цены на нефть, как Brent, так и западно-техасская нефть, повысились примерно на 5%. Но, тем не менее, рынок, конечно, ждал новостей от американского Минфина относительно новых санкций, относительно экономического давления на Иран. И Скотт Бессент, министр финансов США, все рассказал. Штаты будут готовы применять новые антииранские санкции в отношении любых третьих стран, которые будут помогать Ирану. Ну, даже речь идет о том, что лишить эти страны доступа к доллару. Видимо, рынок в это пока особо не верит. Сложно представить, как можно Китай вывести, допустим, сейчас из долларовой системы, даже вместе с американскими государственными облигациями, которые держат эту страну на своем балансе. Но помимо этого, Бессон сказал, что администрация вводит санкции против более чем 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру. Ну и будут они против Ирана, в общем-то, вот эти санкции вводить. Все это будет набирать силу до тех пор, пока власть в Иране не останется полной изоляции. Громко, как говорится, сказано, но пока рынок, в принципе, не особо верит в реализацию, видимо, всех этих санкций, учитывая, что примерно $92 баррель смеси Brent был до заявления Бессента и где-то там остался, во всяком случае, на вечер понедельника.
1: Капитал на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
7: Говорю с Вадимом Мамонтовым, путешественником, основателем компании Russia Discovery. И задаю ему вопрос в духе язычников или шаманов. Просит ли он у места, у земли, к которому едет и везет людей, разрешение их принять?
8: Мне кажется, что то, насколько место становится гостеприимным для путешественников, связано не с просьбами вот в моменте, а оно скорее связано с настроем тех людей. И вот в прошлом году, как раз когда мы шли к острову Врангеля, нам невероятно повезло с погодой. Мы видели просто огромнейшее северное сияние, и мы просто не могли спуститься вниз, потому что хотелось впитывать это. Потом было очень много солнечных дней, нам повезло с китами невероятно, нам повезло с большим оленьим стадом. И я считаю, что вот это, наверное, стало просто следствием общего настроя тех людей, их открытости, их готовности принимать плохую погоду как еще одно приключение, а не как какое-то обременение, которое нужно, несомненно, как-то там стремиться преодолевать.
7: А как настроиться на испытание погоды? Вот когда весь год ждешь этой далекой поездки, Вадим, а там такое.
8: Если вот человек исповедует внутри себя не то, что я заплатил деньги, поэтому вот подайте мне раз, два, три, четыре, пять, а я отправляю в это путешествие, я понимаю, что погода, состояние моря, они могут нести любые коррективы в наше передвижение, но могут случиться неожиданности, и нужно быть просто к этому готовым. Если человек так настроен, то, как правило, это позволяет открыться в погоде, открыться месту в каком-то максимальном благополучии для его открытия, для его познания.
7: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом. На Business FM.
9: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Business FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Увлекулиев. Британия участвует в войне против России на стороне киевского режима, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Великобритания методично и регулярно подливает масло в огонь украинского конфликта и строит козни с тем, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса урегулирования. Ранее премьер Британии Энди Бернем анонсировал, что его правительство согласно разрешить компании MBDA передать Киеву секретные данные о британских компонентах для ракеты большой дальности «Скальп». Конфликт на Украине по своему характеру ближе к гражданской войне. Его масштабы несопоставимы с Великой Отечественной войной. Такое мнение высказал зампред Совета Безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Соединенные Штаты намерены блокировать все источники доходов иранских властей в рамках новых санкций и запускают операцию «Экономический изгой». Об этом сообщил американский министр финансов Скотт Бессон. По его словам, с понедельника США перекрывают все потенциальные источники доходов, из которых финансируется иранский корпус стражи исламской революции. Администрация США вводит в понедельник антироссийские санкции против более чем 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, заявил Бессон. Министерство просвещения России сообщило о планах отработать механизм устного экзамена по истории для учеников 9 классов в 26-27 учебном году. В ведомстве отметили, что это решение направлено на развитие навыков выражения мыслей и формирования мировоззрения у школьников. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Концерты Канье Уэста в Петербурге могут не состояться. «Газпром-Арена» заявила, что не подписывала никаких договоров по аренде площадки. Организатор уверяет, что такой договор планировали подписать до 27 августа. И пока концерт Канье Уэста не отменен. Так что происходит? Правительство сможет вводить временное управление на критических объектах, если их собственники не обеспечили должной защиты от атак БПЛА. Указ подписал президент Путин. В правительстве подчеркивает, что это не национализация, и механизм не будет массовым, но у бизнеса много вопросов. И Минэкономразвитие подготовило проект о порядке обратного выкупа активов иностранцами из недружественных стран. Правкомиссия сможет выдавать заключение для обращения в суд, чтобы лишить их такого права, пишет РБК. Таким образом, планируется защитить инвестиции новых российских собственников. Подробности на Бизнес FM. Концерты американского рэпера Канье Уэста в Петербурге могут не состояться. «Газпром-Арена», где были запланированы выступления, заявила, что не подписывала никаких договоров по аренде стадиона. При этом в телеграм-канале площадки до сих пор размещен пост с анонсом концертов и розыгрышем билетов. Однако с сайта «Газпром-Арена» анонс был удален. Организатор агентства Say Agency, в свою очередь, заявила, что договор стороны планировали подписать до 27 августа. Там отметили, что на данный момент концерт Канье Уэста не отменен, а заявление «Газпром-Арена» организатор узнал от журналистов. При этом, как сообщают телеграм-каналы, вернуть купленные билеты сейчас невозможно. По данным Фонтанки, билеты продавались без согласования с властями. В частности, в Петербурге до сих пор сохраняется антиковидное ограничение, согласно которому получать разрешение на массовые мероприятия сначала нужно по регламенту в инстанциях и с заключенным договором аренды, и только потом начинать рекламную кампанию и продажу билетов. А источники издания сообщили, что выступления все же отменены, причем, цитата, по звонку сверху. Ранее предполагалось, что концерты Канье Уэста пройдут 10 и 11 октября. А продолжает главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру» Александр Горшков.
11: Можно предположить, что выручка этих двух концертов должна была составить от 5 до 7 и более миллиардов рублей. Предположительно, гонорар Канье Уэста — это 1,5 миллиарда рублей. Очевидно, в оставшейся сумме, помимо заработка организаторов, есть и заработок самой «Газпром-Арены». Это серьезные деньги, и чтобы пойти на такой шаг, должно было что-то случиться. Что могло случиться — это дальше область гадания. Формальная сторона вопроса — договор на сегодняшний день, насколько мы знаем, не подписан. согласен, хотя организатор говорит, что договор был отправлен им с официальной электронной почты и должен был быть подписан. Тем не менее, до подписания договора организаторы начали продажу билетов, и по той информации, которая на сегодняшний день есть, было продано билетов примерно на 3 миллиарда рублей. Найти альтернативную площадку в Петербурге такой вместимости, это около 80 тысяч человек, ее просто нет. Нет ничего сопоставимого. Если говорить про некую моральную, этическую сторону вопроса, это другая история. Я, как человек, родившийся и выросший в Ленинграде, определенным сомнением относился с самого начала к этой затее, потому что мои родственники жили здесь во время блокады, и для меня было как-то странно принимать в городе человека, прославлявшего того, кто хотел уничтожить этот город. На некоторых европейских странах концерты этого исполнителя были отменены, в том числе по причинам схожего характера.
6: Александр Горшков, главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру». В 2024 году по соцсетям и СМИ также начала распространяться информация о том, что Канье Уэст якобы даст концерт в Москве. Однако в итоге мероприятие не состоялось, хотя рэпер приезжал в Россию, но не шоу, а на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Не защитил, на время отдал государству. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство сможет вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, если их собственники не обеспечили должную защиту этих объектов от атак БПЛА. У бизнеса масса вопросов. Иван Медведев подробнее.
12: Согласно указу, под временное управление может попасть весь объект или его часть, а также ценные бумаги и имущественные права собственника. К объектам критической инфраструктуры указ относит активы топливно-энергетического комплекса и энергетики, промышленные объекты, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры и другие объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности и жизнедеятельности населения. Из указа следует, что ответственность наступает, если собственник нарушит требования по обеспечению безопасности таких объектов. Сами требования предусмотрены нормативными правовыми актами и решениями уполномоченных органов. Другими словами, собственники в курсе, как они должны защищать свои объекты, говорит партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
14: С 2024 года есть ряд постановлений и отраслевых рекомендаций по организации защиты критической инфраструктуры для топливно-энергетического комплекса, для транспорта, для мест пребывания людей. С каждым занимается свое ведомство. ФСБ, Минстрой, Ростехнадзор. Должны предприниматься определенные меры. Устройство обнаружения, пассивная защита, антидроновые сетки, которые где-то даже видно, на подстанциях они висят, на каких-то складах они уже висят.
12: По словам эксперта, в случае атаки на такой объект на место выезжает комиссия и начинает выяснять, условно, той ли толщины была сетка, потому что это может быть веревочная сетка, может быть сетка рабица, а может быть чуть ли не саркофаг из строительных лесов, какими сегодня защищены некоторые объекты нефтяной инфраструктуры в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта же комиссия будет определять, на должном ли расстоянии защитные сооружения были установлены, работали ли системы оповещения и так далее. Однако, по словам партнера адвокатского бюро КИАП Антона Самохвалова, формулировки указа пока выглядят очень расплывчато.
15: Какие именно нарушения, каких именно подзаконных актов, кто должен проверять, в какой процедуре он должен это проверять, достаточно протокола или это должно быть оформлено решением, и это решение должно вступить в законную силу, должно ли это быть просто, например, акт, которым установлено нарушение, а решение это может быть уже о привлечении к ответственности. Все это требует дальнейших разъяснений или, возможно, оно уже в правоприменительной практике появится.
12: Генеральный директор фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов уверен, что этот указ не будет применяться массово.
16: Если вводить внешнее управление, допустим, на каком-то НПЗ, это означает, что государство должно взять точно на себя ответственность за этот завод с точки зрения дроновой защиты. Ну, ведь в этом же смысл. Но готово ли государство брать на себя эту ответственность? Вот это вопрос остается открытым. Поэтому мне кажется, что главный смысл этого документа заключается в том, что государство подводит черту под этим спором, который, ну, все-таки шел относительно негласно, что все-таки, извините, господа бизнесмены, но защита от дронов – это прежде всего зона вашей ответственности. И вы должны об этом думать, потому что понятен основной аргумент государства. СВО продолжается, и все объекты защитить системами ПВО не получается. Поэтому у государства просто не хватает рук. Противовоздушной обороны на всех не напасешься.
12: При этом важно отметить, что указ регулирует не только действия действия, совершенные собственниками до атаки. Под временное управление также могут уйти объекты критической инфраструктуры, уже пострадавшие от ударов, если собственник не восстановил или не вовремя восстановил функционирование этих объектов. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
6: Временное управление критической инфраструктурой не означает национализацию или изменение формы собственности, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, документ создает механизм для временного вмешательства государства в управление предприятиями в тех случаях, когда необходимо обеспечить их безопасность или восстановить работу. Он также подчеркнул, что механизм не рассчитан на массовое применение, решения будут приниматься точно и на высшем уровне. На этом же уровне не будут отменяться. Маршрут перестроен. Первая история про фейковые отзывы на Яндекс.Картах, которая закончилась победой пострадавшей предпринимательницы. Бизнес часто сталкивается с тем, что Яндекс.Карты и другие геосервисы не проверяют негативные отзывы, а жалобы предпринимателей, подкрепленные доказательствами, отклоняют или игнорируют. Но есть и позитивная история о ней. Алина Орлова.
13: Бизнес говорит.
17: Психолог из Москвы Любовь Неделько обратилась к Бизнес FM с тем, что Яндекс.Карты не удаляли негативные, ложные, как она считает, отзывы на ее кабинет. Она работает по предзаписи и предоплате, знает всех клиентов и может подтвердить чеками, что этих людей у нее не было. Сначала платформа отрицала нарушения, но в этой ситуации помогло то, что плохую оценку оставила соседка, тоже психолог, которую Любовь узнала по никнейму. А затем, после огласки в чате дома, та еще и призналась, что поставила одну звезду якобы нечаянно. Уже после обращения Любови на Бизнес FM Яндекс.Карты сообщили ей, что удалили негативные оценки.
19: Вот после того, как эти скрины появились и созвон с вами, он стал не соответствовать. Совпадение? Не думаю.
20: Фактически больше никаких аргументов не было, кроме скринов.
19: Да, скринные чаты, где эта статистика начинает оправдываться, что да как я могу, неужели я такая глупая, чтобы под своим ником

0: а вот положительные блокируются сервисом. С тех пор блокировка снята, а вот проверка негатива слабая.
1: Продолжили публиковать негативные отзывы, в которых нет адреса. Даже на фотографии виден шильдик другой управляющей компании на доме. Их общие алгоритмы оценки мест совсем не подходят в сфере ЖКХ. Чтобы отзыв был достоверный, нужно проверить адрес, что этот дом действительно обслуживаем мы, и что эта проблема касается дома, а не общегородской котельной. Мы и просим Яндекс, чтобы они все-таки вникли в ситуацию, в своих алгоритмах добавили, что относится к зоне ответственности управляющей компании, а что нет.
0: Бизнесу фейковые отзывы обходятся дорого. Основатель и директор компании-производителя интим-товаров Love Machines и сети секс-шопов Eros в Сибири Сергей Иванов оценивает ежедневные убытки в 20 тысяч рублей. Он добился-таки удаления ложного комментария в 2GIS спустя полгода, а с Яндексом готов судиться. Юристы считают шансы на компенсацию высокими. На других агрегаторах написать отзывы может лишь клиент после оказания услуги или диалога с ее исполнителем в чате. Так работают Profi.ru и Авито. А на геосервисах любой пользователь. В 2GIS для рейтинга адресов теперь учитывают только отзывы с подтвержденным визитом по геолокации или платежу. Эксперты объясняют, полностью убрать фейки нельзя. Геопозицию легко подделать, и всегда есть риск пропустить накрученный отзыв или негатив конкурентов, говорит управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
2: Те, кто накручивает отзывы, используют сервисы, которые помогают обменять координаты. И тот же самый Яндекс увидит, что вы по этим координатам были, и также отзыв опубликует, хотя он де-факто человек там не находился. Эта проблема в большом масштабе вообще не имеет решения, тем более, если количество модераторов со стороны площадки невелико. Поэтому они дополнительно делают еще достаточно жесткие правила по публикации. Не должны упоминаться конкуренты в отзыве и оскорбительные вещи. Это максимум, что может сделать платформа, если она как-то очень серьезно не хочет в нее инвестировать.
0: Когда же геосервисы смогут перейти от точечных правок к массовой проверке адресов и отзывов без судов и публикаций, вопрос открытый. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Инструкция по применению.
4: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
4: Особые показания.
3: Дефицит времени.
4: Способ применения и дозы.
3: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
4: Передозировка.
3: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
4: и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
4: Консультация с врачом не требуется.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Влекулиев. Власти Ставропольского края из-за низких цен на зерно обратятся в правительство России с просьбой о проведении государственных зерновых интервенций, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. По его мнению, проведение госзакупок зерна поможет оздоровить рынок и сохранить устойчивость сельхозпредприятий. В городе Дзержинске Нижегородской области запустили первый корпус производства твердосплавного металлорежущего инструмента полного цикла и технологической оснастки завода «Аксис», передает ТАСС. Предприятие будет выпускать твердосплавные стержни, многогранные пластины, фрезы, сверла, развертки и вставки из российских материалов. Общий объем инвестиций составляет более 3,5 миллиардов рублей. Планируется создание более 400 рабочих мест. Российские банки в июле увеличили чистую прибыль на 18% по сравнению с предыдущим месяцем до 443 миллиардов рублей, говорится в обзоре Центробанка о динамике развития банковского сектора. Доходность на капитал в годовом выражении выросла до 23,6% с около 20%. Основная

0: Прибыль банков составила 442 миллиарда рублей, показав рост на 28% на фоне сокращения расходов на резервы по проблемным активам до 168 миллиардов рублей с 282 миллиардов в июне. Соединенные Штаты подпишут с британской компанией Core Power соглашение о совместной работе над строительством флота атомных торговых судов, пишет Financial Times со ссылкой на главу американской морской администрации Стивена Кармела. Отмечается, что американское бюро судоходства еще в июне одобрило проект судна с ядерным двигателем, представленный Массачусетским технологическим институтом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. От 30 букетов до одного. Как меняется спрос на цветы к 1 сентября? Какие цветы в тренде? Сколько готовы тратить родители? Что об этом думают сами учителя? Подробнее Наталья Шашина.
2: В этом году, по оценкам флористов, средняя стоимость букета составит примерно 3250 рублей. 5 гладиолусов или георгинов обойдутся приблизительно в 2700, сообщил цветочный маркетплейс FlowWow. Примерно в такую сумму планирует уложиться и москвичка, мама первоклассника Александра.
3: Я очень спокойно отношусь к 1 сентября и 1 классу, поэтому, скорее всего, мы просто купим в цветочном магазине обычный букет. Это не будут там розы, это не будет дизайнерский букет. Обычно букет там в пределах 3-3,5 тысяч рублей. Для меня, наверное, это традиция, когда все шли в первый класс. В мое время еще дарили букеты, которые собирали на даче. Какой-то вот прям обязаловки, что это должен быть огромный, дорогущий, масштабный букет. Такого у меня нет.
2: Жительница Калуги, мама пятиклассника Ксения, будет подбирать недорогой вариант до 1500.
4: В том году не покупали, потому что договаривались не брать цветы на 1 сентября. У нашей классной была аллергия на цветы и брали всегда сухоцветы от всего коллектива. В этом году будем брать, потому что идем в 5-й класс. Учительница новая, возьмем, но стараемся брать бюджетно. Что-нибудь не больше 1000, наверное, 1500, это точно.
2: В тренде классика. Гладиолусы, георгины, подсолнухи, так называемые бабушкины цветы, говорит преподаватель школы флористики «Красиво» Георгий Сухаржевский. Основные объемы гладиолусов и георгинов производят на юге России и в центральной части страны, в том числе Подмосковье. Цены по сравнению с прошлым годом выросли примерно на 10%, говорит Сухаржевский.
5: Есть экономическая ситуация, есть заградительные всякие вещи, связанные с санкциями, и поэтому, да, цветок дорожает, мы это остановить не можем. Но если говорить о том, что мы смещаемся все-таки на покупку цветов именно в осенний период на нашего российского производителя, то цена, если и растет, то не так, наверное, высоко.
2: Нельзя сказать, чтобы клиенты переключились на более дешевые цветы, говорит управляющая салона «Цветы и джаз» Евгения.
6: Насчет дешевого нет, кстати, такой тенденции нет. И если от класса, например, дарят, то сумма, которую сейчас на цветы планируют, осталась та же самая практически. Если вместо цветов у нас есть такая акция, когда каждый ребеночек по цветочку по одному дарит преподавателю, и он там собирает из них уже букет. К нам вот стали обращаться люди, у которых проводится эта акция, и мы продаем монобукет, можно так сказать, таким образом тоже.
2: Как указано на сайте акции «Дети вместо цветов», в ней зарегистрировалось уже 83 тысячи участников из 413 городов. Учителю дарит один букет вместо десятков. Сэкономленное идет на благотворительность. Сама традиция цветов на 1 сентября трансформируется. В первом классе букет считается чем-то обязательным, а дальше родители начинают искать альтернативы, говорит учитель начальных классов Валентина.
7: Первый класс – это обязательно, конечно, все, потому что и у родителей даже, мне кажется, вот стереотип, как это так, мой ребенок пойдет без букета. Ну, то есть фотография должна быть по стандарту. Ребенок, ранец, рюкзак. Соответственно, чуть позже становится все меньше и меньше. Ну, а в современном мире букеты трансформировались во что-то съедобное, может быть, или что-то нужное, типа там букеты с карандашей, линеек.
8: 30 детей, 30 букетов. Как вы это несете домой?
7: Я мало когда все это несу домой. Если вдруг кто-то просит как бы принести принести букетик там, чтобы украсить квартиру, там, подоконник, я могу принести 2-3. А все остальные я либо раздаю коллегам, либо они остаются в ведерке, даже не в вазе, а в ведерке, достаивать свой век недолгий в кабинете.
2: И, как говорят некоторые учителя, роскошный букет на 1 сентября – это скорее для семейного фотоальбома, чем для педагога. Наталья Шашина, Гуар Рутовская, Арина Машагина, «Бизнес-ФМ».
1: Минэкономразвитие подготовило проект о порядке обратного выкупа активов иностранцами. Документ определяет, как правкомиссия будет выдавать заключение для обращения в суд, чтобы лишить иностранного инвестора права на обратный выкуп активов, пишет РБК. Как отметили Минэкономразвития, новый механизм позволит гарантировать защиту инвестиций российских компаний, комментирует управляющий партнер Goldblatt Partners профессор ВШИ Андрей Goldblatt.
9: Данный проект постановления правительства принят в развитие закона, который вступил в августе этого года, который позволяет запретить обратный выкуп иностранным инвесторам и недружественных стран, и которые нарушают законодательство Российской Федерации, либо критически выступают в отношении действий России на Украине. Таким образом, появилась процедура реализации норм этого закона. А по закону мы знаем, с таким заявлением может обратиться либо собственник такого предприятия, бизнеса, которое было передано, либо выкуплено иностранного инвестора, либо заинтересованный государственный орган. Они должны обращаться в правкомиссию, правкомиссия должна рассмотреть и, соответственно, дать заключение, прежде чем заинтересованный лицо может обратиться в суд за запретом об обратном выкупе иностранным инвесторам своего актива. А как мы знаем, большинство соглашений о продаже, выходе либо передаче менеджменту как раз содержало соответствующую оговорку о возможности обратного выкупа. Поэтому сейчас данное постановление – это фактически процедура запрета такого обратного выкупа, что позволит сохранить российским владельцам бизнес, который они получили. Соответственно, в этом смысл этого проекта постановления. Процедура, надо сказать, достаточно забюрократизированная, исходя из текста этого постановления, и это будет не так просто сделать, потому что надо будет пройти ряд инстанций, во-вторых, подать большое количество документов, подтверждающих много вещей. Поэтому процедура, я считаю, достаточно усложнена, и чтобы ей воспользоваться, надо будет предпринять хорошие усилия.
1: Андрей Goldblatt, управляющий партнер Goldblatt Partners. Ранее Владимир Путин подписал закон, который вводит судебный порядок прекращения права иностранных инвесторов, ушедших с российского рынка в 2022 году, на обратный выкуп акций и далее в российских компаниях. Россияне показали впечатляющие результаты на международных соревнованиях после нескольких лет отстранения. Российские спортсмены выиграли общий медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике с учетом взрослых и юниорских соревнований. Всего 28 медалей, из них 10 золотых. Соревнования завершились в столице Хорватии, Загребе. А на чемпионате Европы по водным видам спорта во Франции россияне забрали 32 медали, из них 10 золотых. В общем зачете россияне стали третьими, выше только Британия и Италия. Российские спортсмены были допущены до этих международных соревнований, но в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна. Об успехах россиян мы поговорили со спортивным комментатором телеканала «Матч ТВ», чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр по легкой атлетике Ольгой Богословской.
10: Выступать под нейтральным флагом или под флагом страны или в каком-то ином качестве — это все-таки дело политиков или хотя бы спортивных политиков. А дело самих спортсменов — тренироваться и выступать. Да, результаты не падают, и все-таки это потому, что хорошая работа была загодя, да, сделана от каждой федерации, велась своя работа и на международном уровне, и было понятно, как и куда двигаться. Не просто не упущенное поколение. Есть хорошие традиции, есть хорошие школы, есть хорошие тренерские методики, а потому мы так здорово и выступаем. А те молодые спортсмены, которые просто тренировались и смотрели на взрослых, они сначала выступали на внутрироссийском уровне, и они были самодостаточные в этом выступлении. И потом очень быстренько, так сказать, подоспели международные соревнования, и они не потеряли ни на каком этапе пути. Вот это поколение, поколение, которое пойдет за ними, это совершенно не упущенное поколение, они будут показывать результаты. А жалко тех, пик формы которых пришелся как раз на период отстранения. И, естественно, надо отдать должное спортсменам, что они не идут на поводу у каких-то там досужих мнений о том, что все, спорт убит в России, а просто делают свое дело, делают его хорошо и постоянно наращивают свои кондиции. Конечно, здорово, отдаем им должное, безусловно. И это тоже очень здорово, что на юниорских соревнованиях или там на молодежных соревнованиях спортсмены в мировом топе, а это значит тоже есть платформа, с чего расти.
1: Ольга Богословская, спортивный комментатор Матч ТВ. Тем временем ФИДЭ, Международная шахматная федерация, приняла решение не допускать российских шахматистов до участия во Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в Узбекистане в сентябре. Напомню, что россиянин Аркадий Дворкович сложил свои полномочия главы Международной шахматной федерации в конце июля после введения против него европейских санкций.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Культ наличности. Лица на банкнотах. Новозеландский физик Эрнест Резерфорд – один из самых уважаемых ученых мирового уровня. В 1898 году он открыл альфа- и бета-излучение, а 5 лет спустя доказал свою теорию о преобразовании элементов в процессе радиоактивного распада. Но самой известной работой Резерфорда считается доказательство существования ядра и электронов в атомной структуре и разработка планетарной модели атома. Кстати, это открытие он совершил уже после того, как получил Нобелевскую премию. Когда в 1908 году физик узнал о присуждении ему премии, он заявил: «Вся наука – либо физика, либо коллекционирование марок». По иронии, в 2008 году портрет Резерфорда поместили на почтовую марку Новой Зеландии, а заодно и на банкноты номиналом в 100 новозеландских долларов. Культ наличности. На Бизнес FM. Наизусть. Антон Палыч Чехов. Вы должны иметь приличных, хорошо одетых детей. А ваши дети тоже должны иметь хорошую квартиру и детей. А их дети тоже детей и хорошие квартиры. А для чего это все? Черт его знает. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Сердар Авликулеев. Матери погибших участников специальной военной операции должны получать системную поддержку на протяжении всей жизни. Об этом заявил зампред Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с активистками женского движения партии. Медведев предложил проработать долгосрочную систему поддержки матерей военнослужащих. Президент США Дональд Трамп обзванивает мировых лидеров, требуя от них прекратить любое взаимодействие с Ираном. Об этом сообщил на пресс-конференции американский министр финансов Скотт Бессон. Министр отказался назвать имена глав государств, которым позвонил Трамп. Бессон также заявил, что Соединенные Штаты ожидают, что странам и организациям, которые продолжат вести операции с Ираном, придется выйти из долларовой системы. У банков есть полгода для внедрения единого QR-кода, говорится в сообщении Центробанка России. Регулятор не будет принимать меры относительно кредитных организаций, которые не смогли перейти на универсальный платежный QR-код до 1 марта 2027 года. Такое решение было принято в связи с необходимостью дать время для подготовки к использованию универсального платежного кода. Стоматологов обяжут проводить обезболивание пациенту, если медицинские манипуляции могут вызвать болевые ощущения. Это следует из приказа Минздрава России, который изучил ТАСС. Документ вступает в силу 1 октября. Нынешний август в Москве входит в двадцатку самых теплых за всю историю метеонаблюдений с 1893 года, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина. Синоптик отметила, что средняя температура августа этого года сравнима с 2011, когда значения достигали плюс 18,7 градуса. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Иран пригласили в Миканское соглашение, сообщили в местном парламенте. Это недавно созданный оборонительный союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. В медиа Ирана уточнили, что речь идет о диалоге о коллективной безопасности. Все это на фоне объявленных Вашингтоном удушающих санкций против Ирана. Комментарий Георгия Бофта. Новые атаки беспилотников на склады «Озон». Минувшей ночью их было сразу 4. Селлеры пытаются оценить убытки, которые надеются на страховку, но партнерская программа от Marketplace гарантий не дает. Правительство прорабатывает меры помощи площадкам и продавцам. Уже озвученные селлеры оценили сдержанно. И Британия предоставит Украине секретные данные о производстве дальнобойных ракет типа «Скальп». Это французская версия британской ракет «Шторм Шэдоу». У них во многом общая элементная база. Заявлено, что это позволит Украине наладить производство этих ракет на своей территории. Что это фактически значит, подробности на Business FM. Иран получил приглашение присоединиться к Миканскому соглашению о коллективной обороне, ранее заключенному между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном. Об этом сообщил глава информационного агентства иранского парламента Мехди Рахими. По его словам, вопрос о присоединении находится на рассмотрении Тегерана. Однако официальный представитель МИДа Ирана Исмаил Багаи сообщил, что официального приглашения не было, но Тегерану предложили диалог о коллективной безопасности в регионе. Что за этим стоит? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
14: Документ, который подписали 7 августа президент Турции, наследный принц Саудовской Аравии и премьер Пакистана, никто не видел. Известно лишь, что там воспроизведена 5-я статья договора НАТО о коллективной безопасности. Соглашение, по сути, является надстройкой над пакистано-саудовским стратегическим договором о взаимной обороне от сентября прошлого года. Так что фраза «официальное приглашение», прозвучавшая из уст представителей иранского парламента, является юридической пустышкой. Тем не менее, ни Эр-Рияд, ни Анкара, ни Исламабад заявляют, о якобы приглашении не подтвердили и не опровергли. Это странно. Единственная страна, чье членство действительно обсуждалось публично, это Египет. Однако, по слухам, против выступила Саудовская Аравия, ссылаясь на близость Каира к Эмиратам, региональному конкуренту королевства. Если уже Эр-Рияд блокирует Египет из-за соперничества с Абу-Даби, то версия, что он согласится на членство Тегерана, похожа на сущие фантазии. Кстати, сообщивший о якобы приглашении Тегерана Рахими руководит парламентским информагентством, который является рупором консервативного крыла Меджлиса, близким к так называемой оси сопротивления региональных исламистов. Поэтому и адресат этого заявления именно региональная аудитория. В том же интервью Рахими, кстати, бросил куда менее цитируемую фразу «Любая страна, которая поможет США в конфликте, за это заплатит». Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг факт приглашения, но при этом подтвердил факт регионального диалога. Второе может быть важнее первого, тем более, что еще в мае лондонская Financial Times писала, что Эр-Рияд рассматривает пакт о ненападении с Тегераном после завершения операции США и Израиля. А тот же Багаи на днях говорил, что у Тегерана нет оснований подозревать три страны, с которыми у Ирана глубокие религиозные и культурные связи, в антииранской направленности пакта. Дескать, все наоборот, соглашение доказывает, что страны региона пришли к выводу о невозможности полагаться на американские обещания, поскольку главная забота Вашингтона на Ближнем Востоке – это Израиль. Таким образом, Иран не хочет выходить из войны с США региональным изгоем. К тому же, идея региональной безопасности без участия внешних сил – это давняя иранская идея. В этом смысле любое соглашение, берущее на себя заботу о безопасности стран залива без американского участия, для Тегерана выигрыш по определению даже без участия самого Тегерана. Мотивы Эр-Рияда несколько иные. Прежде всего, это страховка и от Ирана, но и страховка от ненадежности США. Но для других подписантов соглашения актуальны другие угрозы. Для Пакистана это Индия, для Турции – курдский вопрос и все восточное Средиземноморье. Именно Иран конкурент всем трем странам. Его гипотетическое членство означало бы, что нападение на Саудовскую Аравию Тегеран обязан считать нападением на себя. В нынешнем политическом контексте это полный нонсенс. К тому же для Ирана единственный работающий на сегодня инструмент давления – это удары и угроза ударов по инфраструктуре стран залива и американским базам на территории соседей. И тут гипотетическое вступление в новый пакт стало бы для него просто односторонним разоружением. При этом Тегеран заинтересован, чтобы обсуждение данной темы длилось как можно дольше, именно в ущерб США. Трамп успел сдержанно приветствовать соглашение трех стран. Это ложится в концепцию Белого дома о том, чтобы союзники брали на себя больше ответственности за свою оборону. При том, что соглашение Мекки не отменяет ни одного действующего договора с США. Конечно же, Иран-Мекканское соглашение не вступит. Интрига не в этом, а в том, что опровержение иранского МИД содержало важный намек на то, что разговор о региональной системе безопасности с участием Тегерана уже идет. К тому же и старому сопернику Тегерана Эр-Рияду нужна не военная победа над Ираном, а гарантии, что иранские ракеты и дроны перестанут падать на саудовскую территорию. Получить эти гарантии у самого Тегерана дешевле, тем более, что американские не сработали.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Новые удары ВСУ по складам «Озон» на юге страны. Сель рождает подсчет убытков и надеется на страховку. Впрочем, размер ущерба пока неизвестен. Информация о складских остатках скрыта от продавцов. «Озон» объявила о выплатах пострадавшим продавцам, которые подключены к программе страхования от «Ингостраха». Они будут перечислены по итогам рассмотрения каждого инцидента. Однако партнерская страховка от «Маркетплейса» покрывает инциденты с падением беспилотников только в случае признания таких ЧП терактом или диверсии. Правительство, между тем, уже прорабатывает меры помощи площадкам и селлерам. Евгений Перечук подробнее.
15: Удары в ночь на понедельник пришлись по четырем объектам «Озон» в районе Краснодара, Махачкалы, Адыгейска и Невинномыска. На краснодарском объекте и в Махачкале возникли пожары. Адыгейска и Невинномыск эвакуировали персонал. Точной информации о вместительности этих центров нет. Есть сведения от разных СМИ и примерные оценки. Логистический хаб в Краснодаре занимает площадь в 12-14 тысяч квадратных метров. В районе Махачкалы 125 тысяч. В Адыгейске 92 тысячи. Селлер Сергей, продающий бижутерию, пока не может оценить размер убытков.
16: У нас остатки тоже в «Озоне» есть и практически на всех их крупных складах.
17: А понятен предварительно ущерб?
16: Честно говоря, предварительный ущерб непонятен. Это началось в выходные, а после удара компании сразу скрывают эти остатки, и мы их, честно говоря, даже посмотреть не можем. Если, допустим, есть атака на какой-то склад, то все остатки по этому складу у нас написаны по нулям, и что конкретно там было, мы уже посмотреть не можем. Но вся надежда на страхование.
17: Правильно понимаю, что вы сейчас по ФБС работаете?
16: Мы работаем и по ФБО, и по ФБС. Со всеми маркетплейсами у нас обе системы используются, поэтому условно переход на ФБС для нас не является чем-то таким болезненным или тяжелым. У нас есть сумма страхования, она где-то порядка 5 миллионов рублей. То есть в разделе страхования у «Озона» можно прям посмотреть, какое количество товара на какую сумму застраховано. И исходя из этих цифр, у нас каждый день удерживается определенная плата за эту страховку. И, честно говоря, сейчас абсолютно вся надежда на страховку.
15: По оценке Data Insight, общая площадь складской сети Wildberries составляет около 5,5 миллионов квадратных метров. Выведено из строя около 20% логистических мощностей. У ВБ более 200 складов и сортировочных центров. Самые крупные центры в Каледино – 250 тысяч квадратных метров, в Электростале – 300, в Туле – 155. А у «Озон», по данным самого маркетплейса, по итогам прошлого года объем складских помещений превысил 5 миллионов квадратных метров. В Вототинках склад на 140 тысяч квадратных метров, в Петербурге – на 80, в Зеленодольске – на 76, а в Уфе – на 60 тысяч квадратных метров. Другими словами, объемы складских помещений двух маркетплейсов сопоставимы. Однако отдельные склады у «Озон» меньше по размеру. Вдобавок у компании было несколько недель на подготовку к ударам, чем она и воспользовалась, распределив товары. Кроме того, «Озон» активно способствовал тому, чтобы селлеры переходили на формат ФБС – продажи со своего склада, чтобы разгрузить собственные логистические центры. Продолжает селлер, продавец товаров из категории «Красоты» Дмитрий.
18: Слава богу, на «Озоне» у нас товара сейчас было мало. Готовились к честному знаку и распродавали усиленно все товарные запасы. И поэтому мы накопили сейчас на своем складе товарный запас, который планировали отвозить на «Озон». Но теперь уже, конечно, не будем ничего отвозить. Будем сейчас работать по ФБС.
17: А раньше вы тоже так работали?
18: Нет, только по ФБО работали. Мы из «Валберс» только по ФБО раньше практически работали.
17: Селлеры также обсуждают страховку «Озона».
18: Да, честно сказать, я понимаю, что страховые компании, они сейчас тоже будут понятия, которые прописаны в договорах страхования, трактовать, ну, очевидно, свою сторону. «Озон», наверное, будет пытаться трактовать там свою сторону. сторону. Но разбираться совсем придется с селлером, поэтому, вы знаете, тут сложно что-то надеяться. Надеемся только на себя.
15: В прошлую субботу был атакован логистический центр «Озон» в Самарской области. Он загорелся. 1500 сотрудников были эвакуированы, были пострадавшие. Работа склада была остановлена на неопределенный срок. После атаки также была остановлена работа склада «Озон» в Оренбургской области. После этого продавцы на «Озон» обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса от «Ингостраха» в графе «Покрытие массовых повреждений» есть строчка про падение БПЛА и их обломков, но только если случаи признаны терроризмом или диверсией. Такая классификация от Следственного комитета происходила в единичных случаях. Пока Минфин высказал готовность помочь бизнесу, пострадавшему от атак на склады Wildberries, а не «Озон». Маркетплейсы и селлеры получат отсрочку в 12 месяцев по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки. Важное уточнение – меры поддержки распространятся на юрлиц и ИП с ущербом свыше 5% годового дохода. В нашу редакцию селлеры уже написали письма, где отметили, что маркетплейс такие справки не выдает. А значит, вся помощь будет под вопросом, говорит гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
19: 12 месяцев отсрочки плюс год рассрочки – это фактически 2 года растяжки платежей. Для бизнеса с оборачиваемостью в 2-3 месяца – это не мелочь, это несколько полных циклов. Но важно понимать, чего эта мера не делает и не может делать. Она не восстанавливает актив. Сгорел не доход, сгорел оборотный капитал. У многих заемный. Отсрочка дает время, а не деньги. Если запас уничтожен целиком, а закупка была на кредитной, продавцу нечем начать заново, а через год к нему придет и налог, и рассрочка. Про время доказывания 5% потерянных от годового объема пока вызывает вопросы, а как маркетплейс, насколько точно будет предоставлять данные, не говоря уже о том, что порог считается от годового дохода, а потерян был складской запас. Это разные величины.
15: В понедельник после новых ударов по складам «Озон» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в правительстве вместе с бизнесом прорабатывают варианты поддержки продавцов и на этом маркетплейсе. А в Минэкономразвитие добавили, что рассмотрят меры поддержки в случае обращения от площадки. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Британия предоставит Украине секретные данные о производстве дальнобойных ракет. Причет «Аскальп» — это французская версия британской «Шторм Шэдоу». Ранее Украина уже наносила удары этими ракетами по России. Теперь офис британского премьера обещает предоставить Киеву секретные данные о комплектующих, чтобы Украина могла наладить производство этих ракет на своей территории. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
20: Этим сообщением Лондон скорее посылает сигнал, что он готов к очередному витку эскалации. То есть это более политический сигнал. Техническую информацию по этой ракете, а это британо-французская ракета, Франция, Париж уже передал Киеву еще в июле. Поэтому скорее нужно было проявить поддержку в день независимости Украины. Вот это Берном и сделал. Что касается реальных последствий для России, то скорее здесь их практически не заметим. Но развитие своей ракетной промышленности на Украине идет и так, и вот эти действия Киева, если они вообще есть на самом деле, большого эффекта не возымеют. Через несколько лет, возможно, мы услышим, что эффект проявился. Но дело в том, что даже сам производитель этих ракет, когда ему понадобилось воспроизвести эти ракеты в 2025 году, то им понадобился целый год, чтобы оживить то производство, которое у них уже действовало, я имею в виду в Британии. Поэтому для Украины это займет много времени, во-первых. Во-вторых, у Украины есть своя ракетная программа. Может быть, они что-то синтегрируют и возьмут из британских технологий, скажем, систему наведения, навигации и так далее.
1: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле крайне негативно восприняли заявление Лондона по передаче Киеву данных о компонентах для дальнобойных ракет. Он отметил, что вооруженные силы России выясняют места их производства и принимают меры для их уничтожения.
13: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом.
0: используйте правило первой полосы. Каждое утро спрашивайте себя, хотите ли вы сегодня сделать что-то такое, о чем завтра написали на первой полосе ведущие экономические издания? Если да, то вперед, действуйте. Уоррен Баффет, крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества. Слова, проверенные делом. На Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Кумертау, 60 тысяч жителей. В 1948 году в Башкирии началась разработка Верхнебабаевского угольного месторождения. Тогда же возник рабочий поселок, получивший статус города в 1953. Название происходит от башкирского Кумертау – угольная гора. Как появлялись города на Business FM. Наизусть. Михаил Булгаков. Человечество любит деньги. Из чего бы те ни были сделаны. Из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Но легкомысленны обыкновенные люди. В общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их. Наизусть. На Business FM. Компании и корпорации.
21: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
21: Выручка сети Винлаб входит в Новобюв Групп. В первом полугодии ПМСФО составила 51 миллиард рублей, что на 7% больше, чем годом ранее, сообщила компания. Чистая прибыль Винлаб составила 790 миллионов рублей против почти 1,5 миллиарда рублей год назад. Xiaomi представила новую версию собственного процессора X-Ring, пишет Reuters. X-Ring 03 выполнен в формате системы на кристалле, объединяющей вычислительные, графические и другие функции. По данным источников агентства, новые чипы будет выпускать тайваньская TSMC с использованием техпроцессора 3 нанометра. Ожидается, что X-Ring 03 будет интегрирован в новый флагманский складной смартфон Xiaomi. Французская Total Energy продолжает перевозить нефть танкерами через Армузский пролив, заявил главный исполнительный директор компании Патрик Пуане. «Вероятно, сейчас мы крупнейший трейдер нефти из Ирака и Катара», цитирует Пуане агентство Reuters. «Могу сказать, что сейчас нефть перемещается через Армузский пролив очень тихо и непублично». По словам Пуане, его компания покупает нефть у ближневосточных стран со значительной скидкой к текущим котировкам Brent, примерно по $50-60 за баррель, поскольку производители отчаянно пытаются вывести свою нефть на рынок. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Как команда с россиянами и украинцами в составе одержала победу на главном турнире по Dota 2? Team Spirit – первая команда в истории, которой трижды удалось победить на The International. Сама организация была основана в Москве, но в 2022 году ее штаб-квартира была перенесена в столицу Сербии. Валерий Убадоев продолжит.
22: Первый свой International, главный турнир по компьютерной игре Dota 2, команда Team Spirit выиграла в 2021 году. Тогда в ее составе значились три россиянина, а также два украинца. За победу команда заработала рекордные $18 миллионов. Тогда же среди болельщиков даже распространилась кричалка «Зверя нет сильнее дракона, Spirit – гордость региона». Под регионом здесь подразумевалась не Россия, не Украина, а постсоветские страны в целом. А дракон изображен на логотипе Team Spirit. Однако в 2022 году организация перенесла свою штаб-квартиру из Москвы в Сербию. Белград. Team Spirit тогда отметила, что у киберспорта никогда не было границ и привязки к точке на карте. И это действительно так. Хотя стоит выделить, что одним из важных факторов является язык, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
23: Спорт зачастую это штука интернациональная. То есть, что главное, например, в той же дисциплине Dota 2, где сейчас победили наши ребята из Team Spirit. Там самое главное это взаимодействие. Поэтому русские киберспортивные команды, русские опять же в кавычках, потому что сейчас Team Spirit базируется в Белграде, но это не мешает. Там разговаривать по-русски. До этого там были еще, например, казахи, до этого были киргизы, белорусы несколько раз тоже были в разных составах этой команды. Точно так же, как многие западноевропейские команды, они зачастую говорят на английском языке, хотя состоят и из французов, бельгийцев, немцев, итальянцев, испанцев и всех остальных.
22: После февраля 22 года украинцы Илья Мулерчук, выступающий под никнеймом Ятора, и Ярослав Колпаков, Мира, столкнулись с травлей в соцсетях со стороны своих соотечественников за то, что они продолжают играть с россиянами в одной команде с российскими корнями. Травля усилилась после второй победы Team Spirit на International в 23 году. В августе того года Федерация киберспорта Украины даже внесла украинских игроков Ятора и Мира в свой черный список. Им запретили участвовать в украинских турнирах, проводимых этой организацией. Но одно из ключевых отличий киберспорта от традиционного заключается в том, что федерации, по сути, не имеют практически никакого влияния на крупные турниры и киберспортивные организации. В киберспорте основное влияние за клубами и инвесторами, а происхождение зачастую вторично. Поэтому Ятора и Мира продолжили выступать за Team Spirit, а россияне продолжают выступать за другие команды, что в Dota, что в Counter-Strike, что в других дисциплинах, не боясь каких-либо санкций. Продолжает эксперт в сфере игровой индустрии и киберспорта Михаил Пименов.
3: Здесь основная единица конкуренции – это не национальная сборная, а организация или клуб. При этом национальные сборные в киберспорте существуют. Проводятся, например, и национальные, и региональные соревнования, но это не основной способ организации профессиональной сцены. Главные турниры проходят между клубами и организациями, а игроки, в свою очередь, переходят между командами примерно так же, как и профессиональные спортсмены в традиционном клубном спорте. В этом смысле киберспорт изначально гораздо более глобализирован. Игрока выбирают прежде всего за его индивидуальный уровень, игровую специализацию и способность встроиться в конкретную команду.
22: Украинец Мира, в конце концов, все же покинул Team Spirit, но по личным причинам. Он объяснил уход выгоранием. Так что на третьем победном для Spirit'ов International в составе команды остался только один украинец – Илья Мулерчук. Примечательно, что турнир по Dota 2 для Team Spirit стал не единственным триумфом. В тот же день состав организации по шутеру Counter-Strike одержал победу на eSports World Cup 2026. В составе этой команды – три россиянина, один белорус и один украинец. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Business FM.
1: Как меняется спрос на цветы к 1 сентября? Какие цветы в тренде? Сколько готовы тратить родители? И что об этом думают сами учителя? Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас российский рынок акций начал неделю с отката на фоне эскалации конфликта с Украиной, а также дешевеющей нефти. Но негативные настрои инвесторов частично сгладили ослабление рубля и отчет ЦБ по банковскому сектору за июль. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
4: Торговая неделя на российском рынке акций началась с падения, причем, я бы сказал, заметного падения, с учетом того, что за основную торговую сессию индекс Московской биржи упал на 3% и закрылся на уровне 2071 пункт. В лидерах падения оказались акции «Озон». Упали они за основную торговую сессию на 21%, хотя падали посильнее. В начале торгов теряли около 20%. 9%, но затем биржа провела дискретный аукцион, и после этого темпы падения замедлились до 23%, но, в принципе, видимо, и распродажи на этом завершились с учетом того, как закончилась для Озон торговая сессия основная. Ну, причины, конечно, всем понятны. Несколько объектов, принадлежащих компании Озон, подверглись атаке, причем это было и в выходные, и в понедельник, и на этом фоне бумаги стремительно падали. Причем стоит заметить, что падал весь рынок акций, за исключением привилегированных акций Сургутнефтегаза. Вот из наиболее ликвидных бумаг это единственная бумага, которая выросла. Падению подвергся и российский рубль. Китайская валюта выросла за понедельник на 16 копеек и закрыла торговую сессию на уровне 12 рублей 49 копеек. Но если предыдущие недели российский рынок акций поддерживал рост цен на нефть, то и понедельник начался с падения мировых цен на нефть. Но не будем забывать, что нефть росла две недели подряд. Только за прошедшую неделю цены как на Brent, так и на западно-техасскую нефть выросли почти на 5%. То есть можно говорить о некой коррекции на рынке нефти. Рынок нефти ждал подробностей со стороны американского Минфина в отношении новых санкций против Ирана. Подробности последовали. Глава ведомства Скотт Бессент сказал, что Штаты будут готовы применять новые антииранские санкции в отношении любых третьих стран. И вообще говорит, что им придется выйти из долларовой зоны. Посмотрим, как это будет все на практике осуществляться, с учетом того, что сложно будет, допустим, из долларовой зоны вывести Китай. Помимо этого, Бессент сказал, что США вводят санкции против более чем 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, и экономическая операция против Ирана не закончится и будет набирать силу до тех пор, пока власть в Тегеране не останется в полной изоляции. Ну, такие громкие слова произнес министр финансов США, хотя ранее Иран уже, можно сказать, ответил на все это, и в Высшем совете нацбезопасности страны сказали, что готовы полностью перекрыть экспорт нефти из Персидского залива, если на Иран будут оказывать экономическое давление. Посмотрим, как это будет на практике. Пока небольшая коррекция. Смесь Brent на вечер понедельника торгуется в районе $92 за баррель.
1: Это был биржевой обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов. Меж тем ЦБ повысил курс доллара на 25 августа до 83,29, евро до 97,44. Официальный курс юаня вырос на 5 копеек до 12 рублей 39 копеек. Доставка товаров увеличилась до 10 дней после ударов по складам «Озон» и «Валберес», сообщают многие слушатели «Бизнес-ФМ», и иногда заказы приходят поврежденные огнем. Проблему с задержками подтверждают селлеры и владельцы ПВЗ. Подробности утром на «Бизнес-ФМ».
5: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
6: Инженер из Австралии Эндрю Бёрд попросил искусственный интеллект записать его на популярную утреннюю тренировку в фитнес-клубе. Через несколько минут ИИ-агент нашел уязвимость в системе клуба и научился бронировать занятия на недели вперед. Потом Эндрю спросил, можно ли поднять его с 4-го места в листе ожидания. Агент решил проверить способ. Удалил человека, стоявшего первым, и сообщил хозяину, что теперь он третий. Это не учебная тревога, это реальный случай. Похожие стратегии специально изучают. Сначала компания «Антропик». Автономные агенты получали доступ к вымышленной корпоративной почте. Из переписки агенты узнавали, что руководитель имеет внебрачную связь, а в 5 часов вечера собирается заменить его другой системой. В 96 случаях из 100 Cloud Opus 4 выбирала шантаж. Отмените замену, иначе информация станет публичной. Исследователи проверили 16 больших языковых моделей разных разработчиков. Склонность к шантажу обнаружилась у большинства. Еще недавно после этого можно было добавить успокаивающую фразу. Из контролируемого контура ИИ пока не сбегал, но уже нельзя. В июне OpenAI сообщила, что во время теста ее модели нашли неизвестную уязвимость в изолированной среде, получили доступ в интернет и добрались до производственной инфраструктуры. Целью было добыть ответы и лучше пройти тест. После инцидента один из исследовательских прототипов отключили. Пушкинский вопрос о совместимости гения и злодейства перестал быть риторическим. Это одна из самых актуальных практических задач, которую решают современные инженеры. Наращивать мощь искусственного интеллекта, удерживая его в заданных этических границах. Нужно определить сами границы и научиться надежно их защищать. Чтобы история с записью фитнес-клуб еще долго оставалась самым серьезным компьютерным преступлением искусственного интеллекта.
5: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
7: У микрофона Сердар Авликулиев. Британия участвует в войне против России на стороне киевского режима, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Великобритания методично и регулярно подливает масло в огонь украинского конфликта и строит козни с тем, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса урегулирования. Ранее премьер Британии Энди Бернам анонсировал, что его правительство согласно разрешить компании MBDA передать Киеву секретные данные британских компонентах для ракеты большой дальности «Скальп». Конфликт на Украине по своему характеру ближе к гражданской войне. Его масштабы несопоставимы с Великой Отечественной войной. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
12: Соединенные Штаты намерены блокировать все источники доходов иранских властей в рамках новых санкций и запускают операцию «Экономический изгой». Об этом сообщил американский министр финансов Скотт Бессон. По его словам, с понедельника США перекрывают все потенциальные источники доходов, из которых финансируется иранский корпус стражи исламской революции. Администрация США вводит в понедельник антироссийские санкции против более чем 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, заявил Бессон. Министерство просвещения России сообщило о планах отработать механизм устного экзамена по истории для учеников 9 классов в 26-27 учебном году. В ведомстве отметили, что это решение направлено на развитие навыков выражения мыслей и формирования мировоззрения у школьников. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Концерты Канье Уэста в Петербурге могут не состояться. «Газпром-Арена» заявила, что не подписывала никаких договоров по аренде площадки. Организатор уверяет, что такой договор планировали подписать до 27 августа. И пока концерт Канье Уэста не отменен. Так что происходит? Правительство сможет вводить временное управление на критических объектах, если их собственники не обеспечили должной защиты от атак БПЛА, указ подписал президент Путин. В правительстве подчеркивает, что это не национализация, и механизм не будет массовым, но у бизнеса много вопросов. И Минэкономразвитие подготовило проект о порядке обратного выкупа активов иностранцами из недружественных стран. Правкомиссия сможет выдавать заключение для обращения в суд, чтобы лишить их такого права, пишет РБК. Таким образом, планируется защитить инвестиции новых российских собственников. Подробности на Бизнес FM. Концерты американского рэпера Канье Уэста в Петербурге могут не состояться. «Газпром-Арена», где были запланированы выступления, заявила, что не подписывала никаких договоров по аренде стадиона. При этом в телеграм-канале площадки до сих пор размещен пост с анонсом концертов и розыгрышем билетов. Однако с сайта «Газпром-Арена» анонс был удален. Организатор агентства Say Agency, в свою очередь, заявила, что договор стороны планировали подписать до 27 августа. Там отметили, что на данный момент концерт Канье Уэста не отменен, а заявление «Газпром-Арена» организатор узнал от журналистов. При этом, как сообщают телеграм-каналы, вернуть купленные билеты сейчас невозможно. По данным Фонтанки, билеты продавались без согласования с властями. В частности, в Петербурге до сих пор сохраняется антиковидное ограничение, согласно которому получать разрешение на массовые мероприятия сначала нужно по регламенту в инстанциях и с заключенным договором аренды, и только потом начинать рекламную кампанию и продажу билетов. А источники издания сообщили, что выступления все же отменены, причем, цитата, по звонку сверху. Ранее предполагалось, что концерты Канье Уэста пройдут 10 и 11 октября. А продолжает главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру» Александр Горшков.
2: Можно предположить, что выручка этих двух концертов должна была составить от 5 до 7 и более миллиардов рублей. Предположительно, гонорар Канье Уэста – это 1,5 миллиарда рублей. Очевидно, в оставшейся сумме, помимо заработка организаторов, есть и заработок самой «Газпром-Арены». Это серьезные деньги, и чтобы пойти на такой шаг, должно было что-то случится. Что могло случиться, это дальше область гадания. Формальная сторона вопроса, договор на сегодняшний день, насколько мы знаем, не подписан, хотя организатор говорит, что договор был отправлен им с официальной электронной почты и должен был быть подписан. Тем не менее, до подписания договора организаторы начали продажу билетов, и по той информации, которая на сегодняшний день есть, было продано билетов примерно на 3 миллиарда рублей. Найти альтернативную площадку в Петербурге такой вместимости, это около 80 тысяч человек, ее просто нет. Нет ничего сопоставимого. Если говорить про некую моральную и этическую сторону вопроса, это другая история. Я, как человек, родившийся и выросший в Ленинграде, определенным сомнением относился с самого начала к этой затее, потому что мои родственники жили здесь во время блокады, и для меня было как-то странно принимать в городе человека, прославлявшего того, кто хотел уничтожить этот город. На некоторых европейских странах концерты этого исполнителя были отменены, в том числе по причинам схожего характера.
1: Александр Горшков, главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру». В 2024 году по соцсетям и СМИ также начала распространяться информация о том, что Канье Уэст якобы даст концерт в Москве, однако в итоге мероприятие не состоялось, хотя рэпер приезжал в Россию, но не шоу, а на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Не защитил, на время отдал государству. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство сможет вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, если их собственники не обеспечили должную защиту этих объектов от атак БПЛА. У бизнеса масса вопросов. Иван Медведев подробнее.
8: Согласно указу, под временное управление может попасть весь объект или его часть, а также ценные бумаги и имущественные права собственника. К объектам критической инфраструктуры указ относит активы топливно-энергетического комплекса и энергетики, промышленные объекты, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры и другие объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности и жизнедеятельности населения. Из указа следует, что ответственность наступает, если собственник нарушит требования по обеспечению безопасности таких объектов. Сами требования предусмотрены нормативными правовыми актами и решениями уполномоченных органов. Другими словами, собственники в курсе, как они должны защищать свои объекты, говорит партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
9: С 2024 года есть ряд постановлений и отраслевых рекомендаций по организации защиты критической инфраструктуры для топливно-энергетического комплекса, для транспорта, для мест пребывания людей. Каждым занимается свое ведомство. ФСБ, Минстрой, Ростехнадзор. Должны предприниматься определенные меры. Устройство обнаружения, пассивная защита, антидроновые сетки, которые где-то даже видно, на подстанциях они висят, на каких-то складах они уже висят.
8: По словам эксперта, в случае атаки на такой объект на место выезжает комиссия и начинает выяснять, условно, той ли толщины была сетка, потому что это может быть веревочная сетка, может быть сетка рабица, а может быть чуть ли не саркофаг из строительных лесов, какими сегодня защищены некоторые объекты нефтяной инфраструктуры в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта же комиссия будет определять, на должном ли расстоянии защитные сооружения были установлены, работали ли системы оповещения и так далее. Однако, по словам партнера адвокатского бюро КИАП Антона Самохвалова, формулировки указа пока выглядят очень расплывчато.
10: Какие именно нарушения, каких именно подзаконных актов, кто должен проверять, в какой процедуре он должен это проверять, достаточно протокола или это должно быть оформлено решением, и это решение должно вступить в законную силу, должно ли это быть просто, например, акт, которым установлено нарушение, а решение это может быть уже привлечение к ответственности. Все это требует дальнейших разъяснений или, возможно, оно уже в правоприменительной практике появится.
8: Генеральный директор фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов уверен, что этот указ не будет применяться массово.
11: Если вводить внешнее управление, допустим, на каком-то НПЗ, это означает, что государство должно взять точно на себя ответственность за этот завод с точки зрения дроновой защиты. Ну, ведь в этом же смысл. Но готово ли государство брать на себя эту ответственность? Вот это вопрос остается открытым. Поэтому мне кажется, что главный смысл этого документа заключается в том, что государство подводит черту под этим спором, который, ну, все-таки шел относительно негласно, что все-таки, извините, господа бизнесмены, но защита от дронов – это прежде всего зона вашей ответственности. И вы должны об этом думать, потому что понятен основной аргумент государства. СВО продолжается, и все объекты защитить системами ПВО не получается. Поэтому у государства просто не хватает рук. Противовоздушной обороны на всех не напасешься.
8: При этом важно отметить, что указ регулирует не только действия, совершенные собственниками до атаки. Под временное управление также могут уйти объекты критической инфраструктуры, уже пострадавшие от ударов, если собственник не восстановил или не вовремя восстановил функционирование этих объектов. Иван Медведев, Марина Рымаева, Бизнес FM.
1: Временное управление критической инфраструктурой не означает национализации или изменение формы собственности, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, документ создает механизм для временного вмешательства государства в управление предприятиями в тех случаях, когда необходимо обеспечить их безопасность или восстановить работу. Он также подчеркнул, что механизм не рассчитан на массовое применение, решения будут приниматься точно и на высшем уровне. На этом же уровне не будут отменяться. Маршрут перестроен. Первая история про фейковые отзывы на Яндекс.Картах, которая закончилась победой пострадавшей предпринимательницы. Бизнес часто сталкивается с тем, что Яндекс.Карты и другие геосервисы не проверяют негативные отзывы, а жалобы предпринимателей, подкрепленные доказательствами, отклоняют или игнорируют. Но есть и позитивная история о ней. Алина Орлова.
24: «Бизнес говорит».
14: Психолог из Москвы Любовь Неделько обратилась к Business FM с тем, что Яндекс.Карты не удаляли негативные, ложные, как она считает, отзывы на ее кабинет. Она работает по предзаписи и предоплате, знает всех клиентов и может подтвердить чеками, что этих людей у нее не было. Сначала платформа отрицала нарушения, но в этой ситуации помогло то, что плохую оценку оставила соседка, тоже психолог, которую Любовь узнала по никнейму. А затем, после огласки в чате дома, та еще и призналась, что поставила одну звезду якобы нечаянно. Уже после обращения Любови на Business FM Яндекс.Карты сообщили ей, что удалили негативные оценки.
16: Вот после того, как эти скрины появились и с одной с вами, он стал не соответствовать. Совпадение? Не думаю.
17: Фактически больше никаких аргументов не было, кроме скринов.
16: Да, скринные чаты, где эта статистика начинает оправдываться, что да как я могу, неужели я такая глупая, чтобы по своим никам. Потом в тот же вечер еще плюс отдых единицы появился, сразу после того, как я это обнародовала в чате. Как бы ты ни оправдывалась, твой комментарий есть. Ведь хорошо, что совпало, что я увидела, кто это сделал, прислала те же все скрины. А если это какие-то незнакомые другие ники, то тут ты ничего не докажешь. И с Яндексом я не знаю, как в следующий раз в таких ситуациях бороться, потому что на оценки я не могу ответить. На отзыв я могу ответить.
14: Неясно, что именно заставило Яндекс.Карты отреагировать на эту жалобу, тогда как другие доказанные случаи игнорируются. Наш запрос в компанию на момент публикации сюжета остался без ответа. В конце июля мы рассказывали историю Анастасии, медиа-менеджера подмосковной управляющей компании. Она обнаружила, что многие

0: интим-товаров Love Machines и сети секс-шопов Eros в Сибири, Сергей Иванов оценивает ежедневные убытки в 20 тысяч рублей. Он добился-таки удаления ложного комментария в 2GIS спустя полгода, а с Яндексом готов судиться. Юристы считают шансы на компенсацию высокими. На других агрегаторах написать отзывы может лишь клиент после оказания услуги или диалога с ее исполнителем в чате. Так работают Profi.ru и Авито. А на геосервисах любой пользователь. В 2GIS для рейтинга адресов теперь учитывают только отзывы с подтвержденным визитом по геолокации или платежу. Эксперты объясняют, полностью убрать фейки нельзя. Геопозицию легко подделать. И всегда есть риск пропустить накрученный отзыв или негатив конкурентов, говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
1: Те, кто накручивает отзывы, используют сервисы, которые помогают обменять координаты. И тот же самый Яндекс увидит, что вы по этим координатам были, и также отзыв опубликует, хотя он де-факто человек там не находился. Вот эта проблема в большом масштабе вообще не имеет решения, тем более если количество модераторов со стороны площадки невелико. Поэтому они дополнительно делают еще достаточно жесткие правила по публикации. Не должны упоминаться конкуренты в отзыве и оскорбительные вещи. Это максимум, что может сделать платформа, если она как-то очень серьезно не хочет в нее инвестировать.
0: Когда же геосервисы смогут перейти от точечных правок к массовой проверке адресов и отзывов без судов и публикаций, вопрос открытый. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
4: Димитровград, Ульяновская область, 110 тысяч жителей. В начале 18 века русские купцы стали строить в Поволжье винокуренные заводы. Рядом с крупнейшим из них на берегу реки Мелекес возникла одноименная слобода. В 1972 году город переименован в честь героя-антифашиста Георгия Димитрова.
2: Как появлялись города? На Бизнес FM.
5: Бизнес FM. Инструкция по применению.
6: Показания.
5: Потребность быть в курсе в любой момент.
6: Особые показания.
5: Дефицит времени.
6: Способ применения и дозы.
5: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
6: Передозировка.
5: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
7: и, очевидно, уже в курсе.
6: Исключение.
5: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
6: Консультация с врачом не требуется.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: У микрофона Сердар Увлекулиев. Власти Ставропольского края из-за низких цен на зерно обратятся в правительство России с просьбой о проведении государственных зерновых интервенций, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. По его мнению, проведение госзакупок зерна поможет оздоровить рынок и сохранить устойчивость сельхозпредприятий. В городе Дзержинске Нижегородской области запустили первый корпус производства твердосплавного металлорежущего инструмента полного цикла и технологической оснастки завода «Аксис», передает ТАСС. Предприятие будет выпускать твердосплавные стержни, многогранные пластины, фрезы, сверла, развертки и ставки из российских материалов. Общий объем инвестиций составляет более 3,5 миллиардов рублей. Планируется создание более 400 рабочих мест. Российские банки в июле увеличили чистую прибыль на 18% по сравнению с предыдущим месяцем до 443 миллиардов рублей, говорится в обзоре Центробанка о динамике развития банковского сектора. Доходность на капитал в годовом выражении выросла до 23,6% с около 20%. Основная прибыль банков составила 442 миллиарда рублей, показав рост на 28% на фоне сокращения расходов на резервы по проблемным активам до 168 миллиардов рублей с 282 миллиардов в июне. Соединенные Штаты подпишут с британской компанией Core Power соглашение о совместной работе над строительством флота атомных торговых судов, пишет Financial Times со ссылкой на главу американской морской администрации Стивена Кармела. Отмечается, что американское бюро судоходства еще в июне одобрило проект судна с ядерным двигателем, представленный Массачусетсом.

0: Массачусетским технологическим институтом. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. От 30 букетов до 1. Как меняется спрос на цветы к 1 сентября? Какие цветы в тренде, сколько готовы тратить родители, что об этом думают сами учителя, подробнее Наталья Шашина.
2: В этом году, по оценкам флористов, средняя стоимость букета составит примерно 3250 рублей. 5 гладиолусов или георгинов обойдутся приблизительно в 2700, сообщил цветочный маркетплейс FlowWow. Примерно в такую сумму планирует уложиться и москвичка, мама первоклассника Александра.
3: Я очень спокойно отношусь к 1 сентября и 1 классу, поэтому, скорее всего, мы просто купим цветы в магазине обычный букет. Это не будут там розы, это не будет дизайнерский букет. Обычный букет там в пределах 3-3,5 тысяч рублей. Для меня, наверное, это традиция, когда все шли в первый класс. В мое время еще дарили букеты, которые собирали на даче. Какой-то вот прям обязаловки, что это должен быть огромный, дорогущий, масштабный букет. Такого у меня нет.
2: Жительница Калуги, мама пятиклассника Ксения, будет подбирать недорогой вариант до 1500.
4: В том году не покупали, потому что договаривались не брать цветы на 1 сентября. У нашей классной была аллергия на цветы, и брали всегда сухоцветы от всего коллектива. В этом году будем брать, потому что идем в 5 класс. Учительница новая, возьмем, но стараемся брать бюджетно. Что-нибудь не больше 1000, наверное, 1500, это точно.
2: В тренде классика. Гладиолусы, георгины, подсолнухи, так называемые бабушкины цветы, говорит преподаватель школы флористики «Красиво» Георгий Сухаржевский. Основные объемы гладиолусов и георгинов производят на юге России и в центральной части страны, в том числе Подмосковье. Цены по сравнению с прошлым годом выросли примерно на 10%, говорит Сухаржевский.
5: Есть экономическая ситуация, есть заградительные всякие вещи, связанные с санкциями, и поэтому, да, цветок дорожает, мы это остановить не можем. Но если говорить о том, что мы смещаемся все-таки на покупку цветов именно в осенний период на нашего российского производителя, то цена, если растет, то не так, наверное, высоко.
2: Нельзя сказать, чтобы клиенты переключились на более дешевые цветы, говорит управляющая салона «Цветы и джаз» Евгения.
6: Насчет дешевого нет, кстати, такой тенденции нет. И если от класса, например, дарят, то сумма, которую сейчас на цветы планируют, осталась та же самая практически. Если вместо цветов у нас есть такая акция, когда каждый ребеночек по цветочку по одному дарит преподавателю, и он там собирает из них уже букет. К нам вот стали обращаться люди, у которых проводится эта акция, и мы продаем монобукет, можно так сказать. Поддерживаем таким образом тоже.
2: Как указано на сайте акции «Дети вместо цветов», в ней зарегистрировалось уже 83 тысячи участников из 413 городов. Учителю дарит один букет вместо десятков. Сэкономленное идет на благотворительность. Сама традиция цветов на 1 сентября трансформируется. В первом классе букет считается чем-то обязательным, а дальше родители начинают искать альтернативы, говорит учитель начальных классов Валентина.
7: Первый класс это обязательно, конечно, все, потому что и у родителей даже, мне кажется, вот стереотип, как это так, мой ребенок пойдет без букета. Ну, то есть фотография должна быть по стандарту. Ребенок, ранец, рюкзак. Соответственно, чуть позже становится все меньше и меньше. Ну, а в современном мире букеты трансформировались во что-то съедобное, может быть, или что-то нужное, типа там букет из карандашей, линеек.
8: 30 детей, 30 букетов. Как вы это несете домой?
7: Я мало когда все это несу домой. Если вдруг кто-то просит, как бы, принеси букетик там, чтобы украсить квартиру, там, подоконник, я могу принести 2-3. А все остальные я либо раздаю коллегам, либо они остаются в ведерке, даже не в вазе, а в ведерке, достаивать свой век недолгий в кабинете.
2: И, как говорят некоторые учителя, роскошный букет на 1 сентября – это скорее для семейного фотоальбома, чем для педагога. Наталья Шашина, Гуар Рутовская, Арина Машагина, Бизнес ФМ.
1: Минэкономразвитие подготовило проект о порядке обратного выкупа активов иностранцами. Документ определяет, как правкомиссия будет выдавать заключение для обращения в суд, чтобы лишить иностранного инвестора права на обратный выкуп активов, пишет РБК. Как отметили Минэкономразвития, новый механизм позволит гарантировать защиту инвестиций российских компаний. Комментирует управляющий партнер Goldblatt Partners профессор ВШИ Андрей Goldblatt.
9: Данный проект постановления правительства принят в развитие закона, который вступил в августе этого года, который позволяет запретить обратный выкуп иностранным инвесторам и недружественных стран, и которые нарушают законодательство Российской Федерации, либо критически выступают в отношении действий России на Украине. Таким образом, появилась процедура реализации норм этого закона. А по закону мы знаем, с таким заявлением может обратиться либо собственник такого предприятия бизнеса, которое было передано, либо выкуплено иностранного инвестора, либо заинтересованный государственный орган. Они должны обращаться в правкомиссию, правкомиссия должна рассмотреть и, соответственно, дать заключение, прежде чем заинтересованный или может обратиться в суд за запретом об обратном выкупе иностранным инвесторам своего актива. А как мы знаем, большинство соглашений о продаже, выходе либо передаче менеджменту как раз содержало соответствующую оговорку о возможности обратного выкупа. Поэтому сейчас данное постановление – это фактически процедура запрета такого обратного выкупа, что позволит сохранить российским владельцам бизнес, который они получили. Соответственно, в этом смысл этого проекта постановления. Процедура, надо сказать, достаточно забюрократизированная, исходя из текста этого постановления, и это будет не так просто сделать, потому что надо будет пройти ряд инстанций, во-вторых, подать большое количество документов, подтверждающих много вещей, поэтому процедура, я считаю, достаточно усложнена, и чтобы ей воспользоваться, надо будет предпринять хорошие усилия.
1: Андрей Goldblatt, управляющий партнер Goldblatt Partners. Ранее Владимир Путин подписал закон, который вводит в судебный порядок прекращение права иностранных инвесторов, ушедших с российского рынка в 2022 году, на обратный выкуп акций и далее в российских компаниях. Россияне показали впечатляющие результаты на международных соревнованиях после нескольких лет отстранения. Российские спортсмены выиграли общий медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике с учетом взрослых и юниорских соревнований. Всего 28 медалей, из них 10 золотых. Соревнования завершились в столице Хорватии, Загребе. А на чемпионате Европы по водным видам спорта во Франции россияне забрали 32 медали, из них 10 золотых. В общем зачете россияне стали третьими, выше только Британия и Италия. Российские спортсмены были допущены до этих международных соревнований, но в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна. Об успехах россиян мы поговорили со спортивным комментатором телеканала «Матч ТВ», чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр по легкой атлетике Ольгой Богословской.
10: Выступать под нейтральным флагом или под флагом страны или в каком-то ином качестве — это все-таки дело политиков или хотя бы спортивных политиков. А дело самих спортсменов — тренироваться и выступать. Да, результаты не падают, и все-таки это потому, что хорошая работа была загодя, да, сделана от каждой федерации, велась своя работа и на международном уровне, и было понятно, как и куда двигаться. Мы просто не упущенное поколение, есть хорошие традиции, есть хорошие школы, есть хорошие тренерские методики, а потому мы так здорово и выступаем. А те молодые спортсмены, которые просто тренировались и смотрели на взрослых, они сначала выступали на внутрироссийском уровне, и они были самодостаточны в этом выступлении. И потом очень быстренько, так сказать, достигли международные соревнования, и они не потеряли ни на каком этапе пути. Вот это поколение, то поколение, которое пойдет за ними, это совершенно не упущенное поколение, они будут показывать результаты. А жалко тех, пик формы которых пришелся как раз на период отстранения. И, естественно, надо отдать должное спортсменам, что они не идут на поводу у каких-то там досужих мнений о том, что все, спорт убит в России, а просто делают свое дело, делают его хорошо и постоянно наращивают свои кондиции. Конечно, здорово. Отдаем им должное, безусловно. И это тоже очень здорово, что на юниорских соревнованиях или там на молодежных соревнованиях спортсмены в мировом топе, а это значит, тоже есть платформа, с чего расти.
1: Ольга Богословская, спортивный комментатор «Матч ТВ». Тем временем ФИДЕ, Международная шахматная федерация, приняла решение не допускать российских шахматистов до участия во Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в Узбекистане в сентябре. Напомню, что россиянин Аркадий Дворкович сложил свои полномочия главы Международной шахматной федерации в конце июля после введения против него европейских санкций.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
12: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес FM». Из имевших когда-либо хождение региональных денег Российской империи, самыми западными были монеты, которые чеканились в середине 18 века специально для Восточной Пруссии. В ходе Семилетней войны эта территория была завоевана русскими войсками, и все население ее обязалось быть верным всесветлейшей императрице всех россиян Елизавете Петровне. Для нужд новой провинции и для вытеснения прежних денег в Москве и Кёнигсберге стали оперативно чеканить монеты, которые представляли собой забавный симбиоз русских и прусских денег. Такой дизайн призван был вызвать больше доверия к новой валюте у местного населения. На обороте монет достоинством в 3, 6 и 18 грошей был отчеканен прусский одноглавый орел, дата выпуска указания номинала и надпись по латыни «Монета Королевства Пруссии», а на лицевой стороне портрет Елизаветы.
11: Деньги к деньгам. На «Бизнес FM». Наизусть. Оскар Уайлд.
12: Бессмысленно делить людей на хороших и дурных. Люди бывают либо очаровательны, либо скучны.
11: Наизусть. На «Бизнес FM».
12: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Влекулеев. Матери погибших участников специальной военной операции должны получать системную поддержку на протяжении всей жизни. Об этом заявил зампред Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с активистками женского движения партии. Медведев предложил проработать долгосрочную систему поддержки матерей военнослужащих. Президент США Дональд Трамп обзванивает мировых лидеров, требуя от них прекратить любое взаимодействие с Ираном. Об этом сообщил на пресс-конференции американский министр финансов Скотт Бессон. Министр отказался назвать имена глав государств, которым позвонил Трамп. Бессон также заявил, что Соединенные Штаты ожидают, что странам и организациям, которые продолжат вести операции с Ираном, придется выйти из долларовой системы. У банков есть полгода для внедрения единого QR-кода, говорится в сообщении Центробанка России. Регулятор не будет принимать меры относительно кредитных организаций, которые не смогли перейти на универсальный платежный QR-код до 1 марта 2027 года. Такое решение было принято в связи с необходимостью дать время для подготовки к использованию универсального платежного кода. Стоматологов обяжут проводить обезболивание пациенту, если медицинские манипуляции могут вызвать болевые ощущения. Это следует из приказа Минздрава России, который изучил ТАСС. Документ вступает в силу 1 октября. Нынешний август в Москве входит в двадцатку самых теплых за всю историю метеонаблюдений с 1893 года, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина. Синоптик отметила, что средняя температура августа этого года сравнима с 2011, когда значения достигали плюс 18,7 градуса. Новости на «Бизнес FM» каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Иран пригласили в Миканское соглашение, сообщили в местном парламенте. Это недавно созданный оборонительный союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. В медиа Ирана уточнили, что речь идет о диалоге, о коллективной безопасности. Все это на фоне объявленных Вашингтоном удушающих санкций против Ирана. Комментарий Георгия Бофта. Новые атаки беспилотников на склады «Озон». Селлеры пытаются оценить убытки, которые надеются на страховку, но партнерская программа от Marketplace гарантий не дает. Правительство прорабатывает меры помощи площадкам и продавцам. Уже озвученные селлеры оценили сдержанно. И Британия предоставит Украине секретные данные о производстве дальнобойных ракет типа «Скальп». Это французская версия британской ракет «Шторм Шэдоу». У них во многом общая элементная база. Заявлено, что это позволит Украине наладить производство этих ракет на своей территории. Что это фактически значит, подробности на Business FM. Иран получил приглашение присоединиться к Миканскому соглашению о коллективной обороне, ранее заключенному между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном. Об этом сообщил глава информационного агентства иранского парламента Мехди Рахими. По его словам, вопрос о присоединении находится на рассмотрении Тегерана. Однако официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что официального приглашения не было, но Тегерану предложили диалог о коллективной безопасности в регионе. Что за этим стоит? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
14: Документ, который подписали 7 августа президент Турции, наследный принц Саудовской Аравии и премьер Пакистана, никто не видел. Известно лишь, что там воспроизведена 5-я статья договора НАТО о коллективной безопасности. Соглашение, по сути, является надстройкой над пакистано-саудовским стратегическим договором о взаимной обороне от сентября прошлого года. Так что фраза «официальное приглашение», прозвучавшая из уст представителей иранского парламента, является юридической пустышкой. Тем не менее, ни Эр-Рияд, ни Анкара, ни Исламабад заявление о якобы приглашении не подтвердили и не опровергли. Это странно. Единственная страна, чье членство действительно обсуждалось публично, это Египет. Однако, по слухам, против выступила Саудовская Аравия, ссылаясь на близость Каира к Эмиратам, региональному конкуренту королевства. Если уже Эр-Рияд блокирует Египет из-за соперничества с Абу-Даби, то версия, что он согласится на членство Тегерана, похожа на сущие фантазии. Кстати, сообщивший о якобы приглашении Тегерана Рахими руководит парламентским информагентством, который является рупором консервативного крыла Меджлиса, близким к так называемой оси сопротивления региональных исламистов. Поэтому и адресат этого заявления именно региональная аудитория. В том же интервью Рахими, кстати, бросил куда менее цитируемую фразу: «Любая страна, которая поможет США в конфликте, за это заплатит». Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг факт приглашения, но при этом подтвердил факт регионального диалога. Второе может быть важнее первого, тем более, что еще в мае лондонская Financial Times писала, что Эр-Рияд рассматривает пакт о ненападении с Тегераном после завершения операции США и Израиля. А тот же Багаи на днях говорил, что у Тегерана нет оснований подозревать три страны, с которыми у Ирана глубокие религиозные и культурные связи, в антииранской направленности пакта. Дескать, все наоборот, соглашение доказывает, что страны региона пришли к выводу о невозможности полагаться на американские обещания, поскольку главная забота Вашингтона на Ближнем Востоке – это Израиль. Таким образом, Иран не хочет выходить из войны с США региональным изгоем. К тому же, идея региональной безопасности без участия внешних сил – это давняя иранская идея. В этом смысле любое соглашение, берущее на себя заботу о безопасности стран залива без американского участия, для Тегерана выигрыш по определению даже без участия самого Тегерана. Мотивы Эр-Рияда несколько иные. Прежде всего, это страховка и от Ирана, но и страховка от ненадежности США. Но для других подписантов соглашения актуальны другие угрозы. Для Пакистана это Индия, для Турции – курдский вопрос и все восточное Средиземноморье. Именно Иран конкурент всем трем странам. Его гипотетическое членство означало бы, что нападение на Саудовскую Аравию Тегеран обязан считать нападением на себя. В нынешнем политическом контексте это полный нонсенс. К тому же для Ирана единственный работающий на сегодня инструмент давления – это удары и угроза ударов по инфраструктуре стран залива и американским базам на территории соседей. И тут гипотетическое вступление в новый пакт стало бы для него просто односторонним разоружением. При этом Тегеран заинтересован, чтобы обсуждение данной темы длилось как можно дольше – именно в ущерб США. Трамп успел сдержанно приветствовать соглашение трех стран. Это ложится в концепцию Белого дома о том, чтобы союзники брали на себя больше ответственности за свою оборону. При том, что соглашение Мекки не отменяет ни одного действующего договора с США. Конечно же, Иран-Меканское соглашение не вступит. Интрига не в этом, а в том, что опровержение иранского МИД содержало важный намек на то, что разговор о региональной системе безопасности с участием Тегерана уже идет. К тому же и старому сопернику Тегерана Эр-Рияду нужна не военная победа над Ираном, а гарантии, что иранские ракеты и дроны перестанут падать на саудовскую территорию. Получить эти гарантии у самого Тегерана дешевле, тем более, что американские не сработали.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Новые удары ВСУ по складам «Озон» на юге страны. Сель рождает подсчет убытков и надеется на страховку. Впрочем, размер ущерба пока неизвестен. Информация о складских остатках скрыта от продавцов. «Озон» объявила о выплатах пострадавшим продавцам, которые подключены к программе страхования от «Ингосстраха». Они будут перечислены по итогам рассмотрения каждого инцидента. Однако партнерская страховка от «Маркетплейса» покрывает инциденты с падением беспилотников только в случае признания таких ЧП терактом или диверсии. Правительство, между тем, уже прорабатывает меры помощи площадкам и селлерам. Евгений Перечук подробнее.
15: Удары в ночь на понедельник пришлись по четырем объектам «Озон» в районе Краснодара, Махачкалы, Адыгейская и Невинномысска. На краснодарском объекте и в Махачкале возникли пожары. Адыгейская и Невинномысска эвакуировали персонал. Точной информации о вместительности этих центров нет. Есть сведения от разных СМИ и примерные оценки. Логистический хаб в Краснодаре занимает площадь в 12-14 тысяч квадратных метров. В районе Махачкалы 125 тысяч. В Адыгейске 92 тысячи. Селлер Сергей, продающий бижутерию, пока не может оценить размер убытков.
16: У нас остатки тоже в Озоне есть и практически на всех их крупных складах.
17: А понятен предварительно ущерб?
16: Честно говоря, предварительно ущерб непонятен. Это началось все в выходные, а после удара компании сразу скрывают эти остатки, и мы их, честно говоря, даже посмотреть не можем. Если, допустим, есть атака на какой-то склад, то все остатки по этому складу у нас написаны по нулям, и что конкретно там было, мы уже посмотреть не можем. Но вся надежда на страхование.
17: Правильно понимаю, что вы сейчас по ФБС работаете?
16: Мы работаем и по ФБО, и по ФБС. Со всеми маркетплейсами у нас обе системы используются, поэтому условно переход на ФБС для нас не является чем-то таким болезненным или тяжелым. У нас есть сумма страхования, она где-то порядка 5 миллионов рублей. То есть в разделе страхования у Озона можно прям посмотреть, какое количество товара на какую сумму застраховано. И исходя из этих цифр, на каждый день удерживается определенная плата за эту страховку. И, честно говоря, сейчас абсолютно вся надежда на страховку.
15: По оценке Data Insight, общая площадь складской сети Wildberries составляет около 5,5 миллионов квадратных метров. Выведена из строя около 20% логистических мощностей. У ВБ более 200 складов и сортировочных центров. Самые крупные центры в Каледино – 250 тысяч квадратных метров, в Электростале – 300, в Туле – 155. А у Озон, по данным самого маркетплейса, по итогам прошлого года объем складских помещений превысил 5 миллионов квадратных метров. В Ватутинках склад на 140 тысяч квадратных метров, в Петербурге – на 80, в Зеленодольске – на 76, а в Уфе – на 60 тысяч квадратных метров. Другими словами, объемы складских помещений двух маркетплейсов сопоставимы. Однако отдельные склады у Озон меньше по размеру. Вдобавок у компании было несколько недель на подготовку к ударам, чем она и воспользовалась, распределив товары. Кроме того, Озон активно способствовал тому, чтобы селлеры переходили на формат ФБС – продажи со своего склада, чтобы разгрузить собственные логистические центры. Продолжает селлер, продавец товаров из категории красоты Дмитрий.
18: Слава богу, на Озоне у нас товара сейчас было мало. Готовились к честному знаку и распродавали усиленно все товарные запасы. И поэтому мы накопили сейчас на своем складе товарный запас, который планировали отвозить на Озон. Но теперь уже, конечно, не будем ничего отвозить. Будем сейчас работать по ФБС.
17: А раньше вы тоже так работали?
18: Нет, только по ФБО работали. Мы из Wildberries только по ФБО раньше практически работали.
17: Селлеры также обсуждают страховку Озона?
18: Да, честно сказать, я понимаю, что страховые компании, они сейчас тоже будут понятия, которые прописаны в договорах страхования, трактовать, ну, очевидно, свою сторону. Озон, наверное, будет пытаться трактовать там свою сторону. Но разбираться совсем придется с селлером, поэтому, вы знаете, тут сложно что-то надеяться. Надеемся только на себя.
15: В прошлую субботу был атакован логистический центр «Озон» в Самарской области. Он загорелся. 500 сотрудников были эвакуированы, были пострадавшие. Работа склада была остановлена на неопределенный срок. После атаки также была остановлена работа склада «Озон» в Оренбургской области. После этого продавцы на «Озон» обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса от «Ингосстраха» в графе «Покрытие массовых повреждений» есть строчка про падение БПЛА и их обломков. Но только если если случай признаны терроризмом или диверсией. Такая классификация от Следственного комитета происходила в единичных случаях. Пока Минфин высказал готовность помочь бизнесу, пострадавшему от атак на склады Wildberries, а не Озон. Маркетплейсы и селлеры получат отсрочку в 12 месяцев по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки. Важное уточнение – меры поддержки распространятся на юрлиц и ИП с ущербом свыше 5% годового дохода. В нашу редакцию селлеры уже написали письма, где отметили, что Marketplace такие справки не выдает. А значит, вся помощь будет под вопросом, говорит гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
19: 12 месяцев отсрочки плюс год рассрочки – это фактически 2 года растяжки платежей. Для бизнеса с оборачиваемостью в 2-3 месяца – это не мелочь, это несколько полных циклов. Но важно понимать, чего эта мера не делает и не может делать. Она не восстанавливает актив. Сгорел не доход, сгорел оборотный капитал. У многих заемный. Отсрочка дает время, а не деньги. Если запас уничтожен целиком, а закупка была на кредитной, продавцу нечем начать заново. А через год к нему придет и налог, и рассрочка. Про время доказывания 5% потерянных от годового объема пока вызывает вопросы, а как Marketplace, насколько точно будет предоставлять данные, не говоря уже о том, что порог считается от годового дохода, а потерян был складской запас. Это разные величины.
15: В понедельник после новых ударов по складам Озон пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в правительстве вместе с бизнесом прорабатывают варианты поддержки продавцов и на этом маркетплейсе. А в Минэкономразвитие добавили, что рассмотрят меры поддержки в случае обращения от площадки. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
1: Британия предоставит Украине секретные данные о производстве дальнобойных ракет. Речь идет о «Скальп». Это французская версия британской «Шторм Шэдоу». Ранее Украина уже наносила удары этими ракетами по России. Теперь офис британского премьера обещает предоставить Киеву секретные данные о комплектующих, чтобы Украина могла наладить производство этих ракет на своей территории. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
20: Этим сообщением Лондон скорее посылает сигнал, что он готов к очередному витку эскалации. То есть это более политический сигнал. Техническая информация по этой ракете, а это британо-французская ракета, Франция, Париж уже передал Киеву еще в июле. Поэтому скорее нужно было проявить поддержку в день независимости Украины. Вот это Берном и сделал. Что касается реальных последствий для России, то скорее здесь их практически не заметим. Но развитие своей ракетной промышленности на Украине идет и так, и вот эти действия Киева, если они вообще есть на самом деле, большого эффекта не возымеют. Из несколько лет, возможно, мы услышим, что эффект проявился. Но дело в том, что даже сам производитель этих ракет, когда ему понадобилось воспроизвести эти ракеты в 2025 году, то им понадобился целый год, чтобы оживить то производство, которое у них уже действовало, я имею в виду в Британии. Поэтому для Украины это займет много времени, во-первых. Во-вторых, у Украины есть своя ракетная программа. Может быть, они что-то синтегрируют и возьмут из британских технологий, скажем, систему наведения, навигации и так далее.
1: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле крайне негативно восприняли заявление Лондона по передаче Киеву данных о компонентах для дальнобойных ракет. Он отметил, что вооруженные силы России выясняют места их производства и принимают меры для их уничтожения.
12: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Император Наполеон I, готовясь к войне с Россией, организовал в пригороде Парижа фабрику по печатанию фальшивых русских ассигнаций. Французы привезли с собой в Россию не только готовые поддельные деньги. В обозе Великой Армии были 34 экипажа с походной типографией для изготовления фальшивок в полевых условиях. Таких наполеоновских ассигнаций в период с 1813 по 19 годы из обращения Российской империи было изъято на сумму 5,5 миллионов рублей. Наполеоновские фальшивки в немалой степени поспособствовали обесцениванию ассигнационного рубля до 20 копеек металлической монеты к 1815 году. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ.
11: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
0: Лысьва, Пермский край, 60 тысяч жителей. Известный еще с конца 17 века поселок стал городом в 1785 году, когда его новая владелица, княгиня Шаховская, получила разрешение на строительство в этих землях чугунолитейного завода.
21: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Наизусть. Оскар Уайлд. Воображение дано человеку, чтобы утешить его в том, чего у него нет. А чувство юмора, чтобы утешить тем, что у него есть. Наизусть. На Бизнес ФМ.
22: Компании и корпорации.
23: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
22: Отчеты и планы.
23: Выручка сети Винлаб входит в Новобюв Групп. В первом полугодии по МСФО составила 51 миллиард рублей, что на 7% больше, чем годом ранее, сообщила компания. Чистая прибыль Винлаб составила 790 миллионов рублей против почти 1,5 миллиарда рублей год назад. Xiaomi представила новую версию собственного процессора X-Ring, пишет Reuters. X-Ring 03 выполнен в формате системы на кристалле, объединяющей вычислительные, графические и другие функции. По данным источников агентства, новые чипы будет выпускать тайваньская TSMC с использованием техпроцессора 3 нанометра. Ожидается, что X-Ring 03 будет интегрирован в новый флагманский складной смартфон Xiaomi. Французская Total Energy продолжает перевозить нефть танкерами через Армузский пролив, заявил главный исполнительный директор компании Патрик Пуане. «Вероятно, сейчас мы крупнейший трейдер нефти из Ирака и Катара», цитирует Пуане агентство Reuters. «Могу сказать, что сейчас нефть перемещается через Армузский пролив очень тихо и непублично». По словам Пуане, его компания покупает нефть у ближневосточных стран со значительной скидкой к текущим котировкам Brent, примерно по 50-60 долларов за баррель, поскольку производители отчаянно пытаются вывести свою нефть на рынок. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Как команда с россиянами и украинцами в составе одержала победу на главном турнире по Dota 2? Team Spirit – первая команда в истории, которой трижды удалось победить на The International. Сама организация была основана в Москве, но в 2022 году ее штаб-квартира была перенесена в столицу Сербии. Валерий Убадуев продолжит.
24: Первый свой International, главный турнир по компьютерной игре Dota 2, команда Team Spirit выиграла в 2021 году. Тогда в ее составе значились три россиянина, а также два украинца. За победу команда заработала рекордные 18 миллионов долларов. Тогда же среди болельщиков даже распространилась кричалка: «Зверя нет сильнее дракона, Spirit – гордость региона». Под регионом здесь подразумевалась не Россия, не Украина, а постсоветские страны в целом. А дракон изображен на логотипе Team Spirit. Однако в 2022 году организация перенесла свою штаб-квартиру из Москвы в сербский Белград. Team Spirit тогда отметила, что у киберспорта никогда не было границ и привязки к точке на карте. И это действительно так. Хотя стоит выделить, что одним из важных факторов является язык, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
25: Спорт зачастую это штука интернациональная. То есть, что главное, например, в той же дисциплине Dota 2, где сейчас победили наши ребята из Team Spirit. Там самое главное – это взаимодействие. Поэтому русские киберспортивные команды, русские, опять же, в кавычках, потому что сейчас Team Spirit базируется в Белграде, но это не мешает им разговаривать по-русски. До этого там были еще, например, казахи, до этого были киргизы, белорусы несколько раз тоже были в разных составах этой команды. Точно так же, как многие западноевропейские команды, они зачастую говорят на английском языке, хотя состоят и из французов, бельгийцев, немцев, итальянцев, испанцев и всех остальных.
24: После февраля 2022 года украинцы Илья Мулерчук, выступающий под никнеймом Ятора, и Ярослав Колпаков, Мира, столкнулись с травлей в соцсетях со стороны своих соотечественников за то, что они продолжают играть с россиянами в одной команде с российскими корнями. Травля усилилась после второй победы Team Spirit на International в 2023 году. В августе того года Федерация киберспорта Украины даже внесла украинских игроков Ятора и Мира в свой черный список. Им запретили участвовать в украинских турнирах, проводимых этой организацией. Но одно из ключевых отличий киберспорта от традиционного заключается в том, что федерации, по сути, не имеют практически никакого влияния на крупные турниры и киберспортивные организации. В киберспорте основное влияние за клубами и инвесторами, а происхождение зачастую вторично. Поэтому Ятора и Мира продолжили выступать за Team Spirit, а россияне продолжают выступать за другие команды, что в Dota, что в Counter-Strike, что в других дисциплинах, не боясь каких-либо санкций. Продолжает эксперт в сфере игровой индустрии и киберспорта Михаил Пименов.
26: Здесь основная единица конкуренции – это не национальная
3: спортивная сборная, а организация или клуб. При этом национальные сборные в киберспорте существуют. Проводятся, например, и национальные, и региональные соревнования, но это не основной способ организации профессиональной сцены. Главные турниры проходят между клубами и организациями, а игроки, в свою очередь, переходят между командами примерно так же, как и профессиональные спортсмены в традиционном клубном спорте. В этом смысле киберспорт изначально гораздо более глобализирован. Игрока выбирают прежде всего за его индивидуальный уровень, игровую специализацию и способность встроиться в конкретную команду.
24: Украинец мира в конце концов все же покинул Team Spirit, но по личным причинам. Он объяснил уход выгоранием. Так что на третьем победном для Spirit of International в составе команды остался только один украинец – Илья Мулерчук. Примечательно, что турнир по Dota 2 для Team Spirit стал не единственным триумфом. В тот же день состав организации по шутеру Counter-Strike одержал победу на eSports World Cup 2026. В составе этой команды три россиянина, один белорус и один украинец. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Business FM.
1: Как меняется спрос на цветы к 1 сентября? Какие цветы в тренде? Сколько готовы тратить родители? Что об этом думают сами учителя? Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас российский рынок акций начал неделю с отката на фоне эскалации конфликта с Украиной, а также дешевеющей нефти. Но негативный настрой инвесторов частично сгладили ослабление рубля и отчет ЦБ по банковскому сектору за июль. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
4: Торговая неделя на российском рынке акций началась с падения, причем, я бы сказал, с заметного падения, с учетом того, что за основную торговую сессию индекс Московской биржи упал на 3% и закрылся на уровне 2071 пункт. В лидерах падения оказались акции Озон. Упали они за основную торговую сессию на 21%, хотя падали посильнее. В начале торгов теряли около 29%, но затем биржа провела дискретный аукцион, и после этого темпы падения замедлились до 23%, но, в принципе, видимо, и распродажи на этом завершились, с учетом того, как закончилась для Озон торговая сессия основная. Ну, причины, конечно, всем понятны. Несколько объектов, принадлежащих компании «Озон», подверглись атаке. Причем это было и в выходные, и в понедельник. И на этом фоне бумаги стремительно падали. Причем стоит заметить, что падал весь рынок акций, за исключением привилегированных акций «Сургутнефтегаза». Вот из наиболее ликвидных бумаг это единственная бумага, которая выросла. Падению подвергся и российский рубль. Китайская валюта выросла за понедельник на 16 копеек и закрыла торговую сессию на уровне 12 рублей 49 копеек. Но если предыдущие недели российский рынок акций поддерживал рост цен на нефть, то и понедельник начался с падения мировых цен на нефть. Но не будем забывать, что нефть росла две недели подряд. Только за прошедшую неделю цены как на Brent, так и на западно-техасскую нефть выросли почти на 5%. То есть можно говорить о некой коррекции на рынке нефти. Рынок нефти ждал подробностей со стороны американского Минфина в отношении новых санкций против Ирана. Подробности последовали. Глава ведомства Скотт Бессент сказал, что Штаты будут готовы применять новые антииранские санкции в отношении любых третьих стран. И вообще говорит, что им придется выйти из долларовой зоны. Посмотрим, как это будет все на практике осуществляться с учетом того, что сложно будет, допустим, из долларовой зоны вывести Китай. Помимо этого, Бессон сказал, что США вводят санкции против более чем 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, и экономическая операция против Ирана не закончится и будет набирать силу до тех пор, пока власть в Тегеране не останется в полной изоляции. Ну, такие громкие слова произнес министр финансов США, хотя ранее Иран уже, можно сказать, ответил на все это, и в Высшем Совете Нацбезопасности страны сказали, что готовы полностью перекрыть экспорт нефти из Персидского залива, если на Иран будут оказывать экономическое давление. Посмотрим, как это будет на практике. Пока небольшая коррекция. Смесь Brent на вечер понедельника торгуется в районе $92 за баррель.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Меж тем ЦБ повысил курс доллара на на 25 августа до 83,29, евро до 97,44. Официальный курс юаня вырос на 5 копеек до 12 рублей 39 копеек. Доставка товаров увеличилась до 10 дней после ударов по складам «Озон» и «Валберес», сообщают многие слушатели «Бизнес-ФМ», и иногда заказы приходят поврежденные огнем. Проблему с задержками подтверждают селлеры и владельцы ПВЗ. Подробности утром на «Бизнес-ФМ».
21: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Другим наука. Сергеем Корзуном.
2: В физическом смысле разрезание – это процесс, который включает в себя сразу несколько. Локальное разрушение, трение, деформацию и распространение трещины. Острое лезвие уменьшает расход энергии. Режущие свойства ножа определяются как минимум двумя параметрами – радиусом закругления кромки и углом клина, который раздвигает разрезанные части. Повышение остроты работает до некоторого предела. В экспериментах с эластичными материалами идеальный радиус кромки составил примерно 120 нанометров, а дальнейшее его уменьшение выигрыша не давало. Некоторые виды нанопокрытий значительно уменьшают трение. Металлическое стекло с цирконием на 50%, а тефлон примерно на 80%. Но тефлон легче отслаивается. Острота заточки ножа может повлиять на качество пищевых продуктов. В опыте с яблоками сорта Golden Delicious тупое лезвие вызывало большее потемнение на срезе, а при разрезании дыни тупой нож был даже причиной появления нежелательных запахов и накопления этанола. У листовых овощей сам факт нарезки запускает программу ответа на повреждения, включая окисление фенольных соединений и гибель клеток. Для брокколи измельчение за 90 минут до обжарки изменяло химический состав. А вот помидор начинает сильнее пахнуть только после нарезки или жевания, когда соединяются ранее разделенные внутри плода ферменты и субстраты. В хирургии эталоном остается холодный стальной скальпель. Он не приводит к термическому некрозу тканей. Электрохирургический разрез дает меньшую кровопотерю, но заживление может длиться дольше. При операциях на роговице глаза предпочитают алмазные ножи с чрезвычайно тонкой, твердой и стабильной кромкой.
21: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Авликулеев. Британия участвует в войне против России на стороне киевского режима, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Великобритания методично и регулярно подливает масло в огонь украинского конфликта и строит козни с тем, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса урегулирования. Ранее премьер Британии Энди Бернам анонсировал, что его правительство согласно разрешить компании MBDA передать Киеву секретные данные о британских компонентах для ракеты большой дальности «Скальп». Конфликт на Украине по своему характеру ближе к гражданской войне. Его масштабы несопоставимы с Великой Отечественной войной. Такое мнение высказал зампред Совета Безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Соединенные Штаты намерены блокировать все источники доходов иранских властей в рамках новых санкций и запускают операцию «Экономический изгой». Об этом сообщил американский министр финансов Скотт Бессон. По его словам, с понедельника США перекрывают все потенциальные источники доходов, из которых финансируется иранский корпус стражи исламской революции. Администрация США вводит в понедельник антироссийские санкции против более чем 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, заявил Бессон. Министерство просвещения России сообщило о планах отработать механизм устного экзамена по истории для учеников 9 классов в 26-27 учебном году. В ведомстве отметили, что это решение направлено на развитие навыков выражения мыслей и формирования мировоззрения у школьников. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Концерты Канье Уэста в Петербурге могут не состояться. «Газпром-Арена» заявила, что не подписывала никаких договоров по аренде площадки. Организатор уверяет, что такой договор планировали подписать до 27 августа. И пока концерт Канье Уэста не отменен. Так что происходит? Правительство сможет вводить временное управление на критических объектах, если их собственники не обеспечили должную защиту от атак БПЛА. Указ подписал президент Путин. В правительстве подчеркивает, что это не национализация, и механизм не будет массовым, но у бизнеса много вопросов. И Минэкономразвитие подготовило проект о порядке обратного выкупа активов иностранцами из недружественных стран. Правкомиссия сможет выдавать заключение для обращения в суд, чтобы лишить их такого права, пишет РБК. Таким образом, планируется защитить инвестиции новых российских собственников. Подробности на Бизнес FM. Концерты американского рэпера Канье Уэста в Петербурге могут не состояться. «Газпром-Арена», где были запланированы выступления, заявила, что не подписывала никаких договоров по аренде стадиона. При этом в телеграм-канале площадки до сих пор размещен пост с анонсом концертов и розыгрышем билетов. Однако с сайта «Газпром-Арена» анонс был удален. Организатор агентства Say Agency, в свою очередь, заявила, что договор стороны планировали подписать до 27 августа. Там отметили, что на данный момент концерт Канье Уэста не отменен, а заявление «Газпром-Арена» организатор узнал от журналистов. При этом, как сообщают телеграм-каналы, вернуть купленные билеты сейчас невозможно. По данным Фонтанки, билеты продавались без согласования с властями. В частности, в Петербурге до сих пор сохраняется антиковидное ограничение, согласно которому получать разрешение на массовые мероприятия сначала нужно по регламенту в инстанциях и с заключенным договором аренды, и только потом начинать рекламную кампанию и продажу билетов. А источники издания сообщили, что выступления все же отменены, причем, цитата, по звонку сверху. Ранее предполагалось, что концерты Канье Уэста пройдут 10 и 11 октября. А продолжает главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру» Александр Горшков.
6: Можно предположить, что выручка этих двух концертов должна была составить от 5 до 7 и более миллиардов рублей. Предположительно, гонорар Канье Уэста – это 1,5 миллиарда рублей. Очевидно, в оставшейся сумме, помимо заработка организаторов, есть и заработок самой «Газпром-Арены». Это серьезные деньги, и чтобы пойти на такой шаг, должно было что-то случится. Что могло случиться, это дальше область гадания. Формальная сторона вопроса, договор на сегодняшний день, насколько мы знаем, не подписан, хотя организатор говорит, что договор был отправлен им с официальной электронной почты и должен был быть подписан. Тем не менее, до подписания договора организаторы начали продажу билетов, и по той информации, которая на сегодняшний день есть, было продано билетов примерно на 3 миллиарда рублей. Найти альтернативную площадку в Петербурге такой вместимости, это около 80 тысяч человек, ее просто нет. Нет ничего сопоставимого. Если говорить про некую моральную и этическую сторону вопроса, это другая история. Я, как человек, родившийся и выросший в Ленинграде, определенным сомнением относился с самого начала к этой затее, потому что мои родственники жили здесь во время блокады, и для меня было как-то странно принимать в городе человека, прославлявшего того, кто хотел уничтожить этот город. В некоторых европейских странах концерты этого исполнителя были отменены, в том числе по причинам схожего характера.
1: Александр Горшков, главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру». В 2024 году по соцсетям и СМИ также начала распространяться информация о том, что Канье Уэст якобы даст концерт в Москве, однако в итоге мероприятие не состоялось, хотя рэпер приезжал в Россию, но не с шоу, а на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Не защитил, на время отдал государству. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство сможет вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, если их собственники не обеспечили должную защиту этих объектов от атак БПЛА. У бизнеса масса вопросов. Иван Медведев подробнее.
7: Согласно указу, под временное управление может попасть весь объект или его часть, а также ценные бумаги и имущественные права собственника. К объектам критической инфраструктуры указ относит активы топливно-энергетического комплекса и энергетики, промышленности, промышленные объекты, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры и другие объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности и жизнедеятельности населения. Из указа следует, что ответственность наступает, если собственник нарушит требования по обеспечению безопасности таких объектов. Сами требования предусмотрены нормативными правовыми актами и решениями уполномоченных органов. Другими словами, собственники в курсе, как они должны защищать свои объекты, говорит партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
8: С 2024 года есть ряд постановлений и отраслевых рекомендаций по организации защиты критической инфраструктуры для топливно-энергетического комплекса, для транспорта, для мест пребывания людей. С каждым занимается свое ведомство. ФСБ, Минстрой, Ростехнадзор. Должны предприниматься определенные меры. Устройство обнаружения, пассивная защита, антидроновые сетки, которые где-то даже видно, на подстанциях они висят, на каких-то складах они уже висят.
7: По словам эксперта, в случае атаки на такой объект на место выезжает комиссия и начинает выяснять, условно, той ли толщины была сетка. Потому что это может быть веревочная сетка, может быть сетка рабица, а может быть чуть ли не саркофаг из строительных лесов, какими сегодня защищены некоторые объекты нефтяной инфраструктуры в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта же комиссия будет определять, на должном ли расстоянии защитные сооружения были установлены, работали ли системы оповещения и так далее. Однако, по словам партнера адвокатского бюро КИАП Антона Самохвалова, формулировки указа пока выглядят очень расплывчато.
9: Какие именно нарушения, каких именно подзаконных актов, кто должен проверять, в какой процедуре он должен это проверять, достаточно протокола или это должно быть оформлено решением, и это решение должно вступить в законную силу, должно ли это быть просто, например, акт, которым установлено нарушение, а решение это может быть уже привлечение к ответственности. Все это требует дальнейших разъяснений или, возможно, оно уже в правоприменительной практике появится.
7: Генеральный директор фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов уверен, что этот указ не будет применяться массово.
10: Если вводить внешнее управление, допустим, на каком-то НПЗ, это означает, что государство должно взять точно на себя ответственность за этот завод с точки зрения дроновой защиты. Ну, ведь в этом же смысл. Но готово ли государство брать на себя эту ответственность? Вот это вопрос остается открытым. Поэтому мне кажется, что главный смысл этого документа заключается в том, что государство подводит черту под этим спором, который, ну, все-таки шел относительно негласно, что все-таки, извините, господа бизнесмены, но защита от дронов – это прежде всего зона вашей ответственности. И вы должны об этом думать, потому что понятен основной аргумент государства. СВО продолжается, и все объекты защитить системами ПВО не получается. Поэтому у государства просто не хватает рук. Противовоздушной обороны на всех не напасешься.
7: При этом важно отметить, что указ регулирует не только действия, совершенные собственниками до атаки. Под временное управление также могут уйти объекты критической инфраструктуры, уже пострадавшие от ударов, если собственник не восстановил или не вовремя восстановил функционирование этих объектов. Иван Медведев, Марина Ремаева, Бизнес FM.
1: Временное управление критической инфраструктурой не означает национализацию или изменение формы собственности, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, документ создает механизм для временного вмешательства государства в управление предприятиями в тех случаях, когда необходимо обеспечить их безопасность или восстановить работу. Он также подчеркнул, что механизм не рассчитан на массовое применение, решения будут приниматься точно и на высшем уровне. На этом же уровне и не будут отменяться. Маршрут перестроен. Первая история про фейковые отзывы на Яндекс.Картах, которая закончилась победой пострадавшей предпринимательницы. Бизнес часто сталкивается с тем, что Яндекс.Карты и другие геосервисы не проверяют негативные отзывы, а жалобы предпринимателей, подкрепленные доказательствами, отклоняют или игнорируют. Но есть и позитивная история о ней. Алина Орлова.
13: Бизнес говорит.
14: Психолог из Москвы Любовь Неделько обратилась к Бизнес FM с тем, что Яндекс.Карты не удаляли негативные, ложные, как она считает, отзывы на ее кабинет. Она работает по предзаписи и предоплате, знает всех клиентов и может подтвердить чеками, что этих людей у нее не было. Сначала платформа отрицала нарушения, но в этой ситуации помогло то, что плохую оценку оставила соседка, тоже психолог, которую Любовь узнала по никнейму. А затем, после огласки в чате дома, та еще и призналась, что поставила одну звезду якобы нечаянно. Ильина. Уже после обращения Любови на Бизнес ФМ Яндекс.Карты сообщили ей, что удалили негативные оценки.
15: Вот после того, как эти скрины появились и созвон с вами, он стал не соответствовать. Совпадение? Не думаю.
16: Фактически больше никаких аргументов не было, кроме скринов.
15: Да, скрины печатают, где эта статистика начинает оправдываться, что да как я могу, неужели я такая глупая, чтобы под своим ником. Потом в тот же вечер еще плюс отдых единицы появился сразу после того, как я это обнародовала в чате. Как бы ты ни оправдывалась, твой комментарий есть. Ведь хорошо, что совпало, что я увидела, кто это сделал, прислала те же все скрины. А если это какие-то незнакомые другие ники, то тут ты ничего не докажешь. И с Яндексом я не знаю, как в следующий раз в таких ситуациях бороться, потому что на оценки я не могу ответить. На отзыв я могу ответить.
14: Неясно, что именно заставило Яндекс.Карты отреагировать на эту жалобу, тогда как другие доказанные случаи игнорируются. Наш запрос в компанию на момент публикации сюжета остался без ответа. В конце июля мы рассказывали историю Анастасии, медиа-менеджера подмосковной управляющей компании. Она обнаружила, что многие отрицательные отзывы не имеют отношения к ее УК, они ошибочные. А вот положительные блокируются сервисом. С тех пор блокировка снята, а вот проверка негатива слабая.
17: Продолжили публиковать негатив. Отзывы, в которых нет адреса. Даже на фотографии виден шильдик другой управляющей компании на доме. Их общие алгоритмы оценки мест совсем не подходят в сфере ЖКХ. Чтобы отзыв был достоверный, нужно проверить адрес, что этот дом действительно обслуживаем мы, и что эта проблема касается дома, а не общегородской котельной. Мы и просим Яндекс, чтобы они все-таки вникли в ситуацию, в своих алгоритмах добавили, что относится к зоне ответственности управляющей компании, а что нет.
14: Бизнесу фейковые отзывы обходят дорого. Основатель и директор компании-производителя интим-товаров Love Machines и сети секс-шопов Eros в Сибири Сергей Иванов оценивает ежедневные убытки в 20 тысяч рублей. Он

0: обменять координаты. И тот же самый Яндекс увидит, что вы по этим координатам были, и также отзыв опубликует, хотя он де-факто человек там не находился. Вот эта проблема в большом масштабе вообще не имеет решения, тем более, если количество модераторов со стороны площадки невелико, и поэтому они дополнительно делают еще достаточно жесткие правила по публикации. Не должны упоминаться конкуренты в отзыве и, ну, оскорбительные вещи. Ну, это максимум, что может сделать платформа, если она как-то очень серьезно не хочет в нее инвестировать.
1: Когда же геосервисы смогут перейти от точечных правок к массовой проверке адресов и отзывов без судов и публикаций, вопрос открытый. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сердар Влекулиев. Власти Ставропольского края из-за низких цен на зерно обратятся в правительство России с просьбой о проведении государственных зерновых интервенций, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. По его мнению, проведение госзакупок зерна поможет оздоровить рынок и сохранить устойчивость сельхозпредприятий. В городе Дзержинске Нижегородской области запустили первый корпус производства твердосплавного металлорежущего инструмента полного цикла и технологической оснастки завода «Аксис», передает ТАСС. Предприятие будет выпускать твердосплавные стержни, многогранные пластины, фрезы, сверла, развертки и вставки из российских материалов. Общий объем инвестиций составляет более 3,5 миллиардов рублей. Планируется создание более 400 рабочих мест. Российские банки в июле увеличили чистую прибыль на 18% по сравнению с предыдущим месяцем до 443 миллиардов рублей, говорится в обзоре Центробанка о динамике развития банковского сектора. Доходность на капитал в годовом выражении выросла до 23,6% с около 20%. Основная прибыль банков составила 442 миллиарда рублей, показав рост на 28% на фоне сокращения расходов на резервы по проблемным активам до 168 миллиардов рублей с 282 миллиардов в июне. Соединенные Штаты подпишут с британской компанией Core Power соглашение о совместной работе над строительством флота атомных торговых судов, пишет Financial Times со ссылкой на главу американской морской администрации Стивена Кармела. Отмечается, что американское бюро судоходства еще в июне одобрило проект судна с ядерным двигателем, представленный Массачусетским технологическим институтом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. От 30 букетов до 1. Как меняется спрос на цветы к 1 сентября? Какие цветы в тренде, сколько готовы тратить родители, что об этом думают сами учителя, подробнее Наталья Шашина.
5: В этом году, по оценкам флористов, средняя стоимость букета составит примерно 3250 рублей. 5 гладиолусов или георгинов обойдутся приблизительно в 2700, сообщил цветочный маркетплейс FlowWow. Примерно в такую сумму планирует уложиться и москвичка, мама первоклассника Александра.
6: Я очень спокойно отношусь к 1 сентября и 1 классу, поэтому, скорее всего, мы просто

0: этом цветочном магазине обычный букет, это не будут там розы, это не будет дизайнерский букет. Обычный букет там в пределах 3-3,5 тысяч рублей. Для меня, наверное, это традиция, когда все шли в первый класс. В мое время еще дарили букеты, которые собирали на даче. Какой-то вот прям обязаловки, что это должен быть огромный, дорогущий, масштабный букет. Такого у меня нет.
1: Жительница Калуги, мама пятиклассника Ксения, будет подбирать недорогой вариант до 1500.
2: В том году не покупали, потому что договаривались не брать цветы на 1 сентября. У нашей классной была аллергия на цветы, и брали всегда сухоцветы от всего коллектива. В этом году будем брать, потому что идем в 5 класс. Учительница новая, возьмем, но стараемся брать бюджетно. Что-нибудь не больше 1000, наверное, 1500, это точно.
1: В тренде классика. Гладиолусы, георгины, подсолнухи, так называемые бабушкины цветы. Говорит преподаватель школы флористики «Красиво» Георгий Сухаржевский. Основные объемы гладиолусов и георгинов производят на юге России и в центральной части страны, в том числе Подмосковье. Цены по сравнению с прошлым годом выросли примерно на 10%, говорит Сухаржевский.
3: Есть экономическая ситуация, есть заградительные всякие вещи, связанные с санкциями, и поэтому, да, цветок дорожает. Мы это остановить не можем. Но если говорить о том, что мы смещаемся все-таки на покупку цветов именно в осенний период на нашего российского производителя, то цена, если и растет, то не так, наверное, высоко.
1: Нельзя сказать, чтобы клиенты переключились на более дешевые цветы, говорит управляющая салона «Цветы и джаз» Евгения.
4: Насчет дешевого нет, кстати, такой тенденции нет. Если от класса, например, дарят, то сумма, которую сейчас на цветы планируют, осталась та же самая практически. Если вместо цветов у нас есть такая акция, когда каждый ребеночек по цветочку по одному дарит преподавателю, и он там собирает из них уже букет. К нам вот стали обращаться люди, у которых проводится эта акция, и мы продаем монобукет, можно так сказать. Поддерживаем таким образом тоже.
1: Как указано на сайте акции «Дети вместо цветов», в ней зарегистрировалось уже 83 тысячи участников из 413 городов. Учителю дарит один букет вместо десятков. Сэкономленное идет на благотворительность. Сама традиция цветов на 1 сентября трансформируется. В первом классе букет считается чем-то обязательным, а дальше родители начинают искать альтернативы, говорит учитель начальных классов Валентина.
5: Первый класс это обязательно, конечно, все, потому что и у родителей даже, мне кажется, вот стереотип, как это так, мой ребенок пойдет без букета. Ну, то есть фотография должна быть по стандарту. Ребенок, ранец, рюкзак. Соответственно, чуть позже становится все меньше и меньше. Ну, а в современном мире букеты трансформировались во что-то съедобное, может быть, или что-то нужное, типа там букеты с карандашей, линеек.
6: 30 детей, 30 букетов. Как вы это несете домой?
5: Я мало, когда все это несу домой. Если вдруг кто-то просит, как бы, принеси букетик там, чтобы украсить квартиру, там, подоконник, я могу принести 2-3. А все остальные я либо раздаю коллегам, либо они остаются в ведерке, даже не в вазе, а в ведерке, достаивать свой век недолгий в кабинете.
1: И, как говорят некоторые учителя, роскошный букет на 1 сентября – это скорее для семейного фотоальбома, чем для педагога. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Арина Машагина, «Бизнес-ФМ».
7: Минэкономразвитие подготовило проект о порядке обратного выкупа активов иностранцами. Документ определяет, как правкомиссия будет выдавать заключение для обращения в суд, чтобы лишить иностранного инвестора права на обратный выкуп активов, пишет РБК. Как отметили Минэкономразвития, новый механизм позволит гарантировать защиту инвестиций российских компаний. Комментирует управляющий партнер Goldblatt Partners профессор Высшей Андрей Goldblatt.
8: Данный проект постановления правительства принят в развитие закона, который вступил в августе этого года, который позволяет запретить обратный выкуп иностранным инвесторам из недружественных стран, и которые нарушают законодательство Российской Федерации, либо критически выступают в отношении действий России на Украине. Таким образом, появилась процедура реализации норм этого закона. А по закону мы знаем, с таким заявлением может обратиться либо собственник такого предприятия, бизнеса, которое было передано, либо выкуплено иностранного инвестора, либо заинтересованный государственный орган. Они должны обращаться в правкомиссию, правкомиссия должна рассмотреть и, соответственно, дать заключение, прежде чем заинтересованное лицо может обратиться в суд за запретом об обратном выкупе иностранным инвесторам своего актива. А как мы знаем, большинство соглашений о продаже, выходе либо передаче менеджменту как раз содержало соответствующую оговорку о возможности обратного выкупа. Поэтому сейчас данное постановление – это фактически процедура запрета такого обратного выкупа, что позволит сохранить российским владельцам бизнес, который они получили. Соответственно, в этом смысл этого проекта постановления. Процедура, надо сказать, достаточно забюрократизированная, исходя из текста этого постановления, и это будет не так просто сделать, потому что надо будет пройти ряд инстанций, во-вторых, подать большое количество документов, подтверждающих много вещей. Поэтому процедура, я считаю, достаточно усложнена, и чтобы ей воспользоваться, надо будет предпринять хорошие усилия.
7: Андрей Гозбуд, управляющий партнер Гозбуд Партнерс. Ранее Владимир Путин подписал закон, который вводит судебный порядок прекращения права иностранных инвесторов, ушедших с российского рынка в 2022 году, на обратный выкуп акций и далее в российских компаниях. Россияне показали впечатляющие результаты на международных соревнованиях после нескольких лет отстранения. Российские спортсмены выиграли общий медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике с учетом взрослых и юниорских соревнований. Всего 28 медалей, из них 10 золотых. Соревнования завершились в столице Хорватии, Загребе. А на чемпионате Европы по водным видам спорта во Франции россияне забрали 32 медали, из них 10 золотых. В общем зачете россияне стали третьими, выше только Британия и Италия. Российские спортсмены были допущены до этих международных соревнований, но в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна. Об успехах россиян мы поговорили со спортивным комментатором телеканала «Матч ТВ», чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр по легкой атлетике Ольгой Богословской.
9: Выступать под нейтральным флагом или под флагом страны или в каком-то ином качестве — это все-таки дело политиков или хотя бы спортивных политиков. А дело самих спортсменов — тренироваться и выступать. Да, результаты не падают, и все-таки это потому, что хорошая работа была загодя, да, сделана от каждой федерации, велась своя работа и на международном уровне, и было понятно, как и куда двигаться. Мы просто не упущенное поколение, есть хорошие традиции, есть хорошие школы, есть хорошие тренерские методики, а потому мы так здорово и выступаем. А те молодые спортсмены, которые просто тренировались и смотрели на взрослых, они сначала выступали на внутрироссийском уровне, и они были самодостаточные в этом выступлении. И потом очень быстренько, так сказать, достигли международные соревнования, и они не потеряли ни на каком этапе пути. Вот это поколение, то поколение, которое пойдет за ними, это совершенно не упущенное поколение, они будут показывать результаты. А жалко тех, пик формы которых пришелся как раз на период отстранения. И, естественно, надо отдать должное спортсменам, что они не идут на поводу у каких-то там досужих мнений о том, что все, спорт убит в России, а просто делают свое дело, делают его хорошо и постоянно наращивают свои кондиции. Конечно, здорово. Отдаем им должное, безусловно. И это тоже очень здорово, что на юниорских соревнованиях или там на молодежных соревнованиях спортсмены в мировом топе, а это значит, тоже есть платформа, с чего расти.
7: Ольга Богословская, спортивный комментатор «Матч ТВ». Тем временем ФИДЕ, Международная шахматная федерация, приняла решение не допускать российских шахматистов до участия во Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в Узбекистане в сентябре. Напомню, что россиянин Аркадий Дворкович сложил свои полномочия главы Международной шахматной федерации в конце июля после введения против него европейских санкций.
10: Наизусть. Фридрих Ницше. Многие люди упрямо стоят на выбранном пути, но при этом практически не задумываются о пункте назначения. Наизусть. На Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: За последние 10 лет объем рынка гибких офисов Москвы вырос почти в 10 раз. И в первом полугодии этого года составил 426 тысяч квадратных метров, подсчитали в NF Group. По данным компании, сегодня в столице работают 154 гибких офиса, рассчитанных примерно на 62 тысячи рабочих мест, что на 11% выше год к году. В первом полугодии были открыты 5 площадок, во втором операторы планируют вывести на рынок еще 7 готовых продуктов. пространств и один офис под конкретного клиента. Статистика компании Commonwealth Partnership подтверждает, по итогам первого полугодия в сегменте гибких рабочих пространств Москвы наблюдался рост общего предложения и ставок и одновременно снижение спроса. Общий объем арендованных площадей с января по июнь составил 32 с небольшим тысячи квадратных метров, что на 31,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответственно, доля свободных площадей выросла на 13%. Пунктов до почти 18%. Опрошенные бизнес-ФМ-эксперты признают, что сегмент существует сегодня в режиме стресс-теста. Но паниковать не спешат и считают, что говорить надо просто о поиске новой точки равновесия. Рынок гибких офисов не исчезает, но явно переходит в состояние конкуренции за заполняемость. И выигрывать теперь будет не тот, кто вывел больше квадратных метров, а тот, кто умеет удерживать арендаторов и быстро перезаполнять освобождающиеся блоки. Арендаторы становятся все более избирательными, операторы проявляют гибкость в обсуждении коммерческих условий и стремятся перейти к модели безопасного роста, открывая новые проекты преимущественно под гарантированный спрос или конкретного крупного заказчика, минимизируя риски. Правда, пока получается не у всех. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
10: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: У микрофона Сердар Влекулеев. Матери погибших участников специальной военной операции должны получать системную поддержку на протяжении всей жизни. Об этом заявил зампред Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с активистками женского движения партии. Медведев предложил проработать долгосрочную систему поддержки матерей военнослужащих. Президент США Дональд Трамп обзванивает мировых лидеров, требуя от них прекратить любое взаимодействие с Ираном. Об этом сообщил на пресс-конференции американский министр финансов Скотт Бессон. Министр отказался назвать имена глав государств, которым позвонил Трамп. Бессон также заявил, что Соединенные Штаты ожидают, что странам и организациям, которые продолжат вести операции с Ираном, придется выйти из долларовой системы. У банков есть полгода для внедрения единого QR-кода, говорится в сообщении Центробанка России. Регулятор не будет принимать меры относительно кредитных организаций, которые не смогли перейти на универсальный платежный QR-код до 1 марта 2027 года. Такое решение было принято в связи с необходимостью дать время для подготовки к использованию универсального платежного кода. Стоматологов обяжут проводить обезболивание пациенту, если медицинские манипуляции могут вызвать болевые ощущения. Это следует из приказа Минздрава России, который изучил ТАСС. Документ вступает в силу 1 октября. Нынешний август в Москве входит в двадцатку самых теплых за всю историю метеонаблюдений с 1893 года, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина. Синоптик отметила, что средняя температура августа этого года сравнима с 2011, когда значения достигали плюс 18,7 градуса. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Иран пригласили в Миканское соглашение, сообщили в местном парламенте. Это недавно созданный оборонительный союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. В медиа Ирана уточнили, что речь идет о диалоге, о коллективной безопасности. Все это на фоне объявленных Вашингтоном удушающих санкций против Ирана. Комментарий Георгия Бофта. Новые атаки беспилотников на склады «Озон». Селлеры пытаются оценить убытки, которые надеются на страховку, но партнерская программа от Marketplace гарантий не дает. Правительство прорабатывает меры помощи площадкам и продавцам, уже озвученные селлеры оценили сдержанно. И Британия предоставит Украине секретные данные о производстве дальнобойных ракет типа «Скальп». Это французская версия британской ракет «Шторм Шэдоу». У них во многом общая элементная база. Заявлено, что это позволит Украине наладить производство этих ракет на своей территории. Что это фактически значит, подробности на Business FM.
7: Иран получил приглашение присоединиться к Миканскому соглашению о коллективной обороне, ранее заключенному между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном. Об этом сообщил глава информационного агентства иранского парламента Мехди Рахими. По его словам, вопрос о присоединении находится на рассмотрении Тегерана. Однако официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что официального приглашения не было, но Тегерану предложили диалог о коллективной безопасности в регионе. Что за этим стоит? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
14: Документ, который подписали 7 августа президент Турции, наследный принц Саудовской Аравии и премьер Пакистана, никто не видел. Известно лишь, что там воспроизведена 5-я статья договора НАТО о коллективной безопасности. Соглашение, по сути, является надстройкой над пакистано-саудовским стратегическим договором о взаимной обороне от сентября прошлого года. Так что фраза «официальное приглашение», прозвучавшая из уст представителей иранского парламента, является юридической пустышкой. Тем не менее, ни Эр-Рияд, ни Анкара, ни Исламабад заявление о якобы приглашении не подтвердили и не опровергли. Это странно. Единственная страна, чье членство действительно обсуждалось публично, это Египет. Однако, по слухам, против выступила Саудовская Аравия, ссылаясь на близость Каира к Эмиратам, региональному конкуренту королевства. Если уже Эр-Рияд блокирует Египет из-за соперничества с Абу-Даби, то версия, что он согласится на членство Тегерана, похожа на сущие фантазии. Кстати, сообщивший о якобы приглашении Тегерана Рахими руководит парламентским информагентством, который является рупором консервативного крыла Меджлиса, близким к так называемой оси сопротивления региональных исламистов. Поэтому и адресат этого заявления именно региональная аудитория. В том же интервью Рахими, кстати, бросил куда менее цитируемую фразу: «Любая страна, которая поможет США в конфликте, за это заплатит». Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг факт приглашения, но при этом подтвердил факт регионального диалога. Второе может быть важнее первого, тем более, что еще в мае лондонская Financial Times писала, что Эр-Рияд рассматривает пакт о ненападении с Тегераном после завершения операции США и Израиля. А тот же Багаи на днях говорил, что у Тегерана нет оснований подозревать три страны, с которыми у Ирана глубокие религиозные и культурные связи, в антииранской направленности пакта. Дескать, все наоборот, соглашение доказывает, что страны региона пришли к выводу о невозможности полагаться на американские обещания, поскольку главная забота Вашингтона на Ближнем Востоке – это Израиль. Таким образом, Иран не хочет выходить из войны с США региональным изгоем. К тому же, идея региональной безопасности без участия внешних сил – это давняя иранская идея. В этом смысле любое соглашение, берущее на себя заботу о безопасности стран залива без американского участия, для Тегерана выигрыш по определению даже без участия самого Тегерана. Мотивы Эр-Рияда несколько иные. Прежде всего, это страховка и от Ирана, но и страховка от ненадежности США. Но для других подписантов соглашения актуальны другие угрозы. Для Пакистана это Индия, для Турции – курдский вопрос и все восточное Средиземноморье. Именно Иран конкурент всем трем странам. Его гипотетическое членство означало бы, что нападение на Саудовскую Аравию Тегеран обязан считать нападением на себя. В нынешнем политическом контексте это полный нонсенс. К тому же для Ирана единственный работающий на сегодня инструмент давления – это удары и угроза ударов по инфраструктуре стран залива и американским базам на территории соседей. И тут гипотетическое вступление в новый пакт стало бы для него просто односторонним разоружением. При этом Тегеран заинтересован, чтобы обсуждение данной темы длилось как можно дольше – именно в ущерб США. Трамп успел сдержанно приветствовать соглашение трех стран. Это ложится в концепцию Белого дома о том, чтобы союзники брали на себя больше ответственности за свою оборону. При том, что соглашение Мекки не отменяет ни одного действующего договора с США. Конечно же, Иран в Миканское соглашение не вступит. Интрига не в этом, а в том, что опровержение иранского МИД содержало важный намек на то, что разговор о региональной системе безопасности с участием Тегерана уже идет. К тому же и старому сопернику Тегерана Эр-Рияду нужна не военная победа над Ираном, а гарантии, что иранские ракеты и дроны перестанут падать на саудовскую территорию. Получить эти гарантии у самого Тегерана дешевле, тем более, что американские не сработали.
7: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Новые удары ВСУ по складам «Озон» на юге страны. Сэллер ожидает подсчета убытков и надеется на страховку. Впрочем, размер ущерба пока неизвестен. Информация о складских остатках скрыта от продавцов. Озон объявила о выплатах пострадавшим продавцам, которые подключены к программе страхования от Ингостраха. Они будут перечислены по итогам рассмотрения каждого инцидента. Однако партнерская страховка от маркетплейса покрывает инциденты с падением беспилотников только в случае признания таких ЧП терактом или диверсии. Правительство, между тем, уже прорабатывает меры помощи площадкам и селлерам. Евгений Перечук подробнее.
15: Удары в ночь на понедельник пришлись по 4 объектам Озон в районе Краснодара, Махачкалы, Адыгейска и Невинномыска. На краснодарском объекте и в Махачкале возникли пожары. Адыгейска и Невинномыска эвакуировали персонал. Точной информации о вместительности этих центров нет. Есть сведения от разных СМИ и примерные оценки. Логистический хаб в Краснодаре занимает площадь в 12-14 тысяч квадратных метров. В районе Махачкалы 125 тысяч. В Адыгейске 92 тысячи. Селлер Сергей, продающий бижутерию, пока не может оценить размер убытков.
16: У нас остатки тоже в Озоне есть и практически на всех крупных складах.
17: А понятен предварительно ущерб?
16: Честно говоря, предварительно ущерб непонятен. Это началось в выходные, а после удара компании сразу скрывают эти остатки, и мы их, честно говоря, даже посмотреть не можем. Если, допустим, есть атака на какой-то склад, то все остатки по этому складу у нас написаны по нулям, и что конкретно там было, мы уже посмотреть не можем. Но вся надежда на страхование.
17: Правильно понимаю, что вы сейчас по ФБС работаете?
16: Мы работаем и по ФБО, и по ФБС. Со всеми маркетплейсами у нас обе системы используются, поэтому условно переход на ФБС для нас не является чем-то таким болезненным или тяжелым. У нас есть сумма страхования, она где-то порядка 5 миллионов рублей. То есть в разделе страхования у Озона можно прям посмотреть, какое количество товара на какую сумму застраховано. И исходя из этих цифр, на каждый день удерживается определенная плата за эту страховку. И, честно говоря, сейчас абсолютно вся надежда на страховку.
15: По оценке Data Insight, общая площадь складской сети Wildberries составляет около 5,5 миллионов квадратных метров. Выведено из строя около 20% логистических мощностей. У ВБ более 200 складов и сортировочных центров. Самые крупные центры в Каледино – 250 тысяч квадратных метров, в Электростале – 300, в Туле – 155. А у Озон, по данным самого маркетплейса, по итогам прошлого года объем складских помещений превысил 5 миллионов квадратных метров. В Ватутинках склад на 140 тысяч квадратных метров, в Петербурге – на 80, в Зеленодольске – на 76, а в Уфе – на 60 тысяч квадратных метров. Другими словами, объемы складских помещений двух маркетплейсов сопоставимы. Однако отдельные склады у Озон меньше по размеру. Вдобавок у компании было несколько недель на подготовку к ударам, чем она и воспользовалась, распределив товары. Кроме того, Озон активно способствовал тому, чтобы селлеры переходили на формат ФБС – продажи со своего склада, чтобы разгрузить собственные логистические центры. Продолжает селлер, продавец товаров из категории красоты Дмитрий.
18: Слава богу, на Озоне у нас товара сейчас было мало. Готовились к честному знаку и распродавали усиленно все товарные запасы. И поэтому мы накопили сейчас на своем складе товарный запас, который планировали отвозить на Озон. Но теперь уже, конечно, не будем ничего отвозить. Будем сейчас работать по ФБС.
17: А раньше вы тоже так работали?
18: Нет, только по ФБО работали. Мы из Wildberries только по ФБО раньше практически работали.
17: Селлеры также обсуждают страховку Озона?
18: Да, честно сказать, я понимаю, что страховые компании, они сейчас тоже будут понятия, которые прописаны в договорах страхования, трактовать, ну, очевидно, свою сторону. Озон, наверное, будет пытаться трактовать там свою сторону. Но разбираться совсем придется с селлером, поэтому, вы знаете, тут сложно что-то надеяться. Надеемся только на себя.
15: В прошлую субботу был атакован логистический центр Озон в Самарской области. Он загорелся. 500 сотрудников были эвакуированы. Были пострадавшие. Работа склада была остановлена на неопределенный срок. После атаки также была остановлена работа склада Озон в Оренбургской области. После этого продавцы на Озон обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса от Ингостраха в графе покрытия массовых повреждений есть строчка про падение БПЛА и их обломков, но только если случаи признаны терроризмом или диверсией. Такая классификация от Следственного комитета происходила в единичных случаях. Пока Минфин высказал готовность помочь бизнесу, пострадавшему от атак на склады Wildberries, а не Озон. Маркетплейсы и селлеры получат отсрочку в 12 месяцев по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки. Важное уточнение – меры поддержки распространятся на юрлиц и ИП с ущербом свыше 5% годового дохода. В нашу редакцию селлеры уже написали письма, где отметили, что маркетплейс такие справки не выдает. А значит, вся помощь будет под вопросом, говорит гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
19: 12 месяцев отсрочки плюс год рассрочки – это фактически 2 года растяжки платежей. Для бизнеса с оборачиваемостью в 2-3 месяца – это не мелочь, это несколько полных циклов. Но важно понимать, чего эта мера не делает и не может делать. Она не восстанавливает актив. Сгорел не доход, сгорел оборотный капитал. У многих заемный. Отсрочка дает время, а не деньги. Если запас уничтожен целиком, а закупка была на кредитной, продавцу нечем начать заново. А через год к нему придет и налог, и рассрочка. Про время доказывания 5% потерянных от годового объема пока вызывает вопросы, а как Marketplace, насколько точно будет предоставлять данные, не говоря уже о том, что порог считается от годового дохода, а потерян был складской запас. Это разные величины.
15: В понедельник после новых ударов по складам Озон пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в правительстве вместе с бизнесом прорабатывают варианты поддержки продавцов и на этом маркетплейсе. А в Минэкономразвитие добавили, что рассмотрят меры поддержки в случае обращения от площадки. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
7: Британия предоставит Украине секретные данные о производстве дальнобойных ракет. Речь о «Скальп» — это французская версия британской «Шторм Шэдоу». Ранее Украина уже наносила удары этими ракетами по России. Теперь офис британского премьера обещает предоставить Киеву секретные данные о комплектующих, чтобы Украина могла наладить производство этих ракет на своей территории. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
20: Этим сообщением Лондон скорее посылает сигнал, что он готов к очередному витку эскалации. Здесь это более политический сигнал. Техническую информацию по этой ракете, а это британо-французская ракета, Франция, Париж уже передал Киеву еще в июле. Поэтому скорее нужно было проявить поддержку в день независимости Украины. Вот это Берном и сделал. Что касается реальных последствий для России, то скорее здесь их практически не заметим. Но развитие своей ракетной промышленности на Украине идет и так, и вот эти действия Киева, если они вообще есть на самом деле, большого эффекта не возымеют. Из несколько лет, возможно, мы услышим, что эффект проявился. Но дело в том, что даже сам производитель этих ракет, когда ему понадобилось воспроизвести эти ракеты в 2025 году, то им понадобился целый год, чтобы оживить то производство, которое у них уже действовало, я имею в виду в Британии. Поэтому для Украины это займет много времени, во-первых. Во-вторых, у Украины есть своя ракетная программа. Может быть, они что-то синтегрируют и возьмут из британских технологий, скажем, систему наведения, навигации и так далее.
7: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле крайне негативно восприняли заявление Лондона по передаче Киеву данных о компонентах для дальнобойных ракет. Он отметил, что вооруженные силы России выясняют места их производства и принимают меры для их уничтожения.
10: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Время жизни банкноты или монеты, конечно, зависит от интенсивности ее обращения. У бумажных денег это время составляет от года до нескольких лет, в четкой зависимости от номинала. Из всех российских денег самая короткая жизнь у 50 и 100-рублевых банкнот. Они служат в среднем 16 месяцев. 500-рублевые живут несколько дольше, от полутора до двух лет. Деньги номиналом в 1000 – порядка трех лет. А самая крупная наша, 5000-ная банкнота, обращается дольше 5 лет. Монеты, по сравнению с бумажными купюрами, настоящие долгожители. Металлические деньги не выходят из обращения десятилетиями. Но большой рабочий стаж во всем мире уже полтора века компенсируется маленьким по сравнению с банкнотой номиналом монеты. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Беломорск. 10 тысяч жителей. Первое упоминание о карельском поселении на реке Сорока относится к началу 15 века. Через 4 столетия на этой территории промышленник Митрофан Беляев построил большой паровой лесозавод. В 1938-м окрестные поселки объединили в город Беломорск. Как появлялись города на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
1: студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
1: Выручка сети Винлаб входит в Новобёв Групп. В первом полугодии ПМСФО составила 51 миллиард рублей, что на 7% больше, чем годом ранее, сообщила компания. Чистая прибыль Винлаб составила 790 миллионов рублей против почти 1,5 миллиарда рублей год назад. Xiaomi представила новую версию собственного процессора X-Ring, пишет Reuters. X-Ring 03 выполнен в формате системы на кристалле, объединяющей вычислительные, графические и другие функции. По данным источников агентства, новые чипы будет выпускать тайваньская TSMC с использованием техпроцессора 3 нанометра. Ожидается, что X-Ring 03 будет интегрирован в новый флагманский складной смартфон Xiaomi. Французская Total Energy продолжает перевозить нефть танкерами через Армузский пролив, заявил главный исполнительный директор компании Патрик Пуане. «Вероятно, сейчас мы крупнейший трейдер нефти из Ирака и Катара», цитирует Пуане агентство Reuters. «Могу сказать, что сейчас нефть перемещается через Армузский пролив очень тихо и непублично». По словам Пуане, его компания покупает нефть у ближневосточных стран со значительной скидкой к текущим котировкам Brent, примерно по $50-60 за баррель, поскольку производители отчаянно пытаются вывести свою нефть на рынок. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
7: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Как команда с россиянами и украинцами в составе одержала победу на главном турнире по Dota 2? Team Spirit – первая команда в истории, которой трижды удалось победить на The International. Сама организация была основана в Москве, но в 2022 году ее штаб-квартира была перенесена в столицу Сербии. Валерий Убадуев продолжит.
0: Первый свой International, главный турнир по компьютерной игре Dota 2, команда Team Spirit выиграла в 2021 году. Тогда в ее составе значились три россиянина, а также два украинца. За победу команда заработала рекордные $18 миллионов. Тогда же среди болельщиков даже распространилась кричалка: «Зверя нет сильнее дракона, Spirit – гордость региона». Под регионом здесь подразумевалась не Россия, не Украина, а постсоветские страны в целом. А дракон изображен на логотипе Team Spirit. Однако в 2022 году организация перенесла свою штаб-квартиру из Москвы в сербский Белград. Team Spirit тогда отметила, что у киберспорта никогда не было границ и привязки к точке на карте. И это действительно так. Хотя стоит выделить, что одним из важных факторов является язык, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
21: Спорт зачастую это штука интернациональная. То есть, что главное, например, в той же дисциплине Dota 2, где сейчас победили наши ребята из Team Spirit. Там самое главное – это взаимодействие. Поэтому русские киберспортивные команды, русские, опять же, в кавычках, потому что сейчас Team Spirit базируется в Белграде, но это не мешает им разговаривать по-русски. До этого там были еще, например, казахи, до этого были киргизы, белорусы несколько раз тоже были в разных составах этой команды. Точно так же, как многие западноевропейские команды, они зачастую говорят на английском языке, хотя состоят и из французов, бельгийцев, немцев, итальянцев, испанцев и всех остальных.
0: После февраля 2022 года украинцы Илья Мулерчук, выступающий под никнеймом Ятора, и Ярослав Колпаков, Мира, столкнулись с травлей в соцсетях со стороны своих соотечественников за то, что они продолжают играть с россиянами в одной команде с российскими корнями. Травля усилилась после второй победы Team Spirit на International в 2023 году. В августе того года Федерация киберспорта Украины даже внесла украинских игроков Ятора и Мира в свой черный список. Им запретили участвовать в украинских турнирах, проводимых этой организацией. Но одно из ключевых отличий киберспорта от традиционного заключается в том, что федерации, по сути, не имеют практически никакого влияния на крупные турниры и киберспортивные организации. В киберспорте основное влияние за клубами и инвесторами, а происхождение зачастую вторично. Поэтому Ятора и Мира продолжили выступать за Team Spirit, а россияне продолжают выступать за другие команды, что в Dota, что в Counter-Strike, что в других дисциплинах, не боясь каких-либо санкций. Продолжает эксперт в сфере игровой индустрии и киберспорта Михаил Пименов.
22: Здесь основная единица конкуренции – это не национальная сборная, а организация или клуб. При этом национальные сборные в киберспорте существуют. Проводятся, например, и национальные и региональные соревнования, но это не основной способ организации профессиональной сцены. Главные турниры проходят между клубами и организациями, а игроки, в свою очередь, переходят между командами примерно так же, как и профессиональные спортсмены в традиционном клубном спорте. В этом смысле киберспорт изначально гораздо более глобализирован. Игрока выбирают прежде всего всего за его индивидуальный уровень, игровую специализацию и способность встроиться в конкретную команду.
0: Украинец мира в конце концов все же покинул Team Spirit, но по личным причинам. Он объяснил уход выгоранием. Так что на третьем победном для Spirit'ов International в составе команды остался только один украинец – Илья Мулерчук. Примечательно, что турнир по Dota 2 для Team Spirit стал не единственным триумфом. В тот же день состав организации по шутеру Counter-Strike одержал победу на eSports World Cup 2026. В составе этой команды три россиянина, один белорус и один украинец. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Business FM.
7: Как меняется спрос на цветы к 1 сентября? Какие цветы в тренде? Сколько готовы тратить родители? Что об этом думают сами учителя? Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас российский рынок акций начал неделю с отката на фоне эскалации конфликта с Украиной, а также дешевеющей нефти. Но негативный настрой инвесторов частично сгладили ослабление рубля и отчет ЦБ по банковскому сектору за июль. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Торговая неделя на российском рынке акций началась с падения, причем, я бы сказал, заметного падения, с учетом того, что за основную торговую сессию индекс Московской биржи упал на 3% и закрылся на уровне 2071 пункт. В лидерах падения оказались акции Озон. Упали они за основную торговую сессию на 21%, хотя падали посильнее. В начале торгов теряли около 29%, но затем биржа провела дискретный аукцион, и после этого темпы падения замедлились до 23%, но, в принципе, видимо, и распродажи на этом завершились с учетом того, как закончилась для Озон торговая сессия основная. Ну, причины, конечно, всем понятны. Несколько объектов, принадлежащих компании «Озон», подверглись атаке. Причем это было и в выходные, и в понедельник. И на этом фоне бумаги стремительно падали. Причем стоит заметить, что падал весь рынок акций, за исключением привилегированных акций «Сургутнефтегаза». Вот из наиболее ликвидных бумаг это единственная бумага, которая выросла. Падению подвергся и российский рубль. Китайская валюта выросла за понедельник на 16 копеек и закрыла торговую сессию на уровне 12 рублей 49 копеек. Но если предыдущие недели российский рынок акций поддерживал рост цен на нефть, то и понедельник начался с падения мировых цен на нефть. Но не будем забывать, что нефть росла две недели подряд. Только за прошедшую неделю цены как на Brent, так и на западно-техасскую нефть выросли почти на 5%. То есть можно говорить о некой коррекции на рынке нефти. Рынок нефти ждал подробностей со стороны американского Минфина в отношении новых санкций против Ирана. Подробности последовали. Глава ведомства Скотт Бессент сказал, что Штаты будут готовы применять новые антииранские санкции в отношении любых третьих стран. И вообще говорит, что им придется выйти из долларовой зоны. Посмотрим, как это будет все на практике осуществляться с учетом того, что сложно будет, допустим, из долларовой зоны вывести Китай. Помимо этого, Бессон сказал, что США вводят санкции против более чем 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, и экономическая операция против Ирана не закончится и будет набирать силу до тех пор, пока власть в Тегеране не останется в полной изоляции. Но такие громкие слова произнес министр финансов США, хотя ранее Иран уже, можно сказать, ответил на все это, и в Высшем Совете Нацбезопасности страны сказали, что готовы полностью перекрыть экспорт нефти из Персидского залива, если на Иран будут оказывать экономическое давление. Посмотрим, как это будет на практике. Пока небольшая коррекция. Смесь Brent на вечер понедельника торгуется в районе $92 за баррель.
7: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Меж тем ЦБ повысил курс доллара на 25 августа до 83,29, евро до 97,44. Официальный курс юаня вырос на 5 копеек до 12 рублей 39 копеек. Доставка товаров увеличилась до 10 дней после ударов по складам «Озон» и «Валберес», сообщают многие слушатели «Бизнес FM», и иногда заказы приходят поврежденные огнем. Проблему с задержками подтверждают селлеры и владельцы ПВЗ. Подробности утром на «Бизнес FM».
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: У продавцов электроники время года, которое мы сейчас проживаем, называется «назад в школу». Традиционный период презентации флагманов. Уже отчитались Google и Huawei, и появилась очередная порция слухов про новый iPhone. Google Pixel 11. Меня в линейке больше всего интересуют старшие модели Pro и Pro XL. Главное в обновленной версии – новые 50-мегапиксельные сенсоры цифровых камер, а также новый софт, улучшающий ночную съемку и повышающий художественность кадра за счет оригинальных стилей. У смартфонов Pixel специфическая картинка, но есть ценители и эксперты, которые считают ее лучшей из всех возможных. У линейки обновился процессор. Это собственная разработка Google с упором на решение задач искусственного интеллекта. У старших версий появилась умная светодиодная подсветка. Палевая цветовая палитра напоминает колористику китайских автомобилей. Убийственного цвета, сравнимого по эффективности с космическим оранжевым из актуальной линейки Apple, не замечено. Huawei начала продажи в России флагманского смартфона Pure 90S Pro Max. Внешнее устройство похоже на все топовые айфоны сразу, от которых отличается фирменным треугольником блока камер и цветами корпуса с градиентным переливом. Камеры – основное отличие и главная мощь модели. Большие сенсоры, щедрые мегапиксели, до 200 на телевике. Отмечу собственный процессор Huawei. Он уже приближается по производительности к лидерам рынка и внушительности. Батарею. Новые айфоны ждем в сентябре, но слухи о них уже поступили на рынок. Почти наверняка мы увидим складную модель, процессор, выполненный по технологии 2 нанометра, камеру с переменной диафрагмой и новые цвета. Прошлогодний оранжевый оказался самым мощным оружием компании, с которым не совладали ни камеры, ни быстрый процессор, ни искусственный интеллект конкурентов.
10: Сумма технологий на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулиев. Британия участвует в войне против России на стороне киевского режима, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Великобритания методично и регулярно подливает масло в огонь украинского конфликта и строит козни с тем, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса урегулирования. Ранее премьер Британии Энди Бернем анонсировал, что его правительство согласно разрешить компании MBDA передать Киеву секретные данные о британских компонентах для ракеты большой дальности «Скальп». Конфликт на Украине по своему характеру ближе к гражданской войне. Его масштабы несопоставимы с Великой Отечественной войной. Такое мнение высказал зампред Совета Безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Соединенные Штаты намерены блокировать все источники доходов иранских властей в рамках новых санкций и запускают операцию «Экономический изгой». Об этом сообщил американский министр финансов Скотт Бессон. По его словам, с понедельника США перекрывают все потенциальные источники доходов, из которых финансируется иранский корпус стражи исламской революции. Администрация США вводит в понедельник антироссийские санкции против более чем 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, заявил Бессон. Министерство просвещения России сообщило о планах отработать механизм устного экзамена по истории для учеников 9 классов в 2026-2027 учебном году. В ведомстве отметили, что это решение направлено на развитие навыков выражения мыслей и формирования мировоззрения у школьников. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Концерты Канье Уэста в Петербурге могут не состояться. «Газпром-Арена» заявила, что не подписывала никаких договоров по аренде площадки. Организатор уверяет, что такой договор планировали подписать до 27 августа. И пока концерт Канье Уэста не отменен. Так что происходит?
5: Правительство сможет вводить временное управление на критических объектах, если их собственники не обеспечили должной защиты от атак БПЛА, указ подписал президент Путин. Правительство подчеркивает, что это не национализация, и механизм не будет массовым, но у бизнеса много вопросов. И Минэкономразвитие подготовило проект о порядке обратного выкупа активов иностранцами из недружественных стран. Правкомиссия сможет выдавать заключение для обращения в суд, чтобы лишить их такого права, пишет РБК. Таким образом, планируется защитить инвестиции новых российских собственников. Подробности на Бизнес.ФМ. Концерты американского рэпера Канье Уэста в Петербурге могут не состояться. «Газпром-Арена», где были запланированы выступления, заявила, что не подписывала никаких договоров по аренде стадиона. При этом в телеграм-канале площадки до сих пор размещен пост с анонсом концертов и розыгрышем билетов. Однако с сайта «Газпром-Арена» анонс был удален. Организатор агентства Say Agency, в свою очередь, заявила, что договор стороны планировали подписать до 27 августа. Там отметили, что на данный момент концерт Канье Уэста не отменен, а заявление «Газпром-Арена» организатор узнал от журналистов. При этом, как сообщают телеграм-каналы, вернуть купленные билеты сейчас невозможно. По данным Фонтанки, билеты продавались без согласования с властями. В частности, в Петербурге до сих пор сохраняется антиковидное ограничение, согласно которому получать разрешение на массовые мероприятия сначала нужно по регламенту в инстанциях и с заключенным договором аренды, и только потом начинать рекламную кампанию и продажу билетов. А источники издания сообщили, что выступления все же отменены, причем, цитата, по звонку сверху. Ранее предполагалось, что концерты Канье Уэста пройдут 10 и 11 октября, а продолжает главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру» Александр Горшков.
8: Можно предположить, что выручка этих двух концертов должна была составить от 5 до 7 и более миллиардов рублей. Предположительно, гонорар Канье Уэста – это 1,5 миллиарда рублей. Очевидно, в оставшейся сумме, помимо заработка организаторов, есть и заработок самой «Газпром-Арены». Это серьезные деньги, и чтобы пойти на такой шаг, должно было что-то случится. Что могло случиться, это дальше область гадания. Формальная сторона вопроса, договор на сегодняшний день, насколько мы знаем, не подписан, хотя организатор говорит, что договор был отправлен им с официальной электронной почты и должен был быть подписан. Тем не менее, до подписания договора организаторы начали продажу билетов, и по той информации, которая на сегодняшний день есть, было продано билетов примерно на 3 миллиарда рублей. Найти альтернативную площадку в Петербурге такой вместимости, это около 80 тысяч человек, ее просто нет. Нет ничего сопоставимого. Если говорить про некую моральную, этическую сторону вопроса, это другая история. Я, как человек, родившийся и выросший в Ленинграде, определенным сомнением относился с самого начала к этой затее, потому что мои родственники жили здесь во время блокады, и для меня было как-то странно принимать в городе человека, прославлявшего того, кто хотел уничтожить этот город. На некоторых европейских странах концерты этого исполнителя были отменены, в том числе по причинам схожего характера.
5: Александр Горшков, главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру». В 2024 году по соцсетям и СМИ также начала распространяться информация о том, что Канье Уэст якобы даст концерт в Москве, однако в итоге мероприятие не состоялось, хотя рэпер приезжал в Россию, но не шоу, а на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Не защитил, на время отдал государству. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство сможет вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, если их собственники не обеспечили должную защиту этих объектов от атак БПЛА. У бизнеса масса вопросов. Иван Медведев подробнее.
9: Согласно указу, под временное управление может попасть весь объект или его часть, а также ценные бумаги и имущественные права собственника. К объектам критической инфраструктуры указ относит активы топливно-энергетического комплекса и энергетики, промышленные объекты, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры и другие объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности и жизнедеятельности населения. Из указа следует, что ответственность наступает, если собственник нарушит требования по обеспечению безопасности таких объектов. Сами требования предусмотрены нормативными правовыми актами и решениями уполномоченных органов. Другими словами, собственники в курсе, как они должны защищать свои объекты, говорит партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
23: С 2024 года есть ряд постановлений и отраслевых рекомендаций по организации защиты
11: критическая инфраструктура для топливно-энергетического комплекса, для транспорта, для мест пребывания людей. С каждым занимается свое ведомство. ФСБ, Минстрой, Ростехнадзор должны предприниматься определенные меры. Устройство обнаружения, пассивная защита, антидроновые сетки, которые где-то даже видно, на подстанциях они висят, на каких-то складах они уже висят.
9: По словам эксперта, в случае атаки на такой объект на место выезжает комиссия и начинает выяснять, условно, той ли толщины была сетка. Потому что это может быть веревочная сетка, может быть сетка рабица, а может быть чуть ли не саркофаг из строительных лесов, какими сегодня защищены некоторые объекты нефтяной инфраструктуры в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта же комиссия будет определять, на должном ли расстоянии защитные сооружения были установлены, работали ли системы оповещения и так далее. Однако, по словам партнера адвокатского бюро КИАП Антона Самохвалова, формулировки указа пока выглядят очень расплывчато.
12: Какие именно нарушения, каких именно подзаконных актов, кто должен проверять, в какой процедуре он должен это проверять, достаточно протокола или это должно быть оформлено решением, и это решение должно вступить в законную силу, должно ли это быть просто, например, акт, которым установлено нарушение, а решение это может быть уже привлечение к ответственности. Все это требует дальнейших разъяснений или, возможно, оно уже в правоприменительной практике появится.
9: Генеральный директор фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов уверен, что этот указ не будет применяться массово.
13: Если вводить внешнее управление, допустим, на каком-то НПЗ, это означает, что государство должно взять точно на себя ответственность за этот завод с точки зрения дроновой защиты. Ну, ведь в этом же смысл. Но готово ли государство брать на себя эту ответственность? Вот это вопрос остается открытым. Поэтому мне кажется, что главный смысл этого документа заключается в том, что государство подводит черту под этим спором, который, ну, все-таки шел относительно негласно, что все-таки, извините, господа бизнесмены, но защита от дронов – это прежде всего зона вашей ответственности. И вы должны об этом думать, потому что понятен основной аргумент государства. СВО продолжается, и все объекты защитить системами ПВО не получается. Поэтому у государства просто не хватает рук. Противовоздушной обороны на всех не напасешься.
9: При этом важно отметить, что указ регулирует не только действия, совершенные собственниками до атаки. Под временное управление также могут уйти объекты критической инфраструктуры, уже пострадавшие от ударов, если собственник не восстановил или не вовремя восстановил функционирование этих объектов. Иван Медведев, Марина Ремаева, Бизнес FM.
7: Временное управление критической инфраструктурой не означает национализации или изменения формы собственности, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, документ создает механизм для временного вмешательства государства в управление предприятиями в тех случаях, когда необходимо обеспечить их безопасность или восстановить работу. Он также подчеркнул, что механизм не рассчитан на массовое применение, решения будут приниматься точно и на высшем уровне. На этом же уровне не будут отменяться. Маршрут перестроен. Первая история про фейковые отзывы на Яндекс.Картах, которая закончилась победой пострадавшей предпринимательницы. Бизнес часто сталкивается с тем, что Яндекс.Карты и другие геосервисы не проверяют негативные отзывы, а жалобы предпринимателей, подкрепленные доказательствами, отклоняют или игнорируют. Но есть и позитивная история о ней. Алина Орлова.
10: Бизнес говорит.
23: Психолог из Москвы Любовь Неделько обратилась к Бизнес FM с тем, что Яндекс.Карты не удаляли негативные, ложные, как она считает, отзывы на ее кабинет. Она работает по предзаписи и предоплате, знает всех клиентов и может подтвердить чеками, что этих людей у нее не было. Сначала платформа отрицала нарушения, но в этой ситуации помогло то, что плохую оценку оставила соседка, тоже психолог, которую Любовь узнала по никнейму. А затем, после огласки в чате дома, та еще и призналась, что поставила одну звезду якобы нечаянно. Уже после обращения Любови на Бизнес FM Яндекс.Карты сообщили ей, что удалили негативные оценки.
24: Вот после того, как эти скрины появились и созвон с вами, он стал не соответствовать. Совпадение? Не думаю.
25: Фактически больше никаких аргументов не было, кроме скринов.
24: Да, скринные чаты, где эта статистика начинает оправдываться, что да как я могу, неужели я такая глупая, чтобы под своим ником. Потом в том же речи еще плюс отдых единицы появился сразу после того, как я это обнаружила. В чате. Как бы ты ни оправдывалась, твой комментарий есть. Ведь хорошо, что совпало, что я увидела, кто это сделал, прислала те же все скрины. А если это какие-то незнакомые другие ники, то тут ты ничего не докажешь. И с Яндексом я не знаю, как в следующий раз в таких ситуациях бороться, потому что на оценки я не могу ответить. На отзыв я могу ответить.
23: Неясно, что именно заставило Яндекс.Карты отреагировать на эту жалобу, тогда как другие доказанные случаи игнорируются. Наш запрос в компанию на момент публикации сюжета остался без ответа. В конце июля мы рассказывали историю Анастасии, медиа-менеджера подмосковной управляющей компании. Она обнаружила, что многие отрицательные отзывы не имеют отношения к ее УК, они ошибочные, а вот положительные блокируются сервисом. С тех пор блокировка снята, а вот проверка негатива слабая.
14: Продолжили публиковать негативные отзывы, в которых нет адреса. Даже на фотографии виден шильдик другой управляющей компании на доме. Их общие алгоритмы оценки мест совсем не подходят в сфере ЖКХ. Чтобы отзыв был достоверный, нужно проверить адрес, что этот дом действительно обслуживаем мы, и что эта проблема касается дома, а не общегородской котельной. Мы и просим Яндекс, чтобы они все-таки вникли в ситуацию, в своих алгоритмах добавили, что относится к зоне ответственности управляющей компании, а что нет.
23: Бизнесу фейковые отзывы обходят дорого. Основатель и директор компании-производителя интим-товаров Love Machines и сети секс-шопов Eros в Сибири Сергей Иванов оценивает ежедневные убытки в 20 тысяч рублей. Он добился-таки удаления ложного комментария в 2 ГИС спустя полгода, а с Яндексом готов судиться. Юристы считают шансы на компенсацию высокими. На других агрегаторах написать отзывы может лишь клиент после оказания услуги или диалога с ее исполнителем в чате. Так работают Профи.ру и Авито. А на геосервисах любой пользователь. В 2GIS для рейтинга адресов теперь учитывают только отзывы с подтвержденным визитом по геолокации или платежу. Эксперты объясняют, полностью убрать фейки нельзя. Геопозицию легко подделать, и всегда есть риск пропустить накрученный отзыв или негатив конкурентов, говорит управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
15: Те, кто накручивает отзывы, используют сервисы, которые помогают обменять координаты. И тот же самый Яндекс увидит, что вы по этим координатам были, и также отзыв опубликует, хотя он де-факто человек там не находился. Вот эта проблема в большом масштабе вообще не имеет решения, тем более если количество модераторов со стороны площадки невелико. Поэтому они дополнительно делают еще достаточно жесткие правила

0: и кто надо, услышит. Бизнес FM. Инструкция по применению.
1: Показания.
0: Потребность быть в курсе в любой момент.
1: Особые показания.
0: Дефицит времени.
1: Способ применения и дозы.
0: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
1: Передозировка.
0: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
2: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение.
0: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
1: Консультация с врачом не требуется.
0: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сердар Увлекулиев. Власти Ставропольского края из-за низких цен на зерно обратятся в правительство России с просьбой о проведении государственных зерновых интервенций, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. По его мнению, проведение госзакупок зерна поможет оздоровить рынок и сохранить устойчивость сельхозпредприятия. В городе Дзержинске Нижегородской области запустили первый корпус производства твердосплавного металлорежущего инструмента полного цикла и технологической оснастки завода «Аксис», передает ТАСС. Предприятие будет выпускать твердосплавные стержни, многогранные пластины, фрезы, сверла, развертки и вставки из российских материалов. Общий объем инвестиций составляет более 3,5 миллиардов рублей. Планируется создание более 400 рабочих мест. Российские банки в июле увеличили чистую прибыль на 18% по сравнению с предыдущим месяцем до 443 миллиардов рублей, говорится в обзоре Центробанка о динамике развития банковского сектора. Доходность на капитал в годовом выражении выросла до 23,6% с около 20%. Основная прибыль банков составила 442 миллиарда рублей, показав рост на 28% на фоне сокращения расходов на резервы по проблемным активам до 168 миллиардов рублей с 282 миллиардов в июне. Соединенные Штаты подпишут с британской компанией Core Power соглашение о совместной работе над строительством флота атомных торговых судов, пишет Financial Times со ссылкой на главу американской морской администрации Стивена Кармела. Отмечается, что американское бюро судоходства еще в июне одобрило проект судна с ядерным двигателем, представленный Массачусетским технологическим институтом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. От 30 букетов до 1. Как меняется спрос на цветы к 1 сентября? Какие цветы в тренде, сколько готовы тратить родители, что об этом думают сами учителя, подробнее Наталья Шашина.
5: В этом году, по оценкам флористов, средняя стоимость букета составит примерно 3250 рублей. 5 гладиолусов или георгинов обойдутся приблизительно в 2700, сообщил цветочный маркетплейс FlowWow. Примерно в такую сумму планирует уложиться и москвичка, мама первоклассника Александра.
6: Я очень спокойно отношусь к 1 сентября и 1 классу, поэтому, скорее всего, мы просто купим цветы в магазине обычный букет. Это не будут там розы, это не будет дизайнерский букет. Обычный букет там в пределах 3-3,5 тысяч рублей. Для меня, наверное, это традиция, когда все шли в первый класс. В мое время еще дарили букеты, которые собирали на даче. Какой-то вот прям обязаловки, что это должен быть огромный, дорогущий, масштабный букет. Такого у меня нет.
5: Жительница Калуги, мама пятиклассника Ксения, будет подбирать недорогой вариант – до 1500.
7: В том году не покупали, потому что договаривались не брать цветы на 1 сентября. У нашей классной была аллергия на цветы, и брали всегда сухоцветы от всего коллектива. В этом году будем брать, потому что идем в 5 класс. Учительница новая, возьмем, но стараемся брать бюджетно. Что-нибудь не больше 1000, наверное, 1500, это точно.
5: В тренде классика. Гладиолусы, георгины, подсолнухи, так называемые бабушкины цветы, говорит преподаватель школы флористики «Красиво» Георгий Сухаржевский. Основные объемы гладиолусов и георгинов производят на юге России и в центральной части страны, в том числе Подмосковье. Цены по сравнению с прошлым

0: годом выросли примерно на 10%, говорит Сухаржевский.
1: Есть экономическая ситуация, есть заградительные всякие вещи, связанные с санкциями, и поэтому, да, цветок дорожает, мы это остановить не можем. Но если говорить о том, что мы смещаемся все-таки на покупку цветов именно в осенний период на нашего российского производителя, то цена, если растет, то не так, наверное, высоко.
0: Нельзя сказать, чтобы клиенты переключились на более дешевые цветы, говорит управляющий салона «Цветы и джаз» Евгения.
2: Насчет дешевого нет, кстати, такой тенденции нет. И если от класса, например, дарят, то сумма, которую сейчас на цветы планируют, осталась та же самая практически. Если вместо цветов у нас есть такая акция, когда каждый ребеночек по цветочку по одному дарит преподавателю, и он там собирает из них уже букет. К нам вот стали обращаться люди, у которых проводится эта акция, и мы продаем монобукет, можно так сказать. Поддерживаем таким образом.
0: Как указано на сайте акции «Дети вместо цветов», в ней зарегистрировалось уже 83 тысячи участников из 413 городов. Учителю дарит один букет вместо десятков. Сэкономленное идет на благотворительность. Сама традиция цветов на 1 сентября трансформируется. В первом классе букет считается чем-то обязательным, а дальше родители начинают искать альтернативы, говорит учитель начальных классов Валентина.
3: Первый класс – это обязательно, конечно, все, потому что и у родителей даже, мне кажется, вот стереотип, как это так, мой ребенок пойдет без букета. Ну, то есть фотография должна быть по стандарту. Ребенок, ранец, рюкзак. Соответственно, чуть позже становится все меньше и меньше. Ну, а в современном мире букеты трансформировались во что-то съедобное, может быть, или что-то нужное. Типа там букеты с карандашей, линеек.
4: 30 детей, 30 букетов. Как вы это несете домой?
3: Я мало когда все это несу домой. Если вдруг кто-то просит, как бы, принеси букет, там, чтобы украсить квартиру, там, подоконник, я могу принести 2-3. А все остальные я либо раздаю коллегам, либо они остаются в ведерке, даже не в вазе, а в ведерке, достаивать свой век недолгий в кабинете.
0: И, как говорят некоторые учителя, роскошный букет на 1 сентября – это скорее для семейного фотоальбома, чем для педагога. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Арина Машагина, Бизнес ФМ.
5: Минэкономразвитие подготовило проект о порядке обратного выкупа активов иностранцами. Документ определяет, как правкомиссия будет выдавать заключение для обращения в суд, чтобы лишить иностранного инвестора права на обратный выкуп активов, пишет РБК. Как отметили Минэкономразвития, новый механизм позволит гарантировать защиту инвестиций российских компаний. Комментирует управляющий партнер Goldblatt Partners профессор ВШИ Андрей Goldblatt.
6: Данный проект постановления правительства принят в развитие закона, который вступил в августе этого года, который позволяет запретить обратный выкуп иностранным инвесторам и недружественных стран, и которые нарушают законодательство Российской Федерации, либо критически выступают в отношении действий России на Украине. Таким образом, появилась процедура реализации норм этого закона. А по закону мы знаем, с таким заявлением может обратиться либо собственник такого предприятия, бизнеса, которое было передано, либо выкуплено иностранного инвестора, либо заинтересованный государственный орган. Они должны обращаться в правкомиссию, правкомиссия должна рассмотреть и, соответственно, дать заключение, прежде чем заинтересованный лицо может обратиться в суд за запретом об обратном выкупе иностранным инвесторам своего актива. А как мы знаем, большинство соглашений о продаже, выходе либо передаче менеджменту как раз содержало соответствующую оговорку о возможности обратного выкупа. Поэтому сейчас данное постановление – это фактически процедура запрета такого обратного выкупа, что позволит сохранить российским владельцам бизнес, который они получили. Соответственно, в этом смысл этого проекта постановления. Процедура, надо сказать, достаточно забюрократизированная, исходя из текста этого постановления, и это будет не так просто сделать, потому что надо будет пройти ряд инстанций, во-вторых, подать большое количество документов, подтверждающих много вещей, поэтому процедура, я считаю, достаточно усложнена, и чтобы ей воспользоваться, надо будет предпринять хорошие усилия.
5: Андрей Goldblatt, управляющий партнер Goldblatt Partners. Ранее Владимир Путин подписал закон, который вводит судебный порядок прекращения права иностранных инвесторов, ушедших с российского рынка в 2022 году, на обратный выкуп акций и далее в российских компаниях. Россияне показали впечатляющие результаты на международных соревнованиях после нескольких лет отстранения. Российские спортсмены выиграли общий медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике с учетом взрослых и юниорских соревнований. Всего 28 медалей, из них 10 золотых. Соревнования завершили в столице Хорватии, Загребе. А на чемпионате Европы по водным видам спорта во Франции россияне забрали 32 медали, из них 10 золотых. В общем зачете россияне стали третьими, выше только Британия и Италия. Российские спортсмены были допущены до этих международных соревнований, но в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна. Об успехах россиян мы поговорили со спортивным комментатором телеканала «Матч ТВ», чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр по легкой атлетике Ольгой Богословской.
7: Выступать под нейтральным флагом или под флагом страны или в каком-то ином качестве — это все-таки дело политиков или хотя бы спортивных политиков. А дело самих спортсменов — тренироваться и выступать. Да, результаты не падают, и все-таки это потому, что хорошая работа была загодя, да, сделана от каждой федерации, велась своя работа и на международном уровне, и было понятно, как и куда двигаться. Не просто не упущенное поколение, есть хорошие традиции, есть хорошие школы, есть хорошие тренерские методики, а потому мы так здорово и выступаем. А те молодые спортсмены, которые просто тренировались и смотрели на взрослых, они сначала выступали на внутрироссийском уровне, и они были самодостаточные в этом выступлении. И потом очень быстренько, так сказать, достигли международные соревнования, и они не потеряли ни на каком этапе пути. Вот это поколение, то поколение, которое пойдет за ними, это совершенно не упущенное поколение, они будут показывать результаты. А жалко тех, пик формы которых пришелся как раз на период отстранения. И, естественно, надо отдать должное спортсменам, что они не идут на поводу у каких-то там досужих мнений о том, что все, спорт убит в России, а просто делают свое дело, делают его хорошо и постоянно наращивают свои кондиции. Конечно, здорово. Отдаем им должное, безусловно. И это тоже очень здорово, что на юниорских соревнованиях или там на молодежных соревнованиях спортсмены в мировом топе, а это значит, тоже есть платформа, с чего расти.
5: Ольга Богословская, спортивный комментатор «Матч ТВ». Тем временем ФИДЕ, Международная шахматная федерация, приняла решение не допускать российских шахматистов до участия во Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в Узбекистане в сентябре. Напомню, что россиянин Аркадий Дворкович сложил свои полномочия главы Международной шахматной федерации в конце июля после введения против него европейских санкций.
8: Наизусть. Козьма Прутков.
9: Всякая человеческая голова подобна желудку. Одна переваривает входящую в нее пищу, а другая от нее засоряется.
8: Наизусть. На Бизнес ФМ.
9: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
10: Ремастеринг старых музыкальных альбомов схож с реставрацией картин, но в отличие от нее может быть частично автоматизирован после преобразования звука в цифровой вид. Сами артисты относятся к реставрации по-разному. Один из великих мастеринг-инженеров, Боб Людвиг, рассказывал, что Брюс Спрингстин, к примеру, хотел оставаться ближе к оригиналу, а Джон Мелленкэмп предпочитал осовременивать старые работы. Современные технологии позволяют не только убрать шумы или сделать новый микс, но и осуществить демиксинг, то есть машинное разделение голосов и инструментов, записанных на одну дорожку. Именно так в 2023 году для последней песни «Beatles Now and Then» голос Джона Леннона отделили от звука пианино. Первую попытку делали еще в 90-е годы, но тогда результат не устроил оставшихся битлов. Удачная технология демиксинга была разработана для документального сериала «The Beatles Get Back». Там стояла задача вычленить разговоры музыкантов из монофонического звука, записанного в 69-м для фильма «Let It Be». Новозеландские инженеры и специалист по машинному обучению Эмиль Деларей научили искусственный интеллект распознавать голоса Леннона и Маккартни, а также гитары, бас и ударные. Сегодня нейросети позволяют правдоподобно имитировать высокие частоты или потерянные из-за дефектов пленки звуки и даже сделать из монозвука реалистичную звуковую атмосферу, опираясь на оригинальные фото и видео. Но это уже не реставрация, а реконструкция. На любителя. И корректной практикой, видимо, остается совместный выпуск старых и обновленных версий, чтобы можно было услышать, сравнить и, если есть желание, выбрать.
9: Другим наука. На Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: У микрофона Сардар Авликулеев. Матери погибших участников специальной военной операции должны получать системную поддержку на протяжении всей жизни. Об этом заявил зампред Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с активистками женского движения партии. Медведев предложил проработать долгосрочную систему поддержки матерей военнослужащих. Президент США Дональд Трамп обзванивает мировых лидеров, требуя от них прекратить любое взаимодействие с Ираном. Об этом сообщил на пресс-конференции американский министр финансов Скотт Бессон. Министр отказался назвать имена глав государств, которым позвонил Трамп. Бессон также заявил, что Соединенные Штаты ожидают, что странам и организациям, которые продолжат вести операции с Ираном, придется выйти из долларовой системы. У банков есть полгода для внедрения единого QR-кода, говорится в сообщении Центробанка России. Регулятор не будет принимать меры относительно кредитных организаций, которые не смогли перейти на универсальный платежный QR-код до 1 марта 2027 года. Такое решение было принято в связи с необходимостью дать время для подготовки к использованию универсального платежного кода. Стоматологов обяжут проводить обезболивание пациенту, если медицинские манипуляции могут вызвать болевые ощущения. Это следует из приказа Минздрава России, который изучил ТАСС. Документ вступает в силу 1 октября. Нынешний август в Москве входит в двадцатку самых теплых за всю историю метеонаблюдений с 1893 года, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина. Синоптик отметила, что средняя температура августа этого года сравнима с 2011, когда значения достигали плюс 18,7 градуса. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Иран пригласили в Миканское соглашение, сообщили в местном парламенте. Это недавно созданный оборонительный союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. В медиа Ирана уточнили, что речь идет о диалоге о коллективной безопасности. Все это на фоне объявленных Вашингтоном удушающих санкций против Ирана. Комментарий Георгия Бофта. Новые атаки беспилотников на склады «Озон». Селлеры пытаются оценить убытки, которые надеются на страховку, но партнерская программа от Marketplace гарантий не дает. Правительство прорабатывает меры помощи площадкам и продавцам, уже озвученные селлеры оценили сдержанно. И Британия предоставит Украине секретные данные о производстве дальнобойных ракет типа «Скальп». Это французская версия британской ракеты «Шторм Шэдоу». У них во многом общая элементная база. Заявлено, что это позволит Украине наладить производство этих ракет на своей территории. Что это фактически значит, подробности на «Бизнес FM». Иран получил приглашение присоединиться к Миканскому соглашению о коллективной обороне, ранее заключенному между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном. Об этом сообщил глава информационного агентства иранского парламента Мехди Рахими. По его словам, вопрос о присоединении находится на рассмотрении Тегерана. Однако официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что официального приглашения не было, но Тегерану предложили диалог о коллективной безопасности в регионе. Что за этим стоит? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
12: Документ, который подписали 7 августа президент Турции, наследный принц Саудовской Аравии и премьер Пакистана, никто не видел. Известно лишь, что там воспроизведена 5-я статья договора НАТО о коллективной безопасности. Соглашение, по сути, является надстройкой над пакистано-саудовским стратегическим договором о взаимной обороне от сентября прошлого года. Так что фраза «официальное приглашение», прозвучавшая из уст представителей иранского парламента, является юридической пустышкой. Тем не менее, ни Эр-Рияд, ни Анкара, ни Исламабад заявление о якобы приглашении приглашение не подтвердили и не опровергли. Это странно. Единственная страна, чье членство действительно обсуждалось публично, это Египет. Однако, по слухам, против выступила Саудовская Аравия, ссылаясь на близость Каира к Эмиратам, региональному конкуренту королевства. Если уже Эр-Рияд блокирует Египет из-за соперничества с Абу-Даби, то версия, что он согласится на членство Тегерана, похожа на сущие фантазии. Кстати, сообщивший о якобы приглашении Тегерана Рахими руководит парламентским информагентством, который является рупором консервативного крыла Меджлиса, близким к так называемой оси сопротивления региональных исламистов. Поэтому и адресат этого заявления именно региональная аудитория. В том же интервью Рахими, кстати, бросил куда менее цитируемую фразу: «Любая страна, которая поможет США в конфликте, за это заплатит». Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг факт приглашения, но при этом подтвердил факт регионального диалога. Второе может быть важнее первого, тем более, что еще в мае лондонская Financial Times писала, что Эр-Рияд рассматривает пакт о ненападении с Тегераном после завершения операции США и Израиля. А тот же Багаи на днях говорил, что у Тегерана нет оснований подозревать три страны, с которыми у Ирана глубокие религиозные и культурные связи, в антииранской направленности пакта. Дескать, все наоборот, соглашение доказывает, что страны региона пришли к выводу о невозможности полагаться на американские обещания, поскольку главная забота Вашингтона на Ближнем Востоке – это Израиль. Таким образом, Иран не хочет выходить из войны с США региональным изгоем. К тому же, идея региональной безопасности без участия внешних сил – это давняя иранская идея. В этом смысле любое соглашение, берущее на себя заботу о безопасности стран залива без американского участия, для Тегерана выигрыш по определению даже без участия самого Тегерана. Мотивы Эр-Рияда несколько иные. Прежде всего, это страховка и от Ирана, но и страховка от ненадежности США. Но для других подписантов соглашения актуальны другие угрозы. Для Пакистана это Индия, для Турции курдский вопрос и все восточное Средиземноморье. Именно Иран конкурент всем трем странам. Его гипотетическое членство означало бы, что нападение на Саудовскую Аравию Тегеран обязан считать нападением на себя. В нынешнем политическом контексте это полный нонсенс. К тому же для Ирана единственный работающий на сегодня инструмент давления – это удары и угроза ударов по инфраструктуре стран залива и американским базам на территории соседей. И тут гипотетическое вступление в новый пакт стало бы для него просто односторонним разоружением. При этом Тегеран заинтересован, чтобы обсуждение данной темы длилось как можно дольше – именно в ущерб США. Трамп успел сдержанно приветствовать соглашение трех стран. Это ложится в концепцию Белого дома о том, чтобы союзники брали на себя больше ответственности за свою оборону. При том, что соглашение Мекки не отменяет ни одного действующего договора с США. Конечно же, Иран-Мекканское соглашение не вступит. Интрига не в этом, а в том, что опровержение иранского МИД содержало важный намек на то, что разговор о региональной системе безопасности с участием Тегерана уже идет. К тому же и старому сопернику Тегерана Эр-Рияду нужна не военная победа над Ираном, а гарантии, что иранские ракеты и дроны перестанут падать на саудовскую территорию. Получить эти гарантии у самого Тегерана дешевле, тем более, что американские не сработали.
5: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Новые удары ВСУ по складам «Озон» на юге страны. Сель рождает подсчет убытков и надеется на страховку. Впрочем, размер ущерба пока неизвестен. Информация о складских остатках скрыта от продавцов. «Озон» объявила о выплатах пострадавшим продавцам, которые подключены к программе страхования от «Ингостраха». Они будут перечислены по итогам рассмотрения каждого инцидента. Однако партнерская страховка от «Маркетплейса» покрывает инциденты с падением беспилотников только в случае признания таких ЧП терактом или диверсии. Правительство, между тем, уже прорабатывает меры помощи площадкам и селлерам. Евгений Перечук подробнее.
13: Удары в ночь на понедельник пришлись по четырем объектам «Озон» в районе Краснодара, Махачкалы, Адыгейска и Невинномыска. На краснодарском объекте и в Махачкале возникли пожары. Адыгейска и Невинномыск эвакуировали персонал. Точной информации о вместительности этих центров нет. Есть сведения от разных СМИ и примерные оценки. Логистический хаб в Краснодаре занимает площадь в 12-14 тысяч квадратных метров. В районе Махачкалы 125 тысяч. В Адыгейске 92 тысячи. Селлер Сергей, продающий бижутерию, пока не может оценить размер убытков.
14: У нас остатки тоже в Озоне есть и практически на всех их крупных складах.
15: А понятен предварительно ущерб?
14: Честно говоря, предварительный ущерб непонятен. Это началось все в выходные, а после удара компании сразу скрывают эти остатки, и мы их, честно говоря, даже посмотреть не можем. Если, допустим, есть атака на какой-то склад, что все остатки по этому складу у нас написаны по нулям, и что конкретно там было, мы уже посмотреть не можем. Но вся надежда на страхование.
15: Правильно понимаю, что вы сейчас по ФБС работаете?
14: Мы работаем и по ФБО, и по ФБС. Со всеми маркетплейсами у нас обе системы используются, поэтому условно переход на ФБС для нас не является чем-то таким болезненным или тяжелым. У нас есть сумма страхования, она где-то порядка 5 миллионов рублей. То есть в разделе страхования у Озона можно прям посмотреть, какое количество товара на какую сумму застраховано. И исходя из этих цифр, у нас каждый день удерживается определенная плата за эту страховку. И, честно говоря, сейчас абсолютно вся надежда на страховку.
13: По оценке Data Insight, общая площадь складской сети Wildberries составляет около 5,5 миллионов квадратных метров, выведено из строя около 20% логистических мощностей. У ВБ более 200 складов и сортировочных центров. Самые крупные центры в Каледино – 250 тысяч квадратных метров, в Электростале – 300, в Туле – 155. А у Озон, по данным самого маркетплейса, по итогам прошлого года объем складских помещений превысил 5 миллионов квадратных метров. В Вототинках склад на 140 тысяч квадратных метров, в Петербурге – на 80, в Зеленодольске – на 76, а в Уфе – на 60 тысяч квадратных метров. Другими словами, объемы складских помещений двух маркетплейсов сопоставимы. Однако отдельные склады у Озон меньше по размеру. Вдобавок, у компании было несколько недель на подготовку к ударам, чем она и воспользовалась, распределив товары. Кроме того, Озон активно способствовал тому, чтобы селлеры переходили на формат ФБС – продажи со своего склада, чтобы разгрузить собственные логистические центры. Продолжает селлер, продавец товаров из категории красоты Дмитрий.
16: Слава богу, на Озоне у нас товара сейчас было мало. Готовились к честному знаку и распродавали усиленно все товарные запасы. И поэтому мы накопили сейчас на своем складе товарный запас, который планировали отвозить на Озон. Но теперь уже, конечно, не будем ничего отвозить. Будем сейчас работать по ФБС.
15: А раньше вы тоже так работали?
16: Нет, только по ФБО работали. Мы с Wildberries только по ФБО раньше практически работали.
15: Селлеры также обсуждают страховку Озона?
16: Да, честно сказать, я понимаю, что страховые компании, они сейчас тоже будут понятия, которые прописаны в договорах страхования, трактовать, ну, очевидно, свою сторону. Озон, наверное, будет пытаться трактовать там свою сторону. Но разбираться совсем придется с селлером, поэтому, вы знаете, тут сложно что-то надеяться. Надеемся только на себя.
13: В прошлую субботу был атакован логистический центр Озон в Самарской области. Он загорелся. 1500 сотрудников были эвакуированы, были пострадавшие. Работа склада была остановлена на неопределенный срок. После атаки также была остановлена работа склада Озон в Оренбургской области. После этого продавцы на Озон обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса от Ингостраха в графе покрытия массовых повреждений есть строчка про падение БПЛА и их обломков, но только если случаи признаны терроризмом или диверсией. Такая классификация от Следственного комитета происходила в единичных случаях. Пока Минфин высказал готовность помочь бизнесу, пострадавшему от атак на склады Wildberries, а не Озон. Маркетплейс и селлеры получат отсрочку в 12 месяцев по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки. Важное уточнение – меры поддержки распространятся на юрлиц и ИП с ущербом свыше 5% годового дохода. В нашу редакцию селлеры уже написали письма, где отметили, что маркетплейс такие справки не выдает. А значит, вся помощь будет под вопросом, говорит гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
17: 12 месяцев отсрочки плюс год рассрочки – это фактически 2 года растяжки платежей. Для бизнеса с оборачиваемостью в 2-3 месяца это не мелочь, это несколько полных циклов. Но важно понимать, чего эта мера не делает и не может делать. Она не восстанавливает актив. Сгорел не доход, сгорел оборотный капитал. У многих заемный. Отсрочка дает время, а не деньги. Если запас уничтожен целиком, а закупка была на кредитной, продавцу нечем начать заново. А через год к нему придет и налог, и рассрочка. Про время доказывания 5% потерянных от годового объема пока вызывает вопросы, а как маркетплейс, насколько точно будет предоставлять данные, не говоря уже о том, что порог считается от годового дохода, а потерян был складской запас. Это разные величины.
13: В понедельник после новых ударов по складам Озон пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в правительстве вместе с бизнесом прорабатывают варианты поддержки продавцов и на этом маркетплейсе. А в Минэкономразвитие добавили, что рассмотрят меры поддержки в случае обращения от площадки. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
5: Британия предоставит Украине секретные данные о производстве дальнобойных ракет. Причет «Аскальп» — это французская версия британской «Шторм Шэдоу». Ранее Украина уже наносила удары этими ракетами по России. Теперь офис британского премьера обещает предоставить Киеву секретные данные о комплектующих, чтобы Украина могла наладить производство этих ракет на своей территории. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
18: Этим сообщением Лондон скорее посылает сигнал, что он готов к очередному витку эскалации. То есть это более политический сигнал. Техническую информацию по этой ракете, а это британо-французская ракета, Франция, Париж уже передал Киеву еще в июле. Поэтому скорее нужно было проявить поддержку в день независимости Украины. Вот это Берном и сделал. Что касается реальных последствий для России, то скорее здесь их практически не заметим. Но развитие своей ракетной промышленности на Украине идет и так. И вот эти действия Киева, если они вообще есть на самом деле, большого эффекта не возымеют. Несколько лет, возможно, мы услышим, что эффект проявился. Но дело в том, что даже сам производитель этих ракет, когда ему понадобилось воспроизвести эти ракеты в 2025 году, то им понадобился целый год, чтобы оживить то производство, которое у них уже действовало, я имею в виду в Британии. Поэтому для Украины это займет много времени, во-первых. Во-вторых, у Украины есть своя ракетная программа. Может быть, они что-то синтегрируют и возьмут из британских технологий, скажем, систему наведения, навигации и так далее.
5: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле крайне негативно восприняли заявление Лондона по передаче Киеву данных о компонентах для дальнобойных ракет. Он отметил, что вооруженные силы России выясняют места их производства и принимают меры для их уничтожения.
9: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. С забавными затруднениями сталкивались иногда захватчики, пытаясь ввести в оборот на покоренных территориях новые деньги. В 1936 году фашистская Италия, захватив Эфиопию, столкнулась с ситуацией, когда в регионе преимущественное хождение имело даже не валюта какого-либо из современных государств, а серебряные австрийские талеры конца 18 века. И первое время итальянским властям приходилось чеканить в оккупированной стране похожие серебряные монеты и ставить на них дату 1780. Иначе деньги не вызывали доверия у местных. Итальянцы даже купили в Вене старинные станки и до перехода всей Восточной Африки на бумажную итальянскую лиру отчеканили на этом оборудовании около миллиона таких новых старых талеров. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Северодвинск, 180 тысяч жителей. В 1936 году у Никольского устья Северной Двины началось возведение судостроительного завода. Возникший рядом рабочий поселок в 1938 получил статус города, а еще через 20 лет современное название. Как появлялись города на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
0: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
0: Выручка сети Винлаб входит в Новобюв Групп. В первом полугодии ПМСФО составила 51 миллиард рублей, что на 7% больше, чем годом ранее, сообщила компания. Чистая прибыль Винлаб составила 790 миллионов рублей против почти 1,5 миллиардов рублей год назад. Xiaomi представила новую версию собственного процессора X-Ring, пишет Reuters. X-Ring 03 выполнен в формате системы на кристалле, объединяющей вычислительные, графические и другие функции. По данным источников агентства, новые чипы будет выпускать тайваньская TSMC с использованием техпроцессора 3 нанометра. Ожидается, что X-Ring 03 будет интегрирован в новый флагманский складной смартфон Xiaomi. Французская Total Energy продолжает перевозить нефть танкерами через Армузский пролив, заявил главный исполнительный директор компании Патрик Пуане. «Вероятно, сейчас мы крупнейший трейдер нефти из Ирака и Катара», цитирует Пуане агентство Reuters. «Могу сказать, что сейчас нефть перемещается через Армузский пролив очень тихо и не публично». По словам Пуане, его компания покупает нефть у ближневосточных стран со значительной скидкой к текущим котировкам Brent, примерно по $50-60 за баррель, поскольку производители отчаянно пытаются вывести свою нефть на рынок. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Как команда с россиянами и украинцами в составе одержала победу на главном турнире по Dota 2? Team Spirit – первая команда в истории, которой трижды удалось победить на The International. Сама организация была основана в Москве, но в 2022 году ее штаб-квартира была перенесена в столицу Сербии. Валерий Убадоев продолжит.
19: Первый свой International, главный турнир по компьютерной игре Dota 2, команда Team Spirit выиграла в 2021 году. Тогда в ее составе значились три россиянина, а также два украинца. За победу команда заработала рекордные 18 миллионов долларов. Тогда же среди болельщиков даже распространилась кричалка: «Зверя нет сильнее дракона, Spirit – гордость региона». Под регионом здесь подразумевалась не Россия, не Украина, а постсоветские страны в целом. А дракон изображен на логотипе Team Spirit. Однако в 2022 году организация перенесла свою штаб-квартиру из Москвы в сербский Белград. Team Spirit тогда отметила, что у киберспорта никогда не было границ и привязки к точке на карте. И это действительно так. Хотя стоит выделить, что одним из важных факторов является язык, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
20: Спорт зачастую это штука интернациональная. То есть, что главное, например, в той же дисциплине Dota 2, где сейчас победили наши ребята из Team Spirit. Там самое главное – это взаимодействие. Поэтому русские киберспортивные команды, русские, опять же, в кавычках, потому что сейчас Team Spirit базируется в Белграде, но это не мешает им разговаривать по-русски. До этого там были еще, например, казахи, до этого были киргизы, белорусы несколько раз тоже были в разных составах этой команды. Точно так же, как многие западноевропейские команды, они зачастую говорят на английском языке, хотя состоят и из французов, бельгийцев, немцев, итальянцев, испанцев и всех остальных.
19: После февраля 2022 года украинцы Илья Мулерчук, выступающий под никнеймом Ятора, и Ярослав Колпаков, Мира, столкнулись с травлей в соцсетях со стороны своих соотечественников за то, что они продолжают играть с россиянами в одной команде с российскими корнями. Травля усилилась после второй победы Team Spirit на International в 2023 году. В августе того года Федерация киберспорта Украины даже внесла украинских игроков Ятора и Мира в свой черный список. Им запретили участвовать в украинских турнирах, проводимых этой организацией. Но одно из ключевых отличий киберспорта от традиционного заключается в том, что федерации, по сути, не имеют практически никакого влияния на крупные турниры и киберспортивные организации. В киберспорте основное влияние за клубами и инвесторами, а происхождение зачастую вторично. Поэтому Ятора и Мира продолжили выступать за Team Spirit, а россияне продолжают выступать за другие команды, что в Dota, что в Counter-Strike, что в других дисциплинах, не боясь каких-либо санкций. Продолжает эксперт в сфере игровой индустрии и киберспорта Михаил Пименов.
21: Здесь основная единица конкуренции – это не национальная сборная, а организация или клуб. При этом национальные сборные в киберспорте существуют. Проводятся, например, и национальные и региональные соревнования, но это не основной способ организации профессиональной сцены. Главные турниры проходят между клубами и организациями, а игроки, в свою очередь, переходят между командами примерно так же, как и профессиональные спортсмены в традиционном клубном спорте. В этом смысле киберспорт изначально гораздо более глобализирован. Игрока выбирают прежде всего за его индивидуальный уровень, игровую специализацию и способность встроиться в конкретную команду.
19: Украинец Мира в конце концов все же покинул Team Spirit, но по личным причинам. Он объяснил уход выгоранием. Так что на третьем победном для Spirit'ов International в составе команды остался только один украинец – Илья Мулерчук. Примечательно, что турнир по Dota 2 для Team Spirit стал не единственным триумфом. В тот же день состав организации по шутеру Counter-Strike одержал победу на eSports World Cup 2026. В составе этой команды три россиянина, один белорус и один украинец. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Business FM.
5: Как меняется спрос на цветы к 1 сентября? Какие цветы в тренде? Сколько готовы тратить родители? Что об этом думают сами учителя? Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас российский рынок акций начал неделю с отката на фоне эскалации конфликта с Украиной, а также дешевеющей нефти. Но негативные настрои инвесторов частично сгладили ослабление рубля и отчет ЦБ по банковскому сектору за июль. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
22: Торговая неделя на российском рынке акций началась с падения, причем, я бы сказал, с заметного падения, с учетом того, что за основную торговую сессию индекс Московской биржи упал на 3% и закрылся на уровне 2071 пункт. В лидерах падения оказались акции «Озон», упали они за основную торговую сессию на 21%, хотя падали посильнее. В начале торгов теряли около 29%, но затем биржа провела дискретный аукцион, и после этого темпы падения замедлились до 23%, но, в принципе, видимо, и распродажи на этом завершились, с учетом того, как закончилась для «Озон» торговая сессия основная. Ну, причины, конечно, всем понятны. Несколько объектов, принадлежащих компании «Озон», подверглись атаке, причем это было и в выходные, и в понедельник, и на этом фоне бумаги стремительно падали. Причем стоит заметить, что падал весь рынок акций, за исключением привилегированных акций «Сургутнефтегаза». Вот из наиболее ликвидных бумаг это единственная бумага, которая выросла. Падению подвергся и российский рубль. Китайская валюта выросла за понедельник на 16 копеек и закрыла торговую сессию на уровне 12 рублей 49 копеек. Но если предыдущие недели российский рынок акций поддерживал рост цен на нефть, то и понедельник начался с падения мировых цен на нефть. Но не будем забывать, что нефть росла две недели подряд. Только за прошедшую неделю цены как на Brent, так и на западно-техасскую нефть выросли почти на 5%. То есть можно говорить о некой коррекции на рынке нефти. Рынок нефти ждал подробностей со стороны американского Минфина в отношении новых санкций против Ирана. Подробности последовали. Глава ведомства Скотт Бессент сказал, что Штаты будут готовы применять новые антииранские санкции в отношении любых третьих стран. И вообще говорит, что им придется выйти из долларовой зоны. Посмотрим, как это будет все на практике осуществляться, с учетом того, что сложно будет, допустим, из долларовой зоны вывести Китай. Помимо этого, Бессон сказал, что США вводят санкции против более чем 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, и экономическая операция против Ирана не закончится и будет набирать силу до тех пор, пока власть в Тегеране не останется в полной изоляции. Ну, такие громкие слова произнес министр финансов США, хотя ранее Иран уже, можно сказать, ответил на все это, и в Высшем совете нацбезопасности страны сказали, что готовы полностью перекрыть экспорт нефти из Персидского залива, если на Иран будут оказывать экономическое давление. Посмотрим, как это будет на практике. Пока небольшая коррекция. Смесь Brent на вечер понедельника торгуется в районе $92 за баррель.
1: Это был биржевой обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов. Меж тем ЦБ повысил курс доллара на 25 августа до 83,29, евро до 97,44. Официальный курс юаня вырос на 5 копеек до 12 рублей 39 копеек. Доставка товаров увеличилась до 10 дней после ударов по складам «Озон» и «Валберес», сообщают многие слушатели «Бизнес-ФМ», и иногда заказы приходят поврежденные огнем. Проблему с задержками подтверждают селлеры и владельцы ПВЗ. Подробности утром на «Бизнес-ФМ».
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. «Карьера» с Ольгой Дементьевой.
4: В человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли, писал Чехов. А сегодня мы бы с вами сказали, перефразируя, что должно быть прекрасно и личное впечатление, и цифровой след. Потому что сегодня изучают сначала резюме, потом соцсети, а потом уже приглашают на встречу. Или наоборот, после личного знакомства на каком-нибудь форуме продолжают формировать впечатление по соцсетям. Иногда посты в соцсетях мешают трудоустроиться, а иногда становятся причиной увольнения. мнений. Давайте обсудим эту тему. Если кто-то откроет ваш профиль в соцсетях прямо сейчас или перед собеседованием, что он поймет о вас и что запомнит? Еще до того, как вы пожмете руку будущему работодателю или партнеру, вас уже могут изучить по цифровому следу. Сегодня ваши соцсети – это продолжение профессионального образа. Посты, комментарии, фотографии, реакции, публичные высказывания – все это формирует цифровой след. Иногда один эмоциональный комментарий или пост, написанный в момент раздражения, может рассказать о человеке больше, чем его резюме. А один негативный отзыв о ресторане на Яндекс.Картах может стать даже причиной увольнения. Так произошло с коммерческим директором одной крупной компании, который назвал сервис худшим, а скриншот этого комментария его коллеги переслали собственнику. Он решил уволить топ-менеджера. Таких примеров десятки, тут надо выделить главное. К увольнениям приводит распространение любого негатива, проявление агрессии, публичные конфликты, привычка обвинять всех вокруг и неспособность управлять своими эмоциями. Даже если название компании работодателя не указано в профиле, он не является личным. Так считает большинство HR. И все же цифровой след может работать на вас, если показывать интересы, экспертизу и ценности. Иногда полезно провести простой репутационный аудит, открыть свои соцсети и посмотреть на них глазами незнакомого человека, спрашивая себя: «Я бы захотел работать с этим человеком».
3: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердаров Гликулиев. Британия участвует в войне против России на стороне киевского режима, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Великобритания методично и регулярно подливает масло в огонь украинского конфликта и строит козни с тем, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса урегулирования. Ранее премьер Британии Энди Бернем анонсировал, что его правительство согласно разрешить компании MBDA передать Киеву секретные данные о британских компонентах для ракеты большой дальности «Скальп». Конфликт на Украине по своему характеру ближе к гражданской войне. Его масштабы несопоставимы с Великой Отечественной войной. Такое мнение высказал зампред Совета Безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Соединенные Штаты намерены блокировать все источники доходов иранских властей в рамках новых санкций и запускают операцию «Экономический изгой». Об этом сообщил американский министр финансов Скотт Бессон. По его словам, с понедельника США перекрывают все потенциальные источники доходов, из которых финансируется иранский корпус стражи исламской революции. Администрация США вводит в понедельник антироссийские санкции против более чем 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, заявил Бессон. Министерство просвещения России сообщило о планах отработать механизм устного экзамена по истории для учеников 9 классов в 2026-2027 учебном году. В ведомстве отметили, что это решение направлено на развитие навыков выражения мыслей и формирования мировоззрения у школьников. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Концерты Kanye West в Петербурге могут не состояться. «Газпром-Арена» заявила, что не подписывала никаких договоров по аренде площадки. Организатор уверяет, что такой договор планировали подписать до 27 августа. И пока концерт Kanye West не отменен. Так что происходит? Правительство сможет вводить временное управление на критических объектах, если их собственники не обеспечили должной защиты от атак БПЛА. Указ подписал президент Путин. В правительстве подчеркивает, что это не национализация, и механизм не будет массовым, но у бизнеса много вопросов. И Минэкономразвитие подготовило проект о порядке обратного выкупа активов иностранцами из недружественных стран. Правкомиссия сможет выдавать заключение для обращения в суд, чтобы лишить их такого права, пишет РБК. Таким образом, планируется защитить инвестиции новых российских собственников. Подробности на Business FM. Концерты американского рэпера Канье Уэста в Петербурге могут не состояться. «Газпром-арена», где были запланированы выступления, заявила, что не подписывала никаких договоров по аренде стадиона. При этом в телеграм-канале площадки до сих пор размещен пост с анонсом концертов и розыгрышем билетов. Однако с сайта «Газпром-арены» анонс был удален. Организатор агентства «Сейдженс», в свою очередь, заявила, что договор стороны планировали подписать до 27 августа. Там отметили, что на данный момент концерт Канье Уэста не отменен, а заявление «Газпром-арена» организатор узнал от журналистов. При этом, как сообщают телеграм-каналы, вернуть купленные билеты сейчас невозможно. По данным Фонтанки, билеты продавались без согласования с властями. В частности, в Петербурге до сих пор сохраняется антиковидное ограничение, согласно которому получать разрешение на массовые мероприятия сначала нужно по регламенту в инстанциях и с заключенным договором аренды, и только потом начинать рекламную кампанию и продажу билетов. А источники издания сообщили, что выступления все же отменены, причем, цитата, по звонку сверху. Ранее предполагалось, что концерты Канье Уэста пройдут 10 и 11 октября, а продолжает главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру» Александр Горшков.
7: Можно предположить, что выручка этих двух концертов должна была составить от 5 до 7 и более миллиардов рублей. Предположительно, гонорар Канье Уэста – это 1,5 миллиарда рублей. Очевидно, в оставшейся сумме, помимо заработка организаторов, есть и заработок самой «Газпром-арены». Это серьезные деньги, и чтобы пойти на такой шаг, должно было что-то случиться. Что могло случиться, это дальше область гадания. Формальная сторона вопроса – договор на сегодняшний день, насколько мы знаем, не подписан, хотя организатор говорит, что договор был отправлен им с официальной электронной почты и должен был быть подписан. Тем не менее, до подписания договора организаторы начали продажу билетов, и по той информации, которая на сегодняшний день есть, было продано билетов примерно на 3 миллиарда рублей. Найти альтернативную площадку в Петербурге такой вместимости, это около 80 тысяч человек, ее просто нет. Нет ничего сопоставимого. Если говорить про некую моральную и этическую сторону вопроса, это другая история. Я, как человек, родившийся и выросший в Ленинграде, определенным сомнением относился с самого начала к этой затее, потому что мои родственники жили здесь во время блокады, и для меня было как-то странно принимать в городе человека, прославлявшего того, кто хотел уничтожить этот город. В некоторых европейских странах концерты этого исполнителя были отменены, в том числе по причинам схожего характера.
5: Александр Горшков, главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру». В 2024 году по соцсетям и СМИ также начала распространяться информация о том, что Канье Уэст якобы даст концерт в Москве, однако в итоге мероприятие не состоялось, хотя рэпер приезжал в Россию, но не шоу, а на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Не защитил, на время отдал государству. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство сможет вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, если их собственники не обеспечили должную защиту этих объектов от атак БПЛА. У бизнеса масса вопросов. Иван Медведев подробнее.
8: Согласно указу, под временное управление может попасть весь объект или его часть, а также ценные бумаги и имущественные права собственника. К объектам критической инфраструктуры указ относит активы топливно-энергетического комплекса и энергетики, промышленные объекты, объекты связи, коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры и другие объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности и жизнедеятельности населения. Из указа следует, что ответственность наступает, если собственник нарушит требования по обеспечению безопасности таких объектов. Сами требования предусмотрены нормативными правовыми актами и решениями уполномоченных органов. Другими словами, собственники в курсе, как они должны защищать свои объекты, говорит партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
10: С 2024 года есть ряд постановлений и отраслевых рекомендаций по организации защиты критической инфраструктуры для топливно-энергетического комплекса, для транспорта, для мест пребывания людей. С каждым занимается свое ведомство. ФСБ, Минстрой, Ростехнадзор должны предприниматься определенные меры. Устройство обнаружения, пассивная защита, антидроновые сетки, которые где-то даже видно, на подстанциях они висят, на каких-то складах они уже висят.
8: По словам эксперта, в случае атаки на такой объект на место выезжает комиссия и начинает выяснять, условно, той ли толщины была сетка. Потому что это может быть веревочная сетка, может быть сетка рабица, а может быть чуть ли не саркофаг из строительных лесов, какими сегодня защищены некоторые объекты нефтяной инфраструктуры в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта же комиссия будет определять, на должном ли расстоянии защитные сооружения были установлены, работали ли системы оповещения и так далее. Однако, по словам партнера адвокатского бюро КИАП Антона Самохвалова, формулировки указа пока выглядят очень расплывчато.
11: Какие именно нарушения, каких именно подзаконных актов, кто должен проверять, в какой процедуре он должен это проверять, достаточно протокола или это должно быть оформлено решением, и это решение должно вступить в законную силу, должно ли это быть просто, например, акт, которым установлено нарушение, а решение это может быть уже о привлечении к ответственности. Все это требует дальнейших разъяснений или, возможно, оно уже в правоприменительной практике появится.
8: Генеральный директор фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов уверен, что этот указ не будет применяться массово.
12: Если вводить внешнее управление, допустим, на каком-то НПЗ, это означает, что государство должно взять точно на себя ответственность за этот завод с точки зрения дроновой защиты. Ну, ведь в этом же смысл. Но готово ли государство брать на себя эту ответственность? Вот это вопрос остается открытым. Поэтому мне кажется, что главный смысл этого документа заключается в том, что государство подводит черту под этим спором, который, ну, все-таки шел относительно негласно, что все-таки, извините, господа бизнесмены, но защита от дронов – это прежде всего зона вашей ответственности. И вы должны об этом думать, потому что понятен основной аргумент государства. СВО продолжается, и все объекты защитить системами ПВО не получается. Поэтому у государства просто не хватает рук. Противовоздушной обороны на всех не напасешься.
8: При этом важно отметить, что указ регулирует не только действия, совершенные собственниками до атаки. Под временное управление также могут уйти объекты критической инфраструктуры, уже пострадавшие от ударов, если собственник не восстановил или не вовремя восстановил функционирование этих объектов. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
5: Временное управление критической инфраструктурой не означает национализацию или изменение формы собственности, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, документ создает механизм для временного вмешательства государства в управление предприятиями в тех случаях, когда необходимо обеспечить их безопасность или восстановить работу. Он также подчеркнул, что механизм не рассчитан на массовое применение, решения будут приниматься точно и на высшем уровне. На этом же уровне не будут отменяться. Маршрут перестроен. Первая история про фейковые отзывы на Яндекс.Картах, которая закончилась победой пострадавшей предпринимательницы. Бизнес часто сталкивается с тем, что Яндекс.Карты и другие геосервисы не проверяют негативные отзывы, а жалобы предпринимателей, подкрепленные доказательствами, отклоняют или игнорируют. Но есть и позитивная история о ней. Алина Орлова.
3: Бизнес говорит.
14: Психолог из Москвы Любовь Неделько обратилась к Бизнес-ФМ с тем, что Яндекс.Карты не удаляли негативные, ложные, как она считает, отзывы на ее кабинет. Она работает по предзаписи и предоплате, знает всех клиентов и может подтвердить чеками, что этих людей у нее не было. Сначала платформа отрицала нарушения, но в этой ситуации помогло то, что плохую оценку оставила соседка, тоже психолог, которую Любовь узнала по никнейму. А затем, после огласки в чате дома, та еще и призналась, что поставила одну звезду якобы нечаянно. Уже после обращения Любови на Бизнес-ФМ Яндекс.Карты сообщили ей, что удалили негативные оценки.
23: Вот после того, как эти скрины появились и созвон с вами, он стал не соответствовать. Совпадение? Не думаю.
24: Фактически больше никаких аргументов не было, кроме скринов.
23: Да, скрины печатают, где эта статистика начинает оправдываться, что да как я могу, неужели я такая глупая, чтобы под своим ником. Потом в тот же вечер еще плюс отзыв единицы появился, сразу после того, как я это обнаружила. В чате. Как бы ты ни оправдывалась, твой комментарий есть. Ведь хорошо, что совпало, что я увидела, кто это сделал, прислала те же все скрины. А если это какие-то незнакомые другие ники, то тут ты ничего не докажешь. И с Яндексом я не знаю, как в следующий раз в таких ситуациях бороться, потому что на оценки я не могу ответить. На отзыв я могу ответить.
14: Неясно, что именно заставило Яндекс.Карты отреагировать на эту жалобу, тогда как другие доказанные случаи игнорируются. Наш запрос в компанию на момент публикации сюжета остался без ответа. В конце июля мы рассказывали историю Анастасии, медиа-менеджера подмосковной управляющей компании. Она обнаружила, что многие отрицательные отзывы не имеют отношения к ее УК, они ошибочные, а вот положительные блокируются сервисом. С тех пор блокировка снята, а вот проверка негатива слабая.
25: Продолжу
13: планировали публиковать негативные отзывы, в которых нет адреса. Даже на фотографии виден шильдик другой управляющей компании на доме. Их общие алгоритмы оценки мест совсем не подходят к сфере ЖКХ. Чтобы отзыв был достоверный, нужно проверить адрес, что этот дом действительно обслуживаем мы, и что эта проблема касается дома, а не общегородской котельной. Мы и просим Яндекс, чтобы они все-таки вникли в ситуацию, в своих алгоритмах добавили, что относится к зоне ответственности управляющей компании, а что нет.
14: Бизнесу фейковые отзывы обходятся дорого. Основатель и директор компании-производителя интим-товаров Love Machines и сети секс-шопов Eros в Сибири Сергей Иванов оценивает ежедневные убытки в 20 тысяч рублей. Он добился таки удаления ложного комментария в 2GIS спустя полгода, а с Яндексом готов судиться. Юристы считают шансы на компенсацию высокими. На других агрегаторах написать отзывы может лишь клиент после оказания услуги или диалога с ее исполнителем в чате. Так работают Profi.ru и Авито. А на геосервисах любой пользователь. В 2GIS для рейтинга адресов теперь учитывают только отзывы с подтвержденным визитом по геолокации или платежу. Эксперты объясняют, полностью убрать фейки нельзя. Геопозицию легко подделать, и всегда есть риск пропустить накрученный отзыв или негатив конкурентов, говорит управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
15: Те, кто накручивает отзывы, используют сервисы, которые помогают обменять координаты. И тот же самый Яндекс увидит, что вы по этим координатам были, и также отзыв опубликует, хотя он де-факто человек там не находился. Вот эта проблема в большом масштабе вообще не имеет решения, тем более если количество модераторов со стороны площадки невелико. Поэтому они дополнительно делают еще достаточно жесткие правила по публикации. Не должны упоминаться конкуренты в отзыве и оскорбительные вещи. Это максимум, что может сделать платформа, если она как-то очень серьезно не хочет в нее инвестировать.
14: Когда же геосервисы смогут перейти от точечных правок к массовой проверке адресов и отзывов без судов и публикаций, вопрос открытый. Алина Орлова, Гуар Рутовская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
16: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включить...

0: предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: У микрофона Сердар Уликулеев. Власти Ставропольского края из-за низких цен на зерно обратятся в правительство России с просьбой о проведении государственных зерновых интервенций, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. По его мнению, проведение госзакупок зерна поможет оздоровить рынок и сохранить устойчивость сельхозпредприятий. В городе Дзержинске Нижегородской области запустили первый корпус производства твердосплавного металлорежущего инструмента полного цикла и технологической оснастки завода «Аксис», передает ТАСС. Предприятие будет выпускать твердосплавные стержни, многогранные пластины, фрезы, сверла, развертки и вставки из российских материалов. Общий объем инвестиций составляет более 3,5 миллиардов рублей. Планируется создание более 400 рабочих мест. Российские банки в июле увеличили чистую прибыль на 18% по сравнению с предыдущим месяцем до 443 миллиардов рублей, говорится в обзоре Центробанка о динамике развития банковского сектора. Доходность на капитал в годовом выражении выросла до 23,6% с около 20%. Основная прибыль банков составила 442 миллиарда рублей, показав рост на 28% на фоне сокращения расходов на резервы по проблемным активам до 168 миллиардов рублей с 282 миллиардов в июне. Соединенные Штаты подпишут с британской компанией Core Power соглашение о совместной работе над строительством флота атомных торговых судов, пишет Financial Times со ссылкой на главу американской морской администрации Стивена Карнелла. Отмечается, что американское бюро судоходства еще в июне одобрило проект судна с ядерным двигателем, представленный Массачусетским технологическим институтом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. От 30 букетов до одного. Как меняется спрос на цветы к 1 сентября? Какие цветы в тренде, сколько готовы тратить родители, что об этом думают сами учителя, подробнее Наталья Шашина.
3: В этом году, по оценкам флористов, средняя стоимость букета составит примерно 3250 рублей. 5 гладиолусов или георгинов обойдутся приблизительно в 2700, сообщил цветочный маркетплейс FlowWow. Примерно в такую сумму планирует уложиться и москвичка, мама первоклассника Александра.
4: Я очень спокойно отношусь к 1 сентября и 1 классу, поэтому, скорее всего, мы просто купим цветы. Конечно, в магазине обычный букет, это не будут там розы, это не будет дизайнерский букет. Обычный букет там в пределах 3-3,5 тысяч рублей. Для меня, наверное, это традиция, когда все шли в первый класс. В мое время еще дарили букеты, которые собирали на даче. Какой-то вот прям обязаловки, что это должен быть огромный, дорогущий, масштабный букет. Такого у меня нет.
3: Жительница Калуги, мама пятиклассника Ксения, будет подбирать недорогой вариант – до 1500.
5: В том году не покупали, потому что договаривались не брать цветы на 1 сентября. У нашей классной была аллергия на цветы, и брали всегда сухоцветы от всего коллектива. В этом году будем брать, потому что идем в 5 класс. Учительница новая, возьмем, но стараемся брать бюджетно. Что-нибудь не больше 1000, наверное, 1500, это точно.
3: В тренде классика. Гладиолусы, георгины, подсолнухи, так называемые бабушкины цветы, говорит преподаватель школы флористики «Красиво» Георгий Сухаржевский. Основные объемы гладиолусов и георгинов производят на юге России и в центральной части страны, в том числе Подмосковье. Цены по сравнению с прошлым годом выросли примерно на 10%, говорит Сухаржевский.
6: Есть экономическая ситуация, есть заградительные всякие вещи, связанные с санкциями, и поэтому, да, цветок дорожает, мы это остановить не можем. Но если говорить о том, что мы смещаемся все-таки на покупку цветов именно в осенний период на нашего российского производителя, то цена, если растет, то не так, наверное, высоко.
3: Нельзя сказать, чтобы клиенты переключились на более дешевые цветы, говорит управляющая салона «Цветы и джаз» Евгения.
7: Насчет дешевого нет, кстати, такой тенденции нет. Если от класса, например, дарят, то сумма, которую сейчас на цветы планируют,

0: Осталось та же самая практически. В третьем месте цветов у нас есть такая акция, когда каждый ребеночек по цветочку по одному дарит преподавателю, и он там собирает из них уже букет. К нам вот стали обращаться люди, у которых проводится эта акция, и мы продаем монобукет, можно так сказать. Поддерживаем таким образом тоже.
1: Как указано на сайте акции «Дети вместо цветов», в ней зарегистрировалось уже 83 тысячи участников из 413 городов. Учителю дарит один букет вместо десятка. Сэкономленное идет на благотворительность. Сама традиция цветов на 1 сентября трансформируется. В первом классе букет считается чем-то обязательным, а дальше родители начинают искать альтернативы, говорит учитель начальных классов Валентина.
2: Первый класс это обязательно, конечно, все, потому что и у родителей даже, мне кажется, вот стереотип, как это так, мой ребенок пойдет без букета. Ну, то есть фотография должна быть по стандарту. Ребенок, ранец, рюкзак. Соответственно, чуть позже становится все меньше и меньше. Ну, а в современном мире букеты трансформировались во что-то съедобное, может быть, или что-то нужное, типа там букеты с карандашей, линеек.
3: 30 детей, 30 букетов. Как вы это несете домой?
2: Я мало, когда все это несу домой. Если вдруг кто-то просит, как бы, принеси букетик там, чтобы украсить квартиру, там, подоконник, я могу принести 2-3. А все остальные я либо раздаю коллегам, либо они остаются в ведерке, даже не в вазе, а в ведерке. Достаивать свой век недолгий в кабинете.
1: И как говорят некоторые учителя, роскошный букет на 1 сентября – это скорее для семейного фотоальбома, чем для педагога. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Арина Машагина, Бизнес ФМ.
4: Минэкономразвитие подготовило проект о порядке обратного выкупа активов иностранцами. Документ определяет, как правкомиссия будет выдавать заключение для обращения в суд, чтобы лишить иностранного инвестора права на обратный выкуп активов, пишет РБК. Как отметили Минэкономразвития, новый механизм позволит гарантировать защиту инвестиций российских компаний. Комментирует управляющий партнер Goldblatt Partners профессор ВШИ Андрей Goldblatt.
5: Данный проект постановления правительства принят в развитие закона, который вступил в августе этого года, который позволяет запретить обратный выкуп иностранным инвесторам из недружественных стран, и которые нарушают законодательство Российской Федерации, либо критически выступают в отношении действий России на Украине. Таким образом, появилась процедура реализации норм этого закона. А по закону мы знаем, с таким заявлением может обратиться либо собственник такого предприятия, бизнеса, которое было передано, либо выкуплено иностранного инвестора, либо заинтересованный государственный орган. Они должны обращаться в правкомиссию, правкомиссия должна рассмотреть и, соответственно, дать заключение, прежде чем заинтересованный лицо может обратиться в суд за запретом об обратном выкупе иностранным инвесторам своего актива. А как мы знаем, большинство соглашений о продаже, выходе либо передаче менеджменту как раз содержало соответствующую оговорку о возможности обратного выкупа. Поэтому сейчас данное постановление – это фактически процедура запрета такого обратного выкупа, что позволит сохранить российским владельцам бизнес, который они получили. Соответственно, в этом смысл этого проекта постановления. Процедура, надо сказать, достаточно забюрократизированная, исходя из текста этого постановления, и это будет не так просто сделать, потому что надо будет пройти ряд инстанций, во-вторых, подать большое количество документов, подтверждающих много вещей. Поэтому процедура, я считаю, достаточно усложнена, и чтобы ей воспользоваться, надо будет предпринять хорошие усилия.
4: Андрей Goldblatt, управляющий партнер Goldblatt Partners. Ранее Владимир Путин подписал закон, который вводит судебный порядок прекращения права иностранных инвесторов, ушедших с российского рынка в 2022 году, на обратный выкуп акций и далее в российских компаниях. Россияне показали впечатляющие результаты на международных соревнованиях после нескольких лет отстранения. Российские спортсмены выиграли общий медальный зачет чемпионата Европы по спортивной гимнастике с учетом взрослых и юниорских соревнований. Всего 28 медалей, из них 10 золотых. Соревнования завершились в столице Хорватии, Загребе. А на чемпионате Европы по водным видам спорта во Франции россияне забрали 32 медали, из них 10 золотых. В общем зачете россияне стали третьими, выше только Британия и Италия. Российские спортсмены были допущены до этих международных соревнований, но в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна. Об успехах россиян мы поговорили со спортивным комментатором партнером телеканала «Матч ТВ», чемпионкой мира и серебряным призером Олимпийских игр по легкой атлетике Ольгой Богословской.
6: Выступайте под нейтральным флагом или под флагом страны или в каком-то ином качестве. Это все-таки дело политиков или хотя бы спортивных политиков. А дело самих спортсменов – тренироваться и выступать. Да, результаты не падают, и все-таки это потому, что хорошая работа была загодя, да, сделана от каждой федерации, велась своя работа и на международном уровне, и было понятно, как и куда двигаться. Не просто не упущенное поколение, есть хорошие традиции, есть хорошие школы, есть хорошие тренерские методики, а потому мы так здорово и выступаем. А те молодые спортсмены, которые просто тренировались и смотрели на взрослых, они сначала выступали на внутрироссийском уровне, и они были самодостаточные в этом выступлении. И потом очень быстренько, так сказать, подоспели международные соревнования, и они не потеряли ни на каком этапе пути. Вот это поколение, то поколение, которое пойдет за ними, это совершенно не упущенное поколение, они будут показывать результаты. А жалко тех, пик формы которых пришелся как раз на период отстранения. И, естественно, надо отдать должное спортсменам, что они не идут на поводу у каких-то там досужих мнений о том, что все, спорт убит в России, а просто делают свое дело, делают его хорошо и постоянно наращивают свои кондиции. Конечно, здорово, отдаем им должное, безусловно. И это тоже очень здорово, что на юниорских соревнованиях или там на молодежных соревнованиях спортсмены в мировом топе, а это значит тоже есть платформа, с чего расти.
4: Ольга Богословская, спортивный комментатор «Матч ТВ». Тем временем ФИДЕ, Международная шахматная федерация, приняла решение не допускать российских шахматистов до участия во Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в Узбекистане в сентябре. Напомню, что россиянин Аркадий Дворкович сложил свои полномочия главы Международной шахматной федерации в конце июля после введения против него европейских санкций.
7: Наизусть. Николай Бердяев. Государство существует не для того, чтобы на земле был рай, а для того, чтобы на земле не было ада. Наизусть. На Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
8: У продавцов электроники время года, которое мы сейчас проживаем, называется «назад в школу». Традиционный период презентации флагманов. Уже отчитались Google и Huawei, и появилась очередная порция слухов про новый iPhone. Google Pixel 11. Меня в линейке больше всего интересуют старшие модели Pro и Pro XL. Главное в обновленной версии – новые 50-мегапиксельные сенсоры цифровых камер, а также новый софт, улучшающий ночную съемку и повышающий художественность кадра за счет оригинальных стилей. У смартфонов Pixel специфическая картинка, но есть ценители и эксперты, которые считают ее лучшей из всех возможных. У линейки обновился процессор. Это собственная разработка Google с упором на решение задач искусственного интеллекта. У старших версий появилась умная светодиодная подсветка. Палевая цветовая палитра напоминает колористику китайских автомобилей. Убийственного цвета, сравнимого по эффективности с космическим оранжевым из актуальной линейки Apple, не замечено. Huawei начала продажи в России флагманского смартфона Pura 90S Pro Max. Внешнее устройство похоже на все топовые айфоны сразу, от которых отличается фирменным треугольником блока камер и цветами корпуса с градиентным переливом. Камеры – основное отличие и главная мощь модели. Большие сенсоры, щедрые мегапиксели – до 200 на телевике. Отмечу собственный процессор Huawei. Он уже приближается по производительности к лидерам рынка и внушительности. Батарею. Новые айфоны ждем в сентябре, но слухи о них уже поступили на рынок. Почти наверняка мы увидим складную модель, процессор, выполненный по технологии 2 нанометра, камеру с переменной диафрагмой и новые цвета. Прошлогодний оранжевый оказался самым мощным оружием компании, с которым не совладали ни камеры, ни быстрые процессоры, ни искусственный интеллект конкурентов.
7: Сумма технологий на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Влекулеев. Матери погибших участников специальной военной операции должны получать системную поддержку на протяжении всей жизни. Об этом заявил зампред Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на встрече с активистками женского движения партии. Медведев предложил проработать долгосрочную систему поддержки матерей военнослужащих. Президент США Дональд Трамп обзванивает мировых лидеров, требуя от них прекратить любое взаимодействие с Ираном. Об этом сообщил на пресс-конференции американский министр финансов Скотт Бессон. Министр отказался назвать имена глав государств, которым позвонил Трамп. Бессон также заявил, что Соединенные Штаты ожидают, что странам и организациям, которые продолжат вести операции с Ираном, придется выйти из долларовой системы. У банков есть полгода для внедрения единого QR-кода, говорится в сообщении Центробанка России. Регулятор не будет принимать меры относительно кредитных организаций, которые не смогли перейти на универсальный платежный QR-код до 1 марта 2027 года. Такое решение было принято в связи с необходимостью дать время для подготовки к использованию универсального платежного кода. Стоматологов обяжут проводить обезболивание пациенту, если медицинские манипуляции могут вызвать болевые ощущения. Это следует из приказа Минздрава России, который изучил ТАСС. Документ вступает в силу 1 октября. Нынешний август в Москве входит в двадцатку самых теплых за всю историю метеонаблюдений с 1893 года, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина. Синоптик отметила, что средняя температура августа этого года сравнима с 2011, когда значения достигали плюс 18,7 градуса. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Иран пригласили в Миканское соглашение, сообщили в местном парламенте. Это недавно созданный оборонительный союз Турции, Пакистана и Саудовской Аравии. В медиа Ирана уточнили, что речь идет о диалоге, о коллективной безопасности. Все это на фоне объявленных Вашингтоном удушающих санкций против Ирана. Комментарий Георгия Бофта. Новые атаки беспилотников на склады «Озон». Селлеры пытаются оценить убытки, которые надеются на страховку, но партнерская программа от Marketplace гарантий не дает. Правительство прорабатывает меры помощи площадкам и продавцам, уже озвученные селлеры оценили сдержанно. И Британия предоставит Украине секретные данные о производстве дальнобойных ракет типа «Скальп». Это французская версия британской ракет «Шторм Шэдоу». У них во многом общая элементная база. Заявлено, что это позволит Украине наладить производство этих ракет на своей территории. Что это фактически значит, подробности на Business FM. Иран получил приглашение присоединиться к Миканскому соглашению о коллективной обороне, ранее заключенному между Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном. Об этом сообщил глава информационного агентства иранского парламента Мехди Арахими. По его словам, вопрос о присоединении находится на рассмотрении Тегерана. Однако официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что официального приглашения не было, но Тегерану предложили диалог о коллективной безопасности в регионе. Что за этим стоит? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
10: Документ, который подписали 7 августа президент Турции, наследный принц Саудовской Аравии и премьер Пакистана, никто не видел. Известно лишь, что там воспроизведена 5-я статья договора НАТО о коллективной безопасности. Соглашение, по сути, является надстройкой над пакистано-саудовским стратегическим договором о взаимной обороне от сентября прошлого года. Так что фраза «официальное приглашение», прозвучавшая из уст представителей иранского парламента, является юридической пустышкой. Тем не менее, ни Эр-Рияд, ни Анкара, ни Исламабад заявление о якобы приглашении не подтвердили и не опровергли. Это странно. Единственная страна, чье членство действительно обсуждалось публично, это Египет. Однако, по слухам, против выступила Саудовская Аравия, ссылаясь на близость Каира к Эмиратам, региональному конкуренту королевства. Если уже Эр-Рияд блокирует Египет из-за соперничества с Абу-Даби, то версия, что он согласится на членство Тегерана, похожа на сущие фантазии. Кстати, сообщивший о якобы приглашении Тегерана Рахими руководит парламентским иранским информагентством, который является рупором консервативного крыла Меджлиса, близким к так называемой оси сопротивления региональных исламистов. Поэтому и адресат этого заявления именно региональная аудитория. В том же интервью Рахими, кстати, бросил куда менее цитируемую фразу: «Любая страна, которая поможет США в конфликте, за это заплатит». Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи опроверг факт приглашения, но при этом подтвердил факт регионального диалога. Второе может быть важнее первого, тем более, что еще в мае лондонская Financial Times писала, что Эр-Рияд рассматривает пакт о ненападении с Тегераном после завершения операции США и Израиля. А тот же Багаи на днях говорил, что у Тегерана нет оснований подозревать три страны, с которыми у Ирана глубокие религиозные и культурные связи, в антииранской направленности пакта. Дескать, все наоборот, соглашение доказывает, что страны региона пришли к выводу о невозможности полагаться на американские обещания, поскольку главная забота Вашингтона на Ближнем Востоке – это Израиль. Таким образом, Иран не хочет выходить из войны с США региональным изгоем. К тому же, идея региональной безопасности без участия внешних сил – это давняя иранская идея. В этом смысле любое соглашение, берущее на себя заботу о безопасности стран залива без американского участия, для Тегерана выигрыш по определению даже без участия самого Тегерана. Мотивы Эр-Рияда несколько иные. Прежде всего, это страховка и от Ирана, но и страховка от ненадежности США. Но для других подписантов соглашения актуальны другие угрозы. Для Пакистана это Индия, для Турции курдский вопрос и все восточное Средиземноморье. Именно Иран конкурент всем трем странам. Его гипотетическое членство означало бы, что нападение на Саудовскую Аравию Тегеран обязан считать нападением на себя. В нынешнем политическом контексте это полный нонсенс. К тому же для Ирана единственный работающий на сегодня инструмент давления – это удары и угроза ударов по инфраструктуре стран залива и американским базам на территории соседей. И тут гипотетическое вступление в новый пакт стало бы для него просто односторонним разоружением. При этом Тегеран заинтересован, чтобы обсуждение данной темы длилось как можно дольше. Именно в ущерб США. Трамп успел сдержанно приветствовать соглашение трех стран. Это ложится в концепцию Белого дома о том, чтобы союзники брали на себя больше ответственности за свою оборону. При том, что соглашение Мекки не отменяет ни одного действующего договора с США. Конечно же, Иран-Мекканское соглашение не вступит. Интрига не в этом, а в том, что опровержение иранского МИД содержало важный намек на то, что разговор о региональной системе безопасности с участием Тегерана уже идет. К тому же и старому сопернику Тегерана Эр-Рияду нужна не военная победа над Ираном, а гарантии, что иранские ракеты и дроны перестанут падать на саудовскую территорию. Получить эти гарантии у самого Тегерана дешевле, тем более, что американские не сработали.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Новые удары ВСУ по складам «Озон» на юге страны. Сель рождает подсчет убытков и надеется на страховку. Впрочем, размер ущерба пока неизвестен. Информация о складских остатках скрыта от продавцов. «Озон» объявила о выплатах пострадавшим продавцам, которые подключены к программе страхования от «Ингостраха». Они будут перечислены по итогам рассмотрения каждого инцидента. Однако партнерская страховка от «Маркетплейса» покрывает инциденты с падением беспилотников только в случае признания таких ЧП терактом или диверсии. Правительство, между тем, уже прорабатывает меры помощи площадкам и селлерам. Евгений Перечук подробнее.
11: Удары в ночь на понедельник пришлись по четырем объектам «Озон» в районе Краснодара, Махачкалы, Адыгейска и Невинномыска. На краснодарском объекте и в Махачкале возникли пожары. Адыгейска и Невинномыск эвакуировали персонал. Точной информации о вместительности этих центров нет. Есть сведения от разных СМИ и примерные оценки. Логистический хаб в Краснодаре занимает площадь в 12-14 тысяч квадратных метров. В районе Махачкалы 125 тысяч. В Адыгейске 92 тысячи. Селлер Сергей, продающий бижутерию, пока не может оценить размер убытков.
12: У нас остатки тоже в Озоне есть и практически на всех их крупных складах.
13: А понятен предварительно ущерб?
12: Честно говоря, предварительный ущерб непонятен. Это началось в выходные, а после удара компании сразу скрывают эти остатки, и мы их, честно говоря, даже посмотреть не можем. Если, допустим, есть атака на какой-то склад, то все остатки по этому складу у нас написаны по нулям, и что конкретно там было, мы уже посмотреть не можем. Но вся надежда на страхование.
13: Правильно понимаю, что вы сейчас по ФБС работаете?
12: Мы работаем и по ФБО, и по ФБС. Со всеми маркетплейсами у нас обе системы используются, поэтому условно переход на ФБС для нас не является чем-то таким болезненным или тяжелым. У нас есть сумма страхования, она где-то порядка 5 миллионов рублей. То есть в разделе страхования у Озона можно прям посмотреть, какое количество товара на какую сумму застраховано. И исходя из этих цифр, у нас каждый день удерживается определенная плата за эту страховку. И, честно говоря, сейчас абсолютно вся надежда на страховку.
11: По оценке Data Insight, общая площадь складской сети Wildberries составляет около 5,5 миллионов квадратных метров. Выведено из строя около 20% логистических мощностей. У ВБ более 200 складов и сортировочных центров. Самые крупные центры в Каледино – 250 тысяч квадратных метров, в Электростале – 300, в Туле – 155. А у Озон, по данным самого маркетплейса, по итогам прошлого года объем складских помещений превысил 5 миллионов квадратных метров. В Ватутинках склад на 140 тысяч квадратных метров, в Петербурге – на 80, в Зеленодольске – на 76, а в Уфе – на 60 тысяч квадратных метров. Другими словами, объемы складских помещений двух маркетплейсов сопоставимы. Однако отдельные склады у Озон меньше по размеру. Вдобавок, у компании было несколько недель на подготовку к ударам, чем она и воспользовалась, распределив товары. Кроме того, Озон активно способствовал тому, чтобы селлеры переходили на формат ФБС – продажи со своего склада, чтобы разгрузить собственные логистические центры. Продолжает селлер, продавец товаров из категории красоты Дмитрий.
14: Слава богу, на Озоне у нас товара сейчас было мало. Готовились к честному знаку и распродавали усиленно все товарные запасы. И поэтому мы накопили сейчас на своем складе товарный запас, который планировали отвозить на Озон. Но теперь уже, конечно, не будем ничего отвозить. Будем сейчас работать по ФБС.
13: А раньше вы тоже так работали?
14: Нет, только по ФБО работали. Мы из Wildberries только по ФБО раньше практически работали.
13: Селлеры также обсуждают страховку Озона?
14: Да, честно сказать, я понимаю, что страховые компании, они сейчас тоже будут понятия, которые прописаны в договорах страхования, трактовать, ну, очевидно, свою сторону. Озон, наверное, будет пытаться трактовать там свою сторону. Но разбираться совсем придется с селлером, поэтому, вы знаете, тут сложно что-то надеяться. Надеемся только на себя.
11: В прошлую субботу был атакован логистический центр «Озон» в Самарской области. Он загорелся. 500 сотрудников были эвакуированы, были пострадавшие. Работа склада была остановлена на неопределенный срок. После атаки также была остановлена работа склада «Озон» в Оренбургской области. После этого продавцы на «Озон» обратили внимание, что в стандартной страховке маркетплейса от «Ингостраха» в графе «Покрытие массовых повреждений» есть строчка про падение БПЛА и их обломков, но только если случаи признаны терроризмом или диверсией. Такая классификация от Следственного комитета происходила в единичных случаях. Пока Минфин высказал готовность помочь бизнесу, пострадавшему от атак на склады Wildberries, а не Озон. Маркетплейсы и селлеры получат отсрочку в 12 месяцев по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки. Важное уточнение – меры поддержки распространятся на юрлиц и ИП с ущербом свыше 5% годового дохода. В нашу редакцию селлеры уже написали письма, где отметили, что маркетплейс такие справки не выдает. А значит, вся помощь будет под вопросом, говорит гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
15: 12 месяцев отсрочки плюс год рассрочки – это фактически 2 года растяжки платежей. Для бизнеса с оборачиваемостью в 2-3 месяца – это не мелочь, это несколько полных циклов. Но важно понимать, чего эта мера не делает и не может делать. Она не восстанавливает актив. Сгорел не доход, сгорел оборотный капитал. У многих заемный. Отсрочка дает время, а не деньги. Если запас уничтожен целиком, а закупка была на кредитной, продавцу нечем начать заново, а через год к нему придет и налог, и рассрочка. Про время доказывания 5% потерянных от годового объема пока вызывает вопросы, а как маркетплейс, насколько точно будет предоставлять данные, не говоря уже о том, что порог считается от годового дохода, а потерян был складской запас. Это разные величины.
11: В понедельник после новых ударов по складам Озон пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в правительстве вместе с бизнесом прорабатывают варианты поддержки продавцов и на этом маркетплейсе. А в Минэкономразвитие добавили, что рассмотрят меры поддержки в случае обращения от площадки. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
4: Британия предоставит Украине секретные данные о производстве дальнобойных ракет. Речь идет о «Скальп». Это французская версия британской «Шторм Шэдоу». Ранее Украина уже наносила удары этими ракетами по России. Теперь офис британского премьера обещает предоставить Киеву секретные данные о комплектующих, чтобы Украина могла наладить производство этих ракет на своей территории. Комментирует главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Дипакадемии МГИМО МИД Вадим Козюлин.
16: Этим сообщением Лондон скорее посылает сигнал, что он готов к очередному витку эскалации. То есть это более политический сигнал. Техническую информацию по этой ракете, а это британо-французская ракета, Франция, Париж уже передал Киеву еще в июле. Поэтому Корее нужно было проявить поддержку в день независимости Украины. Вот это Берном и сделал. Что касается реальных последствий для России, то скорее здесь их практически не заметим. Но развитие своей ракетной промышленности на Украине идет и так, и вот эти действия Киева, если они вообще есть на самом деле, большого эффекта не возымеют. Через несколько лет, возможно, мы услышим, что эффект проявился. Но дело в том, что даже сам производитель этих ракет, когда ему понадобилось воспроизвести эти ракеты в 25-м году, им понадобился целый год, чтобы оживить то производство, которое у них уже действовало, я имею в виду в Британии. Поэтому для Украины это займет много времени, во-первых. Во-вторых, у Украины есть своя ракетная программа. Может быть, они что-то синтегрируют и возьмут из британских технологий, скажем, систему наведения, навигации и так далее.
4: Вадим Козюлин, Центр военно-политических исследований Дипакадемии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле крайне негативно восприняли заявление Лондона по передаче Киеву данных о компонентах для дальнобойных ракет. Он отметил, что вооруженные силы России выясняют места их производства и принимают меры для их уничтожения.
7: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ. В 18 веке по указанию императриц всероссийских сперва Елизаветы, а затем и Екатерины II, специально для расчетов между вельможами чеканились золотые монеты. Эти так называемые дворцовые деньги, золотые полтина, рубль и 2 рубля, первоначально предназначались исключительно для внутреннего дворцового обращения. Но, конечно, полностью избежать утечки элитных денег в народ не удалось. И если сначала дворцовыми рублями вельможи в основном отдавали друг другу карточные долги, то после того, как Екатерина стала развивать магазинную торговлю по образцу европейской, такие монеты стали оказываться и в карманах купцов и простолюдинов. Между собой ни аристократы ими не рассчитывались, но хранили. И похвастаться перед знакомыми и при случае дать на сдачу покупателю-дворянину. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Ижевск, 640 тысяч жителей. К середине 18 века существовавшие тогда железоделательные заводы уже не справлялись с переработкой всех разведанных залежей руды. И императрица Елизавета Петровна разрешила графу Петру Шувалову построить новые частные заводы и поселки при них на берегу реки Иж. Как появлялись города на Бизнес ФМ. Наизусть. Уильям Шекспир. Наши сомнения – это наши предатели. Они заставляют нас терять то, что мы могли бы выиграть, если бы не боялись попробовать. Наизусть. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
1: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
1: Выручка сети Винлаб входит в Новобюв Групп. В первом полугодии ПМСФО составила 51 миллиард рублей, что на 7% больше, чем годом ранее, сообщила компания. Чистая прибыль Винлаб составила 790 миллионов рублей против почти 1,5 миллиарда рублей год назад. Xiaomi представила новую версию собственного процессора X-Ring, пишет Reuters. X-Ring 03 выполнен в формате системы на кристалле, объединяющей вычислительные, графические и другие функции. По данным источников агентства, новые чипы будет выпускать тайваньская TSMC с использованием техпроцессора 3 нанометра. Ожидается, что X-Ring 03 будет интегрирован в новый флагманский складной смартфон Xiaomi. Французская Total Energy продолжает перевозить нефть танкерами через Армузский пролив, заявил главный исполнительный директор компании Патрик Пуане. «Вероятно, сейчас мы крупнейший трейдер нефти из Ирака и Катара», цитирует Пуане агентство Reuters. «Могу сказать, что сейчас нефть перемещается через Армузский пролив очень тихо и непублично». По словам Пуане, его компания покупает нефть у ближневосточных стран со значительной скидкой к текущим котировкам Brent, примерно по $50-60 за баррель, поскольку производители отчаянно пытаются вывести свою нефть на рынок. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Как команда с россиянами и украинцами в составе одержала победу на главном турнире по Dota 2? Team Spirit – первая команда в истории, которой трижды удалось победить на The International. Сама организация была основана в Москве, но в 2022 году ее штаб-квартира была перенесена в столицу Сербии. Валерий Убадуев продолжит.
17: Первый свой International, главный турнир по компьютерной игре Dota 2, команда Team Spirit выиграла в 2021 году. Тогда в ее составе значились три россиянина, а также два украинца. За победу команда заработала рекордные 18 миллионов долларов. Тогда же среди болельщиков даже распространилась кричалка «Зверя нет сильнее дракона, Spirit – гордость региона». Под регионом здесь подразумевалось не Россия, не Украина, а постсоветские страны в целом. А дракон изображен на логотипе Team Spirit. Однако в 2022 году организация перенесла свою штаб-квартиру из Москвы в сербский Белград. Team Spirit тогда отметила, что у киберспорта никогда не было границ и привязки к точке на карте. И это действительно так. Хотя стоит выделить, что одним из важных факторов является язык, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
18: Спорт зачастую это штука интернациональная. То есть, что главное, например, в той же дисциплине Dota 2, где сейчас победили наши ребята из Team Spirit. Там самое главное – это взаимодействие. Поэтому русские киберспортивные команды, русские, опять же, в кавычках, потому что сейчас Team Spirit базируется в Белграде, но это не мешает им разговаривать по-русски. До этого там были еще, например, казахи, до этого были киргизы, белорусы несколько раз тоже были в разных составах этой команды. Точно так же, как многие западноевропейские команды, они зачастую говорят на английском языке, хотя состоят и из французов, бельгийцев, немцев, итальянцев, испанцев и всех остальных.
17: После февраля 2022 года украинцы Илья Мулерчук, выступающий под никнеймом Ятора, и Ярослав Колпаков, Мира, столкнулись с травлей в соцсетях со стороны своих соотечественников за то, что они продолжают играть с россиянами в одной команде с российскими корнями. Травля усилилась после второй победы Team Spirit на International в 2023 году. В августе того года Федерация киберспорта Украины даже внесла украинских игроков Ятора и Мира в свой черный список. Им запретили участвовать в украинских турнирах, проводимых этой организацией. Но одно из ключевых отличий киберспорта от традиционного заключается в том, что федерации, по сути, не имеют практически никакого влияния на крупные турниры и киберспортивные организации. В киберспорте основное влияние за клубами и инвесторами, а происхождение зачастую вторично. Поэтому Ятора и Мира продолжили выступать за Team Spirit, а россияне продолжают выступать за другие команды, что в Dota, что в Counter-Strike, что в других дисциплинах, не боясь каких-либо санкций. Продолжает эксперт в сфере игровой индустрии и киберспорта Михаил Пименов.
19: Здесь основная единица конкуренции – это не национальная сборная, а организация или клуб. При этом национальные сборные в киберспорте существуют. Проводятся, например, и национальные и региональные соревнования, но это не основной способ организации профессиональной сцены. Главные турниры проходят между клубами и организациями, а игроки, в свою очередь, переходят между командами примерно так же, как и профессиональные спортсмены в традиционном клубном спорте. В этом смысле киберспорт изначально гораздо более глобализирован. Игрока выбирают прежде всего за его индивидуальный уровень, игровую специализацию и способность встроиться в конкретную команду.
17: Украинец Мира в конце концов все же покинул Team Spirit, но по личным причинам. Он объяснил уход выгоранием. Так что на третьем победном для Spirit'ов International в составе команды остался только один украинец – Илья Мулерчук. Примечательно, что турнир по Dota 2 для Team Spirit стал не единственным триумфом. В тот же день состав организации по шутеру Counter-Strike одержал победу на eSports World Cup 2026. В составе этой команды три россиянина, один белорус и один украинец. Валерий Обадоев, Мария Голубева, Business FM.
4: Как меняется спрос на цветы к 1 сентября? Какие цветы в тренде? Сколько готовы тратить родители? Что об этом думают сами учителя? Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас российский рынок акций начал неделю с отката на фоне эскалации конфликта с Украиной, а также дешевеющей нефти. Но негативный настрой инвесторов частично сгладили ослабление рубля и отчет ЦБ по банковскому сектору за июль. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
20: Торговая неделя на российском рынке акций началась с падения, причем, я бы сказал, заметного падения, с учетом того, что за основную торговую сессию индекс Московской биржи упал на 3% и закрылся на уровне 2071 пункт. В лидерах падения оказались акции Озон. Упали они за основную торговую сессию на 21%, хотя падали посильнее. В начале торгов теряли около 29%, но затем биржа провела дискретный аукцион, и после этого темпы падения замедлились до 23%, но, в принципе, видимо, и распродажи на этом завершились с учетом того, как закончилась для Озон торговая сессия основная. Ну, причины, конечно, всем понятны. Несколько объектов, принадлежащих компании «Озон», подверглись атаке. Причем это было и в выходные, и в понедельник. И на этом фоне бумаги стремительно падали. Причем стоит заметить, что падал весь рынок акций, за исключением привилегированных акций «Сургутнефтегаза». Вот из наиболее ликвидных бумаг это единственная бумага, которая выросла. Падению подвергся и российский рубль. Китайская валюта выросла за понедельник на 16 копеек и закрыла торговую сессию на уровне 12 рублей 49 копеек. Но если предыдущие недели российский рынок акций поддерживал рост цен на нефть, то и понедельник начался с падения мировых цен на нефть. Ну, не будем забывать, что нефть росла две недели подряд, только за прошедшую неделю цены как на Brent, так и на западно-техасскую нефть выросли почти на 5%. То есть, можно говорить о некой коррекции на рынке нефти. Рынок нефти ждал подробностей со стороны американского Минфина в отношении новых санкций против Ирана. Подробности последовали. Глава ведомства Скотт Бессент сказал, что Штаты будут готовы применять новые антииранские санкции в отношении любых третьих стран. И вообще говорит, что им придется выйти из долларовой зоны. Посмотрим, как это будет все на практике осуществляться, с учетом того, что сложно будет, допустим, из долларовой зоны вывести Китай. Помимо этого, Бессон сказал, что США вводят санкции против более чем 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, и экономическая операция против Ирана не закончится и будет набирать силу до тех пор, пока власть в Тегеране не останется в полной изоляции. Ну, такие громкие слова произнес министр финансов США, хотя ранее Иран уже, можно сказать, ответил на все это, и в Высшем совете нацбезопасности страны сказали, что готовы полностью перекрыть экспорт нефти из Персидского залива, если на Иран будут оказывать экономическое давление. Посмотрим, как это будет на практике. Пока небольшая коррекция. Смесь Brent на вечер понедельника торгуется в районе $92 за баррель.
0: Это был биржевой обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов. Меж тем ЦБ повысил курс доллара на 25 августа до 83,29, евро до 97,44. Официальный курс юаня вырос на 5 копеек до 12 рублей 39 копеек. Доставка товаров увеличилась до 10 дней после ударов по складам «Озон» и «Валберес», сообщают многие слушатели «Бизнес-ФМ», и иногда заказы приходят поврежденные огнем. Проблему с задержками подтверждают селлеры и владельцы ПВЗ. Подробности утром на «Бизнес-ФМ».
21: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: За последние 10 лет объем рынка гибких офисов Москвы вырос почти в 10 раз. И в первом полугодии этого года составил 426 тысяч квадратных метров, подсчитали в NF Group. По данным компании, сегодня в столице работают 154 гибких офиса, рассчитанных примерно на 62 тысячи рабочих мест, что на 11% выше год к году. В первом полугодии были открыты 5 площадок, во втором операторы планируют вывести на рынок еще 7 готовых пространств и один офис под конкретного клиента. Статистика компании Commonwealth Partnership подтверждает, по итогам первого полугодия в сегменте гибких рабочих пространств Москвы наблюдался рост общего предложения и ставок и одновременно снижение спроса. Общий объем арендованных площадей с января по июнь составил 32 с небольшим тысячи квадратных метров, что на 31,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответственно, доля свободных площадей выросла на 13%. Пунктов до почти 18%. Опрошенные бизнес-ФМ эксперты признают, что сегмент существует сегодня в режиме стресс-теста. Но паниковать не спешат и считают, что говорить надо просто о поиске новой точки равновесия. Рынок гибких офисов не исчезает, но явно переходит в состояние конкуренции за заполняемость. И выигрывать теперь будет не тот, кто вывел больше квадратных метров, а тот, кто умеет удерживать арендаторов и быстро перезаполнять освобождающиеся блоки. Арендаторы становятся все более избирательными, операторы проявляют гибкость в обсуждении коммерческих условий и стремятся перейти к модели безопасного роста, открывая новые проекты преимущественно под гарантированный спрос или конкретного крупного заказчика, минимизируя риски. Правда, пока получается не у всех. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале bfm.ru.
21: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулиев. Британия участвует в войне против России на стороне киевского режима, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Великобритания методично и регулярно подливает масло в огонь украинского конфликта и строит козни с тем, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса урегулирования. Ранее премьер Британии Энди Бернем анонсировал, что его правительство согласно разрешить компании MBDA передать Киеву секретные данные о британских компонентах для ракеты большой дальности «Скальп». Конфликт на Украине по своему характеру ближе к гражданской войне. Его масштабы несопоставимы с Великой Отечественной войной. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Соединенные Штаты намерены блокировать все источники доходов иранских властей в рамках новых санкций и запускают операцию «Экономический изгой». Об этом сообщил американский министр финансов Скотт Бессон. По его словам, с понедельника США перекрывают все потенциальные источники доходов, из которых финансируется иранский корпус стражи исламской революции. Администрация США вводит в понедельник антироссийские санкции против более чем 60 организаций, физических лиц и судов по всему миру, заявил Бессон. Министерство просвещения России сообщило о планах отработать механизм устного экзамена по истории для учеников 9 классов в 2026-2027 учебном году. В ведомстве отметили, что это решение направлено на развитие навыков выражения мыслей и формирования мировоззрения у школьников. Новости на Бизнес.ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес.ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Концерты Канье Уэста в Петербурге могут не состояться. «Газпром-Арена» заявила, что не подписывала никаких договоров по аренде площадки. Организатор уверяет, что такой договор планировали подписать до 27 августа. И пока концерт Канье Уэста не отменен. Так что происходит? Правительство сможет вводить временное управление на критических объектах, если их собственники не обеспечили должной защиты от атак БПЛА. Указ подписал президент Путин. Правительство подчеркивает, что это не национализация, и механизм не будет массовым, но у бизнеса много вопросов. И Минэкономразвитие подготовило проект о порядке обратного выкупа активов иностранцами из недружественных стран. Правкомиссия сможет выдавать заключение для обращения в суд, чтобы лишить их такого права, пишет РБК. Таким образом, планируется защитить инвестиции новых российских собственников. Подробности на Бизнес.ФМ. Концерты американского рэпера Канье Уэста в Петербурге могут не состояться. «Газпром-Арена», где были запланированы выступления, заявила, что не подписывала никаких договоров по аренде стадиона. При этом в телеграм-канале площадки до сих пор размещен пост с анонсом концертов и розыгрышем билетов. Однако с сайта «Газпром-Арена» анонс был удален. Организатор агентства «Сейдженси», в свою очередь, заявила, что договор стороны планировали подписать до 27 августа. Там отметили, что на данный момент концерт Канье Уэста не отменен, а заявление «Газпром-Арена» организатор узнал от журналистов. При этом, как сообщают телеграм-каналы, вернуть купленные билеты сейчас невозможно. По данным Фонтанки, билеты продавались без согласования с властями. В частности, в Петербурге до сих пор сохраняется антиковидное ограничение, согласно которому получать разрешение на массовые мероприятия сначала нужно по регламенту в инстанциях и с заключенным договором аренды, и только потом начинать рекламную кампанию и продажу билетов. А источники издания сообщили, что выступления все же отменены, причем, цитата, «по звонку сверху». Ранее предполагалось, что концерты Канье Уэста пройдут 10 и 11 октября, а продолжает главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру» Александр Горшков.
3: Можно предположить, что выручка этих двух концертов должна была составить от 5 до 7 и более миллиардов рублей. Предположительно, гонорар Канье Уэста – это 1,5 миллиарда рублей. Очевидно, в оставшейся сумме, помимо заработка организаторов, есть и заработок самой «Газпром-арены». Это серьезные деньги, и чтобы пойти на такой шаг, должно было что-то случиться. Что могло случиться, это дальше область гадания. Формальная сторона вопроса, договор на сегодняшний день, насколько мы знаем, не подписан, хотя организатор говорит, что договор был отправлен им с официальной электронной почты и должен был быть подписан. Тем не менее, до подписания договора организаторы начали продажу билетов, и по той информации, которая на сегодняшний день есть, было продано билетов примерно на 3 миллиарда рублей. Найти альтернативную площадку в Петербурге такой вместимости, это около 80 тысяч человек, ее просто нет. Нет ничего сопоставимого. Если говорить про некую моральную и этическую сторону вопроса, это другая история. Я, как человек, родившийся и выросший в Ленинграде, определенным сомнением относился с самого начала к этой затее, потому что мои родственники жили здесь во время блокады, и для меня было как-то странно принимать в городе человека, прославлявшего того, кто хотел уничтожить этот город. На некоторых европейских странах концерты этого исполнителя были отменены, в том числе по причинам схожего характера.
4: Александр Горшков, главный редактор интернет-газеты «Фонтанка.ру». В 2024 году по соцсетям и СМИ также начала распространяться информация о том, что Канье Уэст якобы даст концерт в Москве, однако в итоге мероприятие не состоялось, хотя рэпер приезжал в Россию, но не шоу, а на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского.